0: Первая попытка создания масштабного художественного фильма о Юрии Гагарине.
1: Начнем, наверное, с того, что фильм биографический, художественно-биографический, и один из первых фильмов, который был снят про Гагарина, по согласию семьи Гагарина, и семье этот фильм понравился, и было очень много положительных отзывов. И, насколько я знаю, они пытались максимально точно, с исторической точки зрения, рассказать о том, как шла подготовка и сам этот процесс перед вылетом. На ваш взгляд, насколько точно там показаны все ситуации, которые в фильме, и насколько они достоверны с тем, что было?
2: Скажем так, ситуации, показанные в фильме, многие были, но порой, возможно, для слишком большей драматургии, и гиперполизировали. То есть, в целом, очевидные проблемы и ситуации усиливают фразами, там, «О, боже, боже, мы все умрем», условно, там, угу. Такое. И в этом, скажем, определенный минус. То есть, там слишком драматизировали полет, потому что надо понимать, что ведь это было все-таки завершение очень большой подготовительной работы. До этого летали корабли-спутники с собачками, вот. Перед самым полетом Гагарина в таком же корабле, как у него, полетели две собачки, в двух кораблях две собачки. В одном чернушка, в другой звездочка. Эти корабли успешно слетали, приземлились, собачек достали. Если бы там были люди, все было бы хорошо. Поэтому тренировка была, и, соответственно, подготовка шла уже по накатанным рельсам. Нет такого, что вот что-то случилось. И вот. Плюс некоторые вещи очевидны, странные. Например, когда стартует ракета, какой-то штамп телевизионный, мне он очень не нравится, но его периодически встречаю в современных фильмах. То есть только ракета взлетит, и все начинают радоваться. Ура, ракета полетела. Ни один человек,
1: она
2: который
1: еще
2: не будет...
1: Она должна долететь,
2: да,
1: и вернуться обратно.
2: Она должна долететь до орбиты. Вот когда разделение будет, можно радоваться, что ракета отработала. Слава богу, теперь корабль в дело входит. А тут летает, все уже прыгают. Ура, ура, ура. Нет, такого точно не было. Плюс еще, конечно, некоторые волновались люди, но это очевидно. Не помню, кажется, Ездовский сказал, это отличающий за медицинскую подготовку на полигоне, да и вообще за медицинскую подготовку всех полетов, отличал Ездовский и академик Парин. Он говорил, что, скорее всего, за сутки перед полетом, последнюю ночь перед полетом, спали хорошо, спокойно только два человека на всем космодроме, это, собственно, Гагарин и Титов. В фильме это не показано, но видел, что они хорошо выспали, все было хорошо. Все остальные волновались. Там с Айздовским пришел Королев, они там долго обсуждали что-то и так далее. Также это было видно в самом фильме, что Ямановский, Олег Генрихович, главный конструктор «Востока», то есть главный проектант – это Феоктистов, а вот считается главным конструктором Ивановский. Он был в фильме показан таким лохматым, он в конце переживал, его там Королев утешал, он там снимал люк и прочее. Что когда вот снимали люк, это реальная история, когда не сработал КП-3, что Гагарин в фильме... Он,
1: сказать, не понял, волнуется. Что происходит.
2: Нет, он был совершенно спокоен. Он просто лежал и напевал песенку «Родина
1: Ландыши.
2: Слышит, Родина знает».
1: Я слышала про Ландыша.
2: Он его слышал, Ландыша. А когда он снял именно люк, он прям слышал, что Гагарин лежит, спокойно напевает песенку «Родина слышит, Родина знает, как в небесах ее сын пролетает». Полностью спокоен, а при этом, как он признался потом Ивановскому после полета, когда он его нашел, что у Ивановского было лицо цвета побежалости, то есть у него явно подскочило давление, он дико волновался, когда все это снимал. Гагарин настолько не волновался. Поэтому многие, конечно, волновались, но в фильме это показано совсем гиперболизированно.
1: В фильме, помню эту сцену с люком, ему там что-то отшучиваются, говорят, кажется, к тебе шурупы залетели, ты их не видел?
2: Ну, этого не было.
1: Я понимаю, на самом же деле, да, Гагарин прекрасно понимал, что есть какие-то проблемы, и не просто так они открывают люк и заново его переустанавливают.
2: Ему сообщили по радио, кажется, это было в фильме, о том, что сейчас откроют люк и проверят. То есть это просто барахлит датчик. Никаких винтиков никто не терял, просто реально барахлил датчик. Ивановский снял крышку. Он превосходно знал, что крышка закрыта хорошо, потому что все эти винты хорошо были прикручены, это все было очевидно. И просто там, не помню, может, отверткой немного пошевелил контакт, и, соответственно, контакт потом сработал. Причем этот контакт не имел отношения к герметизации, порой что-то ошибаются, говорят, что-то связано с, я говорю, с герметизацией корабля. Нет, он имел отношение к срабатыванию парашютной системы уже при спуске. И как раз он должен был, чтобы иначе система могла не сработать, и он пришлось приземляться в самом спускаемом аппарате, что было возможно, но нежелательно.
1: Угу.
2: И поэтому это все знали, то есть это понятная была нештатная ситуация, понятно, почему она происходит, как ее решать. То есть она, ну, то есть это не что-то ужас-ужас, Гагарин сразу умрет. Как там зачем-то поставили кадр, что если корабль разгерметизируется, ты сразу умрешь. Неправда. У него для этого был скафандр. Если корабль разгерметизируется, включится система ЦЖО скафандра, она рассчитана там на 5 часов, кажется, суммарно. То есть он сидел в кресле, вот, в котором все это было встроено. Соответственно, это время, чтобы успеть там подумать, включить ручное управление и приземлиться. Да, скорее всего, где-нибудь в Африке, если там в полете, но, тем не менее, приземлиться. Ну, да, может, даже не в Африке, на первом витке Гагарина там по всему Атлантическому и Тихому океану стояли корабли поисковой службы. То есть была большая цепочка, вот по всему витку там кто-то обязательно снизу был.
1: У Гагарина был скафандр на случай разгерметизации, а потом, я помню, была история, но я не помню фамилии, были три космонавта, которые как раз умерли во время полета.
2: Да.
1: То есть вначале, в первый раз они решили надеть скафандр, а потом уже в какие-то моменты перестали им пользоваться.
2: Это, к сожалению, относится к Феоктистову. Вот, собственно, он проектировал корабль «Востока», сын Феоктистов. Он, собственно, потом полетел в космос. И он как раз некоторые вещи считал избыточными, в том числе и скафандр. Точнее, ситуация чуть была сложнее. То есть сначала проектировался корабль, где катапультирование должно было произойти на высоте там, десятков километров, и там был скафандр. Потом решили его сделать на высоте там, 7 или там, 8, и он его убрал. И достаточно долго «Звезда» разрабатывала летный костюм В-3, то есть такой теплый костюм на случай приземления, но без таких магнитных функций. Пока Королеву в августе 60-го года не пришли из «Звезды» там, и показали, что на их мнение скафандр необходим, физически это надо. И убедили Королёва, он надавил на Феоктистова, и скафандр вернули на Восток. Это было правильное решение. Причем в той же книге есть книга «Звезда», который разработчик наших скафандров, это КБ «Звезда». В ней описано, что когда там было обсуждение, была фраза, что как мы не получится подключить скафандр к ЦЖО, потому что ЦЖО не предусматривал подключение скафандра. Тогда Королёв повернулся к разработчику «Звезды» и сказал, вам 500 килограммов хватит. Они сказали, хватит. Тогда вот выделяете 500 килограммов, вот адаптируйте свою систему, кресло космонавта, то есть так называемое кресло космонавта, на чем он сидел, катапультировался, это называлось кресло космонавта. Я надеюсь все-таки, что опечатка было 50 килограмм. 50 килограмм это даже для Востока много с большими запасами по массе, потому что вот весь «Меркурий», американский корабль, весил где-то 1300 килограмм. И скафандры вернули. Но при этом Феоктистов продолжал давить свою идею. Он не просто продавил. Потом вот вы на базе этого «Востока» сделали корабль «Восход», «Восход-1», в котором Феоктистов полетел в составе первой местный корабль без скафандров. Скафандры они туда не влезли. И он лично он не просто продавил, но сам слетал без скафандров. И в этот момент пошел отказ некий от скафандров, которые, к сожалению, до «Союза-11», где погибли Добровольский, Волков, Пацаев из-за регерметизации.
1: Вы сказали о том, что все сцены немножечко утрированы, гиперболизированы.
2: Порой даже слишком гиперболизированы.
1: То, что до этого была подготовка, давайте немножко поговорим про предысторию. Насколько я знаю, всего в космос летало 43 собаки, из которых там половина умерла во время полета.
2: Ужас.
1: Я слышала такую информацию.
2: Вряд ли столько, да.
1: Я слушала специалистов, сказали 43.
2: Нет, я охотно верю, что 43, хотя их можно пересчитать.
1: Сейчас начнем.
2: Нет, это очень сложно. Первые полеты собачьих в космос были аж в 51-м году. Собственно, первые живые существа, успешно вернувшиеся из космоса, были как раз советские собачки. Как считают либо цыган и дезик...
1: Спутник запустили в 56-м, а до спутника...
2: Спутник 57-й.
1: А до спутника
2: еще... собачки, они летали, как вот американцы. Можно прыгнуть в космос, то есть на ракете запустить на некого ступ, после чего ты сразу вернешься.
1: Вот это мне очень тоже интересно.
2: А можно выйти на орбиту и летать по орбите, вот как спутник Земли. Собачек в 51-м году запускали по суборбитальной траектории, это называется суборбитальная, под орбитой. То есть они там прыгали на определенную высоту и через некоторое время возвращались обратно. То есть они достигали нужной высоты, но были там очень недолго, минуты, скажем так. Полет по орбите – это вот уже с под сотню минут. Вот первый полет – это был «Цыган» и «Дезик». Но опять же, здесь как считать? Есть такая линия Кармана в честь известного венгерско-американско-немецкого ученого Теодора фон Кармана, очень известного. Он по аэродинамике, там дорожка Кармана. И он ввел некую линию, как отличить, где начинается космос? У всех космос разный. Там, у медиков он начинается условно на высоте там, километров 12, то есть когда это там... Ну, там есть разные, как ограничить космос. Он предложил вести линию, на которой самолет, летя ну, на этой высоте, он уже не сможет давать аэродинамическую силу на скоростях уже там, меньше там, первой космической в том числе. То есть это такой физический подход, но это в зависимости от плотности атмосферы, поэтому эта высота гуляет. Ну, то есть сейчас условно считается около 100 километров. Но это считает ФАИ, Федеральная авиационная. Ну,
1: а, например, а то, что у них такой
2: НАСА
1: разброс
2: тоже считает 100 километров.
1: От 100 до 250, по-моему.
2: Это, нет такого разброса? Вот минимум 100 километров, выше космос, ниже нет. Угу. Например, ВВС США считает там 80 километров, если ничего не путаю. Вот Саган и Дейзик слетали где-то на 88 километров. На тот момент еще, насколько я понимаю, Фон Карман свою линию Кармана не сформировал в 51 году. А зато следующие пальцы собачки, это были Мишка и Чижик. Такие сверхопытные собачки-испытатели. Они уже слетали на высоту где-то 110 километров. То есть это вот, в любом случае, наши собачки первые в космосе, как ни смотри, вопрос, кого считать. Причем Дейзик потом погиб, на следующем полете он должен был полететь с Лисой. Цыгана отстранили от полета, все-таки первая собачка, вообще живое существо, вернувшееся из космоса. И он там долго жил на... забрал его академик Благонравов, и он, собственно, у него жил. Есть снимки 1957 года. Там очень счастливый, довольный цыган на руках академика Благонравова, явно обожравшийся на академических харчах. Опять, насколько он там счастливый. Но если, кстати, фильмы был «Хочу все знать», и там дети бегают и сталкиваются с академиком Благонравовым, такой советский фильм, ну, документальный такой, образовательный. И он показывает, вот цыган улетал в космос, все было хорошо.
1: Я знаю, по-моему, щенка от одной собаки подарили даже Кеннеди.
2: Это белка и стрелки уже.
1: У стрелки, по-моему.
2: Да, вот у тех, кто уже... Это они слетали на орбиту. Это первые существа, которые полетели на орбиту и вернулись с нее. То есть вот это было как раз один из элементов важной подготовки человека. Собственно, после полета белка и стрелка, это очевидно, что после орбиты они живы. Сделали решение, что все мы делаем уже пилотируемый корабль.
1: Про... гиперболизацию, все-таки считается, да, в чем главная заслуга Гагарина, что когда он летел, он знал, что он может умереть. И даже, насколько я знаю, Королев ему говорил, 50 на 50,
2: никто, что ты вернешься. Королев не мог такое сказать физически.
1: Ну, то есть вы хотите сказать, когда Гагарин летел в космос, ему сказали, ты точно вернешься, он был уверен, что все в порядке, дело потому что проблемы все равно были. И никто ему не говорил,
2: но
1: что ты можешь не вернуться.
2: Никто ему такого точно не говорил. Более того, если бы была как у всех идея, что он может не вернуться, его бы не отправили в космос. Угу. То есть это не была такая страшная гонка. Вот срочно садись, как не пытаются представить, и лети.
1: А подождите, даже журналисты написали, заставили написать 3 текста. На случай, если он вернется.
2: Так, раз.
1: Да, на случай, если он взлетит, по-моему, и... взорвется, по-моему,
2: нет,
1: в космосе.
2: Было подготовлено
1: три сообщения ТАСС. Удачно, да. Вот я помню то, что требовал.
2: Нет, было подготовлено первое, это вот запуск, а возвращение было еще дополнительное, что он остался на орбите с просьбой всех, ну, людей на Земле, ну, там, следить, помогать, чтобы, ну, обратилась с помощью, если там приземлиться на их территории и так далее. То есть вот это сообщение. Сообщения о гибели не было. По крайней мере, вся папка с этим, она опубликована, и там нету этого сообщения.
1: Угу. Ну хорошо, если бы случилось так, что он бы не вернулся, про это вообще бы журналисты
2: почему
1: резко
2: нет?
1: Все равно сказали?
2: Сообщили в момент выхода на орбиту о том, что человек в космосе. Угу. Специально. Во время полета было 2 сообщения, что все идет хорошо, потому что полет был достаточно короткий. То есть специально, только он выходит на орбиту, на все мир сообщает ТАСС, что все, человек в космосе. Он еще не вернулся, но они уже, и сам факт выхода на орбиту, уже идет эта публикация. Ну и потом еще во время полета по радио там сообщали, что вот на такой-то минуте все хорошо. Ну а после посадки, кстати, сообщили, что он вернулся живой-здоровый.
1: Ну хорошо, какова вероятность была того, что он не вернется?
2: Дело не то, что сложный вопрос. Так получилось, что когда я оценивал космические корабли 20 века, стало очевидно, что космический корабль «Восток» был наиболее отработан перед первым полетом человеком среди всех других космических кораблей. Потому что «Меркурий», он, увы, был газометно более сырым, А Gemini, это вообще была очень странная подготовка, но мы вообще не мог лететь на автомате, поэтому его запускали. Союз и Аполлон, корабли, которые погубили свои первые экипажи, назвать надежными никто точно не сможет. И там была проблема. Шаттл еще можно как-то обсуждать, но то, что они первый раз полетели вот сразу с человеком, мне очень не нравится вот этот американский подход. То есть я шаттл не засчитываю. А мог быть, условно, быть китайский Шэньчжоу лучше, но он полетел уже с человеком уже в 21 веке. Все. «Восток» — это самый отработанный именно пилотируемый корабль перед первым полетом человека. Потому что у него был поставлен критерий очень жесткий. Настолько жесткий, что даже сейчас корабли ему не следуют. То есть было требование, причем это требование... Только слетела белка и стрелка, до этого момента постановления о полете человека не было. Была подготовка космонавтов, они уже отобраны, тренировались. Но постановление, что мы создаем космический корабль, чтобы там летит человек, не было. Оно было, появилось только после того, как слетала «Белка» и «Стрелка». Было доложено руководству ЦК КПСС, там, Совета Министров, что «Белка» и «Стрелка» чувствуют себя хорошо, значит, человеку не угрожает. Было и вышло постановление создания космического корабля вот, для полета человека. Причем, насколько я помню, в этом постановлении, блин, все путаюсь, было прописано 4 идентичных корабля, полностью идентичных. Из них совершить первый успешный полет, когда два из них совершат не менее 2 успешных пусков подряд. 2 успешных пуска подряд – это очень жесткий критерий. Ни один, вот, наверное, сейчас там Starliner улетел и вернулся без экипажа, в том числе он не прошел такие испытания. Дракон Масковский, он таких опять критерий не прошел бы перед первым полетом человека. А потому что чисто статистически это требуется очень высокая надежность. Причем при подготовке этого корабля, это был 3КА, там был жесточайший контроль, то есть все должны были давить, что здесь на этом делаете аппаратуру, которая летит человек. И то есть приборы, которые должны были ставить, они проходили там многократный контроль, и только на них мог поставиться штамп «годен для 3КА», это вот «Восток», и только с этим штампом они могли идти вот уже на корабль. Причем, как я сказал, были слетали 2 корабля успешно вот с «Чернушкой» и «Звездочкой». Это были полностью пилотируемые корабли. Там был пульт управления космонавта. Там были те же катапультные кресла, в котором сидел, правда, не космонавт, а манекен Иван Иванович. Собачка была спрятана в корабле, там, где должна была быть питание у космонавта, то есть такой треугольный этот. Естественно, там не было, там собачку поместили. Они успешно слетали. Если бы там был человек, то ничего бы не было, то есть человек мог полететь гораздо раньше. И только после этого подошли вот к полету Гагарина. То есть с точки зрения отработки, казалось бы, сделано... У «Востока» были проблемы, можно о них и поговорить. Но именно все сделано для того, чтобы все это подошло. Известно, что Гагарин написал своей жене письмо. Это было 10 апреля, но очень трогательное это письмо. Но, собственно, в самой идее этого письма она та же самая. Что он уверен, что все проверено и перепроверено, но дерьмо случается, и, соответственно, он может погибнуть. Собственно, это было отношение, вот, в том числе и на Земле.
1: Собственно, он там написал, если я не вернусь, то ты устраивай личную жизнь, как пожелает тебе сердце.
2: Кто о чем запоминает? Ну да.
1: Я про любовь, конечно же, сразу.
2: Да, вот, поэтому сколько шансов вернуться, то есть с точки зрения отработки сделано было очень много. Да, некоторые элементы как-то... Причем, опять же, во многом эти элементы из-за того, что люди боялись. Например, медикам очень не нравилось, вот не просто система катапультирования, а, скажем, система, они же должны были приземляться, пускать на воду. И вот как раз тот комплекс спасения на воде они считали недостаточным. И требовали, чтобы, например, разработать отдельную герметичную капсулу, чтобы, в котором мог там скафандр. То есть это вот требования медиков. А плюс еще был не то, что сырым, но не все элементы отработаны у скафандра, потому что, как говорю, он появился только в августе, соответственно, достаточно срочно сделали, его сделали, но с этим скафандром всегда были проблемы. В частности, было всего мало комплектов подготовлено, то есть не на всех, там была 6, вот с Мукадом успели подготовить там 2 или 3 комплекта, вот как раз Гагарина, Титова и Нелюбова. Это все это было. Но там клапан, то есть до конца тестировали как раз посадку на воду, и клапан постоянно дорабатывали. Вот клапан доработали практически там за неделю до этого, а потом еще бы его переделали. Ну, там был такой клапан на случай попадания на воду. То есть сам скафандр, он плавучий. То есть он... Причем, надо отметить, корабль «Восток» он создавался для того, чтобы в случае чего вернуть человека, если он потеряет сознание. То есть, да, казалось бы, все хорошо, но вдруг все случится. Поэтому он должен вернуть человека, даже человек потеряет сознание, ничего чувствуется. Поэтому тот же самый скафандр, он должен был надуваться либо автоматически, либо можно было включить его, либо сам человек мог его надуть. Где там специальная трубочка, там был специальный сзади ворот надувной, у него плавучий. Но если ты попадаешь в воду и там волнение, то надо дышать там через специальный кислородный клапан, который нужно открывать, воздушный клапан, воздушный, чтобы не попадала вода. Но при этом все равно вода будет немножко выпадать, поэтому, кстати, одно из утверждений, почему дорабатывали все время этот воздушный клапан, что все равно там ограничение там от медиков, что, скажем, скафандр с манекеном затонул там через 4 часа как раз из-за подавания воды через воздушный клапан.
1: Угу.
2: Это вот. Поэтому какие-то доработки мелкие были.
1: А насколько я помню, в фильме там говорилось, то, что если он попадет в некий водоем, он обязательно утонет.
2: Нет.
1: Не было такого?
2: Нет, он точно бы не утонул.
1: Нет, это в фильме я говорю.
2: Это возможно, в фильме такое могло быть, но в реальности такого бы не произошло.
1: Он же там еще как раз пролетал реку, да. Они параллельно там обсуждают то, что он может...
2: Да, но они все боятся, но сразу, что он обязательно утонул, это явный перебор.
1: Угу.
2: Все было сделано для того, чтобы он не утонул как раз. Все было сделано, чтобы это плавать. Если все сделать правильно, он утонуть не должен. Никак. Плюс еще помолчаем, все-таки приземляемся, это у нас больше суши, где мы приземляемся, чем воды.
1: Угу.
2: Так что вот, можно там вспомнить систему СЖО. Это тоже, она как бы и работала, но были вопросы, потому что у нас была очень сложная система СЖО, причем она была очень емкая. То есть если посмотреть ТЗ, что такое корабль «Восток», там прописано, что корабль создается для суточного полета человека. Точка. Суточный полет человека. В качестве резервного, если откажет двигательная установка, было решено вывести на такую орбиту, что он сойдет там условно через там, 3-5 суток. Гарантированно сойдет за счет отторможения в атмосферу. Хорошо, там сутка, 3-5 суток. И выдают разработку с разработчиком СЖО, чтобы они обеспечили кислород нужный в течение 5-7 суток уже. Это уже не выдают это. Все считается суточный полет. СЖО уже 5-7 суток. В реальности они выдали СЖО, с которой по описанию должно было проработать 10 суток. А на тестовых земных испытаниях оно сдохло на 12 сутки. Корабль все еще суточный, что называется. Вот это пример того, как там был запас. Каждый боялся и закладывал запас. Но перед самым полетом начались проблемы вот как раз с этим СЖО, потому что там был такой осушитель, то есть это была замкнутая система. Это не классическая система, которая даже сейчас есть. Есть кислороды, баллоны с кислородом, специально там пропускают поглотители углекислого газа, то есть выделяется кислород, углекислый газ, мы так дышим. Там это то, что выделяется углекислый газ, он с помощью химической реакции вступает, и выделяется опять кислород, вода. Это для подводных была разработана эта система, соответственно, на базе ее и сделано было вот это на 12 суток. И там был осушитель на базе лития, собственно, и сейчас применяются как раз элементы на базе лития, потому что он просто легкий в том числе. Но с этим появился вопрос, потому что не так давно в том же США был сначала большой бум использования таблеток из соли лития, потому что думали, что они такие хорошие, там, полезные для здоровья, чем-то лучше, чем соль, и чуть ли не заменяют соль. Все это было до того, как раз, что за несколько лет погиб 3 человека из-за как раз передозировки всех этих солей лития. И поэтому сошелся дикий спор сначала медиков, которые заявляли, что это перебор. Мы давайте, потому что у вас там пару лужи лития получается из-за некоторых режимов работы. А разработчики СЖО отвечали, что это можно ложками есть, этот литий, и ничего не будет. Но опять же, все это сработало бы на длительном полете, тем же 12 суток. Во время суточного полета система осушения, то есть во время даже одного виткового полета, система осушения гарантированно даже не сработала бы. То есть да, ее заменили, поставили, добавили там на базе активированного угля, то есть немножко изменили. То есть, но именно если все пройдет в хорошо успешный полет, эта проблема даже не возникла бы. Есть проблемы, скажем, технические, то есть, которые можно исправить, а есть некие связанные с идеологией корабля. Они везде есть. То есть у «Меркурия» тоже были, у «Востока» были, например, связанные с наклоном кресла. Он сидел там, кресло, он был наклонен под углом 65 градусов. Этот угол был выбран исключительно для того, чтобы некий оптимальный угол катапультироваться на старте, потому что система спасения Востока – это было спасение за счет катапультирования, как в самолетах. Я удивлен, почему ракетчики применили чисто самолетную схему, а самолетчики в США применили систему, связанную с ракетами, но так получилось. И этот угол был проверен на тележках и показали, что выдерживает перегрузки, которые могут возникнуть во время штатного полета, то есть те же самые вот эти 9G при спуске. Это все подтвердили, все было хорошо. Но во время аварийных режимов, в частности при отказе третьей ступени, перегрузки при спуске могли дойти до 22G. А вот эту 22G при, на этом угле 65 градусов закрыть не могли. То есть люди просто теряли сознание и просто прекращали эксперимент. Там, условно, при 12, там, 13, же чем-то такое. Как потом показали те же самые эксперименты, был оптимальный угол 78 градусов, если ничего не путаю, наклона. При этом наклоны без потери сознания люди доходили до 22G и закрывали. И, собственно, потом это было подтверждено, у нас был такой экстремальный посадку Союза с подобной перегрузкой. Но на Востоке уже это не поменять. Во время штатных полетов, скорее всего, не произошло, и этого не произошло с человеком. Собачки как-то испытали 22G, скорее всего, теряли сознание. С человеком этого не было. И когда был восход, как раз поставили уложементы по 78 градусов для более комфортной посадки. И сейчас в Союзах применяется именно этот наклон угла. Ну вот как вот эти вот мелочи, это не совсем мелочи, насколько они влияли уже на шансы полета Гагарина?
1: Мне кажется, самая обсуждаемая тема, когда идет речь о полете Гагарина, это про скафандр, как быстренько перед вылетом красной краской нарисовали СССР.
2: Была такая история.
1: Была такая история?
2: Да. Собственно, это видно на кадрах. Все наши кадры подготовки Гагарина, это, собственно, не фотографии, это записи из для кинофильма «Министерство обороны. Первый полет человека. Космическое пространство». Они там подробно снимали все и подготовку. И сразу видно, что человека Гагарина одевает.
1: Почему они сразу не напечатали?
2: Что именно?
1: Не нарисовали.
2: Ну, просто об этом как-то не думали. Просто, ну, скафандр был создан, все есть. Словно на Востоке тоже нигде не было написано, что это Восток, например. Как-то создавать для других целей. Вот при этом вдруг появилась идея. Угу. Может быть, ну, Пауэрс вряд ли вспомнит, много времени прошло. Там было обсуждение с этим пропуском, брать его или не брать пропуск с собой.
1: Понятно.
2: Да, и там мы его взяли, там это отдельно подчеркивалось. И когда он надевает скафандр, видно, что у него ничего не написано на шлеме. А потом выходят уже из автобуса, или даже подходят к автобусу уже с надписью. Угу. Причем это видно, что не трафарет, потому что если внимательно сравнивать, там буквы чуть-чуть отличаются. Там кто-то, вот, причем называют разных людей, кто написали, но владел каллиграфией, его попросили, он аккуратно вот эти написал, эти буквы.
1: Конструктивно в деконструкции с Павлом Шубиным.
0: Картина стала первым фильмом биографии о Юрии Гагарине, на который дала согласие семья космонавта. Съемки проходили в Крыму, сцены, действия которых происходят на космодроме Байконур, в Тверской области и в Москве. Для фильма был создан макет корабля «Восток». Владимир Стеклов, исполнивший роль генерала Николая Каманина, единственный из актерского состава, кто имел опыт реальной космической подготовки. Его полет планировался в 2000 году для съемок художественного фильма на борту станции «Мир». Однако из-за финансовых проблем полет актера не состоялся. В российском кинопрокате фильм не получил особого успеха, во многом из-за слабого интереса к нему со стороны прокатчиков. Его сборы составили около 35-36 миллионов рублей. Отзывы о фильме рядовых зрителей были в основном положительными.
1: Смотрите, я немножечко изучала по работе полета в космос, и у меня было четкое видение, что вот когда капсула летит на Землю, она, понятное дело, сначала горит, потом открывается парашют, потом второй парашют, и потом она приземляется на Землю. Тяжело, жестко, но приземляется. Тут я, когда смотрела эту сцену, я подумала, почему он катапультировался? И потом вроде бы поле, он один с парашютом, а проходит несколько сцен, и эта капсула появляется обратно. И потом я узнала, что в первые полеты им нужно было, оказывается, обязательно по правилам катапультироваться за 7-8 километров, по-моему, до Земли. Правильно?
2: Да. Но мне кажется, в фильме видно, что он пролетает. Он видит, это реально, что лежит уже его спускаемый аппарат на поверхности. То есть, мне казалось, в фильме это был момент показан, но могу здесь ошибаться.
1: Нет, он был показан, но я удивилась, что вот до какого момента они вот так вот катапультировались, а они долетали до Земли в этой капсуле.
2: Ну вот, изначально был вопрос, как спасать людей. Американцы садили на воду, соответственно, там более мягкая посадка. Но у нас был сразу вопрос, так как мы можем сесть куда угодно, а если сядем на скол, шарик, он будет катиться, это нехорошо. Поэтому, несмотря на то, что было прописано, что в корабле «Восток» может приземлиться внутри, И, собственно, например, собачки, вот Чернушка и Зоечка, они внутри корабля приземлились, и ничего. Но было решено, что лучше катапультироваться заранее, чтобы он сразу мог принять, где он находится, потому что как человек опытный, считали, что это более надежно. И была введена такая система, то есть вот он идет спуск, действительно, отстреливается крышка, катапультируется, потом открывается уже парашют и у спускаемого аппарата. То есть, если, скажем, пускай парашюты открылись раньше, то идет блокировка на катапультирование. То есть он не катапультируется, а приземляется внутри спускаемого аппарата. Если он там приземлился, как раз в Востоке, малоизвестный факт, но можно увидеть, в пилотируемых Востоках был аварийный выход из него, если он приземлился, потому что, например, почему мог? Потому что не отстрелился люк, который находится сзади тебя. И там был аварийный выход через как раз парашютный отсек. Потому что если ты приземлился, значит парашют открылся. Если уж и парашют не раскрылся, то уж спасать некого, что называется. Поэтому аварийный выход там через аварийный отсек, там было видно, там повернуть ручку на себя, там отодвинуть, и ты можешь вылезти из корабля.
1: А по-моему, как раз после пожара на станции «Мир», когда они летели на Землю, там, по-моему, американский астроном, да, погиб, потому что они плохо приземлились.
2: Ну, были, какие у нас жертвы? У нас было жертвы, вот...
1: Потому что были жертвы.
2: «Союз-1» Комаров, у него не вышел как раз основной парашют, тормозной вышел, но не смог вытянуть основной парашют, он разбился и сгорел, потому что перекись водорода не была слита. Параллельно, практически в одно время с ним погибло «Аполлон-1» на Земле, это был пожар, полностью кислородной атмосфере, там маленькая искра, гигантскому пожару, то есть они там просто сгорели там, за какие-то секунды еще на старте, перед полетом. «Союз-11», разгерметизация, о чем упоминалось. Это там был, есть специальный клапан для сброса давления, причем он появился как раз после из-за полета Комарова. Потому что одной из версий, почему не вышел основной парашют, было в том, что был большой перепад давления внутри и снаружи. И там был введен специальный клапан, даже два. Его даже можно было прикрыть, там во всех старых есть такие ручки для закрывания. Если бы заранее об этом знать, то можно было спокойно еще перекрыть, проблем никаких нету. Они даже пытались, видимо, сделать, но не успели. И вот там разгерметизация. Потом «Челленджер» взорвался при старте, и «Колумбия» при возвращении разрушилась при входе плотные слои атмосферы.
1: И что касаемо сценария, надеюсь, меня никто не побьет после этого. Мне кажется,
2: какого именно сценария?
1: Гагарин? Гагарин, да. Ага. Гагарин обсуждаем. По мне он слабоватый, потому что ну, там есть главный герой. И вот у меня сразу, когда я смотрела этот фильм, знаете, нет, есть такой канал «Минута в минуту», когда они поминутно рассказывают там события, которые происходили. Здесь примерно выглядело так же, как будто бы просто художественно они показали поминутно, как происходило там последний день подготовки, да, сам полет и его возвращение. Сюжета там так такового больше нет. У него нет там, значит, антагониста, немножечко там Титова как-то за уши
2: притянуть. А как можно быть антагонистом в этой ситуации? Кого?
1: Как я читала, говорят, что Титов был лучше готов физически к тому, чтобы полететь.
2: Каманина в дневнике отвечается, что как раз Титов может быть чем-то и лучше, но как раз он оставляет, потому что следующий полет на Востоке-2 суточный, он более сложный, соответственно, нужно иметь опытного человека для этого полета. Но это не значит, что Гагарин был чем-то плох. У Гагарина были всякие дополнительные плюсы. Вот мне понравилось, он мог легко там не успокаиваться, не там, отдыхать. То есть, говорят, у него какой-то был режим, там, мог походить, то есть мог просто закрыть глаза, и это режим близкий к сну. Но при этом, если что-то быстро его распудить, он моментально открыл глаза и сразу находился в бодрости, то есть без какого-то промежутка. Я забыл, как это сформулировано. И как-то как раз беседовал в ЦПК, я упомянул это, и к моему удивлению, мне сразу назвали, то есть они до сих пор помнят эту особенность Гагарина. Тогда считали, что это очень важно, особенно для возможного первого полета, в случае чего он может быстро войти в ритм, не будет какого-то основания.
1: А Каманин как-то повлиял на решение полета?
2: Ну, это один из тех, кто принимал решение, кто же должен был принимать решение.
1: Но все-таки Каманин больше принимал решение или Королев?
2: Нет, Королев, ну, маловероятно, это решение было скорее за Каманин, потому что Королев отвечал за корабль. А за подготовку космонавтов отмечал Каманин. То есть он знает, он видел, как все эти готовятся. Король физически не мог знать, потому что он занимался другим. Он, конечно, встречался с ними, но не отслеживал постоянно, что происходит с космонавтами. Это решение было за Каманина, в том числе. Но Петя же подозревает, что там было достаточно сложное коллегиальное решение, вполне могло быть. Там это все тоже вспоминается.
1: Вот эта вот теория заговора про то, что полет длился 108 минут, фильм тоже длится 108 минут, а потом якобы покопались в документах и выяснилось, что он летел 106 минут.
2: Есть куча вещей, которые говорю про него, полет, вдумаю, самые странные вещи, о том, что якобы был смертник, 50-50, спокойно. А вот это почему-то зацепились. А, мне бы хотелось, причем настолько все зацепилось, когда я писал книжку про полет, я даже не хотел упоминать это время. Но тут, казалось, на все накинулись, как ты можешь это, и все-таки надо будет добавить ситуацию. Дело вот в чем. И, во-первых, в предполетном задании упоминался час 46, то есть как раз вот 106 минут. А, если смотреть закрытые отчеты вскоре после этого, там абсолютно везде упоминается тоже 108 минут. В те же 108 минут. И ситуация про 106 возникла в 2011 году, когда опубликован большой объем материалов, и там дата в одном из документов посадки, и по этой посадке было сказано, как раз получалось тоже 106 минут. Есть и другие документы, в котором получается те же 108. У меня есть подозрение, что либо где-то там была опечатка, либо могли взять вот с полетного задания некого времени и так далее. То есть здесь надо аккуратно сесть со всеми документами, то, что, ну, видимо, лень, потому что мечты не считают, это серьезный вопрос, но придется сесть, собрать все документы и показать все-таки, где, на каком этапе могла войти ошибка и все-таки сколько он летал. Мне кажется, это настолько странная вещь, которая придирается, что я удивлен.
1: Насколько у создателя фильма получилось показать масштаб подготовки к полету в космос у человека?
2: Проблема, в том числе, фильма «Гагарин первый в космосе», что не то, что показаны вот предварительные полеты, то есть впечатление, что Королёв там в голом поле чуть ли не сам построил стартовый комплекс, запустил в него человека. Не показаны все вот предыдущие. Это, о, слава богу, упоминается вначале звездочка, там, ой, ты звездочка, ты тоже летал в космос. Конечно, это была явно не звездочка. Это единственная собачка, которая, кажется, убежала после полета, но она точно убежала не на Байконуре, а где-то в Москве. Угу. Но это достаточно милый момент, то есть идет отсылка к предыдущим, хоть такая отсылка. Ну и там в фильме там один из них издевается, который списали, что вы будете лайками. Ну, тоже какое-то упоминание предварительных испытаний. Но в реальности вот не показан вот этот цикл вот испытаний, как все это шло, как все подготавливали к полету. Это очень плохо. Причем это нигде нормально не показывается, к большому сожалению. Это для драматичности порой усиливают, изменяют хронологии и прочее, прочее, прочее. Если говорить о личности Королева, то она как раз очень странна. То есть он стоит и говорит, не, сам образ, который поставил актер, то есть это похож на Королева в кожанке, то есть и комплекции даже, и разговоры, и фразы его любимые вставили, отправлю по шпалам и прочее, прочее. То есть чем-то характер похож. Но вот это заявление о том, что вот надо взрывать, покажем, на каком плохом мы летаем, я не вижу, на чем плохом мы тогда летали. Я это превосходно понимаю, что Королев точно бы так не сказал. Тем более, если сравнивать Восток с Меркурием, я не могу прямо заявить, что Восток настолько круче, хуже Меркурия. Наоборот, у него гигантское количество элементов было круче. То есть Меркурий, это вообще, там трое суток уже сложно в нем дотянуть физически. Это уже дотягивали сверх СЖО, там закладывали. У нас уже суточный, и там по умолчанию 12 суток можно было сразу, и проблемы с этим не было. У нас очень были большие запасы по массе. У нас везде, где могли, закладывали дополнительные запасы. То есть если у Меркурия была одна теплозащита снизу, то есть у нас шарик весь покрыт теплозащитой. Входи как хочешь, называется, в атмосферу, и ничего не сбрасывается. И вот эти заявления, какой-то моральный стриптиз, что у нас все плохо, это какое-то некое постперестроечное угара повлияло вот на сценаристов и прочих, которые начали это писать. Плюс еще фраза, вот мы обсуждаем, взрывать или не взрывать. Очевидно, что никто тогда не писал, что надо взрывать корабль с человеком на борту. Наоборот, все готовились там. Есть инструкции, как действовать после, ну, в случае чего, и обсуждали, где ты можешь сесть, потому что если ты остаешься на орбите, есть резервный режим торможения об атмосферу, о каком взрыве может быть идти речь? Это штатный резервный вариант посадки. То есть обсуждение о том, что ставят на пилотируемые корабли бомбы, естественно, не было. Как ни пытаются это порой показать. А в фильме это показано. Мы обсуждали, взрывать или нет. Нехорошо. Там все-таки человек летит, что называется. Этого момент как-то не очень понравился. Плюс еще он действительно слишком нервный. Вот я уверен, что он тоже нервничал, но не на такой степени, как было показано в фильме. Опять та же самая гиперболизация, про которую я упоминал.
1: А сколько примерно в команде вообще работало человек при подготовке?
2: Очень много. То есть
1: это невозможно. Ну, это примерно даже, я не знаю, там 100, 200, 300 тысяч, 5 тысяч. Хотя бы примерно, чтобы понимать.
2: Ну, в самом УКБ насколько я понимаю, число сотрудников, но не занимаюсь не только с «Семеркой» и «Востоком», там еще в другие проекты, там шло число на тысячи. Дополнительно были военные, которые обслуживали вот, полигоны на Байконуре, потому что наземные измерительные пункты, то есть там подготовка, заправка, это все делали военные на самом полигоне. Они, конечно, потом были и другие площадки, где тоже запускали, но вот был баллистики Келдыша, которые тоже рассчитывали, были военные баллистики, сейчас это центр имени Тихонравова. Были ЦУПы. Почему-то наши ЦУПы не любят показывать, потому что, похоже, просто о них не знают. Они были. Сам Гагарин управлялся с военным ЦУПом как раз на том территории. Для Титова уже построили условно гражданский, который потом в тех фильмах, в тех времен показывали. Он такой необычный, поэтому, подозреваю, думаю, его путают со студией. Но нет, это был такой ЦУП. То есть там компьютер выводил траекторию полета. Не похож на современный, более простой, но он был. И как-то, потом, естественно, как я сказал, по всей трассе полета Гагарина стояли корабли. То есть во всем Тихом океане по цепочке, вот на этом витке стояли корабли. И там тоже были люди. Поэтому как оценить все это? А плюс еще были поисковые команды. У нас была такая шутка, чтобы расчетным районом посадки, это район там тысяч на тысячи километров. И там было несколько групп по всей территории СССР, которые ждали, в случае, если у них выйдет, и приземлиться, что-то сделать. Причем там брат Волович, то есть он, собственно, Гагарину приземлился, ну, и взял как раз материнское обследование Гагарина после полета, делал Волович. Это врач, он очень известный человек, как раз потом занимался подробно, а до этого, например, был известен тем, что вместе там с коллегой по фамилии Медведев еще в конце 40-х годов, там, первым в истории, приземлился на парашютах на Северный полюс. И он предложил, давайте, в случае чего, сбрасывать врачей с парашютом. То есть, если чтобы быстрее попал, поэтому летим, прыгаем с парашюта и быстро подбегаем. Человеку, в случае чего, можем оказать помощь. Там это понравилось. Идею подготовили вот команды для поиска. В реальности это не потребовалось, потому что, когда они подлетели, Гагарина уже нашли, там прилетел вертолет, поэтому он встретился с ним только в Энгельсе. Уже обследовал только в самолете на Ил-18. Когда летели уже из Энгельса. И там как раз Гагарин ему написал, ну, очень хорошо знакомую записку Воловичу, в которой ошибся в дате. Написал вместо 61-51 год, ну, в подписи. И вот этот момент ошибки тоже был тщательно зафиксирован в медицинских послеполетных обследованиях, что, может быть, тоже как-то связано с воздействием космоса.
1: Поскольку вы говорите, что относитесь к прослужбе, и я думаю...
2: Ну, это не совсем так, но пусть.
1: Ну, хорошо, мне просто интересна тема про то, как отреагировали зарубежные СМИ в основном
2: это
1: на полет
2: Гагарина. Тема.
1: Хотя бы по верхам. Ну, просто там так много интересных историй. Они писали, что у них до этого погибла куча народу. Гагарин был не первый. Кто-то там вообще полетел и приземлился в Китае. И его там такой, взяли в плен, и много всего веселого там было.
2: Здесь надо понимать, почему мы так были в том числе спокойны, несмотря как бы на Шепарда. Потому что всем было очевидно, и нам, и что мы идем с гигантской форой, с очень астрономической форой по сравнению с Меркурием. То есть, несмотря на то, что мы начали позже разработку корабля, мы вышли вот к первому полету, причем даже после двух успешных пусков подряд, чего не было в США. У США вот при полетом Шепарда был полет Хэма.
1: Там падали постоянно.
2: Да, дело не в том, что вот просто вот у нас тоже как бы падали. Здесь не важно, что было в начале. Здесь важно, что вот под самый конец, насколько все видно отработано. Был полет вот шимпанзе Хэм. Во время полета... Во-первых, было отклонение в работе ракеты, из-за чего сработала САС, получилась двухступенчатая такая система, и Хэма унесло с большими перегрузками, сел в совсем другом районе несколько. Также во время полета была разгерметизация корабля, где летел Хэм, но он был в капсуле, поэтому выжил. И после полета еще капсула начала заливать, она чуть не утонула. Вот такие три нештатки. У нас реагировало, что там перегрузки, фигня, астронавты выдержат. Насчет разгерметизации у нас есть скафандр. Все логично, ну, утонуть не успеют, что-нибудь такое. Потому что физически у них не было уже корабля для испытаний, если бы этот корабль слишком долго шли. То есть совершенно очевидно, что русские идут с запасом, причем очевидно всем, всей Земле, всей планете Земля на тот момент. Если это показывать в фильме, соответственно, идет сбитие накала, то есть они уже проиграли, по ощущениям. И не будет там, кажется, кто там сказал эту фразу в сериале, что вот, мы не знаем, сколько там людей погибло не в космосе, потому что опять идет сбитие, потому что очевидно, что это не собак еще не так давно пускали, соответственно, когда успел кто-то погибнуть в космосе. К концу 60-го года абсолютно все в НАСА происходно понимали, что гонку за первого человека в космос они проиграют. Ну, на орбите. Надеюсь, хоть какой-то будет угол престижа за счет этого прыжка на Редстоуне. А если проигрывает, то есть удобно, когда ты выигрываешь. Может быть, видим великодушным сопернику и так далее. Когда проигрываешь, особенно когда уверен, что самый крутой, начинаются вылазить всякие нехорошие вещи. В частности, начали давить на моменты, которые во многом даже больше США связаны. То есть в фильме, там в самом начале была фраза, что с помощью немецких ученых они запустили спутник. Они говорят, нет, наши ученые лучше. Не знаю, похоже, Вернера фон Брауна. У нас не было немецких ученых на тот момент при разработке спутника. Они были после войны, но к 52-му году, а их уже всех как раз выслали, в 52-м или 53-м. И причем за пару лет специально отправили, отстранили всех материалов, чтобы они забыли, ну, они не были в текущих работах, и после этого отправили домой в Германию. Когда начиналось...
1: Но они до 52-го года какой-то вклад, наверное, внесли.
2: Небольшой вклад, но очень слабенький. Был плюс хотя бы в том, для ЦРУ, в том, что они хотя бы знали о том, что какие работы у нас ведутся, то для этого их отстранили на следующих. Поэтому все, что они могли нормально рассказать, это вот про ракету Р-2, то есть имя Королева ЦРУ звучало в интервью, но это как раз, они называли ее Королев ракета, а как раз Р-2. То есть они не могли сказать, что Королев как-то влияет на следующее. Разработку Р-7, то есть баллистической ракеты, которая как раз вывела сначала спутник, потом лунники, потом Гагарина, они не знали вообще. То есть когда с них, когда Вернер фон Браун лично с теми поговорил, когда они вернулись, потом, когда взлетел спутник, он подумал, что просто им просто не рассказали про них. В реальности их просто отправили домой до того, как началась разработка полноценная этой самой ракеты. То есть они физически не могли знать, потому что они уехали раньше, чем она начала разрабатываться. И вклад... Это отдельная сложная история. Мне кажется, как раз про германские флаты V2 можно рассказывать. Я могу много рассказать, как устроено V2, R2, R5, Redstone и прочее. Но R7 это очень далеко, это совсем новое поколение. Это настолько сложная, необычная ракета, аналогов которой нет, по сути, даже сейчас. Потому что, во-первых, на тот момент это была прикольная пакетная схема, модульная. Ну, все видели, как она такая красивая, с такими боковушками. Причем она не просто, она, все ракеты обычно стоят на старте. Ну, просто, как обычный дом. Там поставили, они стоят. Эта ракета висит над стартом. Вот эти вот опоры, которые вот обхватывают ее, она, собственно, своим весом перед стартом придавливает их к земле, поэтому они ее обхватывают. Она висит, то есть масса очень хитро распределяется, это сделано для снижения массы. Когда включаются двигатели, она, ну, скажем, становится невесомым потом обратно. Это, и... давление на опоры, они все синхронно расходятся. Красивая картинка, когда расходятся синхронно, это не какие-то там гидроцилиндры, это чистая гравитация. Она может отказать от системы только если откажет гравитация Земли. То есть ни, больше никакой такой ракеты подвешенной стартом не было. В общем, ракета замечательная, там очень много нюансов из самой семерки. То есть она ушла, очень далеко ушла от V2, которая была стальная, там, подделанная по, еще по авиационным технологиям. Но при этом, почему я говорю, что у них свои, потому что вот Шепард был запущен на ракете Redstone, которую делал Вернер фон Браун. Я уж не знаю, он специально это сделал, тупо сделал увеличенную V2. То есть это реально многие ключевые элементы, которые свойственны V2, Redstone. Да, у них уже несущие баки, но те же самые спирт, жидкий кислород, топливо, как V2, двигатель управляется графитовыми рулями, как было на V2, там, ну, перекись водорода как раз осталась для и на семерке, наверное, единственный элемент, который остался. Но вот. Плюс еще, как вторая идея, которую мне давили, что якобы США, если проиграют в космосе, только из-за того, что они более детально подходят к вопросу человеческой жизни. В отличие от СВР, который может, конечно, жертвовать. Поэтому и были сбросы полноценные, что вот они там уже куча народу погибли в космосе. Причем особенно это началось как раз после полета «Белки и Стрелки», потому что они очень долго сначала накручивали. Тут уже все, собаки слетали. Соответственно, мы ждем человека, а его нету. Вывод, что значит, он погиб. То, что нас, при том, что видно, мы продолжаем пускать корабли с собачками, это было очевидно, это плохо вписывалось. Но идеи возникали, идеи вбрасывались. При том, что, опять же, подготовка Востока, опять же, из-за того, что мы шли с гораздо большей форы, шла как раз с большей заботой, скажем, о человеческих жизнях. То есть, опять же, очень долгая подготовка, два успешных пуска подряд. Ну, физически у нас бы не отправили Гагарина, если предыдущий полет был разгерметизация корабля в полете, там, не срабатывание случайно САСа, или там чуть, он чуть не затонул, условно. Мы бы Гагарина точно бы не отправили. Шепард отправили. И это, как бы, считается, это круто, это в фильмах показывает, что вот мы идем на риск, потому что настоящие парни должны немножко рисковать.
1: Ну, и у меня такой вопрос, немножечко, может, он банально прозвучит. Чья все-таки заслуга то, что мы были на несколько шагов вперед в этой гонке?
2: Келдыша и Королева. Ну, можно еще Крущева добавить как-то, может, для некоторых просто нехорошо, но это так и есть. Почему у нас, мы настолько хорошо опередили в космосе? По одной простой причине, что у нас к моменту 57-го года, то есть спутник, это был не просто там некий запуск международного космического, у нас же была подготовлена сложная программа. В 1953 году было взорвано

0: Келдыш в начале 54 года собирает совещание, зная, что ракета разрабатывается. Она, конечно, может, должна доставить боеголовку в случае чего, но было всем очевидно, инженерам, ученым, что она может выйти на орбиту с заметным спутником. И он в начале 54 года собирает в себе кабинете совещание, в котором приглашает весь цвет науки, кто может. То есть там был там Капица, например, всем известный, и там были там Ветров, Хайкин, очень известный тогда ученый. Там был, естественно, Сергей Павлович Королев, там были его сотрудники, там были сотрудники Келдыша. И это был мозговой штурм, которого они решили понять, а для чего же... У нас есть ракета, которая может запустить что-то на орбиту. Ну, что именно запускать на орбиту? Надо понять. И вот мозговой штурм решили разобраться, какие планы изучения космоса этого есть. Причем некоторые уже были поставлены, то есть он еще в конце 53-го года, кажется, в сентябре, или, кажется так, пригласил к себе сотрудника своего, Егорова, и которому поставил задачу рассчитать траекторию полета к Луне. То есть именно не просто как раньше, а именно с точки зрения математики подойти к нее, показать, как на нее надо лететь, какие там есть проблемы, какие плюсы и минусы. Причем, что особенно важно, он выделил в полное время это Егорову, он тогда оформил как аспирантскую задачу. ЭВМ. Одно из первых ЭВМ, это, говорю, 53-й год. У нас за год этого вообще первое ЭВМ появилось в нашей стране. А тут подают задачу, полностью выделяют время на одно из там ЭВМ не самых топовых, а там про него даже мало чего известно, была это специализированная цифровая машина, СЦМ. И он на ней как раз провел все эти необходимые расчеты и первым в мире показал, как надо лететь к Луне. Это было еще до спутника. Также до спутника тех же у Келдыша Инеев, академик Тимур Магомедович Инеев наш, ученый провел и показал, что человека можно вернуть из космоса. Это тоже очень важно. При этом был вопрос, а можно ли вернуть? То есть он показал...
1: Изначально хотели просто запустить его в космос.
0: Нет, я говорю, не про счет, я говорю, это был 55-й год, еще до спутника. Нет, это... конечно, все хотели полететь в космос, но были вопросы, а ну, полететь-то, может быть, и можно отправить человека, но ведь можно вернуть. И Тимур Магомедович Инеев, я даже повторяю фразу, которую сказал мне его коллега на непокойной, что там, запомните, молодой человек, Тимур Магомедович был первый человек, который показал, что человека можно вернуть, что его не раздавят перегрузки, что он не поджарится при спуске. Поэтому до этого момента что из космоса возвращалось? Метеориты, которые в процессе настолько нагревались, что разламывались, это и ничего не получало. Понятно, что мы уводим, мы тратим охрененно большое количество энергии. Гигантская ракета выводит на орбиту. Мы вышли. Но ведь эту же самую энергию надо как-то погасить при спуске. Был вопрос, а точно ли можно об атмосферу ее погасить так, что действительно никто никого не раздавит и никто не поджарится в процессе? Это было впервые показано, что это возможно. Вот. Это была, опять же, еще до спутника решена задача. Также были вопросы торможения об атмосферу, там, стабилизации искусственных спутников. То есть вот, все задачи вот, были заранее решены. То есть вот, когда начался спутник, и тот же самый Хрущев сказал, что это круто, давайте разбираться, то есть им было гораздо проще начать писать следующие планы. Потому что, например, стало очевидно, что как можно лететь к Луне. То есть не надо было опять решать эту задачу, на которую требуется несколько лет. Мы уже точно знали, как лететь, какую массу можем отправить. И вот следующая наша, это была лунная программа, причем это была первая, по сути, как раз космическая гонка. По США, про не понятно, потому что ее полностью проиграли. Но вот как раз на базе вот «Семерки» была сделана трехступенчатая ракета, которая отправила впервые в истории сначала аппарат рядом с Луной, Луна-1, как сейчас, а потом достигла Луны, это вообще Луна-2, впервые в истории объект, который достиг другого небесного тела, ну и Луна-3, которая сфотографировала обратную сторону. Угу. Во многом ради этого изначально все затевалось. Это уже просчитывалось, опять же, до начала космической эры. Это было у нас. В США такого не было. В США была куча отдельных фирм, где были отдельные свои программы, какой-то на будущее они, может, и думали, но не было именно общей картины. То есть был армейский проект Вернера фон Брауна, «Арбитр», который был чисто спортивным. Вот что мне нравится Вернер фон Браун, чисто спортсмен. То есть ему было интересно запустить что-то на орбиту. Что он будет делать на орбите, ему было совершенно плевать. То есть там не было ни передатчика, потому что этого не было. Там не факт, что получилось бы нормально лоцировать радаром. То есть шанс, что если бы он запустил на Юпитере СС какой-то аппаратик, до сих пор были бы споры, вышел на орбиту или нет. Потому что даже потом, когда уже были передатчики, были куча споров, когда уже аппарат лежал на дне Атлантического океана, что думали, что он на орбите. Угу. Это очень сложно отслеживать, особенно когда нет нормальной системы контроля, а у него этого не было. Был «Авангард», мне он больше нравится, потому что там как раз люди показали, что научные эксперименты, какие можно делать на орбите Земли, делали под научные эксперименты и наземный приемный комплекс по всему миру. Были военные, закрытые программы, которые никто не знал. Это программа там,

0: корона, там Самос, который шпионский, фотографирование противника СССР из космоса, возвращение пленок на Землю. Были там даже лунные проекты, но они были настолько в зачаточном состоянии, то есть просто кто-то рассчитал, что можно, и начали придумывать, а что же можно там на этом запустить. Был такой проект URENT Corporation, есть такая компания, она и сейчас существует. Но он интересный, но с слишком большим уровнем технического риска, скажем так. Собственно, именно поэтому мы опередили, потому что к началу 57-го года это было не, спутник был не завершением какой-то там некий, это было начало нашей программы, про которую уже заранее думали. Еще не было постановлений по этой программе, но, например, в чем отличие вот лунной ракеты от того, что вывел спутник? Это третья ступень. Техническое задание на третью ступень выдали еще тогда Глушко, еще в сентябре 57-го года. Еще не было постановления, что мы не будем лететь к Луне, но предложение и просьбы проработать такой вариант двигателя Королев уже его просил. Причем это как раз ракета лунная, потом, собственно, вывела потом Гагарина.
1: Если подытожить весь фильм, есть ли какие-то сцены, которые прям совсем сильно покорежили ваш взгляд как специалиста?
0: На... Ну, я говорю, та сцена, когда он говорит, что
1: Королёвым
0: взрывать, это совсем покорежили. Гиперболизация там вот всего этого связанного. Но есть фильмы, которые понравились. Например, фильмы «Как все радуются». Ну, то, что покорожили, опять же, не, там есть такая
1: то,
0: сцена.
1: То, что все радуются, когда они непроизвольно все в центре Москвы собрались?
0: Это тоже покорежило. Я говорю, есть фильмы, которые меня, наоборот, порадовали. То есть лучше о них. Ну, вот сцена, она отчасти покорежила, но ее можно как-то понять. Там есть сцена, что преподаватель говорит, что вот, мне сообщили, что в течение 10 лет, возможно, это запущен. Если бы он говорил, условно, в конце 59-го года, я готов поверить в это. Но ни один преподаватель в апреле 61-го года этого бы не сказал, потому что не просто уже слетали чернушка и звездочка, была официальная пресс-конференция после полета звездочки в конце марта, про которую было официально всем, на весь свет было заявлено всем журналистам, что все, эксперименты закончены, мы понятно, что в космосе нам ничего не грозит, и следующим полетом летит человек, даты никто не сказал, но судя по журналистам, которые там явно намеки были, что следующие там пару недель полетит человек. Это вот конец уже марта.
1: То есть это не совсем засекречено было все-таки?
0: Ну что, нет, у нас программа не была засекречена в том смысле, который подразумевается. Когда мы запускаем, у нас СССР обожали называть аппараты пафосными именами, чтобы было понятно их важность. То есть, например, спутник 1 изначально долго назывался, это первый искусственный спутник Земли. Что никто не перепутал, что это такое, вот понятно. Или там Луну 1, как я говорил, она по документам изначально проходила как первая советская космическая ракета. Вот что-нибудь такое. Потом вторая это и Луна-3, третья советская космическая ракета. Потом сократили. Но была важная серия кораблей-спутников. То есть мы когда запустили самый первый корабль-спутник, мы уже тогда написали, что в течение многих лет идет подготовка полета человека. Это еще май 60-го года. Еще на май. И описали задачи, и в следующих полетах, естественно, «Белка и Стрелка» — это второй корабль-спутник. Мы сказали, что вот, мы важный шаг, еще больше. В следующих шагах то идет отработка. Ну и в последних... Фраза о том, что у нас идет подготовка, никто не скрывал. Да, мы не показывали, как выглядит Восток, но про подготовку не скрывал никто. Дату и тоже никто не знал, потому что никто не знал, когда это будет дата, потому что зависит от многих причин. По сути, все наши ученые, в том числе и Хрущев, на вопрос отвечали, когда вы запустите человека, как только, так сразу. То есть вот, как только мы поймем, что можем запустить человека, тогда и запустим. И, собственно, это была внутренняя идея.
1: А получается, вот эти вот, вы говорите, никому не показывали, вот эта вот сцена в начале, по-моему, фильма, где выключен свет, приезжает Королев, говорит, включите свет, я разрешаю.
0: Это очень странная сцена.
1: Я подумала, может быть, это настолько было все засекречено, что они вообще там без света работали.
0: Не-не-не, это меня сильно покоробило, причем очень странно. То есть они намекают на то, что их снимают, видимо, там летают, после Пауэрса летают самолеты. Ну, во-первых, после Пауэрса шпионские самолеты на ДСР уже не летали. Все, Пауэрс обрубил эту историю. А, во-вторых, все самолеты летали днем и снимали днем. И да, уже пошли шпионские спутники, они там как раз в 60-м году начали летать. И они тоже, конечно, летали, но они тоже летают днем. Ночью спутники фотографируют лох, мы сейчас тоже хорошо знаем. Поэтому эта сцена немножко действительно очень странная, потому что от кого секретить, непонятно. Никто их и там не увидел. Это, мне кажется, что-то сценаристы перепутали.
1: В целом фильм хороший, вам понравился.
0: Но это лучший фильм, к сожалению, что у нас есть. У него есть минусы.
1: С точки зрения достоверности.
0: И атмосферы. У нас очень большой... Там тоже в атмосфере вот это, что у нас все плохо, в отличие от американцев, без какого-то
1: хотя
0: сравнения.
1: Хотя на тот момент было по-другому.
0: На тот момент, да, это было по-другому. Ну, для примера, есть фильм, можно его обсудить, хотя не обязательно, скрытые фигуры. А это там как негритянки там, тоже участвуют в программе «Меркурия» первого полета. И там половина идеи в том, что как там вносится ЭВМ в отработке полета «Меркурия». Потому что тот же самый Крис Крафт пишет, у них была всего одна единственная ЭВМ в программе «Меркурия», она находилась на каком-то там центре, не там, где они находились. То есть это была сложная связаться с ними, передать информацию и так далее. Одна единственная ЭВМ. У нас ЭВМ, как я сказал, в конце 53-го года уже учитывал в расчетах всех этих. И в ЦУПах стояли ЭВМ, которые отображали траекторию на это. То есть у нас гораздо лучше с точки зрения ЭВМ-имизированности, компьютеризированности была наша программа на тот момент. Да, потом, может быть, все изменится, но на тот момент в этом была она гораздо эффективнее. Поэтому да.
1: Ну и последняя сцена, конечно же, прекрасная, когда, не сговариваясь, люди собрались на Красной площади, да, и радовались. Ну да, я понимаю, то, что радовались тому,
0: там,
1: что
0: мне очень нравится эта сцена, потому что там многие элементы, они повторены действительно как в жизни. То есть действительно здесь есть снимок, как там плакат, когда человек полетит в космос, на нем кто-то написал «уже». И там девочка пишет «уже полетел». Там есть сцены, как они пишут на халатах, там Гагарин, там первый в космосе. Это известные халаты, известные снимки, даже известные люди. Эти халаты сейчас можно все желающие видеть в Музее социальной и политической истории в Москве, там от Пушкинской недалеко он находится. Они это были. Вот эти многие такие нюансы подготовки, они реально пока пытались повторить, как это было. Они там даже пытались повторить на космодроме, когда он выходит, снимает оператор. То есть это все тоже как-то показывает. Да, диалоги порой странные, в том числе в машине и прочее, но именно вот эта радость мне реально показалась хорошей. И просто, может быть, этот несчастный профессор давно говорил с человеком, я могу принять, что он так мог сказать. В тот момент, кто отслеживал, так бы не сказал. Но, может, он говорил там в 59-м году, то есть всего полтора года прошло, поэтому вот он до сих пор так думает. Угу. Ну, мало ли, старенький человек, бывает.
1: Либо радио не слушает на этот момент. Спасибо вам большое за разбор фильма.
0: Пожалуйста.
1: Это был проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.

0: Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Наша сегодняшняя лекция посвящена спутнице Земли Луне. Тема «Вода сухой Луны». А у нас в гостях наш лектор сегодня, президент Международной ассоциации планетных наук, доктор физико-математических наук, профессор, заведующий отделом исследований Луны и планет ГАИШ МГУ Шевченко Владислав Владимирович. Просим на сцену, встречаем. И предоставляем слово для вступительной речи Владиславу Владимировичу. Пожалуйста.
2: Добрый вечер. Очень приятно видеть, что полный зал интересуется Луной. Хочу сказать, что вот, ну не в этом зале, еще в старом планетарии я много лет читал лекции, в том числе и о Луне, и все время говорил слушателям, убеждал слушателей, что Луна не имеет атмосферы, не имеет гидросферы, что она безводна, что моря – это чисто условные названия и так далее, и так далее. Но вот прошли какие-то годы, и сегодня я хочу вам рассказать, что такое вода на Луне. Ну, это настолько необычная тема, что я бы приравнял ее к какому-нибудь астрономическому детективу. Потому что из года в год вот шли открытия, которые вроде бы появлялись, потом закрывались, открывались, закрывались и так далее, до тех пор, пока в конце концов, вот самые последние годы, мы не убедились в том, что на Луне в определенных участках, не везде, существует водный лед. Но это еще не все. Самое интересное – это откуда этот лед появился на действительно изначально безводной Луне. Ну вот об этом мы и поговорим. До встречи. Итак, начинаем говорить о сухой Луне, на которой вдруг обнаружилась вода. Водные термины на Луне существовали издавна. Еще на картах, которые составлялись по наблюдениям невооруженным глазом, появились обозначения темных областей морями. Ну, а когда началась телескопическая эра наблюдений, то вот такие карты, как одна из первых, составленная для книги Джованни Баттиста Риччоли, профессора философии, теологии, астрономии в Болонье, уже показывала и океан бурь, и другие нынче нам известные моря, такие как ясности, спокойствия, кризисов и так далее. Мне не удалось, вот признаюсь честно, найти первоисточник. Почему на Луне вдруг темные образования стали называться морями? Наверное, это шло от Аристотеля, который считал, что Луна, так же как, ну, Аристотель, его ученики, его школа, считали, что Луна, так же как и Земля, является таким же телом, не таким же планетным телом, ну а если это такое же тело, естественно, на нем могли быть и суша, и вода. Но так или иначе, уже Галилей и его современники, которые стали пользоваться телескопами для наблюдений, смогли убедиться, что темные области не являются водными поверхностями, на них есть свои детали рельефа, которые, конечно, никак не связаны с существованием водных пространств. Но вернемся в наши дни. И где-то, наверное, во второй половине прошлого века появились идеи, что все-таки на Луне можно найти воду, ну, конечно, в замерзшем состоянии, в виде льда, именно в полярных областях.
3: Ось вращения Луны почти перпендикулярна плоскости эклиптики, поэтому на полюсе солнечные лучи двигаются как бы вдоль поверхности при любом положении Солнца или в полдень, или произвольно над горизонтом. И поэтому даже небольшие углубления, а кратеров на Луне и в полярных областях хватает, попадают в область так называемых холодных ловушек, где существует постоянно затененная область. Ну и здесь, конечно, в этой области температуры оказываются очень низкими. Уже в наше время спутники измерили, ну, чрезвычайно низкие температуры, доходящие там до минус 230-240 градусов по Цельсию. И при таких низких температурах можно предположить, что если бы в лунную среду попадали какие-то газовые отложения, ну, специалисты называют их летучими, то они могли вмораживаться в поверхностный слой и сохраняться. Почему именно такие небольшие отложения существуют на Луне? Ну, как известно, Луна в 81 раз по массе меньше, чем наша Земля. Поэтому сила тяжести на Луне в 6 раз меньше. Соответственно, если газовые какие-то образования и образуются на лунной поверхности, они полностью рассеиваются в окружающем космическом пространстве. И только в полярных областях, в холодных ловушках, низкотемпературные отложения могут служить нам примерами такого необычного вещества. Ну, а уже в наши дни, буквально последние годы, были получены не только теоретические, но и практические подтверждения того, что это может быть. Вот съемка с орбиты полярной области, северной полярной области, внутри которой обнаружено достаточно много таких кратеров, которые являются, как здесь написано, аномальными. Почему они являются аномальными? Радиосигнал от этих кратеров похож на отраженный радиосигнал от ледяной поверхности. Поэтому были сделаны предположения, что внутри находится вещество, похожее на лед. Следующий шаг в этом направлении был сделан на спутнике, который и сейчас вращается вокруг Луны, лунный аппарат ЛРО. На нем находится прибор LAND, это Lunar Exploration Newton Detector, измеряющий потоки нейтронов. Построен этот аппарат был в Институте космических исследований Российской академии наук. И по интенсивности потока нейтронов определяет содержание водорода в грунте. В частности, была выделена область в кратере, это тоже полярный кратер, в кратере Кабео, вот здесь эта область выделена, где оказалось, ну, по оценкам данного прибора, должно было быть большое скопление льда. Ну, если прибор LAND показывал, что содержание водяного льда может составлять от 4 до 5% по массе, то вот в этой области было обнаружено уже большее количество вещества, но другим экспериментом. Это был ударный эксперимент, называемый L-Cross. Он состоял из того, что последняя ступень ракеты-носителя падала на Луну, образовывала ударное облако, а следующий за ней аппарат это облако исследовал. Ну, вот так выглядит этот ударник, последняя ступень ракеты-носителя «Атлас-5», «Центавр». Сухая масса при падении Луны больше 2 тонн, и скорость при ударе о лунную поверхность составляла 2,5 километра в секунду. Таким образом, эта ракета была направлена вот в данную точку кратера Кабео. Ну и здесь я еще привожу коллектив учреждений, астрономических и космических коллективов, которые в этом участвовали. Здесь можно видеть Институт космических исследований, Институт ядерной физики в Дубне, наш институт, Государственный астрономический институт имени Штернберга и ряд американских организаций. Вот аппарат, который, как я сказал, следовал за ударником, производил съемку и увидел, что действительно при ударе появилось такое облако. Ну, здесь масштабное, вы видите, масштабный отрезок показывает, что поперечник этого облака составлял довольно большую величину, порядка 10 километров. Ну, а спектральные приборы, находящиеся на борту этого аппарата, исследовали, из чего же состоит это облако. Ну, предварительно считалось, что структура облака будет следующей. Осколки породы, которые при ударе, естественно, возникают и разбрасываются. А дальше, если в этом месте действительно есть замерзшие газы, есть вода, есть лед, то появляются вот пары воды, которые в верхних слоях под воздействием солнечного ультрафиолета формируют соединение OH, и это соединение хорошо отражается на получаемых спектрах. Ну и действительно, в облаке мы можем видеть в спектрах этого облака мы смогли увидеть вот эти следы OH. Вот спектры, полученные с космического аппарата по времени. После одной секунды, через одну секунду после взрыва, ну, здесь вы видите фактически шумы и больше ничего. Но дальше начинают появляться уже такие структуры спектра, которые можно расшифровать. Ну, в результате специалисты пришли к выводу, что в этом облаке оказалось 155 килограммов водяного пара, что означает, что в лунном грунте по массе присутствует 5,6% водяного льда. Ну, это, с одной стороны, подтверждает, с другой стороны, уточняет тот результат, который был получен прибором LEND. Но более интересное вот для нас, как для астрономов, оказалось вот какая особенность этих спектров. Кроме воды, в них можно было проследить следы других химических соединений, которые прежде всего характерны для состава кометного вещества. То есть не просто вода была в данном случае, а это было кометное вещество. Попробуем оценить, насколько велики запасы так называемых летучих, находящихся в замерзшем состоянии на лунной поверхности. Падение ударника Эл-Кросс образовало кратер диаметром порядка 28 метров и глубиной около 5 метров. Вот в этом, собственно, объеме и содержалось 155 килограммов водного льда. Дальше мы попытались проследить что вообще, какое распространение может иметь это вещество внутри кратера Кобео, внутри всего кратера Кобео. Вот здесь маленький кружочек показывает область исследованную. Но кроме этой области, вот мы наблюдаем холодные ловушки, то есть низкотемпературные области, где температура поверхности ниже 110 кельвинов, и площадь вот этих ловушек холодных внутри одного кратера составляет где-то 530 квадратных километров. Ну а далее, если полученные нами данные для одного участка распространить на весь кратер, то оказывается, что лишь в одном только кратере Кобео присутствует 18 тысяч тонн водного льда. Согласитесь, что это уже очень немало. Тем более, что кратер Кобео – это не единственный кратер, в котором прослеживаются следы замерзших летучек. Следующий вопрос, который перед нами встает, соответственно, откуда же такое большое количество водного льда или других замерзших газов обнаруживается на сухой Луне? Ну, прежде всего, конечно, мы можем говорить о кометах, поскольку и в спектральных данных, полученных при ударном эксперименте, мы нашли следы комет. Ну и логически рассуждая, если Луна сухая, изнутри не может появиться какое-то количество воды, а вот внешний источник, он оказывается единственным. Ну а перебирая все остальные тела в планетной системе, конечно, прежде всего мы останавливаемся на кометах, которые, как известно, ну, иногда так говорят, что ядро кометы – это грязный снежок. То есть это в основном лед, углекислота, другие замерзшие газы и вкрапленные в них твердые частицы. Но насколько можно говорить уверенно о том, что кометы падают на Луну? Вот одно из свидетельств. Вы видите совсем необычные диффузные образования, которые находятся, ну, и в море мечты, и в море краевом, и в других местах. Но согласитесь, что они очень не похожи на типичные детали, которые мы на Луне наблюдаем. Тем более, что эти образования, они плоские, у них нет рельефа. Это просто как бы нарисовано яркой краской на лунной поверхности. Ну, а их сами вот такие диффузные формы также характерны, по-видимому, для того, когда с Луной встречается какое-то газовое вещество, газовая среда. Недаром англоязычный термин этих образований является «swirls». А «swirls» по-английски – это клубы дыма и вообще что-то, нечто клубящееся. Ну и обратите внимание, что это не маленькие детали. Вот масштабная линейка, так, 5 километров. Так что тут многие, если брать в целом, то многие десятки километров. Дальше очень интересное характеристика этих объектов. На видимой стороне Луны есть такое образование, которое называется Рейнер-гамма. Ну, оно находится рядом с кратером Рейнер, отсюда и название Рейнер и плюс гамма. Но это тоже диффузное образование, это тоже swirls. Достаточно большое, вот поперечник в этом направлении составляет порядка 100 километров. Ну, а если мы возьмем радиолокационное изображение этой области, ну, в данном случае изображение получено на длине волны 13 сантиметров, ну, известной системой радиоастрономической Аресибо-Гринбелг, с разрешением очень высоким на поверхности 20 метров, то, как вы видите, Рейнер-гамма пропала. Рейнер есть, другие детали есть, а Рейнер гамма, которое должно быть в этом, вот в этой области, ее нет. Ну, что это значит? Обычно проницаемость, ну, в данном случае радиолокационного сигнала, считается, ну, где-то 10 длин волн. То есть, если мы 13 сантиметров умножим на 10, то получим где-то 1 метр. И глубже, вот до 1 метра, никаких следов Рейнер-гаммы нет. То есть это чисто поверхностное образование, не уходящее куда-то в недры. Ну, соответственно, можем заключить вполне логично, что это образование не из недр пришло, не из глубины, а вот оно возникло в результате какого-то внешнего воздействия. Ну, вот я считаю, что это еще одно указание на то, что на Луну падают кометы и оставляют свои следы. Очень интересна загадка так называемого бассейна «Южный полюс Эйткин», который является наиболее крупным кольцевым образованием не только на Луне, но и во всей Солнечной системе. В настоящее время мы уже исследовали поверхности планеты, спутников, для того, чтобы вот таких образований не заметить. Мы знаем все наперечет эти крупные образования, и оказалось, что самое крупное – это образование на Луне. Но до сих пор эта кольцевая структура не имеет собственного имени, и так называется Южный полюс и кратер Эйткин, вот между двумя этими точками на Луне. Ну, здесь мы видим как альбедные, яркостные характеристики это образование выявляют, а здесь... Это карта высот, где красными тонами, красно-желтыми тонами возвышенности обозначены, ну а соответственно синим тоном это низины. Вот это кольцевое образование имеет свою глубину. Но если мы сравним, скажем, распределение внутри этого образования железа в поверхностном слое, то мы получим вот такую структуру вложенных как бы друг в друга окружностей, но с явно смещенным центром. То же самое подтверждается и при анализе тория. Это общая картина. И вот, как вы видите, что получается при оконтуривании распространения этого химического элемента в поверхностном слое. Следующая необычная для данного бассейна характеристика. Ну, здесь зависимость диаметра впадин на Луне и глубины экскавации, то есть глубины, с которой были произведены выбросы. Ну, вот в левой части явно заметно, что все наиболее крупные образования, ну, где-то до 500 километров диаметром, они подчиняются строго одной и той же зависимости. А вот, вот образование Южный полюс Эйткин, оно находится вот здесь. Ну, по разным... Это касается одного и того же образования, просто разные оценки диаметра, немножко больше 2000 километров, но мы в свое время померили, оказалось, что больше, чем 2500 километров. Но суть не в том, что они различаются, это может быть погрешность измерения, а суть в том, что вот этот ударник, это... деталь, которая касается образования кольцевой структуры, резко отличается от типичных для Луны. Ну, таким образом, мы можем высказать какие-то соображения относительно ударника, который сформировал эту крупнейшую в Солнечной системе кольцевую структуру. Во-первых, ударник, как можно судить по смещению вот этих колец, он падал почти перпендикулярно, по траектории почти перпендикулярной плоскости эклиптики, что для обычных комет необычно, извините за тавтологию, поскольку такие кометы, ну как комета Галлея, уже мной упоминавшаяся, они все движутся в плоскости эклиптики. Этот ударник шел совсем необычно. Ну и, наконец, вот показанный мною график отношения глубины к диаметру явно говорит о том, что ударник имел очень низкую плотность. Это не камень, как можно ожидать. Это не лед, а это очень рыхлое вещество. Ну, прежде всего, конечно, мы можем указать на комету, ядро которых имеет очень низкую плотность. Ну и таким образом вывод, что самый крупный кольцевой бассейн в Солнечной системе, находящийся на Луне, также мог быть образован падением гигантской кометы. Ну а далее, что за гигантские кометы посещали нашу область, внутреннюю область Солнечной системы, что мы о них знаем? Ну, очень ярким представителем является комета Хейла-Боппа. По разным оценкам, ядро, поперечник ядра этой кометы составляло 45 километров. Ну, напомню, опять же, вот я все время беру как типичную комету Галлея, у нее диаметр ядра где-то 10-15 километров. Ну, если взять вот этот поперечник, даже при очень малой плотности, которая известна, масса ядра все равно составляла порядка 500 миллиардов тонн. Вот если на Луну падали такие кометы, то какое-то количество их и могло обеспечить предполагаемое количество воды в полярных областях. Здесь, если вот оценивать эти данные, следует учесть параметр времени. Значит, бассейн Южный полюс Эйткин образовался 4 миллиарда лет назад, по всем оценкам. То есть, если мы берем период, в котором вот предполагаемые гипотетические источники кометного вещества падали на Луну, ну, это, по крайней мере, 4 миллиарда лет назад. Ну, а что мы знаем, как часто падают эти гигантские кометы? Ну, сначала посмотрим еще раз, насколько может, какое количество вещества может образоваться при падении, скажем, одной такой кометы, как комета Хейл-Бопп, наблюдавшаяся в 1997 году во внутренней части Солнечной системы. Моделирование показывает, что в лунную среду, ну, моделирование взрывного механизма, когда вот такое тело падает на Луну и происходит взрыв, что в лунной среде остается примерно 0,1% от всей массы кометного вещества. Остальное под воздействием взрывных сил рассеивается в окружающем пространстве. Но даже и при такой небольшой относительно величине, при падении, скажем, нескольких десятков, почему я считаю нескольких десятков, а 4 миллиарда лет, ведь мы считаем время, да? На каждый квадратный километр лунной поверхности придется до 50 тысяч тонн кометного вещества. Конечно, в областях, близких к экватору и в средних широтах, под воздействием солнечных лучей, во время дневного времени лунных суток, это вещество, которое выпало на лунную поверхность, исчезнет. Но вот в холодных ловушках полярных кратеров, вот здесь оно уже останется и, по-видимому, навсегда. Ну, на вопрос, как часто появляются гигантские кометы, Точной статистики за 4 миллиарда лет, конечно, мы иметь не можем, только вот какие-то отдельные следы. Ну а то, что наблюдалось за время наблюдений, ну, например, во многих свидетельствах осталась гигантская комета 1680 года, которая была видна не только ночью, но даже и днем, настолько она была велика. Ну, уже известная нам комета Хейла, в смысле упоминаемая здесь в лекции комета Хейла-Боппа, 97 год. И далее, в этом году, в ноябре месяце, ожидается еще одна гигантская комета. Сейчас она носит условное имя Исон или Айсон. Вот как она могла бы выглядеть, ну, наверное, так будет выглядеть в ноябре 2013 года в наших широтах. Ну, по некоторым оценкам говорят, что, наверное, ее ядро по яркости будет даже превышать яркость полной Луны. Эта комета пройдет очень близко от Солнца, ну, по тем данным, которые сейчас существуют для расчета ее орбиты. И таким образом, ну, с одной стороны, будет очень яркой, а с другой стороны, может даже и исчезнуть, поскольку, находясь близко к Солнцу, не выдержит температуры нагрева. Интересный момент в связи с появлением этой кометы. Вот при пересечении уровня орбиты Марса она пройдет недалеко от положения, от того положения вот на декабрь этого года, где будет Марс находиться на своей орбите. И поэтому наблюдатели выдвинули предположение понаблюдать эту комету с Марса. Благо, что известный марсоход Curiosity, который сейчас активно работает на марсианской поверхности, может провести эти наблюдения. И тогда вот такая картина, возможно, будет получена с поверхности Марса. Комета Айсон, наша Земля, ну и марсианское небо. Вот таким образом мы видим, что, ну, не сказать, чтобы редко посещали гигантские кометы нашу внутреннюю часть Солнечной системы. За небольшой сравнительно промежуток времени, ну, по сравнению с 4 миллиардами лет, мы уже вот насчитываем где-то там десяток крупных комет. Ну, откуда приходят гигантские кометы? Я уже говорил, что особенностью их полета является то, что траектория расположена перпендикулярно плоскости эклиптики. Ну, это вот для кометы Хейла-Боппа рисунок есть. Вот тоже эта картинка соответствует тому, как было рассчитано, ну, правда, по небольшому участку наблюдаемой траектории, вся орбита кометы Хейла-Боппа. Она уходит, как видно из этой схемы, уходит в облако Аорта. Вот здесь орбита Нептуна, дальше пояс Койпера, и вот полностью, если воспроизвести путь кометы Хейла-Боппа, то противоположная от сближения Солнца точка находится в облаке Аорта. Ну, я напомню, что такое облако Аорта для слушателей, которые, может быть, не вникали в эту проблему. Ну, прямых наблюдений объектов, вот так, находящихся в облаке Аорта, пока нет, но эта модель принимается практически как аксиома, что наша Солнечная система окружена таким сферическим облаком, в котором находятся кометы, миллионы комет, и оттуда периодически приходят они в нашу внутреннюю часть Солнечной системы. Ну вот доказательство того, что расчеты, которые были сделаны для орбиты кометы Хейла-Боба, реальны, недавно были произведены наблюдения, удачные наблюдения этой кометы на Европейской Южной обсерватории на 2-метровом телескопе, который находится в Чили. Ну и здесь вот вы видите в кружочке объект, который перемещается относительно, ну как бы, стационарных звезд. Да? То есть это, этот объект и был отождествлен как комета Хейла-Боба, которая в настоящее время находится на расстоянии больше 30 астрономических единиц. То есть как раз она сейчас преодолевает вот область пояса Койпера и уходит дальше. Но еще один момент, который вот в нашем детективе является очень необычным. 2 года назад появилась серия работ, в которых моделирование образования облака Оорта показывает, что более чем 90% комет, находящихся в этом облаке, первоначально зародились в протопланетных дисках других звезд. То есть это не солнечные дети, а это пришедшие к нам со стороны. Таким образом, получается, ну, явная сенсация. Датчики прибора ЛЭНД видят в полярных областях Луны вещество других звезд. Более точно об этом мы можем судить, по-видимому, в ближайшие годы, когда будет осуществлен, ну, в частности, проект, называемый «Луна-Глоб». Над этим сейчас работают конструкторы нашего ведущего космического, одного из ведущих космических предприятий, научно-производственного объединения имени Лавочкина, который, как известно, наверное, многим, специализируется на конструировании, изготовлении и запусках автоматических станций. Вот такой агрегат, такая машина, как говорят на производстве, конструируется для исследования полярных районов. Ну, вы здесь видите специфические особенности устройства. Вот солнечные батареи стоят вертикально. Ну, как обычно, обычно они находятся горизонтально, потому что солнечные лучи идут сверху. А здесь этот аппарат будет садиться в полярной области, где, как мы уже видели, солнечные лучи скользят вдоль горизонта. Земля также недалеко от горизонта уходит, поэтому для связи с Землей вот эта антенна направленная, она не вверх направлена, а вдоль поверхности. Ну и, наконец, планируется бурильная установка, чтобы получить вот это необычное вещество. Ну, здесь, конечно, самый сложный момент предстоит решить нашим конструкторам, потому что, ну, если представить себе структуру поверхностного слоя, ну, то, что мы о нем знаем сегодня, по-видимому, слой низкотемпературных отложений будет находиться на какой-то глубине под покровным слоем обычного лунного вещества. Поэтому, чтобы до него добраться, нужно пробурить вот этот верхний слой, изолирующий слой, и попасть в то, что нас интересует. Ну, по нашим оценкам, толщина такого покровного слоя может быть от половины до 1 метра. Но сложность-то вот в чем. Ведь вот это все низкотемпературное вещество. И, конечно, на Землю нужно доставить его в первозданном, что называется, виде, не разогрев. А как не разогреть, если сам процесс бурения через трение, через напряжение, он повышает температуру и прибора, и окружающей среды? Ну вот, Такая задача сегодня стоит перед конструкторами. Но, тем не менее, наверное, все-таки все эти трудности, они заслуживают того, чтобы их преодолеть. Ведь чтобы долететь до ближайшей звезд, нужно потратить несколько световых лет. А чтобы долететь до предполагаемого нами звездного вещества на Луне, достаточно потратить всего лишь 1,5 световых секунды. Будем надеяться, что все трудности будут решены, и в ближайшие годы мы сможем потрогать, условно говоря, вещество других звезд. Спасибо за внимание.
4: Меня зовут Евгений. Скажите, пожалуйста, аппарат предполагается когда запустить примерно?
3: Ну, вот эта программа «Луна-Глоб» и «Луна-Ресурс», она предполагалась для запуска уже в этом году. Но, как вы помните, к сожалению, нашу космическую науку и нас тоже постигла неудача с аппаратом «Фобос-Грунт», который по-видимому, техническим основаниям не смог долететь до Марса. Поэтому руководство Роскосмоса решило перенести на 2015-2017 годы запуски вот этих аппаратов с тем, чтобы выяснить точно, что произошло с Фобос-Грунтом, учесть какие-то там недостатки, что были, чтобы не повторить ошибки на запусках. Ну, так что вот через 4-5 лет.
5: Владислав Владимирович, а происхождение воды на других планетах, в частности, вот на Марсе, оно может быть объяснено таким же, атакой кометной, скажем так? Почему вот именно Луну облюбовали кометы?
3: Здесь, я бы сказал, логика обратная, что мы берем Луну и пытаемся понять, откуда и что, да? Вот, и дальше выходим, я надеюсь, что я показал довольно убедительно вам, да, что мы выходим фактически на один ответ – это кометы. Если говорить о других планетах, то там, конечно, могут быть самые разные варианты. Хотя, я уже упоминал, что, довольно распространена была гипотеза о том, что земные океаны, они также являются продуктом большого, концентрированного падения комет. Хотя эта гипотеза встречает и возражение, поскольку там есть такая деталь, как содержание дейтерия в воде. Вот для комет она одна, для наших океанов это отношение другое, и поэтому однозначно мы не можем решить. Что произошло на Марсе? Вопрос очень сложный, поскольку то, что вот сейчас находится, и то, что там работает прибор ДАН, который тоже в Институте космических исследований изготовлен и, действует под эгидой ученых из ИКИ, там находятся ведь в основном подповерхностные воды. И существовали ли океаны на поверхности, это тоже вопрос, который вот так колеблется. С одной стороны, мы видим большое количество различных деталей рельефа, которые очень похожи, скажем, на реки, на русло рек и так далее. Но с другой стороны, возвращаясь опять к небесной механике, Марс имеет массу, которая не смогла бы удержать значительное количество вещества в атмосфере и гидросфере. Поэтому загадка марсианских вод, она остается до сих пор загадкой.
5: Спасибо большое.
3: Мне так кажется.
6: Добрый вечер. Немножко о происхождении Луны. Вот две альтернативные гипотезы. Одна, что какое-то тело, импактное тело выбило из Земли кусок, то есть Землю рассыпало, а потом образовалось два центра. И это

0: было так или иначе. А если говорить
1: плохо, прозрачно, атмосфера их перехватывает. Часть направляет в космос, часть обратно на Землю. Вот это и есть потепление из-за парникового эффекта. Мы должны быть благодарны этому эффекту, потому что из-за базового парникового эффекта, который обеспечивается в основном водяным паром.
2: Вообще, возможно, жизнь, да?
1: У нас температура градусов на 20, а то и на 25 больше, чем была бы в их отсутствии. Так что мы чувствуем себя комфортно. Но когда мы усиливаем этот парниковый эффект за счет добавки углекислого газа, метана, закиси азота и других газов, возникают некоторые региональные причины для беспокойства. Вы меня спросили, в чем причина для беспокойства?
2: Нет, а может быть, их вообще и нету?
1: Они есть, но Россия очень большая страна, и ее территория неоднородна и по климатическим параметрам, и по экономическим, и по экологическим, и по демографическим. И отклик на изменение климата одинаковый, в разных регионах разный. Поэтому есть и положительные последствия, и отрицательные.
2: Даже положительные?
1: Есть,
2: какие,
1: да,
2: например?
1: Ну, например, когда в Арктике теплеет, с чего мы начали, у нас для Севморпути лучшие условия для навигации. Навигация более продолжительна, льда меньше. Это с одной стороны. С другой стороны, потепление в Арктике приводит к деградации и оледенению арктических островов. Это означает, что айсбергов больше становится. Эти ледники на островах, они сбрасывают лед в виде айсбергов. Вы сами понимаете, больше айсбергов для судов и добывающих платформ – это не есть хорошо. Для сельского хозяйства конец 20 века потепление и, в общем, увеличение количества осадков было благоприятно. Наша продукция сельского хозяйства уменьшилась в это время по известным причинам. Но она еще больше бы уменьшилась, если бы не было благоприятного явления климата. Так что нас это выручило в какой-то степени. Это бесконечно не будет продолжаться. Прогнозы на 21 век не столь благоприятны. С водными ресурсами. В принципе, от потепления по физическим причинам, так сказать, ну, например, на территории Северной Евразии, на территории вообще Евразии, становится осадков больше. Но это не одинаково в разных регионах. Их почему-то будет больше, прогнозируется больше, там, где их так много. А вот где их мало, прогнозируют, что будет меньше.
2: Ну, несправедливость какая-то.
1: Это несправедливость. Например, в южной части России, в основных зернопроизводящих районах Ставрополя и так далее. Вокруг всего Средиземного моря дефицит воды будет обостряться.
2: А дефицит уже... воды?
1: Дефицит Средиземного моря.
2: Знаете, почему я удивилась? Потому что про то, что летают льды в Арктике, в общем-то, говорят не первый год. Сейчас просто официальный доклад, вот температура и так далее и тому подобное. Но ведь говорят о том, что тают льды в Арктике, будет подниматься уровень Мирового океана, да? И что будут некоторые территории просто затапливаться, будут исчезать.
3: В том числе говорите... Европа.
2: Да, а вы говорите о том, что там воды не будет хватать. Или мы говорим про разную воду?
1: Мы говорим про разную воду.
2: Я говорю про воду, которая
1: идёт с небес. Небо ясного наполняет водоемы, реки, озера и так далее, чем пользуются люди.
3: И это, я так понимаю, ну, относительно ближайшая перспектива. А вот затопление континента – это уже перспектива
1: теперь
3: очень отдаленная.
1: Затопление континента. Значит, это распространенная ошибка. Таяние плавающего на воде арктического льда не приведет к подъему уровня моря. Просто вместо этого лежащего льда будет вода. Вот представьте себе.
3: Ну, воды же больше станет, как
1: почему больше?
3: Когда
1: лед
3: растает.
1: Ну, вот почему вы думаете, что больше? Это вы что-то вспоминаете из школы, что при замерзании вода расширяется. Это здесь ни при чем. Будет примерно столько же воды. Единственное, что, конечно, поверхность льда весьма неоднородна, бывают такие спученности, бывают впадины, а вода будет более ровненькая. Но затопление от этого не произойдет.
2: То, о чем говорят... прощения, то есть уровень Мирового океана останется таким же, какой он есть.
1: Вот
2: то есть закон Архимеда
1: вот
2: у нас действует.
1: Вот дослушайте. Это здесь закон Архимеда ни при чем. Уровень... При потеплении уровень Мирового океана поднимается и уже за 20 век поднялся на 30 сантиметров в среднем из-за таяния ледников, которые на суше. Тает гренландский ледник и другие крупные ледники. Вот когда на суше тают ледники и увеличивается сброс воды в океан, тогда происходит повышение.
3: А он тает не с той же скоростью?
1: С какой же?
3: С какой тает и арктический лёд?
1: Он может таять и с той же скоростью, но арктический лёд, его таяние приводит к тому, что на месте, на том же месте, где был лед, появляется вода, и ничего не происходит, в смысле подъема поверхности. Да. Вот когда гренландский ледник будет таять, то уровень моря, в общем, в историческом прошлом, и палеоданные об этом говорят, уровень Мирового океана поднимался на несколько метров, на 3-5 метров. Это, конечно, будет неблагоприятно, но этот процесс крайне медленный. По существующим сценариям изменения климата это занимает... столетия, а, скорее всего, тысячелетия. Ну, во-первых, конечно, 3-5 метров – это очень много, но за тысячелетия человечество

0: может адаптировать инфраструктуру, отодвинуть ее от берега, что-то успеть. То есть это не будет катастрофически.
1: Но вернуться в какой-то степени к доисторическим временам, ну, потому что если мы посмотрим...
0: Просто отойти от берега.
1: Нет, я просто, если мы вспомним там города, например, то в Италии, старинные, там, древнегреческие, да, то они стоят высоко над берегом моря, при этом в исторические времена это был порт,
0: есть
1: этот
0: город.
1: Есть
0: и другие случаи, когда в Черном море обнаруживают города, которые находятся
1: под водой. Прямо противоположно.
0: В общем, человек успеет принять меры какие-то для адаптации.
2: А успеет ли он все-таки что-то изменить в лучшую сторону в своем поведении, человек? И где вот эта вот красная линия, как вы считаете, проходит, когда еще не поздно?
1: Ой, а можно я вклинюсь? Потому что на вашем месте сидел эксперт буквально несколько недель назад, и он говорил, что наши выбросы углекислого газа в атмосферу – это вообще пшик для природы.
2: Наши – это в смысле всего человечества.
1: Да. И что в былые времена углекислого газа вообще в природе было гораздо больше, чем сейчас. Было. То, что есть сейчас, это какие-то это какие там 1-2% всего.
0: Допустим, даже что это и так, что было гораздо больше. Но тогда не было нашей береговой инфраструктуры, тогда не было развитого хозяйства, не на что было воздействовать. А сейчас-то есть что терять, потому что ситуация изменилась. Изменились те объекты, на которые воздействуют глобальные изменения климата. Так что прецеденты, конечно, были, что СО2 было гораздо больше в атмосфере, но это ни о чем не говорит.
1: Но все-таки про долю человеческого фактора.
0: Скажу. Значит, ученые, которые входят в межправительственную группу экспертов по изменению климата, которые вы упоминали, там собраны, в общем, наверное, лучшие силы климатологов мира. Они использовали в ведущих климатологических центрах мира математические модели климатической системы и пробовали изучать вопрос, какая часть наблюдаемого с середины 20 века потепления связана с естественными факторами, какая с антропогенными факторами. Они пришли к выводу, что большая часть наблюдаемого потепления связана с обогащением атмосферы углекислым газом, метаном, закиси азота, то есть вот проникновенными газами. То есть то, что случилось с середины 20 века по сегодняшний день, это увеличение примерно ну, на 0,8 градуса глобально. Это из-за человека. Цифра 0,8 может показаться не очень впечатляющей, но не забудем, что это по шарику в среднем. Океан, как среда очень устойчивая и инертная, очень медленно теплеет. Это означает, что суша гораздо быстрее. На суше есть регионы, где потепление на 2,5 градуса.
2: Это за век?
0: В середине 20 века.
2: А если, например, взять новую эру вообще, вот есть такие хотя бы примерные предположения?
0: Температура ну, условная граница индустриальной эры 1750 год. Вот ученые взяли на себя, сделали такую зарубку на исторической шкале. Температура с 1750 года по середину XIX века менялась, в общем, мало, это 10 градусов. Основное потепление наблюдалось во второй половине 20-го.
2: Ну, а до середины XVIII века тем паче она не менялась?
0: Она очень, очень слабо менялась, и концентрация углекислого газа, ну, там, конечно, было некоторое, например, сводили леса и делали из них пашни. Это приводит к обогащению некоторым атмосферопроникновыми газами, но оно
2: несравнимо
0: с тем, что сейчас происходит. Какие-то меры принимаются, значит, вообще человечество осознало, что эта проблема где-то в конце 80-х годов. Правительство решили бороться с этим, но эта проблема не локальная. Вот если губернатор какой-нибудь области, Иркутской или Брянской, решит не выбрасывать у себя вообще парниковые газы, это не приведет к отсутствию усиления парникового эффекта там,
1: да, это
0: потому
1: не
0: что
1: все
0: перемешивается, поэтому решить вопрос можно только сообща. Значит, была заключена конвенция, рамочная конвенция об изменении климата в 1992 году на конференции в Рио, и там сказали, что нужно так стабилизировать концентрации парникового газа в атмосфере, чтобы это не приводило к опасному вмешательству человека в климатическую систему. А на каком уровне не сказали, не написали, потому что не знали. Политики поняли, что такие соглашения – это сильно наукоемкий продукт, надо спросить у ученых. Вот это была создана межправительственная группа по изменению климата, там этот вопрос изучают. Условно говоря, приняли сейчас, что потепление сверх 2 градусов Цельсия по отношению к доиндустриальному уровню в среднем по шарику нежелательно. Оно приводит уже к неким заметным последствиям. Вот была принята такая глобальная цель. Она сейчас подтверждена Парижским соглашением, которое было заключено вот недавно буквально в Париже в декабре месяце. И каждая из стран объявила национальную цель по снижению выбросов парниковых газов. Сергей, насколько эта сумма обязательств, так сказать, добровольных стран будет достаточно, чтобы удержать в этих границах потепления, не совсем ясно.
2: Ну, тем более, что многие эксперты говорят о том, что решить одно, а то, что это решение противоречит экономическим интересам ряда стран, это самое главное на самом деле. И да, готовы ли эти страны?
0: Это была беда, в общем, связанная с Киотским протоколом, потому что ограничение выбросов парниковых газов неизбежно связано с затруднениями в экономике. Вот Россия, например, за 2000-е годы увеличила ВВП, насколько я знаю, на 80%, а выбросы парниковых газов увеличились тоже, то процентов на 12-15, я же не помню точную цифру, то есть гораздо меньше. Угу. Что это означает? Значит, на единице ВВП стала менее ёмкая по углероду, на самом деле менее энергоёмкая, научились экономить, научились более рационально
2: расходовать. То есть нам вы ставите в этом смысле хорошую отметку?
0: В этом смысле, да, поскольку Россия предприняла какие-то усилия,
2: и
0: свои обязательства, свои обязательства выполнила. Мне не хотелось бы расставлять никаких оценок странам, это все-таки не дело научного эксперта.
1: Я могу сказать, Соединенные Штаты, которые не ратифицировали Киотский протокол, сказали, мы, конечно, за, но у нас есть свои интересы. Я не знаю, что они будут делать сейчас.
0: Свои интересы есть у всех,
1: конечно,
0: если речь идет о политике. Вот, например,
1: Штаты оперировали своими экономическими проблемами, своими экономическими интересами.
0: Так остальные
2: только, все равно это
0: конечно,
2: политика,
0: остальные тоже.
1: Ничего личного, бизнес только.
0: Да. Вот смотрите, значит, Киотский протокол, там были записаны конкретные обязательства только для развитых стран. А такие мощные развивающиеся экономики, как Китай, Индия, Мексика, Бразилия, не имели обязательств.
1: Но Россия входила туда.
0: Россия входила,
1: как Россия мощная страна, да.
0: Россия
1: нам повезло. Нам повезло, потому что там записали уровень, который был в Советском Союзе, а у нас экономика рухнула, и мы поэтому радостно могли расти до этого уровня.
0: Я вот только что вам привел пример, что ВВП рос, а выпуск единица ВВП мало рос.
1: Правильно, но у нас был запас, у нас была фора.
0: Некая фора была. Правда, технологической форы не было.
1: Не было, технологической нету, да.
2: Сергей Михайлович, ну а теперь вот что? Вот я так понимаю, Киотский протокол уже все признают несовершенным и не совсем актуальным.
0: Он несправедлив, поскольку страны с более мощными, чем Россия, экономиками не имели обязательств почему-то.
2: Да. Что теперь вот в плане документов, обязывающих страны все-таки задуматься?
0: Вот это считает, что это Парижское соглашение теперешнее, оно юридически обязывающее не только по отношению развитых стран, но и развивающихся стран. Но другое дело, что там написан принцип общей, но дифференцированной ответственности, потому что они приняли обязательства, сообразуясь со своими национальными возможностями. Ну, возможность у небольшой страны не такая, как у Соединенных Штатов или там у Евросоюза. Но тем не менее обязательства приняты, они сообщены в секретариат конвенции в Германию. Значит, предусмотрена отчетность, насколько страны, периодическая, насколько страны двигаются к этой цели. Вот, предусмотрена помощь страны развитых стран, развивающимся странам в технологиях, как уменьшать выбросы парниковых газов, в системах адаптации. То есть, там довольно изрядная сумма предполагается ежегодная. Россия не является, как вы знаете, ни развитой, ни развивающей страной, она является страной с переходной экономикой. Поэтому нам эти деньги не предназначены, но, с другой стороны, и с нас деньги в этот фонд не причитаются. Так что в этом смысле Россия находится в некотором смысле в неплохом положении. Я думаю, что это соглашение приведет к некоторому, во всяком случае, существенному снижению выбросов. Я не знаю, удастся ли его довести до такого уровня, чтобы 2 градуса никогда в течение этого века не были превышены. У меня есть некое подозрение,
2: что... То есть даже в течение этого века.
0: Да, у меня есть такое подозрение, что принятых обязательств недостаточно. Но это уже другой отдельный политический разговор о том, как страны будут потом призывать друг друга принимать более амбициозные цели.
1: Сергей Михайлович, давайте тогда про то, что сейчас у нас происходит. Мы о таких вопросах глобальных, конференции, климат глобальный и так далее и тому подобное. У нас какие-то странные истории с погодой творятся. То у нас в 2010 году жара, и нету движений вообще там в срединных масс воздуха. Сейчас у нас декабрь, и плюсовые температуры, мы никак не можем дождаться зимы. Хотя это, опять же, не редкость во времена Пушкина. Снег тоже иногда в январе выпадал. Да? Ну, не знаю, были там в декабре положительные температуры. Но, тем не менее, вот то, что происходит сейчас, это такой отголосок вот этого глобального климатического потепления, и структура погоды будет меняться вот в Евразии. Или, ну, всякое бывает, что называется, в природе, ну, вот какое-то исключение.
0: Я всегда привожу в таких случаях один уже зашуточный ответ, что когда вы получили зарплату в конце месяца, вам выдали на 10% больше, это ошибка бухгалтерии, так теперь будет всегда. По одному случаю нельзя это судить. Это, если систематически будет, по-видимому, это так будет всегда. Если дальше не будет, это была ошибка бухгалтерии. И, если говорить серьезно, то мы с самого начала, говоря о климате, не сказали, что такое климат. Вот климат – это не погода. Погода – это то, что сейчас за окном. Климат – это средняя погода за продолжительное время, за десяток, два десятка лет. Причем это, ну, скажем, средняя температура июля этого года – это погода июля этого года. А средняя температура июлей за 20 лет – это климат. В общем, средняя температура вот эта может не поменяться, а вот разброс может меняться. То есть будет больше очень жарких июлей и больше очень прохладных.
1: А это с чем связано?
0: Прохладных.
1: Если можно, сейчас заканчивается просто
0: да.
1: уже разговор.
0: Это связано с тем, что экстремальность климата возрастает. Даже вот это заметно, она возрастает при увеличении средних цифр. То есть, когда происходит потепление в среднем, увеличивается экстремальность, увеличивается разброс.
1: Спасибо большое. Это был директор Института глобального климата и экологии Росгидромета России Сергей Семенов. Сергей Михайлович, спасибо большое.
2: Спасибо.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50 @yandex.ru.

Добрый день, друзья. Мы продолжаем разговор об астрономии. Мы обсудили телескопы, мы обсудили свойства света, а точнее говоря, мощность приходящего от космических источников света и то, как она измеряется в шкале звездных величин. А сегодня продолжим разговор о том, как мы анализируем состав света, его цветовой состав, ну а физики говорят спектральный состав, и что мы из этого можем узнать о природе тех объектов, которые нам этот свет послали. Кстати говоря, на этом первом слайде перед вами Солнце в момент солнечного затмения и его цветовой состав, его верхних слоев атмосферы, короны и хромосферы Солнца. Вот это называется спектром, и он нам кое о чем расскажет. Ну, давайте поподробнее. Спектр – это та самая цветная полоска, которую мы получаем с помощью прибора спектроскопа или спектрографа, если он фиксирует свет. Начнем с простого. Вообще говоря, цвет многих объектов очень важную информацию об их природе несет. Мы подходим к какому-нибудь плодовому дереву и видим, плоды зеленые. Нет смысла их срывать, они невкусные, они еще не созрели. Или видим, плоды красные. Ну, тогда есть смысл попробовать их, в зависимости от того, какой оттенок у этого красного цвета, более желтоватый или более оранжевый или более темно-красный, мы судим о степени зрелости, то есть какую-то детальную информацию получаем просто по цвету, как индикатору свойств, внешних свойств этого объекта. Ну, а научное исследование цветового состава света начинается практически с Исаака Ньютона. Он многое в науке открыл, не только в механике, не только в теории гравитации, но и в изучении оптики и цвета. Пожалуй, он первый стал систематически исследовать свет, расщепляя белый луч Солнца с помощью стеклянной призмы на составляющие цвета. Вот как это происходит. Если у нас призма из прозрачного материала, это может быть кварц, горный хрусталь, например, это может быть обычное стекло или какое-то специальное стекло техническое. Так или иначе, входя в него, белый луч света преломляется на одной его грани, потому что переходит из одной среды в другую, проходит сквозь это тело, переходит вновь из одной среды в другую, опять преломляется и меняет свое направление. Но меняет в зависимости от того, какой цвет у этого луча. Белый – это смесь лучей разного цвета, а тут они выходят уже в разных направлениях. Красный – длинноволновый свет – меньше преломляется, выходит в одну сторону. Фиолетовый – самый коротковолновый – сильнее всех преломляется, выходит в другом направлении. Ну, а все промежуточные цвета между ними. Конечно, полоска настоящий спектр, он не так вот четко разделен на отдельные цвета, как на этой картинке. Ну, мы любим говорить о цветах радуги, семь цветов. Ну, это просто особенность нашего зрения. Оно не очень точно регистрирует переходы между цветами. На самом деле, конечно, переходы, они мягкие, там нет никаких границ между отдельными цветами. И, да, длины волн я здесь написал. Самый коротковолновый фиолетовый луч имеет длину волны около 400 нанометров, самый длинноволновый, такой густой, красный цвет, он имеет длину волны 700, то есть примерно вдвое диапазон по длине волны, диапазон нашего воспринимаемого глазом излучения различается вдвое по длине волны. По цвету объекта мы можем судить об его температуре. Мы уже об этом с вами говорили на предыдущем уроке, но цвет как средняя, усредненная характеристика, это еще не все. Надо детально исследовать, как распределена мощность приходящего излучения конкретно по длине волны. Прямо вот от начала до конца спектра надо это исследовать. Это действительно оказалось чрезвычайно полезным астрофизическим методом. Причем настолько неожиданным, что вот я вам показываю удивительную историю. Довольно известный, очень продуктивный философ Огюст Конт, французский, в начале 19 века написал, что мы можем многое узнать о природе. Изучая в лаборатории природные объекты, можно узнать о них что угодно. Но мы никогда не узнаем, из чего состоят звезды. Потому что никогда к
кусочек их вещества не принесем в лабораторию и не сможем его исследовать химическими методами. Он был уверен, что состав звезд навсегда останется загадкой для нас, и другие свойства звезд тоже. И что вы думаете, прошло несколько лет, физики и химики обнаружили, что в спектре, ну, даже не только физики и химики, но, собственно говоря, Волостон и Йозеф Фраунгофер, они были, ну, не такими уж глубокими учеными, а просто оптикой занимались. Фраунгофер вообще был владельцем оптического предприятия в Германии и делал хорошие телескопы, делал подзорные трубы, бинокли. И, сделав достаточно чистую, хорошую призму стеклянную и расщепив луч солнца на отдельные цвета, по-моему, сначала Волостон, но он просто не опубликовал это свое открытие, а чуть позже, независимо от него, Фраунгофер, обнаружили темные прожилочки в спектре Солнца. То есть такие места, где нет достаточной яркости. Немножко света там приходит, но не так ярко, как от соседних участков спектра. Это, очевидно, о чем-то должно было говорить, о чем-то, что присуще самому Солнцу. Стали это изучать. В лаборатории стали смотреть, делать спектроскопы, и уже не одну призму, а целый набор призм, чтобы как можно сильнее расщепить белый луч света, стали использовать. И, собственно, вот два человека, Киргов и Бунзен, создали основы спектрального анализа света, то есть анализа цветового анализа света. Они, конечно, в лаборатории изучали свечение разных веществ, но Бунзен, он в основном создал приборы для сильного нагрева разных, там бунзеновская горелка газовая была, то есть научился разогревать химические составы так, чтобы они начинали сами светиться. А Киргов, он как физик, в основном занимался создание спектроскопов и изучением полученного от этих объектов света. Ну, вместе они поняли, что каждое химическое вещество светится своим набором цветов. А значит, это метод анализа, что за вещество перед нами. Вот самая простая схема спектрографа. Как правило, это стеклянная призма, а перед ней ставят экран с узкой щелью, сквозь которую может проходить излучение. Это делается для того, чтобы там дальше за призмой, разделенный по цветам луч света, тоже был как набор тоненьких линий, ну, собственно, изображение вот этой вот щели. Если какого-то цвета нет, то мы тут темную линию увидим, а если какой-то цвет в избытке идет, яркую линию на фоне спектра. И вот давайте посмотрим, какие спектры получаются. Берем горячее тело. Ну вот лампочку, лампу накаливания, например, или там кочергу, конец кочерги.

можно там в колбе как-то нагреть горячего газа. Газ очень разреженный, атомы летают сами по себе, не мешают друг другу. Каждый атом излучает на присущих ему энергиях излучения. Электроны прыгают по энергетическим уровням, ну, можно сказать, по орбитам атома, и излучают конкретные, характерные для этого химического элемента длины волн. И тогда на фоне темного спектра, потому что не все возможные цвета представлены, а только те, которые характерны для данных атомов, мы увидим яркие линии. Это так называемый спектр излучения атомов. Ну или говорят эмиссионный спектр. Эмиссия – это выброс излучения квантов. А теперь совместим эти два источника света. Лампа с спиралью накаливания, которая дает непрерывный спектр. Ее свет проходит сквозь облако прохладного газа. Не очень. Он должен быть, конечно, не совсем холодный, но такой, чтобы атомы там были в невозбужденном состоянии, спокойные. И они будут перехватывать те кванты, те цвета, которые характерны для данных атомов, для атомов данного газа. А другие пропустят. И тогда мы увидим на фоне непрерывного спектра темные линии. Темные в тех местах, которые перехватили, на тех длинных волн, которые перехватили атомы этого газа. Вот вам, пожалуйста, методы анализа химического состава излучающего тела. Значит, спектр может быть или эмиссионным, или спектром поглощения, если есть какой-то фоновый источник горячего, яркого света, разнообразного света. Натрий. Мы знаем, что у химического элемента натрия в оптической области есть две ярких линии, дублет, желтый дублет натрия. Можете на кухне, только аккуратно, проделать такой опыт. Где у нас натрий дома? В составе поваренной соли, натрий-хлор. Возьмите обычную газовую плиту, если она есть у вас на кухне, зажгите конфорку, только аккуратно, и посыпьте сверху соль. Тогда натрий-хлор расщепится на натрий и хлор, и натрий, возбужденный, ярко вспыхнет желтым светом. Это вот как раз линия излучения натрия предстанет перед вами. Но если через поры натрия пропустить яркий свет всевозможных длин волн, натрий поглотит эти самые желтые кванты, не пропустит их дальше, и вы увидите темные линии. И тоже догадаетесь, что ага, перед горячим источником излучения стояли поры натрия. Таким образом можно фиксировать химический состав светящихся тел. Спектрограф дает возможность, например, проанализировать химический состав нашего Солнца. Если солнечный луч пропустить через спектрограф, мы получим спектр излучение поверхности Солнца. И яркие линии там, кстати говоря, вот линия натрия. Желтый дублет натрия, это как раз в спектре Солнца хорошо виден, да, там в атмосфере есть пары натрия, и они поглощают. И линии некоторых металлов, и линии водорода тут видны, и линии ионизованного кальция, вот КИН кальция. Кстати говоря, это латинское обозначение наиболее заметных линий в спектре Солнца, оно еще Кирхгофу. Принадлежит Фраунгоферу, который первым увидел темные линии, ну и как надо было их обозначить. Он в порядке латинского алфавита их обозначил буквами. И мы с тех пор, кстати говоря, пользуемся этими буквами. Хотя их, конечно, не хватает, в спектре Солнца гораздо больше слабозаметных линий, но вот D-линия натрия, ее все физики, химики и астрономы еще по Фраунгоферу называют. Спектры чистых газов. Если в колбочке возбудить, нагреть чистые пары водорода, там, натрия, гелия, неона или ртути, вы увидите совершенно разные спектры, характерные для каждого из этих химических элементов. Ну, такой идеальной ситуации не бывает. Как правило, у нас смесь в любом химическом веществе, смесь разных атомов. Поэтому спектры более сложные, но всегда можно понять, какие линии к какому конкретному элементу принадлежат и в каком он состоянии. Он возбужден, или он холодный, или его много, или мало. Так работает спектральный анализ. Когда астрономы это узнали, они сразу стали на свои телескопы вешать спектрографы. Ну, поначалу глазом просто наблюдали, тогда еще фото
процесс был в зачаточном состоянии, и поначалу просто наблюдали в окуляр, вот тут окуляр спектрограф.

глазом смотрели. Ну, а потом фотопластинку туда поместили и уже фотографировали спектр небесных объектов. Оказалось, что не только о химическом составе, но и о движении космических тел нам может рассказать его спектр. Дело в том, что движущийся источник колебаний по-разному отправляет свои волны в разных направлениях. Ну, в данном случае показано, как волновая структура на поверхности воды меняется, если источник этой волны движется. Он движется в том направлении, вот туда, от меня налево. И вы видите, что волны, уходящие в противоположном направлении, имеют большую длину, чем волны, идущие в направлении движения самого источника. Они становятся, ну, вершины волн тут хорошо видны, они все ближе и ближе друг к другу. Ну и так картина меняется. То есть, если наблюдатель находится в разных точках, ну, скажем, водоема, то к нему, если источник волны приближается, к нему будут приходить высокочастотные колебания. А если он находится позади движущегося источника, то будут длинноволновые колебания, медленные приходить. Этот эффект был открыт сначала в области акустики, то есть звука. И это тоже хорошо известно. Если на вас мчится какой-то источник звука, ну, автомобиль с сиреной, например, быстрый, то вам звук сирены приближающегося автомобиля, то есть вы в данном случае здесь находитесь, кажется более высоким. А потом, когда промчится мимо вас машина и удаляется, тон понижается. И это присуще не только звуковым, как выяснилось, но и электромагнитным колебаниям. И эффект Доплера работает точно так же. Если есть источник света, и он с постоянной частотой, то есть на постоянной длине волны, излучает, то его движение к наблюдателю приводит к тому, что наблюдатель воспринимает это как более коротковолновое, ну, более голубое излучение. В голубую сторону смещается оно. А если наблюдатель находится позади удаляющегося источника, то до него волна доходит, растянувшись. И, естественно, в спектре излучения она в красную сторону смещается, излучение, потому что красный конец более длинноволновый, а голубой более коротковолновый. Кванты представляет. Вот так меняется структура, например, линий в спектре какой-то звезды, если звезда движется. Вы видите, что одни и те же, один и тот же набор спектральных линий в этом спектре по сравнению с этим, ну, при переходе от этого спектра к этому, смещен в красную область спектра. То есть все линии стали как бы краснее. А это значит, что источник от нас удаляется. Причем эффект Доплера оказался очень легко измеримым, ну, очень или не очень, это зависит от того, насколько яркий источник. В спектре Солнца очень легко, а в спектре далеких слабых звезд не очень легко, но астрономы это умеют делать. И по смещению линии, если вы угадали, к какому химическому элементу эта линия относится, и по лабораторным измерениям знаете длину волны этой линии, то, измерив ее в спектре звезды, а она будет куда-то смещена в спектре звезды, вы можете сказать, с какой скоростью движется звезда. Вот так эффект Доплера помог астрономам измерять не только химический состав или температуру поверхности звезды, ну или планеты, например, но и ее движение вдоль луча зрения. Движение поперек не очень сильно меняет спектр. Меняет, но это уже эффект второго порядка, связанный с релятивистской физикой, с теорией относительности, и это слабо заметный эффект. Астрономы его почти никогда не замечают. А вот движение вдоль луча зрения, луч зрения – это направление, в котором мы наблюдаем. Движение вдоль луча зрения от нас или к нам довольно сильно меняет внешний вид спектра, и чем точнее мы научимся измерять это смещение, тем меньшие скорости сможем фиксировать. Ну, я скажу вам, в середине 20 века астрономы по доплеровскому смещению линий в спектрах звезд умели измерять скорости с ошибкой примерно в 10 километров в секунду. 10 километров в секунду.
Вообще звезды летают очень быстро, со скоростью десятки, сотни километров в секунду относительно Солнца. Но 10 километров в секунду была такая хорошая точность. А к концу 20 века, к 80-м годам 20 века, научились измерять с ошибкой не более 1 километра и даже полкилометра в секунду. Но самые опытные спектроскописты, астрофизики, в конце 20 века достигли точности измерения в метры в секунду. Метры в секунду – это скорость пешехода или там бегуна обычного, вот, который по гаревой дорожке бежит. То есть это скорости, конечно, безумно маленькие в мире звезд. И тем не менее этой точности достигли, и теперь мы получаем очень важную информацию о звездах и об объектах, которые рядом с ними находятся, например, о планетах. Планета, обращаясь вокруг звезды, вызывает колебания самой звезды. Они же оба движутся вокруг общего центра масс. И, например, Юпитер, обращаясь вокруг Солнца, вызывает и движение Солнца маленькое. Юпитер со скоростью 13 км в секунду летит по орбите, а Солнце за счет притяжения к Юпитеру со скоростью 13 метров в секунду движется с таким же периодом, как Юпитер вокруг него. И это уже измеримая величина. И мы открываем планеты у других звезд, экзопланеты, так их называют, мы о них еще поговорим, именно таким методом, именно доплеровским методом. Вот представьте себе, вокруг звезды обращается планета, но мы ее не можем, это я ее нарисовал тут видимую, а она такая слабосветящаяся, что ее не видно в телескоп, но мы видим звезду, и получаем ее спектр, и видим, как он систематически, линии в спектре звезды по отношению к лабораторным, стоящим на месте линиям, гуляют туда-сюда. И понимаем, звезда то к нам, то от нас, то к нам, то от нас движется. Вот график изменения ее лучевой скорости. И это говорит нам о том, с каким периодом и какой массой планета обращается вокруг этой звезды. Вот такое полезное применение получил спектроскопический метод исследования звезд. Ну, фактически, метод Доплера, мы его так называем. Это спектр Солнца, но немножко необычно выглядит он. Дело в том, что самые мощные спектрографы способны растянуть полоску спектра невероятно далеко, во многие-многие метры. Но на экране компьютера они не помещаются, поэтому специальным методом нарезают этот спектр на отдельные кусочки и складывают их как бы стопочкой от голубого к красному концу. То есть на самом деле надо их состыковать, это будет тоненький, но очень длинный спектр. И мы тут видим отдельные линии поглощения, потому что ведь как устроена атмосфера Солнца? В глубине Солнца горячий газ, ну, в ядре очень горячий, там термоядерные реакции происходят, свет выходит на поверхность, и постепенно слои Солнца становятся все более и более прохладными. Из глубины идет горячий свет, а в атмосфере Солнца прохладный газ, температура несколько тысяч градусов. И вот эти атомы прохладного газа поглощают и создают, поглощают отдельные фотоны света и создают нам линии поглощения в виде темных мест в спектре. Так вот, изучая эти линии, мы можем даже структуру отдельной линии изучить. Вот давайте присмотримся. Вот посмотрите, одна спектральная линия, но она довольно широкая. У нее есть темная серединка и полутемные такие полупрозрачные крылья, как бы, да? Там поглощение немножко слабее. Можно у одной спектральной линии прописать ее распределение яркости или распределение темности. Если это яркая линия, распределение яркости. Если она темная, ну, будет обратный такой ход. Так вот, форма одной спектральной линии, она уже многое говорит о физическом составе и об условиях физических в атмосфере звезды. Дело вот в чем. В атмосфере звезды атомы летают хаотически. Одни к нам, другие от нас, третьи поперек луча зрения. Те, которые летят к нам, линия их излучения приходит к нам смещенная в голубую сторону спектра. Если атом летит от нас и излучает на той же частоте, но он от нас удаляется, приходящее к нам излучение будет смещено в красную сторону. И складываясь от всех этих атомов, линия излучения уже приобретает такую вот колоколообразную, ну, говорят,
гауссообразную форму, потому что математика гауссиана, есть такая кривая, ей чаще всего описывают форму этой линии. Чем она шире, тем, очевидно, более интенсивно летают эти атомы. А что такое интенсивность хаотического движения атомов? Это температура. Чем шире линия, тем выше температура газа в атмосфере звезды или планеты. Таким образом, мы можем измерять по толщине спектральных линий температуру, и не только. Вот перед вами три спектра, полученные от разных звезд. Звезды примерно одинаковой температуры. Мы это видим просто по виду спектра. Он примерно максимум лежит в желтой области, так что это звезды желтовато-белого цвета. Но это звезды разного типа. Типа Солнца, карлик, очень маленькая плотная звезда, и гигант, очень большого размера, но крайне разреженная звезда. И спектры выглядят по-разному. Потому что, ну, это спектр Солнца, с ним мы уже знакомы, а вот карлик. Там вещество сжато до большой плотности. Атомы тесно прижаты друг к другу. Они мешают друг другу излучать на одной и той же частоте. Они толкают друг друга, они вмешиваются своими электрическими полями в электрическую структуру соседних атомов. И получается, что электроны соседних атомов немножко на других частотах, с другой энергией излучают кванты, чем если бы атомы летали далеко друг от друга и не мешали. Вот далеко друг от друга они летают в атмосфере гигантской звезды. Поэтому тут линии очень тоненькие. Все атомы на одной и той же частоте излучения, на одной и той же длине волны поглощают свет, выходящий из недр звезды. Очень тонкие линии, значит, звезда большая, но рыхлая. А у этого карлика, посмотрите, какие широкие линии, потому что разные атомы по-разному друг друга возмущают в этом плотном веществе карликовой звезды, и линии получаются более широкими. И в голубую, и в красную область смещены одни и те же линии излучения от разных атомов к нам приходящие. Так, по ширине линии можно еще судить и о плотности вещества в атмосфере звезд, а значит и о размере этих звезд. Вот таким образом спектральный анализ света позволяет, ну, может быть, оставлю эту картинку, чтобы было красивее, позволяет изучать физические условия в атмосферах звезд. Но я вам скажу, не только эти, не только химический состав, температуру и плотность вещества, это то, о чем мы говорили. Но, например, у звезд есть магнитные поля. У нашего Солнца магнитное поле, оно не сильно от земного отличается, примерно там порядка одного гаусса напряженность. Но есть звезды с мощными магнитными полями, да и на Солнце иногда бывают области, где магнитные поля в 1000 раз усилены по сравнению со средним. Магнитное поле тоже оказывает влияние на внешний вид спектра, который излучается из той области, где это магнитное поле присутствует. Там отдельные спектральные линии расщепляются на несколько как бы сателлитов, спутников одной и той же спектральной линии. В зависимости от того, как движется электрон в атоме и взаимодействует с магнитным полем, он или чуть меньше, или чуть больше энергию получает. И поэтому мы при детальном анализе, при детальнейшем рассматривании линий можем судить о том, какое магнитное поле в атмосфере этой звезды. Это, в физике это называют эффект Зеймана, и он позволяет измерять интенсивность магнитных полей в атмосферах звезд. Тоже очень полезное дело, и тоже только спектр об этом нам может рассказать. Ну, есть еще такие тонкие методы, как измерение поляризации. Мы же знаем, что электромагнитная волна характерна колебаниями электрического поля в этой волне. Но эти колебания происходят в определенной плоскости. А плоскость колебания может быть ориентирована каким-то определенным образом. От Солнца и от подобных ему звезд приходят всевозможные хаотически ориентированные волны световые в разных плоскостях колеблющиеся, так что свет не поляризованный. Но уже отражаясь от какой-то поверхности, любой свет становится частично поляризованным. Кстати, на этом основаны очки-полироиды, которые довольно полезно одевать водителям автомобилей
в мокрую, в влажную погоду, когда дождь на поверхности асфальта создает такую пленочку мокрую, отражаясь от асфальта, вот от луж, да, кстати, от стекла, ну вот для водителей автомобиля это мокрый асфальт, среда, очень сильно поляризованным становится свет. И очки полироида ориентированы так, чтобы отрезать этот отражающий блестящий свет фар впереди проходящих, идущих навстречу автомобилей, нейтрализовать его, не пропустить сквозь очки. И таким образом мы видим черный асфальт, а не блестящий, не ослепляющий нас в мокрую, в дождливую погоду. Но для исследования звезд и околозвездного вещества это тоже полезный метод, когда свет звезды отражается от каких-то близких к нему объектов, от поверхности планеты, от газопылевого диска, очень часто окружающего звезды. Мы, анализируя поляризацию этого света, фактически это такая же работа, как и спектральный анализ. Тоже можем многое сказать о том, что окружает звезду. Вот так, подробно изучая состав света, приходящего от небесного объекта, мы очень многое о нем узнаем. Всего доброго.

Казалось, начало 20 века открыло для искусства множество новых путей. Отказ от рутины, смену эстетических установок декларировали художники и писатели, композиторы и режиссеры, хореографы и поэты. Мастера сознательно разрывали отношения со сложившимися художественными традициями. Они искали свой неповторимый стиль. Прекрасным полем для экспериментов стал театр, и особенно музыкальный. Его сцена позволила воплотить идеи о синтезе искусств. Собственно, идеи эти были совсем не новы, а точнее стары, как мир. Еще в Древней Греции зрители наслаждались театром, где игра актеров сочеталась с танцем и музыкой. Теперь же, на рубеже 20 века, интерес к слиянию искусств вспыхнул с новой силой. Блистательных результатов в своих экспериментах достиг великий импресарио Сергей Дягилев. Его русские сезоны буквально заворожили парижскую публику. Зрители не знали, чем больше восхищаться. Танцами Нижинского, Павловой и Корсавиной, музыкой Стравинского, хореографией Фокина или декорациями Бакстера, Эриха и Бенуа. Легендарные постановки дягилевской антрепризы становились шедеврами благодаря идеальному слиянию разных искусств. Они рождались в результате сотрудничества гениев. Русского художника Василия Кандинского размышления о возможности синтеза искусств захватили еще до того, как он создал свои первые полотна. Окончив юридический факультет Московского университета, Кандинский оказался перед выбором стать юристом или избрать полную неопределенности жизнь художника, ведь живопись и музыка влекли его с детства. Конец сомнениям положили яркие впечатления. К ним относились выставка импрессионистов в Москве и спектакль Большого театра опера Вагнера «Лоенгрин». Кандинский вспоминал: «Мысленно я видел все мои краски, они стояли у меня перед глазами. Бешеные, почти безумные линии рисовались передо мной». Кандинскому было уже 30, когда он отправился в Мюнхен, чтобы получить системные знания об изобразительном искусстве. В Мюнхене, который был одним из культурных центров Европы, он встретился со многими своими соотечественниками. Среди них были художники Билибин и Добужинский, Петров-Водкин и Грабарь. Знакомство с ними, занятия в частной студии «Ашба», а затем в Мюнхенской академии художеств, не прошли напрасно. Вскоре Кандинский представил на суд зрителей свои первые живописные работы. В основном это были пейзажи, похожие на картины импрессионистов. Впрочем, Кандинского больше волнуют не вопросы стиля и технических приемов, а возможности цветовых диссонансов. Эксперименты с цветом и формой все больше убеждают его, история предметной живописи подошла к своему логическому концу. Центром композиции вовсе не обязательно должен быть конкретный предмет. Будущее скрывается в таинственном мире абстракции. Главный герой новой живописи – линия и цвет. Кандинского увлекает еще более дерзкая идея. Он мечтает оживить плоские формы и линии, заставить их двигаться в пространстве и даже звучать. Подобные фантазии имеют основания. Он внимательно следит за триумфами труппы Дягилева в Париже, восхищается свободным и чувственным танцем Айсидоры Дункан, изучает теоретические труды о театре режиссеров Эдварда Гордона Крэга и Николая Евреинова. Ему очень нравится авангардная музыка Арнольда Шонберга. С особым вниманием художник отнесся к симфоническому опусу Скрябина, его поэме «Прометей». Поэма имела философский смысл, абстрактное содержание, а ее исполнение предусматривало участие оркестра, хора и органа. Кроме того, композитор дополнил партитуру особой, невиданной ранее партии для световой установки. В 1909 году, находясь в Мюнхене, Кандинский познакомился с композитором Фомой Гартманом, который тоже был занят поиском новых форм. Именно ему художник и предложил быть соавтором в создании необычного спектакля. Собственно, Кандинский задумал и не спектакль вовсе, а особое театральное действие. В отличие от обычной постановки, в нем полностью отсутствовал сюжет.
Главная роль была отдана цвету. На сцене он должен был ожить и начать двигаться при помощи музыки. Дуэту авторов очень помог танцовщик Александр Сахаров. Благодаря ему постановка дополнилась пластическим движением. Фантазия авторов била ключом. Вместе они создали несколько композиций. И самой удачной из них стала пьеса под названием «Желтый звук». Пьесе действовали великаны и неопределенные существа. Ребенок и мужчина, люди в свободных одеждах и люди в трико. За сценой пел хор, актеры изображали абстрактные эмоции, они плакали, смеялись, грустили и радовались. Их движения в такт музыки были хаотичны, они ходили, бегали, прыгали, падали и застывали в оцепенении. Исполнителям предлагалось одновременно произносить загадочные тексты. «Сумрачный свет при солнечнейшем дне», «Пронзительно светящаяся тень на фоне темнейшей ночи». Высокие женские голоса взвывали слезы и смех, при проклятии молитва, радость единения и чернейшие битвы. Артисты должны были петь неопределенные ноты, шептать, внезапно вскрикивать и даже скулить. При помощи проекторов постановщики планировали окрашивать сцену в разные цвета. По замыслу Кандинского, именно сцена освобождала краску и цвет от статики живописного полотна. Она давала цвету право на движение в пространстве. Кандинский объяснял, отдельные краски начинают говорить в оркестре, словно перекликаясь с ним. С различных мест поднимаются отдельные фигуры. Из-за сцены какое-то время доносится деревянный хор. В оркестре сумятица. Движение и освещение достигают своего апогея, внезапно становится темно и тихо. Зрелище, несомненно, было рассчитано на то, чтобы впечатлять и ошеломлять. Премьера «Желтого звука» была намечена на осень 1914 года. Однако своим триумфом авторы пьесы насладиться не смогли. Премьеру сорвала начавшаяся 28 июля Первая мировая война. В своем оригинальном авторском замысле постановка так и осталась неосуществленной. Версия композиции «Желтый звук» была впервые представлена лишь через 58 лет. Премьера прошла в 1972 году в Нью-Йорке в музее Гуггенхайма. Позже в вольных авторских интерпретациях ее показали в странах Европы. В 1984 году «Желтый звук» на музыку Альфреда Шнитке увидели и на родине Кандинского. Он был поставлен в Москве на сцене концертного зала имени Чайковского.

0: там.
1: Отзвуком идеи Василия Кандинского стал фрагмент церемонии закрытия Паралимпийских игр в Сочи в 2014 году. Миллионы телезрителей по всему миру увидели абстрактную композицию по мотивам работ великого авангардиста. Вопрос о синтезе искусств по-прежнему волнует художников, а их новым экспериментам сегодня помогают достижения в области высоких технологий.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.

Приветствую всех любителей палеонтологии. С вами снова Ярослав Попов, и снова у нас динозаврики и все-все-все. А это значит, что настала пора для очередного путешествия в прошлое и знакомства с какими-то удивительными древними животными. Но на сей раз у нас будут не динозаврики. На сей раз я предлагаю вам забраться во времена чуть-чуть более ранние, когда еще на Земле не было таких гигантских рептилий, когда буквально только-только самые первые рептилии делали свои шаги, зато вокруг было много других гигантов. Например, огромные насекомые, гигантские многоножки, ну а также, конечно же, огромные всевозможные рыбины и прочее, прочее, прочее. Одним словом, приглашаю я вас совершить прогулку по лесам каменноугольного периода. Ну и в моря, наверное, тоже мы с вами заглянем. Итак, поехали. Ну что ж, каменноугольный период. Давайте-ка вспомним, когда же это было. Здесь у нас карта, на которой показана вся история нашей планеты, все наши периоды. И давайте постараемся найти, где же здесь место для каменноугольного периода. Ну, собственно говоря, вот оно. Как видите, это у нас древняя эра, еще вот до динозавров, то есть палеозойская эра, эра древней жизни. Она состоит из множества периодов, и вот один из последних периодов – это каменноугольный период. Мы даже вот на этой картиночке видим, что это время, когда уже на суше было много всяких разных живых существ. Если до этого суша выглядела скучновато, жизнь только-только пыталась выбраться, то вот в каменноугольном периоде она уже окончательно сушу освоила. Ну и, конечно же, в водичке там тоже много кого развилось. Ну а если мы возьмем временные рамки, то, ну, вот совсем грубо говоря, это период от 350 до 300 миллионов лет назад. Ну что же, теперь давайте посмотрим, как выглядела наша Земля в тот момент. Мы, конечно же, все помним, что материки у нас постоянно перемещаются, и карта Земли очень сильно меняется от периода к периоду. Ну а каменноугольный период – это было время сбора суперконтинента Пангеи. До этого материки все были разрознены, они ползали каждый сам по своим делам, но потом они потихонечку стали сталкиваться, пока не сформировали единую суперсушу. И как раз в каменноугольном периоде закончился этот процесс. Ну а дальше, через какое-то время, уже в триасовом периоде суперсуша снова начнет разрушаться, пока снова не разделится на множество континентов, которые мы наблюдаем сейчас. Итак, на начало каменноугольного периода можно было выделить четкий огромный такой континент, состоящий из Протогондваны и Лаврусии. Ну и еще несколько отдельных континентов, которые еще не совсем приплыли до места своего назначения. Например, Сибирия, Казахстания и Китай. Они все еще отдельно плавали. Но они уже вот были буквально готовы столкнуться с нашей Гондваной. И, собственно говоря, они это и сделали. Давайте посмотрим, как это было. Вот они поехали друг к дружке, и вот оно, великое столкновение. Вы сейчас наблюдаете, как формируется суперконтинент Пангея. Разумеется, когда у нас континенты столкнулись, это привело к формированию огромных гор. И горы разделили потоки воздуха, из-за чего жаркий воздух от тропиков не мог проникать на юг, собственно говоря, и на север от экватора. И из-за этого климат стал достаточно резким. Многие думают, что весь каменноугольный период был эпохой таких жарких тропических лесов. Но это не совсем так. На самом деле в каменноугольном периоде климат был примерно такой же, как и сейчас. То есть были места с тропическими лесами теплыми, были места с пустынями, а были места и с холодными льдами. И вот вы уже видите, как на Южном полюсе формируется огромный ледник. Там у нас происходит крупное оледенение. Ну и вот, собственно, так происходит до конца каменноугольного периода. Вот еще некоторые параметры можно посмотреть. Ну, может быть, не все вы их понимаете, но, в принципе, ничего тут сложного нет. Вот по температуре, например, 14 градусов Цельсия по всей планете, это примерно так же, как и сейчас. Ну, то есть, действительно, то же самое, что я и говорил. То есть, погода была такая же, как и сейчас на Земле. А вот кислорода было больше. Сейчас у нас 21%, а тогда было 32%. Это привело сразу к двум интересным результатам. Во-первых, кислород – это газ, который позволяет существовать процессу горения. И чем больше кислорода, тем лучше что-либо будет гореть. И когда кислорода было на Земле больше, у нас на планете гораздо чаще происходили пожары.
конечно же, лесные пожары. И поэтому в отложениях каменноугольного периода мы видим огромное количество самых разных вот этих вот углей от сгоревших лесных, от, в результате, сформировавшихся в результате лесных пожаров. Но кроме того, здесь вот очень высокое содержание было углекислого газа. Это газ, который формирует так называемую парниковую шапочку. То есть у нас Земля очень сильно разогревалась. Но пока на протяжении каменноугольного периода это было еще слабо заметно, но дальше Земля будет нагреваться все сильнее и сильнее, и уже в следующем пермском периоде это приведет к настоящей катастрофе. Земля просто превратится в огромную печку. Но давайте торопиться пока не будем. А пока что осмотримся на этой древней планете по сторонам и поглядим, какие тут разные растения и животные обитают. На самом деле каменноугольный период – это первый период, когда леса уже покрыли огромные территории. Ну, наверное, даже больше, чем они покрывают сейчас. Вот здесь вы видите самые разные деревья, которые можно было повстречать. Некоторые из них были очень высокие, там метров под 40, то есть там высотой, соответственно, где-нибудь там с 8-этажный дом. А некоторые были поменьше, ну, как наши там всякие березки, елочки и так далее. Некоторые даже внешне походили, например, на елочку или на пальму. Но на самом деле в каменноугольном периоде это были совсем другие деревья. Вовсе не такие, как сейчас. Например, вот это растение, похожее на елочку, это на самом деле огромный хвощ. Возможно, когда вы гуляли в лесу, вы встречали маленькие хвощи, они такие, как будто бы крошечные елочки, действительно, но разделенные на множество маленьких сегментиков. То есть, как бы, торчит отдельная палочка, потом место, откуда куча листиков, потом опять палочка, опять куча листиков. Вот это хвощ. Но сейчас они маленькие, а в древние времена были гигантские хвощи, ну, размером с современные деревья. А самые высокие деревья – это вообще плауны. С плауными немногие из вас знакомы, но на самом деле плауны сейчас тоже живут на Земле. И вы наверняка их видели, но сейчас эта травка малюсенькая. А когда-то это были невероятные деревья. Ну и, конечно же, здесь появляются самые разные папоротники. Вон, например, какой-то грустный папоротник висит. Вот здесь вот папоротник, похожий на пальму. Это все различные папоротники. А, кстати говоря, на самом деле изучать древние растения – это очень сложная задача. А, вообще, у палеоботаников, а это специалисты по растениям, иногда возникает целая огромная проблема понять, какие они, собственно говоря, окаменелости нашли, и главное, принадлежали ли они одному растению или разным. Вот такой известный довольно пример. Пример с липидодендроном. Значит, что такое липидодендрон? Липидодендрон переводится как чешуедрев. И назвали какое-то растение чешуедревом, потому что обнаружили вот такой вот камешек. Это окаменевшая кора древнего дерева. И этой коре, между прочим, там, у нее очень приличный возраст. Ей, прошу прощения, 320 миллионов лет. Но и самое главное, что она действительно похожа на чешую какой-то ящерицы. Ну вот нашли отпечаток коры, назвали ее чешуедрев. Затем неожиданно обнаружили вот такую странную штучку. Думали-думали, что это, и вдруг догадались. Похоже, это немножечко на корень. Ну или как минимум подземный ствол дерева. То есть явно это то, чем дерево закреплялось в земле. И вон даже в разные стороны как будто бы корешки торчат. Назвали такую штуку стигмария. Потом нашли такие странные игольчатые листики. Назвали их липидофлюис, то есть чешуи листья. И заподозрили, что они похожи на листья плаунов. И липидодендрон похож на ствол плауна. И даже стигмария похожа на подземный стебель плауна. То есть это все части плаунов древних. Но разные это растения или одно? Совершенно непонятно. Как можно сопоставить отдельно найденные листочки с какими-нибудь корешками? Ну, совершенно ничего не получалось. Может быть, это часть одного растения, может, разных. А потом стало еще хуже. Потом еще какую-то вот такую, вот, как будто бы шишку нашли. Назвали ее липидостробус. И тоже непонятно, принадлежала она к этому же растению, или вот к этому, или вообще все это части одного растения, или это все разные растения. И разрешилась эта загадка лишь когда удалось обнаружить все эти части вместе. Вначале нашли отдельно корешки, похожие на стигмарию, с кусочком ствола, похожим на липидодендрон, и выяснили, что это части одного растения. Затем нашли веточку липидодендрона, и на ней были листики липидофлоисы. А однажды обнаружили еще и вместе с листиками шишку липидостробус.
И оказалось, что все вот эти вот части, которые получили разные названия, это части одного единственного организма. А теперь следующий вопрос, который поставил всех палеоботаников в тупик. Так и как же теперь это чудо-дерево называть? То ли назвать его липидофилоидес, прошу прощения, то ли липидодендрон, то ли стигмарий. Ну, решили, что давайте назовем его так, как самую первую находку. Первым был найден кусочек ствола, его назвали липидодендрон, поэтому и все дерево решили назвать липидодендрон. Вот с тех пор мы знаем, что когда-то существовал единый чешуедрев. С ним удалось палеоботаникам разрешить древнюю загадку. Но с множеством других растений до сих пор все очень непонятно. Поэтому палеоботаники частенько называют вот разные части растения разными именами, хотя догадываются, что, возможно, это части одного единственного растения. И в итоге получается страшная путаница. Но по-другому никак. Вот как выглядел этот липидодендрон. Еще одна картиночка, но уже более симпатичная. Вот они, липидостробусы на нем висят. И, кстати говоря, на самом деле, вот эти вот чешуйки, они не просто так на стволе липидодендрона были. А палеоботаники считают, что каждой такой чешуйки, которой они дали название смешное, листовая подушка, крепилась, собственно, листочек. Вот так вот выглядит отдельная листовая подушечка. И вот здесь вот, к этому месту, как они посчитали палеоботаники, крепился этот длинный-длинный тоненький листочек. То есть выглядело это вот примерно вот так. Каждой подушечке по маленькому листочку. А я вот, кстати, уже сказал, что на самом деле есть некоторая неразбериха в том, какую часть растения к какому отнести. И вот в том числе до сих пор ученые спорят насчет сигиллярии, которая является вот еще одним корнем таким вот своеобразным. То ли это тоже часть какого-нибудь липидодендрона, то ли это вообще отдельное растение. Некоторые его вот так рисуют. Совершенно непонятная история. Ну, ладно, оставим мы наши древние плавуны, посмотрим на другие растения. Я уже говорил про то, что были тогда странные древние гигантские хвощи. И у хвощей есть такая особенность. У них все их, весь их ствол разделен на отдельные кусочки. И если мы находим отдельный кусочек ствола, то выглядит он как бамбук. Видите, такая палочка, потом место, где были листики, потом опять палочка. Ну и вот таких вот кусочков древних хвощей находят множество. Некоторые из них очень мощные, что говорит о том, что это были деревья. Самое известное это вот такие каламиты. Возможно, вы сами когда-нибудь такой каламит найдете. Они на самом деле на территории России тоже росли. Ну а вот еще один рисуночек, как выглядело это дерево. Конечно же, папоротники тогда были. Я уже про них говорил, но давайте поближе посмотрим на папоротник, на такой характерный листочек папоротниковый. Уверен, вы его сразу узнали. Ну, тогда, конечно же, в основном были распространены папоротниковые деревья. Ну, а также именно в каменноугольном периоде появляются прадедушки наших елок и сосен. Но выглядели они, правда, совсем не как елки, выглядели они вот так. Вот здесь вот изображено древнее растение под названием кордаит. И вот считают, что кордаит – это прадедушка елки. Так что, если мы бы с вами переместились в каменноугольный период, то нам бы пришлось бы на Новый год наряжать кордаит. Ну и последний разочек взглянем на этот очаровательный каменноугольный лес. Я очень надеюсь, что вы теперь эти растения уже узнаете. Теперь вы знаете, как они называются. Ну, подсказка. Это у нас липидодендрон, а вот это каламит. Ну, а теперь давайте заглянем в этот лес и посмотрим, кто же там живет. Потому что растения – это здорово, это прекрасно. Но, наверное, гораздо интереснее те, кто ползают, шевелят лапками, за кем-то охотятся. И здесь в основном ползали и охотились самые разные насекомые. Причем были они действительно очень разные. Вы, уверен, все слышали про то, что каменноугольный период – это эпоха гигантских насекомых. Но на самом деле во время каменноугольного периода были разные насекомые. Были гигантские, а были и крошечные, такие же, как и сейчас. Но, в принципе, там крошек-то что рассматривать, крошки-то они неинтересные. А вот на гигантов посмотреть действительно любопытно. Вот, например, огромная стрекоза Меганевра. Здесь у нас огромная многоножка ползет Артроплевра. А это вот древний родственник всяких разных, ну, зверообразных на самом деле. Хотя он на ящерку немножко похож.
Ну, конечно же, самые-самые-самые разнообразные во время каменноугольного периода были насекомые. Насекомые, на самом деле, сейчас себя прекрасно чувствуют. Многие говорят, что вот каменноугольный период был эпохой насекомых, а вот сейчас вот насекомые, они уже так, не особо-то важны. Но это, на самом деле, ерунда полная, потому что насекомые, они сейчас маленькие и малозаметные. Но на самом деле их вокруг полным-полно. Вот достаточно посмотреть на какое-нибудь дерево и увидеть, сколько там всех копошится. Или же копнуть разочек землю, и сразу масса насекомых перед вами появится. А иногда их особо и выискивать не приходится. Вот достаточно какой-нибудь речке подойти, и вокруг столько насекомых появится, что не поймешь, куда от них деваться. И вообще, мало того, что их в принципе много на самом деле, если всех насекомых собрать в одну большую кучу и взвесить их всех вместе, то окажется, что они весят, чем все люди вместе взятые на нашей планете. Так еще их гораздо больше разнообразия. И сейчас известно миллион видов. Ну, вот такого разнообразия, как видов, ну, вот такого разнообразия, как разнообразие насекомых, сейчас нет никого.

и можно на них посмотреть. Ой, а некоторые насекомые даже кажутся нам подозрительно знакомыми. Ведь, ребята, перед вами таракан. Вам не показалось. Оказывается, тараканы существуют на Земле уже больше 320 миллионов лет. И с тех пор они очень мало изменились. Ну и возможно, что еще и нас они переживут. Тараканы очень живучие существа. Но справедливости ради хочу заметить, что супергигантских тараканов не было. На самом деле, самые крупные древние тараканы были где-то размером с мадагаскарского таракана, не больше. А вот стрекоза — другое дело. Конечно же, это была не совсем классическая стрекоза, но очень на нее похожее существо. Звали ее Меганевра, и вот она-то вырастала приличная. Но вот на этой картинке хорошо видно, какая она была. Ну, действительно, такой маленький вертолетик. Стрекоза с размахом крыльев 70 сантиметров. Это вам не хухры-мухры. О, полюбуйтесь, какая красавица как раз сидит на древнем папоротнике и смотрит, на кого бы напасть. Вы ведь помните, что стрекозы-то это, между прочим, опасные хищники? Вот. Так что вполне возможно, что такие гигантские стрекозы даже могли схватить какое-нибудь небольшое земноводное животное. Вот еще один представитель древних животных, которые, в принципе, и сейчас живут, но сейчас их очень мало осталось. Это дикти-аневриды. Кстати, на самом деле, вот меганевра относится скорее к дикти-аневридам, чем к настоящим современным стрекозам. Ну вот, например, та дикти-аневрида, которую мы видим сейчас, она не очень на стрекозу похожа, а вот меганевра была вполне себе. Вот. Но в отличие от, собственно, меганевр, вот такие дегтяневриды были растительноядные, то есть они были очень мирные, вот, летали себе спокойненько, жевали какие-то растения. Но тоже, кстати, вырастали очень приличные, 45 сантиметров. Вот. Такую штучку можно было бы уже и пожарить, и слопать на самом деле. Но не только насекомые прекрасно себя чувствовали во время каменноугольного периода. Благодаря тому, что кислорода на Земле было больше, чем сейчас, очень-очень разнообразные были насекомые, потому что насекомым нужно больше кислорода, чем всем другим существам. У них более примитивная дыхательная система. А кроме того, древним насекомым никто не мешал. Тогда еще не было ни птиц, ни каких-нибудь там зверюшек, поэтому они себя чувствовали прекрасно. И насекомые себя чувствовали прекрасно, и вон паукообразные, и многоножки, и вырастали все они очень приличного размера. Ну, раз уж мы с вами заговорили о паучках, давайте посмотрим, какие они были. Были вот, например, вот такие. Называют таких древних пауков тригонотарбиды. И это на самом деле самые-самые-самые древние пауки, которые появились на нашей планете. Они известны еще с силурийского периода, то есть к моменту каменноугольного периода они уже существовали 100 миллионов лет, представляете? Ну, вот. Ну и, собственно говоря, скоро они вымрут. Потому что они очень примитивны, они даже паутину делать не умеют. Зато появляются и некоторые новенькие паучки, которые доживут до наших дней. Например, смотрите, перед вами чудище, которое называют жгутоногим пауком или фриной. Очень странное живое существо, похоже просто на какого-то страшного инопланетянина, но на самом деле такое действительно было, и не пугайтесь, но такое есть до сих пор. Это на самом деле фотография современного жгутоногого паука. Но вот впервые они появились именно в каменноугольном периоде. Но и с тех пор очень мало изменились. Кроме того, появляются клещи. И клещей становится довольно много. Итак, в то время, конечно же, клещи не могли нападать ни на корову, ни на человека по причине отсутствия таковых. Поэтому клещам приходилось нападать на других насекомых. И вот полюбуйтесь, какое-то огромное летающее насекомое, и на нем сидит маленький клещ, самый-самый древний, обнаруженный на нашей планете. О, какой! Представляете? Даже на насекомых нападал. Ну и, конечно же, здесь у нас были огромные многоножки. И я уверен, вы даже знаете, как их зовут, потому что это очень известное живое существо. Зовут ее Артроплевра. Вот она, красавица. Представляете себе, эта многоножка могла вырастать длиной 2,5 метра. То есть, если бы она поднялась на задние лапки, она бы, наверное, мне в глаза могла заглянуть. Иногда от нее находят различные фрагменты, а иногда даже вот такие следы ножек. И видно, как она шлепала своими ножками. И это, конечно же, страшное дело. Я думаю, на такой многоножке можно было бы впятером покататься.
Кстати, на самом деле, изначально думали, что она была каким-то страшным хищником, судя по размеру ее челюстей. Но сейчас, по некоторым признакам, в том числе из-за находок каких-то...

0: каких-то вроде бы окаменевших следов помета, предполагаю, что жила она таки растения и была гораздо более миролюбивой, чем считалось ранее. А вот и настоящие паучки к нам приползли. Ведь настоящие паучки нормального совершенно вида, которые уже имели паутинные бородавочки, которые умели строить паутину, появились как раз в каменноугольном периоде. Но помимо всяких пауков, тут можно было повстречать и других представителей членистоногих, то есть этих ползучих существ. Например, вы наверняка слышали про страшное живое существо, которое называют ракоскорпион. У него либо сзади лопасть была, либо даже жало, как у скорпиона, и определенно были большие клешни, по крайней мере, очень многих. Вот у этого, по крайней мере, есть жало, но вот клешни у него совсем небольшие. А некоторые ракоскорпионы, возможно, даже вылезали на сушу, хотя в основном они, конечно же, любили обитать в воде. На самом деле расцвет ракоскорпионов был пораньше, к каменноугольному периоду их осталось уже немного, но некоторые все еще жили, и вот, как показывают следы, которые однажды обнаружили ученые, они даже иногда действительно вылезали на берег. Такую находку сделали в Шотландии. И, кстати говоря, иногда даже возникала некоторая путаница. В связи вот как раз с этим вот необычным поведением ракоскорпионов, а также в связи с тем, что иногда ракоскорпионы очень плохо сохранялись в ископаемом состоянии. Вот, например, ученые обнаружили вот такую интересную штучку, и им показалось, что это похоже на паука. Но, прошу прощения, паука размером с тазик. Вот такой вот паучок. Ну, учитывая, что это каменноугольный период, здесь у нас стрекозочки, ого-го, какие летают. Здесь у нас огромные многоножища ползают. Почему паукам тоже не быть огромными? Собственно, так и решили, что это гигантский паук, и назвали его мегарахне. То есть, собственно, гигантский паук, так назвали. Этот паук успел даже сняться в одном фильме. Вот кадр из этого фильма. Это прогулки с монстрами «Жизнь до динозавров». Он там ползал, нападал на ящериц, вел себя вообще очень дико и совсем не симпатично. Но буквально совсем недавно ученые нашли еще одну находку мегарахна, но чуть-чуть более хорошо сохранившуюся. И увидели с удивлением сзади вот такое вот жало, более длинные лапки, присмотрелись и выяснили, что это ракоскорпион. Ну а что же он делал на суше, удивились тогда ученые. Отправились снова изучать самую первую находку этой самой мегарахны. И выяснили, когда посмотрели на породу, в которой он лежит, что порода сформировалась на дне речки. То есть он жил в небольшой речке. И это был ракоскорпион, еще раз говорю. Вот такие дела. Ну, давайте теперь на время погрузимся на дно морское. На сушу мы еще вернемся, не переживайте. Но пока что поплаваем немножко и посмотрим, какие удивительные существа жили под водой во время каменноугольного периода. Здесь тоже было на что полюбоваться. Кстати говоря, если вам так повезло, что вы обитаете где-нибудь в Центральной России, у нас здесь очень много выходов каменноугольного периода. Ну, в принципе, не только здесь. На самом деле, можно их и в Сибири поискать, и еще в некоторых местах. Ну, по крайней мере, у нас вот в Подмосковье вообще всяких этих известнячков каменноугольного периода, видимо, невидимо. Поэтому, учитывая, что гулять сейчас уже у нас тут в Москве и в Подмосковье разрешили, все, кто обитают здесь поблизости, могут смело отправляться на какой-нибудь заброшенный карьер и совершить прогулку по морям каменноугольного периода и поискать самых разных морских животных, которых вы видите на этой картинке. У нас здесь и морских ежей находят, и морские лилии, и всевозможные вот такие ракушечки брахиопод, обнаруживают иногда афиур или морских звездочек. Так что, ну, зубаку, безусловно. Так что есть что поискать. Ну вот, единственное, что у нас редко попадается, так это аммониты. Хотя аммониты в каменноугольном периоде уже вовсю были. Ну вы же помните, аммониты это такие моллюски там, с щупальцами, с огромными глазами и, разумеется, с закрученной раковиной в спиральку. Но, знаете, некоторые аммониты каменноугольного периода вели себя просто вызывающе. Буквально выпендриваться начинали. Не успели они появиться, так они начали со своей раковиной черти что вытворять. Вот посмотрите, что это за кубик Рубика, я вообще не понимаю. Ну вот, видите, некоторые аммониты решили как-то так свернуться. Это очень вызывающее поведение. И, видимо, потом другие аммониты им погрозили пальчиком, потому что дальше, на протяжении 200 миллионов лет, они больше так себя плохо не вели. Были нормальные, закрученные спиралькой. Ну ладно, моллюски хорошо, а рыбы лучше. А лучше всего из рыб, конечно же, акулы, понятное дело. Тем более, что к каменноугольному периоду уже акул стало много, а самое главное, что отложений каменноугольного периода много, и иногда они настолько хорошо сохранившиеся, что даже мягкий скелет акул остается. А у акул, я напоминаю, скелет состоит из хрящей. Вообще, обычно он плохо сохраняется в ископаемом состоянии, но иногда вот бывает, что находят даже хрящевые скелеты. И благодаря таким находкам мы знаем, как выглядели эти самые древние акулы. И мы знаем, что среди них, например, были ксеноканты, акулы, у которых были странные шипы на спине. Зачем они были нужны, непонятно. Возможно, для защиты, чтобы их какая-нибудь рыбка покрупнее не съела. Тем более, что акулы эти были где-то с меня ростом, где-то под 1.5 метра, редко больше. Так что могли бы вполне бы как-то обороняться от кого-то. А может быть, для красоты. Ну вот, еще были вот такие ктитоканты. И вот ктитоканты, они... Ктитоканты. Вот. Ну, знаете, ктитоканты, они вообще настолько странные, что тут предположить какую-то защитную роль вообще не получается. Ну, как можно защищаться вот такой вот теркой на спине? Я лично совершенно не понимаю. Мне кажется, что такая терка нужна лишь для одного. Чтобы покрасоваться перед девочками, показать, какой я красивый. Вот смотри, какая у меня терка. Пойдем знакомиться. Ну, акула была, конечно, прикольная, необычная, но не очень большого размера. Вот видите, какая. А еще в каменноугольном периоде появляются геликоприоны и их родственники. Вот как раз кампилоприон, один из родственников геликоприона, а вот и сам классический геликоприон. А это тоже родственники акул, но у них очень странные зубы. Собственно, именно зубы-то от них чаще всего и сохраняются, и именно зубы вы сейчас и видите. Но зубы закручены в огромную спираль. Зачем такие зубы, что они ими делали и как они вообще располагались, загадка полнейшая. На самом деле ученые долго ломали голову и что только с этими зубами не делали, как только над геликоприоном не издевались. Вначале на плавники ему эти зубы пытались навешать, потом попытались на верхнюю челюсть навешать, потом на нижнюю, но непонятно как и куда. Ну и в конце концов, наконец-то вот нарисовали такую картинку, и вот сейчас она кажется наиболее правдоподобной. Так. Ну, давайте теперь опять вылезем с вами на сушу. Существа со скелетом, с четырьмя лапками, покрытые там чешуей или же с гладкой мокрой кожей, уже вовсю в каменноугольном периоде обитали. Но вот как они менялись и как они преобразовывались, на самом деле для ученых до сих пор большая загадка. Знаете, в чем дело? Вот первые живые существа вылезли на сушу еще в конце девонского периода. Но вот с конца девонского периода, вот где-то здесь сейчас поищем, где у нас конец девона, вот с конца девонского периода и до, грубо говоря, на протяжении там 30 миллионов лет, да, то есть до такого более позднего, раннего каменноугольного периода, неизвестно ни одной находки древних наземных животных. То есть они куда-то вообще пропали от палеонтологов и тщательно скрываются. И поэтому ученым совершенно непонятно, как вот древнейшие существа, похожие на какую-то непонятную лягушку хвостатую, стали превращаться уже в каких-то ящериц или еще в кого-то. Потому что находок нет совсем. Вот такую штуку без находок назвали провалом Ромера. Ну, собственно говоря, впервые ученый Ромер его открыл. А после этого провала уже находок много, но уже животные выглядят достаточно прогрессивно. То есть явно они уже там умудрились себе наэволюционировать и стать такими крутыми ребятами. Вот, например, даже те же земноводные, то есть существа, у которых голая кожа мокренькая такая, которые икру откладывают, они уже стали достаточно крупными и достаточно суровыми ребятами. Вот, например, перед вами лабиринтодонт, полюбуйтесь. Назвали его лабиринтодонт из-за строения зубов. Лабиринтозубый, так это переводится. И действительно, если мы распилим зуб, то мы увидим вот такой вот очаровательный лабиринт из эмали. То есть зуб очень сложно устроенный. Но строение зуба, это, конечно, прикольно, а еще прикольнее, как они выглядели. Выглядели они как такие огромные, в основном, хвостатые лягушки. Но при этом некоторые были буквально огромные, там 5 метров длиной, например. Да? То есть это уже практически крокодилы, я бы сказал, по размеру-то. Но в отличие от крокодилов, у них были лапки покороче в основном, а мордашка побольше. И некоторые предполагают, ученые, что они вели себя как живые капканы. Лежали где-нибудь на дне, раскрывали свою огромную пасть и ждали, пока какая-нибудь вкусняшка заплывет к ним в пасть. Но, впрочем, может быть, некоторые, те, у кого хвост побольше, более активными хищниками, могли свою жертву спокойно ловить. Были и вот такие ребята, а это уже не живые капканы. Некоторые из них похожи на какую-нибудь червягу или даже на змею. Некоторые похожи на современную саламандру. А некоторые похожи на живой бумеранг. Но были и такие. И, по всей видимости, они охотились на каких-то маленьких рачков, а некоторые, может быть, даже на рыбок. Представляете, такие странные существа. Вот еще один. Кстати говоря, есть версия, что вот как раз его форма вот этого диплокаулуса, такая странная, похоже, с головой бумерангом, это было приспособление для того, чтобы спрятаться от каких-нибудь хищников или затаиться, чтобы добыча его не заметила. И, возможно, он был окрашен вот так, как показано здесь, и прикидывался папоротником. Ну, конечно, проверить это довольно сложно, к сожалению. Вот его окраска пока нам неизвестна. Но эволюция шла своим чередом, и некоторые существа стали превращаться в рептилий, то есть ящериц, ну и в будущем в динозавров тоже. А некоторые пошли по пути превращения в зверюшек, ну или звероящеров для начала. Но и у звероящеров, и у настоящих ящериц, и у динозавров был какой-то общий дедушка. И считается, что последним общим дедушком было существо под названием рептилиоморф. И вот здесь как раз некоторые рептилиоморфы показаны. То есть это что-то среднее между лягушкой, грубо говоря, и ящерицей. Но они были разные, их было очень много. Но, пожалуй, что самым главным таким кандидатом названия дедули всех ящериц, крокодилов, там, не знаю, мышей, жирафов и слонов являются либо карпинский азавр, либо диадект. Ну вот, полюбуйтесь, например, на диадекта поближе. Возможно, так выглядел когда-то и наш прапрадедушка. Ну, сейчас я быстренько пройдусь по черепам разных животных, чтобы показать, как менялись очень сильно черепа у разных животных. Почему быстренько? Ну, потому что я эту картинку показывал уже неоднократно, и если вы со мной путешествуете уже не в первый раз, то вы эти картинки хорошо видели. Но на всякий случай, если вдруг кто-то к нам присоединился только сейчас, я все-таки еще разочек повторю информацию. Итак, у разных живых существ очень разные черепа в зависимости от строения их черепа. Ну, например, есть черепа очень простые, у которых отверстие глазница, отверстие ноздря, ну и, собственно говоря, там вырезка для ушей. Все. Этот череп называется анапсидный, то есть в нем нет никаких дополнительных отверстий. Такие черепа были у многих древних живых существ, ну и в основном как раз каменноугольного периода, ну и вот так вот они примерно выглядели. Вот, два глаза, две ноздри, и все очень просто. Но постепенно, и вот как раз в каменноугольном периоде это началось, начали появляться дополнительные отверстия, которые позволяли черепу стать чуть-чуть полегче, которые давали новую площадочку для крепления мощных мышц челюстей. Если вы челюстью пошевелите, то вы как раз почувствуете эти самые мышцы. Вот, они у нас ведут к нашим скулам. А скула — это как раз и есть небольшая такая дуга, сформировавшаяся вокруг отверстия. Вот. И эти черепа с отверстиями стали очень разнообразными. Некоторые дырочку, вот такое отверстие сделали сверху, это черепа евреапсидные. Вот, например, такие черепа будут в будущем у плезиозавров, но это будет попозже, пока что таких нет. Вот такие черепа уже появились у некоторых живых существ в каменноугольном периоде. Черепа синапсидные, вот у нас такие же. Вот. Это, соответственно, черепа звероящеров и, собственно, настоящих зверей. Вот видите глаз, и за ним отверстие, височное окно. Ну и, наконец, диапсидные черепа. Это черепа с двумя дырочками. Такие черепа у ящериц, крокодилов, динозавров и так далее. И так как предки ящериц в каменноугольном периоде появились, то и появились существа, у которых уже было два отверстия за глазницей. Ну, вот еще один слайд, чтобы хорошенечко разобраться. Какие пути были развития разных животных? Итак, когда-то у всех был общий прадедушка-лягушка, а потом некоторые пошли по пути звероящеров или синапсид, и в дальнейшем стали млекопитающими, а другие живые существа пошли по пути ящериц, крокодилов, динозавров и птиц. Соответственно, звероящеры, и млекопитающие, они все наши братья, они нам бро. Ну, а вот динозавры и прочие, они нам не бро. Вот давайте разбираться, значит, какие есть особенности у наших бро и у наших не бро, чтобы их сразу отличить. Ну, у млекопитающих, у настоящих, у них одно отверстие за глазницей. Это мы уже только что выяснили. У них потихонечку становятся разные зубки. Действительно, наши резцы, наши клыки и наши коренные зубы очень сильно отличаются. Но это будет уже происходить в следующем, пермском периоде. В каменноугольном периоде мы этого еще не увидим. У млекопитающих нету роговой чешуи, а вот у всяких там этих ящериц и прочих у них сверху есть роговая чешуя. Даже у птиц, которые являются потомки динозавров, тоже роговая чешуя есть на лапках. Вот возьмите куриную лапку и убедитесь в этом. Что там еще интересного? Ну, много всего интересного. Ну, я думаю, что вы это еще и сами знаете. Поэтому давайте-ка лучше посмотрим на самые важные части. Например, на размножение. Ведь разные живые организмы совсем по-разному стали размножаться. И вот как раз в каменноугольном периоде впервые такой процесс перехода размножения произошел. Очень-очень важный и существенный. Если до этого все наземные живые существа, все всякие там родственники лягушек, там всевозможные эти, как их зовут там, лабиринтодонты и прочее, они откладывали икру. Что такое икра? Икра – это, собственно, зародыш и вот какое-то питательное вещество, которое он может покушать, пока он будет расти, прежде чем вылупиться из икринки. У нее тоненькая оболочка, ей надо быть в воде или где-то, как минимум, в очень влажной почве. И штука эта не очень удобная, если ты хочешь уйти подальше от воды, например, куда-нибудь в пустыню. Другое дело – яйцо. У яйца есть особая водная оболочка. Она вот называется она амнион, вот она. То есть зародыш тут плавает буквально в воде. Есть желток, который зародышу будет кормить. Есть еще и особая воздушная оболочка, чтобы зародышу было хорошо дышать. И, конечно же, снаружи надежная скорлупа, которая будет защищать в том числе от высыхания зародыша. Яйцо – штука прогрессивная. И именно в каменноугольном периоде живые организмы изобретают яйцо. И это было гениальным совершенно прорывом. Ведь теперь, обладая яйцом, можно было уже уходить от воды и в не возвращаться, даже когда захочешь отложить яйцо. Вот чтобы икру отложить, надо было возвращаться к воде. А яйцо можно отложить даже где-нибудь в очень сухом месте. И там зародыш все равно не погибнет, он будет себя прекрасно чувствовать. Таким образом, живые существа окончательно покинули воду и стали совершенно независимыми. Ну, а еще им в этой независимости помогла их кожа. Наши предки стали кожу увлажнять благодаря поту и сальным железам. Покрылись мощной роговой чешуей, которая настолько действительно мощная, что высохнуть невозможно. Ну вот, собственно, самое первое существо, как считают, которое научилось откладывать яйцо. Вот. Так как у яйца есть амниотическая оболочка, амнион, то есть водная оболочка, то всех живых существ, которые научились далеко уходить от воды, называют амниотами. Ну, а от него дальше пошли, собственно, рептилии всевозможные, ящерицы, динозавры и уже, собственно, наши родственники. Вот это дедулечки уже динозавров и ящериц, деланомы всевозможные. Вот они, симпатяшки. Вот, правда, у него еще, видите, пока нету двух отверстий в черепе, но он скоро исправится, не волнуйтесь. Вот, ну и дальше пойдет эволюционировать себе, пойдет, и уже в каменноугольном периоде их станет очень много всяких разных. Вот еще один. Да, давайте еще на одного посмотрим. Ну, он тоже на ящерицу похож. Чего на него смотреть-то особо? Вот. Кстати говоря, считалось долгое время, что вот эти все самые первые живые существа, они ползали, вот как на этой картинке показано, волоча брюхо по земле. Но в прошлом году удалось найти очень хорошую... Нет, неправильно говорю. Не найти. Удалось очень тщательно изучить хороший скелет и выяснить, что даже самые-самые первые амниоты, то есть вот эти похожие на ящериц существа, уже ходили, гордо приподняв брюхо над землей, как крокодилы и кайманы. Видите? Вот она находка, которую удалось тщательно изучить. Называется Арабатес. В принципе, этот скелет известен уже довольно давно, но вот в прошлом году его изучили очень детально. Для того, чтобы проверить, как он ходил в начале посмотрели, куда крепились мышцы, затем построили модель на компьютере и отправили его шлепать, а потом даже построили робота и отправили его тоже ходить. И оказалось, что этот робот шлепает вполне себе бодренько, приподняв брюхо над землей. Вот. А также, видимо, ходили наши далекие предки каменноугольного периода, ну а также предки всяких ящериц. Давайте уже к нашим предкам перейдем, да, которых называют звероящеры, зверообразные рептилии или синапсиды. Вот, соответственно, они тут всякие разные. Вот как раз самые-самые древние, самые примитивные, мы сейчас с ними познакомимся. А дальше уже все будут развиваться в пермском периоде. Ну и вот, пожалуй, что самое-самое-самое-самое-самое-самое древняя наша родня, уже относящаяся именно к синапсидам. Откуда мы это знаем? Да потому что за глазом у нее уже есть одно отверстие. Ну, а в остальном она тоже вполне себе на ящерицу похожа. Зовут такую нашу бабулечку Архиотерисом. Кроме того, появились вот такие странные существа, похожие на варанов. Их так и назвали варанопиды. Но на самом деле это вовсе не вараны, это тоже наша родня. Вот, знакомьтесь, дядя варан, варанопид, то есть. Ну, а к концу каменноугольного периода некоторые наши родственники уже стали вырастать до приличного размера. И некоторые еще и стали себя украшать. Например, на спине отращивают гигантский парус. Вот перед вами один из таких парусных наших родственников. Зовут его Эдафозавр. Ну и наше путешествие уже тихой сапой подходит к концу. Ну и прежде чем мы совсем завершим с вами наше путешествие, я хотел бы вам кое-что рассказать про некоторые полезные ископаемые, которые сформировались в каменноугольный период. Их много. А потом, если вы не против, мы посмотрим с вами маленькую такую киношку. Итак, значит, как вы помните, каменно-угольный период имеет странное название – каменно-угольный. То есть, ну, как бы вообще очевидно, что он назван в честь каменного угля. И вот вы сейчас как раз каменный уголь перед собой видите. Каменный уголь – это такая классная штука, его там добывают в большом количестве, потом сжигают там в печах, в каких-нибудь там этих теплоэлектростанциях сейчас всевозможных и так далее. Но даже если вообще невооруженным взглядом понятия не имея, откуда взялся каменный уголь, просто на него посмотреть, то видно, что он как будто похож на какое-то дерево обгоревшее. И это чистая правда. На самом деле каменный уголь сформировался в основном во время каменноугольного периода из древних лесов. Причем сформировалось его столько, что, собственно говоря, весь период так и назвали. Иногда сформировались километры каменного угля. Почему же так случилось? Почему именно в каменноугольном периоде так много оформилось каменного угля? Для этого надо понимать, как он, собственно говоря, появился. Сейчас тоже каменный уголь формируется, но происходит это следующим образом. Деревья падают в болото. В болоте они совсем сгнить и развалиться в труху не могут. Там нет бактерий, которые могли бы их съесть. Поэтому они начинают просто так тихонечко преть, разлагаться и превращаться в вещество, похожее на землю, но очень хорошо горящее. Зовут его торф. Затем торф через миллионы лет превращается в бурый уголь, а потом и в каменный уголь. И становится очень тверденьким таким, и еще лучше горит. Но это сейчас. И вначале так подумали, что, наверное, просто в каменноугольном периоде было очень влажно, жарко, дожди постоянно шли, и везде были сплошные болота. И куда бы мы с вами ни пошли, у нас бы везде бы ноги там бы тонули, мы бы чавкали бы этими сами ногами, потому что везде кругом было сплошное болотище. Сейчас вот призадумались, а вдруг причина была в другом? Почему же именно в каменноугольном периоде вот было так влажно, так много болот? Непонятно. А может быть, дело-то все не в болотах? Ведь сейчас в болотах почему уголь может сформироваться? Потому что там нет микробов в болотах, они там жить просто не могут, которые могли бы дерево съесть. А тогда в каменноугольном периоде деревья только-только появились, и может быть тогда просто не было микробов вообще в природе, тех микробов, которые могли бы съесть древесину. И поэтому, собственно говоря, у нас деревья везде, где бы они ни упали, даже посреди совершенно сухого места, они бы тоже начали превращаться в каменный уголь. Может быть такой вариант? Может. Но проверить это, к сожалению, довольно сложно. Ну а вот здесь как раз показан такой вот разрез, не очень может быть понятный, но можно здесь оценить размеры каменного угля. Вот смотрите, вот он уголь начинается, вот они вот пласты угольные, это где-то 4,5 километра. А вот он заканчивается, 5,5 километра. Ну, то есть где-то километр здесь угля есть. Да? Представляете себе, километр угля сплошняком. Копай, копай, копай, все, уголь, уголь, уголь. Страшное дело. Но не только уголь во время каменноугольного периода формировался, а еще и известнячки. Это тоже отличные горные породы, из которых можно дома строить, там всякие церкви и прочее, прочее. Ну и, конечно же, известняки сформировались из древних раковин. Они формировались в морях. Ну и еще раз напомню, что в конце каменноугольного периода у нас сформировался ледник. Причем на самом деле это был последний ледник перед долгой теплой эпохой динозавров, когда уже никаких ледников не будет. Ну а обнаружить тогда этого ледника можно очень во многих местах, даже вот посреди пустыни. Вот, например, вам Намибия, и здесь посреди Намибии вдруг ученые обнаружили вот такой странный холм каменноугольного периода. А когда к нему пригляделись, оказалось, что это бараний лоб. Очень характерная, интересная горная порода, очень интересная форма рельефа, которая формируется только в ледниках. То есть получается, что даже вот посреди пустыни в Африке можно обнаружить следы ледников каменноугольного периода. Так. Ну, собственно, я думаю, что на этом мы сейчас приостановимся. Но если вы не против, я хочу вам все-таки показать киношку. Надеюсь, что вы на меня не обидитесь за такую мою вольность.
1: А в киношке будет звук?
0: В киношке не будет звука.
1: А, иначе его нужно отдельно.
0: Вот. Ну что, киношку видно на экране? Киношку видно?
1: Видно.
0: Видно, отлично. Все, тогда поехали. Ну, собственно говоря, киношка про каменноугольный период. Вот давайте посмотрим. Она не очень большая, на 4 минутки, но зато очень красивая. Можно как раз полюбоваться на леса, деревья и посмотреть, как они все выглядели. И, конечно же, там будут самые разные гигантские насекомые и их родственники. Киношка тормозит, да? Но если совсем плохо, то тогда могу потом ссылку скинуть, чтобы все сами посмотрели. То есть не получается киношку, да? Ну, давайте-то попробуйте сейчас открыть, может быть, получится. А я ее смогу там увидеть? Сейчас, одну секундочку, технически тут у нас не сложности. Сейчас попробуем их разрешить. А, давайте я ВКонтакте скину, а то я сейчас запутаюсь тут.

Olabilir. Так, дамы и господа, я надеюсь, что все-таки киношку мне удастся вам показать. Сейчас тут у нас некоторые технические сложности. Ну а пока мы их разрешаем, я предлагаю вам уже придумывать какие-нибудь вопросы и писать их в чат. Вот, в принципе, мы себя сегодня, конечно, долго опять рассказываем, но я думаю, что 4 минуты этой киношки можно будет посмотреть. Но вы пока пишите вопросы. Я уверен, у вас их много. Как раз, пока решаем технические вопросы, вы успеете все у меня спросить.

0: А я увижу киношку, чтобы ее прокомментировать. Ага, то есть без моих комментариев, к сожалению, будет, да? А, но я, в принципе, могу параллельно ее то скажите, то когда ее запустите, я у себя-то тоже включу и попробую прокомментировать, если получится. Не, ну запускайте, вы просто скажите тогда примерно, вот, когда ее запустите, я попробую это прокомментировать синхронно. Видите, как все непросто-то, оказывается, с этими программами. Так просто киношку не покажешь. Ну, киношка хорошая, красивая. Да, я думаю, что не нужно. Ну, запускайте. Ага. Ну что, Земля
1: 358 million
0: вращается?
1: years ago, the continent.
0: Отлично. Ну вот, я надеюсь, что вы видите примерно то же, что и я. Вы видите Землю каменноугольного периода. И сейчас я очень надеюсь, что все смогут посмотреть и на леса каменноугольного периода. Кислорода, как я уже говорил, было много. Вот видите, тут показано 35%. Ну и, возможно, это приводило к тому, что вот Земля буквально парила. Но, впрочем, она парила и от того, что была очень высокая влажность. То есть вода у нас постоянно испарялась, и возможно, что из-за этого как раз кругом были болота. Ну, вот здесь, по крайней мере, показано именно так. Ну и, конечно же, в этих болотах можно было повстречать самых разных животных и насекомых. И в том числе и многоножек. И вот как раз артроплевра сейчас у меня, по крайней мере, ползет. Надеюсь, что и у вас тоже. А кругом летает огромное количество насекомых. И в первую очередь, конечно же, меганевр. Я надеюсь, что вы их уже признали. Они очень симпатичные, их здесь очень много, сразу видно, что они такие крупненькие. Ну и, собственно говоря, дальше сейчас вы их будете видеть в большом количестве. Вот. А как я уже рассказывал, во время каменноугольного периода кислорода было много. И это приводило частенько к лесным пожарам, из-за чего находят огромное количество именно таких вот обугленных пород. И сейчас вы как раз увидите, как начнется дождь. Вот уже тучи потихонечку сгущаются. И, соответственно, ударит молния, и это приведет к печальным последствиям. К тому, что у нас пол леса сгорит. Так что не пугайтесь, но многоножке вот не повезет, сразу скажу. Вот и печальный процесс гибели огромной многоножки. Но не волнуйтесь, возможно, она станет окаменелостью, и мы потом изучим. Все будет хорошо. Как говорится, что плохо для многоножки, то хорошо для палеонтолога. Ну и вот опять у нас, по крайней мере, я вижу всякие красивые эти леса, такие стоящие в болоте, такие практически мангровые заросли. Кстати говоря, вот сами мангры появятся значительно позже, но что-то похожее действительно в каменноугольном периоде уже существовало. Ну и снова красота. Кругом летают насекомые, в том числе охотятся наши меганевры. Ну, я предлагаю вам, осталась тут одна минутка, так как уже больше никаких существенных событий происходить не будет, вы тогда уже досмотрите красивые пейзажики, и потом перейдем к вашим вопросам. В принципе, мне уже можно тихонечко как-то вопросы выводить, если есть возможность. Faced with this efficient airborne predator, vegetarian insects such as Palaeodictyoptera had to keep themselves out of sight. By comparing its anatomy to modern dragonflies, we can guess at Meganeura's main physical characteristics.
1: one, it could fly over 40 miles per hour. Two, it was a sight predator. Its head was independent from the rest of its exoskeleton, so it could keep it still while flying and focus on its prey.
0: Three, it had a huge appetite. Хорошо, ждем 30 секунд. Досматривайте. Ну, а пока вы, кстати, досматриваете, я могу ответить на первый вопрос. Он как раз в тему видео отчасти, потому что первый вопрос будет и лекции по древним растениям. Ну, как вы видите, все. Ну, надеюсь, что видюшка вам понравилась. Ну, а теперь уже к вопросам, только к вопросам, только хардкор. Итак, будут лекции по древним растениям. Ну, как вы видите, я периодически пытаюсь в свои лекции растения включать. Я не знаю, насколько будет интересна лекция исключительно по растениям, но вообще я планирую лекцию по растениям, но я не могу вам сказать, как. Уже некоторая напряженочка. Вот сейчас у нас ученые против мифов уже на носу, и еще ряд некоторых интересных мероприятий. Поэтому я очень надеюсь, что я все-таки в ближайшее время смогу это сделать, но не на следующей неделе, опять же. Не на этой и не на следующей. На следующей неделе мы еще не запланировали мероприятие, но растений там точно не будет, могу сказать честно. А на этой неделе в субботу будет лекция по новостям палеонтологии. Расскажу, чего новенького открыли. Постараюсь что-нибудь про растения тоже сказать. Так, хотелось бы получить ответ от Ярослава Попова. Есть ли у него в планах лекции про растения? Ну, это я уже ответил. Так. Так, вопрос не по теме, но все же находили динозавров в Свердловской области. Я не помню. По-моему, нет. Что-то, мне кажется, в Свердловской области как-то пород соответствующего возраста наземных нет. Так что нет. Здравствуйте, Ярослав Александрович. Спасибо за лекцию. У меня вопрос, почему какой-то рептилиоморф стал звероящером, а другого стал рептилией, а мер 10 лет? В любом случае, у всех живых существ на Земле есть какой-то общий предок. То есть, если бы это был бы не рептилиоморф, а мы бы его назвали как-то по-другому, собственно говоря, так и было. У нас периодически названия их меняются. Ну, суть бы это не поменяло. Все равно когда-то было бы какое-то живое существо, которое, с одной стороны, пошло бы по пути, соответственно, рептилий, а с другой стороны, по пути зверообразных. Почему это так случилось? Ну, случайно, скорее всего. То есть изначально, возможно, например, некоторые из них стали покрываться чешуей, и это помогло им как-то защититься. А другие не стали покрываться чешуей. Зато там, не знаю, может быть, стали, например, менять немножечко походку, или же там стали немножечко изменять зубы, или же облегчать, например, череп в это время. Вот. И им этого было достаточно, потому что они далеко от воды не уходили. И, в принципе, каменноугольный период, что-то напрягаться, можно особо, в общем-то, не беспокоиться насчет того, насчет высыхания. Можно, в принципе, пока и без твердой чешуи обойтись. Ну а потом, когда время изменилось, начиная пермский период, уже пришлось как-то адаптироваться к пустыням, которые очень широко распространились. И те, у кого возникла мутация с чешуей, те прекрасно себя стали чувствовать, их стало гораздо

приспосабливаться тоже по-своему. Они стали, соответственно, выделять больше всяких там этих продуктов из кожи, больше всяких желез формировать и как-то вот таким образом адаптироваться. Ну, если кратко, скорее всего, изначально это были случайные мутации. Ну вот, и просто приспособление может быть каким-то разным местам обитания небольшим. Или же, ну вот, а потом уже чем дальше, тем больше появлялось всяких различий, и уже эти животные радикально начинали отличаться друг от друга. Так, ссылку на кино. Ну, я думаю, что можно в чат кинуть ссылку на кино, посмотрите потом. А, вот она уже есть, я вижу. Отлично. Так, антрацит тоже образовался в каменноугольный период. Смотрите, антрацит – это горная порода, которая сформировалась из угля. У нас есть несколько стадий преобразования древних растений. Вначале это как бы растение, потом торф, потом бурый уголь, потом каменный уголь, потом антрацит. Иногда, соответственно, растение доходит только до стадии бурого угля, иногда до каменного угля, иногда до антрацита. Все зависит от того, сколько времени они лежат и в каких условиях, насколько сильно их разогревает и насколько сильно их плющит. Чем они глубже погружаются на, ну, так сказать, ближе к центру Земли, грубо говоря, чем больше сверхгорных пород, тем больше давления, и тем больше у них шансов стать антрацитом. Поэтому, да, антрацит тоже формировался во время каменноугольного периода, так же, как и сам каменный уголь. Но не только. Каменный уголь еще активно формировался во время мелового периода, и, например, активно формируется сейчас. И, насколько мне известно, есть у нас, собственно говоря, и меловые антрациты тоже. Немножечко угля, правда, мало формировалось в девонском периоде, там, в пермском и так далее. Ну и возможно, что антрацит есть и такого возраста. Точных данных у меня нет, но я бы не удивился. Так. Ну, ссылки на киношку вам уже кинули. Я сегодня добрый, если вы хотите, могу сейчас еще одну ссылочку вам кинуть на еще одну киношку. Я про каменноугольный период несколько очень интересных видушек нашел. Сейчас тогда не буду дожидаться, пока все напишут ой, скиньте, сразу кину. Очень несколько симпатичных видео. Ну, она похожая на самом деле, но тоже красивая. Сейчас, одну секундочку, сейчас я вам ее тогда кину. Сейчас. Вот, а потом продолжу чтение следующего вопроса. А вы пока пишите, потому что вопросов мало, я буквально пару вопросов еще видел. Сейчас. Пам-парам-пам-пам, где же эта ссылочка? Пообещал, а теперь не вижу. Ну-ка.

Пам-пам-пам-пам-пам. Вот она, по-моему. Проверяем. Так. По-моему, это она. Сейчас. Потом-то кидаю ссылочку и читаю следующий вопрос. Да, это она точно. Тоже симпатичная. Ну, похоже. Похоже, видюшка. Так, все, значит, я кину ссылочку в ВКонтакте, попрошу тогда ее сейчас в общий форум переслать, а тем временем я продолжаю читать вопросы. Посоветуйте хорошие книги по каменноугольному периоду. Хорошие книги по каменноугольному периоду. Хорошие книги по каменноугольному периоду. Ну, знаете, вот на самом деле, к великому сожалению, но каких-то научно-популярных книжек конкретно по каменноугольному периоду мне неизвестно. Есть как бы много, в принципе, хороших книжек по палеонтологии. Огромное количество, понятное дело, про динозавров, кое-что про звероящеров есть, про вот более поздние эпохи всяких мамонтов и прочих. А вот про каменноугольный период так особо вот подробно ничего нету, только в общей куче. Увы и ах. Когда вы будете вести экскурсии в Дарвиновском музее? Я, к сожалению, на этот вопрос однозначно ответить сейчас не могу. Это все зависит от того, как говорится, наше правительство скажет. Пока что музей уже открыт с сегодняшнего дня. Я вот пока тунеядствую, а в принципе уже в музей попасть можно. Вот. И пока что экскурсии запрещены. Ждем, когда разрешат. Как разрешат, так сразу буду. Иглы морского ежа, найденные в Филевском парке, могут считаться ценной находкой или нет? Они в каменноугольном периоде обитали. Иглы морского ежа, найденные в Филевском парке, имеют возраст юрский. Ну, они не то чтобы очень редкие, но не то чтобы очень частые. В общем, нормальная такая находка для любителей, для любительской коллекции отличная. Для музея большой ценности не представляет, потому что музеев, по крайней мере, в нашем таких уже много. Ну, как-то так. В принципе, ничего. Вот у меня, например, дома тут иголок морских ежей из Филевского парка нет. Хочу себе таких нарыть. Так что радуйтесь, у вас есть. У меня пока нету. Но это еще раз юрский период. Можете сказать, какие есть интересные фильмы про каменноугольный период? Пожалуйста. Ну, вот отдельные видюшки симпатичные про каменноугольный период я встречал, вот такие вот коротенькие. Ну, вроде той, что я вам скинул, даже тех двух, которых я вам скинул. А вот такого вот прям вот целого фильма про каменноугольный период, опять же, увы и ах, не встречал. Я знаю, что есть вот упомянутый уже мной фильм «Прогулки с монстрами. Жизнь до динозавров», но там как бы вообще про весь Палеозой. То есть там с Кембрийского периода и до Пермского. Но если вдруг его кто-то не видел, обязательно посмотрите, очень хороший. Но больше чего-то так вот сходу ничего в голову не приходит. А из-за чего было так много кислорода в каменноугольном периоде? На самом деле вопрос непростой, и на него однозначного ответа, вот такого прям стопроцентного, по-моему, до сих пор никто так и не дал. Но некоторые, конечно же, мысли есть. Ну, первое, что самое логичное пришло в голову всем умным, разумным ученым, это что в каменноугольном периоде у нас впервые сформировались леса. Ура-ура, раз много лесов, значит, вот кислород-то и повалил жизнерадостно. Ну и, в принципе, вроде бы казалось все логично, пока не стали изучать современный мир. И не выяснили, что на самом деле леса у нас дают просто ничтожное совершенно количество кислорода. И больше того, весь тот кислород, который они дают, они сами же и поглощают. Все животины, которые там обитают, они его и вдыхают обратно. И, кстати, растения в том числе. Вот. А основными легкими планетами являются у нас болота. Это раз. А второе, это, соответственно, океаны, в которых огромное количество всяких водорослей. Но тут-то мы с вами подбираемся ко второму важному моменту, который мог привести к большому количеству кислорода. Если все-таки правильно старая теория о том, что огромное количество каменного угля формировалось у нас благодаря тому, что кругом были сплошные болота, вот, это, в свою очередь, могло привести к тому, что у нас огромное количество кислорода действительно формировалось, потому что болота – это легкие планеты. И на самом деле, если призадуматься, даже если
каменный уголь сформировался по другой причине, то все равно формирование каменного угля могло привести к повышению кислорода. Смотрите, какая штука. У нас, когда начинает формироваться уголь, у нас углерод выходит из атмосферы. То есть у нас огромное количество формируется органики, огромное количество углерода из атмосферы изымается, и, соответственно, огромное количество кислорода выделяется. Дальше что происходит? Дальше у нас начинают все дышать, и вдыхая, кислород превращают обратно в углекислый газ и соединяют углекислый газ с углеродом. Покуда у нас все это уравновешено, у нас кислорода больше не становится и меньше не становится. Если же равновесие по какой-то причине нарушается, например, вдруг из-под земли вылезает огромное количество углерода, все его начинают тоннами есть, то кислорода потихонечку становится меньше. Потому что все начинают активно дышать и кушать этот углерод, там его перерабатывать, и, соответственно, дышать активнее и гораздо активнее дышат, чем, так сказать, выделяют кислород. Наоборот, если углерод у нас удаляется потихонечку из атмосферы и захоранивается, то у нас кислород в атмосфере становится потихонечку все больше и больше. И какова бы ни была причина, болото или не болото, но во время каменноугольного периода у нас 100% уголь накапливался, а значит уходил из атмосферы углерод. То есть он уходил в растения, растения дальше не перегнивали, не превращались обратно, собственно говоря, в газообразное состояние, в газ не возвращались, а захоранивались. Значит, углерод уходил, а кислород накапливался. Такая штука. Так. Если нашли, окаменелось в Битце. Продолжают до меня докапываться. В Битцевском парке тоже у нас выходят породы в первую очередь именно юрского периода, поэтому с большой долей вероятности мы нашли юрские породы. А вообще, каменноугольная порода у нас все-таки не столько в Москве выходит, сколько в Подмосковье. Вот в Подмосковье, и в первую очередь в карьерах, пусть действующих или заброшенных, неважно, можно обнаружить отложение каменноугольного периода. А в Москве у нас мел или юра. Кто был самым большим насекомым? Да, пожалуй, что меганевра, наверное, вполне сойдет. А, нет, не меганевра, вру. А, меганевроидес, по-моему, так его зовут. А, он жил, кстати говоря, в пермском периоде, но выглядел, собственно, примерно так же, как и меганевра, тоже гигантская стрекоза, но она была чутка побольше. Ну, собственно, все. А по насекомым больше, пожалуй, что никого не известно. А если брать членистоногих вообще, а не конкретно насекомых, Тогда, возможно, что ракоскорпион какой-нибудь. Вот. По крайней мере, какой-нибудь там джитилоптерус, по-моему, до 3 метров вырастал, считается. А почему сформировались леса? А потому что у них появилась такая возможность. Просто-напросто пока... У нас растения как бы не сразу же эволюционировали, да? Они потихонечку, так сказать, осваивали сушу, потихонечку учились выпрямляться, потихонечку совершенствовали свою механическую ткань, то есть учились стоять более прямо и крепко на земле, потихонечку совершенствовали корневую систему, обучаясь, соответственно, забираться все дальше и больше питательных веществ собирать, и потихонечку совершенствовали проводящую систему. Для того, чтобы, как говорится, доставочка у нас быстрая происходила питательных веществ и от листьев к корням, ну и минеральных солей от корня к листьям. Ну и, соответственно, покуда это все совершенствовалось, деревьев быть не могло, а как только это все достигло определенного уровня совершенства, у нас появилась возможность сформировать деревья. А это круто. Если ты дерево, ты, во-первых, можешь долго расти, и с тобой ничего не произойдет, тебе не обязательно каждый год отмирать. Во-вторых, деревом быть круто, потому что ты находишься выше всех остальных, и тебе никто не помешает жить, тебе никто свет не перегородит. Поэтому очень быстро многие растения поняли, что это круто быть деревом. Тем более, когда первые деревья появились, всем остальным стало очень грустно, потому что им света стало не хватать, их стали загораживать, и они стали стремиться быстрее стать деревом. И в итоге началась гонка, пока в итоге огромное количество самых разных растений не смогло стать деревьями, и в итоге вот за очень короткое время сформировались леса. Ну и случилось это как раз, началось в конце девонского периода, и вот окончательно уже закончилось в каменноугольном периоде. Так, были ли какие-то экологические катастрофы во время каменноугольного периода? Так, давайте вспоминать. Ну, во-первых, собственно, у нас было похолодание существенное. Я, в принципе, вам это вначале там показывал на карте. То есть у нас было оледенение протогондваны.
И это была достаточно мощная такая штука, леденение было хорошее, и, возможно, это даже привело к некоторому вымиранию, правда, не очень существенному. Вот. Ну, так, вроде бы больше масштабных особо катастроф я не припомню. Мелкие всякие вымирания были, но это так, бытовуха. Так, зачем нужна была такая чешуя древним растениям? Я не могу сказать, что она была им очень сильно нужна. Это просто была их особенность строения. Это все равно, что, там, не знаю, спросить, зачем нужна, там, не знаю, именно такая полосатая кора березы или еще чего-нибудь. То есть, ну, это просто результат, вот, естественно, отбора. Так склалось, скажем так, так получилось. Конкретно, вот все почему, там, не знаю, вот у каламитов такое странное строение. Да, почему они, у них куски ствола без листьев и мутовки с листьями растут. Просто такая особенность анатомическое растение. Каждый пошел своим путем. Так же, как и животные пошли каждый своим путем. Кто-то там стал себе чешую отращивать, а кто-то с голой кожей продолжил бегать. Так растения, у каждого была какая-то своя адаптация. Какая-то адаптация оказалась более выгодна, и они в итоге нормально так пожили хорошо и до сих пор живут. А вот какая-то оказалась какой-то менее удачной. Не могу сказать, что вот это прям было какое-то супер-пупер изобретение гениальное, и прям вот чешуя стала модной, и все стали чешуйчатыми. Просто тогда вот полуны были одними из первых крупных деревьев. И поэтому мы находим много вот таких чешуй древов. Потом, когда появились деревья попрогрессивнее, все эти полунообразные исчезли. Вопрос не по теме. А с вашими лекциями по разным периодам на канале... А что с вашими лекциями по разным периодам на канале Дарвиновского музея? Имеется в виду палеонтологический календарь. Презентация была почти полгода назад. Все вопросы к нашему монтажеру, вот, Дмитрию Ольшанскому. На самом деле, на данный момент у нас уже отснято два периода, соответственно, кембрийский и ордовикский, но они все еще находятся в процессе монтажа, увы и ах. На самом деле, конечно же, я его в какой-то степени понимаю, потому что сам вот уже книжку одну несчастную пишу на протяжении 4 месяцев, и при этом, на самом деле, вот взялся ее писать, наверное, сегодня впервые за 2 месяца, потому что очень много всяких разных дел. А музей — это вообще такое очень живой организм, очень насыщенный, там постоянно что-то происходит. Вот. А наш бедный Дмитрий, он много чем занимается, помимо монтажа видео. Он у нас и сайт ведет, он у нас и все обслуживает терминалы, которые есть в музее и так далее. А вот сейчас, когда началась там самоизоляция, он все практически стал вести эту нашу онлайн-деятельность. Поэтому работы всегда полно, и всегда что-то отвлекает от монтажа. А монтаж хочется сделать хороший. Ну вот, поэтому приходится ждать. Если у музея будет сильно много денежек, чтобы отдельного монтажера нанять, вот тогда процесс ускорится. Ну а пока вот работаем в том темпе, в котором получается. Но в конце концов, когда-нибудь весь этот палеонтологический календарь выйдет. Я в это верю, надеюсь и жду. Так. А вы говорили о недопауках, так были ли обычные, скажем так, чистокровные пауки? Да, были, и я, собственно говоря, даже показал находку самого первого паука. Вот там была такая невнятная картиночка с очень расчлененным паучком, ну, вот, и потом прорисовочка этого же очень расчлененного паучка. Вот это вот был уже нормальный паук, вполне себе. Просто тригонотарбиды, они прикольные, поэтому я про них подольше рассказал. Потому что сейчас таких нет. А обычные пауки, ну что там? Ну, появились. И с тех пор так и живут. Как раз в каменноугольном периоде самые первые были. А почему травоядные животные такие большие? Наверное, потому что растений много. Вообще, на самом деле, я не могу сказать, что травоядные животные вот прям уж такие большие. У нас как бы и хищники есть достаточно крупные. Но да, действительно, если мы посмотрим в целом на картину, которая складывается на планете Земля, чаще всего травоядные, более крупные раз, чем хищники. Вот, и именно среди травоядных есть рекордсмены. И с другой стороны, соответственно, у нас травоядных больше по количеству, чем хищников. Причина в том, что у нас есть такая штука, как экологическая пирамида. То есть, чем на более низкий трофический уровень мы опускаемся, тем у нас больше будет всяких разных живых существ, и тем крупнее они могут вырастать. То есть, например, всяких разных растений.

0: данных, они уже не про корки на конкретную карту Москвы, но ничего, вы там сориентируйтесь, там, в принципе, много карт. И ссылочку на геологическую карту Подмосковья тоже вам кинули, так что выше, любуйтесь.
1: Выше накинул на сайт.
0: Отлично. Кто был самым большим звероящером в каменноугольном периоде? Да, по-моему, как раз пресловутый эдафозавр, он в самом-самом конце каменноугольного периода появился, и он уже был там где-то метра 2-3. Крупнее никого. Всякие эти воронопиды, они мелкие относительно, там, до метра. А остальные каменноугольные, они вообще не крупные. На самом деле, конечно же, звероящеры уже в Пермском развернулись. А в каменноугольном периоде синапсиды были еще мелкие. Так что, пожалуй, эдафозавр. У меня вопросы кончились, если что. Так что я жду еще немножко. Ну, а если вопросов не будет, то на этом мы с вами-то прощаемся. В принципе, мы с вами уже сегодня долго беседуем. Ну, давайте, для чистоты эксперимента жду еще минуточку.

Ну ладно, минутка уже подходит к концу. Я тогда пока поанонсирую будущие мероприятия. Ну, а может быть, тут и вопросы подоспеют. Ну, а если нет, тогда хорошо. Значит, побежим все дружно гулять. Сейчас погода хорошая. Итак, на этой неделе я напоминаю, что у нас продолжаются динозаврики и все-все-все. И ближайшие динозаврики будут в субботу, как обычно, в 15:30. И я уже анонсировал, что в субботу я буду рассказывать о новостях палеонтологии, которые накопились за последние полгода. Много всего интересного. Но вот как раз постараюсь это вам осветить. Но это не единственное мероприятие, которое будет на этой неделе. А еще будет кое-что интересное, о чем я расскажу буквально через минуту, после того, как отвечу еще на один вопрос. Так. В самом угле можно ли найти остатки насекомых? В самом угле, честно говоря, вряд ли. В углефицированных породах, достаточно сильно углефицированных, находят, это правда. Но вот просто в угле, думаю, что нет, потому что ну, там все достаточно сильно переработано. Там можно найти какие-то следы от деятельности насекомых на отдельных фрагментах древесины, но сами насекомые сохраниться, думаю, не смогут. Ни разу не слышал о таких находках. Ну что ж, тогда продолжаю анонсы. В эту субботу, между прочим, проходит форум «Ученые против мифов», если кто вдруг не знал. Это крутая штука, я уверен, что вы о ней слышали. Если вдруг не слышали, то посмотрите, что это такое. Мероприятие классное, массовое. К сожалению, в этот раз он будет проходить онлайн, но зато больше народа сможет его спокойненько посмотреть. И я буду на этом форуме тоже выступать и буду рассказывать про пираний. Насколько они зубастые или не зубастые. Вот. Так что я очень надеюсь, что вы обязательно посмотрите динозавриков, послушаете новости палеонтологии. Может быть, если получится, послушайте еще мое выступление про пираний, а также другие выступления на ученых против мифов. Ну и, конечно же, я очень надеюсь, что у всех у вас будет отличное настроение, ведь это самое главное. Ну что же, я с вами тогда прощаюсь. Всем хорошего настроения, а сейчас все гулять. До скорых встреч!

Ему не везло ни при жизни, ни после смерти. Действительно, фавориты Екатерины принимали его просто за пустое место. Популярный психиатр дал ему диагноз «дегенерат второй степени». Неудивительно, что будущего императора Павла начали называть русским Гамлетом. Простые солдаты относились к нему хорошо. Согласие. С супруги и появилась единственная любовница Анна Лопухина. У нее был такой небольшой курносый маленький нос. Он как-то сказал: «Вы знаете, многие, наверное, хотели бы в политике поводить меня за нос, но, к сожалению, у них ничего не получится, потому что как раз носа-то у меня и нет».

Добрый день, дорогие зрители, подписчики, школьники, студенты, родители, все любители русской истории. Еще раз спасибо вам за эмоционально интересные отклики, комментарии к курсу рассказов из русской истории 18 века. Я получаю большое удовольствие, когда читаю ваши комментарии, потому что некоторые из них настоящие письма, мини-рассказы. Они бывают и познавательные, и интересные, и поучительные. И самое главное, они помогают делать наш лекционный курс лучше. Также хотел поблагодарить Российский фонд культуры, постоянный партнер нашего курса. Сегодня мы подходим к очень непростой теме. Павел I. Я все-таки имею некоторый преподавательский опыт работы со студенческой аудиторией. Около 30 лет в общей сложности. Никогда ни к одной лекции не готовился тяжелее, чем к сегодняшней нашей встрече и к началу рассказа о царствовании императора Павла I, Павла Петровича Романова. Я столько прочитал, столько перечитал, столько просмотрел, прослушал. Мне иногда кажется, что я могу, наверное, монографию научную написать об этом царствовании. Делать этого, конечно, не буду. Почему? Очень противоречивое время. Очень противоречивый персонаж. Сначала я думал, что я все уложу в такой короткий, легкий и веселый рассказ продолжительностью не более одного академического часа. Стал разбираться, не получается. Или будет все очень поверхностно, или при всем желании час 15, час 20 не уложится. Тогда я решил пойти креативно и сделать две лекции, чтобы в одной рассказать все плохое, то есть изложить каноническую историю Павла I, самодура, неврастенника, психопата, почти сумасшедшего. Или просто сумасшедшего. А потом во второй лекции сделать все наоборот, поиграть в перевертыши. И рассказать о Павле I как человеке романтичном, рыцарственном, по-своему честном, искренне стремящемся сделать жизнь своих подданных легче, в чем-то даже честнее. Все равно не получается, потому что даже эти две лекции не выстраивались. Я могу вам показать свой конспект. Это бесконечные записи красным и синим и черным на полях. Это потому, что я пытался разделить жизнь Павла I и его царствование на плюс и минус. Все равно не выстраивается. Поэтому мы пойдем с вами последовательно, в хронологическом ключе, от начала и до самой его смерти. А, собственно, с его смертью 18 век закончится, и закончится наш цикл рассказов о русской истории 18 века. И я даже не могу сказать вам, сколько это займет время. Возможно, две лекции, а может быть и три. А вот теперь, после такого долгого и товарищеского вступления, давайте перейдем, собственно, к Павлу I. Ему не везло ни при жизни, ни после смерти. Когда его отца Петра III сначала свергнут, потом убьют, Павлу будет 7 лет. И вряд ли он осознавал, что с ним происходило. Хотя именно после 7 лет у него, как у его прапрапрадеда Петра, появятся необъяснимые приступы панического страха. Он будет человеком довольно храбрым и решительным. Он будет всю свою жизнь бояться выстрелов. Человек, помешанный на войне, на воинском искусстве, на офицерской чести, будет каждый раз шарахаться, когда услышит выстрел из ружья или, не дай бог, из пушки. Это начнется с того самого момента, когда в 7 лет неожиданно ночью в его комнату войдут вооруженные офицеры, его раздетого в одной ночной рубашке вытащат из постели, укутают в какое-то одеяло и буквально под мышкой вынесут из дворца, повезут в другую часть города, ничего ему не объясняя, кроме того, что у твоего папы сейчас проблемы, в городе военный переворот, в общем, мальчик, молчи, потом все поймешь. Ложь и несправедливость сопровождали его буквально с момента рождения. Как только он появился на свет, тут же в Петербурге зациркулировали слухи о том, что на самом деле его отцом является не правнук Петра, не Петр III, любовник его матери Сергея Салтыков. Павел родится 20 сентября по старому стилю 1754 года. Запомните этот год, 1754. И пройдет буквально пара недель, как Сергея Салтыкова, блестящего аристократа и действительно фаворита Екатерины, плюс, как неудивительно, лучшего друга его отца, Петра III, отправят за границу в дипломатическую миссию, из которой он уже не вернется. Он так и будет работать при посольствах. Сначала в Швеции, потом в Германии, потом в Париже. В конце концов, следы его затеряются. С чем был связан такой неожиданный отъезд предполагаемого отца Павла? Очевидно, как раз этими слухами вокруг его возможного отцовства. Я хочу сразу сказать, об этом говорил ранее, что, конечно, это полная ерунда. Екатерина сознательно совершенно позднее в мемуарах подливала масло в огонь и рассказывала о том, что, может быть, отцом Павла не является император Петр III. Делала она это с одной простой целью –
делегитимизировать попытки занять престол со стороны ее сына Павла. Показать, что, в принципе, он не является таким уж законным наследником. В действительности достаточно посмотреть на портреты Петра III и Павла, чтобы понять, что генетика, наука точная, двух мнений быть не может. Конечно, это сын и отец. Что особенно поразительно, они не только походили друг на друга внешними характерами, но и судьба их во многом была похожей. По ходу рассказа о Павле I не раз будем к этому возвращаться, и в этом мы убедимся. Я напомню, что Екатерина не имеет никаких прав на российский престол. Одна из самых незаконных государыней в нашей истории. Это не говорит об отсутствии у нее множества великих талантов, но права ее на престол равны четко нулю. Никаких. Даже отстраняя от власти своего супруга Петра III, Екатерина шла к власти не как императрица, а как регенша. Мало кто об этом знает, но гвардейские полки на улицах Петербурга и сенат присягали не Екатерине. Они присягали наследнику Павлу Петровичу. Мать должна лишь исполнять функции регенши до момента совершеннолетия сына. Что такое совершеннолетие? Сразу подчеркну. Это у нас сейчас совершеннолетие – это 18 лет, хотя паспорт дается раньше. В советские годы паспорт получал 16 лет, сейчас, по-моему, еще раньше. В России того времени понятие совершеннолетия юридически было не установлено. Это могло быть и 15 лет, и 16, и 18. Но безусловным фактом полного юридического вступления во все права являлась женитьба. Вот если мы вспомним с вами историю Петра I, то с момента, как Петр I женится первым браком на Лопухиной, он берет власть в московском российском государстве того времени в свои руки. Вот тут-то развязка с царевной Софией и наступает. Так вот, совершеннолетие – это женитьба. До совершеннолетия власть у регенши Екатерины. Но мать не тогда, ни потом, никогда бы то ни было при жизни своей, отдавать власть своему сыну не собиралась. Неудивительно, что будущего императора Павла начали называть русским Гамлетом. Кто не помнит содержание этой великой трагедии Шекспира, перечитайте, как вы увидите в событиях середины XVIII века всех героев бессмертного произведения великого английского драматурга. Вы увидите и Гертруду, и Клавдию, и Офелию, и разного рода друзей, приятелей, и сотоварищи принца датского, ну и, конечно, его самого Гамлета, сына убитого отца, чей трон в датском королевстве оказался незаконным образом у него отобран. Всем было очевидно, что судьба театрального датского принца слишком похожа на реальную жизнь наследника русского престола. Это сходство буквально бросалось в глаза. В 1781 году Павел путешествовал по Европе со своей молодой женой. Путешествовал он, так было принято в то время, не под своим именем, а под именем графа и графини Северных и Северные. Это было очень удобно, потому что помогало избежать огромного количества ненужных протокольных обязанностей. Но все понимали, кто такой Павел, кто такая его супруга, наследники престола, будущие лорды Севера. Принимали его на самом высоком уровне. И в Вене австрийский император Иосиф, им предложили пойти в театр, показать одну из лучших, самых модных постановок того времени Венского театра «Гамлет» Шекспира. К счастью, кому-то пришло в голову, говорят исполнителю роли Гамлета, но есть много разных версий, сказать: «Вы что, с ума сошли? Вы что творите? В зале не может находиться два Гамлета одновременно. Один на сцене, а второй настоящий». Неловкость этого момента быстро была всеми понята, и спектакль заменили на что-то совершенно нейтральное. Что из себя представлял Павел I в те годы? Я приведу несколько откликов, совершенно разных. Герцен Александр. Павел I являл собой отвратительное и смехотворное зрелище коронованного Дон Кихота. Герцен мало о ком из монархов писал хорошо. Хорошо он писал в основном сам о себе, но Павла он ненавидел особенно. Долгое время самые резкие отзывы и характеристики Павла I все-таки гасила в XIX веке цензура, но потом к концу, в либеральные времена, она ослабела, и вот тут началось. Историки Сергей Платонов и Матвей Любавский до революции письменно объявляли Павла просто-напросто сумасшедшим. Причем не в переносном, а в самом прямом медицинском смысле этого слова. Человеком с диагнозом. Популярный психиатр дореволюционный Ковалевский, изучив его деяния, речи и поведение, дал ему диагноз «дегенерат второй степени». По мнению этого светила психиатрической науки, до дегенерата первой степени, то есть до тотального
сумасшедшего шизофреника все-таки Павел чуть-чуть не дотягивал. Но вторая степень – это вот то, что нужно. Можно держать таких людей на домашнем режиме, лишь изредка одевая на них смирительную рубашку. Далее. Советская историография придерживалась примерно той же самой линии. В популярном фильме «Весна на Заречной улице», как бы для массового зрителя, доводилась следующая фраза словами учительницы из диктанта. Кавычки открываются. «В тот год, когда армии Суворова штурмовали Альпы, когда в своем холодном дворце доживал последние дни жестокий и трусливый император Павел, жестокий и трусливый». Если мы вспомним канонический фильм «Суворов», то Павел там как раз и предстает таким дегенератом определенной степени, который только и делает, что весь фильм страшно пучит глаза, надувает щеки и дико орет по любому поводу на нашего замечательного полководца и окружающих. Откуда сложилась у Павла такая незавидная репутация? Были ли какие-то другие отклики? Были ли люди, которые по-другому смотрели на него, как на человека? Воспоминания о Павле оставляли те самые дворяне, которые чувствовали себя униженными и оскорбленными в части реализации своих дворянских прав и привилегий при Павле. Других воспоминаний у нас о Павле нет. Фельдмаршал Милютин, военный историк, крупнейший военный деятель, автор воинской реформы Александра II, один из самых замечательных военных администраторов XIX века, не комментирует действия Павла как монарха, но говорит, что вот в военной части все реформы Павла были очень эффективны. По его мнению, Павел навел в управлении армией порядок. Я думаю, что послушать Дмитрия Алексеевича есть прямой резон, поскольку последний русский фельдмаршал, главный разработчик и реализатор военной реформы 1860-х годов, явно знал предмет, о котором говорит. Но я здесь обращаю ваше внимание вот еще на что. Сохранились очень интересные отзывы о Павле людей не заинтересованных, то есть не русского нобилитета, не отечественных историков, а людей, которые, казалось бы, не имеют никакой склонности не делать Павлу комплименты, не его уничижать. Это европейские наблюдатели. И в первую очередь той поры, когда Павел был человеком совершенно без власти. Находился в том странном статусе бесконечного наследника престола, которого ему в ближайшем необозримом будущем не увидеть. Это европейские наблюдатели, которые описывают путешествие Павла, как его встречали, как он себя вел, как разговаривал, как общался с людьми. Как раз во время европейского турне «Инкогнито» под именем графа Северного. Что они пишут? Я несколько обобщу все наблюдения немецких, австрийских и французских современников. Павлу на тот момент 28 лет. Никто, ни один ни разу не увидел у него ни сумасшествия, ни малейшего нервного расстройства. Совсем. Это обычный, уравновешенный, очень зрелый, здраво рассуждающий, остроумный и даже ироничный по отношению к себе человек. Он превосходно разбирается в политике. Он отлично знает современную ему литературу. Причем читает ее на языках оригиналов, французскую и немецкую. Он легко готов поддержать разговор о последних литературных новинках. И когда во Франции встречался с несколькими писателями и драматургами, то разговаривал с ними как со своими знакомцами, буквально цитируя по памяти сюжеты их произведений. Далее, он очень рассудителен, очень интересуется практическими вопросами об устройстве государства, судебной системы, армии. При этом он проявляет твердость в суждениях, и, как писал один из немецких современников, маловероятно, что кто-либо сможет этим молодым человеком когда-либо управлять. Тут звучит такой прямой намек в сторону Екатерины, поскольку, естественно, европейские наблюдатели той поры полагали, что русская императрица находится постоянно под управлением своих фаворитов. Павел человек, на их взгляд, с твердым внутренним стержнем. Павел человек очень простой в быту и в обиходе. Он прост в еде, ему нравятся простые кушанья. Он примерно семьянин, и вообще его отношения с супругой, они путешествовали вдвоем, умиляли иностранных наблюдателей. Он совершенно равнодушен к азартным играм и может легко посмеяться не только над окружающими, но и сам над собой. Например, известно, что Павел не был писаным красавцем. У него был такой небольшой курнос и маленький нос. Он как-то сказал, вы знаете, многие, наверное, хотели бы в политике поводить меня за нос, но, к сожалению, у них ничего не получится, потому что как раз носа-то у меня и нет. Ничего, что выдавало бы в Павле какие-то отрицательные черты
и, не дай бог, какую-то болезненность не было замечено никем в Европе. Подводя черту описанием Павла, я не могу не привести пример одного диссидентствующего советского историка Натана Эльдельмана. Диссидентствующего, потому что, пользуясь всеми благами популярного исторического сочинителя, писателя, профессора и так далее, он считался в советские времена таким, знаете, ну, нельзя сказать, что оппозиционным, оппозиционных у нас не было, но со своим мнением в отношении официальной исторической науки. Так вот, этот диссидентствующий Эйдельман, с одной стороны, говорил, что правление Павла – это пример непросвещенного абсолютизма, то есть противопоставлялось просвещенному абсолютизму Екатерины. А с другой стороны, с удивлением большим, обнаружил, что относились к Павлу плохо только во властной аристократической дворянской верхушке. Простые солдаты относились к нему хорошо, мелкие дворяне приветствовали политику Павла I. Чиновничество, купечество, мещанство, ну, исключая крупное петербургское чиновничество, также очень симпатизировало политике Павла. Вот этот дуализм, плохо скрываемую ненависть к нему аристократические верхушки и симпатию со стороны простого народа и среднего класса ставил думающих советских историков в тупик. Попробуем теперь разобраться, как так получилось, почему Павел казался таким противоречивым, как складывалась его жизнь, детство, юность, отношения с друзьями, семейные отношения, образование. Павел Петрович родился, как я сказал, 20 сентября 1754 года в Петербурге, в летнем дворце Елизаветы Петровны. Этот дворец стоял ровно на том же самом месте, где сейчас в Петербурге находится Михайловский замок. Уже будучи императором, Павел I распорядится снести этот летний дворец и построить на его месте образцовый, как ему нравится, дворец-средневековый рыцарский замок с мостами, рвом, с водой. Он сказал, что место, где он родился, хотел в этом месте когда-нибудь умереть. Это предсказание сбудется. Именно там он и обретет свою кончину. Рождение Павла Петровича стало, как писали тогда, долгожданным лучом света во мраке династической безнадежности. Почти 10 лет у наследника престола Петра III не было детей. А тут совершенно неожиданно появляется сын, а у императрицы Елизаветы внучатый племянник. Царская семья ликовала. Всенародным это ликование назвать трудно, но, по крайней мере, разного рода стихов, гимнов и од, тогда было модно писать оды, было создано не менее дюжины. Главным сочинителем песнопений по подобного рода поводам выступал наш великий ученый Михаил Ломоносов. Так вот, в оде на рождение его императорского высочества Павла Петровича Михаил Ломоносов писал: «Расти, расти, расти, крепися, с великим прадедом сравнися, сравнися с Петром I». Имя Павлу было дано по велению императрицы Елизаветы. Не знаю, спрашивала ли она мнение молодой Екатерины, сомневаюсь я в этом. Мать и отец от воспитания своего ребенка были отстранены. Ну, матери Павла просто забрали и показали спустя 40 дней собственного ребенка. А Петр, по-моему, так особо и не интересовался. Бабушка императрицы окружила Павла лучшими, по ее представлению, учителями. Павел должен стать новым Петром. Воспитателем ему назначили самого умного, как тогда писали, человека империи, Никиту Ивановича Панина. Паниных в истории 18 века несколько. Я обращаю ваше внимание на этого Никиту Ивановича. Ему на тот момент 40 с небольшим лет. Он крупный государственный деятель, убежденный западник, сторонник конституционной монархии, автор в будущем первого, наверное, в России письменного проекта такой предконституции. Она, конечно, нигде не будет опубликована, но будет храниться в его документах. Он возглавляет коллегию иностранных дел, то есть по современным меркам министр иностранных дел, человек глубоких энциклопедических знаний, при всем при этом совершенно поразительной внешности, характера и привычек. Такой воинствующий сибарит, страшнейший обжора, любитель женщин, любитель карточных игр. Уже к 40 годам крупно, толстый, вел очень странный образ жизни. Никита Панин никуда никогда не торопился. Екатерина II, которая его недолюбливала, говорила, что Никита Иванович, если вдруг куда-то поторопится, сразу с перепугу умрет. Но он и не торопился. Вставал не раньше 12 часов, будучи министром. Сразу выпивал огромную чашу. Ему заваривали вместо завтрака горячего шоколада. Потом туалет. Потом сразу же обед. Обед у него длился часа два. Беседы с разными людьми.
И потом сон. Сон нельзя назвать послеобеденным, потому что спать Никита Иванович отправлялся, ну, если не было каких-то срочных заданий от императрицы, часов в 6 вечера. Спал часок 2. После этого предавался карточной игре. Человек был страшно азартный. А вот часам к 11, к 12 ночи он собирал своих помощников, секретарей, сотрудников коллегии иностранных дел, и начиналась напряженная ночная работа. Подготовка документов, чтение справок, написание писем, встречи с агентами влияния, доклады сотрудников. Все это продолжалось до утра. Под утро он опять же засыпал. Работая в таком странном ритме, он умудрялся руководить всей внешней политикой Российской империи и даже воспитанием наследника Павла Петровича. Кстати, конечно, воспитывал он его не сам, он разработал программу обучения и подобрал ему толковых очень учителей из иностранцев либо офицеров. Екатерина, несмотря на то, что мало уделяла внимания воспитанию сына, тем не менее приобрела для него довольно большую библиотеку, и он увлекался идеями французских просветителей, философов, много очень читал. Любопытно то, что один из его учителей потом вспоминал, что у Павла были поразительные способности к математике. Говорил, что если бы Павел не был принужден царствовать, а пошел по научной стезе и поехал учиться в Европу, то мировая наука узнала бы второго Паскаля, либо Лейбница, яркий математический ум. При этом отношения с матерью, как ни удивительно, начитанного и умного сына не складывались. Я думаю, что в первую очередь это связано с тем, что по мере приближения своего совершеннолетия Павел все яснее и яснее намекал маме, что он готов уже приступить к выполнению обязанности императора. Он совершил большую психологическую ошибку, написал огромную записку, как должен управлять русским государством. По-моему, было ему на этот момент лет 18. И с радостью и надеждой на благословное прочтение передал ее Екатерине. Екатерина эту записку прочла внимательно. Она категорически не соответствовала представлениям самой Екатерины о том, как должен управлять русским государством. Во всем противоречила ее представлениям о прекрасном и о сути имперского развития. И, в общем, ни в 16 лет, ни в 18, ни в 21, ни под женитьбу трон она ему не передала. Воспринимала она его не как сына. Видимо, материнское чувство было в ней мало. Воспринимала его в основном как конкурента. И это усиливало, как относились к Павлу при дворе. По мере приближения совершеннолетия, в первую очередь, тот самый Никита Панин и другие дворяне начинали смотреть в сторону Павла, понимая, что мать вот-вот, может быть, отойдет, к власти придет Павел, надо с ним поддерживать отношения, ориентироваться на его взгляды. Параллельно Пугачевское восстание. Пугачев, как мы знаем с вами, ведь шел войной на имперскую самодержавную власть не с целью захватить трон. Он провозглашал всем, что он хочет поставить на трон своего любимого сына, Павла Петровича. А сам он будет ему верным слугой. Пугачев везде возил с собой портрет Павла, вешал его в избах на самом видном месте. Всегда во время застолья первый тост провозглашался за здоровье моего возлюбленного сына, императора Павла Петровича, у которого блудливая мамаша отобрала скипетр и державу. Пугачев исполнял свою роль так, как должно. В общем, все это не способствовало тому, что Екатерина хотела бы передать Павлу престол. И если обычно наследника готовили к управлению, то Павла все более и более от управления отстраняли. Екатерина все больше и больше отталкивает его от реального госуправления. В конце концов, на 29-м году жизни, после возвращения из Европы, она передаст ему в собственность маленький городок, 2000 населения, Гатчину. Павел уедет из столицы, и вот там ему будет разрешено завести те порядки, которые он хочет. Это будет маленькая крошечная гатчинская империя, игрушечная. За короткий срок Павел превратит Гатчину в образцовое дисциплинированное мини-государство, создаст там свой мини-двор, мини-администрацию, мини-армию. Потом, став императором, все то, что Павел делал в Гатчине, он будет стараться осуществить в Петербурге. Гатчинский распорядок будет такой. 5 утра подъем, вне зависимости от времени года. 6 утра – начало рабочего дня. 20:00 – все дома, в семье. Никаких ночных гулянок, никаких застолий. Боже мой, упаси, никакого блуда, никаких балов. 22 – отбой, гаснет последняя свеча, все спят. За содержание себя и своего двора Павел получал вместе с супругой 250 тысяч рублей в год. Это огромные деньги, он мог бы купаться в роскоши. Но Павел ведет очень скромный образ жизни, потому что почти все эти деньги тратятся на содержание гатчинской армии, на обучение. Поэтому денег ему все время не хватает. Екатерининские орлы создали гатчинскому войску репутацию, которой врагу не пожелаешь. Но на самом деле эта крошечная армия была
наверное, самым дисциплинированным подразделением русской армии той поры. И полученный тогда Павлом опыт ляжет он в основу всех его военных преобразований. Окончательно отстраненный Екатериной от любых государственных дел, Павел пытался хоть как-то поучаствовать в государственном устройстве. Каждый раз он просился на войну, и мама его не отпускала. Ни на первую, ни на вторую турецкую. В конце концов, когда разразились боевые действия в Финляндии, недалеко от Петербурга, она ему все-таки разрешила выехать в армию и тут же дала реляцию главнокомандующему. Не дай бог ни в коем случае Павла не допускать ни до какого принятия решений, ни до передовой. По сути, он был наблюдателем при штабе. Максимум, что она ему доверяла, это принять решение об открытии в Гатчине современного почтового отделения. Или построить там какие-нибудь небольшие кораблики и проводить по образцу своего прадеда Петра, как тот делал на Плещеевом озере, маневры в искусственных озерах Гатчине с использованием своей собственной крошечной флотилии. К сожалению, флотилия была, армия была, а вот школа государственного управления Гатчина для Павла стать не смогла. Управление государством – это искусство управляться своими сановниками, держать их в узде, побуждать их к действиям в интересах государства. Овладеть этим искусством в теории без практики невозможно. Чтобы познать этот странный мир, Павел должен был в нем жить. Должен был рядом с мамой принимать участие в заседании Государственного совета, коллегии, в принятии государственных решений, читать документы, ошибаться, выслушивать ее советы, подсказки. Екатерина была бы блестящим наставником для Павла, но не хотела. И не видела в его лице себе преемника. Несколько слов о характере, внешности и комплексах Павла Петровича. Ну, с комплексами легко, представьте себе. Просто произнесите: «Моя мама убила моего отца руками своих любовников». Или: «Моя мама украла мое наследство, захватила мой дом, мое имущество, отдала его своим любовникам, и они теперь надо мной издеваются». Неловко, да? Ну, примерно то же самое мог произносить и Павел. Действительно, фавориты Екатерины принимали его просто за пустое место. Измывались над ним всячески. Последний фаворит Екатерины, Платон Зубов, молодой индюк напыщенный, как-то раз, стоя в узком кругу, в присутствии наследника престола, рассуждал о государственных делах. Вы можете представить себе уровень этих рассуждений. Но, видимо, он что-то сказал осмысленное, потому что Павел, желая поддержать разговор, громко говорит: «Вот здесь граф Зубов совершенно прав, я тоже так считаю». На что Зубов, выдержав театральную паузу, надменно так посмотрел на невысокого Павла. Павла рост 166, у Зубова за 1,90 м. Я посмотрел на Павла. Говорит: «Да? Я что, сказал какую-то глупость, что со мной согласился этот недоумок?» Можете себе представить, что должен был переживать наследник престола. Его взрывной экспрессивный характер, его самодурство, его нетерпение, желание сделать все сразу, его максимализм – все это формировалось на протяжении долгого-долгого ожидания трона. Екатерина II последние годы своей жизни практически отойдет от дел и все перепоручит госаппарату, фавориту Зубову. Зубов не Потемкин, госаппарат будет работать из рук вон плохо, все будет разваливаться потихоньку. И, конечно, Павел будет это видеть, Павлу уже 40 лет, а он ничего не может, не имеет никакой власти, ни на что не влияет. Более того, знакомство с Павлом – это скорее минус при дворе, возможность попасть в опалу. Повсюду ходят слухи, что не сегодня, так завтра Екатерина передаст трон напрямую своему любимому внуку Александру, который воспитывался в детстве у бабушки, у которого не очень хорошие отношения с отцом, а Павел останется просто где-то там, на задворках. В таких условиях Павлу трудно было быть взвешенным и выдержанным человеком. Ну и вообще, надо сказать, что он очень плохо разбирался в людях. У него были слабо развиты способности к сопереживанию, к пониманию других людей. Его неспособность понять, кто его друг, кто враг, кто искренен, кто не искренен в отношениях, это качество станет потом для Павла смертельным. Современные психологи объясняют еще поведение Павла так называемым синдромом недолюбленности в детстве. Не буду ударяться в тонкости, особенности его характера, которые принято списывать на психопатию и неуверенность в себе, и заниженная самооценка, и постоянный страх не оправдать надежды окружающих. Все это детские подростковые комплексы, которые остались у Павла до 40 лет, потому что, собственно, до 40 лет ему не разрешали ничего, только играйся в свои игрушки в Гатчине и ни во что больше не лезь. Имея такую властную мать, которая, к тому же, до самых зрелых лет указывает, что тебе делать, это непросто. Личная жизнь у Павла складывалась не очень типично для того гламурного, галантного века, когда все было перемешано, открытые отношения, любовницы, любовники. У Павла все было по-другому. Главная задача его
с точки зрения Екатерины, было как можно быстрее произвести наследников. Поэтому, не сильно вдаваясь в чувство и переживания Павла, Екатерина сама подобрала ему, на ее взгляд, достойную, симпатичную немецкую принцессу, привезла ее в Россию, дала Павлу какой-то выбор из двух или трех сестер. Павел выбрал и влюбился без памяти. К сожалению, первый брак счастливым не был. Во-первых, любовь была односторонняя, потому что принцесса умудрилась буквально с первых же дней, а говорят, даже еще по пути в Россию, завести интригу с лучшим другом Павла Андреем Разумовским, который ее сопровождал. Вспомним историю Сергея Салтыкова и Петра III. Сергей Салтыков был в числе встречающих Екатерину и потом позже станет ее фаворитом. Но не кажется ли вам странным, что история повторяется буквально дословно? Правда, интрига эта раскрылась с Разумовским несколько позже. К сожалению, первая супруга Павла скончалась родами. От проблемы медицины того времени еще не было УЗИ. Ребенок умер в утробе матери. Это не могли обнаружить. Поэтому, когда пытались стимулировать деторождение уже с мертвым плодом, то, к сожалению, это привело к смерти и роженицы. Павел был безутешен, очень горевал, потеряв одновременно и ребенка, и любимую жену. Екатерина II проявила поразительное отсутствие деликатности. И чтобы как-то вывести своего сына из депрессии, так побыстрее, чтобы не сильно он там застревал, не придумала ничего лучше, как взять всю переписку любовную его супруги с тем самым Разумовским, лучшим другом Павла. Ну и предварительно, выслав Разумовского за границу с какой-то миссией, бросить эту переписку сыну на стол. Ну, мол, посмотри, что ты убиваешься по этой дуре. Она тебе изменяла с первого дня. Я даже не знаю, как это прокомментировать. Не в лучшую сторону это говорит о нашей Екатерине Великой. В этом она была невеликой. Вторая жена Павла тоже, разумеется, была немецкой принцессой. Тоже, разумеется, выбрала за Павла Екатерина. Опять же, с подачи Фридриха Великого, великого сводника той поры. И снова влюбчивый Павел, может быть, не с первого дня, но стерпится-сыбится, искренне полюбил свою вторую супругу. Забегая вперед, сразу скажу, что чувства их были взаимны. У них буквально каждые 2 года рождались дети. Старший сын Александр, потом Константин. Их отняли у родителей, и Екатерина забрала их себе на воспитание. Наши историки любят говорить о том, что, мол, как так? Она в очередной раз травмировала Павла, забрала детей. На самом деле, тут не надо перегибать палку, потому что по меркам того времени это, в общем-то, была норма. Дело в том, что очень редко у российской знати дети воспитывались в семье отцом и матерью с первых месяцев жизни. Нормальная абсолютно практика, когда у ребенка была кормилица, мать, знатная мать. Знатная мать, естественно, берегла фигуру, ребенка не кормила. Затем у него появлялась нянька, которая за ним ходила, как правило, не одна, если финансы позволяли. Лет с 5 у мальчика появлялся еще и дядька, который его воспитывал и был у него за место отца, как Савельичу Петруши Гринева. Ну и считалось, что залогом хорошего воспитания дворянина является постоянный круглосуточный контроль со стороны вот этих всех дядек, нянек, учителей, гувернеров. Это была статусная вещь. Если отец и мать сами занимаются своим ребенком, значит, делать нечего. Времени у них много свободного. Не заняты они, не востребованы, либо неспособны, несостоятельны. То есть денег у них нет на найм соответствующего обслуживающего персонала. Поэтому то, что Александра и Константина забрала бабка и при своем дворце организовала штат нянек, дядек, учителей и гувернеров, в этом ничего из ряда вон выходящего не было, кроме одного. Павлу для того, чтобы увидеться с собственными уже подросшими детьми, вот это поразительно, нужно было и спросить разрешение у матери, у Екатерины. Можете себе такое представить? Еду повидать сыновей. Соизвольте, матушка. Надо сказать, что Александр и Константин иногда, вопреки воле своей властной бабушки, буквально убегали из дворца и тайно встречались со своими родителями, особенно с матерью, которую они очень любили. Были ли другие женщины в жизни Павла? Трудно поверить в это, особенно понимая особенности амурно-галантного века, практически не было. До восшествия Павла на престол мы вообще не знаем, была ли у него хоть одна любовница. Скорее всего, нет. Потом у него появятся 2 женщины рядом, на которых акцентируют внимание историки, что, мол, все-таки 2 женщины рядом с Павлом были. На самом деле, 1. Потому что первая из них, Нелидова, была для него просто другом. Они были практически ровесниками. Нелидова была одной из первых воспитанниц Смольного института, вот этого замечательнейшего учреждения, созданного Екатериной. Образованнейшая, умнейшая до того времени женщина, которая много дельных вещей Павлу советовала и во многом ему помогала. Потом уже по восшествии Павла на престол она будет пользоваться огромным влиянием при дворе. Это просто боевой товарищ. Ничего романтического между ними не было никогда.
Годам к 45 у Павла появится первая и, наверное, единственная любовница, которая нам известна, фрейлина супруги Анна Лопухина. Она была, кстати, тоже девушка весьма добрая, симпатичная, но, в отличие от Нелидовой, такая глупышка, любила потанцевать, повеселиться. Павла не загружала.

все-таки не государство людей искренне преданных, от людей лицемерных. И за несколько месяцев до военного переворота самого надежного, самого доверенного и эффективного своего соратника отправил в опалу. Аракчеева в марте 1701 года рядом с Павлом не оказалось. Другие товарищи его – это братья Куракины. Вообще у Павла было мало друзей. Братья Куракины, пожалуй, одни из немногих, кто поддерживал с Павлом дружеские отношения. Это были хорошие ребята, веселые, безалаберные, не предатели, но совершенно не обладавшие большими государственными талантами. Весьма бестолковые. По приходу к власти Павел давал им самые разные поручения. Один из Куракиных служил, например, товарищем министра иностранных дел. Тогда, не как сейчас в Министерстве иностранных дел, заместителей министра огромное количество, они все люди не публичные, мы мало кого из них знаем. В те времена у министра был один товарищ, человек известный, общался напрямую с императором. Вот таким товарищем был, правильнее сказать, заместителем коллегии иностранных дел. И был князь Куракин. В 1797 году он придет к Павлу и попросится в отставку. На что Павел, рассмеявшись, скажет: «А ты разве вообще что-то делаешь? Чего тебе в отставку-то уходить? Ты и так там вроде не напрягаешься, да продолжай себе». Ну, Куракин скажет: «Нет, меня утомляет ходить на службу. Лучше ничего не делать, буду у себя в имении». Ну, Павел пожал плечами, все равно толку от его приятеля молодости мало, и отправит его в отставку. Но тоже, к сожалению, не будет Куракиных рядом с ним в марте 1801 года. И, пожалуй, еще один человек, о котором нельзя не сказать, это его секретарь, помощник Федор Растопчин. Благодаря его активности в последние дни жизни Екатерины удастся Павлу быстро взять под контроль все рычаги власти в Зимнем дворце. Федор Растопчин яркий человек, он много очень путешествовал, знал иностранные языки. Когда он познакомился с Павлом уже в зрелом возрасте, он совершенно его очаровал, стал его ближайшим помощником. Был большим франкофилом. Выступал впоследствии за союз Павла с Наполеоном из Франции. Мы помним и знаем все Растопчина как генерал-губернатора Москвы в 1712 году и как, собственно, одного из организаторов, будем придерживаться этой официальной версии, главного организатора сожжения Москвы перед вступлением туда наполеоновской армады, большого русского патриота, автора воззваний и человек, который пытался даже организовать вооруженное сопротивление и ополчение в Москве. Но тогда при Павле это был надежный товарищ. Увы, в феврале 1701 года, за месяц до дворцового переворота, он тоже поссорился с Павлом и тоже был выслан из Петербурга. В результате, кто был рядом с Павлом в марте 1801 года? Ну, только один его брадобрей Кутайсов. Последний из людей, достойных или не особо достойных упоминания. Собственно, ближайший его помощник, страшно разбогатевший на Павле, ну, о котором я впоследствии немного расскажу. Говорить сейчас о нем смысла нет, потому что государственных задач он никаких не решал. В ночь смерти Екатерины II Павел I произнесет, и эти слова его будут записаны современниками: «Я прожил 42 года, Бог уберег меня. И авось даст мне ума и сил обустроить государство, для которого он меня предназначил». Я думаю, это была не фигура речи. Павел действительно думал, что Господь берег его все эти 42 года, пока он терпеливо ждал своей очереди, ждал престола и дождался. Павел положил все свои силы на обустройство России. Как и его прадед Петр, как и отец Петр III, он воспринимал себя как слуга государства. Как человек, который должен служить России, делать все для блага государства, а все остальные его подданные должны, соответственно, служить ему. И таким образом вместе они должны делать Россию сильнее. Павел был преисполнен некого мистицизма, когда говорил о своем божественном предназначении. Он считал себя избранным, он верил в себя с детства, как, знаете, Нео из «Матрицы». И эта вера давала ему невероятной уверенности в собственных силах. Ему не нужно было каждый день доказывать свою избранность как Наполеону, каждый день добиваться каких-то побед, успехов. Он считал, что ему предначертано судьбой сделать Россию лучше, и только он один знает, как это сделать. Ну что ж, давайте до следующей нашей встречи. Я расскажу о том, что, собственно, что делал Павел для того, чтобы Россия, ведомая им, избранным, стала лучше. Какие он проводил реформы во внутренней, внешней политике, чего он добился, а чего он сделать не смог совсем. И что привело к закономерному краху всех попыток Павла улучшить жизнь своего народа, улучшить жизнь своей страны. Спасибо, до следующей встречи.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Доброй ночи, все любители животных, которые хотят послушать сегодня про паукообразных. Меня зовут Тигран Аганесов, и расскажу вам про этих замечательных животных, про которых, в общем, кому-то что-то известно, но есть представители, которые известны меньше. Итак, арахниды или паукообразные, по латыни арахниды, по-русски паукообразные, более тяжеловесно звучит. Это достаточно большая группа животных. Если сравнивать с другими животными, они находятся примерно на третьем месте после огромной группы насекомых и, в общем, тоже приличной группы моллюсков. Паукообразные возникли достаточно давно. Они появились, в принципе, примерно в одно время с насекомыми, это в девонском периоде. Но из-за того, что недавно совсем к ним стали относить еще одних древних животных, еще более древних, чем наземные паукообразные, да? Они, в общем, теперь, можно сказать, находятся, начиная с родовика. Это примерно 480 миллионов лет назад появились. Итак, к паукообразным относятся несколько отрядов. Ну, в принципе, обычно считается около 13-14, наибольшее разночтение приходится на клещей, потому что их то объединяют в отряды, то их разделяют. В общем, в данном случае, про который мы сегодня поговорим, у нас всего три отряда, хотя их часто разделяют на больше. Конечно же, самый большой отряд — это пауки. Это их около 48 тысяч видов. Они очень разнообразны, но есть и другие, соответственно, представители. Конечно же, скорпионы, даже синокос уже, в принципе, знакомые людям, но вот какие-нибудь фрины или шизониды уже более, скажем так, экзотичны. И опять же, как я говорил, совсем недавно, буквально в конце прошлого года, к паукообразным стали относить еще очень древние таких организмов, которые называются мечехвосты. Дело в том, что мечехвосты, они действительно родственники паукообразным, они относятся к хелицеровым, это такой тип, вот. Подтип. И раньше они были, конечно, отдельно, но, как я говорю, в конце прошлого года вышла статья, которая на основе молекулярного анализа стало причислять их все-таки к паукообразным. Ну, они действительно, на самом деле, очень близки, и, в принципе, это соединение выглядит вполне себе валидным. А раньше их объединяли вместе с такими древними организмами, как рак и скорпион, которых уже давно нет, к сожалению, но потом выяснилось, что они все-таки действительно различаются. Немножечко расскажу про общее строение, в принципе, паукообразных на примере того самого паука. Но, в принципе, они, в общем, похожи. Что стоит запомнить? Основные признаки — это, конечно же, четыре пары ходильных ног, в первую очередь. То есть, в отличие от тех же насекомых, там, у которых шесть, у пауков их все-таки восемь. Кроме того, есть передние вот такие отростки, называемые педипальпы, которые у разных отрядов арахнид принимают разную форму. Ну, самые известные — это, например, скорпионы, у которых это такие клешни впереди торчащие. Конечно же, наличие вот этих самых хелицер — это такая часть ротового аппарата, хотя вообще они, конечно же, гомологичны на самом деле антеннам тех же самых насекомых или ракообразных. То есть первая пара антенн вот у паукообразных превратилась почему-то в ротовые такие отростки, которыми, в общем, они помогают себе питание. Ну, тело паукообразных разделено обычно на две части. Две большие основные – это так называемая голова-грудь, то есть у них как бы слитная такая первый отдел и второй, то есть голова и грудь превратились в эту самую голова-грудь, и брюшко. У разных отрядов они в разной степени сливаются или разделяются, но в целом это вот два таких достаточно понятных отдела. Пойдем дальше. Начнем с мечехвостов. Тех самых мечехвостов, которых совсем недавно причислили к ракообразным. Они действительно, в общем, визуально от них сильно отличаются, но по многим признакам, в том числе как молекулярным, ну, как бы понятно, что похоже. Тело мечехвоста, вообще мечехвост, конечно, крупное достаточно животное, до 60 сантиметров, покрытое сверху таким мощным панцирем здоровенным. Тоже он разделен на две части. Первая часть прикрывает голова-грудь, вторая часть перекрывает брюшко. Ну и сзади торчит вот такой вот отросток, за что их, собственно, и назвали мечехвостами. Они живут в воде, в прибрежных частях, где-то до 60 метров глубины. Глубже они не встречаются. Если снизу посмотреть, вот у них тоже как раз видны все эти ходильные ноги, причем педипальпы у них тоже ходильные. И все ноги имеют вид клешней. Вот так это выглядит, когда они передвигаются. Они в определенное время выходят на поверхность, на берег, чтобы, собственно, спариваться. И самки там откладывают в песок яйца, из которых потом выходят личиночки. Сами мечехвосты достаточно медленные, но создания, которые передвигаются по дну, они вот передним своим краем таким мощным этот тыл взбаламучивают, подгребают, находят там всевозможных моллюсков, каких-то червей, немертин, в общем, прекрасно их едят. Но, к сожалению, осталось всего 4 вида, все остальные умерли давным-давно, пропали уже, потому что это в основном древняя группа. Это, в общем-то, такое живое ископаемое. И, как ни странно, когда они выходят на поверхность, их очень часто ловят и используют даже в промышленном масштабе, уничтожают, делают из них какие-то удобрения. Ну, по мне, так это вообще очень странно, конечно, таких созданий переводить на удобрения. Но, тем не менее, в Японии и в США так делают регулярно. Следующая группа, про которую мы поговорим, это синокосцы. Достаточно большая группа для паукообразных, 6,5 тысяч видов. Примерно. Синокосцев, конечно, многие видели, наверняка сталкивались постоянно, и их, конечно, очень часто путают с пауками, хотя они на самом деле не пауки, они все-таки синокосцы, это совершенно другая отдельная группа. Действительно, у них тоже есть 8 ходильных ног, как у всех паукообразных. Они с ними, с помощью них, конечно, передвигаются, так как ноги длинные очень, им, в принципе, удобно передвигаться в траве. Они являются активными хищниками. Да, видно, что у них, посмотрите, момент интересный. Брюшко и голова-грудь, они как бы примерно сливаются. Они на самом деле, ну, видно, что они разделены, но вообще они как бы, нет никаких у них тонких перешеек. Все достаточно плотно, вот такое одно компактное тело. И зачастую оно сильно бронировано, склеротизировано, и, что помогает им, в общем-то, защищаться от многих хищников. Они являются сами хищниками, подстерегающими, то есть они достаточно медленно бредут или сидят в засаде и ловят, в общем, каких-то неосторожных насекомых и мелких членистоногих. Они бывают совершенно разного вида, тропические бывают вот такие яркие. И, в общем, в основном, конечно, они полагаются в защите на свою окраску. Но вот яркие товарищи, они, конечно же, у них окраска, скорее всего, предупреждающая такая, которой они пытаются отпугивать врагов, предупреждать о своей ядовитости, может. Дело в том, что многие синокосцы, ну, может быть, и все, обладают таким неприятным запахом. Это у них такая степень защиты, наверное, самая эффективная против всевозможных животных. И они выделяют этот запах неприятный, и поэтому их на самом деле мало кто ест. Ну, хотя там скорпионы, например, прекрасно могут их есть без проблем. Но вот птицы не любят, другие какие-то животные тоже не очень любят. Синокосы бывают совершенно разного вида, не обязательно с длинными ногами, бывают достаточно короткие. Я, как говорил, сильно склеротизованные. Посмотрите, вот его очень мощные такие педипальпы, здоровенные. Обычно они все-таки поменьше, они, в общем, помогают удерживать добычу, но если в предыдущих это не, как, удерживать, так сказать, уже умерщвленную, можно сказать, добычу, то здесь, конечно же, мощные педипальпы все-таки хватают и кого-то держат посильнее. Есть вот такие совсем мощные, которых трудно проглотить, наверное, или трудно укусить. Посмотрите, какой бронированный просто танк какой-то. В общем, такие занятные создания. Следующая группа очень небольшая, но достаточно заметная. Называется телефоны. Ну, никакого отношения, разумеется, к телефонному аппарату не имеет, но тем не менее вот, называется таким образом. Зачастую это очень крупные животные. Они достигают там, 10 сантиметров. У них сзади есть такая длинная хвостовая нить. Это у них такой характерный признак. Педипальпы, видите, у них впереди такие, как боксерские перчатки какие-то такие, тоже помогают удержать добычу. Хотя, в принципе, вот как раз это свойство педипальпы основное. Вот. А у них что интересно, ходильных ног тоже 8, но точнее всего ног 8, но в качестве ходильных используется только 6, потому что передняя пара вот такая вот длинная. Она используется для того, чтобы ощупывать перед собой всевозможные, все, что есть, препятствия там и так далее. То есть вот телефон идет, когда ночью, ну, это ночные создания в основном, и ощупывает место антенн. Очень длинные такие ноги для этого используются. У них мощный такой головогрудной щит, один, вот один мощный закрывает всю головогрудь. Это тоже такой характерный признак. Ну, такие вот педипальпы. Для людей они, в общем-то, безвредные, но хотя могут, в общем, защищаться, если чувствуют какую-то опасность. В основании этого, в конце брюшка основания хвостовой нити у них есть специальные железы, которыми они выбрызгивают определенный секрет, если на них кто-то нападает. Этот секрет на 80% состоит из уксусной кислоты, очень концентрированной. И, в общем, беда тому, кому попадет в глаз. Очень неприятно будет. Но у меня жил такой телефон, и меня он, в общем, ничем не брызгал. Хотя я его, конечно, и не мучил. Вот, видно здесь хорошо, что передние ноги очень удлиненные и без коготков на лапках, то есть они как раз не цепляются, а просто ощупывают ими. Ну, вообще характерно для многих паукообразных вот такое поведение. А здесь небольшой ролик хотел показать товарищи из Unplugged, которые засняли в коротком, в замедленной съемке как раз вот то самое использование железы. Смотрите, как это выглядит интересно. Ну, тут хвостовая нить, конечно, обрезанная, к сожалению, где-то он ее потерял, но вот зато видно хорошо, как вот эти брызги, прям вот парные причем, выстреливают. Ну, такая вот защита у них есть. А следующая группа паукообразных называется шизомиды. Они очень близки к предыдущим телефоном, но отличаются тем, что у них нет вот такой длинной хвостовой нити, как у них, и том, что у них вот этот головогрудной щит на самом деле разделен на три части. То есть вот первая часть, вот вторая и третья, то есть там такие маленькие отдельные. Этим он сильно отличается, ну и размером, конечно. Шизомиды живут обычно в каких-то пещерах, прячутся, они прячутся под листьями, вот, охотятся на всяких мелких членистоногих. Ну да, про телефонов я тоже сказал, что они хищники, в общем. Вот здесь шизомиды, интересно, хорошо видно, что такая вот короткая нить, это у самца. Вот, и такая есть характерная особенность, у них задние ноги прыгательные. на манер прямокрылых, как кузнечиков, да, или саранчевых, они могут вполне себе неплохо прыгать. Такие вот забавные. Не знаю, кроме пауков, по-моему, больше никаких прыгательных паукообразных я и не припомню. А вот шизомиды такое могут делать. Ну, тоже у них есть, разумеется, педипальпы. Первая пара ног у них тоже используется для ощупывания, для осязания. Такие вот создания. Они небольшие, где-то до сантиметра, наверное, длиной. Может быть, 1,5 сантиметра, но не больше. Следующая группа маленькая, сама группа 100 видов и маленькая по размеру – это пальпиграды. Они тоже очень похожи на тех же телефонов, в принципе, родственниками являются. В принципе, они очень многим похожи. Они передние ноги используют для осязания. У них есть такая хвостовая нить, правда, у них нет вот этой вот железы, которая брызгают остальные. На хвостовой нити много-много вот таких вот есть ворсинок. С помощью них они как-то осязают то, что сзади происходит, да, опять же. Вот. Достаточно мелкие, прозрачные, совсем малюсенькие. Они до 2 мм вырастают, не больше. Живут в пещерах в основном. Или тоже в подстилке лесной. Ну, тропические области в основном. Хотя в Европе в пещерах тоже есть один, по-моему, вид. Вот. Занятно, что они, в принципе, считается, что они не являются хищниками, что они едят всевозможные водоросли мелкие, но про них очень мало, на самом деле, чего известно. По некоторым данным, что они должны, в принципе, есть каких-то совсем малюсеньких уже, может быть, клещей или других членистоногих, кого могут поймать, ну и не только членистоногих. Вот такая вот группа. Следующая группа, хоть и небольшая, но достаточно яркая, это фрины или жгутоногие пауки. Известно около 160 видов, это достаточно крупные животные, они длиной тела где-то до 5, наверное, сантиметров, но зато очень большие ноги, расставленные в стороны, и очень большие педипальпы. Посмотрите, какие они мощные, прям вот все шипастые, они действительно этими педипальпами хватают, вот эти шипы нужны для того, чтобы удерживать добычу очень активно, пока они едят. У них нет никаких защитных приспособлений, они ничем не брызгаются, поэтому они достаточно такие застенчивые животные, выходят только ночью очень аккуратно и ловят, кого могут подстеречь. А так, конечно, прячутся под корой деревьев, прячутся в пещерах. Тоже это тропическая группа. И у них, вот смотрите, почему они жгутоногими называются, потому что у них тоже передняя пара ног преобразована в такие, вот, даже не щупальца, а уже действительно как кнут какой-то, да, или вот жгут. Если у телефонов, например, там были прям точно такие вот лапки, да, длинненькие, то здесь все-таки они уже совсем похожи на какой-то кнут. Они практически плоские очень сильно, то есть вот видно, да, как сильно сжато сверху тело. Вот, это самка с задней стороны, у нее виден яйцевой мешок. Она носит, собственно, яйца с собой под брюшком, и когда вылупляются молодые фрины, они залезают ей на спину. Ну, на самом деле это очень часто встречается, у большинства арахнид такое есть, у скорпионов есть, у пауков есть, вот у фринов тоже есть. Они сидят там достаточно долго, пока не полиняют, пока не сделают первую линьку, вот они такие прозрачные, и пока еще не могут питаться. Но потом они полиняют и уже разбредутся по разным местам своим. Если в процессе до того, как они полиняли, там они свалятся, то, в принципе, мама их может вполне себе съесть. Такое тоже бывает. Фрины достаточно большие и очень популярны в содержании дома, хотя они не самые простые для этого содержания. То есть надо хорошо разбираться в этих животных, чтобы их содержать. Но, тем не менее, их многие держат, особенно Рот Деймон. Домов, точнее, вот, в зоопарке, я помню, какое-то время были. Не знаю, есть сейчас или нет, но раньше были точно. Я думаю, что в широкую известность эти пауки приобрели с выходом фильма «Гарри Поттер». по-моему, это Кубок огня, я уж не помню точно, где такого вот Фрина использовали как в качестве учебного пособия, только его увеличили значительно, но зато он был такой яркий и замечательный. Ну, правда, конечно же, его перевели как паука, ну, хотя это, конечно, не паук все-таки. Следующая группа, про которую интересная группа, о которой хотелось бы рассказать, это рецинулеи. Очень небольшой отряд, малюсенькие, в общем-то, создания до 2 миллиметров. В основном тропические и субтропические. Я их, например, сам никогда не встречал. В общем, не просто встретить. Но вот такого вида они чем-то похожи на клещей, но у них более четко разделена голова, грудь, да, и брюшко. У них тоже 8 ног, но вторая пара ног, не первая, а вторая пара ног видоизменена. Такая длинная, она используется как для ощупывания, так и для того, чтобы ловить добычу, как ни странно. Потому что педипальпы у них совсем маленькие, коротенькие и спрятаны, в общем-то, под вот таким здесь есть... капюшон, их еще называют капюшонными пауками, это в англоязычной традиции. Вот под этим капюшоном прячутся педипальпы и хелицеры, я сейчас покажу. Но здесь хорошо видно вот такие утолщенные вторая группа ног с шипами, в общем-то, которыми они могут ухватить какую-нибудь мелкую добычу, ну, тех же клещей, например. Но здесь хорошо виден этот капюшон, вот он. И, соответственно, вот это хелицеры, которые в данном случае помогают тоже добычу подносят к... это, конечно, педипальпы, вот, которые подносят добычу к хелицерам, которые вообще не видны. Хелицеры очень маленькие, раздвоенные, где-то вот там вот в конце, может быть, кончик может выступать. Рецинулеи — это интересная группа еще тем, что они... В общем, когда рождаются, личиночка имеет всего 3 пары ног, а не 4. И этим они очень похожи на клещей, потому что у клещей происходит то же самое. А у других паукообразных такого нет. Но со временем, с линьками, соответственно, очередная пара ног появляется. Но вот изначально оно только с 6 ногами. Клещи. После пауков это вторая как бы, по величине группа, и их держат разделяют на несколько отрядов. И, как я говорил, что постоянно их там то 4 отряда, то 5 бывает. Но в данном случае будут у нас 3, они будут сильно дробить. Расскажу. Вот в данном случае акариформные клещи – это самая большая группа клещей, около 32 тысяч видов. Да, входит очень большое разнообразие клещей, различающиеся многими-многими вещами. Они бывают и хищные, и паразитические, и травоядные, которые паразитируют на растениях. Очень много всевозможных видов. Есть вот такие хищные клещи, которых вы наверняка видели, краснотелковые. Часто бегают по почве. И, в общем, под опадом подземным можно встретить такие вот красные капельки крови. Они очень яркие и бархатистые. На мой взгляд, очень симпатичные животные. Но при этом для нас они, в общем-то, не опасны. Хотя есть краснотелковые клещи, которые переносят, в общем, неприятные болезни. Но те, которые встречаются вот на почве, в общем, их не стоит бояться. Они нас, в общем, и укусить-то не могут при желании. Есть большая группа клещей, называемые галлами, которые создают галлы на листьях, на побегах растений. Что такое галлы? Это вот видоизмененные какие-то разрастания ткани. Вот листья есть, да, клещ определенным образом обрабатывает эту ткань, листа, и, соответственно, вырастают какие-то вот странные такие причудливые формации. Бывают круглые, бывают вот такие вот удлиненные. Вообще галлы вызывают на самом деле не только клещи. То есть не всякий галл — это значит клещ. Галлы вызывают и многие насекомые, и клещи, и даже это не животные бывают, а какие-нибудь микозы, грибы, да, или еще кто-нибудь. Но в данном случае это вот как раз-таки галловые клещи. Выглядят они тоже очень по-разному, но вот один из вариантов можно увидеть. Достаточно удлиненный клещ, у него такие ноги с этой стороны, и там еще на самом деле спрятаны под брюшком. В общем, очень странные, да, сильно могут вредить, конечно, растениям. Тоже из вредящих растениям клещей, это так называемые паутинные клещи, те клещи, которые как раз вот создают такую паутину, они достаточно большое могут окутать прям целый весь куст, например, или какую-то небольшую веточку. Действительно путают паутины и сидят, собственно, под ней и прекрасно питаются соками этих растений, и тем самым уничтожая, в общем-то, и сильно вредя. Они очень мелкие, обычно белесые или красноватые, но, в общем, все равно их можно, в принципе, заметить невооруженным взглядом. И те, кто содержит свои сады или огороды, думают, что с ними сталкиваются. В принципе, они очень часто бывают и на в домашних декоративных растениях в квартирах. И вот если покупаете где-нибудь растения, обязательно посмотрите, потому что вот с обратной стороны сверху может быть и незаметно. Вот если лист перевернуть, с обратной стороны можно увидеть как раз такую вот эту паутину и мелкие клещи, которые там бегают. Вот такого вида зачастую бывает это обыкновенный паутинный клещ. Они, конечно, очень сильно вредят и могут уничтожать достаточно много растений. Их на самом деле много кто ест, и бороться с ними можно разными способами. Их и травят, и смывают, и натравливают на них другие организмы. Самое забавное, что вот один из основных врагов этого клеща является другой клещ из другого отряда, который является хищником. Он, в общем, лопает прекрасно этого паутинного клеща, высасывает его яйца, в общем, всячески помогает. И такие клещи хищные, они даже специально продаются, их можно купить. Называются биологические методы борьбы такие. Можно высыпать на растения, и, в общем, они помогут справиться с паутинными клещами. Другие забавные клещи, которые, с которыми, возможно, вы еще не знакомы, но они вас точно знают. Это клещ Демодекс. Считается, что он есть, ну, практически у всех людей, вообще у всех. Ну, у молодежи их может поначалу не быть, но у пожилых людей там, в районе 70 лет он точно есть обязательно. Вообще вот у любого человека 70-летнего посмотрите, они точно есть. Что это за клещ? Он живет в осиных луковицах, собственно, наших ресниц. В основном ресниц, могут и бровей, там, и других волос, но в основном это ресницы и вообще, в принципе, волосы на лице. Он ест сальные железы, питается ими и, в общем-то, все время с нами находится, практически все время. Он не обычно не опасен, то есть мы с ним научились жить уже тысячи лет, вот, но при большом развитии, при большом массовом размножении он может вызывать всевозможные угри, какие-то папулы, в общем, неприятные вещи на лице. Но просто знайте, что вот он у нас есть, и, в принципе, ничего с этим не поделаешь. Клещ Демодекс. Вот такие забавные панцирные клещи, арибатиды. У них есть, почему они панцирные называются, ну, видимо, думаю, понятно, потому что у них такое вот есть, как они, как рыцари, закованные в броню. Они в большом количестве населяют почву. Просто они очень помогают переработки почвы, в аэрации, соответственно, они там все время ползают, устраивают всевозможные ходы. Их очень-очень-очень много видов, и большую биомассу они составляют. На них много кто охотится, много кто ест, и, в общем, такие вот панцирные клещики, арибатиды. Очень неприятный клещ, относящийся тоже к кариморфным клещам, кариформным. Ну, надеюсь, с ним, конечно, в меньшей степени как-то сталкивались, но кто-то с ним сталкивался. Это чесоточный зудень, клещ, который вызывает чесотку. Собственно, он ползает в верхнем слое нашей кожи, прогрызает ходы, вызывает страшную чесотку, очень неприятную. Я с ним никогда не сталкивался. Вот на просвет он выглядит вот таким образом. Если посмотреть вот с сканирующего микроскопа, он выглядит более страшно таким, весь шипастый какой-то, да. Тем шипы направлены назад, поэтому он все время может ползти только вперед и прогрызать ходы. А передние ноги у него такие вот с присосками, задние ноги шипастые. В общем, такое создание, которое очень неприятно, если у вас поселится, конечно, и с ним надо бороться. Другие клещи, с которыми мы тоже часто встречаемся, которые в любом случае у нас есть, это клещи, которые живут в домашней пыли. Ну, те самые клещи из рекламы, где очень часто их пытаются как-то засосать и так далее. Они живут в пыли, питаются всевозможными органическими остатками, в частности, чешуйками нашей кожи, которые у нас эпидермис, да, улетает, с кожи слетает, соответственно, они их едят. Ну и вроде бы ничего, они же не на нас их съедают, но неприятная вещь то, что продукты жизнедеятельности, собственно, отходы всевозможные, да, которые они выделяют, фекалии, к сожалению, являются очень сильным аллергеном. И когда у людей происходит какая-то аллергия на пыль, как говорят, на самом деле это, конечно, не сама не пыль, не просто на частички, а в большей степени как раз-таки на выделение этих самых клещей. Вот это, к сожалению, очень неприятные такие создания, хотя вроде бы напрямую нам как-то не вредят, да, и не всем, по крайней мере. Следующий отряд – это паразитиформные клещи. Их меньше, но все равно достаточно много. Многие из них являются паразитами всевозможными тоже. Это, например, самый, наверное, известный – это Ixodes persulcatus, это таежный клещ, очень неприятный, разносчик всевозможных болезней, которого можно встретить, в общем-то, много где. Но в основном так он таежный, действительно, его в основном встречается в тайге где-то, но и в средней полосе, в общем-то, его тоже регулярно можно встретить. Переносчик энцефалита, но в наших местах, к счастью, энцефалит, конечно, в меньшей степени развит, но в той же самой тайге, пожалуйста. Таких подобных клещей несколько видов. Они все, в общем-то, достаточно похожи. Они сидят обычно на траве и ждут, когда пройдет какое-нибудь животное, ну, млекопитающее. Обычно это лесные млекопитающие, лоси, олени. Ну и, конечно же, если человек пройдет, он тоже им не поврезает. Они сидят, видите, передняя пара ног. Они, конечно, ходили, но все равно в данном случае вот они используют, сидя на траве, держат их, лоцируют движение воздуха, и, соответственно, если кто-то проходит, они вцепляются и могут, соответственно, попасть на человека. Но обычно они сидят все-таки не на сильно высокой траве, это где-то вот в районе щиколоток, но вообще могут и на достаточно там, по пояс тоже подходит трава. Но они как бы не сидят никогда наверху, вот это известная страшилка, что за шиворот упадет клещ, на самом деле не лишена какой-то настоящей опасности, потому что клещи сверху никуда не прыгают и не падают. Они сидят именно на траве, как я и говорил, и, соответственно, вцепляются. И занятно, что когда они попадают к нам на одежду, ну, на ноги, допустим, или там на обувь, они начинают ползти вверх, они никогда не ползут вниз. У них всегда такое движение только вверх. И этим можно пользоваться, соответственно, для защиты от этого клеща. Обычно что делают? Штаны заправляют в носки, а футболку или рубашку заправляют, соответственно, в штаны. Соответственно, он, когда ползет, он не может залезть под футболку, потому что она заправлена. Ему приходится ползти поверх нее. Соответственно, пока он ползет, у нас есть шанс его заметить. Вот. И таким еще интересным образом устроены определенные костюмы с ловчими карманами, такие в этих особенно сильно зараженных клещами местах. Карман просто нашивается сверху, да, вот на одежду, и просто вот он как бы такой получается свисающий. Соответственно, клещ, он залезает под него, и все, и больше он дальше никуда не лезет, и там он собирается. Откуда их можно, в общем-то, убрать, потом вытряхнуть. тоже достаточно известный клещ, это собачий клещ. Вот представитель тоже виден. Ну, на собаках наверняка много видели, он и нас, в общем-то, может кусать. Он очень сильно раздувается. Хотел показать, как это выглядит. Посмотрите, до каких размеров может раздуться клещ. Это самка, напившаяся кровью, которая, соответственно, должна отложить яйца. Ей, в общем-то, эта кровь нужна для того, чтобы сформировать яйца и спокойно их отложить. Вот тоже достаточно распространенный клещ, называется дермоцентр. По-русски это луговой клещ, который сейчас можно вполне встретить в лесу, в полях. Я вот тоже такого подцепил не так давно, но, к счастью, обошлось, он просто заметил его на одежде. Он такой пестрый, вот его хорошо можно узнать по вот этим пестринам. К паразитоморфным клещам относятся многие паразитические клещи не только для людей, которые вредны, но и для других животных. Вот в данном случае это известный клещ под названием вороа. Он известен пчеловодам, потому что он, собственно, вредит медоносной пчеле очень сильно. Туда он попал, к нашей медоносной пчеле, не так давно, потому что изначально это паразит другой пчелы, индийской. И с нее он просто в какой-то момент, где-то было пересечение ареалов, он смог перебраться на медоносную пчелу и сильно расселился. И если индийская пчела с ним может как-то справляться, то наша сама по себе не может справляться. И поэтому

Или хорошо видно, необычно. А видят ли пауки с огромными хелицерами, куда именно направлен укус, или же они промахиваются? Ну, пауки прекрасно видят, куда они направлены укус. Вообще, пауки на самом деле не так уж их хорошо видят в целом, но этого им хватает. То есть глаза, вот если да, с огромными хелицерами, давайте сейчас посмотрим еще, сильно зависит от вида. Если речь идет вот о в атипусе, например, да, где вот атипус, у него ж вот они, глаза-то на самом деле вот здесь находятся, он, в общем-то, нормально видит. И вообще многие пауки меломорфные, они еще и живут тоже в каких-то норках, они могут не глазами только пользоваться, а, допустим, выскакивать, когда кто-то вот рядом проходит, там сотрясение какое-то, выскакивает и хватает добычу. То есть они не только глазами, конечно, пользуются, они много других чувств, в общем-то, есть. Так. Почему про пауков столько суеверий? Кто-то говорит, что увидеть паука – хорошие новости, а кто-то, наоборот, надо обязательно убить. Ну, это и понятно, потому что пауки, в общем-то, внушают какое-то такое, ну, в большей части людей оно внушает скорее какую-то опасность, какое-то отвращение. Вот он сидит на этой паутине, ты проходишь, эта паутина на тебя падает. В общем-то, в целом люди пауков, конечно, не любят. А если они их не любят, то они, конечно, много-много сочиняют всяких небылиц. Вот. Ну, это как бы понятно. Тут что можно сказать про это? Что, конечно же, никакого отношения пауки не имеют ни к хорошим, ни к плохим новостям. Это уже все скорее на совести человека, который об этом думает. Но вообще, конечно, в принципе, пауки, если в целом рассматривать как группу, да, для нас они скорее полезны, если с точки зрения полезности к человеку, хотя я не люблю эту точку зрения, потому что, в общем-то, на нас свет клином не сошелся, но тем не менее, нам они, в общем-то, полезны, потому что они много ловят насекомых, которые нам вредны, которых мы не любим, кровососущих, например, в том числе. И, в общем-то, по мне так пауки скорее благо, чем нет. Вот. А, ну, в суеверии понятно, что не любят и боятся, ну, поэтому такие суеверия появляются. Да, особенно обязательно убить, это, конечно, это сильно. Убивать пауков, ну, ни за что. Ко мне часто обращаются с просьбой помочь определить паука, потому что, ну, многие люди встречаются там с тем же тарантулом, например, сталкивались. Вот у меня на участке есть тарантул. Ну, что есть и есть. Он вас не укусит, он к вам не придет просто. Вы ему не нужны. Так, чисто утилитарный вопрос. Как отвадить пауков, селиться и оплетать паутины камеры видеонаблюдения? Может, есть средство какое? Да, интересный вопрос. Но боюсь, что ничем паука особо не отвадишь. В общем-то, есть репелленты против насекомых, против клещей, но чтобы против пауков вот они как-то действовали, я такого не слышал. И, в общем, пауки будут селиться там, где есть добыча. Если на улице фонарь стоит, рядом камера, ну, для них это очень хорошее место. И то, в общем, боюсь, что их не отвадишь никак. Так, можно подробно о том, как размножаются таежные клещи. Самками напиваются крови, а дальше спасибо. Ну, как у, в общем-то, многих клещей, самка напивается кровью, а потом, соответственно, она отваливается, потому что ей человек не нужен, и откладывает яйца. Обычно это яйца в почву откладывают или на растения, то есть, ну, в зависимости от вида. И там уже рождаются молодые личиночки, которые, собственно, живут, дальше пытаются охотиться. То есть на нас они никак ничего больше откладывать не будут, но достаточно того, что они у нас, в общем-то, кровь пьют. Ну, ладно бы просто пили, тоже ничего страшного, но плохо, когда они переносят какую-нибудь гадость. Вот это гораздо хуже. Так, пауки по одному живут, а в стайке не сбиваются? Ну, вообще, конечно, живут по одному, но во-первых, когда пауки рождаются из кокона, молодые паучат, они, конечно, держатся большой толпой. Они маленькие, обычно достаточно ярко окрашены, поэтому какую-то толпу им все-таки проще обороняться, скажем так. На них никто не будет бросаться, потому что они такие яркие, кажется, что это что-то страшное. Вот. И потом они потихонечку все-таки расселяются. Хотя есть такие полусоциальные.

пауки, которые живут вместе, они плетут большие паутины, которые покрывают чуть ли не целые деревья и живут таким, как бы, скажем, семьей. Но, опять же, не сказать, что это семья полноценная или там, что это, как там, допустим, у социальных насекомых бывает. Нет, пауки все-таки они в большей степени одиночки. Так, еще кто разводит дом и чувствует ли паук привязанность к своему заводчику? Кто разводит, кто содержит пауков дома? Ну, максимум, что можно от паука ожидать, это то, что он запомнит запах человека, который с ним обращается. И то не обязательно. Вот, потому что, в принципе, запах, да, они могут запомнить. Но запомнить как, вот, как благодетеля какого-то, как, допустим, собака или кошка, такого, конечно же, нет. Его можно приучить держать на руках, то есть его брать все время, то есть он поймет, что на руках ему не страшно, не опасно. В принципе, можно приучить, но только так. А вообще, конечно же, все-таки они будут сами себе на уме, скажем так, и если что случится, и укусить-то, в общем-то, могут. Но, к счастью, подавляющее большинство пауков, птицеядов, которых вот держат дома, они, в общем-то, не опасные. И если укусят, ничего страшного не будет. Хотя есть достаточно неприятные экземпляры. Так что привязанность нет, конечно же, не чувствует. Нет у них таких чувств. Птицееды птиц едят. Вопрос. Да, это тоже известный вопрос. В общем, их назвали таким образом, потому что они, конечно, большие, очень внушительные. В принципе, да, они могут есть птиц. Это не значит, что они питаются птицами на постоянной основе, но паук вполне себе может забраться в гнездо и съесть какого-нибудь птенчика, не опелившегося, например. А так, ну, или какую-нибудь маленькую там птицу постеречь, ту же какую-нибудь колибри или нектарницу, или еще что-нибудь такое. В принципе, они могут. Но, конечно же, большинство даже птицеядов пауков, они все-таки охотятся на каких-то беспозвоночных, на каких-то, может, мелких других позвоночных, например, там, на каких-нибудь лягушек тоже такое бывает или что-нибудь. Но на постоянной основе они, конечно, птиц не едят, но могут. Как определяется, что конкретно есть ноги, учитывая, что они могут выполнять несколько функций? Хороший вопрос. Ну, в общем, это вопрос терминологии. На самом деле это все конечности. И начиная от ротовых органов частей, да, и заканчивая ходильными ногами, педипальпами, это все в принципе конечности. Такой вот термин есть, да, в биологии. Например, вот у ракообразных, у них там из всех членистоногих самое, как сказать, полный набор конечностей. То есть есть антенны, и первые, и вторые, и так далее, и мандибулы, и все-все-все, и куча-куча-куча, там 20 пар ног. Вот. Они выполняют действительно разные функции. Ну вот ходильные, обычно ногами называют ходильные какие-то, да, части. Вот. Но у паукообразных, опять же, у большинства все-таки вот именно ходильные ноги, это вот те самые 8. Они, конечно, да, могут преобразовываться, но опять же, это в зависимости от ситуации. У тех же рецинулей, допустим, не первая пара преобразовалась, а вторая пара ног. То есть в отличие от тех же телефонов, например. Вот. Или вообще у самцов на тех же рецинулей, у них вообще еще и третья пара преобразовалась, потому что они нужны там для спаривания. Это отдельная история. То есть, в принципе, это такое. Я предпочел говорить конечности, но это будет не очень, скажем так, понятно. Потому что, в принципе, конечно, это все вот, ну, ногами все-таки считают именно ходильные ноги. Так, существуют трансляции битв разных членистоногих товарищей, и не только. Как вы к этому относитесь? Да, я много раз такое видел, там и шершень против там паука, и пауки там против кого-то, там и скорпионы и так далее. Ну, я понимаю, что это не имеет смысла, в общем-то, потому что просто двух животных в стрессе спихивают друг на друга, и там кто кого победит, это все настолько глупо, потому что в одной ситуации один может победить, в другой ситуации может другой победить. И вообще, как бы я такие сравнения, конечно, не очень люблю, там кто кого съест, а вот скорпион или сальпуга. Ну, в разных условиях по-разному. Скорпион сальпугу съест, сальпуга скорпион съест, в общем-то, всякое бывает. Вот. Ну, эти видео, как бы они, ну, есть и есть, ничего страшного. В общем, кто-то
кто-то занимается такими вещами, почему бы и нет, пусть занимается. Но очень смешные, забавные. Есть, я знаю, видел тоже как цикл роликов, где человек себя всевозможными животными кусают его, жарят, то есть он там ловит скорпиона и дает ему себя ужалить, или там сальпугу дает ей палец. Тоже забавно, конечно, но опять же, это еще ни о чем не говорит. То есть это конкретный человек, его реакция, ну, бывает, что ж. Ну, просто как забавно. Не считаю ничего страшного в этом, но и ничего прям совсем интересного, скажу так. Как пауки относятся к никотину? Насекомым от него становится плохо. Ну, скорее не к никотину, скорее к дыму, в принципе, любому. Пауки, конечно, дым не любят. Вот. А вот конкретно никотин, именно сигаретный дым, то есть как влияет, я не помню, есть ли у них такие рецепторы, но, скорее всего, рецепторов к никотину именно нету. Возможно, в общем-то, тоже от этого ничего хорошего не бывает. Вот, я знаю, что насекомые, например, те же самые, они очень плохо относятся к углекислому газу. И, в общем-то, так же, как мы, может быть, не могут от него умереть. И никотин они, конечно, тоже не любят. Но паукообразные не любят, скажем так. Я думаю, что закурить можно кого угодно, в общем-то. Мы как-то целенаправленно используем пауков-клещей в хозяйстве. Выращиваем для ядов, например. Ну, для ядов, даже не для ядов, скорее для противоядия. Да, такое бывает, выращивают пауков, и особо ядовитых, типа того же каракурта, чтобы вырабатывать противоядие, специальную сыворотку, потому что ну, она как бы нужна в любом случае. Да? Для кого-то есть противоядие, для кого-то нет. А в хозяйстве, ну, например, клещей, я тоже про них рассказывал, про паутинных клещей, да, которые вредят очень сильно. И, соответственно, против них могут выращивать тех же самых клещей-хищников, которые едят именно клещей паутинных. Так что, в общем-то, да, используется в какой-то степени. Но пауки, что в большом количестве вот именно выращивались, я такого не припомню. То есть, если не для взятия яда, а там для борьбы какой-то, ну, чтобы пауков выращивали, я что-то такого не припомню. Пауки-генералисты, я уже говорил, это хищники, которые едят все подряд. И, в принципе, выпускать большое количество генералистов там на какое-нибудь поле не очень хорошо, потому что они сожрут все, что угодно. Не только то, что им нужно сожрать. Есть гораздо более эффектные вещи, эффективные точнее, вот, которых можно использовать. Там, например, есть осы-наездники, которые паразитируют на каком-то одном виде насекомых. И конкретно против этого вида их выращивают, выпускают, и они больше никого не трогают. А пауки — это неэффективно будет. Они сожрут все остальное тоже. Так. Панчин рассказывал, что козе ДНК паучью добавили, чтобы паутиновый белок из ее молока добывать. Якобы с пауков много не собрать. Неужели трудно паучью ферму сделать? Они же неприхотливые. Ну, козу проще выращивать, конечно. Мне интересно, кстати, вот это про ДНК, чтобы паутиновый белок, конкретный белок вырабатывать. Не паутину, конечно, а сам белок. Интересно. Я думаю, что, конечно же, там будет гораздо больше этого белка, чем с пауков добывать. Мне кажется, да, это более будет, конечно, более продуктивно. Потому что, ну, пауков разводить, собирать эту паутину, как ее перерабатывать, там же белков-то много, и в ней вообще не только тот, который нужно. Не знаю, мне кажется, это более эффективно, то есть, конечно же. Почему с тутового шелкопряда можно добывать шелк, а с паука нельзя? Да, кстати, вот паутина, конечно, очень прочная вещь, но из тутового шелкопряда очень легко добывать его на самом деле, потому что когда гусениц тутового шелкопряда плетет кокон, в котором она, собственно, окукливается и превращается в куколку, это используется одна нить. То есть она кокон плетет из одной нити. Вот так вот заматывает. И потом эти коконы собирают, их обычно варят в кипятке, чтобы убить, во-первых, куколок, а во-вторых, чтобы размягчить немножко, потому что это достаточно жесткие, на самом деле, эти коконы. Вот. И потом находятся
конец этой нити. Это все делается на самом деле не руками, это машинным путем можно сделать. Вот, и это просто этот кокон разматывается. И разматывается эта нить. Очень удобно, мне кажется. Просто одна единственная нить разматывается, она бывает там, ну, максимум, по-моему, до 1,5 километра длиной, то есть очень большие. Вот, и, конечно же, это очень удобно. А с паука, ну, попробуй собери, как он там вот, он эту нитку будет вырабатывать. Не будет вырабатывать, он же не одну нить выпускает, он выпускает целый пучок зачастую. И заставь его выпускать, может, он не захочет. То есть, ну, это целое дело. Если он сплел паутину, ну, как ее собирать? Это экономически совершенно невыгодно и вообще технически очень сложно представить. Я вот не знаю, я слышал, что вроде бы такое собирали, эту паутину, но, честно говоря, чтобы вот так вот в таких масштабах, ну, точно это невыгодно абсолютно. Это такая штучная вещь скорее. Вот. Так, ну вроде все с вопросами тогда. Хорошо, интересные вопросы. Мне вот интересно, да, про то, что Панчин рассказывал, надо у него почитать, что там такое. Вот, ну, надеюсь, было интересно, надеюсь, было продуктивно, вот, потому что, конечно, создания замечательные, и зачастую несправедливо обвиняемые в каких-то преступлениях. Вообще, конечно, они очень интересные и, в общем-то, паукообразные всегда с нами находятся рядом, так или иначе. Не только пауки, но и многие другие. Ну, хорошо. Мне было тоже приятно рассказать про этих животных. Самому было интересно и, да, ответить на вопросы, конечно. Тогда будем прощаться. Все, всем счастливо. Пока-пока.

Привет, это утренний отбор Дарвиновского музея. Надеюсь, вы уже обработали своих домашних питомцев от клещей. Я – да. Но о себе я тоже теперь беспокоюсь и думаю, скоро же ехать на дачу, копать грядки, гулять в лесу. А что там клещи? Опасны ли они для людей? Вообще, кто они, эти клещи? Давайте узнаем о них побольше, чтобы, так сказать, предупрежден, значит вооружен. А мы сейчас пойдем к энтомологу Тимофею Левченко, который не предупрежден о нашем визите и будет совершенно перед нами безоружен.

0: Фигдейте, Мафей.
1: Отходите. Ну, можно с любой стороны.
0: Ничего себе. Скажи, пожалуйста, клещи, они же не насекомые.
2: Да.
0: А кто
2: это? Это верно. Клещ – это клещ. Это, если уж так говорить, то насекомые относятся к неполноусым, потому что у них только одна пара усов, а клещи относятся к тем, у кого усов нет вообще. Это безусые членистоногие, у которых фактически нет челюстей. У них есть так называемые хелицеры, за что они свое название получили, с помощью которых они что-то колят. Там на конце каждой этой лапки, этой хелицеры, есть некое, значит, колющее устройство, какой-то шипик. Но клещи ушли вот в эту среду самых мелких существ, где у них нет конкуренции с насекомыми, и в результате стали более разнообразны, чем пауки, которые остались крупными, и стали эти свои хелицеры приспособлять, в том числе и для жевания уже вторично. Вот, хотя это у них жевательный аппарат есть у ряда видов, но он имеет альтернативное развитие, чем у насекомых. То есть это такие как бы две параллельные ветви, по-своему успешные. Хотя клещей описано чуть больше 50 тысяч видов, а насекомых больше миллиона видов. Но, скорее всего, просто клещи очень мало описывали, потому что они очень маленькие. Как правило, меньше миллиметра размером.
0: А какие клещи самые распространенные? С какими мы можем встречаться? Ну вот мы, например, люди, живущие в средней полосе.
2: Ну вот у нас при слове клещ в первую очередь возникает ассоциация с иксодовыми клещами, которые кусают.
0: А чем они, кстати, кусают-то, если у них нет челюстей?
2: Вот этими самыми хелицерами кусают.
0: То есть хелицерами называются такие штуки, которые работают как челюсти, но это не челюсти.
2: Да. У них есть специальный хоботок, вот, помощью которого они потом пьют кровь. Но они его...
0: Самые известные. Угу. А еще каких-то мы встречаем, не знаю об этом.
2: Еще очень распространенная тема, но сейчас подзабытая, это чесоточный клещ, который живет под кожей человека и вызывает неудобства, поэтому мы его замечаем. Но он обычно заводится вот в таких вот местах, в каких-то, вот здесь вот на руках, и большую часть жизни проводит внутри кожи, грызет ее, питается верхним слоем кожи, поэтому это не болит, просто немножко чешется. И вечерами они выходят на поверхность тела, чтобы встречаться с противоположным полом, размножаться.
0: Какой ужас, это все у людей?
2: Это все у людей, но это было до недавнего времени. Поэтому если вы моетесь вечером, вот, когда они выходят на поверхность, то несколько раз помывшись, вы от них полностью избавитесь. Поэтому сейчас это очень редкая зверушка.
0: То есть они опасны только если человек не имеет возможности помыться?
2: Да, не надо мыться утром, надо мыться вечером.
0: Очень полезный совет. А вот насчет этих, которые отпиваются и кровь пьют, они зачем это делают-то?
2: Это им нужно для еды, чтобы перелинять в следующую фазу, если это личинка, или если это самка, чтобы ей отложить яйца, самцу, чтобы найти самку. Естественно, больше всех должна выпить самка размножающаяся. Она может увеличиваться в размерах в 10 раз в результате этого питания. Если она там 3 миллиметра, допустим, она длиной, она может напиться до 3 сантиметров.
0: Сантиметров?
2: Да, сантиметров.
0: Боже.
2: Да. Ну, наши не такие рекордсмены, которые живут в средней полосе. Но там в Африке есть такие клещи. Есть такие клещи, которые могут не есть и ждать своей добычи 8-10 лет в пустыне. Сидеть и ждать, пока кто-нибудь не придет.
0: Зато
2: ну, это тоже из эксодовых клещей. И аргасовые еще клещи, близко крупное соседнее семейство. Аргасовые клещи, но это самые крупные клещи в мире, гигантские, вот эксодовые аргасовые. Они вот как раз, там некоторые виды могут и там 3,5 упиваться там до состояния.
0: Потом вот. Что с ними происходит? Вот, допустим, от Добродела напился.
2: Откладывает много яиц.
0: Куда?
2: Тысячи тут яиц разбрасывает, да? Во все стороны. Ну, клещ отваливается, соответственно, и там уже переваривает, и это, там же кровь, это же не просто жидкость, там же много чего содержится питательного. Вот из этого уже получаются те самые яйца. То есть это такой хищник, у них это изначально возникло от хищничества. Тут есть разные способы питания, как я говорил, потому что они развили разные свои эти челюсти, челюстной аппарат из вот такого простого, где практически ничего нет. Они сейчас, клещи могут, разные виды, разные группы могут есть все что угодно.
0: Да, вопрос такой, животрепещущий. Если мы хотим избавиться от клеща, советуют намазать маслом его туловище, так скажем, которое наружу торчит. Это правда, что они попой дышат? И если мы мажем маслом, то они начинают задыхаться, и поэтому вылезают и отваливаются.
2: Там есть действительно специальные дыхальца на этом, на их теле. Потому что там, ну, все сегменты у них слиты в одно у клещей. Ну, мы знаем, там у паука там есть головогрудь, брюшко там. Насекомых тоже там из 3 частей тела стоит. У клеща это как бы цельная структура. И эти дыхальца можно даже очень хорошо видеть. Ну, это я говорю про эксодовых клещей. Вот. Но он может очень долго не дышать. Ему не нужно вести там какую-то супербольшую активность. Поэтому я думаю, что это сомнительная рекомендация. Его вообще лучше как можно скорее снять, этого клеща, при его обнаружении. Потому что, во-первых, вы можете его снять до того, как он добурился до вашей крови, и тогда, если он даже будет зараженный чем-то, каким-то вирусом или бактерией, то он не нанесет вам вреда. Во-вторых, когда он уже добрался до кровеносного сосуда, чтобы заразить, необходимо, чтобы он, чтобы туда попала слюна клеща. Это тоже не всегда происходит. И можно как бы тоже опередить вот это вот. Поэтому самое лучшее, если у вас хорошая мелкая моторика, попытаться этого клеща вынуть руками. Вот, если вы сомневаетесь, особенно если это какой-то сибирский регион или там Дальний Восток, север европейской части, сдать его на проверку. Там очень высокая зараженность, чтобы не заболели вы чем-то. В средней полосе не так много. В Московской области энцефалита нет. Боррелиоз встречается в отдельных районах, там, в Шатурском, Сергиево-Посадском, Талдомском, но там зараженность низка. Вот.
0: А как его вытаскивать? Вот, говорят, там, по часовой, против часовой, как его выкручивать-то, если он уже впился?
2: Дело в том, что хоботок клеща имеет, ну, у него метод действия – это гарпун, то есть он покрыт мелкими такими зазубринами, которые, наоборот, против, значит, кожи. И второй момент, он еще впрыскивает туда такое вещество, напоминающее цемент. Раствор такой, который затвердевает и связывает этот хоботок с кожей, в которой он находится. Вот это тоже в связи с тем, что лучше вынимать пораньше, пока он не успел закрепиться. И хорошо вынимать как бы вместе с вот этим вот кожей, которая вокруг. То есть, чтобы не остался, чтобы не оставить хоботок внутри. Если просто тянуть за клеща, то есть риск,

0: Для великого.
1: Несмотря на то, что...
2: Добрый день, друзья! Поздравляю всех с успешным началом российских исследований Луны. Ну, наконец-то и мы запустили к Луне космический аппарат. Начинается удивительная гонка. К южному полюсу Луны устремились два аппарата. Индийский и российский. Кто первым сядет? Будем наблюдать.
3: Большое спасибо студии подкастов «Точка кипения Коммуна» университета МИСИС.
4: Всем мира во Вселенной. Это «Неземной подкаст», и сегодня мы с астрономом Владимиром Сурдиным обсудим миссию «Луна-25». Но и не только. Кто еще посещал Луну? Какие аппараты там побывали? Что они узнали о нашем спутнике? Обо всем этом далее в «Неземном подкасте». Владимир Георгиевич, здравствуйте.
2: Добрый день.
4: Ну, начнем, конечно, с новой российской миссии «Луна-25». Есть у нее какие-то особенности? В чем ценность?
2: Да вот в том и ценность, что это российская, первая в истории нашей современной России космическая миссия вдаль. Первый межпланетный полет. Мы давно этого не делали. Сменились инженеры, сменились технологии. Все поменялось, и наконец-то мы встроились в эту, в общем-то, уже мировую тенденцию исследовать Луну. Я на днях посмотрел в Википедии по поводу Луны, там есть замечательная таблица. Перечислены все страны, которые так или иначе исследовали Луну с помощью космических аппаратов. И, разумеется, в графе, в первой графе стоят Соединенные Штаты. Почему? У них были все исследования, которые провели советские ученые, плюс полет человека на Луну. Этого мы тогда не смогли. Ну и потом лунная гонка закончилась, американцы в ней вышли на первое место, и люди больше на Луну не летали. На втором месте мы. Но что значит второе место? Мы в этой таблице на втором месте, потому что определенного достижения у нас не было. Но если посмотреть на предыдущие достижения, полет к Луне, полет на поверхность Луны, посадка на Луну, работа на Луне и так далее, все они были нашими. Все первые достижения, спутник лунный, открытие многих лунных особенностей, Москона, я о них еще расскажу, все это было нашим. Поэтому тут в этой таблице порядок стран, это просто у кого больше номинальных достижений, но ни у кого они были более ранними, а значит, более сложными. Давай вспомним, первый полет к обратной стороне Луны, вот это меня восхищало всегда, 1959 год. 57-й спутник полетел только вокруг Земли. Первая собачка Лайка только-только еще и умерла там же на орбите. Мы еще не умели сажать на Землю космические аппараты. И вдруг 59-й год. Полет к Луне в начале года неудачный, мимо Луны, но полезный для науки. Мы узнали, что у нее нет магнитного поля и многое другое. В 59-м году полет на поверхность Луны. Удар по Луне, да, удар. Тормозить не могли, но достигли Луны. Представляешь, как раньше тогда вообще летали к планетам, ну, вот к Луне, даже к Луне, она вроде недалеко. Ну, как, 400 тысяч километров, не так уж близко. По сути, к ней кидали баскетбольный мяч. Вот как ты стоишь на площадке вдалеке от корзины, кидаешь и думаешь, ну, полетел, больше я ничего не могу сделать. Долетит, не долетит, попадет, не попадет. Первые не попадали, и наши, и американские не попадали. Но в 59-м году наш первый попал. И тогда же, вот меня это удивляет, как техника буквально месяц за месяцем достигала новых результатов. Тогда же, в 59-м году, облетели вокруг Луны, сфотографировали Луну и передали снимок на Землю. Сегодня это элементарно. Берешь iPhone или там любой смартфон, чик, и передал своему другу куда-нибудь там в Австралию, да? А тогда электронных фотоаппаратов не было. Радиопередатчики были слабые. Ориентация космического аппарата, чтобы передать, надо антенны сориентировать, надо фотоаппарат на нужное место направить. Не было системы ориентации. Ничего не было.
4: А снимки есть.
2: А снимки есть. Вот я просто восхищен этим, как инженеры из ничего смогли сделать вот такое замечательное открытие. А обратная сторона Луны очень долго волновала ученых. Надо сказать, она и сейчас волнует. Волнует, потому что обратное не похоже на видимую. У Луны как бы два отдельных полушария. Вот видимая и обратная сторона, они совершенно антиподы друг друга. Нас это не удивляет, когда мы смотрим на глобус Земли. Вот возьмите глобус Земли, покрутите его. Одно полушарие – Тихий океан. Вы там ни одного континента не увидите, несколько мелких островов. Другое полушарие – все остальные континенты. То есть два полушария Земли не похожи друг на друга.

0: Нас это не удивляет, мы привыкли к земному глобусу. А Луна нас удивила. Два полушария Луны тоже не похожи друг на друга. И мы до сих пор не знаем, почему. Эту непохожесть в 59-м году наш лунник Луна-3 впервые продемонстрировал. Я ведь ровесник той эпохи. Я хорошо помню, что когда первые спутники запускали, не говорили, не было термина «космическая ракета», «космический полет». Говорили «спутник Земли», там, «второй спутник Земли», «третий». И только когда к Луне отправили первый космический аппарат, появился термин «космическая ракета». Может быть, люди постарше помнят, что на железной дороге в поездах давали стаканы с чаем в подстаканниках, и там был выдавлен один и тот же рисунок. Половинка земного шара, и оттуда первый, второй, третий спутники в виде спутников. И ракета, летящая к Луне. Вот тогда появился термин «космическая ракета». Это правильно. Полет вокруг Земли – это недалеко, а к Луне – это все-таки по-настоящему межпланетный полет. Я, ей-богу, горжусь инженерами той эпохи. Мне очень хочется, чтобы инженеры нашей эпохи, Луна-25, тоже сработала на пятерку, на отлично. Это очень тяжело.
1: Днем мы говорим о том, как космические телескопы и корабли бороздят бескрайние просторы Вселенной. А вечером мне нравится отдохнуть с кораблями морскими. Я говорю об игре «Мир кораблей». Здесь реальные корабли первой половины 20 века. Настоящая находка для любителей игр и истории. Можно выбрать себе на вкус линкоры, авианосцы, эсминцы, крейсеры. Есть даже знаменитые на весь мир «Аврора». Можно почувствовать себя знаменитым адмиралом и пройти известную историческую кампанию. А можно даже переписать историю. Например, под моим командованием у «Варяга» все закончилось хорошо. Все корабли прорисованы первоклассно, с большим вниманием к деталям. Даже просто разглядывать их уже удовольствие. Вот, например, легендарный суперлинкор «Ямато». Высотой 17-этажный дом и длиной почти в 3 футбольных поля. Обновления выходят каждый месяц, и можно играть за новые корабли или даже нации. А еще можно играть не только одному, но и вместе с друзьями. Игра может стать дополнительным поводом для общения. Ведь мир кораблей не напряжный, долго вникать в него не надо. Освоиться можно буквально за пару игр. Мне нравится после напряженного дня выпустить пар, несколько динамичных боев перед сном — то, что надо. Хочешь — стреляй на десятки километров, хочешь — виртуозно лавируй или иди напролом. Играть в мир кораблей можно абсолютно бесплатно. И есть шанс даже просто так заполучить крутые корабли в суперконтейнерах. В общем, эта игра — отличный способ расслабиться, пообщаться и приобщиться к истории. Рекомендую от души. Ссылку оставил в описании. По ней бонусы получат как новички, так и забросившие игру на 60 и более дней. Забирайся.
0: Мне очень хочется, чтобы инженеры нашей эпохи, Луна-25, тоже сработала на пятерку, на отлично. Это очень тяжело. Это, правда, очень сложная техническая задача. Более того, они сразу взялись за самую сложную. Все предыдущие попытки летать к Луне были к экваториальной ее части. Мы выпускаем, как правило, вблизи экватора Земли наша ракета летит. Понятно почему. Чем ближе космодром к экватору, тем сильнее Земля подталкивает ракету в момент старта. Это очень удобно. Летим в плоскости экватора и подлетаем к Луне тоже недалеко от ее экватора. И не надо никаких дополнительных маневров. А сейчас-то задумали, в южное полушарие, в район Южного полюса, значит, надо плоскость орбиты поменять и в ходе полета давать дополнительные реактивные импульсы, чтобы ракета вот так вот вышла к Луне со стороны Южного полюса. Это трудно, и это настолько сложные маневры требуют, что даже направление запуска ракеты надо выбирать не абы как, а в определенной плоскости, ну, азимут определенный, то есть с космодрома надо в определенном направлении взлетать. И не знаю, многие ли видели эту новость, что накануне запуска Луны-25 были эвакуированы некоторые деревни в Сибири. Ну, запуск-то с космодрома Восточный, там у нас на Дальнем Востоке. Почему их эвакуировали? У любого космодрома есть те направления запуска, где никто не живет. Там безопасно. Ракета взлетает, 2-3 минуты летит, там первая ступень падает, еще несколько минут вторая падает. И считается, что такие вот коридоры безопасности, они гарантируют, что никому на голову не упадет. Но тут требования баллистики потребовали такой запуск, такой азимут направления запуска, что он проходил над одной деревней. Пришлось людей на время запуска отселить, ракета.
1: Теперь у нас есть новое направление.
0: Нет, они вернутся. Они вернутся
1: обратно. Кроме технических задач, которые решают инженеры, какие перед миссией стоят научные задачи? Что нового мы можем узнать о спутнике, на который мы уже прилунились в 59-м?
0: Алексей, конечно, там есть научные приборы, но я уверен, что все ждут решения только одной задачи. Перелет, мягкая посадка, начало работы. После этого можно выдохнуть и сказать, 99% успеха достигнуто. Наука – это хорошо, но сегодня мы учимся летать к Луне. Учимся, потому что 50 лет почти прошло с момента последнего нашего отечественного полета. Но если все пройдет благополучно, задача исследовать ту область, в которой никто не был, но над которой летали спутники Луны. Они не только по экваториальным, но и по полярным орбитам летают, над северным, на южном полюсе, над южным полюсом проходят. И на спутниках, особенно на одном, это хороший, такой долго играющий, уже больше 10 лет работает, спутник американский, Lunar Reconnaissance Orbiter, на нем стоит очень важный российский прибор. Это нейтронный детектор. И он специально заточен на то, чтобы нащупать слои, если так вот аккуратно сказать, легких элементов. На самом деле воды. Понятно, H2O, вода – это самый легкий элемент, водород. В общем, нащупать воду под грунтом Луны. Он может на глубину около метра, сантиметров 50-70, так сказать, увидеть наличие водяного льда. Жидкую воду никто там не ожидает. На Луне холодно. Говорят, Луна горячая, там днем обожжешь пятки. Обожжешь, да. Но это вот тоненький слой грунта, на который лучи света упали, нагрели его днем, и он там яичницу можно жарить. А вообще, если копнуть на полметра в глубину или на метр, Луна холодная. А в районе полюсов очень холодная. Там даже на экваторе минус 35 постоянно под грунтом. На экваторе минус 100 и еще больше минус. Значит, там вода может лежать, и она там лежит. Наш прибор, нейтронный детектор, его делают в Институте космических исследований в Москве. Он нащупал там воду. Потом индийский спутник, орбитальный. С посадками у индийцев не задалось. А вот орбитальный у них работал. Он подтвердил, что там есть вода. Он вроде бы даже пары, отдельные молекулы нащупал, выходящие из-под грунта. Значит, мы точно летим туда, где должен быть водяной лед. Водяной лед – это мечта любого, кто собирается на Луну. Это вода для питья, это вода для техники, это вода, расщепленная на водород и кислород. Топливо. У многих ракеты. У нас была ракета-энергия, у американцев есть водородные, у китайцев есть водородные ракеты. Это самое замечательное топливо. Если мы там на Луне будем источник топлива иметь ракетного, это вообще Луна станет космодромом для всех остальных далеких полетов. Это главная задача – нащупать водяной лед. Вторая, менее известная задача – прощупать лунную атмосферу. Казалось бы, какая атмосфера у Луны? Она там есть, но она такая разреженная, что если всю ее вокруг Луны собрать в комочек, один баллон можно, вот такой вот газовый баллон, как мы на даче водим, практически нет. Но она может быть неприятной для тех, кто в будущем видит Луну как обсерваторию. Потому что нам желательно, чтобы вообще никакой атмосферы не было. А над Луной и газы немножко летают, испаряется любое тело в космос. И пыль, к сожалению. Там такая пылевая временная атмосфера. Когда Солнце нагревает днем поверхность Луны, ультрафиолетовые солнечные лучи заряжают мелкие пылинки, отщепляют от них электроны, пылинки заряжаются положительно, и они за счет электростатического отталкивания всплывают над поверхностью Луны, и там такая тоненькая пылевая дымка висит, что тоже не очень приятно для тех, кто будет Луну, осваивать. Да, вот это как раз сейчас задача и для Луны 25, и для других посадочных и орбитальных аппаратов. Лунная атмосфера и лунный лед. Все на это сейчас заточены.
1: Владимир Георгиевич, а знаете, нас сейчас спрашивают в комментариях, и, кстати, спасибо вам за то, что задаете вопросы, как вообще готовятся выпуски неземного подкаста? Давайте чуть-чуть приоткроем эту завесу, как происходит подготовка после того, как мы уже отобрали те события вселенной, которые мы будем обсуждать.
0: Больше очевидно, да. Мы, как правило, в отборе событий основываемся на новостных лентах, на то, что сейчас вот обсуждается, это понятно. Но не было бы смысла этой передачи, если бы мы глубже не рассказывали, более научное содержание не выносили для вас. И, естественно, оно в оригинальных статьях. Оно, как правило, на английском. Кто бы ни писал, и наши, и не наши, и все в мире астрономы, и другие ученые, естественники, пишут, как правило, на английском. Мы от английских статей, я их читаю, мы их обсуждаем с коллегами, и там более точное, более глубокое содержание вот этих текущих научных новостей мы приносим к вам.
1: В наши дни хорошее знание английского языка помогает продвинуться и стать лучше практически в любой профессии. Выучить английский намного проще, когда ты общаешься с носителями языка. Рекомендую всем школу с 50-летним опытом работы. Wall Street English. Школа использует уникальный смешанный метод изучения языка. Благодаря международной учебной системе Global Teaching Community студенты Wall Street English могут посещать занятия с носителями языка из разных стран и общаться на английском. Запись на уроки доступна 22 часа в сутки. Занятия проходят онлайн. А это значит, что учиться вы можете в любом удобном месте и в любое удобное время. Персональные наставники и команда специалистов сервиса будут помогать вам на протяжении всего курса и следить, чтобы обучение было комфортным, но максимально эффективным. А по завершении курса вы получите диплом международного образца. Только в августе по ссылке в описании при покупке курса обучения в школе Wall Street English вы получите полгода обучения в подарок. Для этого введите при регистрации промокод СУРДИН. Давайте о гордости советской космонавтики поговорим, о луноходе 1 и луноходе 2. Эти аппараты, их можно видеть, ну так скажем, их почти точные копии на Земле, но вот говорят, это, наверное, вот первый вопрос, что можно их увидеть и на Луне.
0: Да, почему нельзя? Конечно, они же не маленькие. Луноходы размером вот с этот стол весят почти тонну на Земле. На Луне-то, конечно, поменьше, там сила тяжести в 6 раз меньше. Это солидные аппараты, и, казалось бы, кому такие большие роботы на Луне нужны? А они не роботы на самом деле. Они транспортные средства для космонавтов. Наша лунная программа, которую Королёв еще тогда раскручивал, но вот не успел довести до конца, предполагала, что на Луну полетит один, ну, вернее, полетят-то двое, а сядет на поверхность Луны один космонавт, и был шанс, что обратно ему трудно будет вернуться. Ну, ракета откажет. Наша ракета была небольшая, вот этот посадочная, посадочный модуль, и у нее, к сожалению, один и тот же реактивный мотор был и для посадки, и для взлета. А вообще запуск реактивного мотора, вторичный, повторный запуск, это всегда ненадежное дело. Один раз работает, но потом второй раз иногда не включается. Поэтому был шанс, что сесть-то он сядет на Луну, а как его вернуть? И предполагалось, что к нему будет послан второй такой аппарат, без человека, он сядет на Луну, но точно организовать посадку в нужное место, там, в 5 метрах от космонавта.
1: За 400 тысяч километров.
0: Ну да, попробуй прицелиться, да. И был шанс, что ему придется далеко идти, а пешком ходить по Луне в скафандре – то еще удовольствие. Для этой цели предварительно должен был транспортный аппарат был доставлен, и он мог перевозить, во-первых, проинспектировать, была ли посадка, нормально ли себя чувствует спасательная ракета, можно ли ее использовать, а потом отвезти туда человека. И на борту вот этого лунохода там была такая откидывающаяся, насколько я помню, площадка. Человек на нее вставал и поехал. Не очень быстро, но все-таки лучше ехать, чем идти пешком. Но не случилось. Наши космонавты на Луну не попали, а луноход был в порядке. И его отправили как автоматический разведчик. На нем немного было приборов, но довольно полезные фотокамеры, или, как сказать, телефотометрами их называли, такие медленные фотоаппараты, строка за строкой передающие фотопанораму. И приборы для исследования грунта, там, гамма-детекторы. То есть, ну, в общем, достаточно такая полезная наука. И самое полезное, что было на наших луноходах, это отражатели лазерного луча. Тогда мы очень хорошо, да и после этого работали с французами в кооперации, и они на наши луноходы поставили такие, ну, примерно размером с книгу, чуть побольше, матрицы, заполненные стеклянными призмами, прямоугольные стеклянные призмы, трехгранные. В чем их прелесть? Откуда бы луч лазера, ну, он с Земли, конечно, будет приходить, откуда бы он ни упал на эту поверхность, он не как от зеркала отражается и уходит не весь куда, а он отражается туда же, откуда пришел. И мы уже полвека используем эти отражатели. Мы посылаем на Луну мощный лазерный импульс. Доходя до Луны, он рассеивается, и получается пятно примерно 2 километра в диаметре, ну, часть хотя бы попадает на эту панельку, отражается к нам, обратно приходит, он же тоже рассеивается. На телескоп попадает несколько фотонов. Но мы их замечаем. А если 20-30 тысячу раз вот так моргнуть лазером, мы точно будем понимать, что это наши фотоны, что это не просто шум. И таким образом мы измеряем расстояние до Луны. Тогда, в эпоху полета луноходов, ошибка была примерно 1,5-2 метра. И то неплохо. До Луны 400 тысяч километров с точностью до 1,5 метров. В 90-е годы мы ошибку снизили до 2 сантиметров. Вот такая ошибка. Сегодня 2 миллиметра. Сегодня 2 миллиметра. Мы с такой точностью определяем расстояние. До чего? До этих панелек. Ну, а они же стоят на Луне, как приклеенные. Луноходы уже не бегают там. Значит, до Луны.
1: Давайте к вездеходным качествам луноходов вернемся. Потому что дальше, ведь по той же, в общем-то, видимо, идее работали американцы в миссиях Аполлон 15, 16, 17. И тоже, видимо, предполагали, что они будут на лунных роверах бороздить лунные
0: просторы. И бороздили. Но там машины были уже точно заточенные под человека. Ну, конечно, более продвинутые. И они, я бы не сказал, что проехали больше, чем наши луноходы. Ну, конечно, под управлением человека, сидящего в машине, он может быстрее ездить, не надо ждать, пока сигнал к Земле. Нашими-то управляли пилоты с Земли, сигнал туда, сигнал обратно, задержка довольно большая, там около 3 секунд. И наши луноходы не очень бодро бегали. Ну, как сказать, луноход второй 42 километра проехал. Американцы на своих электромашинках, по-моему, 32 километра – это рекорд. Но тоже, это же были не гонки по Луне, это была геологическая партия, надо было собирать образцы, так что ни луноход, ни американские электромобили, они не гоняли друг против друга, там, еще неизвестно какой быстрее, нет, быстрее был бы американский, у него 18 километров в час максимальная скорость была у луноходов, по-моему, метров 150-200 в час. Но куда торопиться? Наши там несколько лунных дней, а лунный день – это наш месяц. То есть очень неплохо поработали. А луноходы надо сравнивать с луноходами. А следующими луноходами через полвека стали только китайские. Юйту-1 сел, ну, вернее, его посадила посадочная платформа, поехал полвека спустя. Проехал несколько метров и остановился навсегда. А наши луноходы бодро бегали. Слава инженерам, это хорошая работа. Я думаю, что если бы сегодня воспроизвести эти луноходы, но поставить на них современную, миниатюрную, очень качественную научную аппаратуру, они бы очень эффективно поработали на Луне. Вот предлагаю инженерам подумать на это. Ничего не надо менять. Машина зверская. Просто приборов там не хватало. Поставьте нормальные современные приборы, нейтронные детекторы те же, там, анализаторы грунта, буровую маленькую установочку, у нас уже есть такая. И на Луну луноход 3, 4, 5 еще неплохо поработают.
1: Ну, образцы таких есть на проспекте Мира.
0: Они стоят, да.
1: Да, действительно.
2: Это «Неземной подкаст». Здесь каждую неделю новые выпуски с Владимиром Сурдиным. Даже инопланетяне уже подписались. А вы...
1: Давайте поговорим о китайской лунной программе, потому что именно спустя 40 лет впервые они там оказались. Почему Луна ждала так долго аппаратов, которые произведены человеком?
0: Это не совсем так. Автоматы летали к Луне и в этот промежуток времени. Правда, после завершения советской и американской программ был некоторый временной лаг, там лет 10, когда с 76 по 90, по-моему, 4 год, если не ошибаюсь, ну да, 20 лет почти, никто не летал. Были другие заботы, освоив лунные перелеты, устремились к Марсу, к Венере. Какая у нас замечательная программа была по Венере. А это же 70-е и 80-е годы. Как раз вот убедились, что можно летать и дальше, и работать эффективно. К Луне вернулись, когда космонавтика стала дешевле и доступнее. Первые легкие аппараты полетели в середине 90-х. Это были уже маленькие, не очень дорогие и напичканные научной аппаратурой. Вот «Проспектор» лунный был очень хороший аппарат. И китайцы ждали. Чего они ждали? Они вставали на ноги. Они просто... Ну, мы знаем, как Китай вот эволюционировал от очень плохой техники, учились, осваивали, впитывали, можно так сказать, все западные и советские технологии впитали. Их космонавтика стала очень быстро развиваться. И сегодня китайцы уже впереди по исследованиям Луны. У них нет конкурентов, потому что для американской программы это стало рутиной. У них уже давно к Луне ничего не летало. Lunar Reconnaissance Orbiter – это большая орбитальная станция с очень хорошими объективами. Фотографируют детали размером с книгу. То есть, ну, грубо говоря, след, ну, один след одиночный не виден, но люди же ходят тропинки, вытаптывают тропинки, по которым ходили астронавты, Lunar Reconnaissance Orbiter фотографирует элементарно. Наши луноходы прекрасно сфотографировал. Есть, кстати, любопытная история. А был момент, когда мы потеряли один луноход, первый луноход, никак не могли его найти. А что значит найти? Нащупать лазерным лучом. Ведь лазерный луч, он все-таки маленький, очень тонкий. И, приходя на Луну, он имеет размер, ну, 1,5-2 километра, пятно. На второй луноход мы попадали, зная его координаты точные, а на первый перестали попадать. Что-то случилось, там немножко меняли систему координат на Луне, географическую сетку, и мы потеряли луноход. Была даже такая байка в середине 90-х, когда, ну, в общем, трудности в Советском Союзе, России тогда были очень большие экономические. Наши космические ведомства выставили на аукцион Сотбис некоторую технику, скафандры старые, посадочные аппараты, и в том числе луноход один, самовывозом. Покупай и делай с ним что хочешь. И его купили. Его купил один тогда сын американского астронавта, позже он сам стал астронавтом. Ну и была такая идея, вывез. Его уже нет на Луне, луноход один. Нет, конечно, никто его не вывез. Потом с орбиты увидели его на фотографиях, уточнили его координаты, и мы сейчас, и все астрономы в мире попадают по нему лазерным лучом, и он опять работает нормально.
3: Рано или поздно вывезут, наверное.
0: А хотелось бы, слушать, для музеев космонавтики это вообще бесценная вещь.
3: Или построят вокруг него музей.
0: Лунный музей космонавтики, да, пусть он будет там. А китайцы начали с повторения. Они начали тоже с посадки, мягкой посадки на Луну, и она была удачная. Удивительно, что у них не было больших неудач и в отношении Луны, и в отношении Марса. Каким образом Китай... Видимо, они основываются на неудачах прошлых лет. Неудачи были у всех, у советской космонавтики, у американской, у западноевропейской. Они разбивали свои аппараты и на Луне, и на Марсе. Китайцы как-то очень мудро впитывают этот опыт, и на Луну они мягко сели на видимую сторону. Съехал луноходик, вот Юйту-1, недолго работал, сломались колеса там, но на нем уникальный, новый тогда, георадар. Георадар – это радар, который направлен в грунт, и он просвечивает довольно далеко, метров на 25-30, чего никто до этого не делал. Колесики сломались, а эта штука годами работала и просвечивала Луну, и уточняла ее характеристики. Потом китайцы вообще фантастическую вещь сделали. Они отправили за Луну спутник-ретранслятор, который висит над Луной и видит одновременно Луну и Землю. И он может радиосигналы оттуда сюда транслировать. Для чего? Ну, все поняли. Китайцы собираются на обратную сторону Луны, и они полетели туда, они сели, луноход съехал с этой посадочной платформы. И что удивительно, а может быть, уже и не удивительно, третий год работает. Вот первый луноходик сломался почти сразу же, этот третий год работает, недалеко уехал. Гонок лунных никто не... Он, по-моему, чуть больше километра прошел.
3: А каким путем идет соседка Китая, Индия? Чандраян-2, он заслуживает внимания?

0: космический аппарат. Индия долетела до Марса. Что им Луна? А вот Луна-то оказалась не таким легким делом. А Индия не раз отправляла к Луне аппараты и, как правило, неудачно. Орбитальные неплохо работают, а попытка сесть на Луну была неудачной. Вот сейчас вторая попытка. Посмотрим. Они учли опыт, они сделали более прочный аппарат, более тонкую электронику, которая регулирует скорость посадки. На Луну трудно садиться. Там невозможно парашют открыть, там нет атмосферы. И надо регулировать скорость реактивными двигателями. А это требует радаров, измерения расстояния. Индия готовится сесть в район Южного полюса, как и мы. И это здорово. Сегодня Россия, Индия – это вот современная лунная гонка наших дней. Это хорошо.
1: Давайте напомним все-таки, почему все стремятся к Южному полюсу, а, например, не к Северному?
0: Да к Северному тоже было бы неплохо, но на Южном, как выяснилось, больше воды. Вода вообще на полюсах любой планеты должна быть вода, потому что планеты все не сильно, ну, кроме Урана, не сильно наклонены своим экватором к направлению на Солнце, поэтому экватор жаркий, а на полюсах солнечный луч так вскользь идет и не нагревает поверхность. Ну, у нас на полюсах холодно, на Марсе холодно, полярные шапки, и на Луне тоже холодно. Вопрос был в том, а откуда там вообще вода? Океанов нет, рек нет, да? Да если и есть вода на поверхности, она же будет испаряться. Открытая в вакуум, даже твердая вода, лед, он постепенно отдает свое вещество, происходит возгонка такое, без перехода в жидкое состояние, сразу в виде газа. Не должна быть, но ее там и нет. Никто полярных шапок на Луне не видит. Но под грунтом-то холодно, а из-под грунта-то газы не так легко выходят, поэтому была идея найти под грунтом. И когда стали искать, наши нейтронные детекторы в первую очередь, они нашли и в районе Северного, и в районе Южного полюса. Самые богатые водяным льдом места – это кратеры, достаточно глубокие, как миска, как тарелка, куда солнечный луч, идущий вдоль поверхности, не попадает. Он только края кратера освещает, а внутрь – никогда. То есть есть места на Луне, где никогда не был солнечный свет, где всегда температура ниже 120 градусов. Вот тебе холодная ловушка. Более того, даже если куда-то на Луну упадет, ну, например, ледяная глыба, комета, что с ней будет? Она начнет испаряться. Пар не сразу покинет Луну. Он некоторое время будет так вокруг нее летать, ну, постепенно улетит. Но подлетая к холодной ловушке, он там осядет и замерзнет. Она впитывает в себя те пары воды, которые каким-то образом коснулись Луны. Так что мы там ожидаем не только лунную воду, но и ту, которую Луна захватила от комет. И мы, может быть, там найдем прямо разнообразие водяных льдов, может быть, даже слои какие-то водяных льдов, которые расскажут об истории падения комет на Луну. Но и о самих кометах. Не так много мы знаем о кометах.
1: Нужно сказать, что луноходы помогают изучению Вселенной, ну а тем, кто интересуется тем, как она устроена, это помогают делать дополнительные выпуски неземного подкаста, которые мы размещаем на платформах Boosty и Patreon. Ссылка на них в описании.
0: А еще что помогает узнать много интересного о Луне? Книги. Я большой поклонник книг. Я знаю, что современная молодежь особенно предпочитает слушать и смотреть. Но позволь, я все-таки оду книгам,
1: пожалуйста,
0: пропою. Маленькую,
1: я
0: но полезную.
1: Даже подпел бы. Да.
0: Друзья, книга – это концентрат. Концентрат информации, мысли, работы над этой информацией. Да, вот мы сегодня как-то подготовились к этой передаче, готовы вам что-то рассказать. Но ведь в одно ухо влетит, другое вылетит. В один глаз вошло, из другого вышло. А книга, и вот я вам советую, не только эту, но это самая полная по Луне. Мы с коллегами ее написали, и новые издания содержат рассказ о всех исследованиях Луны и с Земли в телескоп, и космическими аппаратами, и руками человека. И тут я собрал все данные о всех полетах на Луну, о всех, которые на момент выхода этой книги были или запланированы. Вообще запланировано сегодня очень много. Если посмотреть на текущие планы, в нынешнем, 23-м году, во второй его половине, вот осенью, зимой, будет несколько полетов к Луне. Но основная армада полетит в 24-м. Это столько стран, такие монстры космонавтики, как

0: США, Западная Европа, Россия, Китай, Индия. Сегодня тоже монстр. И такие мелкие, как Люксембург, Израиль, Объединенные Арабские Эмираты, Канада. И, в общем, какую страну не возьми с нормальной техникой, пусть она будет маленькой, но она доказывает. Да я, в общем, я тоже на уровне, я, может быть, не в топе, но и я к Луне хочу, особенно Люксембург. Меня... Про Люксембург надо особенно сказать, там умные люди сидят, они знают, как считать деньги. И если Люксембург увлекся Луной, что-то в этом есть.
1: Безусловно, но давайте драматизмом добавим в эту историю, которая уже напоминает массовый забег на Луну или новую лунную гонку. Но не всегда же лунные миссии были удачными?
0: По первоначалу почти все были неудачными. Я тогда был воспитанником детского сада, это 59-й год, 60-й, первая его половина, потом уже в школу пошел. И, конечно, мы питались информацией, строго дозированной в виде газетных статей, телевизора редко у кого был, ну и телевизионных новостей, которые в точности повторяли газетные. Никто нам тогда не рассказывал о неудачах, как их только не представляли. Если какой-то запуск был, что все-таки вышло на орбиту ракета, и нельзя было ее скрыть от других стран, говорили, о, космос, номер, тра-та-та-та-та, такой-то. А мы ничего, не собирались к Луне. Если отправляли к Луне, ну, пролетел мимо, а очень красивая история была. Наш первый лунник, на самом деле он был не первый, было несколько неудачных попыток, наконец полетел. В Луну не попал. Но куда он делся? Он прошел мимо Луны, недалеко, и вышел на орбиту вокруг Солнца. Неудача. Не попали по Луне. Как об этом сообщить? Мы хотели полететь на Луну, но не попали.
1: Сообщили. Мы запустили
0: к Солнцу первую искусственную планету. Мечта. Ее переименовали из Луны-1 в Мечту. А следующая была Луна-1, которая попала. Замечательная, красивая история.
1: Ну, я уже жил в венерианскую эпоху космонавтики, советскую, и скорее вот ближе к Союзу Аполлону уже. И вот если говорить о Союзе Аполлоне, то тогда это было прям сотрудничество, международная кооперация. А как сейчас это происходит, и как в дальнейшем будет развиваться эта лунная гонка, как вы думаете?
0: Ой, предсказать невозможно. В любых космических проектах еще и политика сильно замешана.
1: Безусловно. Но говорят, что сейчас между Роскосмосом и как раз американцами довольно хорошие отношения, вот, несмотря на все, что происходит. Но вопрос даже не в этом. А в чем цели участвующих государств вот в этом стремлении к Луне? Вот тот же самый Люксембург. Что они там?
0: Цели разные. У тех, кто занимается космонавтикой, цель настоящую технику создать. У ученых тех стран, где нет своей космонавтики, там Южная Корея, например, нет еще своей космонавтики, но довольно развитая наука. Поставить приборы на чужой аппарат, чтобы хотя бы своими приборами продемонстрировать. Мы тоже исследуем космос, и мы можем получить уникальные результаты. Ну, а все планетологи на Земле, где бы они ни работали, ну, и в Африке, и в Австралии, они просто ждут результатов. Им все равно, кто полетел. Главное, чтобы оттуда информация интересная пришла. А есть страны, вот еще раз вспомню, Люксембург, которые, видимо, смотрят дальше всех. Они видят Луну как потенциальную площадку для вкладывания денег и получения обратно каких-то дивидендов. Когда это будет? В конце концов, эти страны, вот Западная Европа, они долгоиграющие. Швейцария, Люксембург, они вкладывают деньги туда, откуда результат придет через 100 лет.
1: Например, ну и Китай через 50. Тоже планирование
0: и на Китай 50-100 тоже лет. Древняя цивилизация, и они так не торопятся, да? И с Луны мы можем много интересного получить. Прежде всего, информацию, конечно. Это вещество с Луны, я даже не ожидаю. Все говорят о гелии-3, ну, многие сегодня вспоминают о гелии-3, но физики понимают, что это не перспектива термоядерной, термоядерной энергетики. Она перешагнет через гелий-3 и будет другие методы использовать. А поэтому можно забыть. Что мы вообще хотим получить с Луны? Информацию, конечно. Например, обратная сторона Луны – уникальное место. Сегодня на поверхности Земли, можно сказать, радиоастрономия почти прекратилась. Когда-то, когда радиоастрономия рождалась, она была очень эффективным направлением астрономии, и радиоастрономам выделили диапазоны радиочастот, длин волн, на которых всем запрещалось передатчики иметь, только слушайте тишину космоса. Сегодня в этих диапазонах и военные работают, и телефонные станции, сотовые связи, и кто только не... и радиолюбители работают, не запретишь. И поэтому радиоастрономы слышат в основном помехи. А на Луне, спрятавшись за Луной на обратной стороне, ты не будешь слышать Землю. Это уникальная возможность, по крайней мере, некоторое время изучать космос. Потом, я уверен, вокруг Луны начнут летать спутники того же Илона Маска, организуют там GPS-мун какую-нибудь, да, или там ГЛОНАСС-мун, и опять пойдут помехи.
1: И будет она работать и в музее космонавтики, в центре которого будет стоять советский луноход, проданный на аукционе Сотбис.
0: Ну да, но нам его подарит обратно.
1: Вот долгосрочная инвестиция, понимаете? Знаете, завершить хочется тем, что еще раз пожелать всем мира во Вселенной, ну и на ближайших планетах.
0: Ура!
2: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на «Неземной подкаст» и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: Здравствуйте, уважаемые телезрители. Сегодня мы будем беседовать о безграничном таинственном мире микроорганизмов. Мы будем говорить о вирусах. Тема эта неисчерпаема уже потому, что одно из главных направлений биологии и сейчас, и в ближайшие годы, я даже думаю, десятилетия, будут связаны с наукой о вирусах. И у нас сегодня в гостях Ольга Вячеславовна Карпова, доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова. У нас в гостях доктор биологических наук Литаров Андрей Викторович, заведующий лабораторией вирусов микроорганизмов Института микробиологии имени Виноградского Российской академии наук. Коллеги, я благодарю вас за то, что вы пришли на нашу передачу. И я вот хотел бы с чего начать. О вирусах говорят много, но мы знаем в основном их, ну, такую, скажем, печальную сторону взаимодействия с человечеством, с животным миром. И мы мало знаем об их общей биологической значимости для биосферы нашей, для нашей цивилизации. И вот я хотел, чтобы мы об этом поговорили. Я совершенно не исключаю, что всплывут какие-то совершенно новые нюансы в этой теме.
1: Всеволод Александрович, вы совершенно правы. Существуют определенные бытующие понятия, которые, в общем, можно свести к трем пунктам. Первое. Вирусы – что-то очень мелкое и гораздо меньше любых клеток. Второе. Это что-то очень примитивное. Ну совсем. И то, что это то, что доставляет неприятности нам, животному миру, миру растений. Но недаром довольно забавная история о том, откуда появилось слово «вирус». Вирус – это в переводе «яд». По-моему, с латинского, могу путать, но, по-моему, с латинского это «яд». И назвал вирус бешенства вирусом Пастер. Он в это время занимался этой инфекцией очень активно, но он-то считал, что это клеточный организм, патоген клеточной природы. Он-то считал, что это микроорганизм, бактерия.
0: Тогда еще не было впечатления, что есть что-то меньше,
1: нежели
0: клетки, да?
1: Совершенно верно. Было, да? Но, тем не менее, потом именно это слово «вирус», которым был назван патоген бешенства, стало общим названием для всего царства живого, а вира – царство живого. Это отдельное царство, в которое включены все вирусы.
0: А вот вирус табачной мозаики, он не раньше появился, чем вирус бешенства?
1: Мне очень нравится ваш вопрос, тем более, что я специалист по вирусам растений. Вы знаете, я когда читаю курс лекций студентам 4-го курса биологического факультета университета, и когда я начинаю рассказывать о том, как вирусология родилась именно при изучении этого объекта, вируса табачной мозаики, я показываю модель, мною сделанную, естественно, с помощью фотошопа, будущего памятника вирусу табачной мозаики.
0: Скажите, почему название табачной мозаики?
1: Потому что этот вирус вызывает на листьях табака желтые пятнышки, похожие на мозаику. Это проявление инфекции. Так вот, для вирусологов вирус табачной мозаики – это все равно, что лягушки для физиологов. Собаки для высшей нервной деятельности. Памятник лягушки и собаки уже есть. Я надеюсь, что вирус табачной мозаики тоже будет.
0: Надо заботиться.
1: Да. Да, безусловно. Но возвращаясь к бытующим вот в обществе, среди людей, интересующихся наукой, представлениях, вот все эти три положения о том, что это очень маленькие объекты, примитивные, и что они наносят только вред, абсолютно неверно. Со всеми этими положениями можно поспорить.
0: Ну что, поспорим. Маленькие что, они не маленькие? Что?
1: Да, конечно. Именно в 21 веке появились данные. Это не значит, что они появились. Они существуют очень давно. Вообще все вирусы существуют очень давно. Это тоже отдельная тема разговора. Мы когда-то с Андреем Викторовичем дискутировали на эту тему, о том, как произошли вирусы и их роли в эволюции вообще всего живого. Но в 2003 году была опубликована первая работа. Сделана она была в университете Экс-Прованса Марселя. Такой профессор Клавье, который нашел вирус, который называется мимивирус. Это было начало эпохи...
0: Мими.
1: Мими от мимикрирующего под микроба.
0: То есть не мини, а мими.
1: Когда их увидели первый раз, их обнаружили в Средиземном море, они считали, что это одноклеточный организм. Это было такого размера существо для нас вирусы – существа. Вот, что считалось, что это одноклеточный организм. И только потом стало ясно, что это вирус гигантских размеров. Но на этом дело не кончилось. Потому что буквально...
0: Это в морской воде?
1: В Средиземном море, прямо, да. Эти вирусы поражают амеб. Они для нас с вами не опасны. Но дальше, что называется, дальше интереснее, потому что дальше были найдены еще группы вирусов, и они по своим размерам увеличивались и увеличивались. Вот с 2003 по 2013 год было обнаружено, по крайней мере, 4 группы вирусов. Мимовирусы, мамовирусы, мегавирусы, пандоровирусы, и последний, это уже просто гигант, это пифовирусы, обнаружены, работа вышла в 2013 году тех же авторов, но эти вирусы были обнаружены в Сибири, в мерзлоте. Оказалось, что они...
0: Так это вирусы, которые микроорганизмов, или они работают с растениями?
1: Амеба – это одноклеточное, это одноклеточное животное все-таки, и размеры этих вирусов – это больше очень многих одноклеточных бактерий, и даже одноклеточных организмов. Это крупные существа по 1,5 микрона. Их можно видеть без электронного микроскопа.
0: То есть это уже мы абсолютно ушли от первичного определения фильтрующиеся вирусы.
1: Абсолютно.
0: То, что было в самом
1: абсолютно.
0: Начале.
2: Мифы и предрассудки – это те же медицинские бинты, но предназначенные не для перевязки ран, а для защиты духовного мира человека от беспощадных реальностей жизни.
3: Наш любимый объект – это вирусы, бактерии, ну и немножко археи. Вот, и бактерии археи – это…
0: Можно такой... рассказать, чем отличаются бактерии и археи? Потому что, на самом деле, не так уж давно… В истории науки их разделили.
3: Выглядят они как бактерии, и те, и другие. То есть какие-то маленькие организмы, имеющие вид там, палочек, шариков или более сложный, примерно одинакового размера, но с точки зрения молекулярного устройства они имеют очень большое количество различий. Вот. И впервые это действительно осознали, когда... Появились методы так называемой молекулярной филогении, то есть способов устанавливать родственные отношения между самыми разными микроорганизмами по там, специальным молекулам, которые в них содержатся. Тогда это были рибосомальные РНК, сейчас есть и другие. Значит, и неожиданно возникло осознание, что, оказывается, на Земле есть не два таких домена жизни, как считалось, прокариоты и эукариоты, а три, поскольку...
0: То есть клеточные без ядра и клеточные с ядром.
3: Да, оказалось, что вот клеточные без ядра формально это не то чтобы домен, это некое такое художественное обобщение. А в них есть две группы, как минимум две. Значит, это истинные бактерии и, соответственно, археи. И долгое время считалось, что эукариот – это некоторая отдельная ветвь, но по последним представлениям все-таки эукариоты возникли в результате симбиоза археи с бактериями. И, собственно, у них нет своего корня. Да? Вот это две ветви, которые потом слились, чтобы дать третью. И, естественно, вирусы, которые заражают бактерии и археи, они возникли задолго до того, как возникли вирусы, про которые мы можем думать, что эта инфекция неприятная для нас. Вот. А говорить о том, что вирусы, бактерии, там, тем более археи, это что-то вредное, было бы совсем странно, потому что у них, как вы понимаете, это же эволюционирующие объекты, у них нет задачи там, кого-то убить и там, сделать плохо. Наоборот, соответственно, те, кто увлекаются убийством, обычно кончают не очень хорошо. И взаимоотношения в биосфере между микроорганизмами, прокариотными микроорганизмами и их вирусами, а они же 3 миллиарда лет фактически, ну как минимум 2, да, существовали без всяких эукариот, им было нормально. Например, взять мировой океан, то математические модели пищевых цепочек там предсказывают, что убери фаговую инфекцию, а фаги – это вирусы, бактерии. Если вот эту вирусную инфекцию убрать, то разнообразие и даже общая активность бактерий, которые там живут, будут резко меньше.
0: Можно два комментария? Да. Значит, первое. Я недавно прочел, что в мировом океане из живности по массе вирусы составляют где-то 90-95%. Это действительно так, что биологическая масса океана на 90% состоит из вирусных частиц.
3: Это не так. Биомасса, да? Конечно, у них заметно меньше, чем 90%. Можно посчитать сейчас, если... Но по штукам это близко к правде. То есть примерно на одну бактерию приходится там от 2 до 10 вирусных частиц.
0: А то есть это сравнимые, по крайней мере.
1: Знаете, но в кустах есть рояль.
0: Да?
1: Можно я вам просто выдам цифры? Может быть, это будет интересно и телезрителям. Оказалось, что на нашей планете 10 в 31 степени вирусов.
0: Штук?
1: Да.
3: Причем в позапрошлом году говорили в 30-е, а в прошлом стали с 31-й. То есть
1: да.
3: Решили, что в 10 раз.
1: Дальше. Больше. Только в океанских и морских вирусах, конечно, это в основном бактериофаги, о которых говорил Андрей Викторович, 2 умножить на 10 в 8 степени тонн углерода. Вы представляете, какой это источник?
0: И листок?
1: Нет, я думаю, что все-таки источник. И еще одна цифра, которая тоже... есть еще одна, но я не могу себе это представить, мне просто не хватает воображения, что если выложить, опять-таки, я подчеркиваю, не все вирусы, которые существуют у нас на планете, а только океанские морские вирусы выложить в одну линию, это получится 100 поперечников нашей галактики. И последняя цифра, которая уже, конечно, тоже на меня производит сильное впечатление, я ее могу осознать с трудом, но могу, что в одном килограмме морских осадков содержится 10 миллионов различных вирусов. Ни один не будет повторять другой. Я вас потрясла?
0: Пауза только отражает наше замешательство. Да, конечно. Потрясающе. Коллеги, можно сказать одну вещь, которую мне хотелось бы вот донести до зрителей? У нас связь слова «вирус» в первую очередь ассоциативно вызывает соображение о патогенности какой-то. Но на самом деле ведь вот то, о чем мы начали говорить, что вирусы были одним из главных способов переноса, горизонтального переноса генов между простейшими организмами на заре эволюции и после, потому что вся эволюция, вся система эволюции была связана с тем, что вот гены обменивались между микроорганизмами. Я не очень знаю, как не специалист, эту тему, но насколько я понимаю, что без вирусов в принципе не могло бы возникнуть вот то древо жизни, эта сеть жизни, которую мы сейчас наблюдаем в биосфере. Так?
3: Ну, в целом, да, до сих пор примерно в океане в день происходит, если не изменить, порядка по подсчетам 10 в 24 степени актов переносов генов вирусами. И действительно, вирусное влияние на эволюцию любых геномов, что бактериальных, что наших, оно очень значительное. И я не стану утверждать, что без вирусов развитие жизни было бы невозможно, хотя, наверное, было бы странно, но во всяком случае, это была бы какая-то совсем другая жизнь. Вот вы не помните, сколько у нас вирусного материала в геноме? 7%?
1: Половина.
3: Половина, да? Вот у бактерий меньше, но...
1: У млекопитающих.
0: Там... Имеется в виду
1: у млекопитающих, да?
0: У млекопитающих. То есть, еще раз, половина массы нашего генома это привнесенные разными вирусами на разных этапах нашей генетической истории.
3: Да,
0: так?
3: У бактерий все немножко иначе с количеством, но могу вас заверить, что там влияние вирусов тоже более чем значительно.
0: Я принимаю ваше заверение. Значит, я просто еще раз хочу сказать, что перенос генов бывает вертикальный, когда от родителей гены переходят детям. Это и бактерии, может быть, это и может млекопитающих растений. А есть еще горизонтальный перенос, который может быть и внутривидовой, и межвидовой. Так ведь, да? Вот это вот и есть на самом деле та самая связь, которая была нужна, чтобы возникло вот это богатство нашей биосферы.
1: Более того, знаете, есть вироцентрическая теория эволюции, которая
0: еще
1: происходит.
0: Раз.
1: Вироцентрическая
0: прекрасно.
1: Теория эволюции. Смысл ее заключается в том, что именно при взаимодействии организма, неважно какого уровня, прокариоты, эукариоты, да мы с вами, да, при взаимодействии организма с вирусами, при взаимной помощи или противоборстве и происходит эволюция, происходит изменение, которые закрепляются или нет. Но как вирусологу мне это очень нравится. И вообще слово «вироцентричное» очень нравится. Вот. И на самом деле, действительно, половина где-то, предположим, генов млекопитающих, есть данные, что и больше, но давайте так скромно, половина имеет вирусную природу. Это темная материя. и, возможно, ресурс совершенно для неисчерпаемых вариантов приобретения клеточными организмами принципиально новых свойств. Когда, в общем, об этом начинаешь задумываться, то становится как-то так, думаешь, боже мой, что же может с нами быть?
2: Наука не только часть жизни, но и одно из ее оправданий.
0: Коллеги, у меня будет вопрос. Мы давайте сейчас сделаем некий слой в нашей беседе. Вот какой? Как устроены вирусы? Значит, вирус – это на самом деле некая часть. Внутри вируса есть некая область, которая содержит или РНК, или ДНК. Почему вдруг РНК и ДНК? И как это связано со свойствами вирусов? Есть оболочка. В одном случае это просто белковая оболочка. В другом случае это мембранно-белковая оболочка. Вот. И почему так получилось? Почему такие разные вирусы и куда они пошли? Вот оболочечные вирусы, необолочечные. Вот как это получилось?
3: Ну, давайте начнем с определения. Вирус – это, по сути, некоторая генетическая программа, которая должна быть выполнена клеткой, чтобы сделать этих частиц еще больше. На самом деле, это открытие перевернуло вирусологию там, 40-х годов, и был такой очень известный человек Макс Дельбрюк, он имел физическое образование, он был физиком-теоретиком, и когда он впервые увидел эксперименты, приведшие в итоге к этому выводу, что вирус проникает в клетку и исчезает, его вот нет некоторое время, а потом бах, он появляется опять, он сказал, я в это не верю. Значит, и стал работать в области вирусологии, и, соответственно, в итоге получил Нобелевскую премию, достиг большого успеха. А вот то, что мы описываем как вирусную частицу, вот эти всякие шарики, там, колбочки и так далее, это молекулярная машинка, которая нужна для того, чтобы эту программу доставить по назначению. То есть вот функция вирусной частицы в том, чтобы защитить программу, то есть непосредственно носитель кода, это либо ДНК, либо РНК, и от каких-то воздействий внешней среды узнать правильного хозяина, то есть клетку, и туда это доставить. Кстати, я тут вынужден говориться, что это очень интересный момент с точки зрения физической, это термодинамически противоречивая задача. Они должны защищать, то есть быть стабильными, но при этом нести в себе запас энергии, который должен в какой-то момент выстрелить, сработать. То есть вот это вот ружье, которое висит на стенке, и нужно, чтобы он не стрелял.
0: Шприц, который впрыснет в клетку.
3: Да, но вот если вот вы, скажем, возьмете шприц с каким-то лекарством, иногда приходится так его транспортировать, положите в карман, очень велик шанс, что вы вылетите его не туда, да, вот там случайно заденете. Значит, и вот вирус должен решать две противоречивые задачи. Быть одновременно и прочным, но постоянно готовым вовремя сориентироваться и сработать.
0: Запасом энергии.
1: Вот как чувствуется, что человек занимается бактериофагами? Потому что, когда мы говорим про вирусы эукариот, никакого шприца нет. Никто эту нуклеиновую кислоту не впрыскивает в клетку эукариот. Вся вирусная частица, либо частично раздевшись на поверхности клетки, либо в очень многих случаях целиком...
0: Тогда сливаются мембраны, если это мембраны.
1: Есть и такой вариант, есть и такой вариант. Вариантов, на самом деле, очень много. Есть понятие, когда мы говорим, как вы совершенно верно заметили, про сложные оболочечные вирусы, да, которые состоят из нуклеиновой кислоты, дальше белковые оболочки, а сверху они еще защищены мембраной липидной, украшенной вирусными белками. Вот эту липидную мембрану вирус крадет у клетки, которую он перед этим заразил. Потрясает разнообразие. Разнообразие форм, видов, способов проникновения в клетку. Кстати, вирус совершенно не заинтересован, чтобы клетку убивать. Он убивает клетку, в которой он размножился, только в том случае, когда ему нужно свое дочернее потомство выпустить наружу. А если можно этого не делать, он готов с этой клеткой существовать.
0: А может он пожить в ней несколько поколений, только потом проснуться?
1: Да. Да, это эндогенные вирусы. Более того, значит, ну вот это, правда, ну будем говорить «да», я не буду вдаваться в какие-то...
3: Да, совершенно согласен, да. И, кстати, прошу вас не обижать бактериофаги, у них с разнообразием тоже все хорошо. Там есть
1: все
3: и те, которые проникают, и
1: конечно.
3: Те, которые не убивают клетки.
1: Конечно. Там, нет, я как раз, я, когда мы... Вот нет у нас конфликта, поверьте мне. Вот.
0: Абсолютно.
1: Но, да, есть...
0: Ревность есть, а конфликта нет, я понял.
1: Когда появилась такая наука, как метагеномика, которая благодаря техническому прогрессу может проанализировать очень большое количество нуклеотидных последовательностей различных организмов. Так вот, разнообразие генов вирусов несравнимо с тем, что имеют клеточный организм.
0: Можно ли сказать, что разнообразие вирусов, которые можно выделить по геному хотя бы, по геномам вирусов, больше, нежели всего остального на биосфере, чем бактерии,
1: Археи?
0: То есть самое большое разнообразие.
1: Конечно.
0: То есть в основе нашей биосферы лежат организмы, я не говорю живые организмы, организмы, которые, в принципе, богаче всего. То есть основа самая богатая.
1: Есть такая замечательная фраза.
0: Вот это идет вот такая пирамида, да?
1: Да, есть такая замечательная фраза. Она, в общем, довольно часто цитируется, что корни дерева жизни погружены в океан вирусов.

0: Более 100 лет прошло с тех пор, как ученые начали понимать, что рядом с человечеством существует целый параллельный мир. Его представители являются самой многочисленной биологической формой на планете. Те, кто их изучает, предполагают, что этих неклеточных инфекционных агентов должно быть несколько миллионов разновидностей, но достоверно знают повадки только 5000. Они встречаются везде, где есть жизнь. Это вирусы.
1: С 1892 года, когда Дмитрий Иосифович Ивановский открыл вирус табачной мозаики, изменилось не то, что многое. Я не погрешу, если скажу, что все изменилось. Абсолютно. Значит, началась эра великих вирусологических открытий.
0: Научные достижения в 20 веке появлялись на фоне жесткого противостояния вирусов и человека. Так, например, от испанки в 1918-20 годах умерли десятки миллионов человек. Этот грипп называют самой массовой пандемией за всю историю человечества. С тех пор профессия эпидемиолога и вирусолога не имеет национальных границ и служит всему миру. Человечество смогло победить оспу, но оно пока недостаточно знает о гепатитах, герпесах и многих других вирусных заболеваниях. Трудно и долго идет борьба со СПИДом. За долгие десятилетия в этой области успели смениться приоритеты. Теперь многие ученые склоняются к мысли о том, что вакцина против вируса иммунодефицита человека не так важна, как профилактика болезни.
2: В отношении того, как будет себя вести вирус, предсказать невозможно, потому что он мутирует, в отличие от вируса натуральной оспы, который был джентльменом, он не мутировал, он не изменялся, он был стабильным и очень хорошо воспринимал иммунитет, выработанный вакциной. Этот вирус крутится налево и направо, мутирует в разные стороны, и уследить за всеми мутациями невозможно. А вакцину возможно создать только в том случае, если ты знаешь. Ну, вы знаете, как против гриппа. Сначала изучают, какой пришел грипп, а потом уже создают против него вакцину.
0: Материаловеды называют вирусы органическими наночастицами. Это определение приходит на ум, когда наблюдаешь за процессом изготовления биочипов в Институте молекулярной биологии. Здесь создали технологию, позволяющую быстро и точно определить, какой разновидностью вируса болен человек. Раньше для уточнения диагноза требовались месяцы, теперь не более 3 суток. Открытие состоялось благодаря партнерству с французскими учеными, которые предоставили большую коллекцию штаммов гепатита и гриппа.
3: Капля крови или капля другой биологической жидкости, которая может быть использована в качестве анализируемого материала, одновременно тестируется на десятки и сотни различных параметров. Таким образом, в одном едином анализе можно провести десятки и сотни тестов, которые однозначно могут говорить о существующих и, возможно, будущих комбинациях данного вируса.
0: С вирусами нельзя расслабляться, говорят специалисты. Когда Всемирная организация здравоохранения объявила в 1980 году о победе над оспой, ученые прогнозировали, что возбудитель этой болезни у обезьян может мутировать и представлять угрозу для человека. С тех пор это вирусное заболевание приматов прошло опасную стадию в своем развитии. Люди начали заражаться не только от животных, но и друг от друга.
4: А потом в процессе наблюдений было выяснено, что в конце концов эта болезнь может передаваться от человека к человеку. И сейчас возросло примерно в 20 раз количество людей, заболевших оспой обезьян.
0: Как сказал Ницше, все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Вирусы стали причиной смерти миллионов людей, но сейчас страх перед ними у ученых прошел. Главное – не останавливаться в научном поиске борьбы с вирусами. При появлении новых вызовов – слушать специалистов, а не популистов.
5: А теперь скажите такую вещь. Как мы, смотрите, ведь биологическая эволюция шла, в эукариотах появлялись новые виды, появлялись новые таксоны, все росло. За ними росли вирусы. Как вирусы отследили то, что появились ну, млекопитающие, то, что появились сначала высшие растения, млекопитающие. Как вирусы сами подстраивались под это? Или это все вместе?
6: Знаете, они жили вместе с клеточным организмом с самого начала. Значит, соответственно, млекопитающие же они тоже не упали там с Марса. Да? Значит, млекопитающие возникли, по-видимому, в результате эволюции каких-то рептилий. Значит, соответственно, почему вдруг рептильные вирусы должны были покинуть рептилий?
5: Значит, вот, с птичками там, значит, пожили.
6: Да. Кроме того, у клеточных форм жизни есть довольно много общего. И довольно часто вирусы могут переходить с более или менее систематически отдаленных организмов к новому хозяину, просто немножко изменив определенные белки, которые узнают клетку и внеся определенные, так сказать, поправки в код. Это в принципе можно сделать последовательными мутациями. Вот классический пример, всеми любимый, это грипп, который, вот, пожалуйста, птицы, вот, а птицы
5: вот,
6: это почти динозавры.
5: Как раз я к этому и вел нашу беседу, чтобы мы поговорили про наши заразы вот эти вот.
6: Вот. Ну, это зараза, это у Ольги Вячеславовны.
7: Вы знаете, вот первое, о чем я хочу сказать, это то, что не надо представлять себе, что вдруг возникли, вот вдруг возникли, я, предположим, говорю о пресловутом вирусе Эбола, да, вдруг возникли какие-то опасные для нас инфекции. Это, знаете, есть такая замечательная фраза: «Глуп не вирус, глуп хозяин». Целый ряд заболеваний, о которых мы с вами слышим, сразу хочу вам сказать, что иногда мы слышим гораздо больше того, чего они заслуживают.
5: Да, в средствах массовой,
7: да,
5: информации.
7: И не только. Иногда и очень солидные организации, преследуя определенные цели. Я говорю сейчас о Всемирной организации здравоохранения, да. Какую-то проблему.
5: И фармфирмы,
7: да,
5: тоже.
7: Да, все мы помним про свиной грипп. Вот. Так дело все в том, что просто происходят события, действительно, глупость человека. Давайте называть вещи своими именами. Например, атипичная пневмония, о которой мы с вами слышали, SARS, да?
5: Это года 3 назад, да, было?
7: Да, да, да. Это совершенно такой вирус, который долго-долго жил в летучих мышах. И только попав, что не должно было произойти в человека, получилось вот такое заболевание.
5: Но это же люди в каких-то племенах стали употреблять в пищу, да?
7: В том числе. То же
5: расскажите
7: самое.
5: Расскажите вот эту историю.
7: Ну, эту историю, может быть, я не так компетентна, а давайте мы лучше поговорим вот о Эбола, я просто этим интересовалась.
5: Давай.
7: Безусловно, вспышка этого заболевания связана с определенными нарушениями санитарных норм, с определенными для нас уже довольно странными погребальными обрядами, да, и с питанием, когда не надо, ну, не надо кушать летучих собак, ну, не надо человеку, тогда все будет хорошо, что называется. Или, предположим, тот же вот испанка, да, известная эпидемия, да, на меня
5: это
7: когда-то...
5: Это 20-х годов, да?
7: Да, это Первая мировая война. На меня когда-то произвела очень сильное впечатление цифра. Оказывается, считается, что если взять все потери, которые произошли во время Первой мировой войны, больше половины погибли от испанки солдат. Скученность, отсутствие медикаментов, то есть они погибли не от газов, не от выстрелов, а вот от... Да, то это опять довольно безобидный для птиц желудочный грипп уток. И...
5: То есть испанка, вот вирус гриппа испанки, это был желудочный грипп уток, да?
7: Грипп, да, грипп уток, да. Он не мутировал, он просто перешел в другого хозяина, и после этого произошла вот такая вспышка.
5: Вспышка, да?
7: То есть не надо себе представлять, что вот в начале 20 века возник новый страшный вирус. Нет. И Эбола. Вы знаете, когда, опять-таки, мы учим студентов с Андреем Викторовичем, то одна из первых лекций посвящена тому, что вот целый ряд фараонов умерли от оспы. И мы знаем, что оспа в это время была.
5: Да нет, вообще считается, что оспа унесла за историю человечества более всего жизни, чем войны.
7: Возможно, да. Но просто все вирусы, с которыми мы сейчас сталкиваемся, не значит, что они возникли вчера.
8: Самый трудоемкий процесс в истории человечества – извлечение уроков из чего бы то ни было.
5: О СПИДе говорят сейчас меньше. То ли мы научились лечить, потому что я хочу, чтобы мы перешли к вот таким вот тематике иммунитета и лечения. Или мы просто стараемся не говорить об этом. Что происходит?
7: По-моему, мы привыкли, что он есть. и с ним живем.
6: Ну, я думаю, что несколько есть моментов. Во-первых, первое, так сказать, по тому, что приходит на ум, наверное, не обязательно по значимости, это то, что все-таки терапия СПИДа шагнула вперед, и теперь, ну, это некое такое хроническое заболевание, с которым можно жить очень долго. Ну, я имею в виду не СПИД, не, не клиническое проявление, а ВИЧ-инфицированные люди, если они принимают соответствующую терапию, их прогнозируемая продолжительность жизни достаточно велика, сопоставима с нормальной. Кроме того, выяснилось, что восприимчивость людей с разными особенностями иммунной системы к разным циркулирующим вариантам СПИДа сильно различается, и на самом деле не все ВИЧ-инфицированные люди так уж опасны и не всегда так уж просто, так сказать, ВИЧ-инфицироваться. Поэтому и в результате привыкания, о котором говорила Ольга Вячеславовна, имею в виду привыкания к информации, мы просто стали более адекватно оценивать происходящее.
5: Иногда звучит и в средствах массовой информации, и в беседах, что антибиотики как-то помогают от вирусов, насколько я понимаю, никоим образом. Антибиотики с вирусами ничего общего не имеют. Или вот эта тема...
7: Нет, эта тема не так проста.
5: Вот, вы мне сейчас поясните, потому что антибиотики – это производные от микроорганизмов.
7: Конечно, это прежде всего средство борьбы с микроорганизмами. И действительно...
5: Но это оружие между ними.
7: Нет. Антибиотики на саму вирусную инфекцию, на прохождение вирусной инфекции в инфицированном организме не действуют.
5: Вот.
7: Но, к сожалению, и вы, наверное, со мной согласитесь, все меньше, особенно в городах, и даже среди молодых людей, все меньше людей, которые могут, даже получив вирус гриппа, по температуре 3 дня отряхнуться, встать и выйти снова в жизнь. К сожалению, и иммунная система, и состояние здоровья таково, что, как правило, на фоне вирусной инфекции у большинства людей, у подавляющего большинства людей возникают осложнения, которые уже связаны с неким всплеском бактериальным. И, как правило, особенно когда мы говорим о людях пожилых, особенно о хронических больных, иногда это связано и с детьми, маленькими особенно, без антибиотиков поправиться от вирусной инфекции невозможно.
6: Я абсолютно согласен. Действительно, вторичная инфекция часто значительно опаснее, чем сама вирусная инфекция. Вот. Другое дело, что антибиотики – это большой класс соединений, и у них есть много разных активностей. Например, недавно были публикации о том, что ряд антибиотиков имеет, скажем, противовоспалительный эффект, не имеющий отношения к их бактерицидному эффекту. Но в любом случае, разумеется, это не повод для того, чтобы их употреблять не по назначению. Но, наверное, стоит все-таки оговориться, что должна быть всегда какой-то рациональный подход. Не нужно пытаться применять антибиотики во всех случаях вирусных инфекций. Потому что если нет очевидного сопутствующего бактериального поражения, зачем нужно... И уж точно это не профилактика.
5: И теперь потом, скажите, но в принципе очень много говорят в профилактике и при лечении вирусных заболеваний, говорят о иммунной системе. Как иммунная система, которая в нас эндогенно уже живет, как она борется с вирусами? Даже без биохимии особо, если можно.
7: Через выработку специальных веществ, интерферонов, все мы про это знаем.
5: Но не все, расскажите.
7: Ну, результатом какой-то атаки, антиген, да, когда в организм попадает антиген, они все разные, естественно. Человек вырабатывает антитела, нейтрализует эти антигены, и таким образом любой вирус, бактерия – это антиген для нашего организма. При активной, хорошо натренированной иммунной системе, при попадании, в принципе, любого чужеродного агента, организм должен справляться. Он вырабатывает антитела и нейтрализует. Но так получается, конечно, далеко не всегда. И есть целый ряд препаратов, которые считаются, что они стимулируют иммунную систему. Или даже, предположим, иногда вводятся вещества, которые вырабатываются клетками иммунной системы и борются с вирусными инфекциями. Здесь может быть совершенно разный подход, но я, к сожалению, не медик, но тоже здесь на самом деле очень такая история серьезная. Да? Есть иммуномодуляторы, есть иммуностимуляторы. Это разные препараты. И вот я слышала это мнение, опять я не специалист, что, предположим, иммуностимуляторы, это, знаете, как когда я никогда этого не делала, но когда ты стреляешь из ружья, то тебе ружье приклад отдает в плечо. Иногда это бывает очень болезненно. Так вот, это иммуностимуляция, а у нас очень рекламируются препараты иммуностимулирующие во время эпидемии гриппа, сезонных заболеваний. Вот эта стимуляция даром организму не проходит. И вот эта отдача, удар, он потом подавляет эту иммунную систему, и вообще лучше справляться самим.
5: А скажите такую вещь. Какие-нибудь есть ли специальные медицинские фармакологические препараты, которые работают непосредственно против вирусов? Или это мы должны опосредовать через какие-то системы клеток и прямые препараты?
6: Ну, прямые препараты, разве что специфические сыворотки. Например,
7: да,
6: противовирусные.
7: Да.
6: И мы можем в качестве экстренной профилактики при заражении чем-то уже, ну, действительно там очень опасным.
7: Например, клещевым энцефалитом.
6: Например, клещевым энцефалитом. Ввести больному некую дозу готовых антител, которых получают, ну, обычно с помощью каких-нибудь животных. В принципе, иммунная система не обладает никаким разумом. Да, это достаточно тупая машина. И ее способность распознать, уничтожить цель базируется на том, что должны быть какие-то молекулы, которые специфически с этой целью связываются и ее помечают. Красные лампочки, которые потом подвергаются той или иной атаке. Собственно, само связывание, даже в случае с вирусом, может его инактивировать, если антитело прилипнет к какому-то там функционально важному участку вируса. Но даже если функционально неважному, то оно все равно будет потом распознано другими белками, и, значит, эта частица будет, скорее всего, элиминирована. Процесс распознания клетками, которые отвечают за выработку антител, значит, вот этих вот чужеродных антигенов и последующих реакций, которые приводят к тому, что антитела, это белки такие, в крови накапливаются, занимает порядка 2 недель. И если у нас есть угрожающий там жизни вирус, то в этой ситуации вирус может успеть раньше. Поэтому при заражении, например, высоковероятным клещевым энцефалитом или рядом других инфекций, мы можем ввести готовые антитела. Для того, чтобы их получить, мы берем этот вирус, либо инактивированный вирус, вводим его, к примеру, лошадям. Значит, лошадь просто большое животное, у нее можно получить много крови, относительно безвредно для самой лошади. Мы выделяем оттуда этот иммуноглобулин, мы вводим его пациенту. Пациенту, конечно, становится из этого плохо, потому что иммуноглобулин лошади – это чужеродный белок, соответственно, его придется подтравить немножко гормонами, подавляющими его собственный иммунитет, но в данном случае это не важно, потому что вирус будет своевременно распознан, и антитела лошади в достаточной степени похожи на антитела человека, чтобы иммунная система уничтожила эти иммунные комплексы дальше. Вот. Вот, собственно, так работает сыворотка. А вакцина...
5: И скажите, вот если действительно прикинуть, с какой вероятностью иммунизированный человек успешно перенесет, ну, укус энцефалитного клеща или...
7: Ну, в общем, это давно, опять меня немножко не специалисты в этой области, но, насколько, опять-таки, мы знаем, это достаточно эффективный способ, он тяжелый, Андрей Викторович совершенно прав, иногда бывают побочные какие-то истории, но энцефалит хуже. Поэтому приходится, да, и, в общем, достаточно хороший уровень
5: лечения. То есть я к чему говорю, чтобы не у наших зрителей было ощущение, что это дело нужное и полезное, когда есть опасность у геологов, у людей, которые
7: Сергей
5: работают.
7: Сергей Александрович, давайте мы только вот еще раз, я опять-таки, это заблуждение, с которым я сталкиваюсь очень часто.
5: Давайте.
7: Есть сыворотки, а есть вакцины.
5: Тогда поясните,
7: и давайте не путать эти вещи. Значит, сыворотки, то, про что рассказывал Андрей Викторович, это сыворотка крови, как правило, животных, которые используют как препарат для лечения. В этой сыворотке присутствуют готовые антитела, выработанные организмом того животного, из которого взяли сыворотку, чтобы эти антитела помогли бороться нам с вирусной инфекцией. А есть вакцины, те же геологи, да, обязательно идущие вот в те края, где у нас вообще много очагов вспышек энцефалита клещевого, они должны делать это минимум за 2 месяца до того, как они попадают в опасный район. Потому что вакцина – это препарат, который вводится, и, как уже говорил Андрей Викторович, содержит либо инактивированный вирус, либо вирус есть такое понятие аттенуированный, измененный несколько в силу пассажей в искусственной среде. Есть молекулярные вакцины, так называемые рекомбинантные. Мы вообще говорим сейчас про инфекцию. И тогда вакцинированный человек сам после вакцинации в себе вырабатывает антитела.
5: То есть то, что там делала лошадь,
7: то, что там делала лошадь, придется делать сами.
5: Делает,
7: да. Да, и опять Андрей Викторович абсолютно прав. Это требует времени, чтобы достичь в крови определенного уровня антител. Это может быть не одна, а три вакцинации. И минимум, насколько я знаю, по-моему, правило 2 месяца до попадания в энцефалитный район прививки, если мы говорим о клещевом энцефалите. То же самое я хочу предупредить, если можно, наших телезрителей по поводу и прививки от гриппа. Прививку от гриппа, если кто-то хочет ее делать, имеет смысл делать до, значительно до того, как начинает появляться заболевание сезонное и начинают расти количество заболевших людей. Потому что если сделать прививку в тот момент, когда вы уже инфицированы, но еще не больны, ну, ничего хорошего не будет.
6: Я, можно добавлю только одно? Хорошо. Есть одно исключение еще со времен Пастера. Это вакцинация от бешенства. То есть вот вакцинацию от бешенства, как правило, можно успеть провести между укусом бешеной собаки и проявлением, ну, и таким образом...
5: После укуса до проявления.
6: Да. И предотвратить, собственно, это связано с особенностями цикла вируса бешенства, который должен очень медленно двигаться по нервным клеткам, и можно успеть до того. И, собственно, вот знаменитый опыт, даже не опыт, а, собственно, деяние Пастера, когда он спас крестьян, привезенных из России, их довольно долго еще везли, значит, проведя ускоренный курс вакцинации. Поэтому, если, не дай бог, кого-то укусила собака, которую невозможно после этого там наблюдать несколько дней, 10 обычно, или если она не убита и не доставлена в лабораторию, чтобы провести анализ, надо пойти на эту вакцинацию, поскольку после начала клинических проявлений бешенства эта болезнь неизлечима. Насколько мне известно, за все время на Земле есть, по-моему, примерно 1 или 2 человека, вылеченных от бешенства по некоторой экспериментальной технологии, которая работает тоже там с вероятностью сильно ниже единицы. Вот. И то не факт, что работает.
5: Это уже после проявления, когда их лечат.
6: Ну да? Да, там была идея некая, что на самом деле смерть от бешенства фактически связана с параличом дыхания, это нервная инфекция. И теоретически можно попробовать поддерживать человека в состоянии, там, похожем на искусственную кому, достаточно долго, чтобы естественно развивающийся иммунитет справился с вирусом. Но на практике это пробовали там считанное число раз в мире. То есть, грубо говоря, этот сервис недоступен. То есть нам, да, если мы, не дай бог, заболеем бешенством, то это совершенно гарантированный билет на тот свет в течение там нескольких дней.
5: Значит, надо сразу что делать?
6: Поэтому надо вакцинироваться в случае любого подозрения на то, что вы могли подвергнуться укусу. И даже там какому-то контакту. Например, если просто там бешеная лисица и вы испачкали все слюней или работали с животным, которое оказалось бешеным, это однозначно необходимо вакцинироваться. Значит, ну, если нет, конечно, желания играть в русскую рулетку. Но с револьвером, кстати говоря, значительно приятнее. На случай проигрыша не успеете заметить.
5: Но это у кого есть опыт тоже в этом.
8: Невозможное становится очевидным, когда человек пробуждается для действий.
5: Значит, коллеги, теперь скажите такую вещь. А все-таки полезное что-то есть от вирусов в нашей жизни?
7: Всем, кстати, мы, по-моему, только что с вами говорили, что мы с вами существуем благодаря тому, что есть вирусы.
6: А
7: да.
6: Мы еще и зарплату получаем.
7: Мы с вами еще и зарплату получаем благодаря вирусам. Да, конечно. Конечно, существуют определенные технологии, в которых учитываются особенности вирусов. Вообще, на самом деле, ну, начнем с того, что на основе вирусов делаются вакцины, которые позволяют нам не заболеть.
5: А вот генно-инженерную сторону, если можно сейчас упомянуть?
7: Да, да. Вирусы используются как векторы для доставки, поскольку целый ряд есть групп вирусов, которые умеют интегрироваться в геном млекопитающих. Притом есть, предположим, такие ассоциированные вирусы, которые умеют еще и точно в определенное место интегрироваться. И таким образом мы с вами идем широким шагом к генотерапии, да, к возможности вот лечения. Ну, мы еще долго, конечно, будем идти, пока это все будет, но тем не менее. Вы знаете, существуют уже очень интересные микроэлектронные устройства, сделанные на основе вирусов. Существуют такие работы, опять это и работы 6-го, 10-го года. И как бы вирусные частицы, это истинные нано-объекты, вы же понимаете, да? Они являются основой для создания, я не очень хорошо соображаю физики, извините меня, пожалуйста, но насколько я представляю, все какие-то микроиндукторы сделаны на основе ВТМ.
5: То есть что, сенсоры, которые что-то угадывают? Да. Расскажите.
6: Да, я, кстати, с удовольствием скажу. И по поводу вакцин. Действительно, у нас в лаборатории даже есть такой проект, благодаря вот поддержке Министерства науки. Мы пытаемся заставить антигены бактериальные, против которых нужно сделать вакцину ветеринарного назначения, собраться в частицы, похожие на вирусы. Потому что иммунная система вирусоподобные частицы узнает лучше, следовательно, можно использовать меньше белка. И вот мы пытаемся улучшить некоторые ветеринарные вакцины таким образом. Значит, а что касается такого технологического прямого использования, есть очень интересный пример. Есть вирусы бактерии ниточные, бактериофаги так называемые, и есть масса технологий, связанных с тем, что можно их заставить.

0: нужны эти трубки.
1: Который сейчас перед тобой сидит, или вот эти люди, которые сейчас перед тобой сидят, вот они с их уровнем знаний, с их уровнем подготовки что-то поняли. Естественно, уровень подготовки бывает разный. Кто-то уже там и греческий, и латынь поучил, он, конечно, просто на это посмотрит с некоторым удовольствием, и все. Кто-то совсем не подготовленный, и нормальная история, потому что, ну, понятно, что каждый когда-то начинает. И начинать можно в любом возрасте, было бы интересно. Но, естественно, когда я не знаю, когда я не вижу, кому я читаю, я рассчитываю на какой-то среднепривычный мне уровень. И когда моя лекция попадает потом в интернет, ее смотрят те, кого я не видела, и я на их уровень не рассчитывала, я не думала о том, как донести свою идею до них с их уровнем подготовки. Ну и, естественно, получаются недопонимания. Вот, ну не знаю, вот когда я вела занятия по лингвистике у незрячих школьников, там мы с организаторами заботились, чтобы была брайлевская транскрипция, потому что, ну, понятно было, что плоские буквы эти ребята читать не смогут, а брайлевские вполне смогли, и потом они очень хорошо выступали на Олимпиаде некоторые. Но предположить, что после того, как еще в советские времена в школе были обязательные иностранные языки, была обязательная математика, где латинскими буковками писали слова там синус, косинус, тангенс, котангенс, вот это вот все, а иногда даже и логарифм, по крайней мере, кусочек. После этого, после перестройки, когда рухнул железный занавес и хлынуло потоком просто всякая зарубежная литература, песни, фильмы, сайты, школы английского языка, лекции на Курсере. И столько лет уже вот все это происходит, игры компьютерные, все что угодно. И что после этого найдется человек, который не может прочитать латинские буковки, вот к этому меня жизнь не готовила. Ну, наверное, надо было зачитать, может быть, с чтения этот несчастный человек, который вот ни в школе, ни после не выучился читать латинские буковки, что-нибудь бы вот, услышал хотя бы, если не увидел, ну, что делать, вот как есть. Язык и письменность действительно вещи разные, и это комментатор пишет совершенно правильно. И поэтому я не воспроизвожу это в письменности Брахми, которая изначально использовалась для записи санскрита. Я не воспроизвожу это в письменности Деванагари, в которой сейчас издаются санскритские тексты. Я воспроизвожу это в латинской транскрипции. Вот есть такая специальная запись, называется транскрипция, которая, кстати, отличается от транслитерации. Транслитерация – это побуквенная запись каждой буковки исходного текста, соответствует, ну или там каждому иероглифу, если это язык, каждому крючку, каждому письменному знаку исходного текста соответствует какой-то письменный знак текста в издании. А есть транскрипция. Транскрипция как раз воспроизводит звучание. И вот в данном случае прямо вот так вот по звучанию тут все и записано. Тебхьях протиджняя налах каришья ити бхарата. Атхай танпари папрачха кританджалир упастхитах. Ударение я ставлю так, как принято читать санскритские стихи. Это одна из возможных традиций, не единственные, есть и другие. Так, в принципе, в санскрите ударения расставлялись, но в стихах они значения не имели. И тут они у меня не проставлены. Русскими буквами написать, ну, теоретически можно было, но в русском языке нету столько букв для таких звуков. В русском языке нет букв для долгих гласных, которые обозначены здесь черточкой сверху. Нет разницы между придыхательным вот этим конечным «х», которое тут «h» с точкой, и «х», которое обозначает придыхательность согласных. Вот «бх», там «ч», что еще там с «тх»? Нет знака для слогового «р», как в слове «кританджалир». Ну, в общем, нет. Русская транскрипция не настолько разработана, как латинская, поэтому я выбрала латинскую транскрипцию, потому что, ну, действительно...

0: общем, большинство народу в школе все-таки учились или хотя бы после школы с каким-то англоязычным контентом, хотя бы англоязычным, а может быть там французским, немецким, итальянским, испанским, каким угодно, и латинские буквы очень многие языки используют, с каким-нибудь контентом имели дело.
1: Спасибо, Светлана.
0: Если бы я вещала на китайскую аудиторию, я бы постаралась записать это китайскими иероглифами. У меня был примерно такой опыт, когда я старославянский преподавала китайцам. Я им писала иероглифы и говорила, вот здесь, вот видите, какой гласный. Вот у нас тут в старославянском вот эта буковка, это примерно такой же гласный, как в этом иероглифе. Вот. В иероглифе, конечно, гласных нету, но в словах, которые скрываются за этими иероглифами, гласные есть. Ну, кому-то что-то немножко удалось объяснить, но они по-русски говорили так плохо, что, к сожалению, опыт в целом вышел неудачный.
2: Спасибо.
1: Спасибо, спасибо. Следующий вопрос от зрителя под псевдонимом «Не комсомолец».
2: Или Н.Е. Комсомолец.
1: Или Н.Е. Комсомолец, который пишет: «При ответах на вопросы прозвучало, что толокно – заимствование из финского. Нет ли тут ошибки? Как же русские толочь – глагол толкать, глагол толчок – существительное толченое прилагательное, исходя из энциклопедического значения термина толокно – это мука, то есть то, что было растолочено, что подверглось толчению, действию толочь. Где же тут заимствование?»
0: Так, можно убрать слайд с экрана?
2: Убрал.
0: Ага, спасибо. Да, вот это вот тоже один из классических случаев, когда вещаешь на подготовленную аудиторию, то понимаешь, что некоторые вещи, ну, скажем так, хорошо подготовленная аудитория, некоторые вещи понимают, что называется, с полуслова. А некоторые другие люди, они ну вот не то что с полуслова, они слов не понимают. Вернее, слова-то понимают, а вот предложение уже не очень. И вот в данном случае мы имеем дело как раз именно с этим. Я специально переслушала свой текст, я четко сказала, что из русского языка, ну, на самом деле, надо было сказать с правосточнославянского, ну да ладно, из предка русского языка, прибалтийские финны заимствовали слово «толокно». И мы посмотрим, как эти самые прибалтийские финны передают это самое слово «толокно», когда они вот это что-то заимствовали. Но человек услышал слово «толокно», услышал слово «заимствование», предложение из этого сделал сам, совсем не то, которое я сказала, но он решил, что так и нормально. Да, у нас есть эволюционная основа для такого понимания. И можете послушать мою лекцию «Эволюция понимания». Она как раз про это. Но вот обращаю ваше внимание, что прежде чем писать комментарии, пожалуйста, послушайте, что говорил докладчик. И постарайтесь реагировать не на ключевые слова по отдельности, а на предложение целиком. А в хорошем случае даже на абзацы текста. Потому что иногда бывает мысль, которая выражается полностью в целом абзаце. Вот. Но в чем автор комментария совершенно прав, так это в том, как мы определяем, в какую сторону заимствование. Действительно, именно так мы определяем, как автор комментария написал. Именно поэтому мы знаем, что толокно и талькуна в финском слово заимствование, а у нас слово свое. Потому что действительно это связано с глаголом толочь, а у финнов это ни с чем не связано, потому что они это взяли у нас, о чем я честно и рассказала.
2: Отлично, спасибо. Следующий вопрос задает Серж Любомудров. И спасибо за поддержку. Есть ли что-то общее для всех естественных языков? Ведь, несмотря на все разнообразие, мы все живем на одной планете, дышим кислородом, пьем воду и так далее. То есть все языки описывают, в принципе, один и тот же мир. Спасибо.
0: Да, все языки описывают один и тот же мир, но описывают его немножко по-разному. Общее есть, например, все языки основаны на членораздельной звучащей речи, кроме жестовых языков глухих. Но во всех устных языках действительно есть членораздельность, есть гласные и согласные, есть слоги, есть какие-то фонетические единства большие, чем слово, есть организация системы фонем, при помощи дифференциальных признаков. Ну вот для русских самые известные дифференциальные признаки – это звонкость, глухость, твердость, мягкость. В других языках используется что-нибудь другое, всякое разное бывает удивительное. Но, тем не менее, в любом языке система фонем организована вот, действительно как система, то есть признаки проходят через всю систему целиком. В любом языке есть какой-то способ строить в любом языке есть какой-то способ называть разные предметы, и этот способ основан чисто на традиции. То есть бывают, конечно, иногда слова типа «кукушка». Почему она кукушка? Потому что она говорит «ку-ку». Но таких слов очень мало. Большинство слов основано исключительно на традиции. И это во всех языках так. Существуют способы обозначить что-нибудь новенькое. Если в языке есть приставки, суффиксы или что-нибудь еще в таком стиле, то тогда что-нибудь новенькое обозначается присоединением приставок и суффиксов. Если такого нет, то что-нибудь новенькое обозначается сочетанием слов. Ну, например, там нос плюс дыра получается ноздря. Довольно многие языки Юго-Восточной Азии используют этот тип. В любом языке есть средство построить из слов высказывания, чтобы слова шли в каком-то порядке, и чтобы это было значимо, чтобы этот порядок на что-то влиял, чтобы из высказывания было ясно, как слова соотносятся друг с другом. Иногда это только порядок слов, иногда это какие-то дополнительные слова, иногда это какие-то части слов, там, типа приставки или окончания или что-нибудь. В любом языке есть культурная передача всего вот этого. Так что да, наши языки похожи. На любом языке можно сказать, что вот там это компьютер, пожалуйста. Ну, слово «компьютер», может быть, придется заимствовать, но вот сказать, что там это рука, там это камень, это солнце, можно на любом языке.
2: Спасибо большое. Следующий вопрос от Тимура Воронкова. И огромное спасибо Тимуру за поддержку, и регулярную поддержку, и такую массовую. И он задает следующий вопрос. Верно ли, что большинство языков упрощаются со временем? Сокращаются слова, упрощается грамматика и фонетика. Значит ли, что язык, развиваясь из примитивного прото-языка, достиг некоторого пика, после чего деградирует? Или же упрощение в одних аспектах компенсируется усложнением в других?
0: Да, конечно, упрощение в одних аспектах компенсируется усложнением в других. Это, опять же, мой любимый пример про то, как в древнерусском языке были такие гласные, которые писались буквами, известными нам как твердый знак и мягкий знак. Ер и ерь, соответственно. В современном русском из этого получились беглые гласные. А в древнерусском это были прямо гласные, которые прямо произносились. Вот то самое «у» в слове «талькуна» в финском, оно как раз отражает вот этот вот гласный, который записывался твердым знаком, «ером», и, соответственно, говорит нам о том, что, наверное, этот гласный чем-то был немножко похож на «у». По крайней мере, финны ничего лучшего, ну, праприбалтийско-финны, ничего лучшего, чем «у», не нашли для отражения этого гласного. Так вот. Были эти гласные, и слог обязан был кончаться на какой-нибудь гласный, хотя бы на такой. И поэтому любое слово кончалось на такой гласный. И все было бы хорошо. Но в какой-то момент эти гласные стали выпадать. Поскольку раньше, до падения этих гласных, до падения редуцированных, слог обязательно содержал сколько-то согласных и гласных. Поэтому было неважно, согласные мягкие или не мягкие, потому что если согласные мягкие, то гласные передние, если гласные передние, то согласные мягкие, если гласные задние, то согласные не мягкие, если согласные не мягкие, то гласные задние. И это было так же автоматично, как у нас сейчас, если гласный огубленный, то и согласный тоже огубленный. Вот посмотрите, я произношу слово «огубленный» или слово «губы», и у меня губы в трубочку вытягиваются уже на «г». Еще раз, губы. Видите, уже на «г» губы в трубочку вытянулись, да. И на слове «трубочку» уже на «т» губы, соответственно, в нее вытянулись. Значит ли это, что у нас есть звук «т» или звук «г»? Нет, не значит. «Г» стало огубленным, потому что вот с этим «у» рядом постояло. Вот так же в древнерусском языке какие-нибудь «т» или «н» или «б» становились мягкими, потому что с «и» или «э», или там еще чем-нибудь, таким рядом постояли, с передним гласным. А потом, ну, соответственно, согласных было примерно вдвое меньше, чем сейчас, потому что они были не твердые, не мягкие, а более или менее никакие. Но потом вот эти редуцированные гласные, «ерь-ерь», отпали. И чем стали отличаться, например, слово «был» и слово «быль»? «Быль» в смысле «былинка». Ну и «быль» в смысле, что не «небылица», а вот действительно «быль». Чем они отличаются от формы глагола «был»? Раньше они отличались гласными, потому что «был» – это было «было», а «быль» – это было «были». Но потом гласные-то отпали, и получилось, что они различаются согласными. Что согласные-то, оказывается, у нас умеют отличаться по твердости и мягкости, и согласных стало «вжух», и почти вдвое больше. Это усложнение. Финно-угорские языки очень любят усложнять себе падежную систему, потому что у них нет предлогов, а есть послелоги, которые как предлоги, но только не перед, а после. Соответственно, ну, сами понимаете, предлоги, они безударные, они там приклеиваются к слову, и, в общем, их от слова не очень отдерешь, пока учитель двойкой не пригрозит. Отдерешь, конечно, там можно поставить что-то между, но это уж там как повезет. Повезет поставиться, а не повезет, ну, будет просто там какой-нибудь в лесу или на берегу, и ничего между предлогом и существительным не будет. Ну и в финно-угорских языках та же история, только предлоги сзади. Поэтому они приклеиваются не как приставки, как у нас, а как окончания. И постепенно они так приклеиваются, что их уже ничем не отдерешь. И уже ничего между вот этим послелогом и существительным, за которым оно следует, поставить нельзя. И тогда говорится, ну что, ну был послелог, стало окончание. А потом, сколько у вас падежей в языке? 15, 20, можем больше. Еще несколько тысяч будет, еще больше, несколько тысяч лет, и будет еще больше, да, вот. Так что да, происходит в одном месте упрощение, в другом усложнение. Если, например, падают окончания, распространяются предлоги. В общем, оно все время так, как у птички в сказке. Нос вытащишь, хвост увязнет. Хвост вытащишь, нос увязнет. Про это есть книжка Эстена Даля, по-русски он Эстендаль, потому что «э» у нас нету в начале слова. Так и называется «Возникновение и сохранение языковой сложности». Если вы умеете читать длинные предложения, то можете почитать эту книжку тоже. Она, правда, честно научная, вот на неподготовленных людей, которые не умеют латиницу читать, не рассчитана.
2: Спасибо. Я представляю себе, какое количество людей сделало губы трубочкой после того, как Светлана
1: говорила. Я вот уверен, что наши зрители умеют читать латиницей. Вот.
2: Мне тоже кажется.
1: Я уверен. Вот. Вопрос от зрителя «Синтез». Почему 99% письменных языков передают звучание слов? Они работают напрямую с образами и значениями. Кажется, что это накладывает лишние ограничения. Спасибо за стрим, всегда интересно вас слушать.
0: Письменность начиналась с того, что давайте мы передадим значение. Вот у нас есть значение рыбка, нарисуем рыбку. Вот у нас есть значение дерево, нарисуем дерево. Все хорошо. Потом, вот у нас есть значение ходить, что мы нарисуем. Ну хорошо, ладно, ноги нарисуем. Вот у нас есть значение отдыхать, что мы нарисуем. Такое. Вот попробуйте нарисовать гнев богини воспой Ахиллеса Пелеева сына. Какие вы картиночки нарисуете так, чтобы все поняли? Вот. Не очень это удобно, а еще более неудобно. Когда вы станете царем и договоритесь, ну или завоюете соседнего царя, и подпишите с ним мирный договор. Соседний царь по имени, да, Гурбангулы Берды Мухамедов или еще чего-нибудь такое, там Навуходоносор, чего-нибудь, обязуется платить вам дань и обязуется отдать вам город с каким-нибудь еще более удивительным названием, а вам это надо записать. У вас нет иероглифов для записи такого. Поэтому даже если насчет отдохнуть вы придумаете, допустим, человечка у дерева, китайцы так и сделали, для света вы нарисуете там три солнышка, это опять же китайская идея, вот, ну там две женщины, кажется, ссора, три женщины, кажется, скандал, в общем, лучше загуглите китайские переводы, но действительно там, если три женщины в один иероглиф впихнуть, то, в общем, получается что-то удивительное. К женщине не очень много отношений имеющая. Вот. Но в некоторых случаях такой письменности не хватает, и не хватает ее довольно быстро. Как только вы выбираетесь за пределы своего родного языка и встречаете там какие-то реки, горы, озера, там каких-то людей с иноязычными именами, так вам сразу письменности в картинках не хватает. И тогда начинаются ребусные написания. Вот если там он какой-нибудь Христофор, ну, нарисуем крест-топор, да, вот по такому принципу. Ну, а после этого людей пробивает прекрасная идея, что если мы можем записать звучание, то давайте мы звучание и запишем. И большинство слов действительно записываются по звучанию. Но все-таки тяга к тому, чтобы записать целое слово сразу в одну закорючку, неистребима. Поэтому даже когда людям дают азбуку, где каждый, где каждому звуку соответствует буква и пишется, как слышится, любая свежесделанная азбука устроена по принципу, как слышится, так и пишется. Но все равно люди немножко вот попишут по принципу, как слышится, так и пишется, а потом начинают... ну, например, Иисуса запихивать под титла, чтобы вот «и», «с», а сверху титла. И мы не будем писать Иисуса целиком. Там глагол эти «г» и дальше окончание, а сверху титла. И мы не будем писать глагол эти целиком, много букв, не осилим. Вот. Мы до сих пор так делаем, мы пишем цифры вместо чисел. И там какое-нибудь 400, да, мы пишем в три крючка, а не в столько, сколько у нас там звуков.
2: Спасибо.
1: Спасибо. Следующий вопрос от Вовы Тванова. Он пишет: «Питар, патер и т.д., а наш батя, или у лингвистов с синонимами туго?» Напомните, Светлана, это был момент тоже из вашего доклада с примерами.
0: Да, это был пример из моего доклада, когда я говорила, причем подробно говорила, на нескольких слайдах говорила, несколько минут подряд говорила о том, что нужен критерий, который позволит ориентироваться не на просто сходство, потому что сходство, оно как и красота в глазах смотрящего, а нужен критерий, который покажет некоторую объективную меру сходства. Я говорила о том, что критерием этим являются регулярные звуковые соответствия. И приводила пример, что вот в санскрите есть «питар», в греческом «патер», ну там долгое или краткое «э» в зависимости от падежа, значит, в латыни тоже «патер», в этом, в готском «фадар», в немецком «фата», в английском «фада», ну, в общем, понятно, что за слово. И говорила о том, что есть регулярные фонетические соответствия. Действительно, когда мы в латыни, санскрите и греческом видим «п», то в германских мы увидим «ф» на этом месте. Например, вот «пятерка», которая везде «п», она в германских языках будет через «ф» – «файв» или «фюнф». И в русском этому «п» соответствует тоже «п», а отнюдь не «б». Так что если уважаемый комментатор добавит материалы и покажет, что так бывает, и покажет, при каких обстоятельствах так бывает, чтобы санскритскому, греческому и латинскому «п», а также германскому «ф» соответствовало бы в русском «б», и при этом «т» соответствовало бы «т», и при этом гласный тоже бы соответствовал вот именно так, а не как-либо иначе, потому что гласный там очень специфический, вот тогда я буду готова рассмотреть идею насчет бати. Вот куда «р» девать, это я могу объяснить. Действительно, в именительном падеже, в словах этого класса склонения «р» довольно во многих языках исчезает. И в русском языке исчезает поэтому мать, а не матерь, дочь, а не дочерь. И в санскрите исчезает там питар, это основа, именительный падеж будет пита с долгим а. Вот. Так что куда деть р, это пожалуйста. А вот чтобы гласные так соотносились, и чтобы б вместо п, ну, как бы приносите аргументы, тогда посмотрим. Пока аргументов нет, говорить не о чем. Ну и опять же, да, вот я много говорила, но человек не слушал, что я говорила, а услышал одно слово, состроил какую-то конструкцию у себя в голове и тут же стал ее писать в комменты. Ну, что делаем? Он там не один такой, их много таких, они еще и комментов не читают. А прямо вот пишут «батя, батя, батя», их там штук 5 таких. Ну, что я могу сказать? Ну, не будьте как они.
1: Да, спасибо, Светлана. Я хочу сказать, что у нас сейчас уже очень много вопросов, очень много.
0: А
1: и при этом ограниченное время. Поэтому у меня к вам единственная, Светлана, маленькая такая просьба.
2: По возможности.
1: Попробовать отвечать лаконично. Попробуйте. Ну, чтобы нам, так сказать, охватить...
2: Как можно больше вопросов.
1: В любом случае, наверное, в любом случае мы будем делать какую-то вторую часть этих ответов на вопросы. Вот. Я передаю слово Виталию для...
2: Да, спасибо встречи. Большое. Просто скажу, что сейчас пойдет 8-й только по очереди вопрос, а сейчас их уже больше 50. А вот, примерно
0: столько
2: так.
0: Столько я все равно не отвечу.
1: У нас бывало, у нас по 90.
2: У вас бывало по 90, да, было. Но вопросы практически, ответы были практически да, нет, вот такие. Надеюсь, что мы будем чуть более объемными, но в том числе лаконичными. Сергей Анисимов задает свой вопрос. И он говорит, на 14 минуте 50 секунде рассказывает про непохожие слова и сравнивается, в частности, нога с пад в санскрите и пед в латинском. А как же русское пяди?
0: Отвечу кратко, а никак. Нет такого соответствия, чтобы я, русское, соответствовало, не соответствовало бы корню, который не содержит носового.
2: Спасибо. Дальше. И следующий вопрос задает, сейчас я прочитаю, Рабиндранат Тагор, естественно. К сожалению, не увиделось имя, но тем не менее, это он. Дорогой друг, спасибо за поддержку. И вот ваш вопрос. Какой народ использовал санскрит для повседневного общения? Когда и по какой причине он, подобно латыни, из разговорного стал книжным?
0: Какой народ использовал санскрит для повседневного общения? Это сложный вопрос. Какой народ использует русский литературный язык для повседневного общения? Вот то, что мы с вами используем для повседневного общения, это не совсем литературная норма, потому что мы используем такие вещи, вот я, например, сейчас использовала слово «коммент», которые в литературную норму не входят, а мы используем и понимаем. С санскритом была та же история. То есть были люди, которые пели гимны богам, там, Агни, Сурье и всем прочим, вот, на каком-то древнеиндийском языке. Потом как-то люди посмотрели, ой, язык меняется, ой, как-то вот мы поем богам, кажется, немножко не так, как мы говорим в повседневной жизни, а давайте-ка мы как-то выучим правила и будем петь богам на правильном языке, а не как вот по-деревенски разговаривают некоторые. И, соответственно, этот язык подвергся литературной обработке и стал санскритом. Вот. Ну, а то, что было деревенской речью, то стало, соответственно, пракритами. Но пракритизмов полно даже в Ригведе. Ну, не полно, но сколько-то есть.
2: Угу. Спасибо. Ксения Дмитрий Целест, также с нами на стриме, как всегда. Привет. Олег Федорченко. Я родилась и живу, и все мои родственники жили на...
1: Федченко,
2: простите. И мои родственники жили на русском севере, но почему-то санскрит не понимают. Может, не в той школе училась?
0: Ну, потому что русский и санскрит – это очень разные языки. Да, это разные потомки одного и того же праиндоевропейского.
2: Спасибо.
1: Олег Федченко, это он у нас фигурировал?
2: Я, честно говоря, не знаю. Зачитываем вопрос, как он был прислан.
1: Ну, видимо, я просто хочу сказать для зрителей, что там неоднократно писалось, видимо, это какая-то такая идея продвигающаяся, что санскрит, он похож на северный диалект русского, не просто на русский, а на северный диалект. Вот если бы, так сказать, тут звучал северный, то все было бы совсем по-другому. Я так понял.
2: Угу.
1: Что вы, Светлана, скажете?
2: Да.
1: Светлана, что вы скажете про северный диалект русского языка какой-то такой?
0: Ну, смотря какой. Северных диалектов много. Там не по-московски говорят, по-другому так. Вот. И в разных диалектах есть много разных слов. Чем больше мы возьмем диалектов, тем больше вероятность, что мы обнаружим что-нибудь случайно похожее на что-нибудь другое.
2: Спасибо. Александр, следующий.
1: Да, следующий вопрос от Яны Парфентьевой. Правда ли, что славянские и германские языки разделились от одного праязыка? Какие общие черты можно проследить у современных форм, например, русского и английского? Есть ли общая базовая лексика?
0: Да, общая базовая лексика, конечно, есть. И славяне, и германцы, и индоиранцы, и балтийцы, и кельты, и греки, и албанцы, и армяне, и древние римляне со всеми их там осками, умбрами и сабинами. И даже тахары и хетты вместе с ликийцами, лувийцами и кое-кем еще. Все они происходят от одного общего праиндоевропейского языка, и действительно базисная лексика общая. Числительные общие, ну, если с хетским брать, то там уже не совсем все, а так... узкоиндоевропейские, даже с тахарским, там все числительные общие. Слова типа «солнце», звучит оно по-разному, но везде это регулярные фонетические соответствия. Вот это из «л», и «л» чередуется с «н» при склонении, видимо, потому что дальше кто-то сохраняет «л», кто-то сохраняет «на», кто-то сохраняет и то, и другое, как русские. Там вода какая-нибудь одинаковая, там идти везде «и», кроме германцев. Ну, в общем, куча этого. Возьмите любое руководство по индоевропеистике и обретете этого во множестве.
2: Угу. Спасибо большое. Предыдущий вопрос, да, если вдруг у кого-то появилось сомнение, что что-то пошло не так, мы просто зачитали ответ, который предназначался другому человеку непосредственно в нашем чате. Так что продолжайте общаться в чате. Ваш не только вопрос, но и ответ может также прозвучить у нас в стриме.
1: Да. Вопрос от Звезды Северной. Что бы тут докладчица не вещала, но ведь факт, что русский является протоязыком большой группы современных европейских языков. Что скажете на такой факт, Светлана?
0: Ну, что я скажу? Я скажу, что эффект Даннинга-Крюгера как есть. Чем меньше человек квалифицирован, тем больше он считает себя квалифицированным. Никакого такого факта нет. Есть то, что мы наблюдаем, и есть наиболее правдоподобный сценарий, как мы это интерпретируем. И вот такое мнение, что русский является предком кому-нибудь, свидетельствует просто о грубейшем непонимании языкового развития, языковой истории, как это вообще все происходит. А происходит это следующим образом. Вот есть люди, которые говорят между собой и друг друга понимают. Ну, обычно понимают, не как некоторые из этих комментаторов. Вот. Ну, да, ну, вот есть люди, которые между собой говорят и понимают. На самом деле говорят они немножко по-разному. Вот смотрите, вот лошадь, когда говорит «иго-го», она ржет. А когда поросенок говорит «уи-уи», что он делает? Вот если вы скажете это вслух, то половина скажет «визжит», а половина скажет «визжит». Я не знаю, какая половина больше, это зависит от выборки. Ну, в общем, будут и такие, и такие. 10 минут назад, вот если, например, кто-то присоединился к нашему стриму 10 минут назад, как это сказать? Он присоединился к нам 7:30 или он присоединился к нам в 7:30? Нужен предлог или нет? Кому-то нужен, кому-то нет. Или, например, если я возьму мячик и сделаю так, чтобы он полетел, это я его брошу или кину? Для кого-то брошу, для кого-то кину. И вот таких вот мелких различий, их огромное количество. Поэтому, когда исходный языковой коллектив делится на два языковых коллектива, например, кто-то куда-то отселился в новое селение, или или было несколько селений, а между ними вбился какой-то иноземный клин. Или просто какая-то политическая граница пролегла. В общем, люди перестали общаться. То получается, что в одной половине у нас будет больше тех, кто говорит «визжит», а в другой больше тех, кто говорит «визжит». В одной половине у нас окажутся в преимуществе те, кто приходит в полшестого, а в другой те, которые приходят полшестого без предлога. И так далее, и так во всем. В одной половине больше мячик бросают, в другой больше мячик кидают. В какой половине, как это все перемешается, и это не только эти три признака, но еще огромное количество других. Естественно, пополам на пополам все это не смешаешь. И на основании того, что будет более частотным, будет развитие в каждой из этих вот отдельных половинок. Соответственно, язык будет все время меняться. Мы говорим не так, как говорили наши бабушки. Возьмите любой текст Пушкина, вы увидите разительные отличия от современного русского литературного. Хотя Пушкин основоположник его. И мы как бы считаем, что мы можем его читать без перевода. Спойлер, нет. И языки, соответственно, меняются. Поэтому, когда вы берете... Вот если бы мы приехали там, на машине времени 1000 лет назад, это был бы не такой русский, как тот, над которым мы говорим сейчас. И это был бы не такой украинский, на котором говорят сейчас. И люди еще не знали, что половина из них будет русскими, а половина будет украинцами, а еще половина будет белорусами. Ну, я условно говорю, половина, часть. Да, часть будет русскими, часть украинцами, часть белорусами, часть будет представителями северных диалектов, часть южных и так далее. Они этого еще не знали. Они говорили между собой, друг друга понимали прекрасно, без всяких переводчиков. Но потом постепенно, так или иначе, люди расселялись, вот одни говорили так, другие сяк, третьи эдак, и в итоге к современному периоду мы имеем отдельно русский, отдельно украинский, отдельно белорусский, а если бы Москва не захватила Новгород, мы бы имели северные диалекты как язык отдельного государства. Если мы продвинемся еще дальше вглубь веков, то, соответственно, там мы увидим праиндоевропейский язык, люди, которые еще не знали, что кто-то из них будет предком русских, кто-то предком германцев, кто-то предком индоиранцев, и чьи-то потомки будут говорить на санскрите, а чьи-то на латыни. Они жили, вот, ездили там на лошадях, на колесницах, и говорили на своем индоевропейском языке, а потом расселились, и вот одни там пошли в кельты, другие пошли в тахары. Вот, между собой они не общались, поэтому изменения пошли в разные стороны. И, соответственно, вот так вот все и получилось. Поэтому бесполезно спрашивать, какой язык из ныне здравствующих является чьим-то предком. Нет, он является таким же потомком.
2: Спасибо.
1: Спасибо.
2: Шурик Леонидович перешел на уровень лаборанта. Это означает, что он стал спонсором канала «Лаборатория научных видео». Огромное спасибо, Шурик, за поддержку. И вопрос, который прислала Мария Сазонова. Даже не вопрос, но благодарность Светлане Анатольевне и организаторам за все, что вы делаете. После ваших выступлений и лекций еще больше начинаешь любить и без того родную лингвистику. Мария, спасибо вам и за теплые слова, и за донат. И теперь уже вопрос от Ксении Димитри Целест. Это уже действительно вопрос. Добрый вечер, Светлана. Есть такое мнение, что синташтийцы были первыми носителями санскрита, поскольку в могильниках синташтинцев находили глиняную керамику с изображением свастики.
0: Ну, по времени это скорее не санскрит, а праиндоиранский. Угу. Ну да, предок санскрита.
2: Отлично. Саша?
1: Так, следующий вопрос от Сам Тукс, видимо, так. Тема сходства языков индоевропейской семьи раскрыта. Не раскрыт другой момент. Был про язык. Из него возникли современные языки. Какой современный язык наиболее похож на древний праязык? Ответ, мол, древнешумерский, самый древний письменный язык, вообще не про это. Итак, какой язык самый похожий на праязык?
0: Сходство, как красота в глазах смотрящего. Родственные они все в равной мере. Вот. А какой язык больше похож? Ну, кто смотрит, тому и похож.
2: Спасибо.
1: Спасибо большое. Следующий вопрос от Г.Л. Кордет. Интересуюсь темой пие. знаком с трудом Иванова и Гамкрелидзе. Что вы про него думаете? Какие еще есть значительные современные работы по этой теме? Ну, вы для всех поясните, что обозначает аббревиатура для начала.
0: ПИЕ – это праиндоевропейский. Вячеслав Всеволодович Иванов и Томас Валерьянович Гамкрелидзе действительно в 1984 году выпустили двухтомник «Индоевропейский язык и индоевропейцы». Очень интересно, но ряд гипотез спорные. Руководство по индоевропеистике, господи, их столько. Просто они разного качества и далеко не все по-русски. Если по языку, то семереньи можно взять, там, в общем, довольно прилично. Но лучше брать современные англоязычные работы. Вот. Ну, я их не возьму сейчас перечислять, а то опять у нас там кто-нибудь латиницу не читает. Так что давайте переходить к следующему вопросу. В принципе, если хотите, можете найти меня ВКонтакте, написать, я вам просто процитирую. Если вы умеете читать латиницу и читаете по-английски, то вы прочитаете.
2: Спасибо большое. И следующий вопрос задает Шурик Леонидович, который недавно стал спонсором нашего канала. А что по датировкам? Санскрит вроде древний язык. Почему везде на слуху античные греки, шумеры, Египет, а индусы нигде не фигурируют? Нет вклада в мировую культуру?
0: Я не знаю, что там у кого на слуху. В принципе, европейская культура отсчитывает себя от средиземноморской античности, поэтому в школе действительно про Грецию рассказывают, про Рим рассказывают, а про Индию, Китай рассказывают мало, и про Переднюю Азию рассказывают мало, и про майя рассказывают мало. Ну, как бы это проблема учебника истории, ничего не могу с этим поделать.
2: Спасибо. Вопрос задает Там. Почему существует такой спрос на любительскую лингвистику, и почему языкознание обыватели не воспринимают как строгую дисциплину, требующую специальных знаний?
0: Откуда ж я знаю? Это к ним вопрос, почему они так это любят. Нет, есть действительно несколько вечных тем. Вечный двигатель, плоская земля, там, творение за 6 дней. Ну и вот, да, все слова похожи, значит, родственные, а как же иначе? Теорема Ферма еще некоторое время назад была, но сейчас уже доказали.
1: Спасибо. Хочу сказать, что нас смотрит уже почти 1000 человек, 995, а лайков всего 463. Меня это как-то прямо шокирует.
2: Беда.
1: Друзья, протяните мышку чуть-чуть, вниз экрана, нажмите на лайк. Светлана, тут такие интересные вещи рассказывает, а вам трудно сделать движение рукой.
2: Если вам не нравится, то нажмите дизлайк.
1: Да,
2: на самом деле, дизлайк. Любая какая-то активность идет в плюс этой трансляции.
1: Так что, по крайней мере, мы увидим вашу реакцию вообще. Еще раз, не будьте равнодушны. Раз вы смотрите, значит, вы неравнодушны. А сейчас вопрос от Шурика Леонидовича. Сколько лет должно было уйти на написание миллион или сколько там стихов в Ведах? Есть оценки?
0: Не знаю. Я думаю, что их не один кто-то писал. В конце концов, если раздать миллиону человек на неделю такое задание, то, в общем, можно и за неделю, наверное, справиться.
1: Но это как классика с блоками в пирамиде. Там 2 миллиона блоков. За сколько лет там их уложат? Это если их по очереди класть один за другим, то да.
2: Одна бригада работает.
0: Сколько там бригад жрецов работало, я не знаю.
1: Писали стихи. Следующий вопрос от Андрея Коста. Как вы считаете, для чего были самые первые слова? Для обозначения действий или предметов?
0: Я считаю, что самые первые слова не различали действий и предметов. Вот когда маленький ребенок только начинает овладевать языком, у него есть так называемые голофразы. То есть, когда он говорит одно слово, ну и все. Вот ребенок говорит «варежка». Что это значит? Может быть, это значит «ой, я потерял варежку, мне так грустно». А может быть, это значит «варежка, я нашел свою варежку, ура». Вот. И ребенок там смотрит на коляску и говорит «Кать, Кать, что это значит? Что ты хочешь катить коляску сам? Что ты хочешь вылезти из коляски, что коляска, там, я не знаю, запачкалась, тебе неприятно в нее садиться. Ну вот, интерпретировать можно как угодно. И это интерпретация. А для самого ребенка это некоторая целостная ситуация, и он ее не делит на предметы и действия. И, скорее всего, так же было и у наших предков. Ну, по крайней мере, так могло быть. Мне кажется, что это достаточно правдоподобный сценарий.
2: Спасибо большое. И следующий вопрос от Константина Белецкого.

0: Так, простите. И далее Валерия Буравина. Здравствуйте и спасибо за поддержку. Зачем в некоторых языках, например, в французском, слова пишутся с кучей лишних букв, которые не читаются? Бесит ужасно.
1: Ну, это проблема давней письменной традиции. Дело в том, что письмо – это отдельная традиция, это традиция визуальная. Слова мы слышим ушами, так как мы их слышим, в виде звуковой волны. Слова, которые мы видим написанными и пишем сами, это картиночки, которые мы воспринимаем глазами. И это даже не чередование черных и белых точек, а это траектория. Так что еще и мышечная память тут работает. Так вот, когда мы слышим звуковую волну, а пишем какие-то закорючки, это всякий раз не одно и то же, это всякий раз требует перекодировки. Так вот, язык меняется. И вот вы вместо «визжит» сказали «визжит». Кто-то сделал это первым. Когда-то вообще «же» было мягко, «еще» было мягко. И все писали «и» после него, и никто не писал «ы», потому что ну как же. А потом, ну как, ну вы же привыкли, что оно так пишется. Ну вы же не будете ради того, что вы там как-то быстро говорите, не всегда так, вы же не будете исправлять письменность, правильно? Вот я сейчас сказала слово с вопросительной интонацией. Что это было за слово? Это было слово «правильно». И вы запишете его, если будете транскрибировать мою лекцию, как «правильно», потому что вы привыкли его писать «правильно». А я сказала «правильно». Но вы не станете писать «правильно», а вы станете писать «правильно», потому что картинка в виде «правильно» – это привычная картинка, которая приятна глазу, потому что привычна. А если записать «правильно», то это будет странная картинка, какая-то мерзкая, бяк, ее захочется замазать. По крайней мере, люди, обладатели так называемой врожденной грамотности, именно так и поступают. Так вот, в писцы обычно идут те, кто умеет писать грамотно, кто помнит эту зрительную традицию, кто помнит, как это пишется. Ну вот, а звуки постепенно перестают произноситься, а писать, ну как же, ну вчера писали, а сегодня вдруг не будем, ну как так-то? Вот, и пишут, потому что ну все всегда писали, ну и мы напишем. Вот. И в результате языки с длинной письменной традицией, если они не заботятся о том, чтобы периодически проводить орфографическую реформу, то они в конце концов действительно добиваются того, что пишется «Манчестер», читается «Ливерпуль». Вот. Ну или надо проводить реформу, но тогда все грамотные люди начинают выйти: «А, хлеб без яти пахнет не тем, верните нам наш яти, твердый знак на конце слова». Вот. Ну, либо так, либо так.
0: Спасибо. Тимур Воронков очередной раз поддерживает наш стрим и уточняет: а повторите, пожалуйста, автора и название книги, которая на «ё» начинается. Правильно я произнес?
1: Эстон Даль. Ну, как словарь Даля, вот, какой-то другой шведский носитель этой же фамилии написал книгу «Возникновение и сохранение языковой сложности».
2: Интересно.
0: Спасибо.
2: Наш зритель White, не знаю,
0: 24.
2: Да, to for Lord. Вот, перешел на уровень лаборант, то есть стал поддерживать канал «Лаборатория научных видео». Спасибо. И он же, White 24 Lord, задает вопрос: Светлана, все-таки где это различие между славянскими языками? Это или диалекты русский, украинский, белорусский, ну или шире польский, болгарский?
1: Ну, тут ведь как. Как сказал в свое время Вайнрайх, язык – это диалект, у которого есть армия и флот. Диалект – это понятие социолингвистическое. То есть языки и диалекты противопоставляются не потому, насколько они друг от друга отличаются или насколько они похожи, а потому, как сами носители этих языков или диалектов предпочитают считать. И да, когда на Руси был церковнославянский язык в роли литературного, то русский, настоящий русский, воспринимался как диалект. Да, когда была Российская империя, то действительно можно было украинский и белорусский

0: воспринимать как диалекты. Даже были такие случаи, когда приезжаешь в экспедицию, спрашиваешь, а вы вот кто по национальности, там русские, украинцы, белорусы. Человек отвечает, да мы тутейшие. Ну хорошо, а говорите вы по-каковски, там по-русски, по-украински, по-белорусски, вот как? Да мы попросту. Вот. То есть люди это так не воспринимают. И дальше, соответственно, просто чисто политическая штука. В Китае, например, все любят подчеркивать свою национальность, свою идентичность, что вот мы тут все носители вот этой великой тысячелетней культуры, много тысячелетней культуры, и мы все пишем иероглифами. А так, на слух-то, в общем, северный китайский от южного, и там, в общем, много диалектов, и они примерно такие же разные, иногда бывают, как там русский от польского, отличаются. Вот. Так что... Ну, тут можно как угодно, а с другой стороны, там, сербский от хорватского отличается, ну, может быть, больше, чем московский от питерского, но не на порядок, не на порядок. Но, да, вот, если бы лингвисты проводили границу, то там между хорватскими диалектами прошла бы граница. Но границу проводили политики, поэтому у нас теперь есть сербский, хорватский, боснийский, черногорский. Язык – это диалект, у которого есть армия и флот.
1: Спасибо. Саша, надо включить микрофон.
2: Да, коллеги, спасибо. Николай Моисеев переходит на уровень стажер. Спасибо вам, Николай, за поддержку. Александр Амельяник поддерживает канал и пишет спасибо. Вам спасибо, Александр. И, наконец, вопрос от Макст08. Существует ли теория насчет существования первоначального языка? Ясно, что реконструировать язык древнее пронастратического вряд ли реально. Но был ли он? Или языки появились независимо несколько раз?
0: А вот это неизвестно. Я про это пишу в своей книге о происхождении языка, если хотите почитать там в подробностях. Может быть, изначально языков было несколько, но потом кто-то один вытеснил всех. Или не один. Мы пока не знаем. Потому что действительно настратический язык – это там... порядка 14 или 15 тысяч лет назад, а членораздельная звучащая речь это то, чего добились гейдельбергские люди, общие предки нас с неандертальцами, и это там сколько-то сотен тысяч лет назад. Так что там дистанции огромного размера. И действительно непонятно, был ли это один язык или было несколько, если несколько, то сколько. У нас пока нет данных, которые позволили бы это сказать.
1: Спасибо большое. Мы работаем уже больше часа в эфире. Немного больше часа, но тем не менее. И в этот момент мы обычно делаем несколько полезных и важных для нас объявлений. Почему бы не сделать это сейчас в очередной раз и дать передохнуть немножко Светлане. Напомню о том, что вы всегда можете отправлять свои вопросы в чате нашей трансляции. Вы можете поддержать наши трансляции с помощью суперчата или ссылки, которые имеются в описании, и сейчас она появится также в чате. Вопросы, которые таким образом к нам приходят, зачитываются в первую очередь, как вы заметили. И вы, конечно же, можете поддержать наши каналы и проект anthropogenes.ru и лабораторию научных видео. Подпишитесь обязательно, нажмите на колокольчик, выберите пункт меню «Все», ну и тогда вы не пропустите ни один наш интереснейший стрим и новые загруженные видео. Собственно, про новые загруженные видео сейчас Александр и расскажет, и про наши будущие планы.
2: Да, спасибо, Виталий. Итак, в среду, 2 декабря в 19:00 у нас будет трансляция из мастерской в Кемерово, где Ольга Вдовина продолжает вести уникальный эксперимент, то есть изготавливает вазу из куска диорита по древнеегипетской технологии вместе со своей помощницей Юлей. Оля и Юля только что болели. То есть работа была прервана некоторое время, но сейчас они снова в строю и с новыми силами продолжают пилить и готовят сверлить. И вот в среду Ольга будет отвечать на вопросы наших зрителей и расскажет о том, в какой стадии эксперимента они находятся и что будет дальше. Вот, для всех, кто смотрит трансляцию или кто не смотрит, знаете, что 24 часа в сутки у нас идет стрим из Кемерово, из мастерской, где этот эксперимент идет уже с середины августа и будет еще идти еще несколько месяцев. Значит, это будет в среду, 19:00. В четверг, 3 декабря, мы публикуем очередной эпизод форума «Ученые против мифов 13». На этот раз это будет выступление врача-диетолога Елены Мотовой, которая как раз только что написала новую книгу про питание. Вот. И она выступала у нас с докладом на тему голодания, яблочный уксус, вредные углеводы и неправильные гормоны, популярные и опасные мифы о похудении. И вот этот такой на острую тему доклад будет опубликован в четверг в 19:00 на канале Антропогенеза. А в субботу, 5 декабря, на канале Лаборатории научных видео будет постскриптум доклада палеонтолога, доктора биологических наук Павла Скучеса. Он выступал на форуме «Ученые против мифов 12» на тему «Атака на юрский период. Научные факты против режиссерского замысла», где я рассказывал там про всякие мифы и заблуждения про динозавров в основном. И вот он будет отвечать на ваши вопросы по этой теме в субботу через неделю на канале Лаборатории. Не пропустите, друзья. По-моему, все это очень интересно.
1: Совершенно с этим согласен. Еще раз напомню о том, что все вопросы, которые сегодня будут заданы, будут переданы Светлане. Светлана выберет два из них, и победители, люди, чьи вопросы окажутся самыми интересными, с точки зрения Светланы, получат футболки от проекта anthropogenes.ru, лаборатории научных видео, в виде той футболки, которая сейчас находится на Александре.
2: Да.
1: Спасибо. Да, примерно так она выглядит. Это с ученой против мифов Z-футболка, если что.
2: Да, да. А сейчас вопрос от Ободраната Забора. Вот так у нас креативит.
1: Есть авторы. Креативщики, да.
2: Пора уже вводить у нас отдельный приз за самый креативный ник, но, конечно, в рамках цензуры при этом настаиваю. Романские языки, произошедшие от синтетической латыни, стали аналитическими. То же произошло и с болгарским. Возможен ли обратный переход? Или все синтетические языки обречены однажды стать аналитическими?
0: Да, обречены, а потом пойти на второй круг и стать синтетическими. Я уже говорила, как финно-угорские языки себе новых падежей добавляют. Вот китайцы, например, активно делают себе то, из чего потом можно будет сделать синтетический язык. Они делают слова из двух иероглифов. Вот не из одного, а из двух. И там какая-нибудь летучая мышь называется небянь, и не фу, а бяньфу. Вот. Тоны я не очень хорошо воспроизвожу, но и бянь – это летучая мышь, и фу – это летучая мышь. Но сейчас летучая мышь называется в два иероглифа. Вот. И, в общем, они много делают слов в два иероглифа. И там, иероглиф «да» фактически становится суффиксом, потому что он теряет тон и образует прилагательные. Так что да, вот пока одни, значит, стройными рядами теряют всякие суффиксы и окончания и маршируют в аналитизм, те, кто уже достиг аналитизма, такими же стройными рядами маршируют в синтетизм. И это круг.
1: Спасибо большое.
2: Спасибо.
1: Виталий. Иван Квасов, да. Не Виталий, а Иван Квасов. Расскажите о том, как появился белорусский язык. Спасибо за стрим, как всегда, в топ. Спасибо за поддержку, Иван.
0: Ну, как появился белорусский язык? Ну, были какие-то восточные славяне, которые тут вот жили. Потом были под властью там Литвы, Польши и вся вот эта политика. Потом, кстати, какой-то кусок вошел в состав России, туда пришел ликбез. И это вот говоры по линии Себеж, Невель, Рославль, Почеп, вот эта вот территория. Туда пришел ликбез. И местные жители стали говорить пограмотней, сориентировавшись при этом на русский, как на более грамотный вариант. И растеряли какие-то белорусские черты и приобрели какие-то великорусские черты. Сейчас они квалифицируются как северно-великорусские говоры, а раньше были северно-белорусскими. Так что пока языки близкие, все возможно.
1: Кстати, про близкие языки наш следующий вопрос. Y24 Lord. Его задают. Русский, украинский, белорусский – разные языки или диалекты? Почему английский и китайский я долго и напряженно учил, а эти языки понимаю без предварительной подготовки?
0: Потому что степень их близости к вашему родному языку, к нашему родному языку, достаточно велика. Чем ближе языки, ну, как я говорила, диалекты или не диалекты – это там как считать, но чем ближе языки, тем проще их понимать. Да.
1: Спасибо. И теперь вопрос от Коробкова Ивана. И здесь, наверное, вам придется прочитать, как правильно звучат эти иероглифы. Зачем в разных языках есть второе слово для обозначения двух предметов? Пара «double», по-китайски «liang», наверное, и еще по какому-то языку, простите, я не в курсе, «shuang», наверное, так, и так далее.
0: Ну, в языках есть синонимы. Так бывает, и это нормально. Потому что, ну, сначала обычно бывает так, что есть какое-то слово, есть какое-то другое слово с похожим значением, а потом они как-нибудь перегруппируются, и на какой-то момент они действительно окажутся значащими одно и то же. Но обычно какая-то разница все-таки есть. Ну, вот есть там слово «теперь» и слово «сейчас». Можно сказать «я сейчас приду», но сказать «я теперь приду» нельзя. Хотя вроде бы сейчас и теперь, значит, примерно одно и то же. Пример этот я взяла из книги Владимира Александровича Плунгяна. Если вы любите лингвистику и только начинаете путь в ней, читайте его книгу «Почему языки такие разные». А если вы уже продвинуты, то читайте его же грамматическую семантику и введение в общую морфологию.
2: Спасибо. Следующий вопрос. Сначала скажем спасибо Андрею, который нас благодарит. А, нет, сначала у нас Евгений Гусев, да?
1: Ну, спасибо Андрею мы уже сказали.
2: Да, так что тут спасибо Андрею мы уже сказали, да. А теперь вопрос от Евгения Гусева, который пишет. Интересно, мы мыслим словами или образами? Вспоминаю, как за границей забывал переключаться с английского на русский и использовал не тот язык, на котором ко мне обращались.
0: Мыслить можно очень по-разному. Главное, чтобы у нас в мозгу были активированы соответствующие нейронные контуры. Можно мыслить словами. И действительно, если поживешь за границей некоторое время, то замечаешь, что мысли приходят на иностранном языке. Вот. Очень такое специфическое ощущение. Можно думать действительно образами, то есть представить себе картинку, и на этой картинке там будет что-то происходить. Я очень люблю пример про человека, который думает руками. И это не глухой, который думает на жестовом языке глухих. Люди, которые владеют жестовым языком глухих, они, естественно, на нем и думают. А человек, который вполне владеет звучащей речью. Вот он едет в метро и хочет попасть на вечер, где будут петь под гитару, ну, допустим, Галича будут петь. И вот он вспоминает песню Галича. Выведите, пожалуйста, на экран так, чтобы была видна рука.
1: Видна, да.
0: Вот. И вот он сидит в метро и про себя поет. Например, так. «Первача я взял 08, взял халвы, пару рижского и керченскую сельдь». Видно, что я делаю рукой?
1: Перебираете на ладах.
2: Аккордики.
0: Я перебираю аккорды. Более того, я сейчас ошиблась в какой-то момент и исправилась. Вот слова, которые прокручиваются в моей голове в этот момент, это текст песни. А думаю я рукой, которой я вспоминаю аккорды. И вот вы сейчас видели, как я вспомнила неправильно и исправилась. Вот это пример, как человек думает руками. Можно ногами думать, когда польку-мазурку вспоминаешь, например. Но в метро ногами думать неудобно.
1: Спасибо большое.
2: Спасибо. Следующий вопрос от Натальи Бирюзы Королевой. Она пишет: «Добрый вечер, спасибо за лекцию. Вопрос, когда в языках появилась пунктуация?»
0: Пунктуация появляется достаточно поздно, потому что в устной речи нет пробелов между словами. И люди вот как слышат, так и пишут, и пишут, и пишут, и пишут. А потом, когда оказывается, что читать это приходится тому, кто вообще далек от ситуации, в которой это все писалось, то оказывается, что читающий не может восстановить полностью смысл. Потому что ну, про это даже есть еврейские анекдоты, про то, как, значит, еврей получает телеграмму, а в ней написано «доктор велел резать-резать». Отправляет ответную телеграмму, а в ней написано «доктор велел резать-резать». Телеграфист приходит в некоторое замешательство и спрашивает, что, собственно, такое. И получает ответ: «ну как же, меня спросили, доктор велел резать». «Резать? А я ответил, доктор велел резать? Резать. Вот. Вот пока это читаете вы и ваш Сарочка, которая понимает, про что вы спрашивали и, что, и кто что отвечает, можно обходиться без пунктуации. Как только ваши тексты начинает читать кто-то типа вот этого левого телеграфиста, то сразу начинается вопрос, где у вас там хотя бы слова разделяются. И действительно, в какой-то момент первое, к чему приходят люди, это к знаку словораздела. Ну, по крайней мере, некоторые приходят к знаку словораздела, вот, некоторые вначале приходят к знаку разделяющему фразы, фоносинтагмы, элементарные дискурсивные единицы, их по-разному называют. В общем, то, что произносится на одном дыхании. В старославянских текстах, например, пробелов нет, а вот эти вот знаки между разными элементарными дискурсивными единицами, такая точка в середине строки, она там стоит. Ну, а дальше потом это как-то развивается. Вот в древнегреческом, например, знак в виде точки с запятой – это знак вопроса. Так тоже можно. Сейчас смайлики еще придумываются, потому что, когда мы общаемся устно, мы видим, улыбается человек или там грустит, а когда мы общаемся письменно, этого не видно. А когда общение происходит в ситуации вот прямо сейчас, то это важно. И поэтому появляются смайлики, как новая пунктуация.
2: Спасибо.
1: Спасибо большое. Владимир Гончаров также поддерживает наш стрим и задает следующий вопрос. Почему не идут в массы искусственные языки?
0: А зачем? У человека есть естественный язык. Естественный язык выучен во время чувствительного периода. Вот пока под стол пешком ходил, говорить учился, научился говорить на каком-то языке. И теперь вот эти программы порождения текста, программы порождения высказываний, они автоматизировались, они выполняются быстро и бесперебойно, прям как врожденные. Если у вас не запорчен ген FOXP2 на 7-й хромосоме. Вот. Но если не запорчен, то все окей, у вас навык автоматизировался. Вам не надо думать, что с чем согласовывать, в каком порядке ставить слова. Вам не надо думать, что там, какой суффикс, какое окончание. Да просто говоришь, как говорится, и оно само. Вот. Поскольку у вас есть язык, на котором говорится по принципу «оно само», и вам думать надо только над тем, какую мысль вы хотите выразить, а как ее выразить, это уже автоматизировано. Вот поскольку у вас такое есть, то учить что-то еще, скорее всего, будет лениво. Ну, то есть нужны какие-то особые обстоятельства для того, чтобы это что-то еще учить. Бывают фанаты, которые выучат, например, эсперанто или квеньи или там что-нибудь еще, вот, и будут на этом говорить просто потому, что им это нравится. Ну, так же, как будут фанаты, которые выучат песню Галича или польку-мазурку. Но большинство народу просто поленится, потому что, ну что, говорить и так умеем, зачем нам что-то лишнее.
1: Спасибо.
0: Искусственный язык никому не родной, поэтому вот этих ленивцев будет много.
1: Понятно. И говорим спасибо мистеру Хэнку, который прислал нам донат, и вторым донатом задает следующий вопрос. Здравствуйте. Смогут ли подобные Росгоспромторгтранснадзор название обрести более емкие и назначаемые имена?
0: Ну, не знаю. Если нам понадобится это употреблять не во время написания каких-то бюрократических бумаг, а во время просто живой беседы и употреблять это, например, как-то метафорически, в каком-то нетривиальном контексте, тогда может быть. Но, честно говоря, сомнительно. Обычно просто придумывается какое-нибудь слово, которое лучше передает эту идею. Ну, например, когда там какое-нибудь муниципальное учреждение дополнительного образования, вот я это, пожалуй, в сокращении даже и произносить-то не возьмусь. Вот. Если хотите, можете произнести сами, подумать, кто же там должен работать, если оно так называется. Вот. А скажут просто «Дворец пионеров» по старой советской привычке.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Следующий вопрос от Рафинада Кагора.
1: Креативщик остается с нами, да.
2: Придумывает, так сказать, очередную вариацию на тему. Много ли жителей современной Индии понимают санскрит? Есть ли у санскрита шанс стать лингва франка для разных народов Индии вместо английского? Или ему для этого чего-то не хватает?
0: Людей, которые понимают санскрит и даже в переписи записывают как родной язык, сколько-то есть цифр, я не помню, лучше смотрите просто в интернете соответствующую статистику. Действительно, в брахманских семьях это вполне хорошая традиция, это вполне передается, и дети, которые с малолетства там растут, они вот под стол пешком ходят и научатся говорить на санскрите. Да, так бывает. Это немножко не тот санскрит, на котором прям вот Махабхарата какая-нибудь написана, но ничего, так вполне сойдет. Можете загуглить на spoken Sanskrit. Вот поэтому по этим словам вам выдастся даже, может быть, какой-нибудь самоучитель этого добра. Стать лингва-франка, ну, как сказать, в Индии очень много разных народов. Есть новоиндийские языки, там хинди, бенгали, гуджарати, махараштри. Нет, махараштри, кажется, не новоиндийский. В общем, ладно, в общем, там много этих новоиндийских языков, я их все не помню. А еще есть языки мунда, которые вообще не индоевропейские. Есть языки дравидийские, там тамильский, канада, телугу, малаялам, это вот самые известные, которые тоже совсем ни разу не индоевропейские. И навязывать им санскрит, ну или хинди, или бенгали, это вот прям нехорошо. Это хуже, чем нам в качестве госязыка вместо русского английский навязать. Поэтому, когда попытались действительно взять какой-то из индийских языков, по-моему, хинди, и сделать его государственным вместо английского, то дравиды против этого очень сильно восстали. А английский, он никому не родной, он всем чужой, но зато никому не обидно.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Следующий вопрос от Алейоенорте. Алейоенорте.
1: Алейджой, наверное.
2: Не знаю.
1: Алейджой Норте.
2: Ужас.
1: Привет. Пишите на русском, если хотите, чтобы мы правильно произнесли ваше имя.
2: Пишите кириллицей, мы латинские буквы, как наш зритель, не разумеем. Нам бы вот по-русски все. Привет из Костромы. Спасибо за вашу работу, всегда очень интересно смотреть. Ну, зато вот какой позитивный, так сказать, комментарий. Спасибо вам, дорогой зритель, с труднопроизносимым именем. Следующий вопрос от Синтез. Язык жестов не использует дактилирование букв и не завязан на звучании, тем не менее работает со значениями напрямую. Возможно, он вторично обретет письменность и будет семасиографичен. Так что иероглифы – это не единственный выход.
0: Ну вот иероглифы тогда и будут. Действительно, жестовые языки глухих, обращаю ваше внимание, не глухонемых, а глухих, они не немые, они могут поговорить на этом языке. А иногда и на устном тоже. Вот. Так вот, жестовые языки глухих действительно состоят в основном из знаков, которые обозначают по целому слову. Ну, например, вот если я захочу на русском жестовом сказать, что я слышащий, да, то я скажу вот так. Вот сейчас я попробую это сделать, чтобы это было видно. Вот, вот это значит, что я слышащий. Это слово целиком, это не дактилирование, это я не по буквам передаю, а слово целиком. Соответственно, можно было бы, если бы эти люди не владели русским письменным или там английским письменным, немецким письменным, французским письменным, можно было бы сделать для них особый какой-то алфавит, и, ну, особую какую-то систему письма, и тогда эта система письма действительно была бы как иероглифы, потому что каждый вот такой вот знак записывался бы отдельным письменным знаком.
1: Спасибо большое.
2: Спасибо.
1: Иван Коробков задает следующий вопрос. А различается ли в эпоху массовой грамотности развитие языков с иероглифической и буквенной письменностью?
0: Ну, эпоха массовой грамотности, она пока не так долго происходит, чтобы успеть заметить какие-то различия. Поэтому не знаю. Поживем, увидим.
1: Спасибо. И следующий вопрос от Ксении Дмитрия Целест. Еще раз спасибо за поддержку и за то, что смотрите наш стрим, и то, что участвуете в нашем чате в Телеграме, о чем обязательно чуть позже скажем. Почему маленьким детям так легко дается изучение языков, а некоторые взрослые и английский не могут изучить?
0: Потому что у нас специально онтогенез, то есть развитие индивида, подстроено под то, чтобы максимально быстро овладеть вот этой коммуникативной системой. И, в принципе, у нас есть какие-то мозговые механизмы, которые позволяют выстраивать какие-то порождающие алгоритмы для цепочек, иерархически организованных цепочек действий. С языком это работает у всех. С музыкой, танцем и там какими-нибудь стихами это работает не у всех, но многие вполне могут там написать стихотворение в стиле Гумилёвой, там, в стиле Ахматовой. Почитайте книжку «Парнас дыбом», там такого обретете во множестве. Почему именно в детстве? Ну, потому что вообще период обучения лучше всего закладывать в детстве, чтобы индивид мог максимальную часть своей жизни пользоваться тем, чему он научится. И действительно, прямо вот есть мозговые механизмы, когда сначала нейроны прорастают своими отростками просто вот куда только не, вот прям во все стороны и побольше-побольше, а потом те нейронные связи, которые не используются, они отмирают, и нейроны отмирают. И, соответственно, это даже прям имеет терминологическое название «прополка». И потом, чем дальше вот к пубертатному возрасту, тем больше отмирают лишние нейронные связи, а те, которые были нужны, они усиливаются так, чтобы сигнал проходил более быстро, более эффективно и не отвлекался на всякую ерунду. Вот. И тогда, соответственно, появляется привычка, сигнал идет быстро, не отвлекается ни на что, но зато учить новое, чем дальше, тем сложнее. Ну, естественно, у кого как, вот у кого-то это прямо так очень быстро заканчивается, у кого-то это долго не заканчивается, но это уж кому как повезет, все мы люди разные.
2: Спасибо. Следующий вопрос от анонимка 1102. Вопрос прям такой актуальный. Здравствуйте, а как же появился мат?
0: В каком языке?
2: Видимо, в русском, наверное.
0: Ну, видимо, в русском. Но глагольный корень имеет явно индоевропейскую древность, потому что в санскрите есть прям такой же глагол. И в греческом есть глагол с тем же корнем, вот, без проблем. Другие слова, ну, там надо смотреть просто конкретное слово, конкретные этимологии, и я, пожалуй, обсуждать это не возьмусь, просто чтобы не цитировать. Вот. Кто и когда их запретил, это вопрос не ко мне, потому что это было действие не лингвистическое, а скорее культурное.
2: Понятно. Ну, в общем, про проклятых татаро-монголов это уже такая совсем сильно устаревшая байка.
0: Нет, из татарского там вообще ничего нету.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Константин Столповский говорит нам спасибо. Вам, Константин, тоже спасибо за поддержку. И Владимир Гончаров спрашивает, а гипотеза Сепира-Уорфа нынче отвергнута? Это по поводу искусственных языков. Мета-языки-то формируются, насколько я знаю.
0: Значит, гипотеза Сепира-Уорфа состоит в том, что язык определяет мышление. Собственно, наткнулся на это Уорф, когда работал страховым агентом, и приезжал страховать народ, ну, в том числе от пожара. И вот он видит, если написано, если цистерна с бензином, на ней написано цистерна с бензином, не курить, народ не курит. А если написано пустая цистерна из-под бензина, то народ видит слово пустая и курит. Хотя вообще-то пары бензина, они гораздо более взрывоопасны, чем сам бензин. Но написано же пустая, значит нету ничего, бензина нет, курить можно. Вот. Язык определяет мышление. Ну как сказать, до какой-то степени определяет. Да, вот, например, если попросить нажать на кнопочку разные цвета или одинаковые, да, синий и голубой, то русский на сколько-то миллисекунд раньше нажмет в среднем, чем англоязычный человек, у которого и то, и другое блю. То есть нажмут оба, но русский нажмет пораньше. Да, там кто-то скажет, что вот там у тебя ложка лежит к югу от тарелки, положи там вилку к северу от тарелки, а кто-то будет право-лево. И, соответственно, одни и те же, ну, что для одного человека будет одним и тем же, то для другого человека будет устроено по-разному. Я могу сказать, ну, об этом я немножко говорила в своей лекции об эволюции понимания, вот, могу коротко сказать, что язык определяет наше мышление, как любая другая привычка определяет наше поведение. Вот мы привыкли что-то делать, и мы по умолчанию действительно будем делать так. Мы привыкли как-то говорить, какое-то значение выражать отдельным словом, каким-то образом строить фразу, и мы так будем делать по умолчанию. Пока условия стандартны, привычка – это прекрасно, потому что это экономит силы. Но как только условия становятся нестандартны, то привычка оказывается не кстати, потому что она тормозит выработку нового. Но, с другой стороны, привычка – это не приговор, привычку можно и поменять.
1: Спасибо. В продолжении темы про мат. Фантазм спрашивает. Спасибо за лекцию. Вопрос по матам. Как некоторые слова попадают под табу языка, но по-прежнему продолжают жить и использоваться? Когда появились первые запрещенные, в кавычках, слова?
0: Ну, я не знаю. Разные бывают практики запрещения слов. Вот у австралийских аборигенов, например, нельзя употреблять имя того, кто умер некоторое время после его смерти. И даже слова как-то не очень хорошо. Вот. В доме повешенного не говорят о веревке, вот все вот это. Но там, где такая практика есть, там оговариваются, кому запрещено, там, на какой срок запрещено. Есть обязательно слова, которые могут прийти на замену. Если действительно вот в доме повешенного нельзя говорить о веревке, то там что-нибудь. А в доме помешанного нельзя говорить о миксере. Ну, придумают что-нибудь. Но все равно, да, все равно это сообщается, что вот ты вот это вот слово не говори. Вот кто-то сказал, а вот он был неправ, а ты не говори. Ну и мы точно так же, приходит ребенок из детского сада, вот, а мне тут Вась Пупкин сказал такое слово, а это что такое? Ну, мы скажем, что так говорить нельзя, но ребенок уже выучил это слово. Дети очень быстро учат слова.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Шурик Леонидович говорит, а есть топ-деятели, внесших наибольший весомый вклад в эту идею о супер-русском языке? Первый Задорнов, второй кто?
0: Не знаю, не слежу. Ну, там Сундаков есть, Гусева, Жарникова, Чудинов, по-моему, тоже на этой линии подвязается. Ну, я, правда, не особенно слежу. Мне не очень интересно такого рода фантазии. Я предпочитаю работать с тем, что на самом деле, или, по крайней мере, с большой вероятностью могло быть.
2: Спасибо.
1: Спасибо.
2: А вопрос от анонимки 1102. А на каком же языке говорили монголо-татары?
0: Ой, они говорили на куче разных языков. Потому что в это перемещение, в это переселение вовлекались какие-то местные племена, и вряд ли они начинали менять свой язык на язык своих соседей. Ну, то есть в каких-то случаях и меняли, вот, в каких-то случаях языки пропадали, и их носители переходили на другие языки, но в каких-то случаях оставалось. Поэтому это надо у историков спрашивать, какие племена были вовлечены во все вот это, и, соответственно, на таких языках и говорили.
1: Не так давно, просто напомню, у нас как раз примерно по этой теме был стрим. Так что смотрите на канале Лаборатории научных видео прошедшие стримы, они тоже очень интересные.
2: Да.
1: А следующий вопрос от Шурика Леонидовича. И Шурик Леонидович спрашивает. Санскрит – единственный язык, пригодный для использования в программировании. Фейк? Вот такой вопрос.
0: Я прошу прощения, был какой-то технический сбой, я не очень услышала.
1: Повторю, да.
0: Можно
1: санскрит
0: еще раз.
1: Единственный язык, пригодный для использования в программировании. Это фейк?
0: Я не знаю. Я вообще программировать не умею, поэтому какие языки там пригодны, я не знаю.
1: Угу. Спасибо.
2: Мне что-то кажется, что это фейк, честно говоря.
1: Абсолютно. Знаю пару языков программирования, я не помню в нем санскрита.
2: Да уж. Вопрос от Паши Паши. Вопрос к авторам. Это неправда, что славянские, в том числе русские и балтские языки, стоят ближе к санскриту, чем любые другие ныне существующие индоевропейские языки? Это неверно?
0: Так, ну вот сейчас я попытаюсь, если можно, включить демонстрацию экрана. Сейчас, если я это найду. Да, я это найду. Так, сейчас, Skype. Где-то есть. Сейчас.
1: У вас уже есть демонстрация, просто откройте эту страничку, которую нужно показать, и все, я его выведу на экран.
0: А, да, вот, хорошо, вот. Я открыл эту страничку.
1: Да, все показано.
0: Да, это одна из недавних работ, где применили какие-то новейшие статистические методы лингвисты-компаративисты из Московской школы компаративистики. Ищется в интернете, ну, либо по этому адресу, который вы тут видите, либо по адресу, либо по словам филогении с человеческим лицом. Они посчитали, они нашли какие-то способы убирать случайные совпадения и параллельные развития. Вот, например, то, что в латыни огонь – игнис, так же, как у нас огонь и в санскрите агни, это явно параллельное развитие. Вот, вот они такого рода параллельные развития научились снимать, и вот что у них получилось. То есть праиндоевропейский распадается, ну, примерно в середине шестого тысячелетия, сейчас, типа 6 тысяч лет назад, в середине четвертого тысячелетия до нашей эры. Ну, вот доверительный интервал примерно вот такой, да, значит, распадается на анатолийскую ветвь, где хетский, лувийский, ликийский, вот это вот все, и все остальное. Все остальное распадается вот с таким доверительным интервалом, довольно большим, на тахарскую ветвь и все остальное. Про тахар просто очень мало известно, там далеко не весь список базисной лексики удается установить надежно и проэтимологизировать, поэтому вот доверительный интервал тут прямо такой гигантский. Вот. А все остальное делится на четыре ветви, отдельно вылетает албанский. Ну вот я, честно говоря, не знаю, вот в данном случае не очень уверена, может быть, не последнее слово науки, а предпоследнее, потому что албанский очень сильно подвергся контактному влиянию, и там это может смещать, в принципе, такие вещи умеют смещать результат. Но вот албанский вылетает отдельно, греческий объединяется с армянским в отдельную ветвь, и, значит, вот албанский, греко-армянский, германо... Романо-кельтский, ну, германо-италийско-кельтский, да, вот это кельтские языки, германский, латынь, вот они дают вроде бы одну ветвь, но тоже посмотрите, какой тут доверительный интервал. То есть, может быть, это как бы каждая ветвь сама по себе будет сюда восходить. Вот. А балтославянский и индоиранский тоже, ну, правда, тоже смотрите, с каким доверительным интервалом. Но вот с некоторой вероятностью они объединяются раньше между собой, чем объединяются с германскими, кельтскими, итальянскими и греко-армянскими и албанскими. Вот. Мне, в принципе, эта работа очень нравится, и мне кажется, что вот это вот объединение – это скорее последнее слово науки, чем предпоследнее. Вот. На этом я, наверное, демонстрацию экрана остановлю.
2: Спасибо. Так, да или нет? Вы нам тут схему показали и хотите нам зубы заговорить. А просто однозначный. Правда, что славянские языки ближе к санскриту, чем любые другие индоевропейские? Или неправда?
0: Ну вот по этой работе получается, что действительно индоиранские и балтославянские объединяются между собой раньше, чем другими индоевропейскими. Так что да, санскрит, фарси, дари, таджикский, шугнанский, хинди, бенгалий, все вот это ближе к латышскому, литовскому, украинскому, польскому, русскому и так далее, чем любой из них там к латыни, греческому, армянскому и албанскому.
2: Спасибо.
0: По этой работе получается так. Ну вот дальше посмотрим, выдержит она проверку временем или нет. Мне кажется, что скорее выдержит.
2: Здорово. Вопрос от Баскетвола. К чему здесь сравнение древнего санскрита и древнегреческого с латынью с более поздними немецким и английским? Уж сравнивать и сопоставлять так со старославом и какими-нибудь древнючими нацарапками в европейских пещерах, плюс шумеры и подобное.
0: Ну, автор комментария, автор вопроса, безусловно, прав в том, что если бы мы доказывали родство, то нам бы надо было брать максимально древние языки. Если древних языков нет, то надо делать реконструкцию. Соответственно, даже лучше брать не старославянский, а брать праславянский реконструированный. Это еще немножко древнее, чем письменно зафиксированный старославянский и письменно зафиксированный древнерусский, кстати. Письменно зафиксированный древнерусский, он очень-очень мало отличается от письменно зафиксированного старославянского по времени. То есть там видно, что это разные языковые традиции, но там диалекты, языки – это вот тот вопрос, про который мы уже сегодня говорили. Вот. Но в докладе я не занималась доказательством, я занималась иллюстрированием, поэтому я выбрала для иллюстрации в том числе те языки, которые, как мне казалось, мои слушатели могут знать, чтобы это, ну, как-то отзывалось вот чем-то таким знакомым. Вот. А так, да, действительно, если доказывать родство, надо брать самые древние или реконструировать праязыки. Последовательная реконструкция – ключ к успеху.
1: Спасибо большое. Вопрос от Евдокии, и также спасибо за поддержку этого стрима. В последние годы возникло пугающе много людей, которые пишут множественное число слова «воин» через букву «и», как «воины», полностью искажает смысл. Они считают, что «и» можно пользоваться как «йо»?
0: Ну, вот язык меняется, да, я говорила, что письмо – это визуальная традиция, поэтому тот, кто привык писать слово «воины» через «и», он пишет «воины» через «и», и «воинов» от «воин» отличает очень хорошо. Вот. А люди, которые пишут мало, а говорят много, они говорят «воины», в смысле, там, наши героические воины там захватили что-то или освободили что-то. Они говорят «выиграть». И, соответственно, тоже хотят там видеть и краткое. Вот. Ну вот да, когда приходят к письму неграмотные люди, то они начинают писать так, как слышится. И тогда, если дать им власть, то тогда меняется орфографическая норма. И тогда не будет такого, как во французском, когда много непроизносимых букв. Вот. Так что тут вот две крайности. Либо традиция традиции, много непроизносимых букв, либо вот такое вот, что они такое пишут, зачем они так пишут, мы же пишем не так, а как мы говорим, мы уже не слышим, потому что привыкли писать.
1: Спасибо. Спасибо.
2: Вопрос Олега Федченко. Чем сегодня объясняется особое сходство славянских и балтских языков происхождением от одного диалекта праиндоевропейского языка или более поздней конвергенции?
0: Происхождением одного диалекта праиндоевропейского языка. Конвергенция междиалектная тоже бывает. В какой степени она там поработала, это еще отдельный вопрос. Это вот не очень пока разработанная тематика, когда, с одной стороны, у нас есть дивергенция, а с другой стороны, пока еще диалекты или совсем-совсем близкие языки, вот на грани язык-диалект, там действительно бывает так, что они сливаются. Про это у Залезняка есть очень любопытные наблюдения, когда он рассказывал, по-моему, даже лежит эта лекция в сети, где он рассказывал про древненовгородский, и он просто выписал в табличку, как падежные формы или там какие-то глагольные формы у нас в современном русском наполовину наследуют стандартный древнерусский, наполовину наследуют древненовгородский. Вот. И как бы русский потомок кого вот стандартного древнерусского или Новгорода, и Залезняк приходит к выводу, что вот на этих близких расстояниях уже не древесность, а скорее сеть. Ну и если вы откроете какой-нибудь учебник биологии эволюционный, то там тоже будет показано, что на близких расстояниях эволюция сетевидная. А древо мы увидим, когда промежуточные вещи просто вымрут. Да, вот.
2: Спасибо. Вопрос от Биали Крюк. Если нам достоверно известно, что санскрит никогда не был языком какого-либо народа, а был языком литературным, литургическим, элитарным, то исходя из этого, насколько уверены мы, что данный язык естественный до той меры, что правильно опираться на него при реконструкции общего праязыка наравне с остальными языковыми группами достоверно естественными.
0: Так санскрит тоже изначально был естественным, просто его доработали и предписали ему некоторую литературную норму, так же, как современный русский. Да? Вот есть литературная норма, а есть то, как мы реально говорим. И санскрит – это тоже такая литературная норма, просто хорошо разработанная и весьма успешно зафиксированная. И конечно, там что-то обработано, но вот то, что там было от того естественного языка, который обрабатывали, оно там вполне осталось. И на это вполне можно опираться при реконструкции. Вот. Но только действительно надо следить, чтобы не брать какие-нибудь прокритизмы. Прокритизмы есть даже в Ригведе, а это соседняя языковая традиция. Ну, примерно так, как если мы берем русский, допустим, в сравнение, то мы там золото берем, а злато не берем, потому что злато – заимствование из соседней традиции. Вот. Так и там тоже прокритизм убрать не надо.
1: Спасибо. Вот. Спасибо. Катя Соколова спрашивает. Александр Марков однажды негативно отозвался о слове «варьироваться». Неужели так говорить нельзя?
0: Ну, что значит «нельзя»? Я не специалист по тому, что можно и нельзя. Я не специалист по норме. Вот возьмите какой-нибудь справочник, там будет прописана норма, а я специалист по языковому развитию, языковым изменениям, поэтому если люди говорят «варьироваться», значит говорят. Выиграет это или выиграет вариант «варьировать», посмотрим, поживем, увидим.
2: Я регулярно встречаю в каких-то текстах, причем как бы околонаучных, именно варьироваться. Но после того, как я услышал «фи» от Александра Маркова, я уже считаю, что это плохо. А так бы я думал, что, может, это и нормально.
0: Ну, посмотрим просто, что наберет большую частотность.
1: Спасибо. Медовуха спрашивает. Тогда почему английский язык не коверкается русскими словами, например?
0: Не очень понимаю вопрос, что значит английский язык не коверкается русскими словами.
1: Наверное, имеется в виду, что изначально в русский язык заходит английский, а наоборот? Нет, наверное, в этом контексте.
0: Ну, в английский язык русские слова тоже заходят. В английском языке есть слово «спутник», а не только «satellite». В английском языке есть слово «бабушка». И это обозначает либо старушку, либо вот такой вот платочек по старушке повязанный. В английском языке даже есть русский суффикс «ник», который присоединяется к словам типа там «битник» или «дугудник», или там еще, в общем, там есть какие-то слова с этим суффиксом разговорные. Что еще там есть? А, еще там есть совершенно прекрасное слово «коттедж». Потому что сначала было слово «cottage», и это была, ну, такая избушечка, ну, домушечка. Вот. А когда открыли железный занавес, наши новые русские хлынули за границу, посмотрели, и по сравнению с тем, что у них было избушечкой и домушечкой, наши дома просто вообще не уровень. И тогда наши новые русские решили построить себе что-нибудь вот такое же прекрасное, как их английские cottages. Вот, и построили себе нечто еще более прекрасное, что, ну, вообще-то хорошо было бы описать русским словом «особняк». Вот. Но они описали это словом «коттедж», потому что стильно, модно, загранично. Вот. Ну, после этого англоязычные переводчики встали немножко в тупик, потому что когда они описывают, что там какого-нибудь нового русского убили в коттедже его на Рублевке, то сказать, что они убили его in his cottage, это будет немножко не то, потому что вот in his cottage – это в его избушечке, а у него на Рублевке была далеко не избушечка у этого нового русского. Так что нет, языки проникают друг в друга, обмениваются словами, просто, ну, зависит от того, кому больше есть предложить другим. Сейчас вот английский таков.
2: Спасибо. Вопрос от Медовухи.
1: Нет, от Сергея Евгеньевича Медовых только что была.
2: А, точно, от Медовых. Спросите, от Сергея, простите, от Сергея Евгеньевича. Светлана, на какой территории появился протоиндоевропейский язык и почему? Возможно ли с позиции лингвистики определить прародину индоевропейского языка в Индии?
0: Индия точно нет, потому что если бы это была Индия, то тогда у нас было бы много-много названий всякой южной флоры и фауны, а это все добро даже в санскрите в основном дравидийские заимствования. Консенсуса в науке нет, стоит пока что две идеи, даже две с половиной, я бы сказала. Одна идея, что это какая-то Передняя Азия, что это может быть Анатолия. Другая идея, что это степи, ну, потому что кони, повозки. Есть еще третья идея, что это Балканы, что это какие-то широколиственные леса, что это горы, покрытые лесом. Ну, вот идея, что это горы, мне нравится, потому что восстанавливается слово, которое дает в дочерних языках то облако, то туман, то даже небо. Вот у нас это небо. Небо, в латыни «небула» – это тучка, в греческом «нефеле» – это тоже тучка, значит, в немецком «небель» – это туман. То есть вот это вот небо, вот этот корень, работает и как облако, и как туман. Для равнинных жителей это нонсенс, потому что облака, они такие белые, ватные, наверное, сухие, значит, мягонькие в небе, а туман, он вот такой серый внизу. Но когда приезжаешь в горы, быстро понимаешь, что облако и туман – это одно и то же. Потому что когда оно висит на соседней горе, оно такое беленькое, мягенькое и вообще вот кажется такой перинкой. Вот. А когда ты приходишь на эту соседнюю гору, то ты оказываешься в чем-то сером, мрачном, мокром и холодном, оно у тебя конденсируется. Вот. А тот, кто видит это с другой точки зрения, тот видит облако. Понимаешь, что облако и туман – это одно и то же. Так что какие-то горы были, но не такие скалы, как у Северокавказа, потому что у Северокавказа горной лексики больше. Это были какие-то люди, которые там пахали, сеяли, соответственно, ну, совсем в бесплодные места тоже нехорошо помещать. Это были какие-то люди леса, потому что когда лесное животное или растение, то слово помнят все, а когда это что-то другое, то это где-то по краям ареала какие-то языки, может быть, чего-нибудь запомнят, а так особо нет. Но тут есть сложность, потому что индоевропейская семья, вот я показывала это дерево, она делится пополам на хеттов с лувийцами и все остальное. А у хеттов с лувийцами очень проблемно определять, какое там дерево и какое там животное упомянуто в этой клинописной табличке. И поэтому про какие-то вещи мы просто не знаем. Может быть, если мы научимся читать это как-то более достоверно, и будет не просто, ну вот название дерева, а будет сказано, какое дерево, и тогда можно будет восстановить как-то получше. Но пока вот консенсуса нету.
2: Спасибо. Сейчас вопрос, вероятно, от Вовы Тванова. Да, Виталик?
1: Угу.
2: Сейчас он просто из двух частей, из двух частей состоит. И Вова пишет: насколько я понимаю, лектор оппонирует Жарниковой Светлане. Если так, то она утверждала, что санскрит близок к северным наречиям русского языка, вот, а не современному городскому или литературному русскому языку. И речь шла о похожести в разговорном языке, а не о письменности.
0: Ну, про это, собственно, уже отвечали. И санскрит, и русский в равной мере потомки одного праиндоевропейского языка, просто санскрит зафиксирован сильно раньше, чем русский.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Анонимка задает следующий вопрос. А вопрос звучит так. Что Александр Пушкин сделал, чтобы стать автором современного русского языка? Почему именно он?
0: Он сделал прекрасное. До него считалось, что литературный язык – это церковнославянский. То есть, если хочешь писать что-нибудь умное, что-нибудь ценное культурно, бери церковнославянский и пиши. Не убоясь бездны премудрости. Вот это я цитирую Радищева, который придерживался этой точки зрения. И там что-то благопоспешествование. Сейчас я, пожалуй, даже открою этот

0: благе общественном, тогда настает благопоспешный час дать народу новое уложение, основанное на истинных и непреложных понятиях о всех предлогах общественных, сообразное умоначертанию общему, не уважая больше древних вредных предрассуждений, коим одна поноровка произведет то пагубное следствие, что припнет шествие ко блаженству на целые столетия, и благоденствие народное возвержет опять далеко от истинной его цели. Но законодатель мудрый, не убоясь препятствий и трудностей, ну и так далее. Вот. И все писали вот так. А Пушкин решил писать, как говорят. Попробуйте загуглить что-нибудь типа там «Тресковых войн» или пересказы Евгения Онегина в таком стиле. Вот просто такой вот нормальный разговорный язык, не ориентирующийся на литературную норму. Вот оказывается, разговорный язык, он тоже живой, выразительный, и он прекрасный, потому что вот как привык говорить, просто говорить, так вот ты берешь и пишешь. А у Пушкина еще к тому же все вот эти вот чисто разговорные конструкции так вот сами как будто бы, ну просто он был талантлив. И я не знаю, сколько раз он это переписывал, но в итоге выглядит так, как будто оно само. Просто вот так вот складывается во всякие прекрасные рифмы, ритмы и все вот это. В нос ужалил богатырь, на носу вскочил валдырь. Вот так вот прямо прекрасно. И поэтому всем понравилось. Нам сейчас этого не видно, потому что язык изменился, и какие-то вещи нам кажутся странными и натянутыми, архаичными. А в его времена это просто, ну вот так люди говорили. И поэтому они действительно очень впечатлились и стали так писать, ну что, ну раз так можно, ну вот у него получилось, хорошо же. Вот, стали так писать, и стал русский современный литературный язык.
1: Спасибо. Грушин Олег поддерживает наш стрим и пишет: в Ригведе и ранних текстах на санскрите есть влияние дравидийских языков, это вопрос, или они вообще не повлияли на санскрит?
0: Немножко повлияли, потому что даже религиозные тексты, они как-то должны учитывать местные реалии. Потому что когда ты живешь в местных реалиях, то реалии других мест могут быть непонятны. Вот есть прекрасная история про то, как Библию переносили, значит, каким-то то ли эскимосом, то ли чукчем, в общем, каким-то северным охотником на морского зверя. И когда вот хлеб наш насущный дашь нам днись, то оказывается, что такое хлеб? Но это вот на юге живут какие-то люди, которые копают землю, и в нее какие-то семечки, значит, кладут, а потом собирают, из этих семечек растет трава, вот они собирают эту траву, семечки, значит, измельчают, на огне жарят, и прямо вот без жира, без мяса это едят. И они просят своего бога, чтобы он, значит, им вот этого добра выдал. Господи боже, зачем такое-то? Ну, мясо надо, жира китового дашь днесь. И, соответственно, пришлось переводить Библию, что да, жир наш китовый дашь нам днесь. Потому что, ну вот, хлеб – это что-то странное, непонятное, и как бы зачем такое просить у бога, как-то это у бога. Ну и на санскрите точно так же, когда как-то упоминаются какие-то местные реалии, то заимствования из дравидийского имеют место, но в Ригведе-то их мало.
1: Спасибо большое. Спасибо. Перед тем, как следующий вопрос задать, предлагаю несколько объявлений высказать. Такое дело. Ну и для начала я хочу поблагодарить всех, кто смотрит сейчас стрим. А нас уже сейчас больше 1000 человек. Заметно больше 1160, 1173 человека прямо сейчас смотрит. 1023 лайка. Это очень круто. Спасибо, что вы с нами. Я надеюсь, что вам интересно. И если это так, нажмите на лайк, если вы еще этого не сделали. Или дизлайк, если вам не интересно. Любая активность на канале полезна для продвижения канала. К слову, продвижение канала также очень полезно, чтобы вы подписались и нажали на колокольчик. И выбрали пункт меню все. И тогда вы не пропустите ни одну нашу лекцию, ни одну на наше новое появляющееся видео на каналах «Лаборатория ночных видео» и «Антропогенез.ру». Также подпишитесь и туда, и туда.
2: Да, абсолютно верно. И если вы еще не подписались, и если вы подписались, все равно вы должны знать, что у нас будет на следующей неделе. В среду, 2 декабря в 19:00 у нас будет эфир со скульптором Ольгой Вдовиной, которая вместе с Юлей в Кельске.

0: Кемерово в мастерской, так сказать, начиная с середины августа, проводит уникальный эксперимент по изготовлению диоритовой вазы по древней технологии. А мы с вами, благодаря, так сказать, возможностям интернета, смотрим, следим за этой трансляцией. 24 часа в сутки, в принципе, это можно делать. Вот, видеть, что там происходит. Они шлифовали эту заготовку, сейчас они ее пилят, потом они ее будут сверлить. И вот в среду Ольга поделится с нами рассказом о том, что там происходит и что будет дальше, и ответит на вопросы. Вот, это будет в 19:00 в среду. В четверг, 3 декабря, в 19:00 будет доклад Елены Мотовой с форума «Ученые против мифов 13». Елена Мотова – известный врач-диетолог, и доклад ее был про похудение. Я думаю, что многих волнует эта тема, так или иначе. Вот, поэтому не пропустите в четверг на канале «Антропогенез» в 19:00. А в субботу, 5 декабря, в 19:00 будут ответы на вопросы от Павла Скучеса, доктор биологических наук, палеонтолог, замечательный популяризатор палеонтологии. Он выступал на форуме «Ученые против мифов 12 весной на тему «Атака на юрский период», где говорил про всякие мифы, связанные с динозаврами в кино. А вот в следующую субботу он будет отвечать на ваши вопросы на эту тему. Вот что у нас будет в ближайшую неделю. Друзья, не пропустите.
1: И еще, если вы сейчас находитесь в чате, общаетесь и вам нравится, присоединяйтесь к нам в чате в Телеграме, там тоже очень уютно. Скоро там будет 500 человек, круто. И в чате данной трансляции появится ссылка, по которой можно перейти и, соответственно, зайти в наш чатик. Мы там тоже периодически появляемся. Я регулярно сразу после стримов захожу и, если необходимо, пообщаться, с удовольствием это делаю.
0: Да, спасибо. А сейчас продолжаем. Ну, сначала спасибо от Константина Столповского.
1: Спасибо,
0: вам Константин. Спасибо, Константин, за поддержку. И Дивейрскайста. Простите, в латышском языке русские криви. Криви. Получается, мы вас по сей день кривичами величаем.
2: Да. Да, именно так. Ну, просто самое ближайшее племя было кривичи, и потом это название распространилось на всех русских.
0: Здорово. И вопрос от Джина Тауранского. Давно занимает вопрос, как славяне называли то, что играли на музыкальных инструментах, когда не пели, до того, как в русский язык пришли слова «мелодия» и «музыка».
2: Не знаю. Музыкальные инструменты были там гудок или гусли, вот. А как сама музыка называлась, не знаю. В принципе, могла и никак не называться, потому что что именно из колоссальной окружающей действительности будет заслуживать отдельного наименования, это некоторый вопрос. Разные языки решают этот вопрос по-разному. И бывает так, что какую-то деталь окружающей реальности один язык считает нужным именовать каким-то словом и именует, а какой-то другой язык не считает нужным именовать и не именует. Вот в советские, например, времена вполне могло быть так, что один другому рассказал, чем детектив заканчивается. Но никто не называл это специально каким-то словом. Поэтому теперь, когда с открытием границ у нас появилось слово «спойлер», то мы вот очень радостно стали им пользоваться. И, как пишет по этому поводу Владимир Александрович Плунгян, это не порча языка, а обогащение. Вот. Так что я не знаю, теоретически возможно, что и музыку тоже никак не называли. Но, может, и называли, просто мы не знаем. Тоже вариант. Или просто я не знаю, тоже вариант.
1: Спасибо. Илья Владимирович задает вопрос. А есть ли какие-нибудь общие слова во всех языках? Ведь человечество развивалось на одной территории, и у них мог быть древний единый проязык.
2: Мог быть, но мы про это не знаем, потому что пока надо делать ступенчатую реконструкцию, надо индоевропейский реконструировать как следует, а не как сейчас, и там уральский, алтайский, и всякие разные прочие языки, и сравнивать их потом между собой, и вырабатывать специальные практики, как специальные критерии, как сделать так, чтобы не умножались ошибки при реконструкции. Вот. Ну вот, когда удастся это сделать, тогда, может быть, удастся продвинуться дальше, чем на стратегический язык, но до общего про языка человечества там все равно как до луны пешком.
0: Тут, кстати, в комментариях пишут, что есть в словацком языке слово «гудба» про музыку. И, кстати, созвучно вот «гудок». Может, и у нас что-то такое было?
2: «Гудба». Вполне, вполне возможно. Это надо просто посмотреть, есть ли это «гудба» в других славянских языках. Если ее только в русском нету, или только в литературном русском нету, то тогда, тогда, может быть, это можно спроецировать на прауровень. Но так, как бы, если есть глагол «гудеть», то тогда, ну, от него можно эту гудбу образовать в любом языке сколько угодно раз.
0: Да.
2: Было ли это в прославянском или сделали это уже потом какие-то отдельные славяне, я просто не знаю, честно.
1: Спасибо большое. Друзья, больше 2 часов работаем в прямом эфире. На этой ноте, наверное, нам стоит закончить. Нужно всем отдыхать, нужно вам отдыхать, нужно нашему спикеру отдыхать. Светлане огромное спасибо. Надеюсь, вам тоже понравилось быть с нами в прямом эфире. Я надеюсь, что это не последний наш эфир, потому что мы задали примерно половину вопросов из того, что нам прислали.
0: Кстати говоря, у нас 1144 зрителя сейчас и 1100 примерно лайков.
1: 11 лайков, да.
0: Да, замечательно. И, кстати, пишут, что вот из сказки «Гусли самогуды». Между прочим. Это да, значит, конечно, что они сами самоиграющие.
2: Да.
0: Вот. То есть вот, ну, может быть, да. Да,
1: прикольно, замечательно.
2: Ну и само слово «гусли» происходит от «гудеть». Да. Там просто суффикс «слой», поэтому «д» перед «с» пропадает. Так же, как весло какое-нибудь.
0: Да. Спасибо.
1: Спасибо. Здорово. Саша, тебе тоже спасибо за прекрасный эфир. Я надеюсь, вам понравилось. Если понравилось, напишите в чате. И лайк поставьте, если вы еще не сделали это. Почему-то.
0: Понятно. Спасибо, друзья. Светлана, вам хорошего выходного следующего воскресенья.
2: Спасибо.
1: Спасибо, и всего доброго.
0: Может, еще впереди рабочий день, так сказать, рабочая ночь.
2: Конечно.
0: Писать.
2: Да, всенепременнейше.
0: Спасибо.
1: Всем спасибо, счастливо.

0: Меня зовут Михаил Ярин. Я 4 года, 4 полевых сезона отработал на Камчатке в составе экспедиции Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук. Это 9-й год, 13-й, 14-й, 15-й. Работал в составе отряда Петрова химического, который занимался исследованиями вулканов, это фундаментальная наука. И из этих 4 полевых сезонов, 3 полевых сезона мы работали с международными экспедициями. 2 года с японцами и в 2015 году со сводной группой английских институтов. Работали в основном в районе так называемой центральной Камчатской депрессии, это группа Ключевская группа вулканов, вот, и на Срединном хребте. И по прошествии этого как бы появилась такая идея рассказать людям, что такое Камчатка, а так у меня все лекции называются для чайников, вот, соответственно, для тех, кто желает попасть туда, а туда желают попасть все, потому что край уникальный, такая большая коммунальная кухня всемирная, все гремит, шкварчит, взлетает, очень красиво. Вот. И что такое Камчатка? Значит, вот это вот кратер Ключевой, это вершина Ключевской сопки, снята с дистанции, по-моему, 5 километров, как ворона летит. Мы когда увидели эти вспышки, это даже не извержение, это просто даже не дрожание. Было очень страшно на самом деле. Потом к этому еще и вернемся. Значит, к содержанию лекции. География, метео, вода, транспорт, лагерь, снаряжение. Значит, география. Я вот тут нарисовал вам такую картинку. Значит, что такое Камчатка? Это полуостров. Северо-восточной части Евразии. Общая площадь 27 тысяч километров, протяженность вот так 1200, вот так 440, вот так 93. Значит, на севере граничит с Корякой и дальше с Чукоткой. А на востоке Берингово море, Тихий океан. На западе наше внутреннее Охотское море. На юге Курильские острова. Столица Петропавловск-Камчатский, ну где-то вот приблизительно вот здесь он находится. Камчатка похожа на такого палтуса лежащего. Значит, запомните, Тихий океан и Охотское море. Это очень сильно влияет на прибывающих на Камчатке людей, вот эти два, так сказать, мощных водоема. Посредине идет Срединный хребет. В основном все едут как раз вот в район ЦКД, где находится Ключевская сопка, Толбачик. Все основные маршруты они проложены именно там. Здесь наверху практически никого нет, кроме там отмороженных рыбаков и охотников. Почему? Потому что для Камчатки очень большая проблема – это логистика. Там есть одна дорога, которая идет от Петропавловска-Камчатского, вот она доходит до Козыревска. Вот, это расстояние где-то порядка 500 километров. Все, дальше только вертолет летает, либо какой-то местный транспорт, но он очень плохой. Соответственно, вот сюда, в самый узкий перешеек, попадает только авиационным транспортом. Здесь находится Палана, здесь находится Усть-Харизово, практически друг напротив друга. В Палану летают регулярные борта. Сейчас даже Як-40 собирается пускать. Вот, Усть-Харизово летает только практически вертолет. А вот в этой части Охотского моря находится залив Шелихова. Расстояние от полуострова до материка в узком месте порядка 130-140 километров. Вот, до как раз побережья, где находится город Магадан. И вот в этом заливе Шелихова самые высокие приливы на Евразийском полуострове. В этих бухтах прилив достигает 14 метров. Вот, вот так идет большое тихоокеанское течение. По Охотскому морю вот так вот течение идет против часовой стрелки. Значит, это география. Значит, ну, соответственно, все едут посмотреть на вулканы. Общее количество более 300, активных до 36. Самый высокий вулкан Камчатки – это Ключевская сопка, почти 5000. В 2015 году она извергалась, лавовый поток шел такой красивый. Сейчас, вообще сейчас за последние три года, с момента моего последнего там пребывания, вулканическая активность возросла. Там и Безымянка бабахнула, и Ключевская, и Шевелыч, и все что-то угодно. Только Толбачек молчит, потому что он до этого как бы извергался. Мы как раз это извержение закрывали в 2015 году. Нет, в 2013. Значит, основные катаклизмы. Так как это все живое, это все шевелится, бабахает. Вот извержение вулканов – это вулканические катаклизмы, землетрясение, цунами – это тектонические катаклизмы. Чем отличаются? Извержение вулканов – это как чайник. Бабах – и вылетело. Это один вулкан, или, например, как Безымянка – это бабах – рвануло и отлетело. Вот. А землетрясение, цунами – это движуха. Это вот тектоническая плита. Подвигает, налезает на другую тектоническую плиту и начинает трясти. Причем землетрясение – это не вертикальное колебание, а горизонтальное колебание. Я попадал в землетрясение на Камчатке, на Памире, вот как раз Питакское было, я на Кавказе был. Вот. Это вот, если чувствуете, что вот так вот колышет, это землетрясение. Значит, цунами – это землетрясение, которое произошло в акватории Тихого океана, волна, и все, полетело смывать. Какие действия человека, попавшего первый раз на Камчатку в эту активную зону? Вулкан. Близко к извержению подходить не надо. Все шикарно фотографируется издаля. Потому что близко мы мерили, там больше 1000 градусов температура. Была ситуация, когда на Толбачике, на лавовом потоке, там было две дыры. Все туда ходили, смотрели в предисподнюю, а там реально вот такая вот цвета, ну как на той фотографии закат. И это все течет, то есть ты смотришь, а там вот ад. 1100. Студент полез туда смотреть, фотографировать, я говорю, отойди, спаришься. Да ладно, голову наклонил, а ветер поменялся. Вот полсекунды ни бровей, ни ресниц, ни чубчика. Очень опасно. Соответственно, когда лавовая корка начинает твердеть, кажется, что она твердая, а давайте мы пойдем потыкаем. Очень прикольно монетки туда запихивает, а потом, значит, вытаскивает. Вот наступил на эту лаву, проломил корочку и все. И дальше уже даже не горячего копчения, а посолить, поперчить и кушать. Очень аккуратно. Значит, стараться находиться с подветренной стороны, то есть за ветром. Почему? Потому что во время извержения идет пепловый выброс. Что такое вулканический пепел? Это мелкодисперсная смесь базальта. Вулканический пепел съедает молнию палатки за полевой сезон. Вот открываешь, закрываешь. Если ты молнию не обработал, у меня один раз была ситуация, когда я проснулся, смотрю, у меня палатка вся в каких-то непонятный цвет стала. Я постучал по ней, а пепел осыпается. Мы под Ключевской сопкой стояли в районе Копыта. И ветром надуло. То есть я как-то вылез из нее, взял котелок, пролил все молнии. И после этого стал открывать. Пластмассу съедает напрочь. Шторки фотоаппаратов заклинивает. Все остальное. То есть если вы туда пойдете и словите этот пепелок, то это все будет у вас внутри, как у глухаря камушки. Может быть, переваривать пищу будет хорошо, но с базальтом внутри это неинтересно. Значит, по возможности быстро покинуть район извержения. Вот знаменитый маршрут по долине речки Студенной, мимо Безымянного, Ключевской сопки, вы увидели, там что-то взрываться начало. Валить оттуда нафиг сразу. Потому что Безымянка взрывается, и вот этот вот там в сторону Амбона, в районе сухой капельцы речки, вот как бы вот туда. Если по карте смотреть, там лежит камень такой здоровенный, с пятиэтажный дом. Вот его из вулканчика выкинуло, и туда километров за 15, даже за больше, прилетело. И летит типа, пепловый поток, раскаленный до больше, чем 1000 градусов. Плюс бомбы, плюс еще всякая фигня. То есть это очень опасно. Отошли на дальнее расстояние и спокойно все это дело фотографируйте. Значит, при землетрясении держаться на максимально дальнем расстоянии от склонов и от воды, от рек. Почему? Потому что землетрус начинает сыпаться камни. Мы стояли под вулканом Горный Зуб, это есть такой вулкан, острые зимена, овальные зимена, рядом с Ключевской сопкой, напротив практически, между Толбачиком и Ключевской, в узкой долине там работали. И получалось так, что склон такой вот, не знаю, типа старого русла, дальше проплешина с травкой, где у нас лагерь стоял. Это все достаточно узковато было. И вот тряхнуло, мы из палатки быстро выскочили, вот как бы слышно, потому что рядом летит. А утром пошли на маршрут смотреть, и вот где-то вот такой камушек лежал совершенно спокойно, с белыми следами, пахло серой от спичек. То есть идет землетрус, горы разрушены, соответственно, камни начинают сыпаться. То есть если вы ставите лагерь, лагерь надо ставить на достаточном удалении от склонов. И вот нас спасло то, что там была вот это как бы русло старое, оно выступало в качестве ловушки. То есть он силы камня не хватило подскочить. Значит, почему от рек? Потому что селевой поток, камень упал, запрудил, вода резко поднимается, речки горные, муть всякая летит. То есть тоже есть вероятность того, что возникнет какая-то чрезвычайная ситуация. Вот. Ну и, соответственно, помнить, что продукты извержения имеют очень высокую температуру нагрева. То есть все, что не черного цвета, трогать нельзя, все, что черного цвета, лучше трогать аккуратно, сначала попробовать. Полевой лагерь. Правила постановки. Недалеко от источника питьевой воды. На самом деле там очень большая проблема с водой. Потому что на дистанции в километр может быть один маленький ручей с чистой водой, и 8 ручьев, вода в которых напоминает цветом вот этот потолок. Вот, и для того, чтобы ее использовать, мы набирали в ведро. Вот, я с собой брал колготки капроновые специально в 4 слоя. Сначала процеживаешь крупную фракцию, потом меньше, потом ставишь, она отстаивается, и кружечкой начинаешь снимать. Пепловая взвесь. Вода идет, вымывает, она черного цвета, я вам потом покажу, у меня даже киношка есть про эту воду. То есть нашли источник питьевой воды, вот это как бы ваше, держитесь за него. Значит, ну, принцип всех полевых лагерей. Посуда моется ниже по течению, вода набирается выше по течению. Значит, третье. Вне миграционных путей и троп диких животных. Зашли вовнутрь района, увидели тропу, это не туристы. Туристы там набили в одном только месте, и это видно, что это туристы. Если это вдалеке от вас обозначенных там на GPS, на карте, либо показанных пальцем, это звериная тропа. Потом дальше будет забавная фотография. Мы в 2013 году высадились, и у нас получилось так, что мы попали четко по миграционному ходу медведей. И вот весь месяц, пока мы там были, мимо нас постоянно шастала эта толпа. Туда, обратно. Там с одной стороны речка, с другой стороны речка. Вот. В конечном итоге мы на них плюнули и как бы не обращали особого внимания. Значит, на максимальном удалении от склонов хребтов, вулканов, берегов рек, ручьев, да-да-да-да-да, это вот то, что я говорил в предыдущем слайде. То есть обвалы, сели, оползни, все совершенно, так сказать, может случиться. Поэтому лучше подальше. Ни в коем случае не прикармливать животных. Это касается не только медведей, но также лис и евражек. Под Толбачиком евражки обнаглевшие до такой степени, что она просто на сапог залезает и требует, чтобы ее покормили. Туристы идут, ой, сусличек, и давай. Вот такая репа. Вот. И начинается... Соответственно, просто бандитский налет. Мы вот под этим горным зубом ставили закладку вертолетную, первый лагерь ставили, а потом улетели и как бы поставили другой. А потом пришли обратно туда. Вот мы пришли, наша закладка, вроде все нормально, медведь не приходил, потому что страшно было, что медведь придет, а нам там жить еще практически там недели три. Я брезент открываю, внизу стоит ящик с галетами, в котором пробит тоннель, и такая дорожка из крошек идет в тундру. То есть эти твари совершенно спокойно прогрызли дыру, увидели, что там ништяков, 20 килограмм. И вот пока мы тусовались в другом месте, они совершенно спокойно эти галеты подъедали. Поэтому не надо. Лиса у меня утащила ногу оленью. Выкопала из снежник. Сначала она вскрыла помойку. Мы вот здесь вот были, на срединном хребте. И засели так очень плотно по погоде. Вот. А я там оленя стрелил. Вот она помойку вскрыла, в помойке ничего интересного не было. И пошла, увидела на снежнике, а снежник чуть вытаял. Вот. Раскопал, утащил вот такую оленью ногу. То есть оленья нога была больше, чем лиса. Погрызла, ну, пришлось утилизировать, лиса свалила. То есть не надо. Пофотали и пусть идут дальше. Значит, находясь в полевом лагере, постоянно осматривайте окрестную территорию. С утра у меня была традиция. Я выходил, заваривал кофе, ставил стульчик раскладной, закуривал сигарету и биноклевал. Почему? Потому что с утра вы вышли и посмотрели, мы идем туда. Что у нас там? Вот мне начальник спрашивает, что, Миха, что там? Я говорю, Георгиевна, ну вот туда мы точно не пойдем, там мамка ходит с одним, значит, туда... В принципе, можно, там один какой-то за угол зашел, ну, если что, мы его там ракетой пугнем. То есть, там же люди, там же они же живут там. А вы туда пришли просто посмотреть. Поэтому все время, если вы стоите, все время по сторонам смотрели. Они появляются, во-первых, бесшумно, во-вторых, непонятно откуда. А так как медведь близорукий по природе своей, ему надо подойти поближе. Ну, еще интересно, что это там такое шевелится. Вот. У нас был заход 46 метров. Еще он уже в лагере был. Он, правда, испугался и быстро убежал. Нас было много. Туалет и помойка. Значит, по опыту экспедиции лучше всего вместо туалетной бумаги использовать одноразовые носовые платки. Почему? Потому что за всю свою историю, а у меня больше 30 лет полевого стажа, я еще ни разу не видел, что высушили рулон туалетной бумаги. А вот угробить их очень много. Платки вот 10 штук, распихали по карманам, все как бы, все нормально. Значит, на удаление от лагеря, это всем понятно. Значит, результаты должны быть закапаны, закопаны. Почему? Потому что средства гигиены белые, а там все черное, все вот такого цвета, пепел. И вот идешь, все красота, все, и смотришь, опа, опа, опа, некрасиво. Наша, так сказать, земля, поэтому надо ей пользоваться правильно. Идешь в туалет, возьми фальшвейер. Некоторые девочки у нас брали по два. Почему? Потому что обернулся, а он на тебя смотрит. Это факт, который есть. Так как туалет на удалении, это в лагере еще там шумно, он не подойдет. А так, чугу какая большая еврашка встала. И все. Значит, водные процедуры ниже течения лагеря. Значит, отходы жизнедеятельности и пищи должны утилизироваться на значительном удалении посредством закапывания в грунт. Если вы это не можете вынести. Вот, если это вот остатки пищи какие-то, выкопали яму, туда положили, завалили это все обратно пеплом и все. Почему? Начнете в речку сбрасывать, придет. Сначала придет маленький, потом придет большой, большой, большой, потом придет самый главный. Потому что это запах, это пища, жрать там нечего, тундра, ягода вот такая вот, рыба вся внизу. То есть поставили лагерь. Пожили, снялись, после вас, вот как была тундра, только следовая цепочка осталась. Камчатка и медведи – это как Бардия и Ленин. А вообще на полуострове, по данным на середину, ну где-то там в районе, сейчас скажу, 2013-2015 года, обитало порядка 15 тысяч особей. Представляете, 15 тысяч медведей, которые там живут. Вот наш полевой лагерь. Вот там вот речка Студеная. Вот. Вот это медведь. Сейчас я вам... Подождите, где она тут включается? Короче, вот медведь. Вот повариха наша сидит. Вот эта дистанция 125 метров. То есть это после того, когда он уже просто достал. Он был такой страшный, худой был. Мы, в общем, решили, что даже ракеты на него не надо тратить, как бы дистанция безопасности есть. Вот он нам пасся. мы как бы жили по-своему. А вот это вот, вот здесь, вот видите, да, вот штучка и звонят. Это я растяжку поставил. Взял фальшвеер, значит, нашел палку какую-то старую, растянул паракорд, мы ушли на маршрут. Ну, думаю, если он в лагерь пойдет, так прикинул, в принципе, где пойдет, затянет, фальшвеер сработает, он оттуда свалит. Мы возвращаемся, палка поломана, палатка подрана. Вот, после этого пришлось забить вот тогда кол большой и заново все сделать. Ну, больше он не приходил. А вот этот пришел, мы только приземлились, только выкинули все. Вертолет еще слышно было, как он летел. Он пришел, сел, смотрит. Вот тоже снято с дистанции, ну, где-то там 150-200 метров, все. Такой причем хороший, забавный. Он потом к нам вернулся, там озеро рядом с нами было, выкупался в этом озере, демонстративно, и демонстративно ушел. Погода. Вспоминая то, что я вам говорил, Тихий океан, Охотское море. Значит, основные катаклизмы по метеорологии. Это ветер, туман, дождь, бус. И, соответственно, как эти катаклизмы определять. Значит, вот это вот ветер. Это южные склоны Толбачина. Палатка Mountain Hardware, каркас фирмы DAC. Так, где он у меня? Вот смотрите. Одну дугу уже положила.
1: А это лето или
0: август? Это август месяц.
1: А солнце что?
0: Да. Вот Толбачик, вот мы стоим, вот там стоит Баск, вот посередине стоит Манбелла японская. У Манбелла оторвало две оттяжки, Баск остался. Вот. Здесь, видите, у меня оттяжки из паракорда. То есть все штатные оттяжки сняты, дугу туда завалило. В конечном итоге я эту палатку завалил, и мы ушли спать в Баск. Вот в этой маленькой сидит японец, и вот так вот ее держим. Выйти он боялся, что ее просто снесет. А это мы стоим наверху, это вот красный конус, это за лавовым потоком туда наверх, на Толбачку. А внизу, где перед лавовым потоком, где основные стоянки сейчас стоят, у нас базовую палатку разрезала. Ветер дует, несет вот этот пепел вулканический, он работает как болгарка. То есть ее не порвало, а просто вот так вот отрезало. Кусок, вот, снесло. Базовую палатку снесло. Канистру унесло. Вот Баск пока стоит. Ну и то. Все на паракорде. Все выдуло, вот там тоже кто-то сидит, палатку держит. Это ветер. И там такое бывает с пугающей периодичностью. Туман. Туман – это отдельная история. Туман приходит, закрывает все. Один раз здесь на Срединном хребте мы сидели 6 дней. Видимость в тумане была, ну вот как вот до бара вот этого. Все, а дальше молоко. То есть хуже тумана, только белая мгла в Арктике. Никакого движения нет, ты ничего не видишь. Ты ничего не можешь делать. Вот. Мы работать не могли, потому что невозможно понять, куда идти, что собирать. Но в конечном итоге, после там 3 дней сидения, все равно выходишь, начинаешь работать каким-то образом. Значит, движение, ориентирование в тумане. Визуально верить ничему нельзя. Мы идем, мне Боря... Товарищ мой говорит, Миха, медведь. Я поворачиваюсь, силуэт. Я карабин снимаю, бинокль. Смотрю, какой медведь, это еврашка сидит вот буквально рядом. Второй раз на гребне. Вылезли на гребень, по гребню пошли, там образцы отобрали. Говорю, пойдем вот там, до жандарма дойдем и повернем. Проходим буквально 10 метров, стоит камень просто. Все, весь жандарм. Я думал, там километр надо будет идти. То есть... Увидели, считайте, что это... Просто знайте, что это там есть, но не пытайтесь определить, сколько до него. Значит, основные инструменты ориентирования. Карта, компас, GPS. Всегда. Карта для того, чтобы понимать, компас для того, чтобы иметь направление, навигатор, чтобы тоже, соответственно, понимать. Мы один раз выходили на палатку в районе вулкана Большая Удина. Там два вулкана, Большая и Малая Удина. Вот мы в Малой спустились, ты работаешь наверху, А под тобой вот облака полностью. Наверху солнце светит, все хорошо. Вниз спускаешь, как подводная лодка. Раз, вышли и туман. А уходили уже по сумеркам. И вот мы на палатку выходили по азимуту и двум навигаторам. Потому что не видно было вообще ничего. Плюс сумерки. Значит, ориентирование по звукам. На толбачике спускались вот после этого урагана. Накрыло туманом. Я когда группу лег, как бы я ориентировался на работающий кратер. Вот он бухает, мелкий такой. Вот я знаю, что он у меня справа должен быть. И вот я как бы бух-бух, ага, нормально, вроде как. Выходишь, потом уже на тропы попали, стали выходить. То есть, если вы шли куда-то и помнили, что у вас там слева речка, то значит вы идете левым ухом слушаете, где эта речка. Значит, ну, резкое изменение масштабов объектов. Я вам, так сказать, про Еврашку Медведя рассказал. Идете, запоминайте характерные ориентиры. Группы камней, какие-то там скальные породы, цветочки, которые на тундре растут. Пятна ягеля. Ягель белый, вот, он очень хорошо, так сказать, в качестве ориентира выступает. Помимо того, что он белый, а еще там, где растет ягель, там твердо. То есть, если зелень, можно в болото попасть. А ягель там всегда твердо будет. Значит, особая тема движения, соблюдение дистанции, постоянный контроль участников. Скорость сбрасывается, расстояние между людьми сокращается до минимума, и ты контролируешь переедущего. Предпоследний постоянно контролирует последнего. Последним идет самый опытный участник для того, чтобы контролировать всю группу. Маршрутный лидер занимается только ориентированием. Он ведет, он смотрит навигатор, идет по треку, если это трек, либо по азимуту, если это азимут. Можно включать фонари, можно петь песни, но постоянный контроль. Значит, обязательная фиксация точки лагеря на всех GPS-навигаторах. Пошли в радиалку. Сколько навигаторов в группе есть, точку забили и пошли. Потому что у одного села батарейка, у второго что-то заглючило. В конечном итоге у вас останется один, который вас приведет обратно. И об особенности поведения при потере визуального контакта с группой. Так как практически все сейчас ходят с навигаторами, которые пишут трек. Если вы каким-то образом отстали от группы, вы ничего не делаете, вы просто вот где встали, садитесь на рюкзак и сидите. Не надо предпринимать никаких попыток. А, да, я вспомнил, вот это были камни, да, вот мне надо идти туда. Нет. Почему? Потому что как только заметят, что вы отстали, группа встает, разворачивается и по треку начинает идти обратно. Если вы уйдете с трека, вас не найдут. Сели, зажгли фонарь, сидите, песни поете. Орете, ругаетесь, проклинаете тех, кто вас бросил. Можно достать миску, стучать. То есть создаете максимум шума, облегчаете собственные поиски. В противном случае вы уйдете туда, куда не надо, и вас могут съесть. Ну или не съесть. Значит, дождь и бус. Что такое бус? Бус — это вообще чисто камчатское явление. Нигде больше я подобного не встречал, обозначения не слышал. Бус – это перенасыщенный влагой туман. Промокает даже пленка полиэтиленовая. И вот туман, он как бы, ну, туман и туман, да, вот там чуть как стало влажненько. А бус – это ты вышел, и ты весь покрываешься водой. Мелкая-мелкая дисперсная смесь такая в воздухе висит. Значит, мокрые камни, травянистые склоны резко повышают опасность и вероятность травматизма. Там очень на верхах очень плотный дерновой слой, растений практически нет, ну таких вот, как мы привыкли к этому. Там вот такая дерюшка-дерюшка, корова покрытие. И она очень скользкая, становится мокрой, чуть больше 20 градусов наклон склона, все надо кошки одевать. Улетали сколько раз. Начинаешь, а, ты, ну что, я пойду вот так вот там через три промоины, ну и здесь спущусь. Один раз так спускался, чуть не умер. Но спустился, правда. Последние 10 метров просто на заднице ехал, потому что ноги уже не держали. Соответственно, то же самое. Скорость передвижения снижается. Аккуратно идем туда, куда надо. Намокание экипировки и снаряжения вызывает общий дискомфорт, возрастает опасность переохлаждения. Это не Сочи. Если там плюс 15, это жарко. Средняя температура где-то в районе там максимум плюс 12, плюс 10. Это летом. В условиях, когда туман или бус, все, это начинает все намокать. Если вы идете, например, в хлопке, обувь намокает. Мне один раз промокли ботинки мембраны, и носки, которые были в них, тоже мембраны, тоже промокли. Все, набираете влагу, и начинается общее переохлаждение организма. Это очень неприятно, потому что ты понимаешь, что у тебя нет теплого жилья, вот, с белым туалетом, а есть палатка, которая у тебя за спиной, которую еще нужно развернуть и каким-то образом, так сказать, обеспечить себе лагерь. То есть нужно быть внимательным и стараться, так сказать, по возможности вот эти все проблемы предотвратить. Значит, действие во время движения вдоль. Снижаем скорость, повышаем внимание, одеваем пончо или плащ, укрываем рюкзак груз, укрываемся от ветра. Если вы попадаете в сильный шквал, видно, ну ветер очень сильный, лучше встать. Значит, если данный катаклизм застал на маршруте во второй половине дня, оценить расстояние до точки назначения и свои силы. При отрицательной оценке или сомнениях прекратить движение, найти подходящее место, развернуть аварийный лагерь. По возможности переодеться, особое внимание уделить ногам, сделать горячее питье. Мы идем с маршрута, нам нужно пересечь долину со стороны овальной земляной, выйти по склону Толбачика, подняться и уйти на свой лагерь. Наш лагерь — это палатки, нормальные, большая брезентовая палатка, жрачка, водка, все хорошо. Вот видно всю долину. Попадаем в шквал. Причем шквал был такой силы, что вот это я сижу, меня снимают, им весело, они за камнем, а я как бы не успел убежать. Вот тучки, вот этот колбачик закрытый, вот сидит народ, прикрывшись от ветра, а меня мотыляет. Это где-то часа, наверное, 3 дня, не успели проскочить. Вот мы сидели 1.5 часа. Чуть притихло, перебрались на ту сторону, и опять дождь пошел. Шли целый день, шли вот из-за этого склона. Вот этот склон, это овальная земля. Устали, промокли, и не дойдя 3 километра, я принимаю решение, стоим здесь. Вода была, площадочку нашли, поставили лагерь. При помощи огнива запустили горелку, потому что мокрое было все, до резинки от трусов. Вот. Сделали горячее питье, утром встали, солнце светит, ветер, пока собирались, чуть подсохли, через там 2 часа вышли на свой лагерь. Значит, в чем еще опасность? Вот, это старые лавовые потоки, они там практически везде. Что такое лавовый поток? Лава шла когда-то давно, застыла, потом задерновалась. Когда ты идешь в нормальном состоянии по ней, ты как бы понимаешь, что здесь дыра, здесь камень, здесь еще что-то. Ты постоянно-постоянно маневрируешь, идя в том направлении, которое нужно. А когда ты в состоянии стресса, мокрый и уставший, ты не видишь. Поэтому, грубо говоря, во мне там 95 килограмм, рюкзак у меня весит там 20-ку. Наступил, провалился, двинулся, все. Нога в 3 местах может быть поломана. Или в 4. А оттуда эвакуироваться очень тяжело. Поэтому очень сильное внимание сразу под ноги и по ситуации решается, как это все нужно делать. Это вот, вот если туда смотреть, там вот долина, по которой идет основная тропа с перевала Талут на сторону там безымянного вулкана. То есть там все, как говорится, турики и ходят, а мы шли чуть в стороне. Значит, определение погоды. Там все работает. Сколько раз я пробовал, все определяется. Значит, смена давления. У всех есть умные часы практически. Давление опускается, циклон, зона низкого давления. Давление поднимается, антициклон, зона высокого давления. Значит, периодически появляются цирусы, такие вот облака, сейчас фотографию покажу. Появление таких облаков — признак наползания плотной облачности, теплого фронта и ухудшения погоды. Либо появление гала, вот этих светящихся штучек. Вот цирусы. Вот Ключевская, камень безымянный. И вот видите, вот это фронтик, который идет со стороны Охотского моря. Вот, вот отсюда, с запада. Увидели, старая альпинистская поговорка. Появились цируса, рви на хуй волоса. Значит, погодные сайты, которые работают. РП-5 – это общая картинка. И Винди-ТВ – это вертолетчики используют. Он очень хорошо по карте показывает распространение облачности. Но РП-5 – вообще самый правдивый сайт для таких районов. Среднестатистическая продолжительность непогоды. Циклон пришел с востока, это Тихий океан. С запада это Охотское море. Среднестатистическая непогода длится 3, 6 или 12 дней. Если за 3 дня ничего не изменилось, вы будете сидеть 6 дней. Если через 6 дней ничего не изменилось, значит она изменится через 12. Плюс-минус 1 день. Мы сидели по 7 дней, мы сидели по 10 дней. Причем там так плотно-плотно все заходит. Причем тихоокеанские гораздо более продолжительные. То есть вот то, что вот отсюда прилетело, здесь воды больше. И закрывает. Некоторые попадали в ситуации, когда весь маршрут проходил в полной плотной облачности, то есть люди идут под ключевской сопкой и видят вот только низкую кромку облаков и все, ну и тундру, больше ничего. А ветер с дождем иногда бывает такой силы, что, например, у меня в палатку заливало вентиляционные окна, потому что дождь был горизонтальный. Ветер дул, как бы бус превращался в дождик, и мне пришлось булавками эти лопухи закрывать, потому что ну реально как бы начинает на голову капать. А в 15 году под Толбачиком мы уже, это было уже где-то по 20-х числах августа. А, вот как раз когда мы с этого вот пришли, с маршрута, где наш шквал достал, у меня палатка стояла нормально, а у науки из 8 оттяжек осталось 2. Все поотрывало. Значит, вода. Вот, смотрите, нормальная, обычная вулканическая речка. Вот так это пить можно. Это вот из-под ключевской совершенно спокойно выливается. Причем вот травка вокруг. Это не горы. Это вот такая вот непонятная ситуация. Причем ее даже отстаивать очень, как я вам говорил, долго, нудно и неприятно. Значит, для набора всегда используйте кружку. Почему? Пепловая взвесь. Идет вот чистый ручеек. Бутылку туда запихиваете, снизу все поднимается, и в результате, так сказать, базальтовая вот эта пыль оседает в вашем желудке. Поэтому кружечку и сверху аккуратненько во флёрочку наливаете. Переправа через горные реки. На Камчатке все реки горные. В тех местах, где ходят туристы. Значит, следующее правило. Если глубина воды до середины или выше голени, и течение слабое, можно идти поодиночке с предварительной разведкой дна в любое время суток. То есть вот так и вот так. До колена. Увидели речку, посмотрели. Как что, самый опытный палки взял, пошел, прошел, нормально, переправились. Если глубина воды до середины горя и течение сильное, то группа или пара, то же самое, с предварительной разведкой в любое время суток. Взяли кольцо, стенку, дальше потом увидите кино про это, и пошли. Причем реально, если вот она вот так вот, и это сильное течение, там даже слышно, как камушки стучат. Вышибает сходу. Значит, если глубина воды выше голени и течение сильное, группой с предварительной разведкой места и маршрута движения лучше километров 5 пройти вдоль. Либо дождаться удобного момента, чем ломиться. Потому что, я говорю, река горная, мутная, камней много, выплыть будет очень сложно, практически невозможно. Значит, ну, если переправа может быть использована много раз во время полевого сезона, то желательно оборудовать веревочными перьями. Это относится к экспедициям, которые стоят базовым лагерем, ну, там, или путешествиям, и ходят в различные, так сказать, радиальные маршруты. Значит, переправа лучше всего, вот если вода высокая, в утренние часы при минимальном расходе. Там это абсолютно нормальная ситуация. Ты утром идешь, чистое пустое русло. Песочек, все нормально, возвращаешься после обеда, откуда-то не возьмись, пошла вода. Причем вода идет резко, начинает сверху все таять, и прям видно, как уровень поднимается. Мы один раз очень быстро сваливали оттуда, ну, было очень неприятно. А реки в основном каньонного типа, то есть если ты туда попал, ты попал в ловушку, из которой можно, в принципе, не выбраться. Поэтому подошли, посмотрели, оценили. У нас была ситуация под той же овальной земляной. Вечером пришли, ну вот она шириной, вот как до этой стеночки. Ну что, ну пойдем, ну ешки зеленые. Ну вот смотри, островочек все. Я зашел в болотниках с палками. Зашел, когда у меня до сюда дошла, так постоял, сразу сказал, не, ребята, вот озеро, здесь стоим, утром пойдем. Встали, хотя у нас до точки лагеря надо было остался километр. Встали, переночевали в 5 утра, собрались, все, и по низкой воде все проскочили. Вот переправа в составе группы, вот это в районе речки Студеной. Но нет воды практически. Вот мы втроем, девочку посередине, я сходил, проверил. Нашел маршрут, причем маршрут может быть вот такой вот. То есть ты идешь по островам, по отмелям. И пошли. Вот сейчас увидите, какая глубина воды. Она даже ниже колена. Но слышно, как камни летят. Это день. Утром, если бы шли, то все бы было нормально. Дно валунное, песка практически нет, то есть ты идешь постоянно вот таким вот образом. Все время приходится каким-то образом поддерживать равновесие. Ну, длинное кино, не буду вам показывать. В общем, все перешли, все живы, все здоровы. Сейчас вот такой хороший будет участок. Выше нельзя было идти, потому что выше скорость течения выше, она хуже получается и глубже. И вот идем по диагонали. Потому что вот там под берегом, прямо напротив, там промоина. То есть если ты попал вот так, нога просто уйдет. Вот. А это вот переправа с использованием веревочных перил, сделанная просто на голом месте. Стояла задача, лагерь стоял вот здесь, работать надо было вот здесь. Ходить через речку. Каким образом? Ну, сделали два вот таких кекура из камней, натянули веревку, благо она с собой была, и преодолевали. То есть ширина речки Никаковская. Вот точки закрепления. Веревка. Вот номер три – это пост перехвата. Все обязательно. Я проходил первый, уходил туда на этот пост. Шли без систем, руками держались просто. Соответственно, а там как раз получается, что течение вываливает туда. То есть, если бы кто-то улетел, я бы вот там за шкирняк поймал. Вот мы и пользовались практически там неделю. Ходили. А лагерь у нас был вот по цифре 3, вот там где-то в этом районе. Вот как раз туда медведь приперся. А строили так, нашли два ящика каких-то в тундре валяющихся, забили камнями, обвязали. То есть также можно, например, там отыскать какую-нибудь там коряжину, стланник, вот, связать такой некий якорь, вот, и закидать, благо камней много, то есть создать некую такую точку. За счет веса камней вы создаете твердую опору. Вот начальник идет, вот течение по колено. То есть люди идут и держатся. Обязательно перчатки одевают. И вы находитесь ниже по течению. То есть идете вот так, течение идет вам сюда. Что если пойдете с обратной стороны, это будет вот таким вот образом происходить. Вертолет. Штука дорогая, нечасто используемая. Поэтому не все знают, как с ним обходиться. Но обычно, если народ скидывается, берет борт себе куда-то на заброску, либо работает в экспедициях, где такие присутствуют. То есть надо знать, как им пользоваться. Значит, порядок погрузки и выгрузки. Ответственный и ответственность. Вертолет грузит один человек. Он отвечает, то есть не как грузчик, а как ответственный, один человек. Он отвечает за весь груз, за весь. Он назначается, у нас было так, этим человеком был всегда я. То есть все, что, так сказать, нужно было, я грузил везде и всегда, и разгружал. Студенты только помогали. Вы

все равно маркируйте. Потому что у вертолетчиков там какая-то фигня есть. Если вы летите двумя группами, маркируйте по два раза все. Потому что в процессе выскочить, да хватай мешки, вокзал отходит, опа. А потом выяснится. Мне один раз так, я все замаркировал, все разложил, но каким-то образом весь хлеб оказался на одной базе. В результате пришлось там жить без углеводов, зато потом объесться. Значит, порядок погрузки в вертолет. Сейчас мы вот так сделаем, а потом вернемся к списку. Значит, у вертолета есть два места, куда грузится. Это боковая дверь, она всегда слева у Ми-8. Вот это я гружу на промежуточной базе в боковую дверь, образцы. И рампа. Рампа это вот задница у нее открывается. Груз туда загружается согласно указаниям бортмеханика. Не знаете, как грузить, подойдите просто к нему, он там самый шустрый, обычно самый маленький, либо самый толстый. Говорите, как мне расположить груз? Ну, у нас всегда много было, поэтому практически посередине накладывали. А потом все смещали. Если две заброски, то первым грузится вторая, по очереди, а второй грузится первая по очереди. Понятно почему, да? Дверь открыли, вывалили, иначе придется ходить через все остальное. Каким образом? Погрузка обычно осуществляется, когда вы туда улетаете, на аэродроме в спокойном состоянии. Пришли, разложили, все распределили, улетели. Выгрузка обычно идет при работающих винтах. Потому что время – деньги, денег никогда не хватает. Ну, когда как, если кто-то… Ну, нас глушили иногда, например, иногда мы грузились при работающем винте. Первым выскакивает самая ненужная девочка. Выскакивает из люка, бортмеханик открывает дверь, спускает лестницу, слезает, сажает, вертолет касается, дается команда на выгрузку. Девочка выходит, отходит на метр в сторону, и замирает. Там вот бак такой у Ми-8 и шасси. Вот к колесу. Не дальше. Дальше винт. То есть вот если на вертолет смотреть сверху, то получается вот такая вот колбаса. Тут у него колесико. Вот тут у него дверь. Вышла, вот сюда встала и замерла. Я раньше, когда читал лекцию, пригнулась и отбежала. А потом я Леша Маслов, очень известный вертолетчик камчатский, он мне сказал, Миша, девочки могут кончиться. Я говорю, почему? Потому что существует опасность, что голову оторвет и все. Поэтому, говорит, пусть лучше здесь стоит. Я говорю, я понял. Вот сюда. Почему? Потому что самая ненужная девочка, она при погрузке будет только мешать. Зато она может прекрасно все снимать, всю эту суматоху. Поэтому выбрали самую маленькую. Она прыг после бортмеханика, раз в сторону, и снимает всю, весь этот цирк. После этого выходят все, за исключением, если много груза, два человека остаются, если мало груза, один человек остается. И принимают груз вот здесь вот, прямо под вертолетом. Вертолет винты не глушит. Почему? Потому что если останется толпа и каждый попрется со своим рюкзаком, возникнет пробка. Дверь вертолета вот такой ширины. Все, пробка. Ты куда? Я зацепился. Один час полетного времени 160 тысяч. Выскочили все, мужики сразу встали, и один самый здоровый, ответственный за погрузку, начинает все это дело вот так вот дверь выкидывать. Не думая, просто хватает, кидает, кинул последним, упал на колени, под лавками посмотрел, свое взяли, чужое не забыли, выпрыгнул, бортмеханику показал, как только выпрыгивает этот, все ложатся на груз. Почему, потом покажу. Там у меня очень наглядное кино есть, мои ошибки, вот, но она показывает так. Все легли, капюшоны, шапки натянули, все, борт дал газу, пошел и улетел. Значит, порядок погрузки при работающих винтах. Вот вы все, закончили маршрут, собрали кучу, сели вокруг него, услышали, а его слышно километров за 10.
при тренированном слухе.

0: Вот. Вертолет подлетел, дверь открылась, прыгает, первым заходит. Руководитель в вертолет всегда. Почему? Потому что он общается с пилотами. Он заходит без рюкзака, без всего. Зашел и приступает к своей руководящей работе, к взаимодействию с экипажем воздушного судна. Потом заскакивает самая ненужная девочка. Потом заскакивает один мальчик. Этому мальчику подают. Если много барахла, можно потом отправить туда второго мальчика. Все остальные работают кидателями. Опять же, ломанутся все толпой, грузить будет некому. Пока все не докидали. Осталось что-то. И вот так по очереди, так опа, все потихонечку. Последним заходит вертолет, ответственный за погрузку. Закинул последний рюкзак, посмотрел вокруг себя, так, своего не забыли, все нормально. Прыгнул, сказал, бортмеханику показал его, посмотрел на всех своих, все, сел, голову блистер вытащил, можно фотографировать. Девочка все время снимает. Это про вертолет, потом еще к нему вернемся. Значит, погрузка и посадка в автомобиль. Все то же самое. Один ответственный, там очень много вахтовок. Группы приезжают, приходит КАМАЗ, ЗИЛ с большим таким кунгом, стекла, сиденья, и начинается все это дело, значит, вваливаться. Машина грузится, весь груз грузится назад. Ровным слоем, очень аккуратно, с заполнением всех пустот. Почему? Потому что когда заканчивается асфальт и начинается вот эта катавасия, все, что неправильно погружено, все превратится в винегрет. Тяжелые вещи вниз, воду вы везете с собой, мы брали там по 20 канистр 50-литровых, низ застилается тяжелыми, наверх кладутся легкие вещи. Как только груз достигает уровня окна, идут самые легкие вещи. Если у вас... Ну нет, все тяжелое. Берете коврик, распускаете, выкладываете из него вот такую стенку и дальше начинаете распределять рюкзаки. Все вахтовки ходят со стеклами, которые выгнуты наружу. Потому что накидали, ее тряхнуло, рюкзак, бум, стекло, бэнц, и все. Хорошо, что если там сетка будет стоять. То есть тот, кто отвечает за погрузку, все это дело аккуратно размещает, смотрит, прикидывает, ага, если так произойдет, это полетит, давайте-ка я там карабинчиками сцеплю это все дело, сделаю из этого большой якорь. Разгрузка та же самая, все вывалили, осталось двое и пошли. У вахтовки открываются две двери, они находятся слева. Заднюю обычно грузят, в переднюю заходят. Так. Про вертолет сказал, прирабочие винты сказал, выгрузки, прирабочие винты сказал. Все. То есть понятно, да? Один ответственный. И каждый следит за своими вещами. Вообще изначально, как только вы выгрузили с самолета в Петропавловске-Камчатском, все ваши вещи – это ваша личная ответственность. Мы прилетели на лагерь, куда вот медведь приходил. Вертолет ушел, медведя я отпугнул, разворачиваем палатки. Посреди лагеря стоит студент, бледный. Я говорю, что такое? Говорит, я спальник забыл. Говорю, как? А мы в Козыревске на вулканостанции, на сейсмостанции спали. Мы спали во дворе в палатках, а им там, они каким-то образом все там отжали комнату с кроватью. Я говорю, то собрал, положил на кровать, а потом быстро завтракать, а потом машину грузить, а потом на аэродром, а потом то есть 5-10, а ему месяц жить. Я стою, наблюдаю, наука подбегает, ой, у нас сейчас ватники, штаны, сейчас мы ему что-нибудь дадим, все, я говорю, студент, иди сюда. Открываю баул, у меня два спальника, один мне для тестов дали, один мой. Достаю спальника и говорю, ты мне должен. Все, и вот он мне весь полевой сезон был должен. То есть это вот реально, есть у вас фотоаппарат, вот вы помните, у вас там три места багажа, рюкзак, баул и фотоаппарат. Вот эти три места багажа, каждый раз куда-либо вы загрузились, в машину, в самолет. Вы все, так, мои, ага. Замаркируйте их отдельно для себя, свяжите их веревочкой. Потому что расстояние, представляете, да? Если вы что-то где-то забыли, это там так и останется. Так, это вот дополнительные баки стоят, это мы летали вот сюда. Вот сюда куда-то. Два с лишним часа с японцами. И засели там на 6 дней. Хотя должны были быть всего два, потому что пришел туман. Вот как раз вот эта левая дверь. А вот как садится вертолет. Это стандартная ситуация. Вертолет садится в груз, в людей. Ну, такая съемка, но как бы все понятно. Вот он заходит, как раз чтобы дверь была... Это я снимаю. Вот он садится справа на вас. Это поначалу страшно, потом прикольно. Ну даже видите, даже дверь не открыл. Пока. Вот у нас было 6 человек. У нас был, значит, на каждого по рюкзаку, плюс лагерное оборудование, плюс 250 килограмм образцов в коробках. Вот этот вертолет я загрузил на 2,5 минуты. Через 2,5 минуты мы уже улетели. А вот это вот ошибка при обеспечении посадки вертолета. Это вот как раз ущелье Горный Зуб. Вот эта вот ловушка, про которую я вам говорил. Видите, да, вот там идет типа русло. Вот оттуда камни летели, оттуда медведь приходил. А мы улетаем, все, мы полтора месяца там уже были, все, возвращаемся на материк, полевой сезон закончен. Значит, когда я говорил, что все выскочили и легли, почему? Потому что это большой вентилятор. Как говорят вертолетчики, по поводу наших закладок всегда, все, что не сожрет медведь, раздуем вертолетом. Вот смотрите, как это бывает. Это ваш покорный слуга решил, что он все знает, расслабился. И что из этого получилось? Вот я зажигаю, значит, показываю ему точку приземления. Причем он без облета пошел. Бочка 250 литров. Да, расслаблен, это дуешь все за ним. Маршрут не гид, смотрите. Это хорошо, что в винт не попало. Мне 3 раза в жизни было стыдно, вот это 3-й раз. Все должно быть привязано. Все, что летает, просто берете, достаете репшнур, все связываете. И на всем этом должны лежать души участника. Если вам чувствуется, что ваша кепочка с вас дуется, с панамочкой, засуньте ее за пазуху, натяните капюшон. Вот такая бочка. Представь, да? Улетела метров за 20.
1: А человек?
0: А человек не летает. У него крыльев нет. Значит, оператор там прятался от летящих канистров. То есть я создал реальную аварийную ситуацию. Расслабился и сорвал. Если бы канистра взлетела вверх, она попала бы в лопасти. Все. Минус вертолет. Дальше все снова. Значит, аварийные ситуации. Какие не бывают. Значит, правила все знают, да? Какая бы у нас свобода ни была, добытая в августе 91 года, лучше зарегистрируйтесь. У нас уведомительный порядок, никто вам, так сказать, ничего делать не будет. Но в условиях Камчатки это обязательно, потому что расстояния очень большие. Тут Лиза Алерт не работает. Тут работает только авиация. И то не вся, и то не всегда. Стандартная ситуация. Говорит, успокоиться, проанализировать, вызвать спасателя, оказать первую медицинскую помощь пострадавшему, подготовиться к эвакуации. Вы никуда не выйдете. Я читаю лекцию «Выживание для чайников», когда там рассказывают, вы можете выйти туда-то, туда-то, по состоянию. Здесь вы никуда не выйдете. Здесь сели и ждем, пока вывезут. Значит, сигналы спецсредствами. Сигнальная ракета, фальшвейер, патрон, тент, зеркальце, дымовой костер, сигналы жесты. Это стандартная система. Когда мы зимой проводили тренировку по выживанию там, с пилотами малой авиации, с нами работали вертолетчики частные, и вот отрабатывали, как работают сигналы всякие разные. Вот лучше всего работает, конечно, вот эта ПРБ, парашютная ракета «Песня». Она на 300 метров взлетает. Парашютик, дымовой след, то есть все видно. Фальшвейер хорошо работает. Ну, фальшвейера у вас должны быть просто с собой постоянно, потому что это ваше средство борьбы с медведями, защиты. Вот. Аварийный тент, рыжая вот эта вот блескучка, которую, из которой можно сделать пятно. Зеркальце, если есть погода. Принцип действия очень простой. Делали целик, направили на летящее воздушное судно, поймали зайчик, зайчик направили между двумя пальцами и вот так прицелились в вертолет. И крутите зеркальцем. Видно до 4 километров. Дымовой костер, ну там его сжечь, если только есть сланника, если вы попали в место, где есть сланник, там да, сланник дыма дает очень много. Вот. Ну и сигналы жестами, это стандартная система. Это везде все в интернете можно посмотреть. Ну вот так вот я сажал, вот просто показываете, куда постоянно так вертолет сажает, когда надо. Значит, то, что должно быть, спасало один раз серьезно, все остальное время просто, так сказать, использовалось в качестве психологической помощи. Нож, компас, средство розжига огня, несмотря на то, что там ничего не растет, кроме тундры, но всегда можно что-то найти, где-то там чуть вниз спустился, там уже сланник есть. Фальшвейер, тент аварийный, вот эту серебряночку. Были ситуации, когда уходили на маршрут, наука работает, обратно возвращается, речка вздулась, дороги нет, что делать? Вот, доставали, сидели там, ждали, пока вода не спадет. Ну, вот стандартный, как говорится, набор такой. Металлическая кружка. Почему металлическая кружка лучше всего? Во-первых, по ней воду набирать, а во-вторых, мне можно что-то погреть. По крайней мере, попить горяченькой водички, насобирать там шикши какой-то по тундре, приготовить себе еду. Значит, аварийная ситуация с вертолетом. Вот это поломатый вертолет. Попытка взлететь, боковой ветер, захлёст лопастей, соответственно, две лопасти в хлам, плюс хвостовая балка. Высота 1750 метров. Вертолет пустой. Это мы прилетели в район озер, недалеко, кстати, от города. Там на вулкане работает с англичанами. Выгрузили лагерь на берегу озера, выгрузили повариху, выгрузили меня. И сказали, ну что ты, давай ты палатки поставь там, пока водку осудишь, пока уху сваришь, там рыбы наловишь, гольцов, блин. А мы слетаем по кругу, по точкам, и все, в 8 часов вечера прилетим. А я когда улетаю, вот когда идут какие-то такие вылеты по облету точек, я никогда ничего не выгружаю в своем. Обычно взлетели из лагеря, облетели вокруг, в лагерь приземлились. Наука летит, берет. Там инструмент, берет мешки и все. Я ничего не говорю, я гружусь по полной программе. У меня один раз уже была такая ситуация. Сейчас я вам чуть позже про нее расскажу. Я говорю, хорошо, но только давайте договоримся. После 9 часов я вас слушаю на спутнике каждый четный час. Потому что розеток нет, постоянно его держать включенным, я посажу аккумуляторы. Вот. А каждый четный час я включаю спутниковый телефон, стою и жду вашего звонка. Шуршали, я в это время развернул лагерь, поставил базовую палатку, повариха там, Надежда, значит, приготовила еду, все разложили, сидим, ждем. Время 8, никого нет. Время 9, никого нет. Сумерки, все, уже ничего не летает, даже комары. 10 часов, включаю спутник, встаю и жду. В 12 часов, я потом уже слушал просто постоянно, думаю, хрен с ним, с аккумулятором. Вот. 12 часов, звонок, у нас все нормально, сидим с вертолетчиком. То есть они залетели, последняя точка, набежал туман, командир принимает решение никуда не лететь. Они остаются в пустом вертолете на высоте 1750 метров, на Камчатке. Там снег еще, видите, снег, да? Это лето. На Камчатке лето короткое, но малоснежное. Вскрывают аварийный запас в Ми-8, ломают древко от лопаты, а вулканологи сейчас с лопатами. Вот. Это древко строгают, на вот этом вот стружках кипятят воду, потому что ничего нет. Вообще ничего нет. И меня нет. Проводят каким-то образом ночь, залезая в мешки вот эти вот для образцов, такие вот, знаете, сахар возят в таких мешках, по два там мешка на алюминиевом полу. Утром прилетает один борт МЧСовский, утром они пытаются взлететь, вот, боковой ветер, лопасти в хлам, все, кранты. Алло, мы попали. Ну вот, один борт пришел, он не вытащил, потом пришел второй борт, наземная группа подошла, эвакуировала. А посмотрите, англичанки, девочки из Лондона приехали, из Оксфорда. И буквально первый выход на природу, и такие, опа, здравствуйте. Выживший в целом красе. Ну, самое интересное началось потом. Их-то эвакуировали, все нормально. Ну все, все, мы связь установили, их вывезли, они в Петропавловск-Камчатском, все. А потом с Тихого океана приходит хрень и закрывает на 6 дней. И мы вдвоем, еды, питья на 10 человек на месяц, 200 метров Гольцовое озеро, спиннинг.
1: Красота.
0: Санаторий. А время-то тикает, у них же обратный билет, а работает-то надо. В общем, там оставшиеся 3 дня, они потом прилетели. Привезли там запчасти, вертолетчики приехали ремонтировать этот борт, а науку начали высадить. И вот оставшиеся 3 дня бегали, как сайгаки отрабатывали. Вот такая ситуация бывает. Поэтому носимый аварийный запас для полетов на вертолете. Всегда вы летите на вертолете посмотреть долину гейзеров. Вот просто биться в кровь. Горелку, запас топлива на 3 дня. То есть это берете горелку, грубо говоря, там, ну и газовый баллон один хотя бы, 230-й. Средства розжига огня, спички, зажигалка, огниво. Посуду объемом минимум 1 литр. Это если вы группой идете. Запас воды. Обычно берут 5-литровую баклагу с собой. Потому что там, где они приземлились, там только снег топить. 2 банки тушенки, 2 банки сгущенки. Это можно растянуть как минимум на неделю. Из этого супчик сварить, бульончик, а сгущенку так вообще подержать можно очень долго. Ну, 0,5 килограмм крупы, это я так уже писал, потому что параноик сам. Чай, кофе, соль, сахар, перец, аварийную ракету, фальшвейн, фонарь, компас, аварийный тент и спальный мешок. В алюминиевой колбасе спать нельзя, не холодно. Поэтому спальный мешок всегда должен быть. Мы вылетаем из-под Толбачика. Прямо вот от лавового потока прилетает за нами, распугивая всех, вертолет. И летим на побережье, вот сюда, вот в район Усть-Камчатского, по конусам. Делаем облет. Очень красиво все. Я перед этим ходил, бродил, думал, нет, ребят, береженого Бог бережет. Взял рюкзак, пошел на кухню, набрал. Взял кастрюлю, взял какой-то крупы, тушни накидал туда, еще что-то. Все это дело загрузил. Он говорит, ты что, ты куда вообще? Я говорю, спокойно. Полетели. Облетели все точки, прилетаем на последнюю точку. Шикарное такое, небольшое плато, ручеек. Вот место для дзена. Прилететь можно только вертолетом, потому что в 3 стороны вниз вот так, а с 4-й гора торчит. Вид на ЦКД, Ключевская, закат, все, неторопливо, все собрались, сели в вертолет, полетели. Я по GPS смотрю, летит к точке, потом так раз в сторону. И пошел, я говорю, начальник, а что? А он говорит, а вообще ничего, а как мы садиться будем? Под фару? На вулкан. Точка-то не оборудована ночным стартом. Летим в Козыревск. И мы мимо дома с песнями в 2 часа ночи под фарой садимся в Козыревске на аэродром. А жили мы под вулканом. У нас все под вулканом. Тапочки там, ложки, кружки, еда, питье. Ну, 2 часа ночи в Козыревске, если ты там постоянно бываешь, можно решить вопрос по своему пребыванию. Решили, дали нам какие-то 2 квартиры, подняли там знакомых этих местных ательеров. Вот, и вот 2 часа ночи что делать? Ну, коньяк мы купили, пока ехали к квартирам. Вот я рюкзак вываливаю на пол. Вот, и будем жить. Взяли кастрюлю свою, сварили своих макаронов, покормили японцев, которые, в принципе, не понимали, что случилось. Ну, а утром пришла техника снизу, как бы сели и приехали в свой лагерь на машине. То есть вот это вот 2 реальные ситуации с вертолетом. Поэтому летите куда-то, пусть будет. Вот реально. Мало ли что, береженного Бог бережет. Значит, экипировка и снаряжение. Ну, вот как говорит наш начальник, доктор наук Татьяна Георгиевна Чурикова, лишнего нет, есть запасная. Но Татьяна Георгиевна возит не 8-й. А туристы, значит, на себе. Значит, такой приблизительный список. Рюкзак, мешок, коврик, палатка, миска, крошка, ложка. Все это вы прекрасно знаете. А что важно по нюансам? Карта местности в масштабе 1 километр. Все прекрасно качается с интернета. Просто для того, чтобы не выглядеть бараном. Я во все свои экспедиции езжу, у меня всегда есть бумага. Карта бумажная. Пришли, сориентировали карту, и не надо спрашивать, а что это за вулкан? Все, встали, ага, это то. Ну, как бы для себя любимых-то. А Фонарь, бинокль. Бинокль вы точно рекомендую. Расстояния большие. Хочется что-то поближе посмотреть. Мы один раз под Ключевской, в 15 году уже во второй части своего сезона, мы стояли как бы, вот речка течет, все стоят под Безымянкой, там где плотина, домик, а мы стояли ровно напротив. И у нас просто вот вся красота извержения была перед нами. А туристы приходят, стоят возле домика, и они получаются вот сбоку, им ничего не видно. И была непога, мы пошли туда познакомиться. Он говорит, что сидите-то? Приходите к нам вечером. Как раз разбуло все. Посмотрите. И вот уже темно стало, смотрю, фонарики такие не подходят. Но у меня Цейс хороший бинокль. И я потом пожалел, надо было рублей по 200 сшибать. Я бы там вертолета купил. Потому что когда это все приближает, это лава течет, это же красиво. Поэтому бинокль пусть будет. Расстояния большие. Так, ну вот это все остальное стандартное. Очки, антимоскитные средства, лучше всего крем. Пшикалка вещь хорошая, но вы таскаете объем. А крем, как бы тюбик маленький, концентрация больше, поэтому намазались. Внизу накомарник обязательно. Особенно девочкам и не курящим. В нем курить неудобно, я хожу без накомарника. А так там прилетает просто такая, ладно бы комар, там еще прилетает мошка, а мошка залезает вот сюда, например, под часы и начинает тебя выгрызать вот так вот.
1: Можно для девочки подробнее от комаров?
0: Накомарник – это сетка такая, да. Она продается там везде, даже, наверное, в спортмарафоне продается. В спортмарафоне стоит 3 копейки, а?
1: Но в ней нужно там условно спать или там…
0: Нет, ходить, спать в палатке закрыл все, всех передавил и спи спокойно. А когда ты идешь на маршруте внизу, где есть, как минимум, слайди, когда выходишь в зону тундры и тут чуть выше, там это все сдувается. То есть они как бы есть. А вот чуть ниже припал, например, там поселок Эсса, знаменитый, куда периодически приезжают, откуда улетают, он вот здесь где-то посередине стоит. Вот. Там, в принципе, невозможно, если у тебя нет адаптации никакой. То есть... Поэтому накомарничек, он вот в такой вот сложном состоянии.
1: И крема не реально помогает?
0: Накомарник? Конечно.
1: Крема все.
0: А, крема, ну, это такой же самый репеллент, что и пшикалка. Только на другой основе.
2: Нет, помогает на 3 часа, дальше выжирают. Если через 3 часа заново не обработаться, все
0: ну, при активном движении потом смывается все. Но просто на вот такой вот пузырь, который, кстати, нельзя возить самолетом, а это надо будет покупать в Петропавловске, вот. А тюбик с кремом, он просто меньше места занимает. А можно брать и то, и другое. Пусть будет в разных карманах все. Эластичный бинт обязательно, потому что, я вам говорю, рельеф неровный, старые лавовые потоки, то есть вероятность того, что даже в супер ботинке ханвак можно каким-то образом повредить голеностоп, она присутствует, то есть пусть лучше будет. Очки солнцезащитные, ну, если лезете наверх, снег, обязательно порядок. Гермоупаковка для всего, для вещей, для спального мешка, для документов и для карты. Помните, что я про метео говорил? Вот, про переправы и про все остальное. То есть все, что может промокнуть, все должно быть загерметизировано. Трекинговые палки – очень удобная вещь. И при наличии навыка можно и переправляться совершенно спокойно. Я вот в ботинках перепрыгивал все это дело. Вот, ходить удобно, использовать их там в качестве подставок под растяжки или еще что-то. Фляга. Так, ну, в принципе, все такое как бы обычное.
1: А болотники вы берете?
0: Значит, по поводу болотников. Болотники висят как чугунный мост. Но если у вас на маршруте предполагаются броды, то лучше болотников ничего нет. А я последние два полевых сезона ничего не возил. Я приезжал в Петропавловск-Камчатский. На 4-м километре есть магазин спортивный. И этих болотников просто завались. И за чуть меньше 1000 рублей покупал себе обычные советские черные болотники, жесткие, которые сами стоят. Вот, и в них ходил. Ну, как бы мальчикам хорошо, потому что они ну, недостаточно тяжелые. Для девочек там вот эти зеленые, которые к поясу подстегивают. То есть проще там купить, заложить в расходы и купить. Но они там небольших денег стоят. Вот, и они там есть всех размеров. Потому что вся толпа, которая приезжает и едет туда на 4-й километр, затаривается болотником. А потом обратно я их привез, потому что в Москве не продают черноболотника. Но ходить в них очень тяжело. Если нет навыка, то считайте, что вы по курумнику, по камням идете вот в пуантах. Или в этих, в чешках. Вот, в чешках. Несмотря на то, что у вас там летая резина и все остальное. Ноги болят. Но как бы это там день-два, потом привыкаешь. В ботинках ходить удобнее. Гораздо удобнее. Но надо понимать, что в ботинках они промокнут, а и б, переправляться в них очень тяжело. И, кстати, по поводу переправ в обуви. Если вы идете вброд, вы идете обутые. Нельзя переходить в горные реки босым. Острый камень, болевой синдром, болевой шок, коленка подогнулась, все, кирдык, не выплывете. Пояс расстегнули, лямки ослабили. Вот. Если жалко убивать ботинки, потом, чтобы сушить, берите кроксы. И, не знаю, пластырь или скотч. Кроксы примотали к ноге, у него носок закрытый, подошва толстая, в принципе, можно пройти. Или высушить легче.
1: Термос?
0: Термос? Ну, чай горячий. Дров-то нету, как таковых. Если длинный. А как этот газ тратить?
2: Коньяк, во-первых.
0: Коньяк? Ну, во-первых, много не выпьешь, во-вторых, далеко не выйдешь. Не знаю, я когда брал, когда не брал. То есть я использую и флягу, и термос. Вот если мы идем какой-то там маршрут и предполагается там обедать, брал горелку, делал. Если не было такого, брал термос с собой. Здесь общий список, смотрите сами, как оно удобнее. Нормального, хорошего термобелья, причем такого вот фуфайка и кальсоны длинные. Погода разная, это у вас первый слой для того, чтобы согреться. ХБ-футболки, две штуки. Обычно я, например, у меня футболка на жару, когда это все больше плюс 15, и спать. Иногда приятно мне. Значит, панама или косынка, лучше панама. Панама уши закрывает, затылок закрывает, а если на комарник на панаму одеть обычный такой самый простой, он как бы к лицу не пристает, ведь ходишь. Ну, девочки у нас, начальник у меня только в косынках ходил, она надевала белую косынку, она всю жизнь по Камчатке ходит, как бы ей так нравится. Шапка флисовая, в обязательном порядке. Лето, не волнует. Прилетит что-нибудь типа этого буса или циклона, будет холодно, а голова должна быть. Причем флисовый, почему? Потому что, опять же, влага, она просто высохнет лучше, чем шерстяная. На комарник. Сказал, перчатки рабочие, 3-4 пары. Вот обычные с пупырями перчатки, мы постоянно в них ходим. Но у нас их много, во-первых, работаем в них, образцы обрабатывают. А во-вторых, ты привыкаешь к ним ходить. Почему? Потому что, как бы, вы попадаете в другую среду, там другая вода, и почему-то возникают две ситуации. Во-первых, руки сушатся, заусенцы появляются, еще что-то, а во-вторых, ногти начинают расти. Вот реально, как бы за полевой сезон там несколько раз приходится себе маникюры делать. Упали, что-то по лагерю сделали, что-то попало под ноготь, по норице. Очень легко. Поэтому привыкайте работать в перчатках. Пришли там, собрали что-то, сели кушать, перчатки сняли. А на маршруте движение, нога подскользнулась, раз там коснулся, в пепел попал. Мы ходили, пока ты не износишь эти перчатки там до дыры, потом их утилизировал, одел новые. Обычные перчатки с пупырями. Флисовые, но это на тот случай, если холодно будет. Значит, носки мембранные я всегда брал, это аварийный вариант. Силскинс есть, киптекс есть, у меня киптекс гольф вот такие, если вы идете в ботинках. Промокли ботинки, одели мембранный носок и еще как минимум там сутки можете передвигаться до какого-то места. Носки трекинговые, три пары, носки тонкие, лайнеры. Я всегда хожу, у меня двое носков, тонкие и толстые. Это до нуля снижает возможность, вероятность того, что вы что-то натрете. Вот. Ну и гораздо удобнее просто в них ходить. Не они так, как одетут один трекинговый носок, потом пройдет некоторые, как, ой, я себе ногу натер, и давай пластырь изводить. Вот я когда перешел на новый носок, лайнеры и трекинговые носки, у меня в принципе нет больше никаких проблем с ногами, даже на новых ботинках. Значит, носки флисовые. А, как бы Можно использовать ботинками, можно использовать сапогами. Чем хорошо вот эти флисовые носки из Палантека? Тем, что они влагу в себе не задерживают. То есть тепло, а нога сухая. Значит, портянки, если вы ходите в болотниках, потратьте некоторое время, соберите большое количество гостей, купите пиво, сделайте вкусное что-нибудь и потренируйтесь закручивать. Во-первых, это весело. Во-вторых, это возможность стереть ноги. То есть портянка – это портянка. Она даже если намокла, ты ее просушил, либо перевернул другой стороной, забинтовал. Значит, брюки маршрутные, брезент или софтшелл. Кто что любит? Я ходил и в таких. Это те брюки, в которых вы идете постоянно. Брюки мембранные, на случай, если движение происходит в туман, в бус или в дождь. Флиска, ну где-то 200 палантек этого хватает. Куртка маршрутная, то же самое, брезент или софтшелл. Ходил и в тех, и в других, кто чем нравится. Куртка мембранная, на случай дождя. Куртка теплая, ну здесь такой вопрос, то есть взять там жилетку или взять там теплую куртку. У меня такая типа пухового свитера, маунтинг хардвей куртка, которую я во все экспедиции свои таскал, пока не затаскал окончательно. Она места не занимает, ну я ее одел, и все нормально. Причем я ее одеваю на мембрану. Если там надо, то в палатке сидишь базовой, холодно. На мембрану одеваешь теплую куртку, становится теплее. Под мембрану одеваешь, эффект не тот. Вот такая ситуация. Пончо. Пончо, если нет мембранной куртки, то возьмите пончо татонковское. Вот на том страшном кино, где я сидел в шквале, вот это татонковское пончо. Очень удобное. Смесь с рюкзаком оделся, если что-то раз внутри себя, даже курить умудрился. Голову запрятал, здесь прижал, попой придавил, так сидишь спокойно, как в палатке. Гамаши, соответственно. Они же фонарики, тапочки или сандали. Но вот сейчас перешел на кроксы, а до этого просто вот ашановские обычные там за 3 копейки, как бы пластиковые тапки, потерять не жалко, выкинуть не сложно. Но пришли, ботинки сняли, тапочки раз, и все. Бандана или куфия, тут это арафатка. Вещь универсальная, начиная от того, что через нее можно воду фильтровать, вулканическую вот эту со взвесью, и заканчивая тем, что на ней спать можно, как на простыне. Значит, ботинки горные, обычные стандартные трекинговые ботинки. Ничего такого нет. Единственное, что у меня за полевой сезон подошва съедалась просто. Потому что среда агрессивная внизу находится. И Вибрам стирается. То есть надо давать себе отчет. Сапоги болотные. Сказал, если есть переправы, надо брать. Если нет переправ, то в принципе можно обойтись. То есть если вы идете, например, вас закидывают на толбачик, с толбачика вы идете через Талут, там на Зимянку, а потом через Студеную возвращаетесь на Козыревск, такой известный очень маршрут, вот, там можно проскочить без болотника.
2: Можно, болотник брать не стоит.
0: Да, ну, как бы там по верховьям перейти, да, и попадется. А если уже ниже, то уже все, уже попадется. Запасные стельки и шорты. Ну вот, я вот не брал никогда, а вот девчонка у нас одна повариха взяла, и как раз мы попали там плюс 25, жара невозможная. Вот она в шортах такая, мы в брезенте, в равине. То есть, смотрите, как бы шорты вещь такая. Главное, чтобы они легкие были и сильно не тянули. Значит, специальное снаряжение. Ну, оно стандартное. Собирается, если вы понимаете, что вам надо там что-то вытворять. Переправы какие-то делать, либо там куда-то пытаться зайти. Вот. Основная веревка, карабины. Веревку лучше брать статическую, а не динамку, потому что переправу делать из динамической веревки, это смешно, вы ее вытягивать замучаетесь. Вот. Вспомогательную веревку, равную по длине основной, для того, чтобы сдергивать все это дело. Ну и страховочные альпинистские системы, либо репшнур для обвязки на каждого. Все зависит от маршрута. Ну и вот такой чек-лист. Я просто списки пишу, снаряжение. Очень полезная вещь, ничего не забыли. Везде галочки ставите, там один раз потратили, там, 2 часа там, в Excel или в Word сделали, кто умеет. И как бы к королю своему министру. Вот, значит, в принципе, все. да ради бога. Сейчас. Опа. Значит, что касается восхождений. У меня была неудачная попытка восхождения на Ключевскую сопку. Вот. На высоте 3800 я попал в вилку камнепадную, получил вот таким вот камнем там по руке и травмировался, но не сильно. Повезло. И восхождение было прервано. Значит, вулкан – это помойка. Это шлаковый конус. Это не та гора, к которой вы все привыкли. Если это действующий вулкан. Все ломятся на эту Ключевскую сопку, потому что это самый высокий вулкан Евразии, надо туда залезть. То есть вот представьте, да, шлаковый конус. Без кошек там делать нечего. Мы начали восхождение 18 августа, в 2 часа ночи. Там уже зима, уже снег, уже пурга. Угол где-то градусов 30, если не 40, все скользит, невозможно. Значит, с перевала вулканологов мы ходили. Это вот между камнем и Ключевской сопкой. Выходит солнышко, все начинает оттаивать и начинает пробиваться. Вот реально пробиваться. Мне повезло, кому-то не повезло. То есть каска обязательно, кошки, я считаю, обязательно. Лучше снимать и одевать, снимать и одевать, снимать и одевать. Но по крайней мере вы будете устойчиво стоять минимум там в начале восхождения. Вот. А что касается там связок, не надо там вязаться, там объективно, так сказать, ну, незачем, точку страховки не создашь, все разрушено. А что касается подъемов, еще ходят на...
2: На Авачу
0: ходят, но там все пробито, как бы. Я там не ходил, поэтому я ничего не могу посоветовать. Там Авача не такая засыпная, как Ключевская. Вот. Плюс там много людей, обычно альпинистская техника. В районе Ключевской группы еще ходят на Вальную Зимину, с нее очень хорошая панорамная точка. Вот. Ну там практически все идется ногами, за исключением там под вершиной, там ледник, там надо кошки одевать. Вот. Если это все извергается, если оттуда идет дым, то лучше походите вокруг, не лезьте туда. Жизнь она одна, а вулканы, как бы, потом можно вернуться еще раз ходить. Реально от этого умирают. Были случаи у нашего шефа, у директора института вулканологии и сейсмологии, замдиректора, когда они подошли под Ключевскую, встали, ночевали, ночью началось извержение, бомба выстрелила, и вот рядом с ним спал человек, в него попала вулканическая бомба. Просто так бац, и нету никого. На камень еще ходят, там четверка А, снежно-ледовая, вот. В 15 году оттуда снимали белорусов, причем одного. Один улетел, второго снимали вертолетом. И даже не МЧСовским, а другим, там, самый опытный экипаж полетел. То же самое, что, ну, четверка, красивый ледовый маршрут. Стали выходить, что-то случилось еще. То есть, есть у вас квалификация, позволяющая вам, построили вы свой маршрут так, чтобы совершить восхождение. Ну, готовьтесь как к нормальной горе, учитывайте только, что если это действующий вулкан, это пепел, камни, бомбы и все прочее. Если это не действующий вулкан, это оледенение, соответственно, так сказать, ну, очень похоже на нормальную гору. В нормальной горе, когда подходишь, вот. Ты понимаешь маршруты камнепадов, то есть есть мусоросборники, колуары, там есть контрафорсы, по которым можно идти. Здесь ты подходишь, не понимаешь, что это такое. Там нет ни одного нормального контрафорса, и непонятно, откуда что прилетит. Пока меня прилетело, я так и не понял, откуда это. Я видел только два прыжка, а на третьем он изменил траекторию и полетел у меня. Вот такая вот ситуация. Так, ну, в принципе, все. Давайте спрашивайте, если у кого-то что-то, какие-то вопросы есть. Я к вашим услугам.
1: Спасибо.
0: Значит, Петропавловск-Камчатский, кто там не был просто. Это город, состоящий из одной улицы. Вот эта дорога, которая там начинается, вот здесь вот, и идет, и бац, и в море уперлась. В бухту там, где памятник стоит Петру и Павлу и все остальное. И все там мерится километрами. Вот институт у нас стоял на 9-м километре, по-моему, да. А там болотники пройдут на 4-м километре. Вот, сейчас там есть супермаркеты всякие разные, то есть можно там закупиться едой, чтобы не таскать из Москвы. Значит, что касается икры рыбы. Самая вкусная рыба на Камчатке. Могу так сказать, потому что я постоянно летаю в Магадан, вот, и на Камчатке часто был. То есть у меня есть возможность сравнивать два места. На Камчатке самая вкусная рыба. Самую вкусную икру, где взять, знают вертолетчики. Потому что вертолетчики и барыги икрой – это близнецы-братья. И если у вас с вертолетчиками хорошие отношения, либо у вас есть какая-нибудь симпатичная, ненужная девочка, которая может глазки построить и сказать, знаете, мы из Москвы первый раз, а где бы нам купить икры? Они так посмотрят, ну, безобидно. Они вас отвезут и покажут. То есть, и ценник отличается от города, ну, где-то на 1000, наверное. Но понимаете, да, что набирать много не надо, съесть толпой больше 2 килограммов все равно не получается, даже забивая коньяком. Но вот у них икра нормальная. Что касается рыбы, там есть эти рынки в Питере, это в Петропавловске, Камчатском, можно прийти и купить. Но помните, понимаете, все, что продается в открытом доступе, это делается для туристов, это делается быстро. Вот я из Магадана привозил там рыбу, запластованную, все красиво, все нормально. Открываешь, она сутки лежит, потом плесенью покрывается. Пока я не сходил в пивняк чики-чики, который там есть, и не купил там кольца, которые делают для своих. Бичей, которые ходят за пивом, который может лежать там неделю, с ним ничего не происходит, и он очень вкусный, потому что его коптят для себя, а это для турья. Для приезжих и всех остальных. Имейте это в виду. То есть, если покупаете рыбу, смотрите, пробуйте, много не везите. Лучше там наесться. То же самое касается и икры. То, что есть на рынке в свободном доступе, там точно химия какая-нибудь. Ну, так, для себя попробовать, да, быть на Камчатке, не поесть икры, рыбы, не попить камчатского пива. Вот, это неправильно. А так все остальное то же самое. Народу куча. Вот, самое, что вот здесь Петропавловск-Камчатский, вот здесь Магадан. Вот Магадан это остров, где ничего нет. А здесь просто толпы народа, загруженные самолеты. Очень маленький аэропорт. Сейчас, правда, там сделали выдачу багажа, новую какую-то. Ты что переделал?
2: Спасибо, здорово теперь.
0: О, красота. Вот. А раньше, когда мы прилетали, он был очень маленький, там набивалась толпа народу, туда все с рюкзаками, вот на самом деле проход. Еще когда с оружием летишь, это вообще квест еще тот. Вот. А так, каждый советский человек должен побывать на Камчатке обязательно, потому что это реально очень красиво. И лучше это делать в конце августа, когда приходят антициклоны, когда становится прохладнее, когда уходит мошка. Когда тундра становится разноцветной. То есть вот я люблю вот это. А так, в принципе, когда угодно. Но туда, ну, лучше не прилетать туда в июне. Вот когда планируете, в июне там делать нечего. У меня сейчас сидит товарищ там снега, вот так вот.
2: Михаил, вопрос есть.
0: Так.
2: Я буквально через неделю на табачках. Вот. Что больше брать? Теплые вещи или.
0: Теплые.
1: Там могут дожди быть. Я в прошлом году была.
2: Я в прошлом году тоже был. Да. Только не
1: табачки.
0: Ну вот теплые вещи никогда никому там не вредили. Если там и будет жарко, то недолго.
2: Я пошел в августе, я был в прошлый раз. Там дожди постоянно были. Но было так тепленько, то есть там теплые вещи не нужны были.
0: Что есть теплые вещи?
2: Ну, теплые вещи это флиска.
0: Обязательно.
2: Это. Там, ну, теплый свитер, это по-любому подштанник какие-то набирать.
0: Ну вот, термобелье, там одно условие хватает. Одел термуху, одел маршрутные штаны, маршрутную куртку, тебе уже хорошо. Одел флиску, все. И жилетку. Вот это как бы минимальный объем, который должен быть.
2: Просто когда за спиной 15 килограмм в рюкзаке, как бы там от 10 до 15, как-то ну не очень весело в этом все. Ну, шагать.
0: Подбирайте шмурдяк правильно.
2: Не спорим.
0: То есть как-то вот это вот выбирать, но лучше, когда тепло, нежели чем когда холодно. Потому что если еще и с ветром, то это еще и мокрый, это не очень приятно.
3: А можете рассказать вот, про порт Налычева, если вы там были?
0: Не было.
3: Сложно, не сложно?
0: Не, в Налычево я не был.
2: Налычево.
0: Вот про Ключевскую, про Толбачик могу рассказать про этот район. Я его знаю весь прекрасно. Я его весь обошел полностью.
1: Про восхождение Толбачик можете сказать?
0: Тягун, тропа, идешь, приходишь, плоскотина, посередине дырка. Смотришь в дырку, смотришь вокруг, смотришься. И дальше опять идешь,
1: спускаешься.
0: Только один день. С утра вышел, вечером пришел. Это плоский Толбачик. А острый Толбачик — это альпинистская операция. Плоский Толбачик — это вот подъем. Вышли, подошли к лавовому потоку. А лавовый поток там вот так вот буквой ЗЮ идет. Здесь такие красные сопки стоят. Полуизогнутые. Перешли лавовый поток, нашли тропу, пошли забираться, пришли. Посмотрели в дырку, пошли обратно. Я не понимаю прелести восхождения на вулканы. Вот реально.
2: Сюда есть... 6 часов карабкаешься вниз, и 5 минут вверх, 5 минут вниз, очень
0: весело. Да, 10 часов и шаг, 5 минут орел. На Толбачке интересно посмотреть лавовый поток. Если там эти дырки не замуровало, то можно посмотреть эту предисподнюю. Просто вообще, вот этот свежий лавовый поток — это совершенно фантастическое зрелище. Но его надо смотреть не под тропой, потому что он весь раздобранный на сувениры, а по нему надо куда-нибудь уйти, либо по скалу, вот, либо чуть повыше подняться. Представляете, вот парча темного цвета, сшитая золотыми нитями, выложенная в складке. Вот это лава. Вот она как ее выдавливала из земли, вот она так вот и застывала. Она бывает двух типов лава. Ахой-хой и а-а-а. Это абсолютно реальная официальная терминология. Пошла она с этих, с Гавайев. Ахой-хой — это вот эта гладкая лава. По ней можно бегать, но падать на нее нельзя, потому что это абразив, и вот коленки стесываются просто по зубы сразу. А это лава, она такая кусками, по ней очень тяжело ходить, вот, она такая противная. Вот идет вот этот вот такой хой, а рядом вот эти булики валяются, красного цвета такие, с вкраплениями, пожженные. Вот это вот интересно на Толбачке посмотреть. Ну, можно, конечно, вот это посмотреть в кратер. Тоже прикольно.
1: Она острый Толбачик. Она с снаряжением?
0: Да. Ну, острый. Там лед. Круглый год. Нормальный, хороший маршрут. Как бы реальный. Проще сходить на овальную Зимину. Она рядом находится. И с нее там попроще маршрут сам по себе подъема. Вот. И с нее как бы такой вид, и Толбачик видно, и Ключевскую, и Шевелуч видно, и еще там черта лысого можно увидеть. Оно попроще. На острове как бы, ну не знаю, я не ходил и не пойду.
2: А, еще вопрос. Козыревский магазин есть?
0: О, конечно.
2: А, ну то есть не все с собой сразу брать?
0: Немного, но есть. Там есть пекарня. Шикарный хлеб совершенно делают. А там есть как минимум два лабаза точно, в которых что-то можно купить. Козыревская — это же перевалочный пункт. Там есть все. Там есть ательеры, домик, квартира, ради бога. Вот. А, там есть аэродром. Причем аэродром сейчас сделали. Такой вертолетодром очень приятный. Но от него до поселка 6 километров. Поэтому либо такси, и такси там тоже есть.
2: Дешевые.
0: Либо с вертолетчиками связываться, потому что на эти 6 километров как минимум 3 медведя. В Ключах интересно, в Ключах можно сходить в музей. Там есть сейсмостанция, есть вулканостанция. Правит всем этим Юра Демичук, то он там правит 100 лет. Очень уважаемый человек в округе. Там даже гостиница есть, Стромболи называется, но туда туристов пускают редко, потому что там основная наука живет. И вот в вулканостанции есть музей. Это старое деревянное здание. Там собраны как бы все факты по изучению Ключевской группы вулканов. Там всякие бомбы валяются, там еще что-то. Вот туда сходить будет интересно. Там реально как бы все это дело можно посмотреть. Лучше после маршрута идти и понимать, что... А, черт, я же видел этот круглый камень. Ну, блин, это же бомба. Ну, почему его не взял с собой? Мы привезли две бомбы специально по заказу Института геологического имени профессора Вернадского, который на Охотном ряду находится. Вот одна бомба у нас лежит на Охотном ряду, вот такая, 40 килограмм, а вторая бомба в Крылатском, там какой-то сделали этот для детей подземный музей. Вот. И вот вторая бомба у нас там специально ездили, искали под Толбачиком, есть где-то в районе Горелого этого леса, там есть просто целые поля, заброшенные этими вулканическими бомбами, стали. Ну, мы их там искали, делали каркасы для них специальные, и потом морем отправляли в Москву. Вообще, можно прийти в музей, там табличка с нашими именами. Вот, есть еще музей Петропавловский в институте вулканологии и сейсмологии. Вот, туда тоже можно сходить на экскурсию. Там тоже интересно, но надо как бы узнавать заранее там телефоны все, вот, созваниваться и заказывать экскурсию. Там работают люди, которым можно задавать любые вопросы по вулканам. И вам расскажут не просто там какая-то раба девочка, а все, как бы по науке все будет. И краеведческий музей там тоже прикольный.
2: Классно.
0: В городе. Тоже можно, там тоже работают такие люди, которые любят свой край, и можно много интересного узнать. Приличный пивняк находится за 4 километром туда, далеко-далеко. Приличный. Все остальное пьется дома.
4: А есть что-то неочевидное, что обязательно нужно попробовать?
0: На Камчатке?
4: Или поесть какую-то еду, которая неочевидная.
0: Ну, это...
4: Серьезно?
0: Это только весной. Когда мы начинаем.
4: Там икру и рыбу хотят, да, икру?
0: Да.
4: Да, вот что-то еще, или там что-то специальное.
0: Именно поесть?
5: А крабы есть там?
0: Крабы есть, да. Как краб, ну, камчатский краб знаменитый. У краба есть одна проблема, вы его много не сидите, это такой белковый удар в организм. Я прилетаю в Магадан, беру 2 пакета крабов, 8 бутылок пива, садимся с товарищем, съедаем, мне на год хватает. Все равно на них смотреть не могу. Ну, можно попробовать. А можно сходить, если большая толпа и есть ресурсы финансовые, можно сплавать на пароходе, ну, на катере, там распространена такая вещь. Половить палтуса, и прям при вас этого палтуса приготовят прямо в море. Меня, правда, так уж айдакало, я даже водку не мог пить. Очень тяжело. Но народ плавает, интересно, прикольно там. А так, у Каны, там под ногами все. Когда вы ходите, всякие камушки, особенно если знать, что собирать, то очень много интересного можно найти. Просто под ногами. Ну и, соответственно, конечно, очень интересно, когда это все шипит и пузырится. Есть сайт вулканостанции Ключи, где в режиме реального времени там стоят 2 веб-камеры. Одна смотрит на Ключевскую, одна на Шевелыча. И можно смотреть как. Можно подписаться на новости. Обычно они выкладывают. Там есть группа, господи, КФГС. Это геофизики. Они, по-моему, выкладывают сообщения там, в онлайне. Как бы бабахнуло что-нибудь, как раз и выложили. И ты можешь посмотреть. А тем более собрались тупо. Нам вылетать, а Ключевская опять заработала там. Шлейф поднялся на 6 километров. Все, будет кино. Подъезжаешь, смотришь, там столб такой стоит. Мама дорогая. Человек же масштабы не определяет сразу. Ну, торчит гора, торчит гора. А из этой горы вот так на 6 километров вверх. Ты понимаешь, что вот она, жизнь-то, бурлище. У меня есть один товарищ, олигарх такой, с заводами, газетами, пароходами. Я приехал к нему на юбилей, думаю, что подарить человеку? Ну все, у него есть. У меня кусок лавы с Толбачика был. Я купил такую красивую коробку, принес ему, открыл. Я говорю, вот на, вот ты родился, а это было в 10 километрах под земной коробкой. Он такой, что это такое? Это лава. Вышедшая на поверхность там в 2012 году. Говорит, умеешь удивить. Вот это вот, это да, это интересно. Рыбу там, рыбу можно везде есть.
6: Вы говорите, что вам лучше ехать в августе, потому что там уже не будет по шкале в основном, да? То есть.
0: Ну, там уже холодно.
6: Ладно.
0: Да.
6: Жару не любит.
0: А кто ее любит?
6: Не пока сильно мы.
0: Ну, я понимаю, что жареных на горах не находили, но просто одно дело, когда ты двигаешься с рюкзаком и жарко, вот, немножко напрягает. А так, не знаю, мне нравится больше прохладное время.

0: маршруты движения Тамаха один раз.
1: Да, с историком. Вообще, надо сказать, что в этот период, в начале 19 века, литературные журналы были благосклонны к молодым авторам. Туда можно было присылать, собственно, свои сочинения в довольно раннем возрасте. Mm-hmm. И пушкинские однокашники по лицею, Дельвик, Кихельбекер, они тоже дебютировали примерно в том возрасте, тоже, если я не ошибаюсь, еще даже раньше Пушкина. Так что в этом не было ничего удивительного. Как и потом, вот этот культ вундеркиндов, да, он тоже был, так что в этой публикации есть что-то такое, может быть, странное, но, в принципе, в этом нет ничего удивительного. 15 лет – это, в общем, хороший возраст.
2: Мы уже перебрались в лицей, но я хотела еще про семью спросить. У них была большая дружная семья, все любили друг друга, все было мимими.
1: С одной стороны, конечно, это была такая настоящая большая московская семья, да, с разветвленными, системой родства. Это для всех было важно, и это поддерживало общение, да, в таком дворянском кругу, московском и петербургском. В самой родительской семье Пушкина, да, его отец Сергей Львович и мать Надежда Осиповна, у них было много детей, но пережило детский возраст только трое.
2: Хорошист или отличник?
1: Отличником в учебе Пушкин не был. Конечно, у него были хорошие оценки, естественно, по российской и французской словесности, но по большому числу других предметов, которым мы их обучали в лицее, он учился так весьма и весьма средненько. Там жаловались и на поведение тоже, его лицейские наставники. И по окончании лицея Пушкин занимал место скорее в конце списка, а это влияло, так скажем, на то, что можно было бы, по аналогии с позднейшими советскими практиками, хотя не вполне так, назвать условным распределением, то есть получением чина. Напомню, больше после лицея Пушкин нигде не учился. То есть это, в принципе, и не требовалось, потому что лицеи приравнивались к университетам. Человек, он был очень начитанным, знающим, и когда мы читаем его текст, да, поражаешься глубине его эрудиции, особенно что касается древней истории, литературы.
2: А в какой момент он становится действительно хорошим поэтом? Или он, может, всегда таким был? И вообще, он сам себя гением мнил или нет?
1: Он, конечно, понимал, что он, безусловно, человек талантливый, да, и знал себе, конечно, цену. Да? Конечно, он никогда не говорил в письмах, что там, не знаю, я гений и все такое.
2: Популярность Пушкина. Он был популярен в обществе? Его любили читать? Читали ли его в великосветском обществе?
1: Да, читать его любили. Да, Пушкин был очень читаемым, популярным, безусловно, автором. Самый популярный текст Пушкина – это «Бахчисарайский фонтан», как ни на наш взгляд это странно, но это был абсолютный безоговорочный успех. Поэма нравилась, ей подражали, ее переписывали. Собственно, далеко не все могли себе позволить и просто хотели покупать печатные издания, но предпочитали нравящиеся им тексты списать себе в альбомы и тетради.
2: Почему тогда Пушкин все время был в долгах, как в шелках?
1: Это эпоха, когда только формировалась, да, условно, профессиональная литература, то есть вот это соотношение того, что раз тебя читают, ты получаешь за это деньги, оно только складывалось. И Пушкин, кстати, приложил большие усилия, чтобы авторам платили гонорар и хотел, чтобы ему платили за эти деньги много. Сам Пушкин и родители, они были скорее дворяне бедные, и вот как Пушкин писал, да, долгами про Онегина, да, долгами жил его отец, вот Сергей Львович тоже жил, в общем, скорее долгами, у них было имение, которыми они владели, они бывали заложены в казну, то есть за счет этого они получали какие-то деньги. Это был, собственно, почти их единственный доход, потому что, возможен был еще доход от службы, и вообще-то Пушкин, да, особенно после лицея, он начинает служить в Министерстве иностранных дел и служит там до 1824 года, когда его, отправляют в ссылку в Михайловское, прерывая его служебную карьеру.
2: За что его в ссылку-то уволили и в ссылку отправили? За что?
1: Часто и сам Пушкин хотел видеть причиной главной своего удаления конфликт с Михаилом Воронцовым, тогдашним начальником, да, вот этой южного.

0: значит, южного края, да, при котором он вообще должен был служить. И Пушкин разыгрывал такую, значит, карту, что вот Воронцов-вельможа, который хочет получать оды, а он, Пушкин, русский дворянин, не собирается писать ему, значит, никаких подношений и так далее. Ведет себя довольно дерзко и независимо. Значит, с одной стороны, считается, что это конфликт с Воронцовым, с другой, Пушкин сам хотел, подавал прошение об увольнении его от службы, ему там надоело, и сидеть на, значит, юге, в отдалении от Петербурга, ему это не очень хотелось. Но, с другой стороны, еще считается, что важно было перехваченное его письмо, где он говорит, что берет уроки чистого атеизма. Комплекс причин, который привел к высылке его, действительно, прекращение его службы на юге и высылке в родительское имение Михайловское, да, под такой, ну, негласный надзор, да, и за ним действительно из Пскова чиновники, специально обученные, действительно присматривали.
1: А на что тратились? Вот Пушкин, вот знаете, вот как сказать, ну, вот вредные привычки у него были. Курил Пушкин наш?
0: Нечто человеческое, поэтому Пушкину не было чуждо. Да, он, конечно, не пили, это была эпоха, когда, ну, то, что пили все, но это не нужно думать, что это был вот такой, не знаю, алкоголизм, который мы знаем там по позднесоветским или вот, значит, недавним временам. Это была просто совсем другая культура питья. Пили вино, его пили много, но это было такое, ну, питье за там, обедом, ужином и так далее. И о вкусовых, там, винных, да, пристрастиях Пушкина, да, собственно, о всех других, замечательно свидетельствуют списки его долгов. Они сохранились, потому что после смерти Пушкина все его долги, а их было много, около 40 тысяч рублей он был должен разным лицам за частные и за долги, связанные с изданием «Современника». Это все было заплачено из казны императором Николаем Павловичем. Это, опять же, к вопросу, кстати, об отношении, значит, власти к Пушкину. И там очень все человеческое. Каретник, винный погреб, булочная.
1: Да, вот я понимаю, а что он любил? Ну, может быть, тратиться на театр, я не знаю.
0: Потом уже у взрослого Пушкина семейного, да, у него, в общем, были совершенно понятные расходы. И не только на, естественно, там, одежду там, и прочее для его жены Натальи Николаевны, да, но важно помнить, что у них за годы брака, да, напомню, поженились они в 31-м году, успела родиться четверо детей. То есть она, Наталья Николаевна, почти все время, и один раз у нее был выкидыш. В общем, она была почти все время беременна, да, и вот надо было...
1: Это признак любви, Алина, вот большой.
0: Это так было принято же просто в дворянских семьях, но и, опять же, никакой особенной контрацепции, естественно, тоже так не тогда не было. А с другой стороны, ну, Пушкин очень любил своих детей, у него очень трогательные письма, как он беспокоится о том, как себя чувствует. И, естественно, Наталья Николаевна, когда она и ждет детей, и когда она кормит.
1: Друзья мои, мы прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся к разговору об Александре Сергеевиче Пушкине. Сегодня у нас в гостях доцент Высшей школы экономики, научный сотрудник Института русской литературы, Пушкинский дом Российской академии наук Алина Бодрова.
2: Горбачев уже давно не у власти, но все эти годы идет суд над ним. Судят жестоко, приговоры выносят размашистые, безапелляционные. Нередко расстрелять. И некоторые готовы лично этот приговор привести в исполнение. Здесь нет равнодушных. Судить Горбачева легко, понять его трудно. Так кто же он, Михаил Сергеевич, созидатель или разрушитель? Слушайте аудиосериал «Однажды в Советском Союзе». Невероятная история Горбачева. С понедельника по среду в 10 часов вечера по московскому времени.
3: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Мы снова в эфире. Здравствуйте. Это передача данных. День рождения Александра Сергеевича Пушкина. 222 года со дня рождения. По этому поводу в эфире «Комсомольской правды» в передаче данных доцент Высшей школы экономики, научный сотрудник Института русской литературы «Пушкинский дом» Российской академии наук Алина Бодрова.
0: У нас очень хорошо сохранился рукописный фонд Пушкина. Кстати, причиной этому как раз специфическое отношение власти к Пушкину, потому что после его смерти его квартира была опечатана, туда отправились жандармы с третьего отделения, и все бумаги, которые оставались в кабинете Пушкина, их нужно было разбирать. Там, конечно, искали, например, письма, скажем, декабристов, или какие-то бумаги, с которыми Пушкин мог работать в... Ну, он имел, как бы мы тоже теперь сказали, допуск в государственные архивы с 1932 года. Делал выписки там из дел, например, связанных с Пугачевым. Вообще, он же с 1932 года как бы вернулся на государственную службу и был пожалован историографом. Он обещал Николаю Павловичу, императору Николаю Первому, что он хочет написать историю Петра. Но для этого просит, значит, Николая Павловича пустить его работать в государственные архивы. Пушкин, ознакомившись с документами Петровской эпохи, в том числе там, с документами тайной канцелярии, где просто людей пытали, да, он был абсолютно этим шокирован, и историю Петра так не смог написать после того, как он прочел, как это все в реальности. Он был поражен вот этой жестокостью, понимаете? Mm-hmm. У них очень плохо складывалась эта картинка. А Петр для них был, конечно, император, создатель вот этой новой цивилизации, и это так и было, безусловно. Но другая сторона, вот эта бесконечная жестокость, да, и вот этот,
1: ужас. То есть они были идеалистами, они не думали о том, что... Вот эти свершения и реформаторство создаются на крови. Всегда так было, есть и так будет.
0: В какой-то степени, да, им хотелось, да, и в этом было, конечно, идеологическое задание, да, чтобы жестокостей было, естественно, меньше, да, что монархия должна быть просвещенной прежде всего. Mm-hmm. Да, в идее монархии Пушкин не сомневался, но он был абсолютно уверен, что нужно прежде всего просвещение, а просвещение – это не только наука, да, но и нравы, что есть какие-то вещи, которые невозможны. Например, когда Николай Павлович казнил декабристов, это тоже было для всех глубочайшим потрясением, именно что, во-первых, была применена смертная казнь, которая не применялась в России очень-очень давно, да, и там, не знаю, государственные преступники разве, это типа Пугачев, да, и Пугачев не был дворянином, в отличие от, повешенных декабристов, при том, что в обществе, да, скорее не сомневались в том, что участники восстания должны быть, что они понесут наказание, да, но вот казнь, это казалось чрезмерным.
1: Я немножко вернусь в семью. Была ли Наталья Николаевна его музой?
0: Тут с этими самыми музами всегда сложно. И вообще, когда мы пытаемся этих биографических адресатов определять, если они прямо не написаны в названии стихотворения, это на самом деле довольно такой часто неблагодарный труд. Даже вот если мы говорим о Наталье Николаевне, то, конечно, есть, безусловно, там чувства к ней и, в общем, то, что Пушкин предпринял. В общем, очень недюжинные усилия для того, чтобы все-таки добиться разрешения на женитьбу, потому что первый раз ему отказала его мать, да, потом он снова сватался и там долго ждал. И был
1: ее мать, не его мать,
0: да,
1: ее
0: да,
1: мать.
0: Ее мать, да, uh-huh. отказала. И ему пришлось дать и собственно, деньги свои, да, чтобы ей смогли сшить приданое, потому что с деньгами у Гончаровых было тоже плохо.
1: Ой, вот эта любвеобильность Пушкина и страстность его натуры, она уже набила оскомину. Для современного человека, плотские отношения на первом свидании кто-то осуждает, а кто-то считает нормой. Но мы не хватаемся за сердце, когда говорим такое.
0: Нет, но, понимаете, в дворянском обществе это было вообще, это все вообще невозможно, да, значит, были, представления о дворянской чести и о том, как должна себя вести девушка, были еще вполне сформированы. Естественно, что добрачные связи в дворянской среде, они всячески возбранялись. Это был серьезный позор, да, для семьи, если, значит, женщина выходила замуж, уже имея, у девушки выходила замуж, да, и уже имея опыт каких-то плоских отношений. Это было, в общем, скорее невозможно. Да?
1: А мужчины тогда как жили, как, где они приобретали этот опыт?
0: Собственно, дворянская система нравственности, она совершенно по-разному относилась к, значит, тому, как должен себя вести мужчина и женщина. Опыт для мужчины, он казался само собой разумеющимся. Это можно было, его можно было приобрести, с одной стороны, собственно, в местах платной любви, да, собственно, бордели, это было распространенное право.

0: Пушкина.
1: Ну, села Хотелева. Вот тут шумит сурово Брянский лес. На самом деле там под деревьями прячется человечек с 5-метровой рейкой, который стоит у места, где вот эти раскопки с научной целью выполняющиеся продолжаются из года в год. И начались они там еще аж в середине 20 века. То есть с научными целями раскопки могут идти десятилетиями, а в случае с Костенками там уже почти полтора века, да, там через несколько лет будет 150 лет исследования палеолита в Костенках в Воронежской области. Итак, мы приехали в место, где собрались проводить раскопки. Что нас ждет? Нас ждет довольно большой объем земляных работ. Палеолит был давно, много времени прошло, и много большими-большими такими мощными толщами рыхлых отложений успело все это занести. Даже если мы работаем не первый год на этом объекте, мы каждый раз, откопав небольшую площадь, а палеолитические памятники копаются медленно, потому что очень тщательно, откопав небольшую площадь, все, что мы не докопали, мы должны законсервировать, то есть обеспечить сохранность. А если мы что-то законсервировали на зиму, то что мы летом должны? Опять расконсервировать. Снова откидываем большое количество пустой земли. Многие наши практиканты испытывают проблемы с мотивацией, потому что им кажется, что они уже неделю кидают землю, ничего не происходит, ничего не меняется. Они только откинут, сюда им снова кто-то накидывает. Но на самом деле курочка по зернышку, и недельки так за три палеолитический памятник почти готов к началу работ. И последнее приготовление. Строим навесы, крыши для того, чтобы защититься от погодных неурядиц, не только от дождей, но и от испепеляющего солнца. Выполняем такую подготовительную работу, как нанесение проекции квадратной сетки на стенки на вертикальной поверхности и на плоскость раскопа. Потому что, несмотря на то, что у нас с вами цифровой век, цифровые приборы для фиксации, все равно базой остается квадратная сетка, да, такая как шахматная доска, и мы определяем положение наших находок внутри этих квадратиков квадратной сетки. И вот, наконец, место проведения будущих работ становится полноценным таким вот полевым кабинетом для археологов и не только. Археологи здесь не только разбирают культурный слой, они еще и обязаны фиксировать очень детально и подробно все происходящее. Вот в верхней части слайда вы видите тетрадку и карандашик на культурном слое. Это не личный какой-то блокнот, не погода была прекрасная, каша была ужасная, а именно полевой дневник, в котором фиксируется все происходящее на раскопе. Положение каждой находки должно примерно, не примерно, а примерно каждой находки, каждой значимой находки точно, должно попадать в ваши заметки, если вы ведете раскопки и отвечаете за фиксацию. Как лежит, в чем лежит, что лежит. Все это нужно детально описывать. Кроме археологов, на раскопках часто работают, особенно на палеолитических, часто работают представители, естественно, научных дисциплин, геологи, четвертичники, те, кто изучают вот эту вот последнюю эпоху в истории Земли, четвертичный период, и палеогеографы, которые работают над реконструкцией условий среды жизни тех людей, которые сюда приходили, да? Это во многом помогает нам понять, почему именно вот в этот момент люди приходили, а вот в этот момент нет на это место. Рассказывают нам отчасти и о датах, рассказывают нам и о том, тепло, холодно, сухо, влажно. Это очень важная для нас информация, потому что древние культуры во многом зависели от внешней среды, адаптация такая вот, да, вот культурная адаптация к внешней среде. Ну и, наверное, самый такой заметный или самый понятный такой этап работы археологов – это именно расчистка артефактов в культурном слое. Когда мы буквально кисточками там смахиваем пылинки с черепа мамонта, можем его погладить, там почистить ему зубки зубной щеточкой. Когда мы нашими стальными ножами, сделанными в Китае, можем откопать кремневый нож, сделанный неандертальцем. Все это на самом деле похоже на путешествие во времени. Это как будто бы переносит нас в те времена, да, мы буквально можем походить по поверхности, по которой когда-то ходили неандертальцы. И несмотря на вот такую вот эмоциональную насыщенность этого процесса, на самом деле он только вершинка вот этого айсберга археологической работы, потому что наиболее существенным и важным этапом является фиксация всего того, что мы расчистили. В первом докладе вы уже слышали о восстановлении связей в пространстве, да, между разными артефактами. Мы, археологи, смотрим на археологическую культуру как на культуру мертвую, в которой разорваны контекстуальные связи. Нам не совсем понятно, что есть что, до тех пор, пока мы не проведем особую вот эту вот работу, направленную на воссоздание контекста, технологического контекста, культурного контекста. И даже если вам кажется, что

0: что здесь половина людей просто сидит и отдыхает. На самом деле нет. У каждого тут своя миссия. Это такой конвейер, слаженный процесс, в котором даже там, тот, кто вообще не шевелится, на самом деле сидит и подписывает паспорта. Человек за тахеометром, электронным прибором сообщает координаты каждой находки, они фиксируются, дублируются. Да? Мало того, что они сохраняются в памяти прибора, они еще дублируются на бумажный паспорт, потому что лучше перебдеть в этом случае. Мы уничтожаем памятник в процессе раскопок. Зато создаем источник. К источнику уже есть доступ у самых широких пользователей. То есть если у вас есть к этому интерес, вы можете пойти в архив, прочитать публикации и узнать то, что было до этого скрыто в земле. Фиксация очень важна, и в результате у нас должна получиться вот такая вот, в результате и расчистки, и фиксации, у нас должна получиться красивая картинка. Мы не только на электронные приборы тахеометры снимаем координаты всех находок, мы также еще ведем фото и графическую фиксацию для того, чтобы максимум, опять же, информации, в том числе планиграфической, то есть в плане, что как с чем связано. Вот здесь мы можем видеть череп мамонта, а между его костями, тут еще позвонки, ребра, и между этими всеми косточками каменное орудие. Среди них был даже такой массивный неандертальский нож. Совпадение? Мы так не думаем. Мы считаем, что это вот место, где этого слона, мамонта разделали. Но кроме того, что должно все получиться в плане красиво и информативно, также все должно получиться хорошо и в разрезе, в профиле. Вот эту последовательность, темные, светлые слои, там почвы древние или песчаные наносы, все это интерпретируется как геологами, так и, в принципе, археологи тоже более или менее как-то обучаются считывать вот эту вот информацию, записанную в слоях геологических, называется стратиграфия, стратослой, графа пишу. И вот это вот слое описания раскрывает нам динамику изменения климата, динамику заселения этой территории, да, то есть здесь тоже масса информации кроется. И в действительности, пока мы ведем вот эту вот работу по расчистке, по фиксации, мы далеко не всегда понимаем, насколько ценными для нас потом окажутся те находки, которые в раскопе нами сейчас открываются. Пример с находкой 23-го года. В общем-то, обычный культурный слой, ничем не примечательный, не так, чтобы особенно богатый, ну, какие-то отдельные разрозненные обломки костей, какие-то кремни расколотые. Учимся фиксировать вместе со студентами. И, допустим, приходят в этот момент к нам на раскоп гости и спрашивают, что интересного нашли. Я говорю, ну, камни, кости, а интересного? Ну, они для нас интересные. А что вы потом с этими колотыми камнями будете делать? Выкидываете? Нет, это все государство, вот это все собственность, музей попадет. А может быть, самое ценное, если что-то найдете, продадите? Да нет, ну зачем, это же собственность для всех нужно. А если золото поделим? Ну, в общем, вот эти вот вопросы, они как бы чаще всего крутятся вокруг ценностей, которые нам понятны, да? А вот ценности такого рода, как просто какая-то косточка, лежащая на слое, они нам, даже нам, археологам, не всегда понятны сразу. И только после того, как это все расчищено, зафиксировано и отнесено в лабораторию, мы после очистки от земли, после пропитки клеем к такой первичной консервации, вдруг видим, что на этой косточке какие-то линии процарапаны, неандертальская, если что, косточка. То есть тогда, когда подразумевается, что у людей не так, чтобы очень много искусства-то было. И глазам своим не верим, потому что таких находок, в принципе, рисунков неандертальских, ну, изображений, выполненных неандертальцами, их там порядка 4 десятков на всю Европу. И вот одна из них попадает в руки нам. Мы там спрашиваем коллег, нам не мерещится, мы не перегрелись. Коллеги говорят, да перегрелись, перегрелись. Но потом постепенно факты берут свое, да, факт — самая прямая вещь в мире, и мы понимаем, что действительно нам в руки попал предмет, созданный неандертальцами из таких вот символических соображений, да, это творчество неандертальское. И тогда уже у всех начинается такой вот катарсис, экстаз, и один из членов экспедиции даже набил себе татуировку с довольно таким вольной интерпретацией этого рисунка, там мамонт уже такой получается в действительности, здесь просто царапушки. Так вот, теперь мы с вами знаем, что в процессе полевых работ нам не всегда ясно, насколько ценные перед нами артефакты. Для того, чтобы оценить их потенциал, нам нужно перенести их в кабинеты, в лаборатории и буквально заставить их говорить. Для этого у нас есть от 3 до 5 лет, ну там бывает и подольше, конечно, так по правилам, 3-5. И ну вот, однажды к нам пришла девушка из IT в наше помещение, это тоже академический институт, примерно как вот здесь институт физиологии в старом дворце великокняжеском. Не так, чтобы суперудобно, но девушка из IT-сферы пришла и сказала: «Вау, у вас коворкинг!» Ну да, получается, что у нас вот такой коворкинг. И вот как раз девушка, моя коллега Мария, сидит с этой косточкой и подробно ее описывает, разглядывая в бинокуляр, делая уже исследовательское описание. Уже это не полевой этап, а более такой глубокого осознания и попыток разобраться. Иногда мы используем и металлографические микроскопы, например, для того, чтобы совсем в самые мельчайшие детали и подробности проникнуть. Зачем нам это все нужно? Потому что, опять же, разрывы, да, культурные разрывы, огромное время отделяет нас от того периода, который мы изучаем. Мы уже плохо понимаем, зачем они вообще это делали, как они это делали, для чего они это делали. И вот для того, чтобы разобраться с тем вообще, что это такое и какой стороной его повернуть, то даже не совсем бывает понятно. Вот это главный рабочий элемент, вот этот вот клювик остренький, или все-таки надо перевернуть, и этот клювик, это крепление в рукоятку было. А главный рабочий элемент вот здесь. Это такой скребок называется, таким овальным лезвием для того, чтобы выделывать шкуры. В общем, для того, чтобы вещи заговорили и ответили нам на все эти вопросы, у нас есть некоторый арсенал методов. Из них есть, собственно, наши археологические, которые родились внутри археологии и служат нам верой и правдой. Это работа с формой, типологический анализ, это работа с технологией, как это было сделано, работа с тем, для чего это, как использовалось, это функциональный анализ. И бывает, что, работая с артефактами, мы еще немножко как бы в чужую епархию заходим, чужие методы используем, например, методы географии для пространственного или планиграфического анализа, или математические методы, потому что археология – это всегда работа с сериями. Одна яркая находка – это классно, здорово и впечатляет, но механизмы культуры мы сможем выделить только тогда, когда у нас большие серии подобных вещей, и тогда человеческому сознанию уже сложно этот объем данных обработать, и тогда мы прибегаем к помощи математических методов. Конечно же, древности могут быть разговорены с помощью каких-то методов естественно-научных дисциплин, физика, химия, все что угодно, датирование. И последняя вот такая вот бомба просто, сенсации, можно сказать, одна за другой посыпались с развитием методов палеогенетических анализов. Ну, просто самые такие на поверхности лежащие примеры. Это выделение нового вида древних людей, денисовской популяции. Буквально пару недель назад мы получили возможность посмотреть в лицо денисовцам, да, потому что изначально они были выделены по ДНК из фрагментов из фаланги мизинца, из зубика, из отложений даже, а вот черепов не было. И только недавно этот человек-дракон, вот здесь есть реконструкция на перерыве, пожалуйста, обратите на него внимание, если пока еще не обратили, было подтверждено генетическими методами, что он тоже денисовец, и вот теперь можем в глазницы ему посмотреть. И еще один очень интересный сюжет, связанный с развитием ДНК-методик, это мы из украшений, из органических материалов, например, из зубов животных, можем извлечь ДНК его владельца, потому что это украшение висело, терлось, как-то впитывало в себя пот, слезы там, и другие физиологические жидкости, и поэтому можно выделить ДНК владельца. Очень часто вот эти вот результаты палеогенетики, они входят, ну, не то чтобы в противоречие с археологическими данными, но они меняют нашу точку зрения на них. И это, на самом деле, здорово. Это не значит, что нам надо всю археологию переписывать. Нам нужно поменять угол зрения иногда и искать вот тот самый междисциплинарный диалог. Но вернемся к нашей археологии. Наши главные методы, специально их на букву Т все три назвала, чтобы легче было запомнить: типология, технология, трассология. Типология работает с формами, как мы уже знаем. Несколько примеров будет ниже. Технология и трассология, они обращаются вот к этой вот производственной сфере. Как сделано технологический анализ и как этим работали? Функциональный или экспериментально-трассологический анализ? В этом названии слово «эксперимент» подчеркивает важность того, что свои гипотезы о том, как этим пользовались, мы проверяем через свои же реконструкции древних технологий, создавая аналогичные, пользуясь ими, и фиксируя следы от изменения вот этих вот поверхностей артефактов наших экспериментальных, потом сравниваем их с археологическими и, находя соответствие, говорим: значит, вот это был нож по мясу, например. Как работает типологический метод? В идеале это работа не с отдельными формами, а как раз-таки с эволюцией форм. Считается, что у культуры есть собственные механизмы, по которым внутри нее развиваются формы самых таких ведущих инструментов или иногда украшений и других каких-то таких вот важных элементов этой культуры. устойчивые формы трансформируются. Закономерности эти до сих пор на самом деле хорошо не изучены, но считается, что они тоже эволюционируют формы. Да, и вот на заре формирования археологии палеолита отец палеолитоведения, французский исследователь Габриэль де Мартелье, он вот что предположил, что есть самая глубоко лежащая в пещерах Франции культура, названная так, ну вот эти все названия, это по названиям французских памятников, культура, в которой нет костяных орудий, зато есть вот такие крупные грубые, обитые с двух сторон, бифасы мы их называем, двусторонние обитые орудия. Можно потом в перерыве, опять же, подойти к столу с выставкой черепов и орудий и приглядеться, да, еще раз пройти вместе с Мартелье вот этот путь. Потом чуть выше, в других пещерах, может быть, залегает культура, в которой нет таких вот бифасов, но есть костяные острия, наконечники. Здесь у нас дальше идет культура, в которой снова есть бифасики, но они более изящные. И также острия, наконечники костяные тоже изящные. Потом в самом позднем варианте культуры, это все бифасов вообще нет, каменные орудия самые такие упрощенные, простенькие, зато какие разнообразные костяные инструменты вплоть до гарпунов. Что он решает, что нужно расположить эту линию эволюции вот так. Сначала есть грубые бифасы, нет костяных, потом появляются костяные, бифасы становятся тоньше, бифасы исчезают, костяные самые разнообразные. Не клеилось только то, что у него вот здесь вот бифасиков-то нету, да, то есть эволюция как бы немножко сбивается. Тогда он просто выкидывает ориньяк, точнее сначала он переставляет его местами с Салютре, а потом просто выкидывает, потому что вот так эволюция получается очень ровненькая. Ну, мы сейчас знаем, что, конечно, все не так прямолинейно и все гораздо сложнее, но пионерам прощаем такие заблуждения. Рядом с анализом формы, вот в смысле типологии, может еще возникнуть желание стилистический анализ приложить или даже семантический, попробовать объяснить, что же это значит. Но чем древнее находки, например, вот уже упомянутая косточка с неандертальскими гравировками, тем сложнее ее поставить в ряд. Слишком мало источников сохранилось, и, возможно, не так уж и много их и было создано в те древние времена. То есть стилистический анализ подразумевает, что мы в ряд тоже можем поставить и выделить стили какие-то. Здесь не хватает источников. Семантика абсолютно никак не сработает. Если вам кто-то начинает объяснять, что это значит, не слушайте. Слишком большой разрыв культурный, и мы не знаем, мы не можем трактовать смысл этого изображения, тем более, что неандертальское искусство все не фигуративно. Это только геометрические разнообразные значки. Что тогда нам делать? Ну вот еще один такой слайд, на котором показаны, какие вообще варианты есть изображений неандертальских. Да? Видно, что здесь просто набор либо зигзаги, либо прямые линии такие повторяющиеся, либо какие-то пересекающиеся линии, угловидные фигуры. Наша косточка, надо сказать, из Хотылева самая такая разнообразная по числу элементов, которые входят в это изображение. Что же мы тогда будем делать с ней, если нам стилистика ничего не говорит, если нам семантика ничего не говорит, а мы будем анализировать технологию, как она была сделана. И тогда, если мы приглядимся к этому предмету повнимательнее, то за кажущейся простотой, подумаешь, там зигзаги и какие-то дуги, мы увидим сложную на самом деле последовательность действий, заранее продуманных и реализованных. Во-первых, кость перед нанесением гравировки была выскоблена для того, чтобы каменное орудие, которым сама гравировка делалась, лучше цеплялось за эту поверхность. Во-вторых, разные элементы выполнены немножко с разным нажимами, возможно, даже разными инструментами. То есть там вот, а зигзаг, он вообще был первоначально как бы размечен тонкой линией, только потом прорезан, да, то есть у нас планирование, не просто спонтанно вдруг начали чего-то там. Был какой-то план. И уже после того, как изображение было выполнено, кость была со всех поверхностей обломана. Возможно, здесь был какой-то ритуальный контекст, да, есть такой вот в культуре, в истории культуры есть такой феномен убивания вещей, когда мы хорошие вещи разрушаем, ритуально их уничтожая. Да или нет, сложный вопрос, пожалуй, просто не будем пытаться даже ответить. Зафиксируем сложное, последовательное и творческое поведение. Это важно, да? Неандерталец таким образом даже по одной этой находке уже предстает для нас не как дикарь, который не способен ни на что, кроме как вырвать березу с корнем и с ней куда-нибудь побежать, а как очень такое вполне человеческое, творческое существо. Хорошо, это неандертальцы. Что у нас? У нас, у сапиенсов, уже с древнейших времен есть гораздо более разнообразные свидетельства символического поведения, такого, которое не связано непосредственно с выживанием. Это поведение, которое за которым стоят какие-то высокие мотивы. Да? И вот, например, древнейший памятник, связанный с распространением Homo sapiens, таких же, как мы с вами, людей в Восточной Европе, костенки 17-й, второй слой, возрастом 42 тысячи лет. Там при раскопках было найдено вот так, была найдена вот, такая вот такое украшение. Не сразу было понятно, дырочка – это естественная каверна в известняке, такое бывает, или сделана руками человека. И вот эта окрашенность в красный цвет, она просто от слоя возникла, в слое тоже попадаются пятна краски, или преднамеренная. Но более детальный анализ технологический и сравнение с экспериментами показывают нам, что все здесь не случайно. И дырочка вот эта вот сделана руками человека, такой разверткой кремневой, и окрашенность преднамеренно придана. То есть белый цвет известняка был заменен на красный, потому что у красного своя какая-то семантика, своя символика. Вообще в этом слое найдено довольно много украшений, большая часть из них из клыков песца, то есть они гонялись за песцами, выбивали им зубы для того, чтобы потом себя украсить, из камушков, вот эти вот нижний рядочек, но и также из окаменелостей. То есть вот это вот первые люди приходят на территорию Восточной Европы, нынешних костенок, у них под ногами какие-то такие забавные штучки, ростры лемнитов мелового периода, известные в народной культуре как чертовы пальцы. Они их подбирают, тащат к себе на стоянку, делают дырочки и делают из них украшения. Окаменелые кораллы Дивона, которые тоже, выходы которых есть на территории села, они тоже там что-то ходят, смотрят, собирают, тащат к себе, делают дырочки, используют как украшения. Но как именно они себя украшали? Потому что в костюме выражается и в украшениях выражается самоидентификация и принадлежность к группе, и какие-то личные характеристики. Все это в традиционной культуре очень важно и выражается через набор украшений. Как правило, реконструкции в музеях предлагают нам вот такой вот вариант, когда все зубы, которые найдены на каком-нибудь памятнике, например, в Зарайске, набраны в нитку, и мы сразу себе, значит, что представляем, что это все на груди, вот так вот, как такие бусы, на полуголое тело или даже на голое. Археология иногда подтверждает такой способ ношения, потому что вот здесь вот Мальта, это Забайкалье, погребение ребеночка, у которого на груди в положении вот неповрежденном сохранились такой вот, сохранилось ожерелье. Есть пример сунгирских погребений, там, где и подростки, и взрослый мужчина лежат тоже в непотревоженном состоянии, и положение бусинок явно указывает на то, что они были нашиты к костюму, на шапочку, на курточку, на штанишки, штаны тоже появились в палеолите, и на сапожки. То есть вот даже археология разные варианты реконструкции предлагает. Еще посмотрим на этнографию и видим здесь, что зубы-то на самом деле не обязательно в такую вот нитку бус собирать, а можно и на костюм пришить, особенно если это охотничий трофей. И того мы приходим к пониманию того, что очень по-разному могут быть использованы украшения. Они могут и нашиваться, и на голое тело, и еще на что-то. Но для того, чтобы ответить на вопрос, как конкретно, мы обратимся не к аналогиям, а конкретно к следам на этих предметах. Дело в том, что каждый раз, когда вы надеваете украшение, что-то делаете, на нем появляются царапины, потертости, да, кто давно в браке и не чистит свои обручальные кольца, можете сравнить внешнюю и внутреннюю поверхность, заметите, как много там царапин. Это происходит сейчас, это происходило в палеолите. Все украшения, которые достаточно долго носились, на них появились вот эти самые потертости и царапины, характер и локализация которых могут указывать нам на то, как носились эти украшения. И наше исследование говорит нам о том, что они нашивались к одежде, примерно так же, как сунгирские вот эти вот варианты, хотя у нас нет погребения, которое бы сохранилось на месте, инситу, но у нас есть следы, которые указывают нам вот на такие, такого рода, ну, то есть, свой, если у вас вдруг такой клишированный образ дикаря с бусами в набедренной повязке, меняем его на вполне одетого, прилично украшенного человека. И еще нельзя не сказать о одном виде следов, которые позволяют нам реконструировать особенности древней жизни и культуры. Следы от использования. Опять же, пользуясь аналогиями современности, вы на кухне, пользуясь ножами, чувствуете, что они затупляются со временем. Это потому, что кромка выкрашивается, там царапушки появляются, и вот эти вот следы износа, следы использования, они также формировались и в древности. На самом деле, вот этот вот метод экспериментально-трассологический неплохо развит. Он родился, кстати говоря, вот это предмет гордости советской археологии Ленинградской школы. довольно хорошо изучены следы, которые на кремне формируются от контакта, например, с мясом, со шкурой, с костью, с деревом. Но есть также и куда развиваться. И тоже одно из недавних наших исследований, буквально вот текущих, направлено на выяснение того, какие следы могут оставаться на кремне от контакта с железистыми конкрециями. Идеально, если с пиритом, потому что там в составе не только железо, но и сера, которая дает горячую и долгоживущую искру. Да? Ну, все знают, это кресало, кремень. Но в новое время кремень с сталью использовался, в палеолите он мог использоваться с природными конкрециями железа. И создавая в эксперименте образцы таких следов, мы затем обращаемся к археологическому материалу и видим, что мы находим такие палеолитические зажигалки, по крайней мере, в верхнем палеолите, то есть во времена Homo sapiens, в культурах разных, да, то есть это разные культурные традиции, по времени удаленные друг от друга, от 36 до 16 тысяч лет назад. Таким образом, опять же, вот этот вот клишированный образ хранительницы очага, что надо сидеть из поколения в поколение, передавать эти угольки, его тоже нужно скорректировать и признать, что, по крайней мере, в верхнем палеолите люди могли зажигать нормально так, когда им было нужно. Да? Надо зажечь, зажигаем. Не надо, ну, не зажигаем. И это здорово на самом деле. Таким образом, если мы всю вот эту вот картинку пересоберем заново, сначала подытожим, получается, что, хотя раскопки – это, наверное, самая такая на слуху находящаяся часть археологической работы, в действительности это только первый этап, который добывает для нас источники. Но источники сами по себе с разорванными связями, они у нас как бы с разорванным контекстом, и этот контекст нам нужно восстанавливать уже в кабинетах и лабораториях. Для этого у нас есть разные методы, как, собственно, археологические, такие методы смежных дисциплин. И когда мы к этим методам прибегаем и, ну, не с утюгом, конечно, но вот с разными не мытьем, так катанием заставляем наши артефакты говорить, тогда они рассказывают нам о том, что культура древних людей в палеолите была сложнее, чем то, что мы обычно видим в таких вот реконструкциях массовой культуры. И мы видим не только себя, Homo sapiens палеолитического времени, но и нашу такую параллельную двоюродную веточку неандертальцев и творческими, и любознательными, и социальными, и высокоадаптивными. Да? Приходим на новое место и сразу интересуемся всем, что тут есть, собираем и используем. Это замечательные качества, и я желаю нам всем с вами сохранять их с палеолитических времен и в будущее. Надеюсь, что мы пронесем нашу творческую жилку и любознательность. Если вам интересна эта тема, я предлагаю вам обратить внимание вот на некоторые такие книжки.
1: И позадавать вопросики. И сначала вопрос от Анны Брандт, которая спрашивает, а что такое культурный слой-то? Почему он везде разной глубины, а где-то его нет вообще?
0: Это очень хороший вопрос. На самом деле, культурный слой – это то, что остается от нашей жизни. Все то, что мы теряем, роняем, выбрасываем, то, что мы храним при себе, как правило, в культурный слой не попадает. Ну, только если это ситуации какие-то экстренные, например, клад оказывается зарытым. Но вот это вот культурное такое накопление, оно противостоит природному разрушению. Да? Каждый раз, когда культурный слой как бы возвращается, подвержен процессам археологизации, как мы его называем, он возвращается в природную среду. Вот культура и природа противостоят друг другу, и природа пытается все это вернуть себе обратно. Если где-то нет культурного слоя, это значит, скорее всего, что либо люди здесь не жили, либо культурный слой был разрушен. И здесь как раз нам очень важна кооперация с естественно-научными специалистами, которые расскажут нам динамику накопления этих слоев, что здесь происходило в природе, размывы, обрушения и так далее. То есть это такой сложный процесс, который с двух сторон работает. Накопление и разрушение. Поэтому в зависимости от локальных условий может очень по-разному получиться.
1: Так, давайте дадим микрофон. Да, вот сюда, пожалуйста.
2: Да, благодарю вас за лекцию, Дмитрий. Что, на ваш взгляд, могли бы, и что, на ваш взгляд, может быть, действительно передали друг другу при встрече кроманьонцы, неандертальцы и денисовцы гипотетически из материального наследия, вот какие-то методы охоты, произведения искусства, кто-то умел там, допустим, расписывать пещеры, а кто-то умел лучше охотиться на пещерного медведя и так далее. Вот что они могли друг другу такое передать, что в итоге слилось в одну нашу культуру? Спасибо большое.
0: На самом деле тут только так отчасти гипотетически можно ответить, например, что неандертальцы передали сапиенсам. Дело в том, что сапиенсы приходят с такой более прогрессивной, как считается, более сложной культурой, и те же украшения, например, неандертальцы вроде бы как заимствуют у сапиенсов, потому что именно у поздней такой вот прослоечки неандертальцев появляются признаки того, что они как-то себя украшали. И на самом деле, например, погребения, они большей частью в Европе найдены для неандертальцев именно поздних, то есть уже после того, как те как-то где-то повстречались, пообщались с сапиенсами. Что сапиенсы могли взять у неандертальцев? Вопрос более такой умозрительно, на который можно ответить. Ну, мы с вами помним, что неандертальцы — это единственные коренные европейцы, которые научились жить в условиях суровой приледниковой Европы. И вот эти друзья из Африки, с Ближнего Востока, сапиенсы, в смысле, приходят, и, возможно, они подсматривали у неандертальцев способы как раз-таки, ну, не акклиматизация, а способы адаптации к местным суровым условиям. Возможно, домостроительство, потому что здесь неандертальцы, если мы будем рассматривать, например, находки из Молодовы, там, где из костей неандертальцы якобы складывали жилища, потом гораздо позже это такая традиция складывается и у сапиенсов тоже. То есть, возможно, более теплые, но это очень так вот гипотетично.
1: Вопрос от зрителя Дзирит. Куда звонить, если я увидел в поле толпу с металлодетекторами? Что-нибудь меняется?
0: В полицию звонить, ну, ваш участковый, по идее, должен прийти. Понятно, что для полиции это не приоритетная задача. У них есть как бы более такие страшные, опасные случаи, поэтому сразу могут не приехать. Но здесь только ваша настойчивость и, на самом деле, ну, вот можно еще запугать просто этих ребят, да, там мы иногда бывает, что встречаемся с такими даже в Хотылево, и просто как можно больше на них наругаться и угрожать. Они там скажут, что да я сын губернатора, но просто ругаться на людей, объяснять им, просвещать, может быть, в конце концов.
1: А если они лопатами начнут махать? Если они начнут махать лопатами?
0: Вы тоже можете махнуть лопатой. Нет, лучше, конечно, не доводить до прямого столкновения. Лучше звонить в полицию. Лучше действовать в рамках правового поля.
1: А можно в самый далекий ряд дать микрофон? Пожалуйста.
3: Здравствуйте, Олег меня зовут. Хотел спросить, а были какие-нибудь расовые различия между людьми в палеолите? И на кого больше современных людей были похожи древние люди?
0: По крайней мере, вот верхняя палеолитическая популяция Европы считается, что у них не было такой какой-то вот одной расы, да, там, например, в костенках найден такой негроид, как его называют, или если мы посмотрим на сунгирцев, они там не похожи на тех, кто найден в костенках, то есть они еще не сформировались как какие-то отдельные расы, потому что считается, что современные наши расы – это вариант адаптации к тем условиям, где люди в итоге расселились и, наконец, остановились, а наши ребята палеолитические, они были очень мобильными, они меняли постоянно положение, не задерживаясь там из поколения в поколение на одном месте и постоянно обмениваясь генами. Поэтому вот у них не было какого-то такого определенного расового разделения на популяции. На кого они были похожи больше? Да, наверное, ни на кого. Просто вот такая палеолитическая популяция.
1: Вопрос задает Андрей Ирхин. А если в Шурфе нет артефактов, раскопки не разрешат? Не теряем ли мы таким образом какие-то открытия?
0: Нет, все нормально. Если в Шурфе нет артефактов, мы все равно этот Шурф фиксируем, мы все равно описываем его как пустой. Все это попадает в отчет, и следующее поколение исследователей, прочитав ваш отчет в архиве отраслевом, специализированном, просто не пойдут на то же самое место.
1: Мы его потеряли, можно сказать, для науки.
0: Нет. Ну, во-первых, любая хозяйственная деятельность, она рано или поздно приведет к тому, что памятники будут найдены. Во-вторых, современное требование по установлению границ памятника, если уж мы чего-то там ищем, оно требует парных шурфов по периметру. То есть один пустой, один полный. Нашли пустой, ищите полный. И только когда у вас есть два, посерединке между ними пройдет граница.
1: Да, давайте дадим микрофон куда-нибудь вот сюда. Да, пожалуйста.
4: Спасибо за выступление, Нина. А по каким критериям выбирается место для будущих раскопок? Про первый год работы на местности понятно, а вот почему именно Брянская область, почему Хотылево, почему не другое место? Спасибо.
0: Но здесь это либо вариант стечения обстоятельств, как было с Хотылёвой. Здесь местные школьники ходили, бродили по берегу, и там не было такого леса, стоящего стеной вот этого. Были лысые эти холмы. Школьники ходили, берега обрушались, они находили эти камни и принесли школьному учителю, потому что камни были какие-то уж очень правильных форм. Школьный учитель тоже оказался достаточно таким сообразительным и грамотным человеком, чтобы отнести это в краеведческий музей. Оттуда уже начали приезжать специалисты, которые начали проводить раскопки. Но бывает и что мы специально, археологи специально вот идут в разведки, чтобы найти памятники. С палеолитическими чуть сложнее, потому что они слишком глубоко в земле, так просто их не найдешь. Но опять же, где-то разрушается немножко культурный слой, что-то выпадает, и это для нас сигнал, что здесь есть памятник. А если памятник уже вот голоценового времени, то есть последних 10 тысяч лет, ну 12, часто бывает в рельефе видно, что вот здесь удачное место для поселения, или что... Даже иногда бывает видно очертания вот этого памятника, скрытого в толще земли, если это не глубоко, да, там где-то чуть пониже, где-то трава гуще растет. Ну, в общем, есть некоторые косвенные признаки, которые указывают на то, что здесь может быть памятник.
1: Ну, так и со спутников даже ищут теперь.
0: Тоже бывает, да.
1: По характеру растительности. Спрашивает Алена Ермилова, возможно ли человеку с экономическим образованием попасть на археологические раскопки не в рамках чернорабочего и копать отсюда и до обеда?
0: Ну, у нас вообще чернорабочих-то нет. У нас есть волонтеры, студенты, практиканты. Чем больше человек интересуется, тем чем больше он сам готов к тому, чтобы погружаться в работу, тем больше мы можем ему доверить. Если, конечно, руки к голове приделаны, а то если бывает, что желание есть, творится, что попало ручками, тогда, наверное, нет. Но в целом, да, можно.
1: Дайте микрофон вот молодому человеку, пожалуйста.
5: Здравствуйте, меня зовут Роман, и у меня к вам такой вопрос. Кто является родоначальником археологии, то есть кто начал вводить этот термин, и кто является вашим кумиром в археологии?
0: Моим кумиром в археологии является мой учитель Андрей Александрович Синицын. Он копает в костенках. И это человек, который всегда во всем сомневается и все время думает о смысле происходящего. И мне это очень импонирует, что для него любое событие в жизни – это загадка. И также и на культурном слое он все время осмысляет. Это здорово. Первым археологом можно, наверное, назвать Винкельмана, который работал с древностями, найденными в Помпеях. Но вообще археология палеолита, она немножечко особняком стоит от всей остальной археологии, потому что Помпеи античные, городок, который был погребен под пеплом, да, и когда его откопали, вдруг оказалось, что вот все, что было описано в письменных источниках, это трагическое событие извержения вулкана, гибель людей, вдруг оно все буквально ожило на глазах у тех, кто это все раскапывал. Сначала просто как древности собирали, вытягивали красивые статуи, а потом уже стали формироваться особые методы для проведения работ. Но с палеолитоведением было другое. Оно появилось гораздо позже, оно самое такое молодое во всей археологии. Ему всего 150 лет, это просто детский возраст для науки, младенческий. И первым таким археологом-палеолитчиком был вот этот Габриэль де Мартелье, который менял культуры местами, там, в зависимости от того, есть там бифасики или костяные орудия или нет.
1: А Буше де Перт не считается?
0: Буше де Перт был таможенником, и он был энтузиастом, который, кстати говоря, в итоге травли сжег все свои... Нет, его потомки после его смерти сожгли все его труды, потому что не хотели иметь с ним ничего общего с таким оригиналом, скажем так.
1: Вопрос от зрителя The Soul. Назовите, пожалуйста, места недалеко от Петербурга, где можно приехать, покопать и найти себе какой-нибудь древний сувенирчик на память.
0: Древних сувенирчиков на память
1: сразу
0: быть не может. Да, это сразу в полицию. Нет, пожалуйста, не берите себе древние сувенирчики на память. Каждый из предметов, который вам может казаться каким-то бросовым и что наука не пострадает, если вы его заберете, в действительности может оказаться очень важным для науки. Никогда себе этого не позволяйте. Поучаствовать в экспедициях, пожалуйста, у нас есть Институт истории и материальной культуры в Санкт-Петербурге, да, подпишитесь на его каналы, следите за объявлениями, пишите организаторам экспедиции, можно принять участие в каких-то из них в качестве волонтера, но ничего домой не берем, кроме впечатлений.
1: Так, давайте дадим микрофон вот там вот девушке.
6: Здравствуйте, меня зовут Кристина, и у меня вопрос. Вот как вы рассказали, с землей достаточно все понятно, где-то бывает что-то опадет или видно по рельефу, а ведь водоемы — это тоже хранители информации.
0: Да.
6: Болота и водоемы, как с ними работают, как ведется там в принципе работа и как как часто там происходят работы.
0: Угу. Есть даже целое направление — подводная археология. Там действительно в гидрокостюмах ребята с аквалангами там вот так вот легким движением руки расчищают ил на дне болота какого-нибудь, и открываются мезолитические или неолитические, то есть позднего каменного века, места жизни охотников-собирателей вот этого времени. Это находится обычно либо рядом с теми местами, где уже на сухом месте изучены памятники, либо при каких-то мелиоративных работах, там болото, торфяники осушают, и экскаватор или там другая такая землеустроительная техника, она поднимает какие-то артефакты, и тоже вот так вот благодаря разрушению, с одной стороны, да, как бы плохо, но хорошо. Или античные памятники, например, Акра, которая сегодня затоплена, она исследуется тоже методами подводной археологии. Там у них даже в университете есть программа магистерская по подводной археологии.
1: Вопрос от зрителя Селигер. Могут ли археологи 21 века вернуться к месту раскопок 20-го? У нас на месте древнего города Кличен на пути из Варяг в реки сделали несколько шурфов в СССР, и все.
0: Угу. Ну, конкретно про этот случай ничего не скажу, потому что палеолитоведение очень далеко от средневековых раскопок. Но в целом, да, мы очень часто, вот Хотылёво открыто в середине 20 века. Очень известный неандертальский памятник Сухая Мечетка в Волгограде тоже открыт там еще в первую половину 20 века. То есть мы постоянно возвращаемся к тем памятникам, которые были найдены ранее, доследуем их, или даже заново, бывает, отвалы перекапывают. Во французских памятниках там пещеры, раскопанные в начале 20 века, копались, ну, так, по современным меркам, не очень тщательно, и поэтому заново копают отвалы, все то, что выкинуто было. И там находят даже целые произведения искусства, венерочек.
1: Да, так, пожалуйста. Ну, давайте в первый ряд дадим микрофон.
7: Вячеслав Антонов, спасибо большое за интересный рассказ. Сейчас мы все чаще слышим от ученых информацию о том, что искусственный интеллект помог им решить всего за пару недель какую-то очень сложную задачу, над которой ученые бились десятилетиями. А вот что в археологии, как, насколько активно сейчас применяется искусственный интеллект, и насколько этот опыт широко распространен в России? Может быть, вы даже какую-то личную историю расскажете, когда в вашей работе искусственный интеллект помог значительно облегчить труд, тяжелый труд археолога? Спасибо.
0: Спасибо. Интересный вопрос. Там, наверное, когда распознавание идет, вот в этих случаях действительно эти механизмы искусственного интеллекта, они могут пригодиться, алгоритмы. В нашем случае... Нет, скорее нет. Или для каких-то очень специфических задач, например, когда мы получаем новые статьи по теме там по нескольку в день, прочитать это вдумчиво, тем более если это на иностранных разных языках, довольно сложно. Гораздо приятнее просто быстренько загнать и сказать: перескажи мне этот текст. Потом, если мы видим там зацепочки, то мы раскрываем, дальше идем читать как там поподробнее. Я пользуюсь, да, мне нравится это все дело, потому что, во-первых, промпты для каких-то картинок потом нарисовать в Midjourney, например, тоже грамотнее пишет DeepSeek, чем я. Или, например, когда я готовлюсь к научно-популярному выступлению, я тоже прибегаю к помощи, потому что специализация в науке, она требует вот такое вот углубление. Здесь, наоборот, нужно по верхам пройтись, а я не всегда понимаю, вот как бы насколько по верхам нужно пройтись, и благодаря подсказкам искусственного интеллекта формирую план выступления. А так, в целом, скорее консервативно у нас коллеги относятся, наоборот, такие: а, это все искусственный интеллект.
1: Сейчас уже постоянно, вот я текст напишу какой-нибудь, а там потом читатель какой-нибудь: а, это же ИИ писал, сразу видно. Не знаешь, это комплимент или нет. Гравилет спрашивает: а из чего были древние нити, если они сохранились столько времени?
0: Есть один случай с неандертальским памятником во Франции, где под карбонатным натеком, примерно как у нас в чайниках такая корочка кальцитовая образуется, на поверхности каменных орудий были найдены из черничных корневищ скрученные ниточки. Но это вот уникальный случай. То, что мы, например, для более поздних памятников знаем, самого-самого конца там палеолитического времени или даже уже мезолита среднего каменного века, да, черничные нити использовались, жилы, конечно же, потому что это вот самой природой данный такой идеальный материал, который в намоченном состоянии эластичный, растягивается, завязывается, сплетается, затыхает и просто намертво все держит. Кроме того, могли быть и другие растительные материалы. Доказать существование, например, шерстяных нитей невозможно. Мы просто можем гипотетически допускать такой вариант, но доказать пока не получалось.
1: Дайте, пожалуйста, микрофон там вот зрителю.
8: Меня зовут Марк, и мне интересно, вот насколько, когда вы откапываете какой-нибудь древний артефакт, ну, тот же камушек, косточку, насколько в этот момент становится радостно и страшно это разбить или потерять? А также, что вы откапывали самого ценного такого?
1: И что разбили?
0: Я всегда испытываю проблемы с ответом на вопрос, что самого ценного я нашла, потому что, ну, на самом деле, каждый камушек и каждая косточка для меня ценные. Ну, они потому что вот, ну, то, что мне в последнее время доставляло максимальную, наверное, радость, это вот история с зажигалками палеолитическими. Но эта находка не в раскопе, это находка в лаборатории, да, когда мы под микроскоп давно раскопанные вещи засовываем, и там видим, вдруг нам открывается такой новый микромир, который рассказывает нам новую информацию. Вот это для меня последний такой эмоциональный

0: Это была. Вот тот самый.
1: Вот у вас есть определенная норма, да, мы все ее знаем. Ну и, конечно же, нужно массировать, я считаю, рефлексогенные зоны. Массируйте ушки, зону козелка, для того, чтобы не переесть, не перепить. То есть здесь находятся активные точки, которые блокируют аппетит, блокируют желание выпить. И на верхушке ушной раковины есть точка, которая усиливает гормоны радости, эндорфина.
2: Мрет, а если мы вернемся к меню, про алкоголь поговорили, как бы вы посоветовали накрывать на стол, какие блюда более полезными вы считаете?
1: Нужно вот все салаты полностью пересмотреть на диетический лад. То есть в оливье мы должны заменить соленый огурец на свежий. Мы меняем, ну, с вами картошку на какой-нибудь корень сельдерея. Постарайтесь все колбасы заменить на натуральное мясо. Селедки под шубой давайте мы вареную свеклу заменим на свежую. Будет менее калорийно, и это прям как детокс блюда. Селедку вымочим в молоке, чтобы не было много соли. Майонез, как я уже сказала, заменим на соус из йогурта и горчицы. Больше давайте сделаем салатов с гранатом. То есть это будет и польза, и опять же детокс, потому что косточки в желудочно-кишечном тракте вычищают абсолютно все. Дальше я предлагаю все-таки заменить масло на творожный сыр, сделать такие тарталетки. Заменяем муку на отруби. Подаем всевозможные варианты домашнего хлеба из отрубей. И, конечно же, подавайте больше фруктов. Сделайте полезные десерты, сделайте свои домашние конфеты из кураги, изюма, чернослива, фиников и орех. Вот скатайте эти шарики, и их можно в кунжуте, кокосовой стружке обмакнуть, и будут очень красивые, полезные конфеты.
2: А вот красную икру, говорят, ее тоже много-то нельзя есть ложками-то, как мы любим на Новый год.
1: Знаете, да, 4 чайные ложечки в день, вот вся доза красной икры, потому что совсем недавно там запретили добавлять консерванты, и уже консервантом является соль. Все-таки икра – это такой продукт скоро портящийся, поэтому вот открыли и уже нужно съесть.
2: Если все-таки мы понимаем, что так или иначе застолью быть, или мы оказались в гостях, как помочь ЖКТ работать лучше? Стоит ли принимать какие-то препараты медицинские? Или есть какие-то тоже народные способы, что еще улучшает перистальтику?
1: Вы знаете, во-первых, нужно закупиться воды. Высокая минерализация, очень хорошо магниевые соляные воды, они очень хорошо усиливают перистальтику и слабят. Потом у нас есть всевозможные диетические волокна. У нас есть всевозможные добавки, которые просто усиливают перистальтику сами по себе, имеют разнонаправленное такое воздействие на организм. Ну, такие очищающие комплексы, они выводят даже тяжелые металлы, способствуют регулярному опорожнению. То есть они содержат и листья сены, и кассии, плоды шиповника, крушина, хлорелла, псиллиум, отруби они содержат, листья грецкого ореха. Можно, кстати, заранее принять все это, сделать себе такой коктейль, который у вас очень хорошо разбухнет, вы меньше съедите. Вообще, я девушкам, всем женщинам рекомендую одеть обтягивающие платья, одеть корсеты, то вы будете богини, но вы просто там не сможете много съесть.
2: Это будет тонизировать. А вот острое, это все-таки улучшает пищеварение? Ведь его не каждому можно.
1: Знаете, острое, оно ускорит пищеварение, оно является еще и таким мощным стимулятором, но, опять же, надо смотреть то, что есть противопоказания, это гастрит и гастродуоденит, язвенные болезни двенадцатиперстной кишки, хронические колиты язвенные, болезнь Крона, поэтому острое, естественно, при этих состояниях нельзя. Остальным людям мы рекомендуем и хрен, мы рекомендуем горчицу, она эмульгирует жиры, очень хорошо помогает пищеварению, японская горчица васаби как альтернатива. И, конечно же, легкий слабительный эффект имеет и водоросли, поэтому водорослевый салат очень хорошо слабит морепродукты, особенно вот устрицы, дают неимоверную сытость. Их много особенно и не съешь. Прекрасное слабительное, такое мягкое очищающее средство.
2: Еще читала, не знаю, так или нет, что перед ночным празднованием важно хорошо выспаться, так как в этом случае гормоны, отвечающие за аппетит и насыщение, будут находиться в норме, и риск переедания снизится. Это так?
1: Да, естественно, гормон голода грелин, который вырабатывается в большой кривизне желудка, он как раз очень связан с вашим фактически сном. То есть, если человек не выспался, если у него сбит режим накануне, то у него на следующий день просто мощный выброс грелина и хочется есть. Поэтому это очень грамотный совет. Если мы поспим, выспимся, можем лечь еще и днем поспать, то уже больше шансов нам не переесть во время новогоднего застолья.
2: И все-таки, если переели, каким должен быть рацион 1 января?
1: Если мы уже говорим о обеде, то нужно, конечно, сварить первое. Нужно поесть именно бульон. Это мощный детокс. Бульон еще содержит лизоцим.

0: антибактериальное средство. Также очень хорошим средством является горячая вода, которая разжижает желчь. Сама по себе она действительно расширяет все сфинктеры. У нас в желчно-кишечном тракте 21 сфинктер. Во всех вот древних медицинах мира, там, в китайской, в аюрведе, всегда рекомендуется теплая вода.
1: Вообще в течение дня или натощак?
0: Вообще в течение дня глоточек каждые 10 минут. У нас у многих людей вообще желчь как смазка. Желчь просто как пластилин. Она крайне тяжело вообще выходит из протоков, и естественно, что в желчном пузыре она сразу складируется в камни. Поэтому, чтобы этого не происходило, нужно пить горячую воду, особенно когда вы переели, целый день нужно по глоточку вот, вот так себя отпаивать горячей водой. Из расчета 30 мл на килограмм веса.
1: Самое главное, не превращайте эти новогодние праздники в бесконечное поедание или запивание, или сидение дома, сидение за столом, так что двигайтесь, пейте больше воды. Мы вам желаем, чтобы обязательно эти праздники были вкусными, но легкими, запоминающимися, яркими и с любовью к себе. С диетологом Мариат Мухиной мы говорили на очень актуальную сейчас тему, как провести праздники безопасно для здоровья и что делать, чтобы не страдать от последствий злоупотребления алкоголем и переедания.
2: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
1: В эфире программа «Медсовет», в студии Вероника Борисенкова. Говорим о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах и в том числе узнаю много интересного из истории медицины.
2: Медицинские истории. Отправляемся в прошлые века, чтобы узнать, как появлялись болезни и лекарства.
1: Этот молодой советский хирург за один день в свои 27 лет стал одним из самых известных людей в СССР и прославился на весь мир. То, что он сделал, стало сенсацией. 30 апреля 1961 врач 6-й советской антарктической экспедиции Леонид Рогозов провел уникальную, при этом успешную операцию. Он вырезал сам себе воспаленный аппендикс. Рогозов стал героем своего времени, уступая по популярности разве что Юрию Гагарину, который в апреле того же года полетел в космос. 18 февраля 1961 года в Антарктиде открыли новую советскую станцию «Новолазаревская». Еще обучаясь в ординатуре, Леонид Рогозов узнал о наборе врачей-добровольцев для работы там, прошел конкурс на отбор и был включен в состав экспедиции, которая насчитывала 13 человек. Первопроходцам предстояла долгая зимовка. Корабль, доставивший полярников, уплыл и должен был вернуться только через год. Условия жизни на недостроенной станции были тяжелыми. Хирург Рогозов разгружал тяжести, участвовал в строительстве, трудился и метеорологом, и водителем. На четвертом месяце зимовки доктор почувствовал недомогание. 29 апреля 61-го он обнаружил у себя тревожные симптомы. Слабость, тошноту, повышенную температуру, боли в правой нижней части живота. Поскольку Рогозов был хирургом, ему не составило труда диагностировать у себя приступ аппендицита. Он пытался холодом и антибиотиками сбить воспаление, но безрезультатно. Стало понятно, что без операции не обойтись. Сам Рогозов на других проделывал ее много раз, но себе самому в мире ее еще никто не делал. Врач находился вдали от цивилизации, посреди полярной пустыни, с острой болью и угрозой перитонита. До ближайшей станции Мирной 3000 километров. У Рогозова просто не оставалось другого выхода. Руководству полярной станции пришлось запрашивать разрешение на операцию у Москвы, поскольку неудача могла негативно сказаться на репутации советской антарктической программы. Понимая критическое состояние больного, начальство согласилось на беспрецедентный эксперимент. Никто из других полярников не разбирался в медицине, поэтому ассистентов у Рогозова, по сути, не было. Только лишь инженер-механик Зиновий Теплинский держал зеркало в ногах больного врача, а метеоролог Александр Артемьев подавал ему нужные инструменты. Рогозов все тщательно продумал, даже проинструктировал их, что делать, если он потеряет сознание, как сделать укол адреналина и искусственное дыхание. Итак, Рогозову нужно было вскрыть себе брюшную полость и затем вытащить наружу кишечник. Он находился в лежачем положении. Вколов себе обезболивающий новокаин, хирург сделал разрез скальпелем длиной 12 сантиметров. Работать пришлось на ощупь, иногда глядя в зеркало. Обнаружив воспаленный аппендикс, Рогозов удалил его и ввел антибиотик. Через полчаса после начала операции у него развилось сильное головокружение и слабость. После каждого действия ему приходилось брать 20-секундную паузу на передышку. Врач, тем не менее, смог наложить себе швы. Операция продлилась 1 час 45 минут. Через несколько дней стало понятно, что кризис миновал, температура постепенно спадает, и можно было с уверенностью заявлять об успешности уникального, но опасного эксперимента. После завершения экспедиции в Ленинградском торговом порту Рогозова чествовали как героя. Ему выделили квартиру в Ленинграде и предложили поехать на Южный полюс. Но он отказался и в антарктических экспедициях больше не бывал. Поступив в аспирантуру, он защитил диссертацию, работал хирургом в различных клиниках Ленинграда и на протяжении 14 лет заведовал отделением хирургии лимфоабдоминального туберкулеза НИИ физиопульмонологии. Скончался Рогозов в сентябре 2000 года на 67-м году жизни от осложнений после операции по поводу рака легкого. Операции самим себе проводили рыбак Дуглас Гудейл, врач Джерри Нильсен, художница Аманда Филдинг, но в условиях антарктической зимовки никому, кроме Рогозова, делать такое не приходилось.
2: Говорит, что...
1: Шампанское считается чуть ли не главным символом встречи Нового года, и этот напиток присутствует практически на каждом праздничном столе. Но как его выбрать без ущерба для здоровья? Выдержанное или молодое, вино или винный напиток, отечественное или из Европы? Чтобы не растеряться, у полок винного отдела радио «Комсомольская правда» собрала для вас простые рекомендации по выбору игристого. Тему продолжит Юрий Кораблев.
3: Пожалуй, для большинства из нас первый звук Нового года – это хлопок пробки, а первый вкус – вкус игристого вина. И чтобы первой эмоцией вдруг не стало разочарование от плохого шампанского, мы собрали для вас рекомендации по его выбору. Первым делом надо понять, вино ли вообще перед вами. Ведь так называемые винные напитки разливаются в такие же бутылки, и тут стоит приглядеться, сказал радио «Комсомольская правда» судья международных винных конкурсов, член Союза сомелье экспертов России Денис Руденко.
4: Первое, на что надо обратить внимание, это взять бутылку и посмотреть либо контр-этикетку, либо, если вы не очень хорошо видите контур, то посмотреть на акцизную марку. И на винных напитках, и на вине обязательно наклеена акцизная марка. Но на акцизной марке хорошего вина написано «вина», прямо вот поперек акцизной марочки написано «вино», и акцизная марка такого фиолетового цвета. А на винных напитках написано там какие-то виносодержащие напитки, и она, по-моему, розового цвета, если я правильно помню. Сейчас у меня просто под рукой нет бутылки, я даже проверить этого не могу.
3: Игристое бывает нескольких видов. Брют, полусухое, полусладкое. Лучший виноматериал всегда идет на брют. Сахар же помогает скрыть все огрехи и недостатки. Настоящее шампанское дешевле 3000 рублей на полках трудно найти. Есть и отечественные очень хорошие игристые вина. А вот в игристом за 200-300 рублей много сернистого ангидрида, чтобы вино не испортилось. Это удар по печени и голове. Но и за умеренные деньги можно купить вполне добротный напиток, просто изготовленный по технологии быстрой шампанизации, например, асти или просека. Это отличает их от выдержанного старого шампанского. Дальнейшие действия объясняет сомелье Денис Руденко.
4: Нужно определиться с тем, какой бюджет. Устраивают ли вас вина вот, в категории просека, асти и свежие молодые вина винограда последнего года урожая? Или вы хотите попробовать что-то такое классическое, выдержанное? Оно делается по другой немножечко технологии, имеет совсем другие оттенки вкуса и аромата. И, соответственно, тогда смотреть на год урожая, на этикетке, на контр-этикетке любого вина обязан быть написан год урожая винограда, из которого сделано это вино. Посмотреть на регион происхождения вина. Во Франции надо понимать, что тоже делаются сказные вина. И делаются вина не только шампанское, классическое, но делаются вина и по быстрой технологии. Никаких проблем с этим нет, там тоже такого вина производится. Определяется в первую очередь ценой.
3: Наконец, помочь с выбором могут специализированные приложения, в которых пользователи ставят винам оценки 4 из 5 уже очень неплохо. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
2: Без рецепта. Советы врачей, как сохранить свое здоровье и иммунитет.
1: А мы продолжаем. Это программа «Медсовет». Все самое важное, интересное и неизвестное из мира медицины. А еще здесь можно получить советы и рекомендации от специалистов, не записываясь на прием. Клубника содержит вещества, улучшающие когнитивные и интеллектуальные способности. Речь о полифенолах, природных антиоксидантах. Их много в этой красной ягоде. Ученые из США установили, что у тех, кто ел клубнику каждый день, улучшились психическое здоровье и когнитивные способности. А еще клубника снижает угрозу развития деменции и предотвращает риски депрессии. А кинза вымывает все нежелательные бактерии при инфицировании мочевыводящих путей. В этой траве содержится вещество додеканол, обладающее сильным антибиотическим действием. Эксперты говорят, что кинза – сильный детоксикант, эффективно выводящий из крови тяжелые металлы, например, ртуть и алюминий. Это если принимать 2 столовые ложки каждый день. Химические вещества, содержащиеся в этой зелени, соединяются с тяжелыми металлами, высвобождают из тканей, крови и органов и, расщепляя их, выводят из организма. А еще кинза – натуральное средство для регулировки холестерина. Нейробиолог из Австралии заявила о пользе посещения музеев для здоровья. По словам Эммы Дюпюи, походы туда снижают стресс. Она рассказала о проведенном ею исследовании. Оно было основано на данных нескольких тысяч человек. Выяснилось, что экспозиции содействуют выздоровлению и благополучию пациентов с такими хроническими заболеваниями, как гипертония, диабет, неврологические болезни, когнитивные расстройства или проблемы психического здоровья. Снижается кровяное давление, частота сердечных сокращений и уровень гормона стресса кортизола. А еще на 40% сокращается риск развития синдрома старческого слабоумия. Диетологи напоминают, что шампанское или игристое вредно тем, у кого проблема с поджелудочной железой или желчным пузырем. Врачи отмечают, что людям с такими заболеваниями следует отдать предпочтение вину или крепкому алкоголю. При этом лучше выбирать неокрашенные напитки и сухие сорта вин, а также не смешивать алкоголь с газировками или соками. А для минимизации негативных последствий от употребления спиртного на следующее утро эксперты рекомендуют пить что-то одно. Ну а «Комсомольская правда» напоминает, что употребление алкоголя вредит вашему здоровью. С вами была Вероника Борисенкова. Не болейте и будьте здоровы!
2: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Сколько миллионов биологических видов, от микроорганизмов до гигантских ящеров, исчезли навсегда, проиграв в беспощадной борьбе за выживание. Мы больше не встретим никого из них. Но следы этих удивительных созданий впечатались в каменную летопись. Надо лишь правильно прочесть ее. Застывшие во времени. Андрей Журавлев, доктор биологических наук. Автор 170 научных статей и монографий, 260 научно-популярных статей и книг.
2: Здравствуйте, Андрей.
3: Добрый день.
2: Друзья, посмотрите на картинки, которые сейчас появятся, и проголосуйте, кто здесь наш ближайший родственник. Причем на второй картинке это как бы один организм, будем считать. Первый, второй или третий. Перейдите по ссылке, пожалуйста, проголосуйте. Значит, у меня вопрос. Кембрийский взрыв часто представляют как прям такой большой взрыв. То есть ничего не было, потом бабах, и появилось практически современное разнообразие флоры, фауны там, и прочих организмов. Насколько эта картина соответствует современным представлениям научным?
3: Ну, примерно соответствует. А вообще понятие «кембрийский взрыв» появилось относительно недавно само по себе. И лет 20 назад, когда мы писали большим коллективом авторов книгу «Кембрийский взрыв», «Cambrian Explosion», редактор сказал, ну, это надо кому-то, наверное, из атомных физиков на рецензирование послать, поскольку воспринимали все взрыв, значит, чего-то такое должно было действительно взорваться. Ну, на самом деле, под этим термином понимают появление огромного количества и в количественном отношении, то есть количество особей, и в разнообразии всяких организмов, примерно 515 миллионов лет назад. Вот так это красиво изображают, хотя вот, как вы видите из примечания, которое я взял с обсуждения нынешнего события на форуме, не все об этом слышали. Не все об этом слышали даже среди профессиональных палеонтологов. Ну, а вот так вот это выглядит в натуральном виде, хотя здесь представлены, ну, где-то так процентов 10 того разнообразия. Если мы берем типы, классы, то есть большие такие крупные группы организмов, животных именно, которые появились в это время. Ну, кого-то из них вы можете попытаться узнать, но будут впечатления, я вас уверяю, обманчивыми, потому что вот эта раковинка, которая похожа на улитку современную, то есть брюхоногого моллюска, на самом деле это не улитка. Внутри был совершенно другой зверек, больше похожий на какого-нибудь такого шипастого кольчатого червя. Ну, и так можно сказать про любого из этих животных, потому что они действительно очень древние, это предшественники нынешних животных, это не они сами. Ну, более интересно, что сказался кембрийский взрыв не только в появлении вот этого очень разнообразного мира животных, ну, отчасти, кстати, и растений, ну, и в том, что эти животные и растения взялись преобразовывать планету, менять ее атмосферу, отчасти менять ее состав мирового океана, изымая оттуда то, что им нужно, ну и, конечно, перерабатывая осадок. Вот перед вами два образца морского дна, слева то, что было примерно 540 миллионов лет назад, тишь да гладь. А справа, вот на этой картинке, где нечто напоминающее московский тротуар времен Собянина, это вот кембрийское уже время, когда действительно существа взялись перерабатывать осадок, пропуская его через свой кишечник, и не один раз, потому что приходили потом другие, более мелкие еще раз это делали, потом более мелкие еще раз это делали, и вот осадок становился таким сложно перестроенным, насыщенной органикой, насыщенной кислородом, значит, в нем можно было, опять же, жить, селиться. Но вот в связи с тем, что в Кембрии возникает действительно много разнообразных и, как кажется, очень сложных животных, существует огромное количество мифов. Часть из них, конечно, совершенно ненаучные. Вот где-то лет 20 назад с небольшим описывают ученые из Китая одно из самых первых хордовых существ, ну, хордовые – это и мы в том числе. Но мы еще и позвоночные, не все хордовые были и есть позвоночные. Ну, и иллюстрирует это, конечно, либо современные рыбы, либо очень похожие рыбы, которые лет 50 миллионов изооцена. Это явно что-то. А вот что было на самом деле. Такая мила кунмингия из юго-западного Китая. Это, во-первых, не рыба никакая, это даже не челюстнородное. К челюстнородам относятся все, начиная с рыб и кончая всевозможными птицами, включая динозавров и млекопитающих и так далее. И это даже не бесчелюстное такое существо. К бесчелюстным относятся миноги и миксины. Ну, миног, наверное, кто-то видел на прилавках магазинов. Про миксин, может быть, слышал, что есть такие страшные существа, полупаразитические в океане, которые проникают в рыб и выжирают их изнутри. И на самом деле это очень примитивное хордовое, действительно одно из первых, действительно возможно, вот предковое по отношению к другим хордовым, которые, почему мы знаем, что это хордовое, потому что есть жаберные дуги, которые хорошо сохранились. Есть, соответственно, жаберные щели, которые выглядят, правда, кругленькими, не как щели. На самом деле есть вот такой замечательный плавник окаймляющий. И что самое главное, что сохранилось от этого существа у нас, ну, жаберные дуги в какой-то степени тоже сохранились, хотя уже не выполняют ту функцию, которую выполняли у мелокунминги или, скажем, у рыб. А вот миотомы, мускульные блоки, благодаря которым мы можем изгибаться и которые имеют такую зигзагообразную форму, это блоки мышц, они у него были, есть у нас, ни у каких существ, кроме хордовых, такой организации нет. Ну и другая иллюстрация к тому же мифу, вот появились трилобиты, вот точно таких же сейчас здесь, наверное, выделили на прилавочках из Ленинградской области азафусов, глазафусов, у них очень сложные глаза, и не может быть, чтобы вот в одночасье такое возникло, но явно они не сами появились, кто-то их сотворил. Ну, как тех же трилобитов отчасти делают нынче из пластика на пластиковых принтерах, чуть-чуть подкрасили, от настоящего не отличишь, без сканирующего микроскопа. Так что неизвестно, что там вам втюхают на самом деле. Ну, да, трилобиты появились в раннем Кембрии, около 520 миллионов лет назад. Ну, вот тот трилобит, который изображен здесь, он ордовикский, из Ленинградской области. Он жил на 60 миллионов лет позднее. А вот этот глазик, который со стрелочкой к нему как бы показывает, он от другого трилобита, который появился еще на 60 миллионов лет позднее этого, в девонском периоде, вот самый сложный глаз. Вот этот глазик такой же, ну, на хорошей фотографии от Бригит Шонеман, немецкого палеонтолога, который занимается как раз вопросами истории зрения. И из нее же иллюстрация вот этих действительно самых древних трилобитовых глаз. Ну, они имеют название сложный. Ну, это сложный – это научный термин. Просто означает, что он состоит из нескольких, иногда даже многих тысяч отдельных глазиков. Ну, вот как у современной стрекозы, скажем. Это не значит, что он обязательно очень сложно организован. Каждый вот такой отдельный глазик представляет из собой вертикальный стерженек. Одним сверху есть линза, она же роговица. Дальше идет еще одна линза, которая называется хрустальный конус. Их назначение, соответственно, концентрировать лучок света, чтобы он передавался на светочувствительные клетки, которые там по окружности расположены симметрично. И вокруг этих светочувствительных клеток еще сидят пигментные клетки, которые улавливают все фотоны, чтобы они в разные стороны не разбегались, и изображение на вашей сетчатке не, соответственно, не расплывалось и передавалось в мозг как надо. А там из многих изображений, особенно хорошо, когда вот таких вот глазиков отдельных несколько десятков тысяч, составится более-менее единое изображение того, что действительно существует где-то вне вас. На всякий случай, вот пчелы видят таким же образом, только пчелы умеют даже различать лица людей, поэтому не надо их обижать, они вас запомнят. И это научный факт, я не сочиняю новый миф. У раннекембрийских тролобитов глаз был устроен, да, он тоже был фасеточный, там всего несколько таких глазиков было, несколько десятков, это для таких существ, в общем, ерунда. Вы видите, они вытянуты узкой полосочкой снизу, и там нет линзы внешней, там есть какое-то подобие хрустального конуса. На всякий случай, хрустальный конус у трилобитов состоял из кальцита, а не из хрусталя и даже не из кремнезема, как можно было подумать, а у большинства современных раков и насекомых он вообще состоит из кетина, то есть из полисахарида. Дальше стерженек, собственно, светочувствительных клеточек был, но тоже маленький, коротенький, а пигментные клетки выстилали такую ямку. То есть они не экранировали хорошо. Понятно, что разрешение таких глаз было не ахти какое. Можно было там увидеть, что что-то вроде движется, но что конкретно движется, надо на него охотиться или, наоборот, надо удирать, не решишь. Лучше удрать. А вот что, на что охотиться, обнаружить с помощью других чувств. По запаху, по колебаниям воды и так далее. И вообще кембрийская история, вот если мы возьмем очень разные организмы из кембрийских отложений, что показала та же Бригитта Шонеман, нам достаточно хорошо дает представление, как менялся глаз у разных организмов, потому что у моллюсков он менялся одним образом, у позвоночных он менялся примерно так же, как у моллюсков, стремление построить камерный глаз, как у нас, или у современных головоногих такой высокого разрешения. У членистоногих он менялся по-своему. Перестраивались эти фасетки, пока не появились вот эти самые сложные известковые кальцитовые глаза трилобитов с очень сложными линзами. Там есть линза Гюйгенса у него, есть линза Декарта у него. Все это различные искажения световые убирает, и зрение получается действительно очень таким ярким и насыщенным. Но это 120 миллионов лет спустя. Глазики у кембрийских существ были достаточно простенькие. В Кембрии вот было все, но не было переходных форм. Раз было все, значит, не было переходных форм. Это тоже известный миф. Интересно, что сайт называется «База знаний студента». Вот чего учат студенты на таких сайтах, а ведь они потом списывают это и приносят в виде своих рефератов. Ну, я, правда, таких не видел рефератов, но, наверное, в каких-то вузах бывает. Ну, ссылки идет на великих наших ученых Жоржа Кювье, основателя палеонтологии как такового, наших великих сравнительных анатомов Догеля и Беклемишева. Ну, понятно, что ни один из них про кембрийский взрыв ничего не знал, потому что понятие появилось много-много десятилетий, и даже если брать Кювье, почти 200 лет спустя. В данном случае авторитеты нам не авторитеты. А что касается «не было переходных форм». Вот перед вами левый столбик с животными и правый столбик, ну, немножечко такой расфасованный тоже с животными. Слева кембрийские, ранее кембрийские, которые 515-518 миллионов лет. Справа современные. Ну, было бы у меня время попозже, я бы сейчас еще одну голосовалку устроил, вот кто из них в кого превратился в итоге за, ну, не 500 миллионов лет, а, скажем, прошло от 50 до 100, иногда до 200 миллионов лет примерно, и догадаться очень сложно. Это надо уже вдаваться в очень тонкие детали, выискивать там у кого, где ротовое отверстие находилось, как проходил кишечник, что там еще было внутри. И на самом деле вот эти три очень похожих существа, да, они были близкие родственники в раннекембрийскую эпоху. Слева червячок, с которого началась история кольчатых червей и привела к появлению вот таких вот малощетинковых червей, как этот трубочник, который в данном случае взят из подмосковной еще не загаженной реки. Вот если вы видите в реке червей, можете смело в ней купаться. Она чистенькая. Ну, если, конечно, вы можете отличить червей от опарышей, на всякий случай, то если опарыши, не стоит. Очистные сооружения в Москве, кстати, 70 лет не менялись. Так, на всякий случай. Студентами проверено. Они анализируют у нас воду. Посередине существо, которое называется вуфингелла, это его как бы родовое название, оно дало начало с таким современным группам, как брахиоподы, двустворчатые, очень своеобразные существа, мшанки, которые скелетики сетчатые все видели, оттуда у живого существа, оно еще колониальное, высовывается вот такой венчик-щупалец. У брахиопод он тоже есть запрятан в раковину, но есть еще третья группа, фаранида, похожая на тоненькую-тоненькую трубочку, там тоже сидит такой червячок с венчиком. И самое нижнее существо, халькиерия, оно дало начало всем моллюскам, в том числе головоногим. Как ни странно, вот объединяет все эти существа наличие тонких, вот они пучками здесь во все стороны торчат, щетинок с такими тонкими капиллярными каналами, которые являются чувствительными и опорную функцию выполняют. И вот у осьминогов, практически у единственных моллюсков вообще, эти щетинки в какой-то степени еще на личиночной стадии сохранились. Все остальных просто вот утратили. Ну, у червей они есть, у брахиопод и мшанок тоже отчасти есть. Ну, а это вот другое такое именитое существо из кембрийских отложений, называется галлюцигения. Многие о нем, кто интересуется палеонтологией, слышали, потому что очень необычное существо. Вот голова у него справа, такое немножко похожее на хоботок, темненькое пятно – это глаз. Ну, простенький достаточно. Есть мягкие тонкие ножки с коготками, ну, по две пары, конечно, они втягиваются телескопически, существо может перемещаться в любую дырку влезть, несколько сантиметров длиной. Вот опять же справа мы видим разнообразие тех существ, которые из него в итоге получилось. Но я не буду в детали вдаваться, как это было, иначе мы до конца лекции не дойдем. То есть вот все членистоногие, еще многие группы червей, они происходят вот от таких существ, как галлюцигения. В одном случае она ножки потеряла, в другом случае приобрела более членистые. Ну, а мы переходим к третьему мифу. В Кембрии начался всемирный потоп. Вот здесь я с удивлением в одной креационистской статье нашел ссылку на свою научную работу. Оказалось, что данный автор взял кусочек кривой соотношения стронция с нашей работы и с помощью него доказывал, что действительно в Кембрии начался всемирный потоп. Ну и с помощью вот этих красивых картинок из Большого каньона в Аризоне, где действительно мы видим такие кристаллические мощные породы до Кембрия, потом крупную гальку, даже глыбы, и потом уже аккуратненько лежат слои, такие морские песчаника кембрийского. Почему он пользовался этой стронцевой кривой? Потому что есть два изотопа стронция, достаточно распространенный. Один радиоактивный, более тяжелый, который выносится с суши, именно с суши, а второй полегче, 86-й, он поступает из недр Земли, но в океане, из гидротермальных источников, срединно-океанических хребтах, и оперируя этой изотопией, можно, в принципе, смотреть, что у нас в это время происходило, какие-то процессы активные на суше или какие-то активные процессы в океане. Ну вот он решил, что можно этим проиллюстрировать. Ну действительно, если мы посмотрим на эту кривую соотношение изотопов стронция, вот она здесь сверху за последние 500 миллионов, то мы увидим, что вот такие скачки от подъема к новому подъему и падению происходили постоянно. Вот этот последний рост, он как раз связан не с тем, что у нас океан наступает на сушу, наступает всемирный потоп, а с тем, что у нас растут Гималаи с Тибетом, и, конечно, вот образуется огромное количество, большие объемы вот этих кристаллических пород выходят на поверхность, и стронций, этот более тяжелый, начинает поступать в океан. Процесс этот никак не соотносится напрямую с уровнем океана. Соотносится он либо у нас идут мощные процессы горообразования, либо у нас, соответственно, наоборот, формируются горы океанические, срединоокеанические хребты. И здесь же внизу, на всякий случай, такая кривая вообще, как у нас менялся уровень океана в те же последние 500 миллионов лет. Правда, голоцен здесь отрезан, о котором вы только что слышали. Но я вообще завидую людям, которым могут оперировать тысячелетиями. И нам приходится вот на три порядка все увеличивать десятки миллионов лет. Ну и обратите внимание, что на самом деле вот всемирные потопы, они наступают не тогда, когда ледники таят. Это процесс значимый, но не такой значимый, как рост срединоокеанических хребтов. Ну, вы знаете закон Архимеда и то, как Архимед его установил, согласно апокрифам. Влез в ванну, вода перелилась. Вот когда у вас в океанах развиваются срединоокеанические хребты, растут, вода, соответственно, тоже выливается. Куда она выливается? На континенты. Вот когда много срединоокеанических хребтов, соответственно, много океанов, а континенты разрозненные, у нас уровень океана выше. А когда континенты собираются в единое целое, фактически там срединоокеанический хребет остается один, его объем меньше, уровень океана падает. И вот эта тектоноэвстазия, она гораздо более важна для подъема уровня океана или его понижение, чем таяние или намораживание ледников. Да, там тоже большие объемы воды запасаются, но не такие большие, как могут сдвинуть срединоокеанические хребты. Ну и самое, не самое главное, но самое интересное, что вот этот разрез, так мы называем геологическую последовательность пород, который в Большом каньоне, он на самом деле очень дефектный, потому что между вот этими кристаллическими породами до Кембрия, которым 1 миллиард 740 миллионов лет, и Кембрия, которым 505 миллионов лет примерно, это не самый древний Кембрий, прошло более 1 200 000 000 лет перерыва. Что там было, никто не знает. Может быть, было море в это время, может быть, была великая суша. Ну, в принципе, догадаться можно за счет сопоставления с другими разрезами, но это не непрерывный разрез, который что-то показывает. Некоторые мифы о кембрийском периоде сочиняются самими учеными. У нас мифотворчество тоже распространенное явление. Не всегда это плохо. Но вот поскольку вот как бы такое уникальное событие, появление множества разнообразных животных, плюс еще у многих есть скелет, то начинают придумывать какие-то такие единичные, индивидуальные, можно сказать, объяснение для этого конкретного события. Вот взорвалась сверхновая звезда где-то в окрестностях Солнечной галактики в Млечном Пути, сдула за счет потока вот этих частиц альфа, бета, гамма гелиосферу, сдула магнитосферу, Земля осталась беззащитной, ее начало нещадно жарить собственное Солнце ультрафиолетовыми лучами, и животные начали защищаться скелетами. Ну, на самом деле, скелет, мы знаем, у нас он тоже есть, но у нас он внутренний, он нас от солнца не защищает. Нас защищают пигментные клетки, которые позволяют нам медленно прожариваться, но не сгорать мгновенно. Мы покрываемся таким, то, что называется, загаром, на самом деле мы слегка поджарились. И если мы посмотрим на древних кембрийских организмов, то сначала почему-то возникает в большом количестве те, у кого скелет внутренний, это не только позвоночные, это многие губки, кораллы и так далее, а уже потом начинают появляться те, у которых скелет наружный. То есть, ну, никак не проходит. Ну, можно и по другим еще более мелким деталям судить о том, что ничего не взрывалось. Если взрывалось, то никакого урона жизни на Земле или, наоборот, ускорение ее развития не принесло. Ну, еще один такой научный миф – это сложились континенты в единое целое. Вот то, что, о чем я говорил, вот рост этой кривой соотношения изотопов стронция мы видим, видим по другим некоторым параметрам. Образовался огромный трансгондванский хребет, который начал разрушаться. В море попали, кроме изотопов стронция, огромное количество фосфатов, запертых иначе в кристаллах тех же гранитных пород. Все стали хорошо питаться, и из излишков вот этого питания построили скелет. Но вот, к сожалению, в природе так не происходит. И более того, этот процесс тоже цикличный. У нас континенты то собираются воедино, то разъезжаются, то собираются, то разъезжаются. И вот почему тогда скелеты появились только там, именно в начале кембрийского периода, а не, скажем, не 1 миллиард 750 миллионов лет назад. Ну и здесь мы подходим уже, собственно, к тому, что было на самом деле, как это нам теперь кажется. Вот понятие кембрийский взрыв, ну, часто говорят, вот и Дарвин об этом знал, он писал, что там вот сначала в докембрии ничего не было, а потом в кембрии что-то появилось, и меня это очень печалит, потому что противоречит моей теории постепенного развития. Ну, Дарвин имел дело с валлийским кембрием,

0: в честь реки.
1: Водить, когда они, получается, практически синхронного возраста. И причем вот эти тихоходочки, которых находят, они прям практически такие же, как и сейчас. Ну, а также можно еще прохиопод вспомнить, которые тоже вполне себе из Кембрия известны, хотя вроде как есть и переходные звенья к этим самым прохиоподам в виде томатеид. Вот что вы на это скажете?
0: Что касается тихоходок, они, кстати, наши, сибирские, просто там местонахождение, которое называется шведским словом «эрстен», все фосфатизировалось в 3D-варианте. Вот. И они все-таки жили, ну, на, если брать вот целиком сохранившихся эти ксенузии предков на 10 миллионов, а если взять, брать коготки, которые первые остатки вот этих ксенузий, ну, где-то на 30 миллионов позднее. Это достаточно большой срок для эволюции, как мы теперь знаем, изучая эволюцию тех же цихлид в Африканских озерах, где из условной тиляпии получилось несколько сотен очень разных видов всего за меньше, чем за 5 миллионов лет, которые отличаются между собой не меньше, чем те же тихоходки от ксенузий. Ну и что касается вот сонахождения действительно предков и потомков в одних и тех же слоях, а что в этом странного, я не понимаю. Ну, наверное, когда вы родились, извините за такое сравнение, у вас в тот же день не умерли все ваши родственники, которые старше вас по возрасту. Они еще жили, дай бог, еще живы сейчас, дай бог им здоровья, и вполне живут. Ну и то же самое с любыми организмами. Предковые формы могут существовать достаточно долго с потомками. Мы знаем, что сейчас существует наутилус, хотя первые наутилиды такого облика, они чуть ли не исходные формы, ну, которые появились еще в середине палеозоя, существуют латимерии, да, они тоже слегка изменились, то есть полностью сказать, что они такие же, как были 400 миллионов лет назад, нельзя, но 400 миллионов лет назад они существовали, соответственно, мясистолопастные рыбы, которые дали начало всем наземным позвоночным. И тем не менее, вот остались в виде таких реликтовых, действительно предковых форм. Ну и так далее. И вообще, вот часто вот эти местонахождения, как в Китае, ну, представьте, вот собрались люди на вечеринку, где-либо поздно вечером, пришли из разных мест, темная вечеринка, все уже под шофе, тут в это время вспышка, мгновенный снимок, все с перекошенными физиономиями, застыли в каких-то странных позах, но это не значит, что они, вот все эти люди, являются друг другу вообще родственниками, кем-то там не было. Может так совпасть, что имеется, может быть, но это вот случайная выборка, которая застыла, которую мы изучаем. А вот для того, чтобы копнуть глубже, надо действительно копнуть глубже. И так мы по многим существам это и делаем. Вот томатеиды, они древнее брахиопод во всех видах. Потому что здесь, опять же, мы можем сравнить подобное и подобное, фосфатные раковины с фосфатными раковинами.
1: В таком случае я, пожалуй, что копну глубже. Известно, что очень многое о Кембрии мы знаем благодаря Лагерштеттам. И я, может быть, что-то неправильно насчитал, тут не берусь сказать точно, точные цифры или нет, но я посчитал то ли 14, то ли 5 Лагерштеттов для Кембрии. И, кстати, известен такой феномен, что, в принципе, в силу каких-то обстоятельств, именно в Кембрии Лагерштеттов особенно много, благодаря чему мы вот это все многообразие знаем. А не может ли оказаться в таком случае, что на самом деле-то и кембрийского взрыва вот как такового-то и не было, а это просто такой тафономический артефакт? Вот вы как-то это вот вообще не учли, а ведь надо бы это учесть. Возможно, что просто мы знаем гораздо больше про Кембрий, поэтому нам кажется, о, как много всего появилось, красота-то какая. А вообще-то ничего такого особенного-то не произошло.
0: Да, действительно, такой феномен наблюдается, обилие кембрийских лагерштеттов, с чем это связано, опять же, с низким уровнем кислорода, потому что было очень много относительно глубоких бассейнов, где все это захоранивалось, и туда еще не приходили биотурбаторы, которые перерабатывают осадок и превращают все это в
1: молекулы. Только что у вас Кембрий, наоборот, кислород активно повышался.
0: Вот. Он начал повышаться, но он был еще низехонькой. Только в Девоне начинает уровень кислорода доходить до нынешнего примерно. Очень поздно, кстати. Что касается, опять же, было разнообразие, росло или нет, сейчас сравниваем подобное с подобным. Возьмем каких-нибудь древних губок, которые называются архицаты, посмотрим, с чего начинаются. Начинаются они буквально с 3-4 видов, и потом их разнообразие множится. И к тому моменту, когда образуется вот этот китайский лагерштетт, самый древний, их у нас порядка 500 разных видов. Вот так вот.

0: нарастает их разнообразие за каких-то 10 миллионов лет. То же самое происходит с трилобитами, то же самое со многими другими организмами, которые мы можем, опять же, проследить их летопись подробно, то есть у скелетных организмов. А здесь вот, увы, имеем моментальный снимок и пытаемся с ним разобраться, как криминалисты.
1: К сожалению, время вышло. Спасибо.
2: Да, много вопросов было.
1: Да. Но нет.
0: Напишите. Да,
2: Андрей Викторович отвечал подольше, чтобы я не успел, так сказать. Это самое каверное.
1: Ну, тут ничего не поделаешь. Спасибо, Ярослав.
0: Не смогла, значит, не смогла.
1: У вас сегодня будет все второй шанс. Пока что я прошу зрителей оценить, насколько вредным был Ярослав, насколько он был вредным, грозой он был или интересным собеседником. Проголосуйте, пожалуйста. А я, друзья, хочу вам сказать, что у нас еще с вами 20 минут ответов на ваши вопросы. Поэтому, конечно, кто-то может попытаться покинуть зал, но...
3: Помните, пингвин Эпитек следит за вами.
1: И кембрийский взрыв может произойти внутри вас. Вот. А сейчас у нас видео-вопрос от Рэйчел Вуд, профессора Школы наук о Земле Эдинбургского университета Шотландии, специалиста по эволюции организмов и среды в Идиакарском и Кембрийском периодах. Включите, пожалуйста, видео-вопрос.
4: Здравствуйте, Андрей. Есть принципиальный вопрос из двух частей, который я бы хотела задать о Кембрийском взрыве. Во-первых, был ли он кембрийским? И во-вторых, был ли он только взрывом?
0: Thank you, Rachel. Значит, первое. Ну, вот кто внимательный и у кого хорошая память, я надеюсь, у большинства сидящих в зале она еще достаточно хорошая, обратил внимание, что я несколько раз там вот на разрезах конкретных, на монгольских, на сибирских показывал, что вот у нас первые трубочки кембрийского облика появляются в докембрийских, в идиокарских породах. То есть взрыв действительно кембрийский начинался до. Самые первые вот организмы, которые имеют потомков в Кембрии, они появились еще где-то 540-545 миллионов лет назад. Вот в Намибии, где мы с Рэйчел работаем, и в Сибири, где мы тоже с Рэйчел работаем, получается. Что касается его такого единомоментности, опять же, вот в наших работах мы показали, что это как бы был такой процесс многоступенчатый. Ну, как вот в знаменитой детской загадке, сначала нифига, а потом как фига, фигулечки, фига. Вот это и есть кембрийский взрыв. Организм становится все больше и больше, но этот процесс идет как бы действительно внеступенчато. Это не то, что вот просто по нарастающей. И связано это, опять же, с тем, что у нас уровень кислорода все время скачет. В это время очень еще не устоявшийся и низкий.
1: Спасибо. Вопрос от Виктора Загребнева. У Елены Наймах с Михаилом Никитиным была работа, в которой они показали трихоплакс после смерти распадается на облако отдельных клеток, поэтому фосилизация не происходит. Однако они смогли выделить характерные следы его перемещения. Нельзя подобным следам определять наличие и процесс развития множества живых организмов до кембрийского взрыва?
0: Кое-что действительно можно. Ну, большая часть следов докембрийских, ну, во-первых, такие следы у нас исключительно приурочены к тому, что кто-то ползал реально, это ко второй половине идиакарского периода, ну, начиная где-то примерно с 550 миллионов лет, не так уж много. Вот у нас самые первые наследившие организмы жили как раз в районе нашего Белого моря. И что-то там делали, собирали, видимо, бактерий. Соскребали кто-то, собирал. Что касается вот таких организмов, как трихоплекс, есть тоже такие кембрийские, точнее, докембрийские следы. Мы их в массе находили на той же реке Юдами, которой я говорил, даже на фотографии были они изображены. А называется Нинокситес в честь беломорской, опять же, деревни Ниноксы, близ которой их впервые обнаружили. И они очень сильно напоминают вот следы трихоплекса, который там в осадке копается. То есть мы не можем исключить, что вот такие организмы, которые уже, в общем-то, имеют отношение непосредственно к животным, к многоклеточным животным, но очень простенькие, действительно существовали в идиакарское время. На всякий случай, вот идиакарских больших мягкотелых мы немножечко выносим за скобки. Они вымерли за 10 миллионов лет до начала кембрийского взрыва в большинстве. Те, кто остались, совершенно на кембрийских не похожи. А вот такие, те, кто наследил, могли дать начало, опять же, кембрийскому взрыву, кембрийским животным.
1: Так, давайте дадим микрофон в зал. Пожалуйста, вот прямо напротив меня я вижу огонек.
5: Добрый день, спасибо. Меня зовут Юрий, Москва. В начале выступления показали вы нам картинку с раковиной, похожей на моллюска современного брюхоногого. Сказали, что это раковина червя. Хотелось бы уточнить, ну, конвергентная эволюция, она по-разному может проявляться. И есть ли доказательства, что это была именно раковина червя, а не то, что этот червь заполз, как, например, современный рак-отшельник? Вот какие данные научные есть по таким находкам?
0: Есть такие данные, потому что у этого моллюска микроструктура раковины такая, как у моллюска. У него там есть перламутр, который черви образовать не могут по каким-то причинам. У них, да, тоже они строят известковые раковины, спирорбиды иногда могут быть очень похожи. Но если брать в больших количествах, мы увидим, что спирорбиды они очень по-разному закручены, а вот моллюски они закручены всегда в очень правильную логарифмическую спираль в больших выборках. Кроме того, у моллюска есть протоконг, начальная раковинка, в которой он жил на личиночной стадии, она сохраняется, у червей такого нет. Ну и, как я говорил, есть еще микроструктура раковины, которая сразу резко моллюсков отличает от многих других животных, даже от брахиопод, которые им в какой-то степени все-таки родственники, хоть и дальние.
1: Вопрос задает Ольга Окман из Нидерландов. Насколько я знаю, на определенной неделе развития зародыши разных существ становятся настолько похожими, что их практически нельзя отличить. Мой вопрос заключается в том, на какой неделе развития, по вашему мнению, человеческий эмбрион начинает напоминать создание кембрийского периода?
0: На стадии сперматозоида.
1: Спасибо. Так, давайте дадим микрофон вот туда, пожалуйста, где... Да, вот мужчина, представляйтесь, пожалуйста.
6: Здравствуйте, Павел Селиванов, сегодня выступать буду еще. Я вот сталкивался с утверждением, что вот в Кембрии там поблизости произошла еще скелетная революция, и вот, дескать, диакарская фауна, она была бесскелетной, потому что это были эдемские сады, да, где не было хищников. И вот потом пошло хищничество, и пришлось наращивать скелет. Как, по-вашему, насколько справедливо это?
0: Ну, это действительно справедливо, потому что я вам показывал даже вот одно из немногих скелетных и диакарских организмов, которое, опять же, у нас с реки Майи, с реки Юдомы происходит. Это наш собственный, наше собственное домашнее животное, можно сказать. Встречается он в гигантских количествах. Это вот пласт 1,5 метра высотой, 1 километр длиной, и там их набит миллиарды. То есть скелетизация у диакарских организмов тоже была. Но скелет микронный, он не нужен был для защиты, он нужен был для того, чтобы либо закрепиться на грунте с помощью него, ну, избыток ионов карбоната и кальция, в данном случае в море там действительно сплошные карбонаты, вот можно с помощью него закрепиться на грунте, может быть, можно было просто вывести излишние ионы, чтобы не отравиться этими металлами, которые там в океане плавают. Для этого скелет, в принципе, используется у многих животных и даже у нас в какой-то степени. А кембрийские скелеты, они очень сложные, они уже целенаправленно, можно сказать, ну, конечно, в кавычках, создавать для того, чтобы либо защищаться, либо нападать. Вот поэтому здесь вина хищников, она несомненна.
1: Ну что, попробуем блиц сейчас. Вы любите отвечать развернуто. Давайте мы сейчас
0: сделаем. Может, я сначала все выслушаю, а потом скажу да-да, нет-да?
1: Ну, нет, так не получится. Вы готовы? Три минуты.
0: Давайте попробуем.
1: Итак, время пошло. Возможно ли повторение кембрийского взрыва?
0: Ну, если мы очистим землю дотла, что мы уже начали, то вполне.
1: Есть ли основания для термина «идиакарский взрыв»?
0: Нет, потому что появляются сначала очень незначительное количество идиакарских организмов в одном, собственно, определенном месте. Это маленький был такой континент Авалон, часть которого сейчас находится на Ньюфаундленде, а часть которого находится в Англии. Вот там самые древние. Потом уже через десяток миллионов лет их становится больше и больше. Так что здесь вот такой аналогии нет прямой.
1: Остановилась ли эволюция человека из-за технического прогресса?
0: Ну, нет, конечно, потому что технический прогресс тоже накладывает определенные моменты на нашу эволюцию. Где-то мне попадались данные в научных сайтах журналов, что у нас у нового поколения вот этот палец становится более подвижный, там большая масса мускулов, их большее количество образуется. Ну, вероятно, что-то происходит с глазами, поскольку все больше рождается детей уже с изначально плохим зрением, ну и так далее. Где-то идет в сторону прогресса, где-то наоборот. Она не останавливается.
1: Насколько глубоки были в среднем кембрийские океаны?
0: Да такие же, как сейчас примерно. А в чем здесь в этом не отличалось.
1: А в чем проблема подделать эти оттиски? Взял, отпечатал, подсушил, и вот еще одна зверюга.
0: Не получится, потому что мы положим такую зверюду на сканирующий микроскоп, и сразу будет видно, подделка это или нет, потому что еще никто не научился работать на микронном уровне. Нужен новый левша, который там блоху подковал. Здесь даже сложнее, чем блоху. Вот эти кристаллики, которые невооруженным глазом вообще не видны, это надо залезть в этот сканирующий микроскоп и, бомбардируясь мощными пучками электронов, чего-то там пытаться сделать.
1: Есть ли математические модели кембрийского взрыва?
0: Есть, и очень много, достаточно разных.
1: Какую роль играют черные копатели в изучении кембрийского взрыва?
0: Исключительно отрицательную, потому что они, черные копатели, они сейчас заявляют, вот мы находим новые местонахождения, никогда они ничего нового не находят, они следуют за нами, вот почему в последнее время я слежу, что в публикациях не было точных указаний, а где мы чего взяли. Потому что они приходят потом туда, все это разваливают, выбирают самое красивое и продают на eBay. Вот все их, весь их вклад. Бывают такие люди, даже среди ученых, которые на eBay это покупают и пытаются чего-то описывать, заканчивается, как правило, плохо. Ну вот один недавний случай – это тетраподофис, вот такая ископаемая зверюшка с названием, как рекламный слоган с какого-нибудь сайта по продажи недвижимости. На самом деле вот оказалось, что не змея с четырьмя ногами, а совсем другое пресмыкающееся.
1: Так, закончился блиц, и вам предстоит сейчас выбрать, кому за лучший вопрос достанется книга Карла Циммера «Эволюция. Триумф идеи» издательства «Альпина Нонфикшн». За лучший вопрос.
0: Так, вот первый вопрос там был по поводу червей и моллюсков.
1: Да, туда уходит у нас
0: вот,
1: книга.
0: Человек руку поднимает.
1: Да, прекрасно, замечательно. Давайте-ка посмотрим теперь, как оценили Ярослава Попова в качестве вредного оппонента. Покажите. У нас заявка.
0: Да.
1: Сегодня, конечно, не вечер, но грозный был Ярослав. Легко так, конечно, на расстоянии.
0: Я разослил Ярослава своей рецензии его книги.
1: Да-да-да, отомстил, так сказать. Вот, значит, вам достаются от нас подарки, в том числе медаль, диплом, фигурка пингвина Питека, археолога и палеонтолога.
0: Спасибо.
1: От студии Павла Краснова. Сейчас появится шутливая картинка Юлии Родиной по поводу вашего выступления.
7: Начнем с самого главного. Вымирание – это праздник.
8: Но здесь почему-то берутся какие-то два совершенно произвольных вымирания. Абсолютно непонятно, по какой логике, непонятно зачем, почему и вообще, что это все обозначает.
7: Достаточно вымереть человеку, и тараканы тоже вымрут.
9: У вас появились вопросы. Вы с чем-то не согласны? Пишите комментарии с хэштегом «Постскриптум». Докладчик будет отвечать на ваши вопросы в прямом эфире на канале «Лаборатория научных видео».

0: Радио России. Просвещение.
1: О животных. С Иваном Затевахиным.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. У меня в гостях хорошо известный вам человек, наш научный консультант Евгений Александрович Коблик, орнитолог. И говорить, естественно, мы с ним будем о птицах. А кто такие птицы? Птицы – это динозавры, которые взлетели в небо, а до этого оперились и, собственно говоря, пережили всех тех, кто остался на земле, хотя и сами спускались время от времени на землю, как мы знаем, переставали летать и к исходному образу жизни возвращались в той или иной степени. Но была ли попытка динозавров стать птицами, то есть освоить среду воздушную, для меня большой вопрос. Дело в том, что очень часто путают летающих других ящеров, да, называют, думают, что это динозавры, я имею в виду птерозавров. Да, но это не динозавры. Вот эти все ужасные летающие ящерицы с такими большими вытянутыми клювами, перепонками и так далее, это не динозавры. Это древние летающие ящерицы. А вот я-то веду речь непосредственно о динозаврах. Об этом сегодня хочу поговорить с Евгением Александровичем Кобликом. Евгений Александрович, привет тебе.
3: Приветствую, Иван Игоревич.
2: Так вот, были ли другие попытки? Вот получается так, что в один прекрасный момент самые разные группы животных пытаются сорваться в небо.
3: Да, да.
2: Включая рыб летучих.
3: Так оно и было, да. Ну, в общем, насчет птиц ведь тоже существовало много разных мнений. Даже было одно время мнение, что динозавры все-таки это не прямые предки птиц, а их, ну, кузены, будем так говорить, что птицы отделились от каких-то общих предков с динозаврами. Ну, собственно говоря, кто такие динозавры, кто такие птицы, птерозавры и крокодилы, это такая группа высших, ну, будем так говорить, рептилий, которых называют архозавры или архозавроморфы. Ну, это, в общем, такие более высокий уровень организации по сравнению привычными нам рептилиями, там, змеями, ящерицами, черепахами. Ну, собственно говоря, вот из архозавров до нынешних дней дожили только крокодилы и птицы. Вот. И, собственно говоря, ну, крокодилы во многом даже сейчас считают, что они пошли вспять. То есть они были гораздо более, ну, скажем так, теплокровные, значит, более активные и прочее, прочее. Ну, а потом вот так получилось, что сохранилась только их водная ветвь, которая еще, ну, такой, имеет рептильный облик. А вот многие другие архозавры, в том числе и динозавры, вот раньше их изображали как таких неоперенных, страшных ящеров, которые там ходили, там, рычали и так далее, и так далее. А сейчас действительно все больше и больше выясняется, что они были больше похожи на птиц.
2: То есть они ходили и кукарекали, да?
3: Ну, можно сказать и так.
2: Помахивая шикарным оперением разноцветно.
3: Да, совершенно верно.
2: Я бы уточнил тогда, Евгений Александрович. То есть получается, что мы говорим о группе, которая обладала более, как бы, современными, что ли, более продвинутыми
3: чертами,
2: чертами,
3: да,
2: строения,
3: да,
2: то есть
3: верно.
2: Теплокровность, да, вследствие этого там определенный характер сердечно-сосудистой системы, физиологии, та, которая характерна вот для современных животных.
3: Да.
2: И покровы, внешние покровы в виде перьев.
3: Так вот, получается, что, ну, всегда вот эти признаки, которые характерны для птиц, вот мы считали, что они только вот в связи с тем, что птицы стали летающими, вот, значит, эти воздушные мешки, эти перья, там, повышенный уровень метаболизма и так далее, и так далее. Все это, оказывается, изобретали еще динозавры, еще задолго до птиц. И не только динозавры, кстати, те же птерозавры, ну, они из того же, скажем так, архозаврового корня.
2: Из той же банды.
3: Да, из той же банды. У них тоже были и воздушные мешки, и вот этот уровень метаболизма высокий, и крайне сложное поведение с заботой о потомстве и так далее, и так далее. Просто одна из групп рептилий, ну, будем их так называть, вот она решила выйти в надрептильный уровень, и в этом надрептильном уровне многие из них начали осваивать воздушную среду. Причем далеко не все летающие динозавры, они стали птицами. То есть было много попыток динозавров стать птицами, но далеко не все из них окончились благополучно. И вот как в свое время другая группа, ну, рептильного уровня, вот эти синапсиды, они многократно пытались стать млекопитающими. Там было около 12, сейчас даже говорят 17 попыток стать млекопитающими. Вот, и они независимо друг от друга приобретали признаки млекопитающих, но только одна, а может быть даже, ну, две ветки вот этих синапсид все-таки превратились в настоящих млекопитающих и живут до наших дней. Да? Это вот настоящие звери и первозвери, которые, возможно, имели других вот предков рептильного уровня.
2: Первозвери, я уточню, это ехидна и утконос.
3: Да, яйцекладущие.
2: Яйцекладущие.
3: Да, странные существа, у которых очень много еще таких рептильных черт. И точно так же вот эти высшие архозавры, они много раз пытались выйти в надрептильный уровень, и многим это удалось, конечно. И вот эти летающие птерозавры, которые, ну, по-другому совершенно были устроены, чем птицы. У них по-другому было устроено крыло, то есть это была перепонка, это не отдельные перья. Но перепонка, скорее всего, все-таки была покрыта какими-то волосовидными все-таки перьями. Раньше говорили, что шерстью были покрыты птерозавры. Нет, очевидно, это волосовидные перья. Ну и, собственно говоря, точно так же вот динозавры, уже оперенные, уже теплокровные. Причем особенно вот эта группа не просто динозавров. Динозавров много разных, да. Есть здоровенные завроподы, вот гигантские, да, четвероногие, с длинными шеями, с длинными хвостами. У них не было настоящей теплокровности. Ну, вернее, теплокровность это не надо называть. Ну, способность поддерживать температуру тела более-менее постоянной, там, вне зависимости от колебаний температура окружающей среды. Просто потому, что они были очень большие, конечно, они разогревались. Поэтому у них такая была пассивная теплокровность. А вот, например, хищные динозавры, двуногие динозавры, вот они действительно были уже по-настоящему теплокровными. Им нужно было для сохранения тепла, а ведь многие из них жили в достаточно суровых условиях и даже в приполярных.
2: Вот я хотел сказать-то. В Антарктиде, да, например, хотя это не та была Антарктида, да? Но, тем не менее, Антарктида.
3: Да, Антарктида, и более того, тогда же Австралия очень близко была от Антарктиды, и, собственно, она была в достаточно высоких широтах, и там даже в Австралии было, ну, что-то вроде полярной ночи одно время, и, тем не менее, жили динозавры. Крокодилы там не могли жить, черепахи не могли жить, а динозавры, оперенные, вполне могли жить.
2: Потому что были теплокровными и имели перьевой покров.
3: Потому что были теплокровными и имели перьевой покров, да. Ну и, кроме того, у них было вот действительно очень-очень прогрессивный способ дышать, да, когда и при вдохе, и при выдохе легкие насыщались кислородом благодаря вот этой сложной системе воздушных мешков. Всегда думали, что это птицы изобрели, потому что, ну, им надо летать. Оказывается, нет, еще на уровне динозавров вот такая штука случилась с ними, да. Вот, и самые вот такие, ну, продвинутые хищные динозавры, так называемые манерапторы, то есть это, ну, скажем так, если мы представляем себе хищного динозавра в основном в виде здоровенного тираннозавра, да, то вот их более мелкие родственники, у них лапки не превращались в совершенно бесполезные вот эти придатки, как у тираннозавров, там, аллозавров, мегалозавров, а у них они покрывались перьями, три пальца вполне нормально функционировало, и, в общем-то, вот именно от таких манерапторных динозавров в конечном итоге произошли птицы.
2: А что они делали этими пальцами?
3: А что они только не делали этими пальцами? Ну, вообще, до сих пор существует масса трактовок. Как же все-таки вот эти динозавры начали летать, и одна из этих групп манерапторных динозавров, как стала птицей. Некоторые говорили, что, ну, вот они каким-то образом планирующий полет осваивали, то есть долезали на деревья и просто бросались вниз, и вот такие оперенные конечности оперены были удлиненными такими серьезными перьями, не просто какими-то покровными, а, ну, имеющими большую площадь. Вот такие поверхности у них были и на передних, и на задних ногах. Вот они планируют. Но бдительные биомеханики сказали, да нет. Через планирование очень сложно перейти к машущему полету, потому что при планировании все-таки должны развиваться вот эти плоскости, которые держат тело, да, которые позволяют планировать, должны развиваться в основном на плечевых костях, на предплечьях, а не на кистях.
2: Не на пальцах.
3: Да, а вот именно для машущих, для активного полета нужно, чтобы прежде всего это было на пальцах. И только тогда как-то будет некий успех. Правда, потом все-таки выяснилось, что все-таки через стадию планирования, например, проходили летучие мыши, то есть у них сперва развивались перепонки вот как раз на проксимальных частях тела, то есть плечо, предплечье, там, бедро, голень, и только потом развилась перепонка между пальцами, и, собственно, крылья стали крыльями, то есть руки стали крыльями у рукокрылых, да. И, собственно говоря, наверное, все-таки стадию планирования какие-то динозавры не миновали.
2: Но у них же как бы полет был бы невозможен без развития пера.
3: Конечно.
2: А перо развивалось совсем по другому поводу, да? То есть как бы изначальные условия получаются разные у млекопитающих и у птиц.
3: Да.
2: Зачем перо вот с той точки зрения? Вообще, кроме того, что оно сохраняет тепло.
3: Да, но тут совершенно разные есть варианты. Значит, нет, конечно, сохранение тепла, вот это покровное оперение, это все понятно, тут необсуждаемо. А вот зачем возникли длинные перья, предвестники маховых перьев и рулевых перьев на хвосте, там, на передней конечности, даже на задней конечности. Например, был такой четырехкрылый маленький динозаврик, который летал, маша попеременно, судя по всему, и передними, и задними конечностями. Да, вот такая очень интересная была форма Китая.
2: У него была отличная координация, хочу
3: сказать. Да, у него была отличная координация, да. Так вот, значит, первоначально есть такое мнение, что еще до полета вот эти длинные перья на конечностях позволяли быстро бегающим вот этим динозаврикам хорошо маневрировать. То есть, например, бежит маленький динозавр, за ним бежит какой-нибудь тот же тиранозавр огромный, да? И маленькому динозавру надо резко сменить направление. Он просто выставляет в сторону конечность с вот такой плоскостью длинных перьев. Его как бы вот инерция закручивает вокруг этой конечности. Он мгновенно меняет направление.
2: Ага.
3: А большому динозавру так не удается. И вот он по большой дуге, значит, пытается все это сменить. И, собственно говоря, мы же такое видим и сейчас. Например, те же африканские страусы.
2: Да,
3: казалось
2: вот как
3: бы,
2: раз.
3: Казалось бы, птицы, которые не летают, и не летают давно. И родственники вот этих африканских страусов, там, например, австралийский эму там, или новогвинейский казуар, они вообще практически утратили крылья, вплоть до того, что у них почти костей-то этих не осталось, передней конечности. А у африканского страуса все нормально с крыльями как таковыми, да? Другое дело, что они не могут поднять страуса в воздух, но и перья там развиты, вот эти белые, пушистые такие, красивые, рассученные перья, вот они, причем даже их количество в каждом крыле у вот именно маховых перьев, так называемых, у африканского страуса больше, чем у любой летающей птицы. А для чего? А вот как раз для того, что страус бежит, за ним гонится, например, гепард или кто-то. Вот страус выставляет крыло, и его заворачивает вокруг этого крыла, так что он быстро меняет направление. А гепарду приходится рулить хвостом, как он это умеет виртуозно, но тем не менее все-таки этот менее эффективный оказывается механизм, чем когда страус разворачивается вокруг крыла. Потом есть еще одно объяснение. Вот некоторые ученые предполагают, что передние конечности, вот отороченные длинными перьями, они играли роль просто в ловле какой-то добычи, например, скажем так, летающих насекомых. Это как если бы мы, как мы моль убиваем, да, в полете, мы это ладошками ее схлопываем, да, и вот все зависит от площади этих ладошек. И когда ладошки большие, то есть увеличены перьями, то вот такая охота на каких-то летающих насекомых, а может быть не только на летающих, она оказывается вполне, вполне себе удачной.
2: А вот ты начал говорить про вот этого с четырьмя крыльями, получается. Я считал в уме, сколько же у него крыльев.
3: Микрораптор, микрораптор он называется, то есть микрохищник, как бы так, в переводе.
2: Так вот этот микрораптор, это птица или не птица?
3: Нет, это не птица. Это очень высокоорганизованный динозаврик, который, ну, уже практически стал птицей. Дело в том, что в конце мелового периода огромное было количество, ну, скажем так, не огромное, но некоторое количество летающих динозавров, которые уже внешне были практически неотличимы от птиц. Ну, так или иначе, что-то у них там не задалось, и только вот одна из веточек все-таки дальше смогла развиваться в настоящую птицу. Ну, кстати говоря, там же было очень интересно. Очевидно, и птицы тоже по первоначалу были, ну, скажем так, разной степени приспособленности. Например, даже считали, что были птицы и, скажем так, противоптицы.
2: Энанциорнисы.
3: Энанциорнисы, совершенно верно. Была такая одно время гипотеза, что вот настоящие верохвостые птицы, которые существуют сейчас, они-то как раз не родственники, вернее, не потомки динозавров. Они всего-навсего кузены динозавров, произошли от каких-то более ранних архозавроморфов. Там, значит, несколько кандидатов было найдено. Ну, архозавроморфы – это такие более примитивные, но уже двуногие ящеры. Раньше их называли тикодонты. Сейчас это название как-то не принято, но вот их называют архозавроморфы. И вот якобы настоящие птицы вот произошли, минуя динозавров, вот от этой ранней веточки. А вот динозавровые птицы через археоптерикса, который на самом деле вот сейчас, ну, смотришь на археоптерикса, ну, типичный оперенный динозавр.
2: Да, да, абсолютно.
3: То есть его как-то, в общем, уже даже с тем же микрораптором не сравнить. Он, ну, как-то менее даже вот приспособлен к полету, у него там больше ящеричных каких-то рептильных черт. Так что, если бы вот сейчас нашли археоптерикса, сказали бы, ну, еще один оперенный динозаврик у нас тут вот оказался. Вот. А тогда просто это была первая находка, и вокруг такого ящеричного скелета вдруг обнаружили отпечатки крыльев, хвост такой с рулевыми перьями, елочкой. Еще так не верохвостая птица, а ящерохвостая. То есть, когда хвостик еще длинный, с отдельными косточками, да, с отдельными позвонками, и по обе стороны вот так елочкой росли рулевые перья. Так вот, сейчас бы такая штука, бы она не произвела бы особого впечатления. И вот, значит, интересная была точка зрения, что дело в том, что у археоптерикса и у его прямых потомков энанциорнисов, вот противоптиц, а энанциорнисы уже были, ну, внешне птицы птицами. У них уже не было зубов, у поздних энанциорнисов. У них, значит, собственно, челюсти превратились в совершенно нормальный клюв.
2: Ага.
3: Да? У них вот этот ящеричный хвост с перьями елочкой тоже сократился, и фактически эти птицы уже были, ну, практически верохвостами. У них там еще масса уже произошло преобразований, которые позволяют их считать, ну, птица, да. Но, тем не менее, они сохраняли много общих черт с тем же археоптериксом, ну и с динозаврами. Вот. Не получалось энанциорнисов привязать к каким-нибудь современным верохвостным птицам. Там просто были взаимоисключающие такие вещи. Например, сочленение лопатки каракоида и, собственно говоря, плечевой кости было у них устроено принципиально иначе. То есть там, где должна быть выемка, у них, наоборот, выступ. А там, где должен быть выступ, как у современных птиц, наоборот, выемка. Собственно, их из-за этого и назвали противоптицами, потому что противоположное строение вот этого узла лопатки и передних конечностей.
2: Евгений Александрович, давай порядок наведем, вот прежде чем в анатомические подробности. Итак, получается, теория о том, что динозавры произошли от бывших токодонтов, чтобы не множить сущности, назовем, она была отвергнута.
3: Нет. Птиц, да.
2: Птицы,
3: да,
2: произошли от бывших тикодонтов.
3: Да.
2: Отвергнут, то есть пытались привязать, не удалось.
3: Да.
2: На моей памяти было совершено несколько попыток привязать. Значит, все они оказались неудачные. То есть птицы – это динозавры из группы, которая называется как?
3: Манирапторы.
2: Из манирапторов.
3: То есть буквально рукохищники. Вот рукохищники.
2: Рукохищники. Да. Из этой же группы манирапторов уходит веточка, яркий представитель которой археоптерикс.
3: Да.
2: И дальше эта веточка археоптерикса, условно, она ведет к энанциорнисам, противоптицам.
3: Напрямую ведет к энанциорнисам, да, совершенно верно, противоптицам.
2: Понятно. То есть, как когда-то нас учили, археоптерикс – это самая древняя птица, сейчас такое мнение не поддерживается. Это боковая веточка, которая привела к энанциорнисам, да?
3: Да. Вы знаете, даже сейчас очень интересно, вот как бы у нас вот есть динозавры. Сейчас даже динозавров делят, есть вот птичьи динозавры, то есть это современные птицы, так, по-нашему, по-простому, да?
2: Да.
3: И не птичьи динозавры, это все остальные динозавры. Вот такая интересная штука. Да, а вот когда-то вот настоящих верхвостых птиц считали действительно потомками не динозавров, а ну вот архозавроморфов, тикодонтов. И вот как раз приводили аргументы, что вот у них другой состав пальцев. И у тех, и у других три пальца, но они разные. Там у одних большой указательный и средний, а у других там указательный, средний и безымянный. Одно из другого не выводится. Строение цевки, то есть там слияние цевки происходило по-разному. У динозавров, у птичьих динозавров, там с энанциорнисами и с археоптерисом, и у настоящих птиц. Немножко все по-разному. Да, ну и вот я уже сказал про противоположное строение вот, плечевого пояса конечностей. Да? А потом вдруг выяснилось, что все-таки может перескакивать одно через вот другое. Казалось бы, невыводимое одно из другого все-таки выводится. Но это когда уже применили методики так называемой evolution development, то есть эво-дево, когда выяснили, что некоторые группы генов могут мгновенно менять конструкции, причем достаточно серьезно, да.
2: Ну, такие сильные мутации, да, вот да, переводя на человеческий язык.
3: Да, сильные мутации, и вот, собственно говоря, оказалось, что вот эти барьеры вполне преодолимы. То, что раньше считалось непреодолимым, и говорили, ну да, смотрите, одно из другого не выходит. Поэтому энанциорнисы и археоптерикс не могут быть как-то родственниками современных птиц. А кто же тогда, ну, хорошо, энанциорнисы, ну, будем так говорить, это ну, уже практически птицы. Археоптерикс, ну, так еще непонятно. А от кого произошли современные верохвостые птицы, ну, в общем-то, тоже до конца непонятно. Понятно, что не от энанциорнисов. Энанциорнисы были как бы параллельной веткой птиц.
2: Ага.
3: А от кого настоящие верохвостые произошли? Ну, тут все-таки у нас сегодня недостаточно палеонтологических доказательств, да, что вот конкретно...
2: От каких-то
3: вот,
2: манерапторов.
3: Да,
2: других.
3: Мы можем сказать, что от каких-то других манерапторов. Вот и все. Но самое интересное, что каким-то непонятным причинам вот во время вот этого кризиса мелового, да, когда мезозойская эра вдруг внезапно сменилась на кайнозойскую, ну, одни говорят, что в результате падения метеорита, другие там еще какие-то причины приводят. Вот почему-то энанциорнисы вымерли, а вот другие птицы, современные верохвосты, почему-то сохранились. Хотя между ними, ну вот, на мой взгляд, экологически

0: Понятно.
1: Ну, этого, ну, штурмов, которые предпринимали турки, раз за разом были бомбардировки, штурмы, в конце концов проломили стену и пошли на взятие этого самого пролома. Поляки просто чудом отбились, вообще непонятно как, они не должны были отбиться, потому что турков было сильно больше. Тотальное военное превосходство. За ночь поляки успели насыпать баррикаду. Ну, было понятно, что следующая бомбардировка эту баррикаду просто снесет. И будет новый штурм. И кабинет Сподольский обязательно пойдет. Вот, и вот тут и договорились сдаться. Вот, а как раз вот тот самый шотландец, который на самом деле, конечно, курляндский немец, который был там начальником артиллерии, сдаваться отказался, заперся в пороховом складе, и его то ли поджег, то ли из пистолета в бочку выстрелил, непонятно. В общем, там рванул пороховой погреб. И по разным данным, то ли 600, то ли 800 человек убил. Начался пожар, и заряженная пушка картечью выстрелила и оторвала Валдаевскому голову, если мы говорим про настоящие события.
2: Ну и многие пишут о том, что мы не обсудили сам фильм, а мы обсудили историю.
1: Как это мы не обсудили сам фильм? Мы, по-моему... А вы точно смотрели наш с Кристиной выпуск? По-моему, какой-то другой.
2: Какие ты моменты в фильме можешь назвать, которые тебе больше всего понравились?
1: Ну, конечно, самый финальный момент, он сделан невероятно красиво, прям берет за душу, и сразу хочется схватить саблю, сесть на коня и пойти рубать, значит, турков на границу. А когда Ян Собеский говорит со сломанной саблей пана Володоевского, что герой умер, кто встанет на его место, и там такие все шляхта вся выхватывает сабли, говорит там... Я, мы, Володоевский, как сейчас принято говорить. Володоевский Lives Matter. Вот. Очень круто сделано, по-моему. Ну, опять же, очень нежные отношения с его женой, Кристиной. А, да, это, опять же, реальный персонаж. Тоже у них трогательные такие отношения. Причем сначала он так это в монастыре грустит, потом к нему приезжают друзья, вытаскивают его на свет Божий. А, фильм весь очень милый, на самом деле. Он такой черно-белый, не кричащий совершенно, старая школа, короче говоря, мне вот этот стиль изложения неторопливый очень нравится. 60-е, к сожалению, прошли, сейчас так уже, наверное, никогда не буду делать, но вообще круто. У меня он вызывает самые теплые чувства, я его смотрел раза, наверное, 3, и каждый раз мне он нравится, без всяких изъятий.
2: В твоих словах многие усмотрели современную политическую повестку. В том же определении демократии, о котором мы говорили только что, ты дал определение народу. Народ — это те, кто влияют на власть, а другие — скот. В этом зрители увидели отсылку к современной российской демократии. Вкладывал ли ты такой смысл?
1: Невозможно жить в обществе и быть свободным от общества. Поэтому, конечно, я вкладываю вполне конкретные и отсылки к современности тоже. Хотя я специально оговорился, что когда мы говорим про демократию в рамках обсуждения данного фильма, мы говорим о шляхетской демократии, которая имела место быть в 17 веке в Речи Посполитой. Вот просто она тоже демократия, и это именно и хотел сказать, почему она называется демократия, почему эта Речь Посполитая переводится на латынь как республика, это же республика. Республика может быть только демократическая, ну или это не республика. Почему Речь Посполитая – это республика? Я просто вынужден был объясниться. Почему? Потому что демократическая. Сразу скажу, так там же у них это король, дворяне, какая демократия? Я объяснил, какая. Как и везде. Как в Афинах, как в Риме, как в Речи Посполитой, как в Российской Федерации, как в Соединенных Штатах, Северной Америке, где угодно. Демократия – это власть народа. А народом являются те, кто эту власть реально может проконтролировать. Если вы не можете проконтролировать собственные решения, это не власть, это фикция. Соответственно, есть люди, которые могут это проконтролировать хоть как-то и повлиять. Есть. Вот это их власть. Все остальные властью не обладают.
2: Это «Постдеконструкция». И с вами была я, Кристина Егорова, и Клим Жуков.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Представлю нашего сегодняшнего гостя, лектора, с многолетним стажем лектора Московского планетария Владислава Владимировича Шевченко, который уже много-много лет, 40 или даже больше, 50, наверное, да, вот, читает лекции в Московском планетарии. Доктор физмат-наук, заведующий отделом исследований Луны и планет Государственного астрономического института имени Штернберга, МГУ, и президент Ассоциации межпланетных наук. Сегодня у нас в гостях, и мы с вами, наконец, узнаем, кто есть кто на Луне. Вопросы, как всегда, в конце лекции. Надеюсь, что их будет много. И наш лектор с удовольствием на них ответит. Прошу вас. Поприветствуем Владислава Владимировича. Спасибо. Спасибо.
2: Спасибо. Ну, прежде всего, хочу сказать следующее. В настоящее время на Луне, ну, по аналогии с земными географическими названиями, есть названия, которые можно назвать селенографическими. И их примерно, ну, немножко меньше 2000. Поэтому я выбрал несколько сюжетов, ну, может быть, объединяющих какие-то темы, ну и прежде всего те, которые, ну, к которым я имел непосредственное отношение, поскольку вот Международный астрономический союз доверял мне в течение 30 лет должность председателя рабочей группе по лунной номенклатуре. Вот международный термин названий, ну, есть топонимия, топонимика, а вот Международный астрономический союз этот термин употребляет как номенклатура. То есть номенклатура – это система названий, которые, ну, с помощью которых обозначаются те или иные образования на Луне. Ну, начнем немного с истории. Вот это одна из самых первых карт, в общем, лунной картографии и лунная номенклатура, лунная топонимия началась примерно в 17 веке. Ну, как вы видите, это было еще до использования телескопа в астрономии, то есть, ну, известный ученый Уильям Гильберт использовал зарисовки, которые делал с помощью невооруженного глаза, с помощью визуальных наблюдений. Ну, на этом я не буду особенно останавливаться. Обращу ваше внимание только на одно, что в то время, так сказать, астрономы считали, что темные образования на Луне, мы сейчас их называем морями, и я потом покажу, когда появились эти термины. А тогда считалось, что это есть, наоборот, материки, ну, континенты здесь написано. А вот светлое окружение – это как раз моря. Ну, вот здесь синус ориентали, синус восточный и так далее. А первая карта, на которой мы... скорее рисунок, но, в общем, сделанный довольно уже, так сказать, довольно точно по своим, ну, сравнительно, конечно, по своим очертаниям, была выполнена Томасом Хариотом в Англии в 1609 году. Хариот был астроном, математик, этнограф, но если вы обратитесь к энциклопедическим источникам, оказывается, что прославился-то он не первыми лунными зарисовками, не первыми лунными картами, а тем, что привез в Англию картофель. Ну вот, поскольку он был этнографом, это, может быть, ему более было по его тематике. Но он опередил Галилея, который, ну, во многих источниках, научно-популярных в основном, считается как первый астроном, первый ученый, который направил, ну, термина телескоп тогда не существовало, зрительную трубу направил на Луну, увидел детали на Луне, ну и вот с этого все и началось. Ну вот мне приятно сказать, что Евгений Карлович Страут, который долгое время был связан с планетарием, был и лектором, и, ну и выполнял другие здесь функции просветительские, он вот эту карту обнаружил, как говорится, на кончике пера. Они, ну, не было известно. Но он был аспирантом Института истории естествознания, и вот в процессе работы над историей лунных исследований по переписке он нашел, что в Англии есть у кого-то там в собрании, есть такая карта. Она знаменательна, замечательна тем, что была сделана, ну, буквально на несколько месяцев раньше, чем свои зарисовки сделал Галилей. Но на ней еще никаких названий не было. Здесь просто вы видите оцифровку, а вот началась та тема, о которой мы с вами будем говорить, она началась с середины 17 века. И вот с этой карты, с этого материала, автором которой был Джованни Баттиста Риччиоли, профессор философии, теологии и астрономии, а графическое исполнение было сделано Гевелием. Многие, почему я останавливаю ваше внимание именно на этой карте, потому что многие названия, которые здесь дал Риччиоли, они сохранились и до наших времен. И постепенно, когда строились новые карты, вот система названий Риччиоли, она повторялась, авторы переносили их уже на свои картографические произведения. Ну, далее, уже в XIX веке появились более точные карты, но, как я уже сказал, система наименований, она в основном продолжала традиции Риччиоли. А в 1919 году образовался Международный астрономический союз, и вот эта международная организация решила, что они возьмут под свой контроль, в том числе и присвоение названий на Луне. Ну, до сих пор в основном, так сказать, авторы карт давали свою систему названий, но, как я уже упомянул, они в основном старались продолжать традиции Риччиоли, ну, каждый там делал и в силу, так сказать, ну, своих, со своей точки зрения что-то предлагал. Ну, а вот Международный астрономический союз образовал комиссию по лунной номенклатуре, комиссия 17, которая позднее была переименована в лунную комиссию, но это уже позже. И член этой комиссии Мэри Блэк составила первый официальный список названий в 1935 году. Этот список, дополненный и дополненный карт-материалами, был утвержден на 5-й Генеральной Ассамблее Международного Астрономического Союза. Вот это есть уже, так сказать, формальная, официальная система, которая дальше использовалась всеми картографами. Позже, в 1973 году, МАС образовал рабочую группу по номенклатуре планетной системы, поскольку появились изображения не только Луны, а и других планет Солнечной системы, на них тоже появились свои системы, и уже это была не лунная группа, а это была вот такая рабочая группа, в которую входили там группа по Луне, по Марсу, по Венере и так далее. Ну, Здесь у меня сохранился вот такой снимок, который был сделан во время заседания этой рабочей группы в Тбилиси в 1985 году. Ну, здесь многие знаменитые астрономы и исследователи планетные вошли в эту группу. Михаил Яковлевич Маров, ныне академик и сотрудник Института геохимии. Виктор Тейфель – это известный исследователь планет-гигантов из Казахстана, из Алматы. Ну, довольно известный Тобиас Оуэн, который сделал много открытий в области физики планетных тел. Брэдфорд Смит. Ну, у него тоже, так сказать, послужной список довольно большой. Я обращу лишь только на одно ваше внимание, что это был первый астроном, который заговорил об экзопланетах. Ну, сейчас эта тема довольно широкая, и там насчитывается уже тысячи открытых экзопланет. Но вот Брэд Смит впервые наблюдал объект, который он посчитал экзопланетой, и с него это началось. Ну, здесь также Мазурский, Гарольд Мазурский известен как планетолог, то есть геолог, специализирующийся в области исследования планет. И здесь мы видим трех президентов, Масс так именовал, президентов вот этой рабочей группы. Первым президентом был Петер Милман, канадский астроном. Затем был Гарольд Мазурский таким президентом. И уже вот на, так сказать, во время моей деятельности это был Каары Акснес, норвежский астроном. Ну, поскольку это было в Тбилиси, там есть еще грузинские специалисты, хозяева. Ну, еще я укажу на Александра Тихоновича Базилевского, также сотрудника Института геохимии. И Мертон Дэвис, очень известный специалист в своей области, он в основном работал по исследованию Меркурия. Ну вот эти люди и создавали, так сказать, современную систему, систему названий на различных телах. Ну, я остановлюсь в дальнейшем конкретно на Луне. А когда образовалась такая рабочая группа, то по решению, утвержденному Международным астрономическим союзом, было решено сделать так. Ну, на Луне традиционно кратеры, ну и другие образования, об этом мы говорим позже, они назывались именами в основном деятелей в области естественных наук. Ну, выдающихся ученых, конечно. На Меркурии, когда появились изображения с деталями, которые уже можно было различить, решили давать название людям, ну, гуманитариям, людям искусства. То есть здесь мы и кратер Толстого найдем, ну и других представителей литературы, музыки и так далее. Ну, Венера, естественно, наверное, предположить, что это были знаменитые женщины. А на Марсе решили давать название в честь деятелей, связанных с космическими исследованиями. Ну, здесь вы видите портрет Георгия Николаевича Бабакина, который долгое время был руководителем НПО имени Лавочкина, и многие автоматы, в том числе исследовавшие и Луну, и Венеру, и Марс, были сделаны на этом МПО под его руководством. Ну, МАС, такой большой документ, я, конечно, не рискну сейчас его вам пересказывать, издал, как нужно делать, как нужно присваивать названия. Ну, прежде всего, значит, название предлагать мог каждый. Ограничений не было. Каждый мог предлагать название. Прежде всего, отдавалось предпочтение первооткрывателям, которые каким-то образом то или иное образование впервые описывали, ну и так далее. Затем нужно было выдержать 3 года после смерти, потому что только уже ушедшим из жизни ученым или деятелям других областей, знаменитостям давались названия, ну, поскольку считал, что вот после этого срока станет ясно, что действительно человек достоин или нет. Ну, об этом мы тоже поговорим дальше. Ну, на тот момент, вот когда я кончил свою деятельность, в этой области, значит, рабочая группа, вот так она называлась, по-английски и по-французски, поскольку МАС имеет 2 языка официальных, поменялись несколько состав, но оставались вот Каре Акснес по-прежнему, от которой я показывал, Бурба. Это наш с вами соотечественник Георгий Александрович Бурба, также из Института геохимии. Михаил Яковлевич Маров, которого я показывал. Ну, Смит тоже был. Ну, немножко о традициях и как они менялись по ходу времени. Вот первая традиция сначала, которая была заложена Ричиоли, она была довольно формальной. Считалось так, что чем знаменитей личность, которую увековечивают на Луне, тем больше по размерам должно быть образование, которое носит это имя. Ну вот Ричиоли прежде всего, конечно, ну, тогда еще не было строгих правил относительно, так сказать, вот, жив, не жив и так далее. Поэтому вот Ричиоли, довольно значительный кратер, назвал своим именем. Примерно такой же кратер именем Гевелия, который эту карту составлял. Но не будем к нему очень строги. Я бы сказал, что мы должны тут, ну, как бы подойти к нему и с симпатией. Вот посмотрите, он назвал кратер Галилеем. Конечно, это небольшой кратер по сравнению с тем, что он отрядил себе. Но учтите момент времени. В то время, когда Ричиоли называл этот кратер, Галилей был под домашним арестом. Недавно состоялся суд церковный над ним, его, так сказать, осудили, и он находился во Флоренции. Ну, правда, вот я был в этом доме, довольно приличное помещение, и вообще, так сказать, ну, типа усадьба, но тем не менее, это было наказание. Но Ричиоли, будучи членом братства иезуитов, он не побоялся в свое время отдать, ну, хотя бы такую дань Галилею. Это уже говорит о нем что-то. Также мы смотрим и на кратер Кеплер, и дальше вот тут есть кратер Коперник, которые никоим образом официальные науки тогда не воспринимались. Но, тем не менее, Ричиоли свое отношение к ним высказал. Ну, пропуская то, что делалось за последующие годы постепенно. Конечно, такой наиболее активный период, плодотворный период создания лунной топонимии начался с началом космической эры, ну и прежде всего это с 59 года, когда автоматическая станция «Луна-3» провела первую съемку обратной стороны Луны. Это были первые космические фотографии и открыта обратная сторона Луны, и на ней появилось много новых образований, которые потребовали названий. То есть здесь значительно сразу расширилось поле для этой деятельности. Ну вот, я нашел такое интересное сравнение. Значит, это снимок, ну, практически оригинал, не очень обработанный. Снимок, то, что произвела «Луна-3» в 59 году, это в том же ракурсе изображение, составленное из снимков спутника ЛРО, который сейчас работает на орбите вокруг Луны, и сделаны эти снимки были полвека спустя. Ну, как вы видите, в общем, основные образования, такие как моря, мы находим и на том, и на другом изображении, вполне четко отождествляемые. Что нужно сказать о Луне, о снимках Луны-3, очень коротко. Задача была в том, чтобы снять большую территорию. А если снимать большую территорию, то это получается снимки в момент полнолуния. То есть, когда нет теней, все мелкие детали, они затушевываются, и поэтому снимки получаются как бы слепыми. Ну, вот как этот снимок. Там, ну, и вот тот снимок, который сделан сейчас совершенной аппаратурой, тоже на нем при косом освещении очень мало сделано образований. Но, тем не менее, основные детали здесь есть. Ну, первые карты и глобусы были сделаны под руководством Юрия Наумовича Липского.

пытался протер эти места, но настолько вот тогда еще, 61-й год, не было, так сказать, совершенного оборудования, что тепло в этой сурдобарокамере создавала самая обычная плитка с открытой спиралью. И вот протерев себя, он так не глядя бросил эту ватку, и она попала, к несчастью, как раз на эту плитку. А согласно медико-биологическим представлениям тому времени, космонавты в космических аппаратах должны были дышать атмосферой, насыщенной кислородом. Ну, собственно, их и тренировали вот в такой атмосфере. Ну, когда в полностью кислородной атмосфере возникает вот этот вот... Ну, понятно. То есть Бондаренко погиб всего за 61-й год, за очень короткий срок до первого полета Гагарина. Но, так сказать, было решение Международного астрономического союза, и вот в списках масс он так и обозначен как студент-космонавт. Ну, передали мне это письмо из Центра подготовки космонавтов вот с такой формулировкой. Не знаю, насколько она, так сказать, может быть убедительна. Ну, студент-космонавт. Вот это недалеко от Циолковского появился кратер Бондаренко. К сожалению, вот точно такой же случай повторился и с американскими астронавтами. Ну, возможно, вот, так сказать, секретность, которая тогда была на всех этих исследованиях, она здесь сыграла свою негативную роль, потому что после случая с Бондаренко наши медики поменяли состав атмосферы в космических аппаратах и приблизили его, ну, к обычному воздуху, уже это не был чистый кислород. Американцы продолжали использовать чистый кислород, ну, или сильно насыщенный кислородом воздух. И вот Аполлон-1, это тренировка, которая была, как вы видите, в конце января 1967 года, происходила именно в таких условиях, и тоже что-то, ну, тут непонятное что-то произошло, возможно, какое-то замыкание в электрической цепи, искра или так далее. То есть вот так уже выглядела внутренность Аполлона-11. Ну, эти космонавты, которые готовились для полета на Луну, Чаффи, Уайт и Гриссом, они были увековечены в кратерах, которые расположены вот недалеко от крупного кольцевого образования, носящего название Аполлон. Но здесь я дальше хочу перейти к более оптимистичному разделу. Вот я подчеркнул три имени, три кратера, которые также находятся в этой области: Ловел, Борман и Андерс. Это счастливые исключения. То есть вот эти имена – это экипаж Аполлона-8, который совершил первый пилотируемый облет Луны в 1968 году. Ну, а далее вот такой произошел интересный поворот. Как я уже говорил, благодаря традиции масовские, традиции старые, традиции масовские предполагали, что имена даются только в память уже людей, ушедших из жизни. Но вот Валентин Петрович

0: Петрович Глушко, известный у нас долгое время как главный конструктор ракетных двигателей, потом он руководил НПО «Энергия» последние годы, он проявил инициативу такую, ну вот здесь, на этом кадре, я хочу показать еще одну деталь. Вот на его рабочем столе стоит глобус Луны, который был в ГАИШе изготовлен. Он проявил такую инициативу, что если есть у людей какие-то заслуги, которые все равно останутся там 3 года спустя, 10 лет спустя, ничего не изменится, то можно или даже нужно называть в память этих людей кратеры, не дожидаясь их, так сказать, ухода из жизни. Ну и прежде всего, вот здесь его фотография с Беляевым и Леоновым, первый выход в космос, в открытый космос, 65-й год. И это решение, вот он сумел убедить, в Москве было совещание рабочей группы МАС, ну, я уже сейчас не помню, все-таки он был человеком, работающим в закрытой линии, как ему удалось, так сказать, выступать открыто, но он на этом заседании очень убедительно выступал, и наши зарубежные коллеги решили, что действительно надо поступать таким образом, ну, на паритетных началах. Ну вот вокруг моря Москвы появились такие имена, как Николаев, который был, так сказать, тогда активным феоктистов, который тогда еще был живой, Титов тоже был живой, Шаталов, Беляев, Леонов, ну и, конечно, первая женщина Терешкова. Вот, так сказать, за каждым именем стояло, по мнению Валентина Петровича Глушко, достижения, которые уже как бы не были другие достижения, это уже останется первым. Ну, и поскольку на паритетных началах, значит, прежде всего в лунной номенклатуре, в лунной топонимике появились имена экипажа «Аполлон-11». На видимой стороне, ну, вот эта карта, построенная у нас в Каише, где кратер Амстронг, а вот все три кратера – Олдрин, Коллинз, Амстронг. И область, куда была совершена, в которой была совершена посадка космического корабля «Аполлон-11», ну, область спокойствия, так что ли, можно перевести. Ну, а здесь продолжение этого сюжета, когда Нейл Амстронг через год после своего полета на Луну посетил МГУ, он на нашем лунном глобусе оставил свой автограф. Вот он здесь написал, ну, расписался и написал дату, которую он, ну, дату, согласно которой он был на Луне, и дату, которую он был в МГУ. Были и трудные решения, которые тем или иным путем приходилось, ну, как-то преодолевать какие-то затруднения. Вот когда готовился первый полет на Луну, то в библиотеке Конгресса американского сотрудники Вернера фон Брауна, как руководителя, ну, поскольку он был руководителем этой миссии, собрали по всему миру, в том числе, прежде всего, и российские издания, в которых каким-то образом трактовались вопросы полета на Луну, вот в этом самом разделе, в отделе библиотеки Конгресса. И вот один из сотрудников фон Брауна, Джон Хубблд, нашел такую книжку, автором которой был Юрий Кондратюк, «Завоевание межпланетных пространств» она называлась. Была она издана в 1929 году, то есть задолго до полета на Луну, но оказалось, что она очень полезна именно для вот осуществления полета на Луну в 69-м году, то есть через 40 лет. Ну, вот это снимок Хубблта, который излагает то, что потом назвали трасса Кондратюка, поскольку такое решение баллистическое позволяло решить задачу только одной ракетой-носителем. Вот его картинки, Хубблта. Значит, первоначально предполагалось, что будет или три, или два запуска, которые должны будут доставить на лунную поверхность аппарат с астронавтами и потом вернуть этот аппарат на Землю. А вот в книге Кондратюка нашли вот такую схему, согласно которой происходит разделение на окололунной орбите корабля, доставленного к Луне, на два, один, ну, дальше все известно. Дальше они сделали так, как было описано у Кондратюка. То есть садится модуль с двумя астронавтами, третий находится на орбите в возвращаемом аппарате после работы на лунной поверхности. Этот модуль соединяется с орбитальным, и все три астронавта возвращаются на Землю. Ну, почему я это отнес, вот этот случай, к трудным решениям? Вот здесь вы видите подписи «Кондратюк», а в скобках «Шаргей», а потом вопрос дата рождения и дата гибели. Ну, у Кондратюка оказалась трудная жизнь. Значит, он был мобилизован в армию во время Первой мировой войны, воевал на российско-германском фронте. После революции он оказался в южных областях России, где как служащий он был мобилизован в Белую армию. Из Белой армии ему удалось каким-то образом, не буду говорить дезертировать, в общем, он ушел из Белой армии. И родственники его, тогда он еще назывался Шаргеем, чтобы спасти его от всяких преследований, они ему достали документ одного из своих родственников, который был вот Юрием Кондратюком. И, так сказать, под этим именем он и жил свою оставшуюся жизнь. Он занимался, вот та книга, которая была, он занимался в этой области, находясь в Сибири, там публиковался. И однажды, когда он приехал, книги его, так сказать, эти его публикации были известны, когда он приехал в Москву, то его пригласили в ракетный институт РНИИ, который возник на базе ГИРТ и ГДЛ, то есть Московского и Ленинградского отделения ракетчиков. Но когда он пришел в эту организацию, он увидел, что она находится в системе военного ведомства, и он понял, что при оформлении, так сказать, его биография, его все перипетии его жизни будут тщательно изучены, и он окажется, возможно, и под, так сказать, судом, поскольку формально он находился какое-то время в Белой армии. Поэтому он отказался, вернулся в Сибирь, продолжал там строить элеваторы. А потом, когда началась война в 41-м году, в ополчении он ушел на фронт, и в 42-м году его часть, вот это под Москвой это было, значит, вот эта часть ополченцев была разбита, многие погибли, и Кондратюк пропал без вести. Ну, старшее поколение знает, что такое для военнослужащих в то время пропасть без вести. Молодежь, может, читала известный роман Симонова, когда там генерал говорил, что мне не страшно помереть, мне нужно помереть на глазах у всех, вот, чтобы было видно, что он не пропал без вести. Потому что пропавшие без вести автоматически записывались в предатели. Ну, Кондратюк пропал без вести. Поэтому его вот дальнейшая судьба, она была неясна. Ну, когда мы исследовали этот момент, чтобы назвать в честь Кондратюка кратер на Луне, а нам на Старой площади сказали, что ну как же, он же белогвардеец, раз, и он неизвестно где, два. В том числе ходила такая легенда, что ну, он как специалист в ракетной области перешел к Вернеру, в группу Вернера фон Брауна, ну а наиболее ретивые фантазеры говорили, что это и есть Вернер фон Браун, это наш Кондратюк. Поскольку его вот издания были известны, его талант был известен и так далее. Ну, в конце концов, после, так сказать, определенных усилий, вот в марте 70-го года судебная коллегия по уголовным делам Верховного Совета реабилитировала Кондратюка с формулировкой «за отсутствием преступления». Это дало нам возможность представить в МАС предложение по присвоению кратеру на обратной стороне Луны имени Кондратюка. Ну, что и было сделано. Недалеко от кратера Циолковский вот появился кратер Кондратюк, а в масовском газетире, ну, это масовский свод всех лунных названий, было написано Кондратюк, вот годы его жизни, которые были, советский специалист в области ракетной техники. Другая история, которая тоже непростая. Вернер фон Браун, ну, всем известно, кто он, был в последние годы своей жизни, что благодаря его таланту, благодаря его способностям организационным, человек достиг Луны. Это была его заслуга, и вот мы имели некоторую связь с Вернером фон Брауном, поскольку, узнав, что у нас делаются лунные карты, вот в 68-м году, здесь увидите март 68-го года, то есть это еще за какой-то срок до полета к Луне, когда он собирал все материалы, он просил прислать ему эти карты. Ну, мы могли действовать в то время только через Академию наук, через официальные каналы Академии наук. Эти карты были посланы, а здесь уже вот оригинал письма, который у меня хранится, где он, так сказать, благодарит Академию наук, сообщает, что вот карты он получил, и высоко отзывается о качестве этих карт. Ну, дальше был старт Аполлона-11, полет человека на Луну. Но вот эта страница его жизни, она за ним осталась. Поскольку, находясь в молодых годах там и прочее, как говорили американские коллеги, тогда он еще был совсем, он ничего не понимал. А все-таки Фау-1 и Фау-2 – это были конструкции Вернера фон Брауна. А Фау-1 и Фау-2 бомбардировали Лондон, так или иначе. И когда, американские коллеги выступили вот с предложением увековечить его имя на Луне, с одной стороны, это было бы естественно, то появились и возражения. Скажем, тот же Петер Милман, я не говорю о наших ветеранах, которые, естественно, были против, но вот Петер Милман, которого я уже показывал, первый президент рабочей группы МАС по планетной номенклатуре, он мне прислал развернутое письмо, где сообщал, вот что в 1941-1946 годах, ну, во время войны, он находился в королевских канадских ВВС, где, ну, он был астрономом, поэтому по военной специальности он был штурманом. И сражался с немецкими войсками. Он писал типа того, что я же был по другую сторону фронта от Вернера фон Брауна. Как я могу сейчас проголосовать за то, чтобы его увековечить? Так что это было отложено. Ну, а дальше вот каждый может взвесить. Вот это вот великое, так сказать, достижение, действительно, которым он руководил, создание огромной развитой космической техники, которая смогла доставить человека на Луну и вернуть назад. Ну и то, что было. Правда, американцы... Там представляли мне какие-то документы, что, в общем, не так все было просто, что какое-то время он провел в гестапо, как арестованный. И они говорили, ну, у вас Королев, вот то же самое, он и военный занимался, вот его арестовывали, и вроде бы какие-то здесь аналогии. А в гестапо Вернер фон Браун попал, ну, по доносу одного из сотрудников за свое будущее. Потому что этот сотрудник писал, что вот он плохо работает над созданием, ну, сверхоружия, которое Гитлер, так сказать, хотел иметь в руках, а больше думает о полетах на Луну. Ну, так или иначе, когда в 1977 году вот Вернер фон Браун ушел из жизни, в общем, этот вопрос не получил своего решения. И примерно 14 лет вот длилась эта дискуссия, достоин он, недостоин, что перевешивает, так сказать, его, вот та жизнь, та часть жизни перевешивает или последние годы перевешивают его оценку человеческую. И только в 1994 году, так сказать, Международный астрономический союз решил все-таки, что Вернер фон Браун будет увековечен на Луне, появился кратер, и в каталоге он был назван как германо-американский или немецко-американский пионер ракетостроения. Ну, формально это так. Вот это трудный момент. Ну и на мою деятельность, на время моей деятельности пришелся еще один трудный момент. Ну, несколько другой стороны. Вот в 1976 году, ну тогда я еще не занимал никакой официальной должности в МАСе, на Луне был назван, ну небольшой, правда, кратер именем Ханса Эппингера, который был представлен как специалист-медик по исследованию почечных заболеваний и прочее. И даже указывалось, что одно время он был лечащим врачом у Сталина. Ну, в довоенное время, конечно. А в 2000 году появились публикации, что доктор Эппингер в нацистском концлагере Дахау производил медицинские эксперименты, ну, совсем, так сказать, не соответствующие достойным отношениям к человечеству. Ну, вот тут я привел небольшую выписку из тогдашних сообщений, где лунная общественность вот вместе со мной, тут все, значит, мои выписаны титлы, обратилась и в рабочую группу, и в МАС нас поддержали ученые американские из планетной геологии и геофизики Флагстаффа, Аризона. Ну и в результате в 2002 году, когда проходила очередная Генеральная Ассамблея МАС, вот был поставлен вопрос о том, чтобы название кратера изъять из лунной номенклатуры и снять со всех лунных карт, ну, вот по тем самым основаниям, о которых я сказал. Ну, то, что в основном, о чем я говорил, это касалось обратной стороны Луны, поскольку это была новая область, ну, территория, скажем так, в которой были вновь открыты образования и которые требовали новых и новых названий. Но вот то правило Риччиоли, которое, в общем-то, просуществовало более 300 лет, что чем величественнее личность, тем больше должно быть и лунное образование. В конце концов, большие лунные образования были исчерпаны, а великих личностей не уменьшалось и в наше время. Поэтому вот здесь возникли вопросы, а как решать вот эту этическую или культурно-историческую проблему. Ну вот президент Келдыш, президент нашей Академии наук, который долгое время, так сказать, тоже секретно назывался главным теоретиком космонавтики, конечно, о котором многие знали как об инициаторе космических исследований. Вот чтобы его после его смерти должным образом увековечить на Луне, значит, выбрали кратер не на обратной стороне, не на, вот, на новых территориях, так грубо говоря, а выбрали кратер на видимой стороне. Ну, вот здесь вы видите долготы какие. Вот кратер Келдыш в соседстве с Атласом, Геркулесом, ну, в общем, достойные. Он небольшой, но зато, значит, это кратер, который на видимой стороне, который можно наблюдать даже при небольших телескопах. Ну, еще я хочу остановиться на роли вот Валентина Петровича Глушко. Здесь он с Келдышем в Центре дальней космической связи. Здесь вместе с Яковом Борисовичем Зельдовичем в Академии наук. Под его руководством было создано вот научно-производственное объединение «Энергомаш», которое сейчас носит его имя, имени Глушко. Ну и под его руководством были разработаны, ну, практически все мощные ракетные двигатели для наших ракет, начиная со «Спутника», здесь и «Луна», и «Восток», и «Союз», и «Протон». Ну и самое мощное – это энергия, система энергии «Буран», которая, к сожалению, не получила должного развития и, так сказать, не реализовалась так, как была задумана. Ну, у него тоже была непростая жизнь. Начал он свои исследования в 30-е годы. Вот первый ракетный двигатель, который он сконструировал. Он также оказался в заключении в 38-м году, когда РНИИ... Ну, формально это было так, что РНИИ создавалось под руководством Тухачевского. Ну, а после того, как Тухачевского репрессировали, то и все его труды считались, а соответственно и сотрудники считались враждебными. Но ему больше повезло, чем Королёву, поскольку Сергея Павловича отправили сразу на Колыму, и там были, в общем, у него сложные обстоятельства его жизни, он едва там не погиб. А вот Валентин Петрович, он работал в Казани, в авиационном институте, где организовал первую кафедру ракетно-космической техники, но он был заключенным. И вот я в Казани расспрашивал там свидетелей, говорили, да, его приводил конвоир, он читал лекцию, потом конвоир его забирал и назад уводил. Но, тем не менее, все-таки это была работа. И, ну, он был очень талантливый человек. Вот мне посчастливилось где-то лет 20 с ним тесно общаться. Поэтому это мои уже личные впечатления. Вот в 20 лет, в 29-м году ему было 20 лет, он написал вот эту книгу «Проблемы эксплуатации планет». Ну, я ограничен временем, и поэтому показать содержание этой книги не могу. Но там есть такие разделы, которые мы рассматриваем сейчас. Это ресурсы планетные, использование лунных ресурсов и так далее, и так далее. Вот думал в 20 лет, вот, так сказать, молодежь, которая здесь присутствует, обратите, пожалуйста, внимание на этот факт. Ну и дальше, это уже книга более поздняя, «Развитие ракетостроения», когда он уже стал классиком. Ну, и я очень ему благодарен вот за эту надпись и за оценку, так сказать, моего сотрудничества с ним. А в 70-е и 80-е годы вместе с академиком Владимиром Павловичем Барминым, который был в свое время главным конструктором космодрома Байконур и вот занимался, так сказать, наземными космическими комплексами, они выдвинули проект создания лунной базы. Значит, Валентин Петрович вот создал, ну, под его руководством была создана энергия, ракета, которая выводила на околоземную орбиту где-то больше 100 тонн, ну, соответственно, и довольно значительный груз к Луне мог быть. Вот эта ракета, ну, она реально, она летала с Бураном, успела полетать, а в данном случае это лунный модуль, то есть тот, который на Луну доставляется. Ну вот нашей группе было поручено в этом проекте выбор места для лунной базы. Тогда, по тем сведениям, мы его выбрали в море Восточном. Почему? Потому что, ну, это краевая зона, и во время либрации Земля восходит над горизонтом, и тогда возможна прямая радиосвязь. А когда Земля уходит за горизонт, возможно, радионаблюдение без помех, которые производит Земля. Ну вот это место было одобрено Валентином Петровичем для лунной базы. Но, к сожалению, и такие люди не вечны. И в 89-м году он ушел из жизни. Ну вот как увековечить его, когда уже больших кратеров не осталось. Но мы тогда решили вот, ну, подойти более эмоционально. Вот нашли на видимом полушарии, на видимом, такой кратер, который имеет огромнейшую лучевую систему, простирающуюся, это на краю океана Бурь, простирающуюся на 1000 с лишним километров. Но это как бы вот, ну, символическое отражение ракетного двигателя, из которого идут огненные струи. Ну и после себя Валентин Петрович оставил еще одну память. Это РД-180. Ну, кто интересуется, возможно, недавно читали в газетах, что идет полемика в НАСА покупать очередную партию РД-180 для своих ракет, для американских ракет, или там не покупать. Но, по крайней мере, один из первых таких двигателей был установлен на ракете «Атлас-5», который вывел космический аппарат для исследования Плутона. И этот аппарат достиг Плутона, и сейчас он находится в области Плутона. Вот еще одно достижение уже посмертное Валентин Петрович Глушко. Ну, еще один сюжет. Это Александр Павлович Виноградов, организатор и директор ГИАХИ имени Вернадского, вице-президент, за ним много, так сказать, много можно перечислять его заслуг. Ну, я коснусь только того, что вот нашей области касается. Это теория химической эволюции Земли и планет земного типа, когда вот разделение происходит на кору, мантию, ядро и вот эти вещи. Ну, он обосновал и создал эту теорию. И он руководил изучением первых образцов лунного грунта, доставленных на Землю в автоматическом варианте. Ну, и вот его тоже как-то хотелось особо отличить, его имя. Ну, поскольку это касалось в известной степени геологических проблем, геохимических проблем, вот был выбран не кратер, а была выбрана вот горная система, гора Виноградова. И вот так она выглядит уже на снимках, которые были получены, года 2-3 назад с борта спутника ЭЛЕРО. Вот так гора Винограду выглядит, а в массовском списке так и написано: гора Виноградова, советский геохимик и космохимик. Ну и координаты здесь. Ну, я здесь еще раз подчеркнул, что это современная съемка. Ну и последнее, Фаина Борисовна, я, наверное, задержал, да? Ну все, я кончаю. Последний сюжет, который вот я приготовил вашему вниманию, он необычный, он тоже уникальный и касается, ну, известного специалиста в области планетных исследований Эджина Шумейкера. В свое время мы с ним познакомились в 1967 году, когда он был кандидатом в астрономы, в астронавты по проекту «Аполлон». Он был руководителем миссии «Сарвейер-3», это мягкая посадка на Луну, американских автоматов, вот его дарственная надпись. А последняя встреча у нас была в Версале в 1996 году вместе с его супругой Кэролайн. Последнее и, в общем, дальше трагическая случилась вещь. Он исследовал земные кратеры ударного происхождения, астроблемы, как они называются. И вот вместе с женой они поехали в Австралию, и там должны были исследовать определенное образование, но случилась автокатастрофа, в которой он погиб, жена осталась, к счастью, жива. Но вот это кончилось таким образом его жизнь. Но американские коллеги, так сказать, учитывая вот его значение, и в том числе и для лунных исследований. Но у него была еще, так я коротко напомню, очень распространенная такая теория, что есть кометные дожди. То есть период там со временем где-то 20-30 миллионов лет из облака Оорта там происходит, так сказать, перемещение какого-то массивного тела рядом и в сторону Земли, к Солнцу, направляется, ну, целый поток комет и метеоритов, которые, ну, можно, следы их можно найти, в том числе и на Луне. И вот они решили, значит, таким образом в это время готовился спутник «Лунар Проспектор» для исследования Луны очередной. И, значит, Шумейкера кремировали, и его прах был помещен на этот спутник. И решили, что он будет захоронен на лунной поверхности. Но когда его запустили, еще не было известно, где это будет. И вот наша группа собиралась уже ближе, так сказать, к тому времени, когда стало понятно, куда упадет Лунар Проспектор. А по всем данным выяснялось, что Лунар Проспектор упадет в полярной области, вот в кратер, в котором находится холодная ловушка, то есть постоянно затененная область, это на южном полюсе Луны, куда не попадает вообще солнечный свет. Ну, вроде бы это тоже очень символично, потому что в холодной ловушке, как потом было установлено, собирается отложение летучих, которые кометы приносят. Ну, одна из теорий, скажем так, кометы приносят в лунную область. И вот этот кратер наша группа решила предложить для него имя Шумейкер. Ну, Международный астрономический союз с этим согласился. То есть это вот случай, о котором последний мой сюжет, когда известный человек был захоронен на Луне. Ну, это просто статистика. Вот названные, число названных кратеров и число неназванных кратеров. Ну, большие кратеры, там больше 160, как вы видите, уже почти все названы. А сейчас, так сказать, можно располагать кратерами, которые где-то там от 80 до 40 километров. Но это очень маленькие кратеры, там 10 километров. Ну вот, на этом все. Спасибо за внимание. Извините, что я, наверное, слишком долго злоупотреблял вашим вниманием. Пожалуйста.
1: Большое спасибо. Было очень интересно. Знаете, я соглашусь с Джованни Риччоли, который, с ваших слов, утверждал о том, что нужно все-таки кольцевые структуры называть по значимости человека, который занимает в истории более значимое место. Потому что сравнение напрашивается невольно. И поэтому ведь смешно же получается, когда Маск принял решение о том, что, например, на Меркурии называть кратеры именами деятелей культуры, там, писателями или композиторами, там, скажем, Моцарт не в первой десятке, кратер Моцарт не в первой десятке, а Толстой тем более. Поэтому, поскольку к тому моменту, когда Маск принимал это решение, все-таки все классическое было написано, то все-таки, наверное, можно было бы их располагать в порядке убывания и в порядке значимости в истории культуры. Вот в этой связи скажите, пожалуйста, когда началась космическая гонка, а и частный случай космической гонки, лунная гонка, вот по соотношению, по количеству названий советских и российских, каких больше на Луне? Наших или все-таки американских? Спасибо.
0: Поскольку я уже говорил, что Маск принял решение о международном представительстве, то есть здесь не идет речь, вот мы и американцы назывались, я показывал, и французы, там же назывались, и, так сказать, и китайцы, которые тогда еще не летали в космос. С американцами, наверное, паритет некий есть, да. Но, кроме того, если вообще общую статистику брать, там, так сказать, есть много... Нет, я согласен, но есть много, и вот тогда называлось представителей стран, которые еще и не были космическими. Хотя, ну опять я вспомню Валентина Петровича Глушкова, он раскопал такую легенду, Ван Гу, китайский мандарин, который, значит, устроил платформу, потом, ну, в Китае ракеты, это

0: что мы перейдем
1: Луны.
2: А у нас в студии путешественник Леонид Круглов. Леонид, добрый день.
3: Приветствую.
2: Путешественник, автор очень интересных книг, интересных фотографий. Леонид, давайте, наверное, все-таки мы сейчас поговорим о самых тяжелых участках планеты, где все-таки как-то можно путешествовать. О севере, да? Скажите, пожалуйста, север-то не так давно открылся для нас, бледнолицых, или все-таки уже тогда достаточно активно осваивался жителями средней полосы?
3: С моей точки зрения, север открыт только там, где есть северные дороги. Исторически северными дорогами были реки или морское побережье. Вот там, собственно, по этим древним путям все более-менее освоено. Но если углубляться куда-то в тундру, в горы, то, с моей точки зрения, у нас на севере еще очень-очень много мест совершенно не освоенных. Ну, или, скажем, освоенных, но мало исследованных, чтобы по ним нормально пройти ногами, руками, потрогать все и посмотреть, и где-то что-то копнуть и так далее. И, конечно, у нас практически не исследованы наши северные острова. Я имею в виду все, что находится за Новой Землей, все вот эти
2: Северный
3: группы...
2: Ледовитый океан, да?
3: Там, конечно, потрясающе интересные места. И вот недавно у меня был показ моего фильма. Ко мне на этот показ пришли очень уважаемые люди. Пришла супруга такого вот исследователя Олега Продана, который как раз вот погиб.
2: Трагически погиб.
3: Трагически,
2: да.
3: Пытаясь туда пробиться. То есть в наше время сначала их группы были сделаны там находки потрясающие. То есть как раз вот эта вот история по повести Каверина «Два капитана». Собственно, эта история обрела свои какие-то реальные очертания благодаря их исследованиям.
2: Экспедиция там были... так и называлась «По следам двух капитанов».
3: Да, там как раз вот и были найдены и дневниковые записи, и целиком замерзшие люди, которые лежат там уже более 100 лет. Это все вот на этих наших северных островах, как раз вот находящихся, ну, скажем, чуть севернее полуострова Ямал. Но эти места настолько сложные для исследований, что, как я уже сказал, там могут тела пролежать столетиями, и никто их не увидит, и вдруг вот кто-то сумел туда добраться в определенное место, вертолет сумел сесть, и вот тебе, пожалуйста, находки.
2: Сложные в плане логистики, да?
3: Сложные в плане логистики. Вот Олег, например, почему он погиб? Он как раз пытался туда пробиться на вертолетах современного типа. Не наши Ми-8, которые, скажем, более надежные, а более дешевые варианты, более легкие, западные варианты вертолетов с одной лопастью. Вот. И они, конечно, более опасные, и на них труднее, и в случае отказа этой лопасти у тебя запасных вообще вариантов просто нет.
2: То есть на авторотации он уже не сядет.
3: Да. Но при этом это вроде бы легкий вертолет, обучают людей управлять этими вертолетами.
2: Он сам управлял, да?
3: Не он, насколько я знаю, управлял, но такой же был любитель, человек, который сам обучился этому. Сейчас, в принципе, вот мы были в Якутии в экспедиции, и то же самое встречали таких вот состоятельных людей, которые берут себе такие вертолеты и путешествуют туда, куда считают нужным. Но это оказывается очень-очень опасно, и чем дальше на север, тем там труднее, опаснее. Мы когда продвигались в район моря Лаптевых на катамаране морского типа, МЧСовцы нас честно предупредили, что в этих местах, даже если они будут знать, и даже если они получат спутниковый сигнал от нас, что с нами произошло что-то, проблемы какие-то, все равно говорят, мы за вами вертолет сможем выслать в лучшем случае, может быть, через несколько недель. Во-первых, летная погода, во-вторых, наличие этого вертолета вообще в этой зоне.
2: Согласование.
3: Ну и так далее, и так далее, и так далее.
2: Леонид, а вот я почему все-таки начал издалека и спросил вас о том, когда жители средней полосы стали осваивать эти суровые северные края, потому что все-таки климатическая картина на планете менялась очень активно, и не так давно, в общем-то, там был совершенно другой климат. И есть многочисленные свидетельства о том, что была бойкая оживленная торговля, и что там были целые города, там, где теперь вечная мерзлота. И если это так, то какие-то остатки этой бурной деятельности должны все-таки уплывать на поверхность. Вы ничего не слышали по этому поводу?
3: Ну, у меня есть такая информация, но эта информация относится, в общем-то, к относительно недавнему прошлому, к моменту прихода россиян, жителей Московского царства, скажем так, когда они начали ходить за Большой Камень, за Урал. Вот. Ну, то есть, к тому времени там было несколько и крепостей, были и несколько крупных поселений, там, в районе того же Салехарда, например. И сейчас эти раскопки ведутся, и в советское время там были сделаны просто потрясающие находки. Но это все-таки время было не теплое, все равно это были такие же суровые места, как и сейчас, в плане климата. А к более древней находке, ну, вот мы, например, сейчас были в Якутии, по Индигирке, когда сплавлялись, были в районе поселения Белая гора.

0: и вот буквально перед нами там были просто фантастические находки сделаны. Там нашли двух целиком замерзших, так сказать, засыпанных глиной пещерных львят. Mm-hmm. Они вот просто как два маленьких котенка спят, свернувшись калачиком, друг к другу уткнувшись, целиковые.
1: Просто их, видимо, замороженные,
0: да? Да, их засыпало.
1: Вы взяли потом их с собой или как?
0: Ну, не мы взяли, понятно, там была исследовательская группа из Якутской академии наук, и, соответственно, там это сейчас все находится. Но сам факт, вот такие находки, конечно, в этих местах происходят. И это, по-моему, вот как раз одна из самых уникальных находок из тех мест, дошедших вот до наших дней, просто в таком идеальном состоянии.
1: Леонид, давайте сейчас прервемся буквально на одну минуту. Любопытная информация, а потом продолжим этот разговор. Россия – страна самой большой арктической территории в мире. Поэтому не случайно многие российские путешественники, покорившие север, занесены в Книгу рекордов Гиннесса. Знаменитый россиянин Федор Конюхов навечно вписан в аналы как первый россиянин, которому удалось выполнить программу «Большой шлем» – Северный полюс, Южный полюс, мыс Горн и Джомолунгма. А нижегородец Валентин Ефремов – как первый человек, достигший Северного полюса на воздушном шаре. Не так давно в очередную страницу был вписан еще один рекорд. Полярная автомобильная экспедиция «Амарок. Путь Северного Волка», прошедшая за 3 месяца при поддержке Русского географического общества и Олимпийского комитета России 15 793 километра, вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самый протяженный, незакольцованный маршрут в пределах одной страны. А всего за 29 часов и 9 минут потомственная шаманка Бибигуль изготовила самый большой в мире амулет весом более 270 килограммов. Это был еще один северный рекорд, занесенный в Книгу Гиннесса. Я напоминаю, что у нас в гостях путешественник Леонид Круглов, и говорим мы о северах. Все-таки вот замечательное выражение «севера», потому что север у нас не один, северных пространств у нас очень много, и все они разноликие, да? Или это нам так кажется?
0: Я тоже, когда отправлялся сейчас на север, я думал, что меня ждет что-то такое аскетичное, суровое и достаточно однообразное. Но могу сказать сейчас со всей ответственностью, что, конечно, наш север меня просто поразил, потому что у нас очень большое разнообразие природное, климатическое. Просто вот визуально можно оказаться действительно в голой ровной тундре, а можно оказаться вдруг в совершенно потрясающих местах, вот как мы были в Якутии, такой район назывался Киселяхи. В переводе с якутского означает «человекоподобные горы». Сравнить это с Китайской стеной, это будет самое слабое, с чем можно сравнить эту местность.
1: То есть по грандиозности?
0: По грандиозности, да? По тому, на какое расстояние, какой масштаб охватывают эти каменные отроги, идущие вот буквально как стены какой-то невероятной древней крепости.
1: Китайская стена, по-моему, 5000 километров. А что здесь вот может
0: потягаться? Ну, по крайней мере, вот я сейчас готовлю выставку, фотовыставку, и на некоторых кадрах конца края этим уходящим за горизонт зубчатым стенам им не видно. Километраж я, конечно, не посчитаю, может, и меньше, чем 5000 километров, но тем не менее, нечто масштабное такое.
1: То есть сопоставимое по масштабу, скажем так, да?
0: Да, сопоставимое и по зрелищности, и тому, какое это все производит сногсшибательное впечатление на зрителя, на тех, к сожалению, пока редких зрителей, кто туда вообще может добраться. Потому что это места все-таки очень труднодостижимые.
1: А вот насчет труднодостижимости. Вот смотрите, Леонид, вы сейчас пойдете в очередную экспедицию с Конюховым, да? Насколько я знаю, пойдете на упряжках, на собачьих.
0: Да.
1: А что, живых коней еще не победила железная конница? Ну, какие собаки, какие олени, когда есть уже там и снегоходы, есть и вездеходы, и есть другая техника?
0: Я думаю, что вот техника, она подходит для тех мест, где, так скажем, есть цивилизация, где есть поселки, где
1: ремонтные бригады.
0: Где бригады, ГСМ, где люди, и где, в общем-то, не беспокоятся, скажем, о сохранности природы, и где не беспокоятся о таких вещах, как экология, животный мир и так далее. Мы будем двигаться по заповедным территориям. Их очень много на территории Архангельской области. Мы практически будем из одной заповедной территории в другую переходить. И для того, чтобы не пугать животных...
1: У биологов это называется фактор беспокойства.
0: Да. Самое идеальное – это, конечно, движение на собачьих упряжках. Тем более, что многие могут даже сказать, ну вот, собаки, это же все равно в парк там вышел с собакой, собакой, она там за белкой погналась и сожрала. Но надо знать, например, что собачьи упряжки, конечно, не подразумевают свободную беготню собак. Вечером на привале они так же остаются привязанными, их располагают в определенной там последовательности, чтобы они между собой не грызлись, а легли спокойно спать, поели и отдыхают. Вот это, конечно, путешествие, оно просто совершенно на другой лад настраивает и подразумевает другое отношение к природе.
1: Леонид, а кормить чем?
0: Ну, сейчас как раз современные технологии позволяют с собой брать легкий и сухой мобильный корм. Сухой корм. Да.
1: Угу. А это, раньше чем принципе, кормили?
0: А раньше кормили рыбой. В принципе, на севере и в Якутии до сих пор на Чукотке собак кормят мороженой рыбой, которая едет в санях и потихонечку им ее скармливают. Если есть возможность у охотника добыть свежей рыбки, что, в общем-то, нетрудно сделать на наших там северных реках, то свежую рыбу добывают, она замерзает, и люди едут дальше.
1: А что, собаки вот прямо замерзшую такую, ломая зубы, и грызут?
0: Ну, они, кстати, не ломают зубы, вот, по крайней мере, во время наших путешествий по Таймыру, по Якутии, там в этом плане просто, по-моему, собаки даже ничего другого и не знают, и я удивляюсь, насколько они еще и к тому же являются такими энергетическими комками, такими сгустками энергии. Они сами по себе горячие, теплые, вот она эту рыбу проглатывает, у меня такое ощущение, что она ее тут же, она у нее там вареная становится внутри. Я не могу сказать, но, конечно, собака по энергетике, особенно северная, это что-то удивительное.
1: Ну, те, кто видел, как те же хаски привязанные в нетерпении начинают скулить, визжать, прыгать на месте. Просто они живут ради этого момента, когда наконец-то вот шлейка защелкнулась, и когда они наконец могут тянуть. Для этого их все-таки не одну сотню лет выводили, очень терпеливо отбирали самых лучших. И вот этот геймнос, чувство бежать, бежать, бежать, энергетический сгусток бережно передавался из поколения в поколение, да?
0: С одной стороны так, а с другой стороны я, например, разговаривал с несколькими известными каюрами северными, многие из них честно отвечают, мы, говорит, не знаем. Для нас вот вообще вот собака – это загадка. Почему она так все время готова рваться в бой, и почему ей это не надоедает? Потому что другому там живому существу, да, откуда энергия, и откуда вот это постоянное желание бежать, двигаться, причем вот без видимой причины, без видимого какого-то такого ярко выраженного стимула.
1: Я сейчас вспомнил, в каком-то из романов о севере, вот не помню, в каком, там был такой эпизод, как англичанин приехал на наш север, там где-то на фактории высадился с собакой, с доберманом, и первый же встречный сразу этого добермана пристрелил. Англичанин полез в драку, ему объяснили, здесь не одной собаки с большой земли завозить сюда нельзя, потому что она испортит породу. А порода – это то, от чего зависит наша жизнь. То есть был такой закон, да?
0: Ну, вполне возможно. Вот сейчас тоже на севере многие об этом думают, вспоминают. У меня есть несколько знакомых, кто пытается там собрать по крупицам чукотскую породу лаек. Еще есть несколько аутентичных пород наших северных собак. Но вот их сейчас, к сожалению, приходится по крупицам собирать.
1: Ну, в принципе, они все родом-то от нас, да? И самоеды, и хаски, и даже аляскинские маламуты, насколько я помню, они все-таки, ну, сформировались как порода в то время, когда там много наших было на Аляске-то.
0: По-моему, ну, вполне возможно, да, вполне возможно. Ну, в общем, да.
1: Леонид, а вот скажите, пожалуйста, сколько можно километров на упряжке за сутки преодолеть? Потому что, ну, многие думают, это как? Это сел, как в мультиках, да, хо-хо, и полетел на собачках. А ведь большую часть пути, наверное, приходится бежать рядом, да?
0: Я до сих пор помню свой первый опыт на Таймыре. Движение на собачьих упряжках, я думал, что мы будем ехать. Нет.
1: Бежать.
0: Бежишь. И в очень редкие моменты, когда уже дорога пробита и более-менее какие-то участки накатанные, там можно и немного проехаться. Но, в принципе, в основном ты все время бежишь. Я помню, что первые два дня это был просто колоссальный для меня опыт, потому что, с одной стороны, Таймыр, очень сильные минусовые температуры, ты, соответственно, одет на то, чтобы сидеть в упряжке, но ты бежишь, и, соответственно,
1: мокрый.
0: Ты прибегаешь мокрый. И хорошо еще мы первое время, начало нашего пути, мы были еще в районе, где мы ночевали, какие-то еще были избушки по дороге, и можно было развести огонь. А потом, конечно, мы уже привыкли, и стало понятно, что бежать нужно налегке, а вечером уже надевать на себя теплую одежду. В среднем мы могли продвинуться, если это пухлый снег, который нужно пробивать, прокладывать дорогу, то в лучшем случае это было 25 километров. Это в очень хорошем раскладе.
1: Ну вот. Что ж, Леонид, спасибо вам большое. Удачи вам и незабываемых впечатлений в ваших путешествиях. А я хочу напомнить, что у нас в студии был путешественник Леонид Круглов. Всего доброго.

Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем разговор об астрономии. На предыдущих уроках мы обсудили оптические телескопы, радиотелескопы, рентгеновские, гамма и другие телескопы. Ну, а теперь надо поговорить о самом излучении, которое они нам собирают и которое мы анализируем, и которое рассказывает нам о составе, о положении, о движении космических объектов. Собственно, ничего, кроме электромагнитного излучения, мы от космических тел не получаем. Но иногда, очень редко, от них прилетают материальные частицы. Мы их называем частицами радиации космической, протоны, электроны быстрые. Но, как правило, от далеких объектов мы получаем только электромагнитное излучение. И надо научиться его анализировать, добывать из него сведения о физическом состоянии, о процессах, которые происходят на космических объектах. Так что сегодня мы будем говорить об излучении небесных тел и о звездных величинах. Я вам расскажу, что такое звездные величины. Это чисто астрономический термин, который все еще используется в астрономии, хотя пришел к нам из далеких-далеких веков от наших предков. Ну, начнем с излучения. Вы видите на любой фотографии неба яркие области, темные области, какие-то полутемные области. И понимаете, что только это, вот рисунок, их графический вид, состав излучения, его поляризация, его цвет может нам что-то рассказать, или даже его отсутствие может что-то рассказать нам о тех космических телах, которые мы на этой фотографии видим. Это действительно работа астронома в этом и заключается. Создать изображение космического объекта и изучить это изображение, проанализировать тот свет, который к нам приходит. Ну, в основном мы, конечно, занимаемся изучением оптического света. Во-первых, потому что атмосфера Земли в нем прозрачная, мы его довольно легко получаем тут, на поверхности Земли, анализируем и фиксируем. Хотя, конечно, какую-то информацию приносит и инфракрасное, ультрафиолетовое, и рентгеновское излучение, но свет по-прежнему является главным источником информации для современной астрономии, поскольку мы много лет этим занимаемся, даже несколько столетий, и уже научились очень детальную информацию из световых лучей получать. Весь электромагнитный диапазон обычно разбивают на какие-то поддиапазоны. А в физике это очень мелкое разбиение. У астрономов оно не такое мелкое и скорее связано с нашими возможностями, что мы на Земле видим, а чего мы не видим. Приходится в космос запускать. Ну, давайте пройдемся по всему диапазону. Длинные волны, радиоволны. Весь диапазон радиоволн так называется, радиодиапазон. От 1 миллиметра, ну, иногда там от долей миллиметра и до десятков метров длины, иногда до 30 даже метров длины. Все это электромагнитные волны радиодиапазона. Спускаемся вниз, увеличиваем частоту, уменьшаем длину волны. Инфракрасный диапазон. Мы его делим на три части. Мы – это астрономы. Физики могут делить более мелко, а астрономы делят на три части. Ближний, средний, дальний. Ну, понятно. Ближний – это тот, который более или менее доступен для человеческого глаза, либо для каких-то бытовых приборов. Средний – это тот, который немножко проникает в атмосферу Земли, но чтобы его реально зафиксировать, надо поднимать телескоп куда-нибудь высоко в горы или лучше на борт самолета. А дальний инфракрасный диапазон, вот длина волны вы видите в микронах, в микрометрах, он совершенно недоступен нам на Земле, и только космический телескоп может его зафиксировать. Ну, видимое излучение понятно. Это очень узкий диапазон, ну, примерно от 400 до 750 нанометров. Собственно говоря, на языке музыкантов можно было бы сказать, что это одна октава. Знаете, в нотном стане или на фортепиано, на клавиатуре фортепиано, до одной октавы, а до соседней октавы по длине звуковой волны или по частоте колебаний различается ровно в два раза. Вот октава от октавы по частоте звука различается вдвое, или по длине волны вдвое. Так вот, как раз у нас весь диапазон видимого глазом излучения занимает всего лишь одну октаву. А весь диапазон
электромагнитных волн, доступные нам сегодня для регистрации тем или иным телескопом, это примерно 40 октав. Представьте себе, что можно сыграть на одной октаве фортепиано, а что на клавиатуре шириной в 40 октав. Вот так и мы расширили свои возможности, выйдя за пределы видимого излучения. Ну, более кратковолновое – это ультрафиолетовое излучение, ближнее и дальнее. Ближнее – то, что более или менее проникает в атмосферу, на вершинах гор его можно фиксировать. Мы загораем, кстати, фотонами этого излучения, когда, особенно в горах, если раздеться, довольно быстро обгоришь. Это ближний ультрафиолетовый диапазон, а дальний, ну, дальний, значит, только издалека, из космоса его можно зафиксировать. Ну, рентгеновские гамма-лучи тоже только из космоса. А ближний инфракрасный диапазон для глаз человека недоступен, мы его не видим. Но, оказывается, его можно даже дома в бытовых условиях сделать видимым. Дело тут вот в чем. У нас в каждом доме есть пульты управления, ну, как правило, телевизором, иногда радиосистемой. Так вот, эти пульты передают информацию своему приемнику в ближнем инфракрасном диапазоне. Вот тут вот на передней грани пульта есть маленький светодиод. Мы не видим, как он вспыхивает. Если вы нажмете кнопку, канал переключится на телевизоре, а глазом вы вспышку этого диода не увидите. Наша сетчатка, она не способна принимать эти фотоны. Но сделаем такую хитрость. Возьмем сотовый телефон, его фотокамера чувствительна к ближнему инфракрасному диапазону. Если вы посветите пультом в объектив своей камеры телефона, вы увидите вспышечку. Попробуйте сделать этот опыт дома. Таким образом, оказывается, у вас в руках каждый сотовый телефон с фотокамерой – это приемник или, можно сказать, телескоп ближнего инфракрасного диапазона. Можете даже по ночам какие-то объекты попытаться увидеть с помощью этой камеры. То, что будет недоступно вашему глазу, будет доступно вот камере вашего сотового телефона, потому что там ПЗС-матрица немножко чувствительна в этом диапазоне. Вот. Ну, а в дальнем, конечно, приборы совершенно особого сорта. О чем могут рассказать нам лучи, приходящие от космического объекта? Ну, прежде всего, об его температуре. Да это и так всем известно. Кто имел дело с костром или с печкой угольной, например, или дровяной, знают. А чем выше температура, тем более белое, почти голубое свечение у нагретого объекта. Вот в печь, если кочергу засунуть, то ее кончик до белого коления накалится, там 1500 градусов, например, будет. А поближе к рукоятке будет все более и более красное, красное, и вообще уже никакое свечение вы не заметите, потому что красное излучение характерно для не очень сильно нагретых тел, желтоватое для более сильно нагретых, а голубоватое для еще более сильно нагретых. И изучив состав приходящего к нам света по длине волны, посмотрев на какой длине волны максимум в излучении того или иного космического объекта, мы можем сказать, какая у него температура. Вот на этом графике по горизонтальной оси длина волны в нанометрах, миллиардные доли метра показана, а по вертикальной шкале интенсивность света, приходящего на данной длине волны. Ну, характерное излучение звезд не очень горячих, там красные карлики, они красные. Солнце, имеющее температуру около 6000 кельвинов или по Цельсию, почти одно и то же, желтовато, такой зеленоватой области светится. А более горячие звезды ультрафиолетовые и даже ультрафиолетовые области светятся. Вот так спектральный состав, даже грубо проанализированный, посмотрев, в какую сторону цвет объекта смещен, мы можем судить об его температуре, о температуре его поверхности. От далеких звезд мало света приходит, от более близких звезд больше, или от более крупных, от более горячих, от более массивных. То есть каждая звезда на небе представлена точечкой своей собственной яркости. Некоторые из них, вот видите, ковш большой медведицы, некоторые из них довольно яркие, мы их замечаем глазом, некоторые еле заметные, а большинство мы вообще глазом не видим, только в телескоп фотографируем
Это было замечено еще в далеком прошлом. И первый человек, который, кстати говоря, один из первых каталогов звездного неба создал, то есть перепись звезд составил, а древнегреческий астроном Гиппарх, а он же разделил звезды по их, то, что астрономы называют блеску. Мы эту характеристику небесных объектов называем блеск. Ну, а если физик описывает это явление, то он бы сказал, по потоку излучения, сколько, какая мощность света падает на зрачок нашего глаза, так мы интуитивно воспринимаем яркость звезды. Можно говорить яркость, но это не очень желательно, потому что яркостью называют блеск протяженных объектов, у которых структура какая-то видна. Вот

самые яркие. Отметить что-то, дать нам возможность увидеть что-то, и при этом глаз не страдает так, что не перегорает, грубо говоря, не сгорает от яркого солнечного света. Ни одного телескопа, способного в таком широком диапазоне принимать излучение небесных объектов, мы пока не создали. Это уникальная особенность человеческого зрения. Ну, пойдем дальше. Конечно, шкала звездных величин кажется чем-то таким чисто астрономическим. Вот придумали астрономы, и никто больше такое не использует. Это не совсем так. Давайте посмотрим на подобные шкалы. Ну, например, громкость звука мы измеряем в беллах и децибелах. Ну, децибелы вообще привычная всем единица измерения громкости. Но вообще-то это десятая доля белла. Белл – основная единица, это от фамилии американского изобретателя, физика пошла. Громкость звука. Как она определяется? В 10 раз падает мощность звука, мощность излучения звукового – это ступенька в 1 белл. Высота звука в нотном ряду, там, на клавиатуре или на любом источнике звука. Высота, тон звука мы измеряем в октавах. Октава – это вдвое меняется. То есть тоже здесь геометрическая прогрессия и здесь геометрическая прогрессия. Можно сказать, логарифмическая шкала измерения. Почему я и собрал это? Все как примеры логарифмических шкал. Шкала мощности землетрясений. Говорят, такой-то балл по шкале Рихтера, ну, а точнее говоря, по шкале Рихтера-Меркали. А это говорит о том, что каждый следующий балл мощность землетрясения в 10 раз, ну, в джоулях, например, возрастает. Есть такая шкала силы ветра. Мало кто с ней знаком, но моряки знакомы хорошо, потому что придумал ее адмирал Бофорт, морской офицер. То же самое я проверил, мощность, напор ветра изменяется в кратное количество раз, это очередная ступенька по шкале Бофорта. Шкала астероидной опасности, довольно недавно ее придумали, Туринская, а более тонкая Палермская шкала астероидной опасности, она основана на энергии удара астероида, который он может оказать по Земле. Если упадет астероид какой-то или метеорит крупный, то он выделяет энергию, взрыв происходит. Так вот, каждая ступенька по этой шкале – это десятикратное изменение мощности удара. Ну, были еще такие, можно сказать, шуточные шкалы, психофизические, гениальности физиков. Наш великий физик Ландау, ну, так сказать, для себя, для того, чтобы ранжировать физиков по степени их профессиональной гениальности, он разделял всех по своей шкале. Вот на первое место, так сказать, звезды первой величины, их было всего два. Это Ньютон и Эйнштейн. Себя и своих ближайших коллег, физиков мощных, но все-таки не гениальных, Ландау помещал на следующую ступеньку. Ну, а всех остальных рядовых физиков еще меньше. И вот такая шуточная шкала, но она тоже была логарифмическая по мощности интеллекта. Ну, а довольно известная всем шкала кислотности, вот pH, она тоже химическая шкала, она тоже по степени концентрации там, ионов водорода, то есть протонов в ядре, в молекулярном растворе, она тоже логарифмическая. Можно и другие, есть и другие шкалы. И почему-то человек любит разделять все вот по ступенькам в кратное количество раз изменяющуюся по мощности шкалу. Почему? А дело вот в чем. Ребята, это не просто так. Мы уже говорили о наших глазах. Очень широкий динамический диапазон связан с тем, что в сетчатке глаза вот этот природный компьютер, он как бы логарифмирует мощность сигнала и передает в мозг уже не пропорционально сигналу, а пропорционально логарифму мощности сигнала, что значительно сужает диапазон шкалы, и мозг не перегружается. Оказывается, это было выяснено еще в 19 веке, вот я не буду детально все это читать, вы потом прочитаете. Закон Вебера-Фехнера был выяснен, когда изучали не только глаза, не только уши наши, слух, который точно так же работает, но и остальные органы чувств. И оказалось, что все они, без исключения, работают в логарифмической шкале.

шкале. Если интенсивность раздражителя какого-то изменяется в геометрической пропорции, то есть в разы, в 10 раз, в 10 раз, или там в 5 раз, в 5 раз, то ощущение меняется в арифметической шкале и не так сильно возбуждает наш мозг, позволяет ему работать в очень широком диапазоне приходящих раздражителей. Это, ну, сначала Бугер, французский ученый, потом Вебер отдела, а Фехнер привел это, ну, такой, в математический вид, и сегодня мы называем это психофизиологическим законом Вебера-Фехнера. Если ощущение меняется в геометрической пропорции, вернее так, раздражитель, внешний раздражитель меняется в геометрической, то наше ощущение меняется в арифметической, не так быстро. Вы это можете, знаете, как проверить? Вот возьмите какой-нибудь легкий предмет. Ну, я не знаю, ну, что-нибудь там, маленький кусочек сахара. Положите ее, закройте глаза и положите на ладошку, ну, своему приятелю, который закрыл глаза. Вот вы положили на ладошку, он ощутил 2-3 грамма веса этого кусочка сахара. А потом положите ему в руку пакет картошки 3-килограммовый. Но он ощутил этот пакет картошки. А сверху незаметно добавьте маленький кусочек сахара. И человек не почувствует эту добавку. Хотя без пакета картошки он это ощущал. Это говорит о том, что мы получаем информацию о раздражителе в логарифмической форме. А при маленькой добавке к большому числу его логарифм почти не меняется. Я понимаю, что этот урок был довольно сложным для вас, поэтому советую взять в руки вот эту книгу. Я ее написал специально, чтобы детально объяснить смысл многих астрономических и астрофизических понятий. И там, конечно, о понятиях, связанных с излучением, написано гораздо подробнее и понятнее, чем то, что я успел вам сегодня рассказать. Всего доброго.

Судьба наградила Антониса Ван Дейка щедрыми дарами, при этом отпустив ему всего 42 года земной жизни. Он обладал огромным талантом и имел все возможности для его реализации. За свою недолгую жизнь художник создал около 900 живописных полотен и получил признание современников. Слава и деньги стали его постоянными спутниками. Антонис Ван Дейк появился на свет 22 марта 1599 года в Антверпене в семье богатого торговца тканями. Отец оказался мудрым человеком. Вовремя разглядев художественный талант сына, он отказался от идеи готовить его к карьере коммерсанта, а отправил в обучение к знаменитому живописцу Хендрику ван Балену. Когда же Антонису исполнилось 14 лет, щедрый отец выделил ему средства на открытие собственной мастерской. Начинающему художнику повезло. Он смог учиться у самого Питера Пауля Рубенса, величайшего из фламандских живописцев. В его мастерской они работали над грандиозным проектом росписи церкви иезуитов в Антверпене. Однако вскоре между художниками возникла взаимная ревность. Осознав, что почти сравнялся со своим учителем в мастерстве, амбициозный юноша не желал больше оставаться в его тени. Да и Рубенс, который пользовался славой лучшего живописца Антверпена, начинал всерьез опасаться, что ученик со временем составит ему конкуренцию. До конфликта дело не дошло. Заручившись самыми лучшими рекомендациями Рубенса, юный мастер отправился попытать счастье вдали от родины. Ван Дейк побывал в Англии и Франции. Однако дольше всего, на целых 6 лет, задержался в Италии, где с энтузиазмом изучал шедевры титанов Возрождения. В Генуе он брал уроки у знаменитой портретистки Сафонисбы Ангуисолы. 90-летняя художница не только дала своему молодому коллеге ряд ценных советов, но и позволила ему запечатлеть ее в портретах. Настоящим кумиром для Ван Дейка стал Тициан. Именно ему, великому гению прошлого, он стремился подражать в юности, а со временем, став знаменитым живописцем и весьма состоятельным человеком, охотно тратил свои гонорары, чтобы собрать коллекцию тициановских полотен. В Антверпен Ван Дейк вернулся уже зрелым мастером. Во время отсутствия Рубенса ему даже предложили занять пост придворного живописца эрцгерцогини Изабеллы. Однако стоило Рубенсу вернуться, как его бывший ученик вновь оказался на вторых ролях. Опасность остаться в тени учителя преследовала Ван Дейка и даже после того, как Рубенс ушел в мир иной. Когда король пожелал, чтобы он завершил неоконченные работы Рубенса, Ван Дейк был оскорблен. «Он смог унизить меня даже из могилы», — с горечью заметил он. Антонис Ван Дейк смог взять уверенный реванш, когда в 1632 году получил приглашение на работу в Лондон. Король Карл I был искренне восхищен его полотном «Ринальда и Армида». А ведь сам Рубенс называл этого монарха величайшим любителем живописи из всех государей мира. Именно этот просвещенный правитель предложил Ван Дейку истинно королевские условия. Он назначил его главным живописцем на службе их величества, удостоив дворянского титула, рыцарской золотой цепи и высокого жалования. Теперь Ван Дейк стал настоящим аристократом. Он был богат и знаменит, имел дом в Лондоне, загородную резиденцию и множество слуг. Он давал великолепные обеды и одевался по моде. Он нисколько не ограничивал себя в удовольствиях и охотно тратил деньги на содержание любовниц. Одна из них, Маргарет Лемон, послужившая моделью для нескольких картин Ван Дейка, была весьма страстна и неуравновешена. Узнав о предстоящей женитьбе своего возлюбленного, она в припадке ревности попыталась откусить ему палец, чтобы тот никогда не смог взяться за кисть. По счастью, травмы удалось избежать. Через несколько лет Ван Дейк женился. Его супругой стала фрейлина Ее Величества Мэри Рутвен.
За 7,5 лет, проведенных в Англии, Антонис ван Дейк создал около 400 портретов. Несмотря на богемный образ жизни, в профессии он был по-британски точен. Каждый портретный сеанс длился у него ровно час, после чего звонили домашние куранты, художник прощался с заказчиком и приступал к работе над другим портретом. Когда же ему приходилось писать картины на исторические и мифологические сюжеты, он всегда заранее точно знал, что именно должен выполнить за день. Своему плану он следовал неукоснительно. Огромное количество заказов иногда заставляло мастера обращаться к услугам помощников. Создав набросок, ван Дейк тщательно выписывал портрет титулованного заказчика, после чего в дело вступали подмастерья. Они зачастую работали над одеждой и фоном, используя манекены или нанятых натурщиков, подолгу сидящих в нужных позах. Конечно же, в настоящие шедевры полотна превращались лишь после того, как ван Дейк наносил последние штрихи своей волшебной кистью. Особого мастерства ван Дейк достиг в изображении детей. Его считают создателем жанра группового парадного детского портрета. Иметь портрет, созданный ван Дейком, было делом чести для каждого английского аристократа. Чтобы вельможные натурщики не скучали во время сеансов позирования, художник держал в доме целый штат музыкантов и шутов. Порой в его мастерской собиралось придворное общество, ведь за работой живописца с удовольствием наблюдал сам король. Именно его, своего работодателя Карла I и его супругу Генриетту Марию, ван Дейк изображал чаще всего. Он создал десятки полотен, запечатлевших августейшую семью в самых разных образах и в самых разных обстоятельствах. Изображая королеву, художник был истинным джентльменом. Он всегда готов был польстить своей модели. Чудесные портреты ван Дейка внушили мне такое высокое представление о всех английских дамах, вспоминала родственница Генриетты Марии София Ганноверская. И я была глубоко поражена, когда впервые увидела королеву. Она выглядела столь прекрасной на портретах, тогда как в жизни была небольшого роста, имела длинные сухие руки, не одинаковой высоты плечи, а зубы ее напоминали клыки, торчащие изо рта. Кисти ван Дейка принадлежит и необычный портрет Карла I, где монарх запечатлен сразу в трех ракурсах – анфас, профиль и в 3/4 оборота. Причина столь странного изображения была вполне практическая. Король пожелал иметь собственный скульптурный портрет работы знаменитого римского мастера Лоренцо Бернини. Однако вовсе не имел желания тратить время на долгое позирование. Он повелел изваять наше изображение в мраморе по нашему подобию на холсте. О том, какова была работа Бернини, можно лишь догадываться. Ее оригинал не сохранился. Бюст Карла I дошел до потомков лишь в виде копии. Однако, по свидетельствам современников, скульптурный портрет работы Бернини вызвал всеобщий восторг и, несомненно, был результатом сотворчества двух великих мастеров – скульптора и художника. Работой над образом Карла I Бернини отмечал: «Горестная обреченность читается в чертах этого выдающегося государя». Замечание итальянского мастера оказалось пророческим. Непомерная расточительность королевского двора привела к недовольству масс и к революции, в результате которой монарх был обезглавлен. Впрочем, ни гибели короля, ни социальных потрясений Антонису ван Дейку пережить не довелось. Здоровье великого художника было подорвано напряженной работой и бурной богемной жизнью. Он ушел в мир иной 9 декабря 1641 года в Лондоне за 8 лет до казни своего покровителя. Он ушел, оставив потомкам целую галерею портретов представителей аристократии своей эпохи и оставшись в истории как основоположник знаменитой английской портретной школы.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Кассиопея Стейшн «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Кассиопея Стейшн, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram

0: Кассиопея Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
1: А, мы уже в эфире? Дамы и господа, я тут челюсти тираннозавра разрабатываю. Ну, всем привет, очень рад всех вас видеть. Похоже, что наша рубрика «Динозаврики и все-все-все» продолжается, а значит, придется поговорить о динозавриках и всех-всех-всех. Что ж тут поделаешь-то? Как обычно в это время, с вами я, Ярослав Попов. Ну и сегодня мы с вами будем говорить о меловом периоде. Знаете, так уж приключилось, что меловой период – это время очень насыщенное, и не только динозаврами, но вообще самыми разными удивительными существами. И еще это очень хорошо изученное время, огромное количество самой разной информации имеется по этому периоду, и очень хочется ее донести. Вот. В итоге вы сразу в обморок не падаете, но сегодня я для вас подготовил 93 слайда. Я не знаю, как я их вам успею показать за полчаса, так что я боюсь, что, может быть, я из лимита немножечко выйду. Но, если что, вы там запаситесь, как это, попкорном, чаечком и приготовьтесь слушать длительный рассказ про наш замечательный меловой период. Ну что, поехали. Итак, давайте вспоминать, что такое меловой период и когда он был. Значит, вот мы приближаем кусочек с мезозоем и кайнозоем, эпохой динозавров и, соответственно, всяких зверюк страшных. Ну и вот у нас мезозой эры рептилий. И делится он, как вы наверняка уже наизусть знаете, на три периода. На триасовый, юрский и меловой. И меловой – это как раз последний по времени период в эпохе динозавров, но далеко не последний по значению, ведь именно в меловом периоде появились многие самые известные динозавры, и, ну и, собственно говоря, скоро мы с ними познакомимся. Даже здесь вы уже видите, он, очаровашка-тираннозавр, стоит и на нас смотрит своими красными глазами. Ну, прежде чем опуститься на грешную землю и посмотреть, какие там страшные динозавры бродили, и кто рядышком с динозаврами бегал, давайте мы посмотрим на землю свысока и поглядим, как бы выглядела земля мелового периода, если мы бы действительно вот поднялись бы над ней в космическом корабле. Как мы видим, на начало мелового периода можно в целом, если постараться, выделить два суперконтинента. На севере это суперконтинент Лавразия, на юге суперпуперконтинент Гондвана. Но на протяжении мелового периода картина будет меняться очень сильно, и к концу мелового периода уже все континенты будут узнаваемы. То есть именно в мелу произойдет самый масштабный раскол, и все континенты бодро, как тараканчики, расползутся в разные стороны. Но давайте посмотрим, как это будет происходить. В то же время, видите, у нас тут море довольно высоко во время мела стояло. Видите, сколько там водичка-то залила территорий. Вон, Москва уже утонула. Все. Сейчас, правда, опять осушится. А тем временем континенты все ползут куда-то, ползут, расползаются. Вон уже Южная Америка от Африки расползлись. Ну, вон уже и Северная Америка начинает от Евразии отделяться. Индия куда-то бежит. Ну, как видите, действительно, континенты очень-очень бодренькие. Вот. То есть, действительно, к концу мелового периода уже картинка была, ну, похожая на современную. В целом все континенты узнаваемы. Единственное, что вот Индия еще все еще бежит, никак не добежит до своего законного места. Ну и, соответственно, еще не совсем разорвалась связь между Северной Америкой и Евразией. Поэтому, например, даже такие крупные динозавры, как тираннозавриды, еще умудрялись как-то перемещаться между евразийским континентом и Северной Америкой. Ну, теперь вот давайте посмотрим, что же там на Земле-то мелового периода происходило. Как мы уже помним, это у нас эпоха динозавров, и действительно динозавры тут сразу же перед нами и пристали. Какие-то симпатичные, рогатенькие. Но в то же время еще мы видим, что динозавры гуляют не по пустынным землям, а среди деревьев, среди разных трав. И вот эти травы стали выглядеть несколько необычно. Хотя бы необычно они тем, что мы уже видим цветочки. А обычно мы как бы представляем себе динозавров в окружении каких-нибудь хвощей и папоротников, а никак не цветов. Но на самом деле, именно в меловом периоде появилось огромное количество растений с цветами, с ягодами, с плодами.

годами, и динозавры уже были с ними со всеми хорошо знакомы. На самом деле, вот такое вот неожиданное появление цветковых растений привело к настоящему перевороту в мире растений, а затем и в мире животных. И в первую очередь в мире насекомых. Ведь насекомые, вот эти вот малышки, они очень тесно связаны с растениями. Если растения меняются, то и насекомым приходится. И ну вот давайте еще полюбуемся на некоторые уже настоящие меловые цветочки, которые были найдены. Вот они, ну, вполне на современные похожи. Вот. Ну, а вот как раз про насекомых уже картиночка. А, значит, чтобы вы понимали, это количество разнообразия насекомых, то есть как много разных было насекомых. Их было очень много всяких разных в юрском периоде, и потом будет много там в меловом периоде, еще больше там сейчас. Но, посмотрите, вот где-то к середине мелового периода такой огромный спад. Этот спад произошел как раз тогда, когда перестроился мир растений. То есть, так как все старые растения исчезли, вместо них появилась куча деревьев с цветочками и ягодками, то и насекомые, которые жили на тех старых деревьях, резко вымирают. А потом начинают появляться совсем новые. И какие это новые насекомые? Как они появились? Как они выглядели? Ну вот, давайте мы сейчас с вами вместе будем разбираться. Итак, вот еще один такой поздний меловой пейзаж. Тут много опять разных динозавриков бегает, вот какие-то дромеозавридки почесываются, сзади длинношеи гиганты бродят, рогачи вроде трицератопса. Ну и давайте приглядимся к какому-нибудь из деревьев и постараемся разглядеть, что там за странные насекомые и их знакомые ползают. А там действительно будут не только насекомые, там, например, могут быть какие-нибудь паучки. О, кажется, одного из них мы уже нашли. Посмотрите-ка, это же хвостатый паук. Странно, правда? Сейчас вроде бы нет хвостатых пауков, но вот во время мелового периода, похоже, пауки еще могли вилять своим хвостиком радостно. Действительно были когда-то такие хвостатые паучки. И доказательством этого служат, собственно, вот такие паучки, которых нашли в Янтаре. В Янтаре из Мьянмы. Такая азиатская страна. И видите, он прекрасно сохранился, короче, хорошо видно хвостик. Ну, а вот так вот примерно он выглядел, когда был живой. Он, как и настоящий обычный современный паук, мог строить паутину. А вот зачем ему нужен был хвост, не совсем понятно. Возможно, это был такой еще дополнительный чувствительный орган для того, чтобы чувствовать колебания паутинки. Но, конечно же, не только тут паучки, но и насекомые ползают. Вот, смотрите, где-то тут они были. Вот они, наверное. Смотрите, какие симпатичные А, нет. Это какая-то травка, это кусочек мха. Вот. А вот оно, насекомое. Но замаскировалось. Видите, уже в меловом периоде некоторые насекомые были настоящими мастерами маскировки. И обнаружить вот такую филохризу было практически невозможно. Вот, художественная уже картиночка. И здесь ее, опять же, найти очень сложно. Вот она притаилась. То есть она прям четко сливалась с мхом. Хотя на самом деле филохриза является родственником современного насекомого златоглазки. И, конечно же, от златоглазки она отличалась очень сильно. Но в то же время есть тут насекомые, которые нам достаточно знакомы. Я уже говорил, что насекомые тесно связаны с растениями. Ну и так как было уже много цветочков, а также были еще такие растения бенетиты. Это как будто бы, знаете, елки с шишками, цветами. Такими ярко окрашенными шишками. Так вот, значит, был нектар. И, значит, были насекомые, которые с помощью хоботка могли этот вкусный нектар весь засосать. Ну и, собственно говоря, они так и делали. Были уже и бабочки, и были вот такие симпатяшкие мухи. Так. Но после появления новых растений стали появляться и новые насекомые. Ну, для нас-то они не кажутся новыми, потому что мы их хорошо знаем. Но вот для динозавров и других животных меловой эпохи, это было действительно что-то экстраординарное. Такого они раньше не видели. Например, появляются представители перепончатокрылых. Это муравьи и пчелы. И те, и другие как раз в меловом периоде появились. И вот как раз вы видите самочку и самца муравьев древних. Они тоже в Янтаре, видите, очень хорошо сохранились. А это, наверное, тоже самочка муравья, хотя нет. Знаете, что это такое? Это вообще странная штука. Вот этот вот насекомое под названием тея на самом деле является тараканом. Но таракана в нем распознать очень сложно. Оказывается, некоторые древние тараканы были такими хитрецами, что умудрялись
притворяться муравьями. Вон, посмотрите сами. Вот это да, неожиданно. Ну, оно и понятно, со стороны тараканов это логичный ход. Ведь муравьи-то насекомые опасные, они все-таки жалить могут. А тараканы, они как бы не такие страшные. Поэтому некоторые тараканы решили прикинуться муравьями, чтобы их лишний раз не съели. Хитрый ход. Но, как я говорил, тут еще и пчелки появляются. Вот как раз одни из самых древних пчел предстали перед вами, тоже из янтаря. Вот картиночки всякие, прорисовочки, а вот настоящая фоточка. Вот, симпатяшки, правда? Возрастом 100 миллионов лет, между прочим. Ну. Так, ну, это мы все смотрели, кто там в лесу живет, на деревьях, рядом с деревьями, на цветочках. А вот, знаете, вот этот динозаврик, симпатяшка, который... что-то выкусывает, меня немножечко смущает. Такое чувство, что он тоже выкусывает у себя на шкуре каких-то насекомых, каких-то паразитов. И я уверен, что так оно и есть. Ведь паразиты тоже уже появились во время мелового периода. Некоторые жили раньше, а некоторые вот появились вот прямо вот сейчас. И поселились они на бедных несчастных динозаврах. Например, такие паразиты, как клещи. Я уверен, что про клещей вы все слышали. Может быть, некоторые, испугавшись клещей, одевают сверху там шапку побольше. Хотя, на самом деле, клещи больше-то с травы бегут, чем сверху падают. Но неважно. Как бы там ни было, клещи не только нас донимают, но и когда-то динозавров беспокоили. Вот как раз перышко древнего динозавра, и вот здесь, видите, как раз по нему клещик бегает. Вот. Возможно, что когда-то они пели, соответственно, кровь динозавров. Зовут его... Дейнокротон Дракули, что переводится как «страшно клещ Дракулы». Ну вот, ну Дракула, видимо, потому что он как вампир высасывал кровь динозавров. Это вошь, но очень странная вошь. Вошь, которая, видимо, кушала перышки. По крайней мере, именно на перьях ее нашли, и у нее такие челюсти, как будто бы она действительно, вот, скорее всего, перья ела. Ну и возможно, что это было что-то вроде пухоеда. Насекомое. Оно очень любило всех этих, значит, все эти перышки кушать. И, видите, кушало их с большим удовольствием. Вот такое счастливое лицо может быть только у насекомого, которое нашло вкусное перо динозавра. Впрочем, у динозавров были не только вши и клещи, но даже клопы у них попадались. Говорят, что вот клопы могут там, не знаю, в старой подушке завестись. Но вот динозавры вроде без подушек ходили, а клопы у них все равно были. Вот. Так что могли спокойно купить себе подушку. Все равно клопы и так есть. По крайней мере, вот некоторые клопы времен динозавров, мелового периода. Да. А вот и блохи. То представляете себе, бедные динозавры. Я бы на их месте мылся бы почаще. И клопы, и блохи. Кто только бедных бедняжек их не кусал. Но, пожалуй, что самые странные из вот этих вот паразитов, это вот такие существа под названием зауровтихусы. Зауровтирусы, прошу прощения. Это блохи птерозавров. Причем эти блохи птерозавров, возможно, напрыгивали на птерозавров из воды. По крайней мере, ученые выяснили, что эти блохи отлично ныряли. Они, видимо, цеплялись за птерозавров, прижимались к ним, а потом спрыгивали в воду и там сидели. Возможно, там они откладывали как раз своих личинок. Вот, и такие были очень необычные. Ну, раз уж мы с вами о воде поговорили, давайте на минуточку и в моря заглянем. Ведь в древних морях тоже наверняка кто-то интересный водился. Например, помните такие, значит, головоногие моллюски, то есть существа там с щупальцами, там, с огромными глазами, с клювиками, и некоторые из них еще и в ракушки одевались. Вот, например, вы знаете, наверное, Наутилус, который живет сейчас, и почти наверняка слышали про аммониты. Ну, по крайней мере, я про них неоднократно в лекциях рассказывал. Ну и если вы помните аммонитов, то вы знаете, что у этих головоногих моллюсков ракушка вот такая должна быть закрученная. Но аммониты мелового периода начинают вести себя вызывающе. Некоторые из них умудряются сделать раковинку вот таким вот странным крючком, вот такой вот изогнутой палкой, или же вообще непонятным морским узлом. Их даже назвали непонятносы, то есть непонитосы. Ну, действительно, все эти раковины очень непонятные, и главное, непонятно, как вообще моллюску с такой раковиной плавать было. И зачем ему нужна была такая раковина? То ли, чтобы перед девочками покрасоваться, то ли, может быть, не знаю, как-то нехорошо им было, их вот так вот бедняжек всех скрутило, а может, наоборот, слишком хорошо. Ну, действительно, непонятно. Но жили такие странные аммониты, их еще ученые называют гетероморфные, то есть разноформные, с разной формой раковины.
Ну, а те, кто прошлую субботу смотрел мою последнюю лекцию, знают, что во времена мелового периода было очень много рыбок, которых называют костными гоноидами. Сейчас костных гоноидов очень мало осталось. Ну, например, панцирная щука – это одна из них. Но сейчас их мало, и они не очень разнообразны. А вот в меловом периоде их было полным-полно. И выглядели они очень-очень-очень своеобразно. Вот. Вот меня, кстати, даже спрашивали про... А были ли когда-то рыбы, похожие на морских коньков? Ну, вот на морских коньков нет, но на их родственников под названием морские бекасы были. Вот, например... Вот примерно так же выглядит современный морской бекас, а вот это древний костный гоноид, похожий на них. Ну, а вот еще несколько каких-то хищных больших рыбят. Вот, полюбуйтесь на них и пойдем дальше. Ведь в морях-то не только рыбы было полно и моллюсков, а самое главное, тут же бороздили воды страшные ящеры самые разные. И уверен, что уж с кем, а вот с морскими ящерами вы хорошо знакомы. Ну, вообще-то я имел в виду скорее плезиозавров и плеозавров. Но, с другой стороны, тот, кто скажет, что черепаха не рептилия, пусть бросит меня первый камень. Ну, правда, некоторые говорят, что это пара рептилия, так что вы камнями сразу не кидайтесь. Но все равно что-то такое рептилийное, присмыкающееся. Ну, ладно, давайте не будем выяснять, кому родственником является черепаха и как она именно устроена. Вот некоторые думают, что она, кстати, родственник как раз-таки какого-нибудь плезиозавра. Но вот что абсолютно точно, так это что черепахи мелового периода некоторые вырастали крупненькими. И вот как раз сейчас перед вами одна из очень крупных меловых черепах. Пожалуй, что, наверное, это вообще самая крупная черепаха за всю историю нашей планеты. Зовут ее Архелон. Ну а насколько она крупная, вы, собственно говоря, по этой фотографии очень хорошо видите. Вот на такой черепахе, думаю, можно было бы спокойно экскурсии устраивать и водить туристические группы. Эта черепашка, кстати, тоже была достаточно крупная. Вот видите, там ее черепушка показана рядом с человеком. Но она впечатляет в первую очередь не своими габаритами, а своим странным носом. Ведь нос у нее впереди был вытянут в трубочку. И таким трубконосом единственное, что можно было делать, это засасывать добычу насмерть. То есть это очередной плавучий пылесос, который, скорее всего, засасывал рыбу. Тоже, согласитесь, необычное решение. Ну, что ж, если мы с вами уже заговорили о разных рептилиях, можем на секундочку высунуться из воды и вспомнить про змей. Ведь змеи – это тоже рептилии, как известно. Они уже появились, правда, в юрском периоде. Те, кто смотрел лекцию про юрский период, об этом отлично знают. Но в юрском периоде там были какие-то маленькие непонятные косточки, и, в общем-то, сложно было что-то разглядеть. А вот здесь уже стали попадаться нормальные такие скелеты, и некоторые скелеты особенно интересны. Вот, например, на этом скелете, который был изучен вот буквально только пару месяцев назад, обнаружили остатки лапок. Оказалось, что это была змея с задними ножками. Вот они здесь показаны. И, кстати говоря, вот эта картиночка очень хорошая. А точнее, эти две картиночки. Они как раз не только показывают эту очаровательную змею, но еще и заодно показывают два способа формирования змей. Некоторые ученые считают, что змеи потеряли лапки из-за того, что стали постоянно зарываться, закапывались в норах, а в норах перемещаться было удобнее без лапок, вот так извивая все свое тело. И в итоге лапы они потеряли. А другие считают, что как раз в воде, где мы с вами только что плавали, змеи стали змеями, потихонечку потеряв свои задние лапки. Ну а вот еще одна из достаточно известных змей, называют ее, как мне кажется, правильно произносить Санаджех индикус. Здесь, в принципе, видно ее некоторые косточки, но самое главное, видно рядом вот такие кругляши. Это яйца длинношеих динозавров, вот даже детеныш. Вот, соответственно, как это реконструируют, вот погибший малыш. А вот и змея, которая буквально опутала все эти яйца. И есть предположение, что эта змея как раз приползла, чтобы полакомиться маленькими бедными зауроподиками. А тут вот их сверху сошел какой-то сель, и их накрыло, и они погибли. Но, правда, другие ученые спорят, что так это было, что, может быть, это было вовсе не так. Потому что, как они считают, змея была очень примитивная, она не могла так широко раскрыть пасть, чтобы целиком заглотить бедного малыша зауропода. Но кто ее знает? Сейчас, к сожалению, змея уже ничего сказать нам не может. Ладно.
На минутку выглянули из-под воды, но надо все-таки закончить с морскими чудищами. Я же обещал вам морских ящеров. Вот, пожалуйста, уже такие классические морские ящеры. Те самые, которых частенько называют морскими динозаврами. Но это неправильно.

Плезиозавр с самой длинной шеей. У него там 76 позвонков. Вот вы на нижней картинке можете посмотреть, какого размера тушка и какого размера шея. Ну, вот это просто какая-то плавучая удочка, честное слово. Но появляются тут ребята и посерьезнее, чем какие-нибудь плезиозавры. Тут же начинается эпоха мозазавров. И как раз где-то к середине мелового периода некоторые из предков мозазавров, похожие на варанов, ну, по сути, родственниками варана они и являются. И так вот, они, значит, стали уходить в воду, постепенно приобретать такое более длинное змеобразное тело, а постепенно их лапки стали превращаться в ласты, хвост стал образовывать плавник, и в итоге получилось вот такое животное, чем-то смахивающее на касатку, на кита или на плезиозавра. Ну и стали они самыми страшными хищниками в морях для своего времени. Вот, пожалуй, что самый опасный из всех мозазавров за все времена, зовут его мозазавр Гофмана. Возможно, он достигал длины 17 метров. Ну и мог бы, наверное, целую акулу проглотить. Ну а дальше покинем воды и посмотрим в небо. Там ведь у нас птерозавры, как известно, летают. И птерозавры во время мелового периода были очень разнообразные. Ну, вы, собственно говоря, на этой картинке видите, как разнообразны были птерозавры. Ой, извините, не та картинка. Вот. Вот эта картинка, пожалуй, более научная. Вот здесь вы видите, как были разнообразны наши птерозавры. Знаете, на самом деле птерозавры тут существенно перестроились по сравнению с предыдущим юрским периодом. Если в юрском периоде все птерозавры были в основном небольшие, размером где-то с ворона, но, может быть, чуть-чуть побольше. И все они были такими с длинным хвостом, с зубками. Ну, вот как вот эти вот верхние ребята, которые здесь показаны. Вот это как раз юрские. То здесь, во время мелового периода, птерозавры очень сильно изменились. Они потеряли длинный хвост, он укоротился. Они потеряли зубы практически все. Но зато обрели шикарные гребни на голове и невероятные размеры. Ну вот какие невероятные гребни были на головах птерозавров, вы уже успели рассмотреть. А вот какого они были размера, по крайней мере некоторые из них, можно оценить, глядя на косточку Кетцалькоатля. Ну, возможно, что по одной кости ноги вы не сможете особо впечатлиться, хотя косточка на самом деле приличная. Но вот если нам построить модельку целого птерозавра, вот тут действительно ужас-то одолевает. Представляете себе, вот это великан. То есть такой птерозавр на самом деле вполне мог бы какого-нибудь небольшого динозавра съесть. Правда, делал он это или нет, не совсем понятно. Некоторые думают, что он был рыбоядный, кто-то считает, что он падалью питался, как огромный марабу. Но теоретически кого-то большого съесть он вполне мог. Мог бы съесть и человека, но вот по техническим причинам с людьми он не встречался. Ну и вот мы наконец добрались до того, чего вы все наверняка ждали. Мы дошли до динозавров. Динозавров, как известно, всяких много, и жили они во многих местах. Так что без лишних слов отправляемся на поиски для разных меловых динозавров. Ну и начнем мы с разных хищников. Их действительно было много всяких разных. Например, были всевозможные абелизавры и их родственники, которых так и называют абелизавровые. Ну, в принципе, ничего сильно примечательного в них не было. Ну, такие двуногие, зубастенькие, с относительно крупными лапками. У некоторых лапки были поменьше. Вот. Не очень большие, размером с аллозавра и поменьше. Были вот такие, которых называют карнотавры. И их родственники карнотавровые. Вот карнотавры, они поприкольней. Они тоже были более-менее крупные, но самое главное, что они были рогатыми. Не зря же их назвали бычероги. Ведь именно так переводится название карнотавр. Ну, вот все-таки мы знаем динозавров с рогами, но вот рогатых хищных динозавров, пожалуй, что еще не встречали. Поэтому карнотавр нас может кое-чем удивить. Ну, а кто уж точно мог удивить и размерами, и харизмой, так это спинозавры и их родственники. Особенно, конечно же, сами классические спинозавры. Конечно же, всякие бариониксы и прочие, они тоже прикольные, там, с большими когтями, с крокодилей мордой. Но спинозавр, это же динозавр 15-метровый, это уже очень солидно. А к тому же еще и это динозавр с шикарным парусом на спине. Ну, правда, зачем был нужен этот парус, кому был нужен этот парус, ну, до сих пор до конца неизвестно. Но вот есть предположение, что, возможно, он был нужен для какой-то адской демонстрации,

0: Ну, то есть, чтобы понравиться кому-нибудь или кого-нибудь напугать. Возможно, он был нужен для того, чтобы тень создавать и приманивать добычу. А возможно, он был нужен для того, чтобы нагреваться или охлаждаться. Все-таки климат был переменчивый. Но не важно. А важно, что это самый крупный хищный динозавр, по мнению большинства палеонтологов. Длины он мог достигать 13 метров, а по некоторым оценкам даже 15. Ну, это как бы круто, это на самом деле побольше любого тирекса. Но при этом, в отличие от тирекса, он на крупную добычу абсолютно точно не охотился, ведь мордашка-то у него вполне себе крокодилообразная, а значит, скорее всего, собственно, и вел он себя как крокодил и охотился за какой-нибудь водной добычей. Вот как раз здесь вы видите, как они тут плавают, ловят каких-то непонятных рыбешек. Ну, а заодно на этой картинке вы видите последнюю реконструкцию нашего самого спинозавра. Видите, что предполагают, у него были перепоночки, для того, чтобы было удобнее плавать. А самое главное, видите, у него такой плоский хвост. Здесь хорошо это видно. Тоже хвост как плавник. Это уже доказанный теперь факт. Вот как раз буквально пару месяцев назад был описан хвост спинозавра, и теперь мы знаем, что он выглядел вот таким вот очень необычным. Совсем не такой, как у всех других динозавров. Ну, дальше давайте, собственно, к самим тираннозаврам будем перемещаться. Но на классического тираннозавра мы еще посмотрим, а пока нас тут поджидают их родственники под названием пантираннозавр. Пантираннозавры, они очень были разнообразные, в основном небольшие, вот как здесь видите, вот, очень небольшие, и в основном все пернатые. Вот, например, знаменитый Дилун из Китая. А это его родственник под названием Ютеран. Вот он уже поближе был немножко к тираннозаврам. Он был побольше, но и, кроме того, все еще был пушистый. Вот тут видно, в принципе, отпечатки перышков. Но вот на картинке они очень хорошо прорисованы. Ну, дальше мы можем приближаться к тираннозавру до бесконечности. Чем дальше, тем они больше были. Ну и, наконец, тарбозавры и тираннозавры. Это, пожалуй, что вершина всей этой тираннозавровой линии. Ну, по крайней мере, это действительно самые крупные тираннозавровые, которые уже появились к концу мелового периода. Ну, собственно говоря, возможно, и дальше бы они жили, если бы не вымерли. Вот здесь вы видите зубки тираннозавров, понимаете, что эта штука серьезная. Ну и, собственно, хищниками тираннозавры тоже были, скорее всего, очень даже серьезными. Но, в принципе, столько всего постоянно рассказывали про тираннозавров, про то, какие они большие, зубастые, еще чего-то, что я уверен, что вы про них знаете лучше меня. Если вдруг это не так, то вы в конце можете задать вопросы парочку про тираннозавров. А сейчас я предлагаю уже продолжить наше путешествие. И перейти к одному из очень странных товарищей, которого называют терезинозавр. Во-первых, терезинозавр – это товарищ с самыми большими когтями на планете, наверное, за всю историю. Сами видите, коготь приличный. И когда находили эти когти, казалось, что это когти какого-то страшного хищника. Но оказалось, что это не так. Оказалось, что принадлежали они вот такому животному, у которого был небольшой клювик, у которого были зубки растительноядного животного, и который, собственно, скорее всего, растениями питался. А вот эти огромные лапы с когтями нужны были в первую очередь, чтобы деревья пригибать. Когда это все выяснили, очень сильно удивились. А еще больше удивились, когда стали изучать его скелет, и выяснили, что это на самом деле вроде как близкий родственник знаменитого тирекса. Это вообще был шок. Но, правда, новые исследования показывают, что все-таки это какая-то независимая группа, и тирексу они не очень близко родня. Кроме того, сейчас уже благодаря некоторым находкам из пустыни Гоби известны кладки яиц этих самых терезинозавров. И благодаря этому мы знаем, что, скорее всего, гнездились они большими группами, как показано вот на этой картиночке. Ну, а вот какого они были размера. Крупненькие. Продолжим путешествие среди хищников, но перейдем теперь к кому-то более мелкому. Пожалуй, что самые мелкие динозавры, или одни из самых мелких, как минимум, это компсогнаты и их родственники. Ну, сам классический компсогнат, динозаврик вот примерно вот такого размера, такой лысенький, симпатичненький, жил в юрском периоде, а вот здесь можно было повстречать его тоже небольших родственников. Но они уже где-то были размером с собачку. Всевозможные синокалиоптериксы, синозавроптериксы и прочее. Из них синозавроптерикс, пожалуй, что самый прикольный, на мой взгляд, хотя бы потому, что был обнаружен очень хороший скелетик с перышками, с отпечатавшимися, и на некоторых перышках сохранился пигмент, который, ну не пигмент, но особая там часть клеток, которые сохраняют окраску меланосомы. И вот когда изучили эти клеточки, то выяснили, какого цвета был этот динозавр. И удалось восстановить его истинный цвет. То есть вот это не просто фантазия художника, а именно такого цвета, скорее всего, динозавр и был. Вот такой, видите, с рыженьким верхом, с полосатеньким хвостиком, с черными лапками. Короче, очаровашка. Продолжаем путешествие среди пернатиков и переходим к орнитомимусам и их родственникам. Орнитомим переводится как «птицеподобный». Ну и действительно, вы видите, что на птицу они все смахивали. И настолько они все были похожи на птиц, что им даже стали давать птичьи названия. Например, голеним – это гусеподобный, там, пеликанимим – пеликаноподобный, ну и так далее и тому подобное. Много всяких орнитомимов изучили, выяснили, что в основном они были все всеядные, очень были такие шустрые ребята, пернатенькие, ну и, наверное, симпатичные. Если вы смотрели фильм «Парк юрского периода» или же «Второй мир юрского периода», то вы помните сцены, где вот огромные стада этих самых орнитомимов, правда, там они осенькими показаны, значит, вот как эти огромные стада пробегали мимо главных героев. Ну, действительно впечатляет, такая куча бегущих страусов. Возможно, что так это действительно и выглядело. В основном это были животные небольшие, где-то размером с человека, но были среди них и великаны. И вот как раз Дейнохейрус один из них. Я помню еще, когда я в детстве читал книжки, были известны только лапки этого Дейнохейруса, и там высказывались самые разные теории того, кто же мог быть обладатель этих страшных лап. Рассказывалось про каких-то страшнейших хищников, вроде какого-то огромного велоцираптора или там тираннозавра с гигантскими когтями. Но оказалось, что это вот на самом деле такой странный родственник орнитомимуса. Причем, мало того, что у него лапки были ого-го, сам он был, мягко говоря, крупный. 7 метров, по-моему, или 8. Так еще у него горб был. Это вообще что-то фантастическое. И потом сверху на все это еще перья натяните и получите вот Дейнохейруса. Еще птицеподобные динозавры. Зовутся они авирапторы. Ну, действительно, они все с клювиком такие, с гребешочком, симпатяшки, разного размера, но более-менее все похожи. Но вообще, само вот название овираптор, это, пожалуй, самое интересное, что можно рассказать про этих животных. Ведь название овираптор филоцератопс можно перевести как яйцекрат, предпочитающий рогатую морду. Согласитесь, название очень прикольное и необычное. Вот, ну, собственно, цератопсы или рогоморды – это динозавры такие, ну вот мы их скоро еще увидим, ну, значит, с воротничком, с рогами, с клювиком. Ну, я уверен, что вы их знаете. А овираптор, как считалось, крал яйца небольших цератопсов, протоцератопсов. Так стали думать после того, как в 1922 году нашли кости овираптора рядом с яйцами, которые, как считалось, принадлежали протоцератопсу. И решили, что это страшный яйцекрат, который вот погиб прямо на месте преступления. Но лишь спустя 80 лет было установлено, что на самом деле это была кладка яиц самого овираптора. И вовсе овираптор не такой страшный яйцекрат, а на самом деле он был заботливым родителем. А вообще, к слову говоря, овирапторы-то они на самом деле были всеядные. Вот доказательство миролюбивости относительной наших овирапторов. Это яйцо. То самое вытянутое, которое вроде того, что нашли в 1922 году. Но здесь внутри сохранились косточки зародыша. И по этим косточкам можно рассмотреть, кто это был. А это мама, прямо, которая сохранилась на кладке яиц, которая их защищала. Вот давайте присмотримся к ней. Вот так вот это реконструируют. Ну и, соответственно, возможно, что вот так вот она как-то их оберегала, прикрывала от песка, там, не знаю, от бури, от жары. Ну и мы заканчиваем путешествие среди хищных динозавров, и на закусочку вам, вашему вниманию, предоставляю альварес завридов. Очень странных тоже динозавров, очень небольших, но самое главное, что у них минимальное количество пальцев на лапах и минимальное количество когтей. Например, у мононикуса вообще один палец с одним когтем. Это, конечно, чума на лыжах. Ой, как же так? Чуть не забыл. Как же эти самые шустрики-то, велоцирапторы, их родственники? Про них тоже надо сказать. Это, конечно же, дромеозавриды. так их зовут. Это дейнонихи, велоцирапторы, собственно, дромеозавры, а самые крупные ютарапторы и прочие, прочие, прочие. Как видите, их очень много. Я, кстати, напоминаю, если вдруг вы не знаете, что это очень близкие родственники птиц. Считается, что от мелких как раз родственников велоцираптора когда-то птички и произошли. Ну и сами они на птиц, в общем-то, во многом похожи. Вот, например, дейнонних, собственно, именно его мы на самом деле видели в фильме «Парк юрского периода». Вот примерно так он мог выглядеть со своими перышками. Ну и, как некоторые считают, он стаями мог нападать на крупную добычу. Цеплялся задними когтями, там, кусал зубами, ну и раздирал передними когтями. Но, впрочем, новые находки показывают, что, скорее всего, взрослые дейнонихи уже охотились поодиночке. Так что стайный их образ жизни очень под большим вопросом. Еще больше вопросов вызывают находки вроде находок вот этого хальцкараптора. Ну, понятное дело, почему. Но посмотрите, это просто что-то невразумительное, какая-то полуутка, полудинозавр. В общем, черт знает что. Какой-то уткозавр, действительно. На самом деле, настолько странный был скелет этого самого хальцкараптора, что решили, что, наверное, это не настоящий скелет, а это какая-то химера. То есть скелет, собранный из костей разных животных. А если учесть, что откуда он родом, точно непонятно, его контрабандой пытались вывести и потом пытались продать, то непонятно, никто его нашел, никогда его нашли, нигде его нашли. Ну, вроде как по породе, которая сохранилась, выяснили, что его, скорее всего, нашли в Монголии. Но что это за динозавр, не совсем понятно. Ну, вот предполагается, что все-таки он жил в конце мирового периода, именно на территории Монголии, и выглядел вот так вот очень странно. Когда скелет изучили, кстати, выяснили, что все-таки это настоящая находка, то есть действительно такой был. Но, конечно же, много еще вопросов остается. Ну и, наконец, самые умные среди динозавров – это траодоны, а также всякие многочисленные его родственники. Вот их тут много-много всяких написано. Действительно, мозг у траодона, как считается, очень крупный, особенно по сравнению с другими динозавриками. Ну вот он ближе всего к птицам, по сравнению со всеми остальными. Кстати говоря, вот такие умненькие динозавры, как траодончики, жили на большой территории, в том числе даже уходили далеко на север. И даже за в полярных областях, где температура могла опускаться ниже нуля, эти траодоны существовали. Что говорит о том, что, скорее всего, они были теплокровными. Вот. Находили их на Чукотке, в Аляске. Но, кстати говоря, некоторых динозавров находили в южном полушарии, тоже за полярным кругом. Но уже не траодонов, а других. Ну, а вдали у нас там гуляют какие-то утконосые динозавры. Это уже растительноядные чудища, такие гигантские, достаточно шустрые, несмотря на свой внешний вид. Любители пожевать растения. Ну, мне кажется, к ним уже и пора переходить. Итак, переходим к растительноядным. Но вначале не к утконосам, а к длинношеям. Ну, в принципе, что длинношеи там большие какие-то, страшные, высокие. Любители, поедатели растений, это вы все и так знаете. Про это я рассказывать особо не буду. Поэтому я расскажу только про самых странных длинношеих динозавров, которых находили именно в отложениях мелового периода. Вот, например, полюбуйтесь. Два очень странных динозавра, найденных в Европе, одного в Румынии, другого в Испании. Эти динозавры отличаются своим размером, а точнее говоря, своим крошечным размером. Ну, сами видите. То есть это, ну, лошадь в крайнем случае, а вот этот верхний даже скорее на пони уже тянет. При этом, в принципе, даже были более мелкие динозавры, да? Но это же не просто какой-то там динозавр, это длинношеий динозавр. Тот, который должен быть великаном, а он тут почему-то крошка. Вот такие странные аномалии среди динозавров всех очень удивляют. Но, в принципе, если задуматься, то удивительного в этом ничего нет. Дело в том, что мы видели карту и видели, что большую часть Европы заливало морем. И оставались только какие-то отдельные острова на поверхности. И вот как раз на островах некоторые динозавры, в том числе длинношеи, оставались жить. Пищи им не хватало, и выживали только самые-самые мелкие. И в итоге получились островные карлики. В принципе, островная карликовость – это как бы известный науке феномен. Но вот, оказывается, среди динозавров он тоже был. Ну и еще одни странные длинношеи. Это длинношеи, которые решили отрастить себе рога. Вот один из них. свежатинка я его назвал, потому что его обнаружили, вот, видите, только в 2019 году. Называют его баядозавр. Очень странная сорокорожка такая. Зачем им были нужны рога, тоже до сих пор спорят. Возможно, для красоты, может быть, для защиты. Но я скорее за красоту. Кстати, обратите внимание, это не просто какие-то рога, это рога, направленные вперед, здоровенные и еще и парные. У него была целая куча двойных таких рогов. Конечно, тоже впечатляет. Следующий динозавр растительноядный, напротив, по размерам большим не отличался, а скорее был крошкой. Но при этом он был хорош тем, что он мог рыть норы. В принципе, ариктодромей – это чуть ли не единственный динозавр, который более-менее доказанно мог рыть норы и там, собственно говоря, видимо, откладывать яйца и как-то, может быть, даже потом защищать своих малышей. А так, вообще, по идее, для динозавров рытье нор – это странное поведение. Следующие растительноеды – это бронированные динозавры. Анкилозавры и их родственники – надозавры. Ну, и про тех, и про других вы наверняка слышали. Главное их отличие в том, что у анкилозавров броня понадежнее и колотушек на хвосте получше. Ну, давайте еще разок про анкилозавров. Так, хорошо. Дамы и господа, мне тут говорят, что я подвис. Будем исправляться. Еще разочек повторюсь про анкилозавров. Значит, анкилозавры и их родственники – надозавры. И те, и другие жили в меловом периоде. Надозавры, правда, известны уже с Юры. Ну, а вот в меловом периоде появились еще более бронированные и защищенные динозавры под названием анкилозавры. Некоторые из них изучены очень хорошо. Вот сейчас вы видите бариалопелту, динозавра, который был найден в виде такого частично сохранившейся мумии, окаменевшего динозавра, у которого даже некоторые внутренние органы сохранились. Это просто невероятнейшая находка. И больше того, там еще сохранились куски кожи, в которых удалось найти клетки с красящими вот этими вот органоидами, с меланосомами. И когда изучили эти самые меланосомы, выяснили, какого цвета был этот динозавр. Это на самом деле очень необычно, потому что в основном цвет известен для пернатых динозавров. Для неоперенных динозавров нам почти ничего про цвет сказать не получается. Но вот здесь вот редкий случай, когда можно установить цвет динозавра, и оказалось, что он был такой вот красновато-бурый, причем сверху красновато-бурый, а снизу, скорее всего, беленький. И вот такая вот окраска не очень-то яркая говорит о том, что, скорее всего, он тоже прятался, прижимался к земле и пытался слиться с местностью. Учитывая, что у него была мощная броня, учитывая, что этот динозавр был, ну, мягко говоря, не маленьким, вы это видите даже хотя бы по фотографии, то есть это была громадина там 7 метров длиной, можно сделать вывод о том, какие же страшные рядом хищники бродили, что даже таким великанам, даже бронированным великанам, приходилось прижиматься к земле и прикидываться камнем, чтобы их нечаянно не съели. В общем, можете представить себе, как сложно было жить в меловом периоде. Не зря потом у некоторых из родственников этой самой бариалопелты еще и колотушка на хвосте появилась. Ну, вот вы помните, были у нас такие еще стегозавры, но вот они практически не дотянули до мелового периода, только в самом начале мелового периода парочка стегозавров еще было, а потом они вымерли. Поэтому мы про них вспомним, но уже рассказывать особо не будем. А вот уже для кого меловой период был временем раздола, это игуанодоны и их родня. Значит, я напомню, что игуанодоны – это такие четвероногие динозаврики с утиным клювом, с прикольными зубами, похожими на зубы ящерицы игуаны. Ну, а еще с очень странным пальцем, огромным таким пальцем, на передней и щиты от опасных хищников. Когда-то думали, что это не палец, что это рог, поэтому игуанодоны вначале рисовали очень прикольно, похожим на носорога, но потом, когда нашли целый скелет, выяснили, что это был очень странный палец. Некоторые родственники игуанодона стали еще более специфическими. Из игуанодонов появились растительноядные утконосые динозавры. У них палец уже такой специфически исчез, сформировались вполне себе оформившиеся копытца. У них оформился нос, похожий на утиный клюв, из-за чего они, собственно, и получили название утконосые. А еще у них появились гребешки. Вот гребешки – это, пожалуй, главная визитная карточка всех утконосых динозавров. Ну, сами видите, гребешков тут просто видимо-невидимо. Мало того, что они, в принципе, были ярко, скорее всего, окрашены, были очень красивенькие, но к тому же внутри этих гребешков были тонкие трубочки. Трубочки, в которые заходил воздух из ноздрей, и эти трубочки служили резонатором. То есть эти трубочки усиливали звуки, которые издавали игуанодоны. Гадрозавры, утконосые динозавры. И, например, для паразавролофа, у которого была самая длинная труба, удалось с помощью компьютера восстановить звук и послушать, какой же был голос у динозавра. Оказалось, что паразавролофы издавали звуки, похожие на звуки огромного горна, огромной трубы. Если кому-то интересно, в интернете можно эти звуки найти. Так и вводите. Голос паразавролофа. Даже на ютубчике я видел. Ну вот, наиболее классические гадрозавры, у которых еще не было никаких сзади гребешков, но у некоторых, возможно, была такая классная резонаторная камера, не в гребешке, а вот на носу, тоже чтобы звуки громкие издавать, чтобы со всеми общаться. А вот уже симпатяшки с гребешками. Это, кстати, наши утконосики из Амурской области. Амурозавры. Вот они. И, к слову говоря, минутка рекламы. Если у вас будет желание, приходите в Дарвиновский музей и полюбуйтесь на амурозавра, который у нас во дворе стоит. Между прочим, со следующего вторника наш музей снова открыт. Так что приходите к нам, на амурозавра полюбуйтесь, еще на нескольких динозавров во дворе посмотрите, а потом зайдете в музей и полюбуйтесь на самые разные косточки, чучело и многие другие интересные экспонаты. Ну а мы тем временем продолжаем путешествие среди разных растительноядных динозавров и подбираемся к красавцам с рогами, рогатым динозаврам, цератозаврам. Но прежде чем мы перейдем к классическим рогачам, посмотрим на их предков. Предки их были двуногими, и у них был клюв. Это единственное, пожалуй, их сходство с настоящими рогатыми динозаврами. Воротников у них еще не было, и рогов у них тоже еще практически не было. Разве что небольшие выросты по бокам челюсти. Зовут таких вот предков рогачей пситтокозавры. Динозавры-попугаи. Действительно, попугаев они чем-то были похожи. Но это было в начале мелового периода, а вот к концу уже появилось множество уже типичных рогачей. Среди них самые известные, это, конечно же, трицератопсы с тремя рогами, но было и огромное количество самых разных других. Некоторые очень прикольно назывались, видите, например, медуза-цератопс. Вот, посчитали, что у него вот воротничок был. Как, вот, знаете, такие вот у него были загнутые рожки, как змеи на голове у медузы Горгона. Поэтому вот таким странным названием наделили. Некоторые из них были великанами, некоторые были крошками, например, протоцератопс, один из самых мелких. Ну и многие считают, что они были достаточно заботливыми родителями. И мы сейчас на это тоже посмотрим. Ну, на минутку задержимся на этой картиночке, где у нас показан протоцератопс. Посмотрите, пожалуйста, еще на их воротник. Вот многие считают, что эти динозавры были очень такими, знаете, дрочливыми, что они могли друг друга бодать, и самое главное, на хищников тоже нападали, их бодали, а воротник помогал им защититься. Но вот, судя по этому скелету, очень хорошо видно, что у большинства из них в воротнике были огромные дыры. Скорее всего, они были затянуты кожей, как показано на этом рисунке, то есть самих дырок при жизни не было. Но сами понимаете, если какой-нибудь там ящер зубами пытается ухватиться за этот воротник, то у него, скорее всего, это получится сделать. И, возможно, даже получится его прокусить. Наверное, какую-то защиту он все-таки играл. То есть, если кто-нибудь попытается вцепиться в шею, он скорее там вцепится в воротник, и даже если его сломает, то шея останется цела. Но, как бы, считать этого прям надежным щитом для большинства не приходится. Самый надежный щит среди всех рогачей, которых я видел, был у трицератопса. Вот у него, возможно, что действительно воротник был хорошим щитом. А так, в основном, они были не очень хорошо защищенные. И вообще, как показывают следы от укусов на костях разных цератопсов, получается, что в основном они и драться с хищниками не любили, а если видели хищника, предпочитали от него удирать. К тому же, несмотря на их не очень такой спортивный вид, скорость некоторые из них развивали приличную. Те же трицератопсы бегали со скоростью 40 км в час. Ну, а вот как раз протоцератопсики у гнезда, как обещал. Еще одни любители пободаться – это пахицефалозавры. Правда, бодались ли они, как показано на картинке, не совсем понятно. По крайней мере, шея у них была так устроена, что вот прямые столкновения им были противопоказаны. Но есть предположение, что они просто друг друга били в бока головой. далее. Вот. Ну и мы уже с вами подходим к концу знакомства с динозаврами и переходим к самым знакомым для нас динозаврам, то есть к птицам. Вот здесь вы видите, как птицы несколько раз пытались появиться. Значит, вначале появились родственники Археоптерикса, потом странные противоптицы Энанциорнисы, и лишь затем независимо появились наши современные птички. Ну и вот как выглядели странные древние птицы Энанциорнисы, которые как раз в меловом периоде в основном в небесах Таиритари, вы можете на этой картиночке посмотреть. Они были зубастенькими. Ну, а вот это вот птицы, которые уже родственниками наших знакомых птичек являются. Некоторые из них даже подозрительно на утку похожи, но, по сути, родственникам утки они и являются. Скорее всего, вот вегависы даже кряктимели. Ну, и в самом конце хотел бы рассказать уже о нашей родне, которая тоже мельтешила рядышком с динозавриками. Это разные пушистики, млекопитающие. Их, кстати, было во время мелового периода уже более-менее много. И некоторые из них были даже достаточно крупными. А некоторые были вполне узнаваемы. Например, вы знаете, что сейчас есть такие примитивные достаточно млекопитающие, которые яйца откладывают. Это утконосы и ехидны. Так вот, животные, похожие на утконоса, появились еще в меловом периоде. Вот он, пожалуйста, древний утконосоподобный зверечек, стероподон, который жил 110 миллионов лет назад. Вот. И как у современного утконоса, у него на задней ноге была ядовитая шпора. Кстати, если что, имейте в виду, утконосов за задние лапы хватать не рекомендуется, а то могут отравить. Вот сумчатые животные, то есть те, у которых есть сумочка, в которой можно малышей поносить. Например, есть такие опоссумы, наверняка вы о них слышали. Так вот, сообщаю вам приятнейшую новость. Опоссумы практически в неизменном виде существуют больше 100 миллионов лет назад. Больше 70 миллионов лет назад. В конце мелового периода уже появились опоссумы, и они выглядели примерно так же, как сейчас. А помните вы, наверное, эту саблезубую белку, которая с желудем бегала в мультфильме «Ледниковый период». Оказывается, это реальный персонаж. Причем, когда ее рисовали, таких не находили. Но потом, после того, как мультфильм уже вышел, обнаружили в ископаемом состоянии саблезубую белку. Она все-таки существует. Только жила она не в ледниковый период, а гораздо раньше. В меловом периоде звали ее Кронопио. Ну и, наконец, самый опасный хищник среди млекопитающих, который мог даже яйцо динозавра слопать. Вот, размер он был с барсука. Зовут его Дидельфодон. Вот, полюбуйтесь. Действительно поедает маленького динозаврика. Так. Сейчас, одну секундочку. Ладно, думаю, сейчас перестанет. Так-с. Продолжим. Вот. Ну, а, собственно говоря, в конце нас ждет великое массовое вымирание. Заканчивается мировой период гибелью динозавров, птерозавров и еще много-много всяких завров в конце мелового периода вымрет. В чем причина? Об этом я буду подробно рассказывать уже в субботу на открытой лекции про великие массовые вымирания и в первую очередь как раз про великое массовое вымирание динозавров. Но сейчас только коротенечко. Значит, кто вымер? Вымерли на самом деле многие многочисленные животные. Это и динозавры, и летающие птерозавры, и некоторые птицы, такие как конфуциусорнисы и энанциорнисы. Вымерли все морские рептилии, вымерли аммониты, вымерли белемниты, и еще на самом деле огромное количество всякого зверья. То есть действительно вымирание было масштабное и затронуло самых разных животных. Самая популярная версия, что все они погибли из-за того, что упал метеорит. Точнее говоря, гигантский такой камень из космоса, который называют астероид. Размером он был с гору Эверест, диаметром 10 километров. Упал он в то место, которое сейчас называется полуостров Юкатан, это в Северной Америке. Ну и, соответственно, взрыв был очень страшный, вверх поднялась пыль, пыль перекрыла небо, на земле стало холодно, страшно, самое главное, темно. Кто-то замерз, растения стали гибнуть из-за того, что стало темно, ведь пыль перекрыла небо. И в итоге, когда растения погибли, растительноядным крупным не хватило пищи. Затем стало не хватать пищи уже и хищникам, когда они всех растительноядных съели. И в итоге все крупные животные погибли и остались лишь мелкие. Ну а потом пыль рассеялась, солнышко опять выглянуло, но уже ни одного крупного животного на планете не осталось. Все динозавры вымерли. Другая версия обвиняет во всем вулканы. Тут история похожая, тоже там было извержение миллиона вулканов, вверх поднялся пепел, пыль, пыль перекрыла небо, стало на Земле темно, страшно, холодно, ну а дальше все так же, как в прошлом сценарии. Есть версия, что изменился климат, и из-за этого все погибли. Скорее всего, если так и случилось, то виновато похолодание. Ну и, наконец, возможно, что во всем виноваты страшные зверюги, которые как раз поедали маленьких динозавриков, в итоге съели практически всех малышей, и динозавры вымерли. Есть и такая версия. Вот. И в итоге стали они радоваться на костях динозавров. Ну что ж, дамы и господа, по-моему, я сегодня долго рассказывал, у меня такое чувство. Да, очень долго, час караул. Но зато рассказал много всего. Надеюсь, что вам понравилось. Спасибо вам за внимание. Не забывайте, что можно еще посмотреть некоторые видео мои в интернете, например, палеонтологические истории на канале Дарвиновского музея. Ну, а сейчас, прежде чем расстаться, я бы хотел бы услышать ваши вопросы. Уверен, вам есть что спросить. Сегодня, я так понимаю, я читаю вопросы, да? Так. Вопрос у нас. Есть мультфильм «Поезд динозавров». Я знаю, мне он нравится. Все на борт. И там семья птерозавров воспитывает тернозавра. Вопрос. Тернозавры все время кормят рыбой. Смог бы он ее есть и развиваться нормально? Ну, знаете, я думаю, что... Не, ну, понятное дело, что мультфильм, мягко говоря, детский, поэтому и воспринимать серьезно его не приходится. Я думаю, что тут вопрос даже не в том, птерозавр в себе есть рыбу, а скорее вопрос в том, не съел бы он всех бы там птерозавра бы сразу. Но смотрите, на самом деле, что касается рыбоядности, ну, так-то по идее, я думаю, птерозавр вряд ли ел рыбу, потому что у него не очень-то к этому приспособлен организм. Но теоретически, я думаю, что рыбой его можно было бы кормить. Но, скорее всего, совсем нормально бы он развиваться не мог, потому что пища должна быть все-таки более разнообразная. И организм тираннозавра не был приспособлен именно к поеданию рыбы. То есть, ну, например, можно там ту же собаку тоже кормить одной рыбой. Да, в принципе, можно. И, скорее всего, там не помрет от этого собака, но, скорее всего, через некоторое время она начнет болеть, потому что нужны все-таки всякие витаминки и другие питательные вещества. Тут, скорее всего, та же самая история. Как определить, что найденная кость – это кость динозавра или водного ящера, а не современного животного? Кости найдены в ручье в Филевском парке. Как правило, кости, если речь идет именно о Филевском парке, то там, как правило, кости очень сильно раздробленные и вот так вот откровенно окаменевшие. То есть, если вы видите, что это что-то очень старое, окаменевшее, потертое, и там это очень сильно фрагментарное, скорее всего, это действительно кость, ну, не динозавра, но какого-то морского ящера. И вам очень повезло, потому что это редкость. Ну, а если это что-то более-менее целенькое и похожее на кость, то с вероятностью в 90% это что-то современное. Ну, а так, в принципе, всегда можно отнести, например, косточку в музей, показать, потому что специалист точно определит, чья это кость. Спасибо за лекцию. Пожалуйста. Пожалуй, отложу вопросы на следующую лекцию. Может быть, пока буду ее слушать, найду все ответы. Ага, значит, вопрос про вымирание. Ну да, насчет вымирания можете тогда подождать. Я уверен, что в субботу много чего смогу вам рассказать. Ну а вот если там еще какие-то вопросы останутся, тогда дерзайте. Просьба от Димы 7 лет. Сделайте, пожалуйста, эфиры про эволюцию хоботных и скатов. Интересно, как возникли хоботы, способные генерировать электричество. Можно, в принципе, подумать про лекцию про эволюцию хоботных. Насчет лекции про эволюцию скатов это вряд ли, потому что очень мало информации на самом деле. Вот. Сразу могу сказать насчет электричества. Вот здесь все совсем плохо, потому что электричество рождается в, так сказать, мягких тканях. А мягкие ткани редко сохраняются. И проследить эволюцию вот этих вот электроорганов, причем они же не у всех скатов образовались, только у электрических, но это на самом деле очень сложно. Гораздо больше шансов понять что-то про их эволюцию, изучая их зародыши и эмбриончиков, и смотря, как они меняются. Ведь путь зародышей повторяет в целом путь предков. Это первый момент. Ну и второй момент – это изучение генов. Вот если посмотреть там как гены, может быть, там что-нибудь генетики интересное скажут. Я вот так вот ничего интересного про эволюцию скатов рассказать сейчас не могу и вряд ли смогу в ближайшее время. Что касается эволюции хоботных, тема на самом деле интересная. Может быть, действительно, я про нее еще в ближайшее время тогда расскажу подробнее. Спасибо за идею, подумаю. Единственное, что вот про хобот сразу могу сказать, это будут только наши фантазии. Потому что хобот, опять же, мягкая ткань, и хобот это не сохраняются. Поэтому рисуют, как потихонечку у слонов там хобот вытягивался. Вот. Но на самом деле, так это было или нет, судить сложно. Единственное, что у хоботных у них там это отверстие от носа, от ноздрей остается. И некоторые следы прикрепления мышц. И когда уже конкретный такой хобот появляется, вот это по черепу установить можно. И когда его нет, это тоже установить можно. А вот все эти переходные стадии, это в основном уже наша интерпретация. Ну, попробую. Попробую про хоботных как-нибудь рассказать. Не обещаю, что на следующей неделе, но постараюсь.
1: Вопрос выше.
0: Так, пока я долго рассуждал про хоботных, больше вопросов еще не появилось.
1: Вопрос
0: так
1: выше.
0: Так что, дамы и господа, думайте, пишите. Жду новых вопросов.
1: Выше вопрос вы не ответили.
0: А, про хоботных? Я же сказал, ответил. А предыдущий? А, вот еще вижу вопрос. А может тот красно-бурый родственник анкилозавров, падая на землю, одновременно и защищался? Ну, понимаете, ему особо защищаться-то нечем. У него не было колотушки никакой на хвосте, поэтому отбиваться ему было особо нечем. Вот. В принципе, падал он на землю или нет, это лишь наша фантазия. Но вот судя по тому, какая у него была окраска такая покровительственная, вот есть версия, что, наверное, он как-то пытался стать наименее заметным. И если хищник где-то рядом оказывался, то драпать ему особого смысла не было, потому что он не самый скоростной товарищ на свете. А вот самое логичное, с нашей точки зрения, было вжаться в землю и прикинуться больником. Вот. Ну, я думаю, что таким образом, конечно, пытался защищаться, защитить свой мягкий животик, например. Но, понятное дело, что если хищник достаточно сообразительный, то он все-таки это сможет перевернуть и как консерву слопать. Вот. На эту тему есть довольно интересное видео на канале упоротого палеонтолога. Он там не конкретно про бариалопеуту рассказывает, но в принципе про анкилозавра и его родственников. Вот можете посмотреть, может быть, что-нибудь интересное еще подчерпнете. Вы будете делать лекцию про древние растения? Если да, то когда? Да, долго меня уже про эти растения спрашивают. Ой, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Хочется, но сложно. Так как я не палеоботаник, это надо очень сильно в тему вникать. Точно не на следующей неделе. Не знаю, может быть, к концу месяца, если времени станет чуть побольше, я вот прям вот так вот возьмусь за растения. Вот. А может быть, и не успею. Не хочу ничего обещать. Я про растения помню. Постараюсь. А, кстати, кое-что, между прочим, я про растения рассказывал на прошлой неделе, когда был разговор про захват суши. Там было и про животных, и про растения, но тоже так минут 15 про эволюцию рассказывал. Так что не говорите, что я уж совсем ничего про растения не говорю. Фрагментарно в разных лекциях я про растения упоминаю. Вот. А про уж меловые растения, там юрские растения тоже в соответствующих лекциях речь была. Так что с миру по нитке можно какую-то информацию подчеркнуть. Но я все-таки постараюсь конкретно про растения. А вы проводите экскурсии в музее? Как именно к вам попасть? Экскурсии в музее, ну, в данный момент я еще не провожу, так как он не открылся. И, судя по сообщению нашего правительства, в ближайшее время экскурсионной деятельности музея все-таки не будет. То есть посетить его можно будет, посмотреть экспозицию можно, но не экскурсию послушать. Но так вообще, по идее, в хорошие времена я экскурсии проводил. Надеюсь, что в обозримом будущем снова буду их проводить. А попасть можно через экскурсионное бюро, заказав экскурсию и попросив, чтобы ее провел, например, Ярослав Попов. Там можно конкретного экскурсовода пожелать, попросить. Обычно нас идут навстречу, потому что, ну, возможность, в принципе, есть. Я не то чтобы круглосуточные экскурсии вожу, выбраться могу, провести экскурсию. Так, вопросы кончились, жду с этого вопроса, пока нет. Но я все-таки для чистоты эксперимента еще 2 минутки подожду. Но уж если совсем никаких вопросов не будет, тогда придется нам с вами на этот раз расстаться и уже договориться о встрече в субботу на вымираниях. Вот. Кстати говоря, если кто-то подписан на мою страничку ВКонтакте, есть у меня такая, то вы там в ближайшее время, скорее всего, увидите эфир «Радио Маяк», посвященный парку юрского периода. у этого замечательного фильма сегодня день рождения. Ему исполнилось 17 лет. И вот буквально за пару часов до нашего с вами эфира у меня была беседа с ведущими радио «Маяка» как раз про этот замечательный фильм. Вот. И я уверен, что во второй половине дня сегодня уже появится запись этого эфира. И я ее выложу на своей странице ВКонтакте. Так что, кому интересно, посмотрите. Хотя, честно говоря, вот про сам парк юрского периода у меня уже было два выступления. Одно на передаче о животных и не только. И второе в передаче... Ой, господи, в какой... не в передаче. Второе вот у нас на YouTube-каналечке было. Но, опять же, все эти записи можно найти в плейлисте Ярослав Попов на YouTube и, собственно, на моей страничке. Но пока я занимался активной рекламой, мне тут вопрос прикинули. В том, что вымерли организмы, похожие на мышей, виноват вулкан. Руслан, 6 лет. Значит, смотри, Руслан. Можно так сказать. Организмы, похожие на мышей, если речь идет именно вот о млекопитающих, они не то чтобы особо вымерли. Да, на самом деле млекопитающие тоже вымирали в конце мелового периода. Но все-таки это вымирание было не столь катастрофическое, как вымирание динозавров. С чем оно связано, на самом деле вот неизвестно. То есть, да, есть версия, что во всем виноваты как раз вулканы или же метеорит. А если это было действительно так, то причина была, я уже сказал, в том, что атмосфера загрязнилась, стало дышать плохо, темно, страшно, холодно, и в итоге просто не хватало всем пищи. Вот, и в итоге погибали многие животные, но в основном крупные. И могли некоторые млекопитающие погибнуть. Но на самом деле вопросов очень много и совсем непонятно, в этом причина вымирания или нет. Если интересно, Руслан, я попробую все-таки так вот подробно и достаточно просто, но в то же время подробно рассказать про великие вымирания в субботу. Вот там тогда послушай, может быть, ответ на про вымирание каких-то зверюшек или динозавров ты сможешь найти в этой лекции. Вот если вдруг и там что-то останется непонятным, то можно будет снова меня спросить. А пока я тогда всех с вопросами о вымираниях ссылаю на субботу. Нет. Похоже, что у меня уже вопросы появились. Отлично. Посоветуйте хорошее издание про динозавров для ребенка, учитывающее последние достижения науки. Так, хорошее издание и учитывающее последние достижения. Еще и для ребенка. Пам-пам-пам. Но все же зависит, конечно, еще от возраста ребенка. Потому что если ребенку лет 5-6 это одно, а если ребенку лет 14-15 это немножечко другое. Но могу сказать, что сейчас вышло несколько хороших книжек импортных. Например, по-моему, автор Даррен Нэш. Книжечка называется «Динозавры. 150 миллионов лет эволюции». Или 150 миллионов лет господства на планете, по-моему, так. Вот. Она такая, скорее, для более старших детей, но она интересная, хорошая. Вот совершенно замечательная книжка, правда, не про всех динозавров, а только про животных нашей территории, вышла пару лет назад, называется она «Древние чудовища России». Вот она, в принципе, интересна будет и, как говорится, и старому, и молодому. Вот, все заинтересуются и старым лад. Но написана она хорошо, и, разумеется, там информация такая актуальненькая, свеженькая, но она именно про наших животных. Так, чего еще? Ну ладно, давайте пока этими двумя книжками ограничимся тогда. Вообще, мне, например, очень нравится книжка «Удивительная палеонтология», но, во-первых, она вот конкретно для очень взрослого уже ребенка, а во-вторых, она вот как раз все-таки устаревшая, она уже 2010 года. Вот. Вот про звероящеров книжка недавно Богданова вышла, подзабыл. Тоже, она хорошо написана, так, да, простым языком детям будет интересно. И там актуальные сведения, но только про звероящеров, не про динозавров. Вот. А больше так ничего что-то пока не нахожу. Так, ладно, как там у нас с вопросами? Вопросов пока больше нет. Ну ладно. Еще жду одну минуточку и пока еще книжку. Если вопросов больше не появится, будем-то прощаться. Так, очень хорошая книжка «По следам минувшего», но она очень старенькая, 80-х годов. Ну, приятным языком написано, и до сих пор ее читать очень здорово. Вот. Тоже неплохая очень книжечка, свеженькая. «История Земли. От звездной пыли к звездной пыли». Тоже могу ее рекомендовать.
1: Покажите коготь, пожалуйста.
0: Вот. Давайте достану. Эх! Не коготь, реплика. Вот. Вот такая у меня есть штука. О. Это как раз коготь этого американского дейнониха. Ну, того самого, который там все бегал и охотился. Ну, вот примерно так он выглядел. Причем это именно дейнониха. У велоцираптора поменьше выглядят такие. Ну, вот. Такая штучка у меня есть. Когда-то в палеонтологическом музее купил. К сожалению, вот настоящих костей у меня вот здесь с собой нету дома. В музее много всяких находок. Вот если придете как-нибудь в музей, там посмотрите. Так. Насчет парка. Такое возможно? Ну, нет, конечно. Если было возможно, что уж, наверное, бы какие-нибудь богачи бы это организовали. Все-таки, я думаю, что уж парк с динозаврами бы денег бы приносил бы очень много. И можно было бы вложиться в эту идею. В принципе, с клонированием динозавров все очень плохо, потому что клонировать их не получается, не из чего. Внутри комаров ничего не сохраняется. Там уже все, по сути, рассыпалось в пыль. Какие-то другие остатки ДНК найти, ну, практически невозможно. На самом деле ДНК, вот, скорее всего, больше миллиона лет не сохраняется. Есть, правда, обнаружение, сведения об обнаружении ДНК в костях гиппокрозавра, которым 70 миллионов лет. Но они очень сомнительные, и если там даже что-то и осталось, то это вот буквально там какой-то такусенький кусочек ДНК, по которому, разумеется, животное клонировать не получится. Сейчас самая прогрессивная идея насчет там, воссоздания динозавров – это попытка поиграться с генетиком, с, собственно, генетическим кодом. То есть взять эту информацию, которая есть там от древнего динозавра, то есть неправильно сказал. Идея такая, значит, взять информацию от птицы, которая является потомком динозавра, убрать у нее все птичьи черты и оставить вот только вот те самые гены, которые были еще у предка птиц, у динозавра. И таким образом, если вот гены современной птицы очистить от всяких примесей, то вроде как получится ген динозавра, и, может быть, тогда сможет родиться птица с зубами и с длинным хвостом. Вот. Но такие эксперименты проводятся, даже таких зубастых цыплят уже делали, но они не жизнеспособны и быстро погибают. В основном они даже не успевают вылупиться. Но вот теоретически, может быть, из этого что-то и получится. Вот там что-нибудь на химических лабораториях создадут какого-то курозавра. Будет бегать. О, книга Игоря Акимушкина «Исчезнувший мир», спрашивает меня, устарела или нет. Ну да, на самом деле устарела, конечно. Учитывая, что книжки-то уже сколько там, наверное, тридцатник будет. Да? Вот. Ну, очень, на самом деле, если вам в детали вчитываться, очень во многих местах она устарела, хотя, в принципе, вот такие вот хорошо написанные книги можно и сейчас прочитать. И много интересной информации подчеркнуть. Вот. Хотя, конечно же, стоит и более свежие источники тоже просматривать, чтобы понимать, где как бы, четко все написано, а где уже информация устарела. Ладно, дамы и господа. Мы с моим дейнонихом предполагаем, что, видимо, уже пора нам с вами заканчивать беседу. По крайней мере, вопросов больше нету. Вот, да. Коготь поближе покажу, а то, наверное, его плохо было видно. Вот такая вот штука, закрученная. Ну что ж, я тогда с вами со всеми прощаюсь. Надеюсь, что сегодняшняя лекция вам понравилась. Ну, по крайней мере, я постарался собрать как раз такую актуальную информацию про мировой период и, на мой взгляд, наиболее интересную. Вы тогда ее постарайтесь перевалить. Может быть, что-нибудь интересное запомните. Будете потом друзьям хвастаться своими великими познаниями. Ну, а самая интересная часть лекции про меловой период, ну, по крайней мере, многие так думают, будет у нас в субботу. Будет прямое продолжение нашего сегодняшнего разговора, а именно разговор про вымирание конца мелового периода. Не пропустите, пожалуйста. Уверен, что будет интересно. Ну, а я на этом с вами прощаюсь. Всем хорошего настроения и до новых встреч.

несколько дней до цареубийства Павлу донесли о заговоре. Представить себе, что наши такие матерые волки будут исполнять функцию, по сути, наемных киллеров, надо просто не уважать наше дворянство. Нет, конечно, интересы совпадали. Напились там в усмерть. Шампанское якобы было из британского посольства. Александр, узнав о смерти отца, упал в обморок. Палин довольно грубо при свидетелях сказал ему: «Хватит ребячиться, государь, ступайте, наконец, царствовать». Павла били ногами, Павла душили офицерским шарфом. Говорят, что часто и по ночам там слышны всякие шорохи,

Дорогие друзья, дорогие подписчики, любители русской истории, добрый день. Сегодня у нас заключительная лекция из цикла «Русская история XVIII века». Посвящена она будет последним, наверное, месяцам правления императора Павла Петровича и заговору против Павла. Мы немного пофантазируем, что было бы в России, что было бы в мировой политике, если бы Павел I остался жив и царствовал дольше. Он вполне был здоровый молодой мужчина и, конечно, мог процарствовать еще, ну, как минимум лет 20. Что было бы в России, как бы развивалась наша страна. Давайте начнем с тяжелой, запутанной, но важной теме заговора против Павла, в которой нужно разобраться для понимания нашей современной истории. Заговор против Павла, заговор среди высокопоставленных сановников империи, сложился только в 1800 году. Из наиболее влиятельных известных людей Петербурга, как мы знаем сегодня, в заговоре участвовали Дерибас, да-да, тот самый, который Дерибас, Рибас, да-да, тот самый, который Дерибасовская,

Однако душой и организатором заговора, о котором мы поговорим отдельно, это яркая, неординарная фигура для нашей истории, стал петербургский губернатор Петр Палин. Именно Петр Палин вел предварительные беседы о будущем с наследником, цесаревичем Александром Павловичем, будущим императором Александром I. Потому что что нужно для успешного заговора? Решимость и возможности заговорщиков, и нужен готовый преемник. Заговорщики должны понимать, собственно, кто будет властвовать в том случае, если их заговор удастся. Общим мнением решили пойти следующим образом. Павла убедить подписать отречение. При этом, как вариант, Павел будет либо сослан куда-то в монастырь, либо объявлен официально сумасшедшим. В этом случае он будет просто продолжать жить, здравствовать, но лишен всяких управленческих функций. История знала множество прецедентов подобного рода. Совсем недавний прецедент сумасшествия датского короля был чуть раньше, во времена Екатерины. Фактически правил за него его сын. И современная европейская история также знала, поскольку в Англии тоже правящий монарх был сумасшедшим, исполнял свои функции исключительно номинально. Поэтому прецеденты были. Таким образом, Александр должен был взять на себя функции монарха, а Павел приведен в невластное состояние. Зная характер Павла Петровича, конечно, подобного рода план был весьма иллюзорным. И я думаю, что каждый из заговорщиков в глубине души понимал, что заставить Павла подписать отречение мирным путем будет непросто. Человек со стержнем – это не будущий его дальний потомок Николай Романов. Я упомянул, что Никита Панин был вице-канцлером. И, пользуясь случаем, я бы хотел по просьбе наших подписчиков и зрителей немного пояснить, что из себя представляла верхняя часть российской табели о рангах. Мы хорошо себе представляем младшие чины, там, коллежский асессор, коллежский секретарь, капитан в армии, поручик, подпоручик, прапорщик. Но было бы неплохо, если бы мы сейчас с вами увидим, как выглядела табель о рангах на момент царствования Павла Петровича, чтобы понять, кто такой вице-канцлер. Вице-канцлер – это по табели, где 14 рангов, это второй по величине чиновник в империи, второй по статусу. Он имел, как правило, чин действительного тайного советника. И было таких людей очень немного. Вообще, в истории Российской империи очень мало сановников, которые дослужились до первого чина. Первый чин – это в военной части генерал-фельдмаршал, в военно-морской – полный адмирал, или генерал-адмирал, как иногда говорят, а в придворной и в гражданской службе – это, соответственно, действительный тайный советник первого класса, либо же канцлер. Канцлер в Российской империи – это не то, что канцлер в Германии Бисмарк, который, или там, рейхсканцлер, который руководит всем правительством. Нет, канцлер у нас – это, как правило, руководитель МИДа, иногда с расширенными дополнительными полномочиями, то есть курирующий часть кабинета министров. Так вот, во всей истории 300-летней Российской империи канцлеров было всего 11 человек, а действительных тайных советников, которые могли быть еще и канцлерами по совместительству, и так назывались, было всего, по-моему, тоже около 12-13. То есть их число меньше, чем число правящих монархов. Российская империя высшими чинами не разбрасывалась. Кстати сказать, последним канцлером Российской империи был знаменитый Горчаков, тот самый, который сказал, Россия сосредотачивается. Итак, созрел заговор. Все высшие чиновники, то есть такой чисто ГКЧП, вся элита Петербурга того времени, только гораздо наглее и решительнее, чем наш ГКЧП. Посмотрите на этих людей, посмотрите на их портреты, на их биографию. Представить себе, что наши Зубовы, Бенниксон, Палин, такие матерые волки, будут участниками заговора, который финансирует английский посол, будут за какие-то сотни гиней плясать под дудочку британской короны, будут исполнять функцию, по сути, наемных киллеров, надо просто не уважать наше дворянство. Нет, конечно, интересы совпадали британской короны и неширокого круга заговорщиков, опиравшегося, конечно, на недовольство в петербургской элите. Но англичане могли поддерживать этот заговор только моральным образом. Какая связь с

Англии. Только такая, что собирались заговорщики в доме сестры Зубовых, Ольги Зубовой, по мужу Жеребцовой. Дом находился на Английской набережной. Это первая зацепочка. И вторая, Ольга Жеребцова-Зубова, была многолетней, на протяжении почти 10 лет, любовницей влиятельнейшего британского посла Уинтворта. Того самого, который по итогам своего малоделикатного письма в Лондон получил отворот-поворот и был выслан в 24 часа Павлом из России. Причем он выслан был еще за 9 или 10 месяцев до переворота, то есть точно не влиял напрямую никак на формирование заговора. В чем главная причина заговора? Главная причина, если вести речь о больших процессах, это, конечно, нервная, дерганная, непоследовательная внутренняя политика Павла, ущемлявшая материальные и отчасти карьерные, моральные интересы верхушки российского дворянства. В первую очередь верхушки петербургского. В какой-то части верхушки офицерства. Это, собственно, одно и то же. Эта политика создала ситуацию, когда Павла в гвардии, например, просто не любили. Не любили, но при этом не боялись. Он не был жестоким, он не был тираном. Я напомню, что за годы царствования Павла не было подписано ни одного смертного приговора. Он мог самодурствовать. На дыбу никого не отправлял. И в застенках тайной канцелярии никого не пытал, как его прадед Петр Великий. Поэтому Павла не любили, но не боялись. Плюс к этому наслаиваются еще банальные экономические интересы заговорщиков. Возьмем тех же самых Зубовых. Зубовых Павел через некоторое время отстранил от всех дел и отправил в опалу. При этом, например, у Валериана Зубова были конфискованы большая часть земельных владений. Затем у Платона Зубова тоже произошла конфискация земель. Им было предписано жить в деревнях. Муж другой сестры, братьев Зубовых, был отдан под суд за махинации с хлебом. В общем, Зубовы мстили Павлу не просто за потерянное влияние при дворе. Зубовы просто боялись, что Павел рано или поздно пустит их по миру. Они защищали свои богатства, они защищали свои интересы. У каждого из участников заговора были на Павла свои обиды. Бенниксону он когда-то сломал военную карьеру, как считал Бенниксон. Палин, добившийся при Павле всего, на момент заговора был его ближайший фаворит, самое ближнее к Павлу доверенное лицо. Но Палин тоже ощущал себя, с одной стороны, неуверенно. Он знал, как переменчив его монарх, ни с того ни с сего отправить его в опалу, как Аракчеева, предположим, тоже ближайшего к Павлу человека. С другой стороны, у Палина, конечно, были невероятные амбиции. Он думал, что он располагает огромным влиянием на наследника престола Александра. И, конечно, уже мнил себя по итогам заговора таким регентом, таким Бироном или Меншиковым при новом императоре. Этот немецкий дворянин российского подданства не очень хорошо знал российскую историю, потому что все регенты, и Меншиков, и Бирон, и Анна Леопольдовна, и иные в XVIII веке у нас очень плохо заканчивали свою жизнь. Так я все это говорю к тому, что на фоне этих громадных материальных интересов Зубовых и иных участников заговора, все эти якобы, которые цитируют наши публицисты, свертки английских гиней в пакетах, которые кому-то там где-то доставались, это так, ерунда. Эти, плюнуть и растереть. Несколько слов про главного двигателя заговора, графа генерала от кавалерии Палина, нового фаворита Павла. Без него, безусловно, заговор бы не осуществился. Именно Палин был талантливым администратором. Он выступил главным организатором всех заговорщиков. Палин попался на глаза Павлу, когда он уже был императором. И все называли его очаровательнейшим человеком. Он всегда был в хорошем настроении. Он распорядитель, он администратор, он всегда улыбается. Он прекрасный семьянин, отец десятерых детей. Как писала супруга Павла Мария Федоровна, нельзя знать этого очаровательного старика и не полюбить его. Не знаю, почему старика, Палину на этот момент было где-то 55-56 лет. Он был вполне себе в хорошей физической форме. Но всемогущий сановник, собравший все возможные должности от начальника почт, что было очень полезно, он контролировал переписки, до
петербургского генерал-губернатора, которому подчинялись все воинские части на территории Петербурга. И вот Палин сам нашел Бенниксона, увидел этого решительного генерала, сделал его своей правой рукой. И его можно назвать архитектором Павловского правления, ну и одновременно его палачом. После убийства, кстати, Палин не станет регентом, он будет уволен в отставку Александром с приказанием немедленно выехать в свое курлянское имение. В этих курлянских имениях Палин и проживет еще четверть века, переживет и самого императора Александра, будет своим гостям откровенно рассказывать подробности подготовки осуществления тирана-убийства. В этом отношении он мне чем-то напоминает графа Феликса Юсупова. Я недавно читал его воспоминания, переизданные в России. Очень любопытные, всем, кстати, рекомендую. Очень интересно. Ну и, конечно, такое ощущение, что Феликс Юсупов во всех отношениях, безусловно, незаурядная личность, всю последующую свою долгую жизнь жил воспоминаниями о том великом подвиге, он так до конца жизни так это и описывал, который он совершил во благо России, убийство Григория Распутина. Уж не знаю, насколько этот подвиг позитивно сказался на русской истории, спорить об этом можно бесконечно или негативно, но с Палиным произошло то же самое. Он скончается уже после восстания декабристов в Метаве в 1826 году без раскаяния. Так всем и говорят, что действовал он исключительно во имя общественного блага и совершил, убив Павла, организовав заговор убийства Павла, совершил свой величайший в жизни подвиг. Что мы знаем о ходе заговора? Павел построил себе Михайловский замок и поселился в нем. Это была его мечта. Он так и говорил всем, что здесь, на этом месте, где я родился, я хочу и встретить свои последние дни. Это пророчество исполнится. После новоселья он проживет в Михайловском замке ровно 40 дней. История убийства Павла, история строительства этого замка не дает покоя любителям магии цифр, загадочной нумерологии. Там есть несколько таких интересных моментов. Во-первых, накануне Рождества 1800 года, которое тогда праздновалось не как сейчас, 7 января, в начале года, а праздновалось в конце декабря. Так вот, накануне Рождества распространился по Петербургу загадочный слух, зловещий, о некой новой юродивой, которая предрекает публично Павлу столько же лет жизни, сколько букв в изречении на фасаде только-только построенного Михайловского замка. На фасаде была надпись большими буквами, неточная цитата из Библии, довольно странная, я ее зачитаю. «Дому твоему подобает святыня Господня в долготу дней». Вот в этой цитате 47 букв. И, как говорила юродивая, столько лет император и проживет. Павлу на тот момент 47 лет. Точнее говоря, 47-й год жизни выпадал на 1801. Императору донесли об этом, но император-мистик лишь пожал плечами. Замок был окружен рвом с водой, мостами, и представлял из себя не только дворец, но и при определенных обстоятельствах довольно хорошо защищенную крепость. По сей день распространяются легенды о том, что в подвалах этого замка Павлом были спрятаны несметные богатства Мальтийского ордена, ордена госпитальеров. Скажу откровенно, этих богатств там нет не только потому, что все искали, переискали, ничего не нашли, но и потому, что не было у них никаких богатств. Если бы у госпитальеров, мальтийцев находились такие же богатства в распоряжении, как у их сотоварищи тамплиеров, никогда бы в жизни не обратились бы они за финансовой поддержкой и протекторатом к императору Павлу. К сожалению, были они нищими рыцарями. Более того, непосредственно за несколько дней до цареубийства Павлу донесли о заговоре. И донесли об участии в этом заговоре его ближайшего фаворита Палина. Павел вызвал, по легенде, Палина на откровенный разговор, а дальше произошло немыслимое. Граф Палин сказал: «Да, ваше императорское величество, конечно, заговор существует. И участвуют в нем некоторые высшие сановники, некоторые гвардейцы, и я в нем тоже участвую. Более того, я в это тайное общество вступил сознательно, чтобы внимательнейшим образом в этом разобраться, до последнего заговорщика всех узнать лично и все разоблачить. Так что, государь, не переживайте, я все держу под контролем». Вот такое странное объяснение об участии Палина в заговоре. Павел воспринял за чистую монету.
проявляя поразительную беспечность, которую можно сравнить только с беспечностью его отца Петра III, ничего не знавшего о заговоре гвардейцев Орловых и Екатерине, хотя о нем знала, собственно, половина Петербурга. Убийцы накануне той самой ночи, их было человек около 30, по-моему, собрались, напились в усмерть. Шампанское якобы было из британского посольства, что, безусловно, является еще одним доказательством британского участия в заговоре. Шутка. И в сильно приподнятом настроении двинулись двумя колоннами, как и было у них оговорено, на штурм Михайловского замка, при том, что штурмовать было ничего не надо. Вся охрана состояла в заговорщиках руководства охраны. И этот замок, который мог бы быть неприступным в случае внешнего какой-то агрессии, если охрана лояльна тебе и верна, оказался для Павла ловушкой западней, потому что верных людей у него осталось в этом замке двое или трое. Это был, по-моему, один солдат и пара лакеев, которые встретили заговорщиков прямо у входа в спальню Павла. Кто-то из них убежал, увидев вооруженных офицеров. Солдату, по-моему, ударили саблей или шпагой, и он упал без чувств. Так пролилась первая кровь. Кстати сказать, из заговорщиков, которых было человек 30 поначалу, до спальни Павла дошло от силы 8 или 10. Остальные по пути то ли протрезвели, то ли перепугались. Куда-то исчезли. Исчез в первую очередь сам организатор заговора Палин, который, видимо, занял такую хитроумную позицию, что если ничего не получится, то он выступит в роли разоблачителя заговорщиков. Он же всех знает. Первым доложит Павлу о том, как он обрек этот заговор на неудачу. Дошло до спальни человек 8-10, дальше вся история известна. Платон Зубов перепугался, тот еще храбрец, не любитель дуэлей, как мы помним с вами, попытался убежать, его схватил за шиворот Бенниксон, чуть ли не вывернул ему там руку, выкрутил и говорит: «Куда? Жребий брошен, назад! Вы, Зубовы, все затеяли, ты хочешь типа свинтить в последнюю секунду?» Потом они ворвались в спальню, выбили дверь, потом они увидели, что кровать пуста, Павел прятался за шторой. Павел оказался не робкого десятка, несмотря на то, что он был безоружным, там, в нижнем белье. Что он стал делать? Он стал дико орать на заговорщиков: «Что вы себе позволяете, негодяи, да я вас...» Заговорщики опешили первое время. Они стали пытаться уговорить Павла подписать отречение. Павел, естественно, не надо быть великим психологом, чтобы это понять, отказался. Павел посылал заговорщикам проклятия, пугал их. Ну, видимо, там что-то... То ли заговорщики были пьяны, то ли Павел переборщил. Есть много разных взаимоисключающих воспоминаний на эту тему. Скорее всего, я думаю, что заговорщики прекрасно понимали, что они перешли Рубикон, они перешли ту самую черту, и дальше пути назад нет. И вот в этой толчее Николай Зубов, муж дочери Суворова, двухметровый великан, наносит Павлу первый удар табакеркой. Эту табакерку мы можем с вами увидеть, она хранится в музейной коллекции. Наносит удар императору в висок. Император падает, у него течет кровь. Дальше все бросаются на него доколачивать и душить. Павла били ногами. Павла душили офицерским шарфом. Расправа была жестокой. Лекари, проводившие бальзамирование убитого, обнаружили потом побои по всему телу. Следы ударов не только табакеркой, но и ногами по голове. Сильнейшая травма в районе виска. Красные пятна по всему телу, кровоподтеки, широкий след удушения вокруг шеи. Многие удары, судя по всему, были нанесены уже по мертвому телу. Палин сообщит первым Александру о смерти его отца. По самой распространенной версии, я тоже ее придерживаюсь, Александр знал о заговоре. Вся последующая жизнь его будет тому доказательством. Он знал о заговоре. Скорее всего, он взял с заговорщиков обещание ни в коем случае не носить его отцу никакого физического вреда, а уговорить его подписать отречение. Скорее всего, заговорщики это клятвенно на крови пообещали Александру, что, конечно, ваше высочество, так оно и будет. Конечно, они понимали, что они его обманут. Александр, узнав о смерти отца, упал в обморок, долго не приходил в себя, но он такой ранимая натура был. Но не тряпка. Палин довольно грубо при свидетелях сказал ему: «Хватит ребячиться, государь, ступайте, наконец, царствовать». Эту грубость Александр ему не простит, регентом Палин не станет. Но первое, что он скажет перед войсками, первое, что он скажет после заговора, в
Все будет по-старому, все будет, как при моей бабушке Екатерине. Александр Сергеевич Пушкин, описывая гибель Павла, я позволю себе его процитировать, «принимаю славную шутку госпожи де Сталь за основание нашей Конституции». Так иронично Александр Сергеевич описывает основной закон Русской империи. Конституции у нас, конечно, не было и долго-долго-долго не будет. Основание нашей Конституции таково. Правление в России есть самовластие, ограниченное удавкой. Несложная аллюзия к офицерскому шарфу, которым удавят императора Павла. Так через Пушкина эта фраза и станет афоризмом. Самодержавие в России абсолютно ограничено ничем, кроме удавки. Что бы было у нас в нашей истории, если бы Павел не погиб, если бы Павел царствовал еще столько, сколько предначертано было ему Господом и здоровьем? Не исключено, что Россия стала бы верным союзником Франции. Не исключено, что разразилась бы война с Англией, хотя Англия, я думаю, реально испугалась индийского похода Павла и могла отказаться от идеи атаковать Петербург с моря. Скорее всего, пошла бы на какой-то компромисс. Не исключено, что план по разделу Европы, который так пествовал Ростопчин, удался бы. По этому плану Пруссии отходили мелкие германские княжества, Австрии отходили все Балканы, за исключением Греции и части славянских территорий. Россия получала бы в свое владение Грецию, Болгарию, опять же, часть славянских, густонаселенных славянами православными земель. Но самое главное, получала бы Россия Константинополь, проливы, Дарданеллы, через которые осуществлялось бы снабжение российских Ионических островов и российской Мальты. Франция обрела бы Египет, Северную Африку, Палестину, Сирию, Ближний Восток. Как-то договорилась бы с Россией по Индии. Я, кстати, не исключаю, что не с первого, так со второго, третьего раза мы бы, безусловно, отобрали бы Индию англичан. Следующий поход был бы более спланированным. Это бы, наверное, остановился где-то там в Хиве, и часть Туркестана стала бы российской раньше. Я напомню вам, что в годы Гражданской войны, точнее говоря, сразу после ее окончания, Троцкий и Фрунзе планировали новый индийский поход. Планировался как раз корпус в составе 40 тысяч всадников-буденовцев, ну или не буденовцев. Эту идею, высказанную Фрунзе, Троцкий горячо поддержал. Однако до практической реализации не дошло у Советской Республики. Были другие проблемы на других фронтах и на других театрах военных действий. Сумасшедшие эту идею похода через Среднюю Азию и Памир большевики совершенно не считали. Что бы было еще? Я хочу сразу пояснить, что координация индийского похода Павла с Наполеоном – довольно преувеличенная история. Этот поход не был впрямую скоординирован с Наполеоном. Предполагалось в дипломатической переписке в русско-французском формирующемся союзе, что французы будут идти к Индии как бы сухопутным путем с юга через Персию, либо морским путем вдоль побережья Персии, как плыл, кстати, флот Александра Македонского в Индию, а Россия пойдет с севера. Но это никак не было оформлено на картах, и подобного рода бумаги не были ни утверждены, ни ратифицированы. Это была некая идея, которая обсуждалась при дворах. Потом эту идею уже раскрутили в 19 веке. Отсылаю вас к моей предыдущей лекции по поводу внешней политики Павла. Я все-таки склонен думать, что первый поход казаков Орлова, там много известных будущих военачальников принимало участие, например, Матвей Платов. Этот поход в большей части был демонстрацией силы. То есть Павел всерьез 20 тысячами казаков Индию завоевывать не собирался. Но англичан напугал и разозлил. Это точно. Вполне возможно, что часть Индии стала бы российской колонией, и в Индии бы появилась российско-индийская компания, как на Аляске в годы Павла появилась российско-американская. Об этом я скажу чуть позже. Вполне возможно, что экономика России оторвалась бы от английской зависимости, и английской монополии пришел бы конец, что в далекой перспективе, безусловно, было бы на плюс. Вне всякого сомнения, Павел дожал бы историю с трехдневной барщиной, положение российских крестьян при Павле стало бы существенно легче. Его сын не разделял взгляды Павла. Александр был настоящим либералом, настоящим вольнодумцем, искренним сторонником конституционной монархии, а то и республики. Но в отличие от Павла у него не было той сумасбродной, но все-таки решимости. И Александр так и не отважится
отпустить крестьян ни в каком виде. Ну, если не говорить только об указе о вольных хлебопашцах, это капля в море, ни о чем. А Павел бы, правил он долго, может быть, постепенно сделал бы крепостное право менее жестким. По крайней мере, его действия в части трехдневной барщины, запрета продавать крестьян без земли, запрета продавать крестьян без семей, они четко укладывались в тенденцию гуманизации отношения к крестьянству. Ну и, безусловно, Мальта была бы русской, это уж точно. И мы бы не посылали наших детей, у кого есть деньги, кто может себе это позволить, на Мальту учить английский язык, а англичане учили бы на Мальте русский. Наверное, так бы оно и было. К сожалению, Александр I слишком легко отказался от российских претензий на Мальту, убрал мальтийский крест с герба, а мальтийскую губернию с российских географических карт. Павел не хотел воевать, придерживался политики изоляционизма, Павел сокращал армию, но у империи своя логика. И империя росла при Павле даже без прямых военных действий. Именно при Павле в состав Российской империи войдет значительная часть современной Грузии. Ну, Грузия, еще раз скажу, представляла себе довольно большое, развитое царство в Средневековье. Потом пришла в совершеннейший упадок, распалась на несколько княжеств. Эти княжества постоянно враждовали друг с другом, плюс ко всему были очень небогатыми, финансово, экономически, в военном отношении слабыми, испытывали постоянное давление со стороны Турции и Персии, и, конечно, тяготели к своему естественному покровителю Российской империи, все-таки православное государство. Я не буду пересказывать сейчас историю с Георгиевским трактатом, Екатерининский, попыткой взять часть Грузии под свой протекторат, сложными интригами с турками, которые этому препятствовали. Затем персидское вторжение в Грузию, персидский геноцид, когда они практически вырезали и спалили половину Тбилиси. И вот после этого уже в очередной раз крупнейшее грузинское кахетинское княжество обращается к Российской империи уже не с просьбой о защите, не с просьбой о протекторате, а с просьбой войти в состав Российской империи, понимая, что свою-то территорию русские в обиду не дадут точно и будут защищать. Эта история некоторое время рассматривается при Екатерининском дворе, посылается корпус Валериана Зубова как раз в Персию, так сказать, отмстить неразумным персам и тюркам. Валериан воюет там весьма успешно, Павел Валериана отзывает, однако грузины просятся в состав Российской империи, кахетинцы. И в итоге, в самом начале 1801 года, Павел подписывает указ о принятии Кахетии в российское владение вместе со столицей и городом Тбилиси. Империя выросла, можно сказать, по настоятельной просьбе грузинского княжества и по доброй воле Павла. Это стоило России больших денег, потому что потом придется строить военно-грузинскую дорогу для связи основной территории России со своей грузинской частью. Придется строить крепости, придется занимать Кавказ по частям. И чтобы обеспечивать безопасность этих коммуникаций, России придется все время расширять свое влияние на Кавказе. Это обернется долгими десятилетиями тяжелой Кавказской войны. Не все территории на Кавказе пойдут под имперскую руку добровольно, как Грузия, Карабах, значительная часть Армении и прочее, прочее. Но это уже другая история. Второе существенное территориальное приобретение России в годы Павла – это Аляска и русские владения в Калифорнии. Именно Павел I выдает эксклюзивные льготы российско-американской компании. Именно Павел I фактически делает эту компанию частью государственной системы управления. Именно Павел I, по сути, превращает российско-американскую компанию в ту поразительную госкоммерческую единицу, как Ост-Индийская компания в Британии, которая и позволит сделать Аляску русской, позволит нам двигаться на юг. Движение это дойдет до Гавайских островов. У России был шанс сохранить за собой и богатейший в отношении природных запасов земли на Аляске, и уникальные земли в Калифорнии. На тот момент ничьи, там даже близко не было североамериканских Соединенных Штатов. Почти ничья земля с некоторым испанским влиянием. Ну и потом чуть Гавайи не станут нашими. Посмотрите, это отдельная, очень интересная история. Павел I, конечно, рыцарь.
Конечно, его стремление к союзу с Наполеоном продиктовано и личными, и геополитическими интересами России. Надо сказать, что в своем рыцарстве Павел поступал иногда разумно, иногда совершенно неразумно. Все-таки надо быть рыцарем с рыцарями. Расскажу такую историю. При штурме Корфу у французов был захвачен линейный корабль «Леандр». Вот этот корабль, в свою очередь, когда-то был английским. Французы его отобрали у англичан. И вот при захвате этого корабля отличился некто капитан Литвинов. По военным обычаям, по международному морскому праву того времени, англичане не имели права получить этот корабль обратно, кроме как за выкуп по полной стоимости, за так называемые призовые деньги. Однако Павел решил сделать зачем-то рыцарский жест своим союзникам и вернуть корабль им без всякого выкупа. Примерно как Горбачев в свое время в качестве жеста доброй воли вводил советские войска из Германии, без всякой разумной компенсации. Это рыцарство не было оценено британским правительством. Оно было совершенно ошеломлено таким бескорыстным решением. Ну и поскольку англичане привыкли, что надо все-таки иногда что-то платить, предложили в частном порядке выплатить призовые деньги, правда, значительно меньше, естественно, чем стоимость корабля, непосредственно капитану Литвинову, который его захватил. И вот в 1799 году английский посол Уинтворд доставил в канцелярию Павла сумму в рублях, эквивалентную 10 тысячам фунтов, это 120 тысяч рублей ассигнациями, для передачи капитану Литвинову. Павел почему-то эти деньги не взял. Есть версия, что он их вернул обратно английскому послу, высылая его из России. Типа, мол, подачек наших не надо. Павлу-то что? А наш капитан оказался без призовых средств. Впоследствии, уже при Александре, желая задобрить нового монарха, британский посланник опять попросил принять эти деньги. Правда, почему-то уже меньшую сумму, уже 75 тысяч рублей, не считая скидки на инфляцию. Англичане тут решили сэкономить, принять эти деньги и раздать их и капитану Литвинову, и другим русским офицерам, которые отличились при взятии этой военно-морской крепости, в результате которой целый линейный корабль бесплатно достался англичанам. Однако опять капитану Литвинову ничего не досталось. Что-то перепало офицерам, но не главному герою. Наконец, в 1810 году капитан Литвинов, оказавшись в большом финансово-затруднительном положении, у него было много детей, он обратился к императору с просьбой выдать ему таки сумму, обещанную еще Павлом. Александр дал из этих 75 тысяч 25 Литвинову. Остальные, как-то там история затянулась. В общем, ни Литвинов, ни его семья, ни сыновья, ни вдова, сколько ни писали. В правительство, в адмиралтейство так ничего и не получили. Но это уже история не про Павла и его неоцененные англичанами рыцарские жесты, а про нашу российскую бюрократию, которой тяжело чего-то добиться. После смерти Павла, после его убийства в Михайловском замке, никто из Романов никогда больше в этом здании не жил. Здание постепенно приходило в запустение. Лишь в 1819 году оно было выделено для созданного главного инженерного училища. Это училище, замечательное совершенно учебное заведение, было создано по инициативе третьего по старшинству сына Павла, Николая Павловича, хорошего военного, хорошего офицера и хорошего инженера. Он, не желая, не гадая, что станет императором, да еще так надолго, хотел на полном серьезе заниматься своей прямой профессией, то есть военно-инженерным делом. Училище формировалось по высшим стандартам. В числе преподавателей будет потом Дмитрий Менделеев, а в числе его прославленных выпускников, никогда не догадаетесь, Федор Михайлович Достоевский, который был выпущен из училища в чине подпоручика. Некоторое время прослужил, но потом решил-таки выбрать профессиональное писательское дело главным делом в своей жизни. Ты в чине поручика был уволен из императорской армии. Поручика, как бы сейчас сказали, инженерных войск. Кстати сказать, в самом центре Москвы, на Воздвиженке, прямо рядом с Кремлем, есть замечательнейший небольшой домашний памятник Федору Михайловичу Достоевскому. Это единственное его скульптурное изображение молодым, 20 с небольших лет, в военной форме поручика, размышляющего о том, все-таки остаться ему на заслуженной и приносящей хороший доход военно-инженерной службе
или же выбрать сложную, но любимую писательскую стезю. Сейчас в Михайловском замке филиал Русского музея. Это очень интересный музей. Красивый невероятно. Прекрасно отреставрированный Министерством культуры в последние годы. Я каждому из вас рекомендую, побывав в Петербурге, непременно выделить хотя бы полдня на то, чтобы посмотреть инженерный замок. Если сможете, приходите туда попозже вечером. Я не думаю, что вам удастся остаться там на ночь, потому что говорят, что часто в лунные вечера и по ночам там слышны всякие шорохи. Замок перестроен, комната, где убили Павла, не сохранилась. Но, тем не менее, иногда штора станет под странным углом, иногда ветер подует. Иногда кажется, что кто-то за шторой стоит, как стоял Павел I, прячась от ворвавшихся в его спальню убийц. Иногда раздается звук шагов. Знающие люди говорят, пугаться не надо. Если вы услышали что-то необычное, просто остановитесь и тихо скажите: «Здравствуйте, Ваше Величество, добрый вечер». Тогда штора встанет на место, шаги утихнут, ветер прекратится, и вы можете спокойно путешествовать по замку дальше. Над этими россказнями можно долго смеяться. Я неоднократно разговаривал с замечательным директором нашего Русского музея Владимиром Александровичем Гусевым. Он человек немолодой, здравомыслящий, почтенный. И он все время говорит мне: кто вам сказал, что это неправда? Много раз слышал от людей. И слышали, и видели. Мы не можем с вами изменить прошлого, но мы вправе его переосмысливать. И поэтому пора постараться хотя бы объективно оценить самого Павла. Он, конечно, был человеком сложным, но все же он заслуживает многих добрых и, по крайней мере, сочувственных слов. Он искренне хотел быть не дворянским, а общим, что ли, народным императором. Вы знаете, именно Павел I одним из первых своих распоряжений выделил в Зимнем дворце отдельную комнату. С внешней стороны этой комнаты был почтовый ящик. Можно было подойти туда совершенно свободно. Охрана этому никак не препятствовала. Положить в этот ящик челобитную, письмо на имя государя. И Павел обещал все эти письма лично читать. Долгое время он выдерживал это обещание. Ранним утром он спускался в эту комнату, заходил, брал письма, просматривал их. Однако, к сожалению большому, вы знаете, народ у нас непростой. И наряду с нормальными обращениями на имя императора нам писались и гнусные пасквили, и оскорбления. Вещи, которые портили настроение с утра Павлу Петровичу. Но это, знаете, как вот эти комментарии в Ютьюбе и на других ресурсах под теми либо иными роликами. Не все они одинаково вежливые бывают. У Павла Петровича на каком-то этапе лопнуло терпение. Терпеть это хамство. И он распорядился эксперимент прекратить. Однако, тем не менее, все, что он делал, он пытался добиться какой-то справедливости для своих подданных в рамках того понимания, которое у него было. Еще в молодости, в 1776 году, ему на тот момент 22 года, он написал в одном частном письме, позволю себе точно процитировать: «Для меня не существует интересов, кроме интересов государства». Это пишет молодой наследник престола. «А при моем характере мне тяжело видеть, как дела идут в кривь и в кось, и что причиной тому небрежность и личные виды. Я желаю лучше быть ненавидимым за правое дело, чем любимым за дело неправое». У него это получилось. Он много пытался делать дел и правых, и, может быть, как нам кажется, не очень правых. Любви он у подданных особо не сыскал, по крайней мере, у своего ближнего окружения. А вот ненависть высших сановников империи к Павлу закончилось для него трагически. Есть замечательный фильм «Бедный-бедный Павел». Это одна из немногочисленных удачных попыток кинематографически попытаться разобраться в характере императора Павла Петровича и в характере того времени. Там два главных героя: Олег Янковский, граф Палин, организатор заговора, и прекраснейший Виктор Сухоруков, который создал очень необычный и очень, мне кажется, интересный образ самого императора Павла I. Прежде чем рассказать об одной сцене этого фильма, я хочу, чтобы вы знали вот что. Прошло лишь несколько месяцев после восшествия Павла I на престол. Я был совершенно поражен, узнав, что одним из первых больших документов, который был им принят,
морской устав. Морской устав не менялся со времен Петра I. Только Павел задумался о том, что кое-какие вещи надо в этом морском уставе поменять. И только Павел задумался о том, что нечего делать на корабле штатной должности корабельного палача. Палач никого не казнил на корабле, смертная казнь была запрещена, но палач истязал матросов за какие-то нарушения. Это было его работой. И только Павел додумался до того, что надо отменить наказание матросов путем так называемой протяжки под килем. Когда провинившегося в чем-то моряка на веревке протягивали под килем корабля. Фантазию включите, представьте себе, что это такое. И какие физические страдания, какие страхи испытывал матрос, будучи протянутый под кораблем веревкой, ну, не говоря уже о том, что не каждый, собственно, и выживал после этого традиционного, старинного матросского наказания. Павел был первым, кто понял бесчеловечность этих вещей. Так вот, возвращаясь к фильму. В самой последней его сцене граф Палин едет в карете по Петербургу, одинокий, Павел уже мертв, армия присягнула Александру. В городе что происходит? Пьянство? Что-то там тащат, что-то ломают. Солдаты пытаются навести порядок. Кто-то веселится, кто-то орет. Ну и кучер спрашивает графа: «Ваше высокопревосходительство, что, родился кто в царской семье? Или похороны?» «Похороны», отвечает граф Палин. «А что хороним-то?» – спрашивает кучер. «Хороним? 18 век хороним. Ух ты! А что дальше-то будет?» «Дальше? Дальше будет век 19-й, а потом 20-й», – меланхолично отвечает Палин. «А что потом?» «А потом поживем-увидим». Вот такой вот удивительно точный прогноз дал граф Палин. И мы поживем, увидим, что будет дальше. Мы заканчиваем нашу серию рассказов из русской истории 18 века. Спасибо вам всем за внимание. Я старался, чтобы это было не слишком занудным. Больше говорить о людях, меньше говорить о каких-то там тенденциях, базисе, настройках, общественно-экономических формациях. Все-таки историю делают люди. Для чего мы учим нашу историю? Для того, чтобы постараться не наступать на грабли. Чтобы извлекать опыт из наших ошибок. Чтобы извлекать опыт из наших поражений, неудач, неправильных решений. А с другой стороны, зная наши победы, успехи, доблесть, также знать это, изучать, получать колоссальную мотивацию для наших собственных действий, для нашего сегодня. Ведь наши предки в 18 веке, они жили гораздо тяжелее во всех отношениях, во всех абсолютно. В человеческих, в хозяйственных, в медицинских, в технических, в бытовых. Но как много они успели, как много они создали. О чем это говорит? Это говорит о том, что народы, населяющие нашу огромную необъятную страну, могут очень много. И мы, значит, можем очень много. Поэтому учите нашу историю, любите ее, извлекайте опыт из дурного и хорошего, из ошибок и из побед. И старайтесь быть достойными наших великих предков, в том числе тех предков, которые строили нашу страну, в тот самый замечательный, великий, яркий, талантливый, блестящий 18 век. И такое интересно. Спасибо вам еще раз за внимание к нашей истории. Не только смотрите телевизор, читайте еще побольше книг. Потому что на самом деле люди, которые читают книги, всегда управляют теми, кто смотрит телевизор. Получаете информацию из разных источников. Бог даст, до следующих встреч. Всего доброго.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.

Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. Сегодня мы будем говорить про немножко необычный аспект беспозвоночных. До этого мы как-то говорили больше про них все-таки, а сегодня будем говорить, как ни странно, больше про нас. Мы будем говорить, каким образом человечество использует беспозвоночных животных. Ну, как человечество использует позвоночных животных, мы в целом себе хорошо представляем. Как используют растения, хорошо представляем. А вот беспозвоночные. Ну, конечно, есть какие-то примеры, которые приходят на ум сразу. Пчелы, тутовый шелкопряд. Много таких. Хотя на самом деле не очень. А в реальности человечество связано с беспозвоночными животными значительно теснее, чем это может показаться на первый взгляд. Давайте постараемся пробежаться. Ну, как обычно, когда мы говорим про разнообразие, начинаем мы с самых просто устроенных типов и двигаемся постепенно к более сложным. Начнем мы с типа губки. Характеристику этого типа я не буду повторять, мы ее неоднократно уже обсуждали, что это наиболее примитивные из крупных типов животные. Но я обращу внимание на, позволю себе вернее напомнить скорее, на некоторые важные аспекты. Тело губки, да, состоит из разных типов клеток, эти клетки не образуют настоящих тканей, но для, в плане использования губок человечеством наиболее важно не это, а то, что некоторые типы клеток губок выделяют скелетные элементы, которые называются спикулы или иглы. Ну, вот здесь они видны, вот те самые иглы, которые пронизывают тело губки. Эти иглы могут быть из минеральных веществ, в основном из органических, из смеси минеральных и органических. Вариантов довольно много. Но они довольно прочные. А именно поэтому, если мы посмотрим поближе на, вот, например, пресноводную губку, бодягу, напомню, бодяга – это название собирательное для пресноводных губок некоторых, мы увидим такую, хочется сказать, губчатую структуру, ну, действительно, губчатую структуру, пористую. Вот форма тела поддерживается теми самыми спикулами. И именно за счет спикул значительная часть губок, когда высыхает, сохраняет свою форму, после чего человек может ими пользоваться. Ну, неспроста такие предметы обихода, как губка для мытья посуды или губка в душе, мы называем губками. Потому что изначально действительно на протяжении длительного времени для этих целей служили настоящие губки. Ну, понятное дело, что они были значительно более доступны, да и продолжают быть более доступны в прибрежных регионах, тем не менее. Интересно, кстати, что губки используются не только для того, чтобы мыть тело или мыть что-то еще. За счет того, что их скелет состоит из таких иголочек, спикул, ну, когда мы видим засушенную губку, это просто, на самом деле, переплетение, большое количество таких спикул. Когда моешься настоящей мертвой губкой, ощущения немножко иные, чем синтетические. Почему? А потому что эти иглы-спикулы немного раздражают кожу. Оказывают, кстати, благоприятный эффект, улучшается кровоснабжение. Более того, есть даже лекарственные средства, которые изготавливают из растолченных губок. Ну, например, такие кремы, содержащие вот эти спикулы, отдельные иглы, позволяют достаточно эффективно бороться с синяками. Но, честно говоря, кроме как каким-то таким образом губки особо, ну, разве что еще в декоративных целях, особенно больше никогда и не использовались. Хотя
есть еще один аспект, который, наверное, стоит упомянуть. Сейчас, правда, губки не используются в таком, для таких целей, но еще в середине 20 века губки, ну, вернее, их скелеты, разумеется, стерилизованные, обеззараженные, использовали в качестве имплантов. Ну, когда, например, человек хотел с помощью пластической хирургии изменить форму подбородка, сделать более такой интересной ее. Соответственно, ему вшивали кусок губки. А губки, вот их скелет, у многих губок обладает таким замечательным свойством, как то, что он никак не влияет на окружающие ткани человека. Соответственно, просто когда у человека все заживало, собственные ткани обрастали вот эту губку, и все. И человек оставался на всю жизнь с губкой, например, в подбородке, но при этом подбородок приобретал несколько иную форму. Например, такой небезызвестный человек, как Мэрилин Монро, на заре своей карьеры сделала пластическую операцию по вшиванию как раз такого импланта из губки в свой подбородок. Ну что ж, двинемся дальше. Следующий тип, про который мы поговорим, это стрекающий. Ну, казалось бы, вот их-то уж человечество как может использовать?